0: YouTube, есть возможность оставлять сообщения, задавать вопросы. Пожалуйста, воспользуйтесь этой уникальной, не побоюсь этого слова, возможностью. Все, начинаем эфир. Михаил присоединяется к эфиру, дозвонились мы к нему. Салют, Миш, привет.
1: Да, добрый вечер, друзья.
0: Ну, как Монголия? Что расскажи, что там, что как прошла поездка?
1: Ну, что вам рассказать, друзья? Все-таки это... Ну, так, если коротко, то Монголия – это дети степей. Города – это не их. То есть, насколько она прекрасна, это трудно передать. Просторы, красоты, птицы, ну, хищников масса. Но Улан-Батор – это, конечно, тихий ужас. Это город – сплошная пробка. Застроенный по советскому проекту просторный такой город, еще сталинский проект. Он потом был застроен в 90-е, после 90-х годов хаотично, всем подряд. В результате сегодня не проехать, ну и соответствующая масса проблем.
0: Ну, помимо пробок, про людей расскажи, про отношения, как встречали, угощали. Ну, встречали, понятно, что кочевники, прекрасно. В принципе, гостеприимные все. Но...
1: Нет, люди очень гостеприимные, но нужно понимать, что это люди совершенно другим менталитетом. Понимаете, то есть вот насколько они доброжелательно, хорошо встречают, хорошо застолье, своеобразная еда, кому-то нравится, я ему с удовольствием, там, товарищам не нравилось. Вот, но суть в том, что, знаете, абсолютно другие принципы. То есть тебе бесполезно назначать встречу на какое-то время, бесполезно говорить, а как быстро мы, за сколько часов мы куда-то доедем. Это процесс, понимаете, вот жизнь идет, доедем, когда-нибудь доедем. Ну, то раньше или позже, неважно.
0: Это тебе Москва избаловала, Миш. Это тебе Москва.
1: Да, ты... я пересек границу, я в Улан-Удэ выскочил, я говорю, Россия, первый раз в жизни. Безумно рад, что вернулся на родину.
0: В России тоже, да, даже в Петербурге не торопятся никуда. Ну, все всюду успевают.
1: Ну, все познается в сравнении. Нужно побывать в Монголии и понять, что очень в Петербурге спешат все. У меня, кстати, три питерца было в команде. Да. Вот, да, они так несколько удивлялись. Стали.
0: Слушай, ну следят вообще за происходящим в Монголии?
1: Не только следят. Я в Улан-Баторе вышел из посольства, метрах в 300, где-то на центральном проспекте, увидел огромное панно, там метров 6 квадратных, с погибшими детьми в Старобильском колледже. Вот, да, причем это именно монгольская инициатива, это посольство к этому не имеет никакого отношения. То есть они действительно следят, они знают, военные, ну, приходят много общаться именно с военными, в курсе дела, масса там своих соображений, тем более, что тут есть небольшой нюанс, они-то получают информацию по своим каналам, а страна маленькая, что такое 3,5 миллиона населения, то есть все друг друга знают, этот друг министра обороны, этот родственник президента и так далее, то есть там информация расходится больше, и, скажем так, то, что у нас называется дух анкориджа, у них наполнено каким-то определенным содержанием.
0: Ну, раз поделись, каким?
1: Ну, я не хочу делиться, Алексей, потому что это уже, знаешь, расценивано как открытие государственной тайны. Ничего хорошего. То есть, в принципе, то, о чем мы в общих чертах догадывались и говорили с тобой, что есть вещи, которые Запад с нами не обсуждает. То есть, никто не будет признавать конституционные границы Российской Федерации, никто не собирается обсуждать признание вот, линии фронта реально существующими госграницами, никто не собирается менять конституцию там, киевского режима в части признания, то есть только границы 91-го года, то есть идет замораживание конфликта. Вот это максимум, на что, так сказать, Запад готов. Не, речь не идет о снятии всех санкций, безусловно. То есть какие-то, в зависимости от ситуации, опять же, на фронте, там есть блок тем, которые они готовы обсуждать. То есть, допустим, не отказ от ввода войск НАТО. Какие-то там возможные, в самом крайнем случае, ограничения на численность вооруженных сил киевского режима, но при этом никто не собирается там ограничивать численность Нацгвардии, резервистов, гражданской обороны, войск территориальной обороны и так далее. Ну, то есть масло масляное.
0: Ну, то есть слушай, а скажи, пожалуйста, визы нужны были, кстати?
1: Нет, не нужны. Визы не нужны, там совершенно спокойно по международному паспорту въезжаешь, никаких вопросов.
0: Просто любопытно, как вот... Но это такое, это прям вот это монгольский взгляд, это действительно взгляд, ну, как бы снаружи, да? как
1: да,
0: бы снаружи.
1: Да, этим он и ценен.
0: Да, небольшое государство, важное...
1: Причем тут, посмотри, надо учесть, что 80% жителей Монголии хорошо относятся к России. Причем стали относиться последние 20 лет еще лучше, потому что, ну, скажем так, попробовали, что такое. Они сейчас опасаются влияния Китая, расстроены тем, что Россия ушла, тому как в Монголии есть свои проблемы, связанные с коррупцией и так далее. Там это несколько иных масштабов носит, чем у нас. Ну, скажем так, город Эрденет, который был построен специально для горнообогатительного комбината в 70-е годы с Советским Союзом, живет не очень хорошо. Хотя это второй по величине город Монголии, уже второй, 120 тысяч населения, почти 120. И комбинат, который дает 10% государственного бюджета страны, но Эрденет не выглядит как город, построенный на колоссальных деньгах.
0: Ну,
1: хороший город, нормальный.
0: Значит, смотри, я вот зашел тут просто... Это любопытно. Монголия, да, но мы знаем про силу Сибири, которая тоже должна через Монголию же в том числе идти. Да,
1: да, переговоры идут, да.
0: Да. Значит, ты когда вернулся из Монголии?
1: 12 часов назад.
0: А, то есть ты... Вот, значит. А в это же время с тобой министр иностранных дел Китая находился в Монголии. Ван И,
1: да, это мы слышали.
0: Да, с официальным визитом. Просто смотрю вот на сообщение. Ты знаешь, есть в том числе там про американо-монгольские отношения. Тоже без виз с Соединенными Штатами в Монголии. 90 дней граждане Соединенных Штатов Америки могут находиться в Монголии там без визы. Вот как, так сказать, удается многовекторность тоже монголам сохранить.
1: Ну, там, к сожалению, это не многовекторность, это абсолютное преобладание в медийке, информационном пространстве западных ресурсов, громадные экраны Блумберга, всякие Нью-Йорк-Сити, все, что хочешь. То есть в этом отношении там дела обстоят не очень, мы держимся именно на том, что на том наследии, от которого, собственно, отказались. Скажем, ну, от того же горнообогатительного комбината, который нам принадлежал 49%, мы отказались. То есть вот так. То есть за символическую сумму 390 миллионов долларов. При стоимости порядка 20 миллиардов.
0: Ладно. Так, друзья, если есть вопросы, пишите. Давайте переходить потихонечку к нашим сообщениям. Хотя здесь как будто бы тоже там особо нового-то ничего нет. Глава российского МИДа Сергей Лавров называет Зеленского киевским террористом и говорит о том, что Москва будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки на Киева. Давай вот тут, ну, что-то как-то прокомментируем, а потом есть блок вот про Беларусь, можно поговорить как-то отдельно, так сказать, вот посмотреть, так сказать, проанализировать. Но сначала заявление Лаврова. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что министру иностранных дел не пристало влазить в вопросы, которые находятся в ведомстве Верховного Главнокомандующего, министра обороны. Ну, не его ведомство наносит удары по киевской хунте. Министерство обороны все рассказал.
0: Слушай, а вот это ведь, кстати, действительно обращает на себя внимание. Ведь цели, например, помнишь список целей в Европе? Это же дело не Министерство обороны публиковало, а Министерство иностранных дел. И действительно, от Министерства иностранных дел мы все чаще, ну, может быть, не все чаще, но часто, вот так давай, или не часто, а иногда, там, или любое слово подставьте, значит, слышим в том числе какие-то вот...
1: Околовоенные заявления.
0: Околовоенные заявления. Прекрасно, спасибо большое, что заформировали. Да, околовоенные заявления. О чем это говорит?
1: Ну, это говорит на самом деле о том, если вот отставить дипломатию, все эти вот различных ведомств взаимоотношения, о том, что война все больше входит в нашу повседневную жизнь. Что все меньшее количество и чиновников, и людей живет по законам мирного времени, которые пока еще никто не отменял. Но по факту даже МИД уже реагирует на боевые действия, хотя не его епархия. Ну, прямо скажем, дипломаты занимаются... кулуарными или публичными переговорами как раз о мире. Вот как прекратить войну. они говорят о том, что мы будем наносить все более массированные удары по тылам. Немножко разная направленность. Но это происходит по факту, и происходит потому, о чем мы тоже с

0: белорусский лидер, президент, выступил с заявлениями, говорит о том, что граница белорусско-украинская пылает как никогда, подчеркивает необходимость защиты южных рубежей. Значит, прямая цитата. «Южная граница, 1500 километров, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу сильным режимом или не надо». Вот это, вот этот ответ надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить. А что значит, так сказать, вот защита границ для, для Беларуси? Усиление ПВО и ПРО, там, ну что?
1: Это весь комплекс мероприятий, это не только ПВО и ПРО, хотя я вот перед Монголией как раз успел вернуться, побывать как раз в Беларуси, и военные, с которыми приходилось встречаться, говорили именно о том, что у них более сотни, значительно более сотни нарушений воздушного пространства украинскими беспилотниками, что они вынуждены усиливать систему противовоздушной обороны, что часть из них это абсолютно точно не случайные залеты, а именно целенаправленная разведка, попытка проникновение на территорию России через территорию Беларуси. То есть откровенно враждебные акты, осознанные акты, не случайные какие-то залеты. Кроме этого, происходит противником минирование границы, идет доразведка местности самыми различными способами. Вот, отмечалось и нарушение, так сказать, какими-то отдельными лицами, скажем так, госграницы неоднократно. Вот в силу этого туда подтягиваются войска, туда оборудуется линия границы, и фактически она превращается уже, скажем так, в линию фронта. То есть помимо погранвойск туда вводятся регулярные части. Потому что батька человек достаточно разумный, он понимает, что возможны любые провокации, и с чем они вызваны, понимаете, на вменяемость киевского режима, скажем так, его договороспособность, он не особо рассчитывает. То есть вы там делаете, что хотите, а мы здесь границу на всякий случай укрепим, вот, и будем готовы к любому развитию событий. Вот в этом отношении вот, снимаю перед ним шляпу. Вот мужик решительный, четко знающий, что без него никто в Беларуси заботиться не будет. Уж точно не Киев. Поэтому там принимаются абсолютно все меры. Вплоть до того, что там завтра кто-нибудь захочет бригаду бросить на Белоруссию.
0: А зачем? Так.
1: А вот этим вопросом он не задается. Вот и я бы не задавался. Вот зачем? Вот мало ли что киевскому режиму стрельнет в голову.
0: Ну хорошо, не зачем. Хорошо, не зачем. Зачем слишком бывает? Ну типа целесообразно ли, так сказать, в чем будет заключаться целесообразность? И давай
1: вопросы
0: потихоньку...
1: Вопросы целесообразности всегда опираются на логику, ценности того, кто об этом думает. То есть на наши с тобой, на белорусские. Вот свои мозги в головы киевских лидеров не вставишь. Зачем было сжигать людей в Доме профсоюзов? Какая была целесообразность? Зачем было резать шланги пожарных машин, которые туда приезжали тушить пожар? Мне кто-то может ответить? Я не могу.
0: Но... Ну вот так. Ну вот так. Но это не удовлетворяющий не просто интерес там какой-то, да, обывательский, а такое, ну, как бы понимание происходящего ответ. Понимаешь? То есть все равно же, так сказать, есть в этом, ну, там, ну, нам все равно надо это осмысливать. Но разве нет, Миша?
1: Я для себя этот ответ получил наглядно. Понимаете? Ни тебя, ни меня за людей там не считают. Знаешь, было у Гитлера свое понятие «Унтерменш». Тубей русского, тортик в форме русского младенца делать и резать его. Сколько мемов 2 мая появилось с той стороны. Жареные колорады и все прочее. Как они радовались сожжению людей в Одессе. Вот давайте это объясним. Я объяснил для себя, да, там нацисты у власти. Ожидать того, что они будут относиться так, как заповедовал Христос, ну не приходится. Потому что людьми нас не считают.
0: Значит, смотри, вот из какого-то количества мирных объектов или объектов там, мирной гражданской инфраструктуры вопрос, был выбран, во-первых, так сказать, вот этот автобус с детьми или нет, или это случайно, или не случайно. Они же отказываются. То есть в официальной риторике они говорят, типа, там, провокация, значит, что-то еще по автобусу с
1: детьми. Ну, а что значит провокация? Ехал по дороге автобус. Не вблизи линии фронта. Прилетел беспилотник и ударил в автобус. В чем провокация? Автобус подпрыгнул и поймал беспилотник или как? Да нет, беспилотник специально.

0: Реально целенаправленно увидел цель, прилетел и ударил. Вот были бы у них мозги, вот как раз то, о чем мы говорим, чтобы понять их логику. Они бы говорили, что, ну, случайно, оператор решил, что в автобусе находится военный. Но они этого не говорят. Они говорят о каких-то провокациях, о чем угодно, что на голову не наденешь. Такой же автобус рейсовый, пассажирский, который прекрасно известен, был уничтожен в Донецкой республике. Тоже погибли люди. И это не единственные автобусы. Такие же автобусы в 2014, в 2015 году в Донецке расстреливались на улицах Донецка. Я в это время там был. О случайных ударах речь не идет. Удары наносились по центру города, целенаправленно. Тогда в автобусы попадали случайно, просто потому что снарядов было много, и ракет градов было много. Они не, бьют не прицельно, но уж на улицах города ты во что-нибудь да попадешь. Простите, толпы военных ходили по этим улицам один единственный раз, вот 10 мая 2015 года, в годовщину образования ДНР. Но тогда, кстати, никто по ним не бил. Точно так же там были ахметовские объекты, тот же стадион, арена, гостиницы и так далее, они стали абсолютно целехонькими. Рядом находящийся краеведческий музей, правое крыло снесено 300-миллиметровыми ракетами «Урагана». Рядом театр «Юность», он стоит сгоревший до сих пор. На 9 мая, тогда в 2015 году, мы там проводили концерт, ну, после с фронта вернувшись, просто возле него, на фоне сгоревшего театра. В 300 метрах Донбасс-арена ни одного попадания. Можно сколько угодно рассуждать. Ой, случайность, да? Ну, простите, для людей, которые там жили в это время, но это уже закономерность, давно проверить. Количество уничтоженных школ и всего прочего, я тебе говорил. 70% весне 15-го года.
1: А, значит, меня поправляют и справедливо о том, что МО все-таки публиковало адреса заводов, но мы слышали из уст представителей российского МИДа, что Москва может опубликовать координаты канадских заводов, выпускающих беспилотные летательные аппараты. И, так сказать, вот Миша меня тоже так...
0: Ну, с продолжением этой темы, да, МИД...
1: Помог сформулировать, да, околовоенные, да, околовоенные заявления. Значит, так, ну давай про Беларусь еще. Значит, что говорит Лукашенко? Случившееся Лукашенко назвал открытым фашизмом, заявил, что ждет ответа от Киева. По его словам, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Провокации и попытки втянуть страну в войну могут привести к неприятным последствиям, предупредил белорусский президент. Значит, действительно, Минск в этом смысле спокойно, и Лукашенко неоднократно высказывался по поводу того, что не удастся никому втянуть Минск в войну в эту.
0: Ну, скажем так, эмоционально, под влиянием момента или вот удара по автобусу, Минск в боевых действиях участия принимать не будет. А вот взвешенное решение, чем-то мотивированное, вполне понятное, кстати, нам с тобой, вот, решениях принятое, да, такое решение может быть принято. То есть в какой-то момент, вполне возможно, в Беларуси сочту, что киевский режим представляет прямую непосредственную угрозу для Беларуси. Вопрос в количестве и качестве провокаций, которые будут делаться. Вопрос в той развединформации, которая будет поступать батьке из-за границы о взаимоотношениях того же киевского режима и США. Мы с тобой неоднократно обсуждали и достаточно логично обосновывали, почему будет продолжать гореть после заключения любого мирного договора наше приграничье, почему будут разбираться с Приднестровьем, пока не военным путем разбираются, но к тому все идет. Вот и Белоруссия, как мы понимаем, тоже является одной из целей. Это сейчас забылось, но, простите, совсем недавно Лукашенко называли последним диктатором Европы. В данный момент сейчас признанным двумя десятками государств, которые воюют против нас, президентом Беларуси является Тихановская, а не Лукашенко. Почему-то забылось, но де юре, подчеркиваю, де юре, это так.
1: Ну, по-моему, снова не совсем
0: эту тему
1: так.
0: Поднять, она... Запада ничего не... Нет, это именно так. Тихановская продолжает финансироваться за счет бюджетов зарубежных государств и считается признанным президентом. Это делали и прибалты, и поляки, и много кто еще. То есть члены стран НАТО. тем более прилегающие к Беларуси.
1: Ну, значит, вот на официальном уровне, короче говоря, но лидером демократических сил, вот, и главный представитель белорусского гражданского общества, вот как ее там...
0: Это очередные формулировки. Сразу после выборов и неудачного Майдана речь шла о том, что Тихановская признана президентом
1: Беларуси. Ну ладно, бог с ним. Значит, я про другое.
0: Результаты выборов вот, они не признали.
1: Значит, про... Да, результаты выборов не признали, это да. Значит, я про другое. Хорошо, ты вот, так сказать, твоя позиция понятна. А если посмотреть с какой-то типа 18-й стороны? Вот Беларусь, белорусский народ в процессе урегулирования и конфликта, и потом отношений. Ну, принято, ну, мы же выросли там, русские, украинцы, белорусы, да? Вот, вот тройка как бы славянских народов.
0: Ну, можно забыть об этой тройке славянских народов.
1: Могут, ну вот, да. А могут, так сказать, вот белорусский народ и Беларусь, в принципе, выполнить какую-то вот такую миротворческую роль для того, чтобы помирить?
0: Помирить невозможно. Дело в том, что, опять же, идет гражданская война. Белорусы, я перед Монголией только вернулся из Беларуси, все время говорят, очень много белорусов воюют в вооруженных силах хунты. Да, я их видел на Майдане еще осенью 2013 года, но тогда это были десятки человек. Сейчас это уже, это не афишируется, но это тысячи человек. То есть фактически вот те, кто не принимает власть законно избранного президента Лукашенко, кому не нравится современная Белоруссия, они кто-то напрямую уехал. Вот там батальон Кахановского, по-моему, воюет, из белорусов созданный. Часть просто через Польшу, через Европу прибыла и тоже воюет. Это добровольцы, их там достаточно много. Вот за это время вот их больше тысячи человек, это те, которые, кстати, были определены пофамильно и так далее. Сколько еще?
1: Продолжим. Михаил Нуфриенко с нами на прямой связи.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Напоминаю вам про Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Если есть вопросы, пишите. Так, ну что, поехали дальше, да? Значит, про Беларусь есть что сказать? Значит, ты считаешь, что примирить не получится, потому что примирение невозможно?
2: Дело в том, что информационное пространство киевского режима, оно абсолютно монополизировано властью. И сейчас идет на примере специальной военной операции воспитание военного поколения. Идет пятый год. Мы убедились, что с 2014 года, когда в Харькове сотня тысяч, до 100 тысяч, в других городах десятки тысяч людей выходили с протестами, этих людей сегодня нет. Они либо в Москве, либо в гробу, либо где-то рассеяны по миру. Там остались либо те, кто не способен принимать решения, готовы мириться с любой властью, либо те, кто активно поддерживает киевский режим. Воспитание с детского сада, я сегодня в очередной раз там публиковал эти кадры, в детском саду дети стоят, и у них минута памяти. В школе стоят на коленях. Это все даст свои результаты. Если 8 лет с 14 по 22 год дало, когда ВСУ не хотели воевать, сегодня они воюют, и будь здоров, как воюют, прибавьте к этому еще 5 лет мотивации. Что такое агитация и пропаганда? Русские уничтожают наши дома. Мы ездим на экскурсии, нам показывают разрушенные гражданские объекты. Никто не будет уточнять, что в детском саду сидели вояки. Вот, а здесь состоялась система ПВО. Вот вам гражданский дом, он разрушен. Вот вам детский сад, тут он разрушен. Вот вам беседы с родственниками погибших. Вот вам инвалиды, которые у вас читают лекции. Вы получите совершенно ненавидящее русских поколение. О том, что они русские, они забудут раз и навсегда. Они не будут знать, что их дедушки и прадедушки воевали с нацистами. Такими же, которые сегодня у них у власти. Это реальность, которую нужно принять. Идет формирование реальной, а не политической нарисованной нации. Это не то, что развалился Советский Союз и всех объявили украинцами. Это уже осознанный выбор. Простите, но это факт. Все, кто не согласен, те, как и говорилось, чемодан, вокзал России. Это продолжалось 30 с лишним лет. Да, это состоялось, чемодан, вокзал России.
1: Но дальнейшая эскалация приводит к усугублению вот этой ситуации, о которой ты говоришь. И к еще большему количеству, так сказать, аргументов в пользу тех, кто строит вот эту самую политическую нацию на вот этих идеях. Разве нет? Так, может быть, подумать о том, значит, а как не давать им аргументов в руки? Ведь, например, до 22 года, даже после запрета телеканалов, как они считали, пророссийских, а это было там в 21-м, по-моему, году, да, или в 20-м там они закрывали, все равно... Я не буду говорить, там большая часть, но большая часть украинцев все равно, так сказать, смотрела по-другому, не верила в ту пропаганду, которая льется. Значит, были лидеры общественного мнения, которые, так сказать, занимали позицию понятную, я не буду называть ее пророссийской, но как бы антинационалистической, да, вот антибандеровской, если угодно. Да, они были.
2: Занимал такую позицию.
1: Да.
2: Антибандеровскую позицию, да, занимал. Зеленский говорил: запрещать Булгакова, не смешите, это русская пропаганда. Мы никогда не будем запрещать великих писателей и поэтов. Где это все? Где этот Зеленский? Кто его сегодня-то вспоминает, кроме меня? Надо отдавать себе отчет в том, что наши каналы запрещали и начали запрещать не в Киеве, а в Европе, в Соединенных Штатах. Это касается наших коллег из Russia Today и так далее, и так далее, и так далее. Того же самого «Спутника». Без всякой войны, специальной военной операции и всего прочего. Русофобия – это осознанная многовековая политика наших западных непартнеров. Санкции тоже вводить начали не в 22-м году против нас. Их вообще-то советской власти не снимали, просто переименовывали. с Джексона Веника на других. Но санкции оставляли. Теперь их стало больше. Поэтому до тех пор, пока там у власти русофобский режим, русофобская риторика не изменится. Этот режим создан не для того, чтобы сделать счастливыми живущих на территории бывшей Украинской ССР. Если бы это было так, не надо было бы проводить антидемократические, антиконституционные майданы. Первый мирный, второй кровавый. Надо было бы смириться с выбором населения. И демократическими методами объяснять населению, что они сделают неправильный выбор, но в следующий раз выберут правильно. Хотелось бы напомнить, что в преддверии вооруженного переворота было подписание именно такого соглашения главами МИД Польши, Франции и Германии, которые гарантировали мирный расход Майдана в обмен на демократические досрочные президентские выборы. Они поставили свои подписи и просто всех в очередной раз обманули. Обманули нас, обманули граждан Украины. Ну, мы рассчитываем на то, что на этот раз нас не обманут. Там что-то кардинально изменилось. Вот сотни лет не менялось, а теперь поменялось. И если мы сделаем еще раз шаг назад, или два, или пять шагов назад, они вдруг воспылают к нам, ну не любовью, но хотя бы начнут относиться к нам как к людям. И лозунг «Убей русского» исчезнет. Что-то я в официальных заявлениях, которые сейчас посыпались прямо как из ведра, вот генералов Бундесвера, министра обороны, всех политических деятелей, тоже Кайлы Каллас, встречают только одно и то же. Убей русского, задавим их санкциями, введем санкции против российской нефти, причем эти санкции почему-то удары беспилотников по нашим НПЗ, поставим еще больше ракет, Трамп выступил. Что он там сказал? Прекрасно воюют, и обратите внимание, они воюют нашим оружием. Отлично воюет киевский режим. Это мы с Трампом договариваемся о мире. Мы говорим, Трамп, ты дух анкориджа, сейчас подпишем мирное соглашение. Трамп говорит, да, подпишем. Так я еще немножко ракет поставлю киевскому режиму и подпишем. Угу, конечно, подпишем. На каких условиях?
1: А, ладно, 15 минут у нас остается, чуть больше. Значит, важно поговорить вот еще о чем. Там в НАТО происходят тоже какие-то процессы, которые требуют понимания, объяснения. Значит, во-первых, Пентагон намерен пересмотреть размещение своих сил в Европе. Направлена эта проверка, то есть ревизия. К нам приехал ревизор. Господа, значит, спешу вам сообщить пренеприятнейшее известие. Проверка направлена в том числе на усиление ответственности НАТО за оборону региона и укрепление американских вооруженных сил. Глава Министерства войны Пит Хексет говорит, что эту проверку могут пройти не все союзники. Вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов. Что за ревизия? С чем она связана?
2: Ну, здесь мы вступаем, так сказать, в область предположений, и я не претендую, так сказать, на истину в последней инстанции, но мне кажется, что это достаточно взвешенная многолетняя политика Соединенных Штатов, которая сводится к тому, что Европа должна тратить деньги, а американцы должны их зарабатывать. Увеличение военных расходов – это увеличение закупок американской военной техники, во-первых. Во-вторых, бремя, опять же, обеспечения безопасности Европы в большей степени ложится на Европу, и специальная военная операция здесь весьма хороший повод для увеличения подобных расходов. Вот я не буду говорить там о настроениях европейцев, жителей и всем отношениям, но если говорить именно американо-европейские отношения, то, с моей точки зрения, речь идет о том, что таким образом Европу не просто ставят под ружье, ее, ко всему прочему, еще и делают все более зависимой от Соединенных Штатов. Ты же обрати внимание, много лет в Европе, не одно десятилетие, идет речь о создании европейской армии. Как только Трамп начал говорить, что там выведу войска, 5000 из Германии, еще откуда, снова, а мы там свои европейские вооруженные силы создадим. Американцам это не нужно. И они всячески демонстрируют, что без Соединенных Штатов вы подохнете. На вашу европейскую армию, на ее создание вам потребуется еще 20 лет, а вы сдохнете раньше. В 30-м году вообще начинается война с Россией, об этом уже там официально объявили все, кому не лень. Вот. Поэтому кроме как на США и НАТО рассчитывать вам не приходится, а поэтому будьте любезны, Не будете платить деньги, я еще откуда-нибудь что-нибудь выведу. Причем речь идет как, не о том, что 5 тысяч тех же самых, это меньше 10% имеющихся в Германии американских вояк, выведу из европейского континента. Нет, я их передислоцирую в Польшу. Или еще куда-нибудь. А вот будет там какой-нибудь конфликт, я вам не дам стратегические бомбардировщики.
1: Но тут, вот, понимаешь, в чем?
2: Не даст, значит, распоряжается.
1: Как бы, ну, вот эта вот дихотомия, не знаю, или шизофрения. Вот с одной стороны, значит, вы типа должны платить там больше. Но Хексет говорит о как бы реформе НАТО 3.0. Значит, Вашингтон уведомляет союзникам, как я уже сказал, о масштабной ревизии и сокращении предоставления конвенционального оружия. Включая истребители, авианосцы, дозаправщики, перенаправляя эти ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. Как бы для сдерживания Китая. То есть, с одной стороны, платите больше, но не платите, а обеспечивайте сами себя в большей степени. Ну, разве не так? А мы-то вот эти силы перенаправим туда для сдерживания Китая.
2: То, что... Нет, здесь же очень разумно делается. То есть имеющиеся на сегодняшний день в наличии силы я угрожаю у вас убрать. Вы тратите больше денег и закупаете эти самые самолеты, F-35 и все прочее. За свои деньги увеличиваете парк собственных вооружений, которые будут обеспечивать безопасность Европы. Ведь в конечном итоге в состав войск НАТО и входят национальные вооруженные силы. Но не существует такой армии НАТО. Ну, нет ее. Туда просто каждое государство предоставляет какой-то определенный контингент. Авиационный, корабельный, сухопутный и так далее. Вот, покупайте их за свой счет, пожалуйста. И потом будете предоставлять вот эти объединенные силы НАТО. Потому что у нас есть другие, вот там китайское направление, да, мы будем туда перенаправлять наши имеющиеся в нашем распоряжении войска. Но просто об этом редко задумывались в мирное время. Я с этим связывал, был, потому что начинал еще с отслеживания тех же самых, там, в основном, с ГРУ, полетов американской военно-транспортной авиации. Там два авиакрыла совершенно спокойно обслуживали Европу, но они именно выделялись Соединенными Штатами. Они никогда не входили даже в войска НАТО. Это американская стратегическая транспортная авиация, которая при необходимости, точно так же, как и стратегические бомбардировщики, поднимались с авиабаз в Шарт, с того же Эндрюса, пересекали Атлантику и над Европой изображали из себя, так сказать, вот, нанесение стратегического удара по территории тогда еще Советского Союза, в том России. Сейчас американцы угрожают, а мы этого не сделаем. Но это всего лишь фикция, это бумажка. Стратегическая авиация никуда перенаправляться не будет. Она будет базироваться, наверное, ровно на тех же самых аэродромах. Но европейцам скажут, что сегодня у них приоритеты Китай. И европейцы должны будут с этим жить. Причем мы опять же понимаем, что сами европейцы стратегическую авиацию не сделают. Они договориться между собой не могут. И это, кстати, не устраивает Соединенные Штаты. Они провалили проект создания истребителя 6-го поколения, как они заявляли. Франция с Германией не договорилась. Сейчас директор Rheinmetall сетует на то, что провалится и проект нового танка, вот, объединенного германо-французского. И они пытаются там в ближайшие годы сделать Леопард 3. Вот американцы как раз заинтересованы в том, чтобы Леопарды 3 делались. Ну, а заодно, может, еще и Абрамсов прикупили. Они их продают по каким-то сумасшедшим деньгам. Даже до войны поляки покупали их больше, чем за 10 миллионов за штуку. Без активной брони, без динамической защиты, без ничего. Но, тем не менее, покупали. Ну, вот американцев это вполне устраивает.
1: Слушай, ну а европейцы в этом смысле вот эту планку в 5% как...
2: Да они еще лет 10 будут до нее доходить все вместе.
1: Ну,
2: кто-то
1: вот.
2: Раньше, кто-то позже, но это колоссальные деньги.
1: Ну, как бы актуальность...
2: Они до двух-то добирались.
1: Да, совершенно, и не все добрались. И не все, и добрались, только те, у кого слабая экономика. Вот те добрались. У кого минимальный ВВП, проще, да, им проще, так сказать, вот эти 2%. Хотя поляки, наверное, пожалуй, единственные из всех, у кого там, ну...
2: 2,1, по-моему, да.
1: Да, при как бы нормальной экономике... вкладывать эти деньги. Но я про другое, как бы вот эта актуальность этой угрозы или предложения, и ультиматума, так сказать, как тоже любое слово подставляете, для Америки и для Европы. Но вот если они не потянут эти 5%, а они не потянут, многие из них, да, в первую очередь крупные экономики, Франция, Германия, Италия, не потянут, нет, да и даже Британия, я думаю, нет. Значит, тогда что? Вот если ничего. Это ультиматум, тогда,
2: ну,
1: тогда
2: что? Ну, вспомни, а ничего не будет. Трамп требовал 2% еще когда первый срок был президентом. То есть уже прошло с тех пор, ну, грубо говоря, от 6 до там, 9 лет. Где-то так. Но ничего, продолжает работать с европейцами, продолжает их нагинать, только теперь не на 2%, а на 5%. Прекрасно понимает, что это займет долгие годы. И он уже там президентом не будет. Но эта политика будет продолжаться. Более жесткая, менее жесткая. Но Европу наклоняют из десятилетия в десятилетие. Я просто вот наблюдаю происходящее, как гнобят Евросоюз. Не НАТО, а именно Евросоюз.
1: Но ты понимаешь, да, в определенном смысле там справедливо. Но с другой стороны, все равно контекст и предыстория нынешних вот каких-то событий, всех этих ревизий, все равно отдельная какая-то, да? Ну, почему? Ну, потому что, ну, вот, во-первых, там, вот американцы там с Ближний Восток начали бомбить Иран вместе с Израилем. И еще Трамп там угрожал, значит, европейцев, шпынял, обзывал их за то, что они не втянулись или втянулись не в достаточной степени, значит, в этот конфликт. Потом оп, договорился, все, ну, меморандум там и прочее, прочее. Вот это же непредсказуемость, в том числе для этих партнеров европейских. Ну, понятно, что их там наклоняют, да. Но вот это непредсказуемость. Но завтра они опять там во что-то, значит, втянутся, европейцы подтянутся, а американцы через 3 месяца поймут, что не вывозят там и включат заднюю. А они будут с грязными хвостами, мягко так сказать, да.
2: А судьба такая у вассалов. Так они всегда и участвуют. Вождь сказал, вперед на баррикады. Все собрали свои бригады и пошли воевать. Потом вождь сказал, да нет, я передумал. Ну и вернулись обратно, кто уцелел. Вот, собственно говоря, это функция европейцев. Американцев она полностью устраивает. А чем плохо? Экономический и политический конкурент ослаб за последние 25 лет. Сначала Киотский протокол, потом следующий. Американцы его не выполняют, европейцев заставляют. Германия позакрывала все атомные станции, заставили закрыть угольные станции. Ну, сами себя штрафовали за это, теперь не вытягивают. Ну вот тебе тоже война, только экономическая. Причем просчитываемая. Я десятки лет об этом пишу. Говорю, ребята, посмотрите, куда, в какое неконкурентное болото затаскивают американцы Европу. Затащили. Да, это война без использования бомб и снарядов. Но она успешна. На сегодняшний день уже Volkswagen стоит на грани банкротства. Неофициальные опросы с 9 топ-менеджеров, 6 сказали, что положение катастрофическое. 3 сказали, очень напряженное. Сокращение рабочих мест, сокращение производства автомобилей на миллионы штук в год на производствах и в Европе, и в Китае. Вот, и уже рассуждение о том, что, может быть, нужно переходить на совместное с китайцами производство. Mercedes начинает производить военную технику вместо гражданских автомобилей. Те же Гелендвагены уже переделываются в мобильные огневые точки. И так далее, и так далее. Ну так вот, успешно американцы работают. Дает политика результат. Европа превращается в вассала, который действительно исполняет любые пожелания хозяина, ну, рубя себе хвост по частям. Вот они не захотели в арбузском авантюре участвовать. Будут наказаны. Их наказывают. Вот приехала комиссия, ревизор, прибыль. Ожидайте очередных неприятностей. Причем здесь и демократы, и республиканцы, и любые власти США абсолютно действуют в унисон, потому что они все заинтересованы в этом. В процветании Америки желательно за чужой счет. Сегодня это европейский счет, ну и ладно. Ну вот если мы бы с тобой были американцами, нас бы больше волновали именно американские доходы, американское благосостояние, а никак не европейское, а заокеанское. Причем если об англичанах мы там еще хорошего мнения, мы о них слышали и говорим на одном языке, то уже французы, немцы, испанцы как-то второстепенные, а какие-то там поляки, литовцы или финны, это вообще непонятно что и где оно расположено. Причем познание у того же Трампа, как и у всех предыдущих президентов, в географии шикарно. Из Катара в Иран можно пешком за 45 минут дойти. Ну так вот с такими познаниями, конечно, очень трепетно относиться к европейским партнерам не будешь.
1: Четыре минуты заявления украинской стороны по поводу баллистической ракеты, ты наверняка слышал, да? Значит, уже было, да, еще два года назад, значит, Зеленский рапортовал об успешных испытаниях баллистической ракеты, и вот она уже готова, и вроде бы в этом году, типа, вот она станет на конвейер. Что тоже думаешь по этому поводу, так сказать?
2: Ну, простите, может быть, я, конечно, скажу какую-то глупость, но вообще-то баллистическая ракета – это труба, в которую пороха напихали. Запущенная по баллистической траектории. Все. С баллистических ракет вообще-то начинали гитлеровская Германия. Потом у них появились там ФАУ и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что баллистическая ракета – это первые ракеты серии «Р», которые при Королеве ставились на вооружение в Советском Союзе и в Соединенных Штатах. И именно под них затачивалась вся ПВО Советского Союза и России. Это цель, которая вообще-то наиболее легко уничтожается. Потом придумывали крылатые ракеты, малозаметные, низколетящие, маневрирующие и так
1: Тогда
2: далее.
1: Тогда чем хвастаются, Миш?
2: Глупостью они хвастаются. Но... Они вон «Фламинго-5» запустили сколько? Запускали по 6 штук. Пожалуйста, теперь запустили только 4. И все 4 были сбиты.
1: Значит, они говорят, на Украине говорят, что создание этой ракеты... Да, и во-первых, так сказать, ну хорошо, труба с порохом. Но ее не было до этого, а теперь она появляется. Пусть как бы мы ни
2: не назовем. Не было, значит, и вот, фламинго не было.
1: Ну, совершенно
2: много чего
1: верно.
2: Не было.
1: Они говорят,
2: война – это двигатель прогресса.
1: Да, теперь с появлением вот этой самой трубы с порохом, да, Украина имеет возможность поражать военные объекты в глубине территории России. Вот они говорят.
2: Да, они смогут там запускать ракету там, на 5000 километров или на 7000 километров. Ну, сколько пороха напихают. Вот. Вопрос только, какую электронику и что им дадут западные спонсоры. У своего у них ничего этого нет. Было бы, давно бы делали. Был Ежмаш, но его целенаправленно уничтожали те же самые американцы, которым не нужна была космическое государство Украины. Уничтожили. Вот теперь будут создавать с нуля. Но суть-то баллистической ракеты ровно в том, что она может пролететь дальше. Вот и все. Но она легко уничтожается. Все-таки под баллистические ракеты затачивалась вся ПВО с момента существования ракет. Опять же, в большом количестве их не сделаешь. Может быть, это еще и для отвлечения внимания. Может, для того, чтобы людям непонятно. Баллистическая ракета, ого, ракета. Ну да, через космос будут лететь по врагу. А так, простите, мы сегодня наблюдаем, по-моему, видим, что наибольшую опасность составляют дроны.
1: Дроны, конечно.
2: Они,
1: да.
2: Они дешевле, они массово.
1: Давай расширим. Дроны и новые технологии. Дроны и новые, да. И новые технологии.
2: И, безусловно, новые технологии. Угу. Но... Баллистическая ракета к ним точно не относится.
1: Слушай, а вот новые, применение новых технологий вот в таких баллистических ракетах возможно?
2: Для Украины нет. Невозможно перепрыгнуть через конструирование. Понимаете? То есть вот сегодня ничего не было, а завтра мы создали орешник. Не создали.
1: Не, но инженеры-то были. Но они же все равно там школа советская, так сказать, осталась-то.
2: Ну, да, как... нет этой советской школы. Потому что все, кто мог работать, разъехались там, где люди работают. Там есть финансирование и металл. А в Киев, ну он спутники космические запустил, простите меня, сколько, 4 штуки? Из них 3 советских? Вот и все, и больше не запускает. Сколько этих программ было космических, аэрокосмических?
1: Все, пора заканчивать.
2: Ни одна не сработала.
1: Спасибо большое, Миш. В следующий четверг, надеемся, будешь в студии. Будем рады видеть. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель в эфире «Радио Спутник».
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Саммит «Россия-АСЕАН» в Казани. Контекст. В работе юбилейного форума, посвященного 35-летию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, принимает участие Владимир Путин. В программе президента переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, султаном Брунея Хассаналом Балкиахом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Сегодня в созданной в 1967 году АСЕАН состоят 11 стран. Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С 1991 года между нашей страной и членами АСЕАН была сформирована многоступенчатая система механизмов взаимодействия. С 2017 года в столице Индонезии Джакарте работает постоянное представительство Москвы при организации. В 2018 году отношения России и АСЕАН получили статус стратегического партнерства. Оно развивается в сферах безопасности, здравоохранения, борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом. Товарооборот Российской Федерации со странами группы измеряется десятками миллиардов долларов, а ее инвестиции приближаются к отметке 15 миллиардов.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала, и главой государства стал вице-президент.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 4 часа утра, в Якутске 10:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Международные наблюдатели снизили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе. Правительство Кубы представило крупнейшую реформу экономики за десятилетия. Аграрии в России увеличивают страхование посевов из-за изменений климата. Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины. Такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. При этом политолог отметил, что все попытки Зеленского воздействовать на американского лидера провалились, потому что администрация США сейчас занята урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и соглашением с Ираном. Напомню, в среду швейцарское издание «Швайцхойте» писало, что американский президент проигнорировал главу киевского режима на саммите «Большой семерки». В статье указывалось, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся. Трамп также не поприветствовал Зеленского. Как отметил автор, таким поведением американский лидер фактически дал понять, что Украина не может больше рассчитывать на поддержку США. Саммит «Большой семерки» прошел 15-18 июня во французском курортном городе Виан-Любен, недалеко от границы со Швейцарией. Международные наблюдатели снизили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе до умеренного. Как отмечается в коммюнике организации, морякам следует учитывать наличие мин и заторов на транзитных маршрутах в проливе. После начала конфликта вокруг Ирана в конце февраля уровень угрозы в Ормузском проливе находился на максимальной отметке – критический. В начале июня он был изменен на серьезный. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум. Он предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Премьер-министр Кубы Мануэль Морейра Крус представил парламенту пакет из 176 мер преобразования экономики и социальной сферы. Он предусматривает масштабное расширение роли частного капитала, допуск иностранных инвесторов в новые сектора, постепенный отказ от централизованного распределения ресурсов и реформу валютной системы. Впервые с начала революции на Кубе предлагается разрешить создание частных компаний в сельском хозяйстве. Премьер подчеркнул, что преобразования не означают отказа от социалистического курса. Однако предупредил депутатов, что промедление с их реализацией может привести к необратимым политическим и социальным последствиям. Российские аграрии в условиях нетипичных климатических изменений увеличивают страхование яровых посевов. Об этом сообщили в Национальном союзе агростраховщиков. Регионами-лидерами по площадям застрахованных культур стали Алтайский край, Омская область, Татарстан, Воронежская и Самарская области. Только в Алтайском крае застраховано около 437 тысяч гектар. В союзе отметили, что волатильность климата и появление нетипичных рисков проявляется несколько сезонов подряд как в отдельных регионах, так и в России в целом. Там также назвали положительной динамикой рост интереса к аграриев. Пока это все новости в данной минуте. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
9: И вновь любимый джингл плывет по волнам радиоэфира, а значит, это четверг, 19:05, и программа «Обсудим» в полном составе Петра Алексеевича Лидова и Киры Львовны Сазоновой. И мы начинаем, вы не поверите, с международно-правовой темы, которая, как вы думаете, кто из нас двоих наиболее активно лоббировал? Конечно же, та часть нашего тандема, которая отвечает за международное право, а именно Петр Алексеевич очень настаивал на этой теме.
10: Нет, ну нужно разъяснение.
9: Погрузите нас в контекст.
10: Ну, даже во-первых, в заголовке, во-вторых, даже вот в эфирах радио «Спутник» звучало примерно так, что Международный суд в Гааге отклонил претензии Украины к России по Азовскому морю. Это значит, что Азовское море признано внутренним территориальным морем России, а дальше на этом все. А после этого, значит, вот выводы разного рода, что ну все, теперь, значит,
9: заживем.
10: Надо и Крым пусть признают, и пусть признают все. Значит, международная общественность встала на сторону России. Что это значит? Я слышал комментарии, это значит, что маятник качнулся в пользу России, и сейчас все признают. Это, видимо, ну вот примерно так.
9: Я еще круче видела заголовки в стиле «Безоговорочная победа России в Гааге». Значит, убедительная, так сказать, капитуляция украинской стороны и так далее. Ну, то есть, действительно, я считаю, что тема достойна разъяснений, как минимум.
10: Да, тут как раз именно вам, как говорится,
9: и к Никсон.
10: Сейчас да, надо и сделать. Карты в руки, потому что это чисто, так сказать, по специальности.
9: Да, именно так, потому что действительно есть такой город Гаага, который является столицей международного правосудия. То есть там чего только не происходит, причем эти события не связаны друг с другом.
10: Дня не проходит, чтобы не кто-нибудь, кого-нибудь в этой самой Гааге...
9: Не осудил, да. То есть, например, в Гааге находится... В общем, нелюбимый и ни к ночи будет вспомянутый Международный уголовный суд. Это не он в новости, который, собственно, судит индивидов, основан на Римском статуте, и который мы не любим. И не только мы, кстати. Больше всех его не любят США. В Гааге же находится Международный суд ООН, один из шести основных органов этой замечательной организации, я сейчас без иронии, кстати, если что, который судит государства. И, кстати, даже теоретически может выносить консультативные заключения по международным организациям. В той же Гааге находился Международный трибунал по бывшей Югославии. В общем, действительно, Гаага — это такой прям вот просто хаб самый настоящий всего, что связано с международным правосудием. И там же находится довольно, скажем так, редко попадающий в медиапространство центр, который вот как раз-таки из этой новости. И он называется Международная палата третейского правосудия в Гааге. Это вот получается четвертая инстанция, не имеющая ничего общего с первыми тремя названными. Что это такое? Это и суд, и институт, и международная организация, то есть такой удивительный гибрид, причем, что приятно, создан он был при очень активной, инициативной роли Российской империи тогда еще, из чего мы можем сделать вывод, что это чуть ли не старейший орган международного правосудия. То есть в Гааге в конце 19 века проходили мирные конференции, которые очень существенный вклад внесли в развитие международного права вообще и международного гуманитарного права в частности. И когда это все происходило, обсуждали, как вообще вести себя в ситуации военных преступлений и прочее. Слово «геноцид» тогда еще не звучало, там преступления против мира и человечности, вот такие были формулировки. И по легенде, чуть ли не сам император Николай II сказал, что, конечно, ну... Явно человечество подошло к какому-то пункту, когда будут возникать спорные ситуации. И вполне логично, что спорные ситуации должны, собственно, разбирать профессионалы. Тем более, что к тому времени уже накопилось большое количество международных текстов, соглашений и прочее. И было, собственно, принято решение, что с 1899 года в Гааге появится вот этот вот третейский суд, который, получается, действует, с одной стороны, очень давно, то есть ему более 100 лет, с другой стороны, это такой типичный формат ад-хок, то есть формат временный. Есть какое-то дело, есть спорящие стороны. Если они согласны, что именно эта инстанция будет рассматривать спор, то они набирают разово экспертов, то есть арбитров. Эти арбитры рассматривают спор. В данном случае мы имеем спор между Россией и Украиной, который рассматривали 10 лет. Но тут надо сказать, что это не хорошо и не плохо, это в среднем вариант нормы. То есть международное правосудие очень долго, и неоднократно на программе «Обсудим» мы говорили, что там в том же Международном суде ООН дела по геноциду и 15 лет могут рассматриваться, и это совершенно нормальная история, потому что ну, на кону очень серьезные вещи. На кону там ответственность государств, то есть такие эпохальные.
10: Они, наверное, не каждый день там заседают.
9: Ну нет, конечно, то есть это долгое мероприятие, плюс там собирается фактология, плюс прения сторон, все это как бы... Плюс тут надо сказать, что Здесь есть момент приватности, чего нет во многих международных судах, где там, собственно, все вываливается на всеобщее обозрение.
10: Ну да, третейский суд,
9: обозрение.
10: Стороны просто пришли, попросили уважаемых людей
9: рассудить. Да, то есть
10: вплоть
9: до того, что вот это решение, оно было вынесено в конце апреля, и оно было, ну, не то чтобы засекреченным, а не публичным. И стороны могли убрать все, что там их интересует, уже в резолютивной части и в мотивировочной. И вот только буквально вот в середине июня мир узнал, что вот действительно решение вынесено. Арбитры, собственно, Россия и Украина в равной степени участвовали в направлении арбитров. Там были британские юристы, были российские юристы, по-моему, там из Марокко был юрист. В общем, тут надо сказать, что поскольку это и чуть-чуть суд, и при этом организация, институт, и вот такая вот очень какая-то гибкая гибридная форма, что к чему это все привело? К тому, что с одной стороны, этот институт говорил, что мы не выносим политического решения. Мы решаем исключительно вопрос применимости конвенции морского права 1982 года к отношениям между российской и украинской стороной. Потому что, собственно, позиция Украины, она в данном случае, ее проще рассказать, потому что наша, соответственно, прямо противоположная. То есть они говорили, что Азовское море и Керченский пролив должны стать международными водами по смыслу конвенции, а не внутренними водами Российской Федерации. Значит, Керченский мост, который как раз тогда начинался строиться, значит, нужно снести, и нужно всячески обеспечить там экологическую составляющую в этих вот, собственно, морских водах. Российская позиция, ну, соответственно, была прямо противоположное. Хочу обратить внимание, что есть еще одна международная институция в городе Гамбург. Называется она Гамбургский трибунал по морскому праву. И, собственно, туда тоже можно было пойти. Но именно в силу деликатности того, что здесь не просто морской спор. Ну, то есть мы можем говорить, что он только морской. Мы не смотрим на политику. Но давайте будем откровенны. Это политика в связи с тем, что изменились границы, значит, действительно серьезная ситуация, судьба, значит, соответственно, республик, тогда ЛНР, ДНР, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. Поэтому, ну, здесь есть политический контекст, как ни крути. Но если вот это все вышесказанное резюмировать, заголовки-то в целом, ну, в общем, попадают в нерв. То есть как раз Гаагский арбитраж встал на сторону России, и все вот эти истории про то, что там, значит, этот мост снести, внутренние воды объявить международными и так далее, все это было признано несоответствующим вообще букве и духу конвенции 82 года, и в целом, да, это довольно такая, я бы сказала, убедительная победа Российской Федерации. Что, конечно, я понимаю, что многих удивляет, потому что, ну, все думают, что, ну, вот он, проклятый Запад, сейчас дует в одну дуду. Здесь не то чтобы даже Запад. Это такая была сборная солянка юристов из разных стран, которые, ну, вот решили, что так правильно. Угу. На что это повлияет? Ну, это некая позиция, которую сейчас можно везде, так сказать, просто вот степлером прикреплять и говорить, а вот по мнению Гаагского арбитража ситуация вот такая вот. То есть это, ну, скажем так, может лучше фундировать какую-то там переговорную позицию и так далее. Ну, ждать каких-то чудес, что вот, боже мой, вот сейчас тучи-то разойдутся, солнце-то как вот просто выйдет. Нет, этого, конечно, не будет. То есть это не того уровня институт, но заслуженный, древний, можно сказать.
10: Ну да.
9: Так что вот так вот разъяснили. Кстати, про Россию и Украину, про Турцию, которая является, в общем, одним из посредников между Россией и Украиной, наряду с США. Ну, кстати, Турция во всей этой ситуации смотрится как-то, ну, более нейтральной по сравнению со Штатами, где мы там видим, что там Трамп уже и там ракеты одобрил, и санкции ужесточает, и так далее, и так далее. В общем, очень интересный человек на этой неделе посетил Российскую Федерацию, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его зовут. Называют его чуть ли не преемником Эрдогана, главным хранителем его секретов и тайн. В общем, они действительно очень близки, но тут надо сказать, что Хакан Фидан человек необычной судьбы, потому что вообще он кадровый разведчик. И он совершенно официально более 10 лет возглавлял турецкую разведку. И почему я говорю, что это необычно? Потому что обычно люди этой профессии редко идут в столь публичную область, как Министерство иностранных дел. Но вот он пошел и сам попросил о встрече с российской стороной, с министром Лавровым. Также он встретился с Сергеем Кожугетовичем Шойгу, который возглавляет как раз Совбез. И по итогам, там два дня они общались, он попросил встречу с президентом Путина. И встреча состоялась в Казани на полях саммита ОСЕАН. Петр Алексеевич, как вы думаете, к чему дело идет?

0: Вопросов огромный спектр, поэтому я не думаю, что... Я не знаю просто, может быть, к чему дело идет, вам виднее, Кирилл.
1: Тут что-то такое.
0: Но
1: вот
0: мои
1: есть.
0: Источники мне ничего не сообщают.
1: Просто Хакан Фидан, он такой видный переговорщик. Он даже в статусе главного турецкого разведчика принимал вполне официально участие в переговорах, там, в том числе, кстати, там в свое время, еще 20 лет назад, и по Ирану, и по Сирии. И что интересно, у него там даже какая-то есть награда от Украины, там, по-моему, 22-го или 23-го года. То есть такой он прям очень интересный товарищ. Он наполовину курд. Мама турчанка, отец курд, соответственно, очень часто он участвует в переговорах с курдами, ну, потому что мы понимаем, что для Турции курдская проблема является, в общем, такой достаточно
0: важной.
1: В Турции
0: нет курдской проблемы.
1: Понятно.
0: Сказал бы вам Хакан Фидан.
1: Возможно, да. Но
0: курдская проблема...
1: Когда освещали его беседу с Шойгу, прозвучала такая интересная мысль, что все чаще и чаще Турция сталкивается с проблемами, связанными с транспортировкой зерна. В которые, да, то есть танкеры вот эти все, точнее, ну не танкеры, а вот эти вот суда, которые перевозят зерно, в них влетают беспилотники, и, соответственно, все это очень беспокоит турецкую политическую общественность. Поэтому я думаю, что вот что-то оттуда...
0: Ну, сложно гадать, можно огромное количество вопросов и у нас к Турции, и у Турции к нам, и здесь, мне кажется, да, это действительно высокий уровень.
1: Высокий уровень, нет, и просто как вот он со всеми встречался последовательно, и вот в конце концов дошел до президента, это значит, что, ну вот прям какое-то нужно было послание передать, возможно, от самого Эрдогана, я подозреваю.
0: Если Лавров ездит, например, в страны, с которыми у нас хорошие отношения, он встречается тоже с руководителями в Китае,
1: да, конечно.
0: И в Иране, там, и в Турции и так далее. То есть я не думаю, что это что-то из ряда вон выходящее. То есть если просто если у кого-то возникло ощущение, что он сначала встретился с Лавровым, не получилось, потом пошел к Шойгу, не получилось, и он добился встречи с Путиным, и к чему это все идет, ну, мне кажется, что это, скорее всего, все, естественно, запланировано. И, в общем, это нормальный процесс, двусторонние отношения, контакты, решение вопросов, в том числе, да, и торговых.
1: В общем, он сказал, резюмируя, что нет такой темы в отношениях России и Турции, которую нельзя было бы разрешить. То есть, что в целом у нас ну конструктив.
0: Замечательный язык.
1: Плюс-минус.
0: Дипломатический конструктив. Это правда. Но для России на сегодня, как я ситуацию вижу, принципиально важны отношения с хорошие отношения с максимальным количеством стран, потому что мы фактически занимаемся решением очень сложных задач на Украине, и нам еще портят отношения с любой страной. Ну, в общем, нет. Все это прекрасно понимают. Я думаю, что Турция это тоже прекрасно понимает. И, наверное, он приехал как бы вот это все дело зафиксировать. Поэтому, потому что, конечно, но вот на мой неинформированный вкус, хорошо бы было давно там все украинские черноморские порты разнести просто, чтобы их больше не существовало никогда. Вот. Но нельзя, потому что вот, так
1: сказать... Все сложно это называется.
0: Все непросто, и из-за этого ссориться, например, с той же Турцией, это же надо взвешивать, а взвешивать не получается, потому что мы все друг друга уважаемы. Очень сложная такая вот внешнеполитическая у нас сегодня ситуация.
1: Конфигурация это называется красивым словом, да?
0: Ну, наверное, можно это назвать конфигурацией, но вот на мой взгляд так. Если мы от Турции получаем какие-то при этом дивиденды, а наверняка получаем, то это прекрасно.
1: Правильно вы совершенно сказали про то, что с наибольшим количеством стран нужно иметь позитивные контакты. Вот для того, чтобы все это дело максимизировать, как раз сейчас, ну, в частности, для этого проходит в Казани саммит АСЕАН. Встречает гостей робопес в традиционных татарских нарядах. То есть прям вот он такой вот.
0: У вас до сих пор это... Как-то...
1: Робопсы-то? Да нет, не особо трогают, просто любопытно.
0: Робопсы настолько быстро развиваются технологии, что робопсы это, ну, как бы уже мягко говоря, не новость.
1: А вы считаете, что должен там прям андроид стоять,
0: да? Я не считаю, что должен кто-то там стоять. Я считаю, что главные технологии должны сейчас у нас использоваться, направленные на защиту наших регионов в первую очередь и для уничтожения живой силы и техники противника, а также инфраструктуры. Вот. Демонстрация робопса гостям и сенаторам.

0: Сингапура, мне кажется, это, конечно, прикольно.
1: Не только из Сингапура. Вот,
0: но, как бы, мне кажется, что они видели уже. Наверное, в национальном татарском костюме не видели робопса.
1: Ну, вот согласитесь, что это экзотика.
0: Что, мягко говоря, странно, потому что у мусульман вообще собака нечистое животное. Ну да ладно, им виднее там, наверное, на форуме. Не знаю, я бы убрал и запретил бы этих роботов ходячих. На всех форумах ходят эти роботы, на каждом стенде пытаются поздороваться, не могут.
1: А помните, был робот,
0: туда,
1: который мороженое продавал?
0: Ну, тоже да, такой, да. Ну, наверное, это какие-то... Ну, окей, наверное, здорово, просто мне кажется, что это не главное событие там.
1: Это не главное. Также, наверное, то, что премьер Малайзии выкладывал картинки под песню «Матушка-Земля». Это тоже не очень важно, но он сказал, что это любимейшая песня, поэтому мы не можем про это не сказать, что вот русская культура наступает по всем
0: как
1: фронтам.
0: Как бы я хотел, Кира Львовна, видеть мир вашими глазами. Я
1: представляете?
0: Был бы настолько
1: пони
0: настолько
1: и ласковых
0: прекрасен.
1: Щенят. Как
0: международные отношения,
1: конечно,
0: просто представлялись бы каким-то,
1: да,
0: великолепным, трогательным праздником каких-то странных людей, которые изумляются...
1: Которые гладят робопсам
0: в татарском
1: и танцуют
0: костюме,
1: под «Матушку-Землю». Да,
0: и
1: да,
0: слушают «Матушку-Землю».
1: Но если серьезно, то действительно у нас 35-летие декларации о совместных отношениях с группы «Асиан» у нас, в общем, не сказать, чтобы был какой-то грандиозный, кстати, товарооборот, то есть у нас там с одним Китаем.
0: Да, там Китай.
1: Нет, ну, то есть вот с Китаем у нас там за триллион,
0: нет,
1: а
0: них,
1: со всеми странами «Асиан» у нас меньше гораздо. И плюс, конечно, они ориентированы на Китай. Это понятно. Кстати, вот мы говорили с вами про вот эту вот палату третейскую в Гааге. Она за там 100 с лишним лет, конечно, много всего интересного рассмотрела. И вот в частности рассматривала не так давно спор был между Китаем и Филиппинами по Южно-Китайскому морю. Кстати, встал суд на сторону.
0: Кто кого?
1: Филиппины.
0: И что?
1: Ну вот пока
0: что, Китай
1: продолжают обсуждать этот
0: вопрос. Пошел обжаловать в соседний третий.
1: Нет, там это не так работает. Ну, просто вот сейчас вот что-то...
0: Ты перестал острова насыпать или что? Перестал насыпать острова?
1: Нет, ну здесь же это не так работает, Петр Алексеевич. Это вот как бы вот есть решение, и ты,
0: можешь
1: там
0: ты
1: еще куда-то пойти.
0: Отходить, да.
1: Ты можешь переговорную позицию поменять. Это как бы капает на мозги все равно Китаю, вашему, да, так сказать, визави. Ну, то есть это все так медленно, плавно, постепенно. То есть это не вот прям лупим в упор. Нет, конечно, это же не...
0: Ну, просто, да, не,
1: не военная сила.
0: Не будем
1: другая
0: преувеличивать просто.
1: И, ну, и преувеличивать,
0: СМИ склонны преувеличивать.
1: Вот ровно как
0: значение
1: есть
0: вот,
1: да,
0: этого всего.
1: Да, соглашусь.
0: Ну, предположим, этот в Гааге, значит, Третейский суд постановил бы, что да, Крымский мост надо снести срочно, потому что он незаконно построен. И чего?
1: Ничего.
0: Ничего.
1: Абсолютно. Ну,
0: все,
1: да.
0: Давайте.
1: Просто Украина
0: спасибо
1: еще бы на всяких площадках международных, ну, скажем так, более-менее приличных, говорила бы о том, что, ну, вот посмотрите, решение раз,
0: она, кстати,
1: решение два,
0: она, кстати,
1: решение три и так
0: решению
1: далее.
0: А там здесь это решение содержит не один пункт, и там остальные пункты тоже, там, насколько я прочитал, не совсем в пользу России. То есть
1: в пользу
0: там
1: России все пункты, кроме одного, связан он с сохранением морской живой среды,
0: ну,
1: и вот этой вот, вот всякая
0: будет
1: такая вот эта история.
0: Да, ну ладно, окей.
1: Просто
0: давай
1: такие вещи, мне кажется, надо уметь подавать красиво. Здесь есть
0: мы
1: что
0: подаем
1: подать красиво. И правильно делаем, ну, а почему
0: наша
1: нет
0: победа.
1: То есть это, знаете, как вот там Дональд
0: нечего
1: Трамп. Абсолютно, вот мы сегодня будем с вами обсуждать вот этот провальный для США меморандум, но при этом человек пишет у себя в соцсети,
0: вот
1: что никогда Америка так хорошо не жила, и если вы хотите сказать мне спасибо, то you're welcome. Вот так вот надо, понимаете? Хотя, ну, никто не хочет сказать ему спасибо.
0: Меморандум, прям, да, обсудим, конечно, хорошо.
1: Вот, ну что, по поводу еще АСЕАН, есть у вас мысли, как нам...
0: Мысли, как, да, нам обустроить
1: Рабскрин? Азии, да,
0: реорганизовать
1: двигаться
0: или что там. Да, слушайте, я затрудняюсь сказать по, мне кажется, политическим отношениям. Организация старая, организация, по-моему, там с конца 60-х годов существует, объединяет все страны Юго-Восточной Азии. Я имел счастье, по-моему, даже...
1: Работать, Петр,
0: нет,
1: Алексеевич,
0: нет, я,
1: в одной
0: даже
1: стране.
0: Если, я не помню, где у них штаб-квартира. Чуть ли не был я там где-то, не знаю, по ощущениям. АСЕАН — это, да, экономический союз, это страны Юго-Восточной Азии, это азиатские тигры, которые,
1: да,
0: растут, это большие страны населенные. Безусловно, с ними нам надо налаживать отношения, дабы не складывать все, так сказать, яйца в корзину Китая. Это важно. Индонезия — огромная страна, Малайзия, Филиппины, да чего там только нету.
1: Ну вот сегодня до 7 часов, вот из того, что мне удалось прочитать, насколько я понимаю, уже 4 крупных декларации подписаны. Ну,
0: декларации,
1: в частности, там, конечно, по экономике, по культуре. То есть сейчас вот этот как бы культурный еще тренд, он так явно выделяется. Но было сказано, в том числе же как раз президент присутствует в Казани и как бы представляет Россию. У нас существуют определенные экономические моменты, потому что все эти страны, они исполняют вторичные санкции. И как бы исполняют без особого, естественно, восторга, потому что они при этом тоже теряют товарооборот, часть товарооборота с Россией. И, конечно, я так понимаю, в том числе вот этот вот вопрос обсуждался, то есть как вот из всей этой ситуации выйти для, так сказать, всех сторон с максимальными плюсами и с минимальными потерями. Поэтому я думаю, что...
0: Ну, там еще очень важно, это, что многие страны исламские, там ценностное, вот заявление Путина, что у нас общие ценности, это тоже важно. То есть найти какие-то пути сближения, потому что для нас все-таки эти страны, ну, довольно такие далекие и не очень понятные, может быть, за исключением Вьетнама по определенным советским традициям.
1: Ну, кстати, туризм именно вот в Юго-Восточную Азию у нас сейчас очень все... интенсивный.
0: Да, куда?
1: Я Таиланд, бы сказала, интенсивнейший.
0: Таиланд, Индонезия, как бы Бали, ну, в общем...
1: Филиппины, да. Вполне себе.
0: Да, но туризм – это все-таки туризм. Это хорошо, но это деньги, которые мы вывозим туда. Вот, нам бы хорошо в обратную сторону это все сделать, потому что это, туризм туда – это большой плюс им. Это мы привозим им деньги и вкладываем в их экономику. Вот взамен получая, ну, может быть, радость граждан отдохнувших. Вот, лучше бы они на наши курорты это все отвозили. Ну, хорошо, туризм, да. Плюс туризм, он такой немножко обособленный с точки зрения культурной, потому что все-таки зоны специально там, как правило, определенные. То есть это не то, что там какие-то прям человеческие связи возникают.
1: Ну, в общем, нам нужно было сказать про этот саммит, просто потому что, ну, действительно это важно. Ну что, у нас меморандум на носу. Будем обсуждать прям по пунктам.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
7: Обсудим.
9: Конечно, обсудим.
0: Ну что, вторая часть программы «Обсудим». Завтра пятница, и, возможно, именно завтра в пятницу состоится очное подписание очень значимого соглашения, меморандума, как его называют, сейчас мы об этом скажем отдельно, между США и Ираном. Мы ждали, и мы дождались 37 раз. И это как бы реальная цифра. Трамп озвучивал, что вот мы уже, так сказать, достигли консенсуса, но при этом удары продолжались. И вот вроде бы сейчас уже в цифровом виде подписан итоговый текст. И он у нас даже с собой. Конечно, проводят всякие параллели такие, ну, не очень, прям скажем, комплиментарные для Трампа, поскольку подписывал он этот цифровой документ под светом софитов в Версале, находясь на саммите в этот момент во Франции, и именно там же была подписана капитуляция Германии после Первой мировой войны. Назвать ли то, что... Можно ли, точнее, назвать то, что вот подписали капитуляцией? Это большой вопрос. Я считаю, что да, мы сейчас это обсудим. Но просто что я хочу сказать относительно вообще международного права. То есть в нормальном состоянии все его, так сказать, ругательски ругают и ничего от него хорошего не ждут, понимая, что оно постоянно нарушается, и это правда. То есть оно нарушается, потом переписывается, потом опять нарушается и так далее. Но как только какие-нибудь там соглашения, меморандумы и прочие слова появляются, разбирают прямо по косточкам, как будто бы это что-то значит. И да, спойлер, это что-то значит, но вот все, что было сказано выше о международном праве, это тоже правда. Поэтому не надо думать, что вот то, что мы сейчас обсудим, это прям вот просто золотые скрижали, которые теперь с нами навсегда. Тем более, что мы понимаем, что Израиль здесь тоже не последний из участников, и он уже сказал, что вообще не считает себя связанным какими-либо обязательствами, вообще продолжит и с Ираном бодаться, и с Ливаном бодаться, и вообще еще тут, как говорится, всем устроит. Вообще перепалки заочные Нетаньяху и Трампа – это отдельный, очень меня, если честно, веселящий жанр. Ну что, как говорила Людмила Прокофьевна, полюбопытствуем. Итак, мы все читать не будем, просто как бы такие наиболее любопытные формулировки. Немедленное и постоянное прекращение огня. Ну, слава богу, я хочу сказать, действительно, мы все этого ждали. Причем с отказом обеих сторон от будущих военных действий и гарантии суверенитета Ливана. Вот здесь и кроется, как мы понимаем, опасность, потому что, ну, у Ливана будут проблемы. Израиль их анонсировал совершенно открыто. Вторая фраза – это просто вот, вот если бы вот была такая банка меда, и ее вот так вот вылили на израненное сердце юриста-международника, то вот эта банка меда могла бы конвертироваться в эту фразу. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности без вмешательства во внутренние дела друг друга. Это прям вот сразу три принципа международного права, которые слепили в один. и вот упихали в один пункт, собственно. Дальше. Вот, а дальше начинается вот тот самый дьявол в мелочах. США отменяет морскую блокаду, Иран со своей стороны восстанавливает судоходство, и дальше там все три пункта про Ормузский пролив. Вот с учетом того, что в нормальном военном конфликте, ну, насколько вообще они бывают нормальным, в среднестатистическом, каждая из сторон считает, что мир послевоенный должен быть лучше довоенного. То есть, ну, что вы хотя бы чего-то из того, что декларировали, достигли, и вот стало лучше, легче, слаще и так далее. Вот я хочу сказать, что еще в феврале 26 года с Ормузским проливом было все в порядке. Несмотря на то, что Иран устно заявлял о своих, скажем так, притязаниях, но никакие там деньги не взимал, ничего не минировал, никого не трогал, вел себя просто прекрасно. И, конечно, после вот этой вот мясорубки трехмесячной вернуться опять к тому же статусу кво, хотя, собственно, там совершенно другие вещи декларировались. Я уж молчу про то, что никакой там смены власти не произошло. КСИР все тот же, только моложе и злей. Из того, что мы прочитали, я с американской стороны какого-то улучшения значимого, ради чего стоило вот всем этим заниматься, пока не вижу. А вот дальше просто, что называется, как говорят в Турции, шок-шок-шок. Когда они три раза это слово повторяют, это означает ровно то же самое, что и в России. То есть крайнюю степень удивления. США и региональные партнеры разработают план экономического развития Ирана на сумму более 300 миллиардов долларов США. И если я хоть что-то понимаю в международной ответственности, а я в ней что-то понимаю, занимаюсь ей 20 лет, написала по ней диссертацию, то всегда платит тот, кто виноват. Поэтому, по сути, ну, то есть не наоборот же, не Алаверды, не Иран, там какие-то суммы начинают срочно перечислять на счет Америки. А здесь действительно, по сути, ну, любит слово «репарации», оно сейчас уже, честно говоря, и не модно, и не актуально, и неправильно. Это слово вообще там столетней давности. Сегодня есть реституции и компенсации. Но вот на компенсацию вот эти 300 миллиардов долларов, слушайте, прям тянут. Просто вообще. И повторюсь, это просто вот такой вот маячок. То есть тот, кто платит, тот и виноват, тот и агрессор, и тот и хочет как-то вот загладить последствия собственных действий. Дальше больше. Все санкции против Ирана будут отменены в соответствии с согласованным графиком, включая санкции ООН, МАГАТЭ, первичные и вторичные санкции США. Это фантастика. То есть даже если бы вот не было там 300 миллиардов, Ормузского пролива и так далее, вот даже если бы просто вот этот пункт сбылся для Ирана, это колоссальная победа. И правильно сказал один из представителей МИДа, иранского, не Аракчи, а вот один из его команды, он сказал, я хочу быть просто, чтобы все обратили внимание, что неядерная страна заставила капитулировать две ядерные. Ну, это тоже как бы натяжка, потому что вторая-то ядерная все еще злится, я про Израиль. Но то, что санкции, простите, которые аж 79-го года, если брать первичные, вторичные, ну, я не знаю. Я, правда, не знаю, сбудется ли это все. Я вот читаю просто как будто бы, ну, как в том анекдоте, фантастика на третьем этаже. Посмотрим. Иран подтверждает, что не будет разрабатывать ядерное оружие. Ну, Иран вообще фетва была. Айталы о том, что он не будет разрабатывать ядерное оружие. То есть, ну, не надо было воевать для того, чтобы вот эту вещь подтвердить. Ну, там дальше говорится про МАГАТЭ, что они там должны надзор обеспечить. Причем тот же самый Трамп, который говорил, ядерное топливо только нам, там, и обогащенный уран и прочее, только в Америку, сейчас уже говорит, господи, да кому это интересно? Вообще, это совершенно неважная тема. Да кому достанется тому и... Да вообще, что мы тут обсуждаем? Главное, что Америка снова великая, я вас умоляю. И у человека день рождения. Дальше. Немедленное освобождение США от санкций в отношении иранской нефти и нефтепродуктов. Ну, я так понимаю, что должны же быть какие-то плюсы для, собственно, американской стороны. Дальше. Замороженные иранские активы станут доступными в соответствии с согласованными процедурами. Они еще там с как раз вот первичные санкции, это вот с 80-х годов все заблокировано, там банки, операции и так далее. То есть размораживается. То есть фактически разрешается ситуация на наших глазах 50-летней вот этой вот крепости, которая вот настаивалась в течение полувека. Это сойти с ума. Ну и дальше там, соответственно, говорится про совместный механизм реализации, что разработают чуть попозже. И еще там один интересный пункт, важный, кстати, про то, что вот все то же самое должно быть в виде резолюции Совбеза ООН. Резолюция Совбеза ООН имеет обязательный характер, и посмотрим, как вообще мнение какое будет у стран, которые в Совбезе голосуют. Ну, в частности, я думаю, что вот такой текст, ну, пятерка точно поддержит. Ну, включая и Россию, и Китай, потому что понятно, что Франция с Британией, естественно, США одобрят. По всякому случаю, на саммите уже это сказано. Петр Алексеевич, как вы оцениваете все это безобразие? Что вы думаете?
3: Я не думаю, что это безобразие. Мне кажется, что там во всяком случае, Трамп отмечал роль Путина и роль Китая в достижении всех договоренностей.
0: А знаете, как он формулировал? В сохранении нейтралитета. То есть, что они как бы просто ничего публично, во всяком случае, не делали. То есть,
3: ну,
0: как бы,
3: за это спасибо. Во всяком случае, да, за это спасибо. Вот. Ну, я с вами, с вашей оценкой полностью согласен. Здесь, но, мне кажется, ключевое – это не договор, это меморандум. Вот. И то, что в него включены все практически пункты, ну, я думаю, что все вообще пункты, которые... включил туда Иран. Это явно все написано Ираном.
0: Меморандум мечты, я бы его назвала.
3: И то, что с ним даже в этой форме меморандума Трамп согласился, говорит о том, что он был просто у края, ну, последнего рубежа, когда дальше просто тянуть нельзя.
0: Угу.
3: А почему? Ну, во-первых, потому что он понимает, что можно пройти внезапно точку невозврата в мировой экономике. Очевидно, он видит проблемы, и у него есть оценки перспектив топливного рынка в США. Скорее всего, есть какие-то, значит, вот тоже оценки того, что это нужно делать сейчас, либо там будет очень сложно на выборах.
0: Угу.
3: Вот, ну и так далее. И понятно, что основная его игра, она действительно с точки зрения коммуникации вокруг этого всего, с точки зрения победоносности, она вся претерпела серьезные изменения. И вот эта вот тема с тем, что теперь у Ирана никогда не будет ядерного оружия, стоит протереть глаза и вспомнить, а при чем здесь это вообще? Это еще в свое время Обама там договорился, в общем, в чем проблема-то? Вот, поэтому он очень, ну, не то, что даже не сказал, что ловко, он просто прямо методом повтора одной и той же мысли, как он всегда делает, собственно, доносит вновь объявленную цель, которая на самом деле уже, ну, в общем, да.
0: Абсолютно.
3: А по всем остальным пунктам, да, вы абсолютно правы. Но важно. Я думаю, что стратегия там, если она какая-то есть, то он еще же сказал, ну, опять же, то, что сказал Трамп, говорить, наверное, не нужно, но он дал себе возможность вернуться к боевым действиям в случае если и так далее. Есть 2 месяца. Очевидно, они хотят восстановить судоходство и дальше там смотреть. То есть, как там, что будет дальше, никто не знает. Поэтому реализовать это, я, честно говоря, не видел оценок, возможно ли это вообще реализовать вот по всем этим пунктам с точки зрения Запада. Санкции вот эти все, это же много чего. То есть, Иран, это, если это будет реализовано, даже в виде, ну, какого-то плана последовательного, то Иран становится безъядерной, но все равно сверхдержавой, которая будет доминировать на Ближнем Востоке, контролировать Армузский пролив, контролировать там всех остальных, и, в общем, это сильно меняет расклад сил, что не нужно ни Израилю, ни США.
0: Мне кажется, даже если хотя бы что-то из этого сбудется, можно прям будет устанавливать день победы официальной над США, потому что, ну, это победа, как ни крути.
3: Есть... ощущение, я вот тоже тут слушал разных комментаторов, что у Ирана сейчас некоторое головокружение от успехов с этим меморандумом. И это вроде как начинает немножко беспокоить Китай. Вот такая оценка была, что что-то они слишком молодцы, если так все пойдет.
0: Не, ну Китаю, наоборот, выгоден открытый Армузский пролив.
3: Ну, наверное, я просто тому, что этот аспект политический тоже есть, и, возможно, сильный Иран, очень крайне сильный Иран, который, в общем-то, становится, ну, по большому счету, ну, таким вот этим самым тарифным краном, да, счетчиком. Он весь нефтяной мир ставит,
0: ну,
3: на,
0: да,
3: счетчик просто дальше.
0: Не весь, но частично, ну, да, значительную,
3: да,
0: часть.
3: Практически,
0: да,
3: весь. Он,
0: да,
3: же показал, что он может. Плюс ему возвращают там, значит, безумные деньги, снимают санкции и так далее. путь к процветанию будет быстрым.
0: Нет, причем там запрет вмешательства во внутренние дела государства, то есть это значит там никакого там бывшего шаха, нельзя привозить и продвигать, нельзя финансировать оппозицию, там заниматься всякими непотребствами.
3: Это и так нельзя, это в общем...
0: Ну, как бы это зафиксировано. Теперь, кстати, важная мысль. Меморандум, потому что, объективно, международный договор — это зонтичный термин, то есть договоры договором рознь. Есть конвенции, есть акты, есть соглашения, есть пакты, есть хартии, есть статуты. Это все международные договоры. Все с разным статусом, с разными особенностями. Мы видим слово меморандум. Это и хорошо, и плохо. Mm-hmm. Почему? Потому что, с одной стороны, если взять какую-нибудь там Венскую конвенцию о праве международных договоров, она говорит, что меморандум — это обязательный документ. Но в практике меморандум разный может быть в зависимости от того, кто его подпишет. Вот именно поэтому мне очень интересно завтрашний день, как он будет реализован, потому что условно там на уровне глав парламентов или правительств...
3: Конечно, подписали.
0: Это один формат. Нет, очный еще формат какой будет.
3: Какая разница, если Трамп подписал?
0: Так... Трамп подписал. С той стороны, я так понимаю, Пизешкин подписывал.
3: Да, подписали.
0: Они подписали.
3: Дистанционно, но подписали.
0: Вот здесь возникает вопрос. Пизешкин не является главой иранского государства. Главой является Айатолла. С учетом вот этой всей интриги тут могут быть всякие моменты. То есть я просто предупреждаю на всякий случай.
3: Я думаю, что там это вообще не важно, это пиар-акция, и, в общем, это все не так важно. Допустим, вдруг внезапно Иран скажет: нет, мы не согласны, и мы будем разрабатывать ядерное оружие, потому что у нас это подписал не Айатолла,
0: а Пизешкиан. Активистов.
3: И тогда, Соединенные Штаты скажут: действительно, наш косяк, разрабатывайте, что мы можем сделать, раз действительно такое дело.
0: Конечно, давайте, ребят, вперед, да.
3: Как мы можем, да.
0: В общем, я к тому, что меморандум, мягко говоря, не в топ-3 таких самых жестких текстов.
3: Так поэтому... это не жесткий вообще
0: есть,
3: текст.
0: Конечно, это слово память, как все понимают.
3: Это договоренность,
0: это
3: соглашение о том, что мы будем обсуждать вот эти пункты, не более того.
0: Да, и пропишем, когда-нибудь может быть дополнительный механизм того, как это все будет на практике работать.
3: Будет ли вообще это
0: работать? А это, кстати, самое важное во всем этом.
3: Не факт, что это будет работать, это просто готовность к обсуждению.
0: И плюс я, конечно, не сбрасывал бы со счетов Израиль, который вообще совершенно не в восторге от происходящего, я бы даже сказала наоборот, поэтому я думаю, что будет ставить палки в колеса меморандуму, насколько это вообще возможно. Кстати, про Трампа, чтобы уж, как говорится, два раза не вставать. Интересную он вещь озвучил на саммите в Эвиане о том, что он хочет предложить России и Китаю, как я понимаю, уже предлагает, собственно, ограничение ядерных арсеналов. После чего он сказал, что у нас самый большой, Россия на втором месте, Китай на третьем, что неправда, потому что Россия на первом, Штаты на втором. А данные у нас на основании того, что мы в РСНД в свое время озвучивали. Может быть, поднажали. Может быть, мы вообще что-то не знаем.
3: По данным Трампа. Я бы не говорил неправда. Может, это правда. Мы же не знаем.
0: В общем, загадка. Нет, как минимум, на это надо обратить внимание. Другое дело, что мы сейчас не связаны договорами в этой сфере, но тем не менее.
3: Между нами.
0: У нас была разница в нашу пользу на 500 штук.
3: Они Землю могут уничтожить условно 500 раз, а мы 400.
0: Какое же сегодня сказал число Трамп? Он прям что-то как-то очень выразился, что там мы можем уничтожить там 800, по-моему, раз и так далее. В общем, страсти. Сразу скажу,
3: в
0: ограничение арсеналов я не верю.
3: Это
0: тем
3: плохо, потому что, конечно, есть логика совершенно понятная в этом ограничении. Это странно, что никто не верит, тем более... странно, что об этом люди не в состоянии договориться.
0: Почему? Это же мощнейший рычаг. Никто не хочет его лишаться.
3: Это правда, но зачем такие количества?
0: Чтобы страшнее было.
3: Зачем это надо?
0: Думаете, не надо?
3: Конечно, не надо. Это абсолютно бессмысленно. Если кто-то... Даже если это рычаг, это рычаг, который гипотетически может быть реализован, применен. Если он гипотетически может быть применен, это значит, что Земля и вся жизнь на ней будет уничтожена. Исходя из этого, логика подсказывает, что нужно эту вероятность максимально снизить. Вот, соответственно, тех, у кого мало, лишить ее полностью, а тех, у кого много, ну, лишить. Ну, вообще, желательно бы, конечно, вернуться к идее Михаила Сергеевича Горбачева и полностью как-то искоренить ядерное оружие, но, увы, наверное, это невозможно. Мне кажется, что про меморандум было бы неплохо нам такой же меморандум по Украине с Трампом подписать бы. 300 миллиардов нам, снятие всех санкций, значит, и все остальное, а мы за это будем, значит, пропускать газ по трубе в Европу, туда, через Украину.
0: Красиво.
3: Да, мы были бы не против. И дальше,
0: почему нет,
3: и дальше,
0: да,
3: встречаться.
0: Можно обсудить.
3: Да, пункты хорошие там, можно их взять на вооружение, мы, в принципе, совсем согласны. Вот санкции, деньги и так далее, выражение суверенитета, у нас есть конституция на этот счет. И так далее. Вот Украину сделать, так сказать, зоной, как это называется, этого самого разделительной полосой широкой.
0: Буферной зоной.
3: Ну, например.
0: Ну что, поживем, увидим. Но в любом случае завтра любопытный день, то есть будет ли какой-то еще финализирован этап в, собственно, иранско-американских отношениях.
3: На мой взгляд, главное событие.
0: Дело сделано.
3: Мне вообще кажется, что с Версалем там было такое внезапное озарение, потому что красиво вот это вот. Во-первых, он на ужин как бы собрался там, да, в последний момент вроде как. Версаль красиво, и он подумал, что, наверное, будет круто вот эту вот роспись свою поставить и показать на камеру.
0: Как он это любит делать.
3: Договорились, что Пизешкиан тоже там у себя в кабинете это дело все там подпишет.
0: Завизирует.
3: Причем там тоже была подпись Трампа. И вот эта вот картинка тоже была. И когда Трампа спросили, почему... Ну, ладно, не буду, уже времени мало, у вас это персона неделя.
0: А у нас не персона неделя, мы еще хотели сказать про то, что выходные в стране фактически прямой демократии под названием Швейцария, где проживает 9 миллионов человек, всего лишь, проходил очень интересный референдум о том, надо ли принимать жесткие меры относительно мигрантов в ситуации, если население данной страны перевалит за 10 миллионов. И там действительно очень жесткие предлагались меры, связанные с тем, что, ну вот если за 9 перевалит, уже, кстати, перевалило, за 9 100.
3: 10, по-моему.
0: Нет, там 9 сейчас пока. Вот.
3: Нет, они,
0: а будет, когда 10 уже прям приближаться, то они начинают депортацию.
3: Они хотели ограничить 10 миллионами просто.
0: Да, но если уже все-таки как-то неконтролируемо начнется миграция, то есть уже за 10 они перевалят, то они вплоть до того, что разрыв отношений с Евросоюзом, потому что Швейцария не в Евросоюзе, но в Шенгене и в еврозоне. И вот как раз за это люди голосовали и сказали «нет». Мы не готовы жертвовать отношениями с Евросоюзом. Ну и, конечно, вообще всегда любопытно по итогам референдумов смотреть, как отличаются разные части страны. То есть немецкоговорящая Швейцария, она как бы такая больше в сторону как раз того, что, ну, мигранты, это, собственно, важная составляющая экономики и так далее. А вот, скажем, там какой-нибудь итальяноговорящий кантон Тичино на границе с Италией, вот он как раз-таки резко за то, чтобы мигрантов ограничивать, значит, не пускать, занимают наши рабочие места и так далее, и так далее. То есть, ну, тоже в одной стране разные части. Это любопытно, как вот все это сочетается. Ну что, а вот теперь, да, она, рубрика «Персона недели».
3: Давайте я Трампа назову, день рождения, юбилей, 80 лет, большой праздник, ММА, турнир. Непонятно, с каким знаком это оценивать, кому-то понравилось, кому-то нет. Вот, не столько день рождения, в общем, он, надо сказать, довольно скромно отметил.
0: Что, самолеты летали, Петр?
3: Нет, нет, это именно... Там акцент делался не на дне рождения, насколько я знаю, а все-таки на мероприятии. То, что он в этот день происходил. То есть там не было чествования там, торта и вот этого. Этого всего не было. Там был просто...
0: Хотя казалось бы.
3: Вот. Так что... Ну и, в общем, он активно себя достаточно вел. Плюс, ну вот, подписал, как говорится, в Версале, судьбоносно, красиво, с точки зрения эффекта. В общем, неплохо все. Ну, дай бог ему здоровья. Опять же, Владимир Владимирович, присоединяюсь к поздравлению Владимира Владимировича.
0: Ну что, нет, он действительно политический лидер, рождается на этой неделе очень активный. Трамп, Си Цзиньпин, мы поэтому поздравляем всячески. У меня, как всегда, исторические личности, которые родились на этой неделе, и на этой неделе родилось аж сразу два поэта. А поэта, ну это как бы, вы же понимаете, это сердце любой культуры. Причем один родился очень давно, но внес, так сказать, существенный вклад в мировую культуру. Это, собственно, Джованни Боккаччо, автор небезызвестно произведение «Декамерон». И у меня неоднократно большая тройка эпохи Ренессанса в области искусства была персонами недели, то есть Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Все, и причем не по разу они у меня были. А есть так называемая большая тройка в области литературы эпохи Возрождения, и это как раз Данте, Петрарка и Боккаччо. Причем вот как раз-таки Боккаччо, он с Петраркой дружил, общался, хотел сжечь «Декамерон». Петрарка сказал, что не надо сжечь вещи, потому что, кстати, обратите внимание, какие вот чувствительные люди все эти писатели и поэты. Что Николай Васильевич с «Мертвыми душами». Прям чуть что, сразу в печку. Да что ж такое-то? Да много кто жег там, ну, или порывался на самом деле.
3: 10 тысяч трое.
0: И, собственно, поэт, еще один великий, я считаю, родился в 20 веке. На этой неделе Роберт Рождественский. «Покроется небо, Петр Алексеевич, пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга, да, тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга». Какие слова о войне, там тот же «Реквием», какие слова о любви, какие слова для песен, которые потом стали популярными. Столько, сколько вот творческое наследие Рождественского, для меня это ну просто удивительный человек. То есть он прям вот много сделал очень в нашей, в русской поэзии. Так что вот это мои персоны недели.
3: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
0: Вот так вот, на этой, собственно, ноте пафосной. Ну что, мы до следующего четверга прощаемся, и до новых встреч.
3: Надо резче прощаться, Кирилл.
0: Хорошо, все, резко прощаемся. Все, дорогие друзья, всем до свидания.
3: Пока, до свидания.
0: Да, пока, до свидания.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

Запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в Финляндии. Контекст. Парламент страны одобрил поправки, отменяющие ранее действовавшее строгое табу. В Минобороны отметили, что снятие ограничений на ввоз, изготовление, хранение и приведение в действие ядерных взрывчатых веществ на территории Финляндии сняты только для ситуаций, связанных с ее безопасностью. Хельсинки также заявляет, что собственным ядерным оружием обзаводиться не собирается, но лиха беда начала. Многолетний запрет руководство Финляндии начало ставить под сомнение с момента подачи заявки на ее вступление в НАТО в 2022 году. Некоторые финские политики считают, что игнорирование требований безопасности России в этом вопросе может стать стратегической ошибкой и привести к катастрофическим последствиям. Москва ранее выразила серьезную озабоченность по поводу решения Финляндии изменить закон, разрешающий наличие в ней ядерного оружия. При желании любую манипуляцию со смертоносными бомбами можно объяснить необходимостью обеспечить безопасность Родины. В Кремле неоднократно подчеркивали: Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу своей безопасности и принимать соответствующие меры.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 5 утра, в Бишкеке 8.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии, заявит в российском МИД. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил визит в Швейцарию для переговоров с Ираном. В Госзнаке рассказали, как цифровой рубль повлияет на использование наличных. Далее подробности. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность страны на западных рубежах, честь и достоинство граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Об этом написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Публикация вышла в журнале «Международная жизнь». Изначально статья планировалась для публикации европейским изданием «Политика Европа», однако в последний момент по решению редакции она была отменена, подчеркнули в российском МИД. Вице-президент США Джей Ди Венс не вылетит в ночь на пятницу в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. Об этом заявили в Белом доме. При этом Штаты рассчитывают начать технические переговоры со страной как можно скорее. В Белом доме также пообещали сообщить подробности, как только появится конкретная информация о дальнейших действиях. Ранее в четверг Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета и переговорщиков из Штатов зависит от прибытия туда представителей Тегерана. В свою очередь, МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что документ уже дистанционно подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США. Цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Госзнака Аркадий Трачук. Сейчас в стране есть наличная и безналичная формы национальной валюты. Цифровая появляется к ним в дополнение. С 1 сентября этого года крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми валютами, рублями. Как отметил Трачук, пока невозможно оценить реальное влияние цифрового рубля, например, на объем заказываемых банкнот. При этом опыт и компетенции, которые накоплены у компании в сфере IT, информационной безопасности, позволяют пытаться найти место в этой области, добавил глава Госзнака. Капибара Савелий из Белгородского зоопарка после недавнего бойкота вышел из домика, искупался в бассейне и съел свежую зелень, говорится в телеграм-канале зоопарка. Ранее после переезда в летний вольер Савелий отказался выходить к людям и сердито фыркал на сотрудников. Работники просили посетителей не кричать возле вольера, чтобы дать животному освоиться. Там также рассказали о летней резиденции Савелия. В его распоряжении находится просторная лужайка с газоном и белым клевером, бассейн с теплой водой, а также домик с греющей лампой. В эти выходные в Москву вернется летняя погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Осадков в городе не ожидается. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Пока это все новости в данной минуте. Следующий выпуск новостей уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Вот это твое видео?
3: Так, друзья, добрый вечер. Четверг, уютные двери открывает мужской клуб «Словом по столу». Сегодня все те же, плюс бочарик. Лука, Петр Алексеевич Лидов, Алеша Тимофеев и Андрей Бочаров. Ты будешь к Бочарову до пристебываться, что он бочарик. Почему он бочарик?
4: Это свои, творческий псевдоним.
3: В свои 77 лет.
4: 78 уже?
3: Ну да.
5: Что-то ты резко зашелся.
2: Давай помягче.
5: Ты это готовил, да,
3: Алексеевич?
5: Монолог?
3: А я, кстати, подумал, да, потому что я подумал.
4: Нет, я не стесняюсь. У меня это творческий псевдоним прям с университетских времен, поэтому...
5: Я тебе объясню, почему бочарик не вызывает проблем.
3: Да.
5: Значит, в чем вопрос, собственно, что Алексей Тимофеевич, известный российский радиоведущий, вдруг недавно,
4: в 22 года хочет выглядеть солидно.
3: Он, наоборот.
5: 8 лет или сколько ему, значит, совершил вдруг такой переворот. Он теперь не Алексей, теперь Алеша Тимофеев.
3: Да, потому что я завел тебя, телеграм-канал завел.
4: А я думал, это еврейские штучки такие, там, Митя.
3: Да, Алеша тоже, Алеша Дмитриевич. Он не еврей, правда, но тоже можно, эмигрант, поэтому...
4: Ну, антисемитизм просто.
5: Тебя-то произошло в зрелом возрасте.
3: Я был недавно.
5: Андрей, мы все узнаем еще по этим всем его ролям и так далее. Тогда он был бочариком, это было актуально.
3: Я понял, лишь бы, так сказать, вот, нет.
6: Просто после... Я
4: почему никто не спрашивает, какая у меня самая любимая роль?
2: Какая? Андрюша?
4: На сцене я выходил, это еще пост-КВН был, и разбивал себе гитару об голову и говорил, вот такие мы эксперты-дураки. Вот серьезно. Просто такой вот был.
3: Но я знаю, что я...
4: И потом на выходе из вот этот, как вот, центр называется, информационный на парке культуры, женщина
3: МДМ.
4: У меня...
3: А? МДМ или какой-то?
5: Информационный центр.
3: Но он на Фрунзенской.
4: Там Россия, что-то, ТАСС, что ли.
2: На Никитской.
5: ТАСС. Это наш, это Россия.
3: Это Россия сегодня. Зубовский 4.
4: Он раньше по-другому. Он раньше по-другому назывался.
5: Он назывался АПН.
4: Меня прям женщина поймала вот так вот и долго объясняла, как они, эксперты, хохотали над этой шуткой. Мне показалось, что вот шутка, которую я сам до конца не понимаю.
3: А у меня, ты знаешь, вот я тебе благодарен. Я в 90-м году переехали в Москву.
4: Откуда?
3: Окончательно, из Донецкой области. Значит, и я, будучи, там, 8-й класс, или девятый. И я лето там проводил дома. Не было, естественно, ни друзей, никого не было. И я до сих пор помню, значит, как... А из-за развлечений только там понять телевизор, ну, выйти там что-то прогуляться, ни друзей, никого нет там. И я помню, что я в новое телевидение, кстати. И летом я обнаруживаю в программе передач программу ТВ-6 «Назло рекордом». Думаю, наверное, что-то спортивное, надо посмотреть. И включаю «Назло рекордом».
4: И мне спортивно.
3: Да, в ожидании чего-то спортивного. Да, и мне так залетело, и вы помогли мне скоротать то одинокое лето. Ты даже себе не можешь представить, как. Я был настоящим фанатом сначала «Назло рекордом», потом, конечно, и 33 квадратных метра, и СП. Это прям...
5: Я просто тоже...
3: Отдушина.
4: Ну, я один, челом бью. Я один не могу за всю эту благодарность, потому что это был коллективный труд, и вот больше по спорту как раз там Сергей
2: Волгодовцев.
4: Да, вот, а мы уже на такой, как бы, юмор. А я вспоминаю как раз 96-й год, выхожу я, как же это тогда называлось? «Деловая Россия» это вот называлось. Мы работали в этом здании, сейчас это «Россия сегодня», а тогда это вот еще постсоветское какое-то было название. Там был напротив бар Распутин.
3: Да. Он остался.
4: Вовремя, что надо, он остался, что ли?
2: Как работать на саду?
3: Работает,
4: не знаю, он
3: называется. Его, Распутин, так и называется.
4: Его, по-моему, дустом травят там каждые 2 месяца.
2: Мне кажется, там и женщины те же.
3: Выжигают.
2: С 96-го.
3: Ну, неважно.
4: А с торца у этого здания «Upside Down» был ночной клуб. Вот. Up and Down. Я прям сидел, там монтировал ночью, вот как раз эти «Назло рекордом», а там прям через стенку все такое.
3: Слушай, вот расскажи про образ. Ну, все помнят Андрюшу, сыночка, значит, папа, все раскрашивают спартаковские, это, и, значит, он его шпынял. Ну, такой, да, вот этот образ. Ну, сложновато же все-таки, но в смысле...
4: Знаете, вот когда коллективное творчество, вот оно чем хорошо, что вот всем все нравится, все от этого какое-то удовольствие получаются, и не чувствуешь боли. Вот и все.
3: Девчонки...
4: Это, понимаете, это не плод каких-то глубоких раздумий и какого-то там вычисления, что понравится публике, а что нет. Это вот просто то, что самим нравилось, слава богу.
3: Вот сколько вам было в 90-м году?
4: В 96-м мне 30 было.
3: Ну вот 30 лет назад. Значит, ну понятно, возраст...
4: Иван Иванович Демидов, мне кажется, человек, который разрешил... кому-то вот делать то, что им нравится и хочется, это вот впервые было, и как бы вот это вот все получилось и замесилось. Спасибо ему большое, если
3: так,
4: он нас смотрит.
3: Не испытывал
4: и...
3: дискомфорта в жизни никакого?
4: Испытывал
3: никак,
4: еще
3: не
4: как.
3: Сказывал.
4: Еще как испытывал, уже просто когда эта роль стала такая прилипшая ко мне, то ты идешь по улице, и человеку кажется очень смешным, там тебя там пнуть или там как-нибудь вот как-то это. А ты там погружен в какие-то свои совсем не... эти ролевые дела, ну, как-то справился. Мне кажется, что это какая-то цена за публичность, она, вот ее все платят, кто-то спивается, кто-то снюхивается.
3: А что потом?
4: Кто-то иноагентом становится, за границу уезжает.
3: Да, из команды. А почему не получилось сохранить и продолжить? Все устали друг от друга?
4: Нет, даже это все... Ну, я об совсем античные времена вспоминаю. Может быть, никто из слушателей даже не знает, что такие числа есть. 2000 год от Рождества Христова. Закрыли НТВ.
3: Да.
4: НТВ перешли все на ТВ-6. Да. Им уже они какая-то, значит, новостная у них, уникальный канал, и все. Они, значит, и на нас просто странно смотрели, как на каких-то чудиков, которые зачем вы размагнитили практически весь архив назло рекордом. Он где-то только на ВХС-ках остался, на бетакамах нет. Ну а что, им надо же работать на чем-то. Они в эту печку засунули, вытащили. Это довольно быстрый такой результат. И вот после этого уже, например, как бы там полгода как-то мы просто боялись, что сейчас все поедем по домам в Новосибирск, кто там, откуда. Нет, были предложения с России от Александра Завиновича Акопова.
3: А да, и даже выходили там что-то один или...
4: Да, выходили, но я что-то сразу отскочил, я понял, что вот там цензуры столько будет, что просто неинтересно. Вот после того, что лучше там какую-то паузу взять. Потом СТС, на СТС Роднянский и на агент, по-моему, там, и сволочь.
5: Еще какой.
4: Да. И тоже вот я на него посмотрел, думаю, что-то неохота с этим человеком.
2: Еще работать. Так подозревал.
5: Конечно.
4: Не, а знаете, когда на тебя человек смотрит, он вот как бы, ну, как на ценник смотрит, он просто не как с человеком с тобой разговаривает, а как тебе употребили, бить, сколько ты сейчас стоишь, как это, значит, вот в его картине мира где-то там... ты ему можешь прибыль принести. Ну,
3: как будто бы продюсерские, но там...
4: Ну, в принципе, да, но...
5: Просто часто бывает, когда что-то такое рождается творческое, оно живет вот этим творческим миром там удовольствия всех, а потом натыкается вот на это, и люди, ну, как бы, не вполне готовы.
2: А плюс есть же, что проекты вот живут определенное время, как прожить
4: Парискилл,
2: то второй раз
4: это
2: вообще
4: тоже,
2: не зашел.
4: Это тоже, да. А он был второй раз?
3: Да, да. Они выходили, запускали коротко.
4: И тихо скончался. Нет, мы пытались еще раз, нашлись какие-то деньги, там нашли...
3: Нет, там были все-таки перерождения. Сначала даже 33 квадратных метра, потом был сезон на даче, я помню, то есть перерыв.
4: Нет, это практически без перерыва. Это было без перерыва, это шло как-то уже вот на том же творческом запале. Где-то 2005 год, когда уже пошли вот сериалы снимать российские, там сначала адаптированные, потом вот уже что-то наши начали писать. Вдруг три продюсера, Акопов, Вайнштейн, еще кто-то, вдруг приходят и говорят, так вот же, вот вы там снимали что-то с помощью картона и веревки в какой-то квартире или на какой-то даче, а мы сейчас построим, как в Голливуде, вот такие студии, значит, 8 выгородок, будет какая-то это Долли, тележка ездить, и все снимем, и вообще всех покорим. Ну, опять же, вот как я тогда, как некий вдохновитель вот этого проекта отдельного, я просто говорю, у нас смысл немножко другой в сериале. Это как будто человек подсматривает замочную скважину за чужой жизнью. Это вот не подразумевает вот такие огромные декорации. Говорю, хотите, давайте дальше вот в том же стиле продолжать. Нет, давай в декорациях попробуем. И они просто с каким-то полностью нулевым рейтингом, там 15 серий.
3: Ну да.
4: Можно считать, вот, да, что это вот какой-то перезапуск, который просто не получился.
2: А с Нагиевым еще какой-то проект был?
3: Осторожно, Модерн, ты что? Это тоже легендарный. Осторожно, Модерн, потом Осторожно, Модерн 2.
4: И Нагиев, когда поругался с Ростом, он перебирал кого-то, с кем бы ему комфортно было, вот, ну, как с партнером. И меня тоже... Они, ну, не на смотри назвали, они просто говорят, вот там снимают, там Задова, прапорщика, там роль сыграешь.
3: А, я, да, кстати, да.
4: И всех пробовали. Я приехал, 6 часов ждать, я просто нажрался там. Все, как-то еле-еле сказал, понял, что не получится.
2: Пробы не удались.
3: Да. Но вообще такие...
4: Я ведь сам виноват. Я
3: то,
4: там
3: то что называется этот культурный код вот для моего поколения, например. Потому что мы... Я говорил там про жену, что какие-то вот там группы, значит, эти... Вот «Осторожно, Модерн 2» и «33 квадратных метра», когда вот при знакомстве, знаешь, вот тогда еще мы начинали, но это там вот в середине 2000-х, скажем. И когда она какие-то моменты вспоминала или цитатки там «Осторожно, это Модерн», смешно, ОСП, да. Ты понимаешь, что это твой человек.
4: Не, «Осторожно, типа, Модерн» тоже шикарная штука, да, отлично, да. Прям как-то... Они еще немножко как-то так сюровато это все было, что... А я... Можно я тоже вспомнил? Я просто вот из этого здания как-то выходил, перешел подземный переход к метро, вот к этой круглой станции. Смотрю, стоит Валдис Пельш. Ест сосиску и пьет пиво.
2: И пытается мелодию угадать.
4: Еще нет. Я подхожу, говорю, здорово, как дела вам? А он работал в парке Горького смотрителем на тарзанке.
3: А, серьезно?
4: Да, вот до телевизионной карьеры он там, значит, сидел такой, включал кнопку, там людей записывало на видеокассету, он им там за 100 рублей эту видеокассету выдавал. И вот мы с ним, значит, стояли, пили пиво, сосиску его доедали.
2: А ты откуда знал?
4: Тоже. Ой, а мы с ним еще со студенческого
3: времени. Он же КВНчик тоже, по-моему.
4: До КВН еще мы. Мы вот в университете какой-то такой самодеятельностью можно, это такое вроде раньше стыдно.

0: И Джесси его устроил на «Угадай мелодию», что ли, или что?
1: А, не-не-не.
2: Ну, я смотрел все эти передачи.
1: Мы просто смотрим, а у нас у ног прям лежит мертвый человек. Вот. Прям просто 96-й год, да, вот просто вот такая картинка, как раз и всплыла. И как-то особо так...
2: Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
1: Просто какой-то, ну, бомж.
2: Шутку вспомнил.
1: Не умаляя человеческое достоинство, скажу слово «бомж». Не, просто такие времена, атмосфера такая, когда еще...
0: Все помнят это.
1: Валдис еще не был таким...
0: Ты что-то хотел сказать?
3: Не-не, я про культурный
1: тоже код... Тоже поговорил, но... про культурный тоже погрузился.
3: Код, ты сказал, я, да, вспоминал это все. Я просто считаю, что совершенно искренне, вот и 33 квадратных метра, и вся эта семья, вот это вот для меня, это вообще лучший юмор на телевидении, который я видел.
0: Да. А но, потом еще то...
3: Ты говоришь, что нету этих самых архивов, это так печально.
1: Их нет на Битакаме, они где-то... На ВХСке где-то, да, у людей как-то...
0: Продавали же наверняка, и кассеты.
1: Их потом что-то на DVD выпускали, но вот...
2: В интернете оцифровывают куски какие-то, они вирусятся.
3: Ну да, вот так же целиком. Ну, да.
2: Целиком это же тяжело.
1: Давайте, может, хватит обо мне. Если
0: нет, ну что, ты сейчас продолжим.
3: Мы тут втроем каждую неделю сидим.
0: А, шоу, помнишь, у них было, когда гости приходили, тоже гениально, звонки эти, значит, слушателей, ну, якобы там, Кабанов. Где Кабанов, кстати, что?
1: А он в какой-то антрепризе участвует, они потихонечку ездят по с какими-то спектаклями, как это...
0: Там гениальные звонки актерские все время были, когда к приходили гости.
1: Так это я сидел и говорил,
0: и ты, и волею
1: студии
0: тоже,
1: я да, не могу, да, волею судеб я не могу выходить из квартиры.
0: Да.
1: И тоже сделал такой знаковый несколько реклам потом.
0: Сергей Белголовзнер там был, да, Сергей Белголовзнер, да. И Танишкова Пупуська, да.
3: Мне кажется, злой рекорд.
1: Не, вот это была здоровская как раз рубрика, когда живьем практически с гостем, он иногда вообще не понимал, что происходит, почему все смеются. Ну, было смешно.
0: Нет, там и такие легендарные тоже шутки оттуда. Тут просто чуть позже, конечно, Гена Букин, но зумеры его признали чуть ли не новой иконой стиля.
2: Так он же и рекламу сейчас снялась с ним.
1: Слушайте, вот. А вам вот окей, вот Гена это Букин. Вот бумеры, зумеры, альферы. Я вообще не разбираюсь. Мне каждый раз приходится напрягаться. Кто вот зумеры?
3: Кто из них бумеры? Нет,
2: я уточняю. Мы бумеры.
0: Мы миллениалы. Как? Да, миллениалы бумер, это бумеры.
3: Я бумер. Мои родители.
2: Да, вы бумеры, мы миллениалы.
3: Мы даже не бумеры. Мы после бумеры. Бумеры это послевоенные. Это после 46-го и до типа 60-х. А мы...
1: А я 66-го.
3: Вот,
1: мы... И горжусь этим.
0: А, вы поколение X.
3: Мы поколение X,
1: по-моему. Отлично, люди X.
0: Да, совершенно верно.
1: Потом... Ну, я сейчас поинтересовался, я забуду.
0: Потом миллениалы, все время все запоминают. Но зумеры, молодежь, короче говоря, вот что. Которые родились...
1: Молодежь сейчас это до 45 официально.
0: Нет, послушай, мы же понимаем, что нет. Конечно же нет. Молодежь это те, которые родились уже когда был интернет. Вот.
1: Я сейчас вот смотрел...
0: Где эти отправные точки? Интернет и соцсети. Люди, которые родились в интернет, это не мы. Которые появились, которые родились, когда уже были соцсети, это даже не те, которые родились, когда был интернет. Угу. Вот какие вот разделы.
1: А теперь в цифрах можно?
0: А теперь искусственный интеллект. Понимаешь? А теперь рождаются люди, которые родились, когда уже искусственный интеллект был. Это новое поколение. То есть некие технологические так, такие отправные...
2: Няня на площадках, сейчас растет поколение детей, воспитанных колонкой Алиса.
0: Ну, совершенно верно, да.
1: Она по-прежнему колонка Алиса про Крым выдает какую-то информацию. Починили. Да?
2: Да.
1: А я вот недавно, по-моему...
0: Да нет, там они не могут. Слушай, ни один искусственный интеллект не успевает за временем. Иногда там... Настолько, да.
2: Наш настолько.
0: Не-не-не, даже настолько. Иногда там что-то этот, он, я не могу там...
3: Что мы без Алисы, не знаем, чей Крым, что ли?
1: Не, вот я
2: подписан
1: еще на... чат, он такой называется «Соловьев вот». Ну, видимо, бот. Угу. Все-таки имеется в виду. И там вот сердитые зрители канала «Соловьев».
2: А там других нет.
1: Да, они пишут все время. И там иногда там по 500 в день. Да, это, и там вот на Алису ругаются до сих пор какие-то скриншоты.
2: Так там им 60+, они не могут ее включить. Она просто ни на один вопрос не отвечает, они ругаются.
1: Ну, может быть.
0: Ну, короче говоря, Гена Букин, икона стиля у молодежи. Гена Букин
2: это... Счастливы вместе. Счастливы продавец вместе. Обувного... Обувь?
0: Да, да, обувь. Да, продавец, я... продавец обуви в магазине. Это адаптация американского сериала... Как Друзья? Он назывался-то? Нет, ты чё?
1: Друзья не тоже адаптировали.
0: Друзья не адаптировали, и невозможно адаптировать. А тот семейный сериал, он там... Он обычный...

0: язык, там почесывать.
1: Типа эталон скуфа, да, собака у них, дочь подросток, сын.
0: Да.
1: Но мы все переживали, как продавец обуви, у него двухэтажная квартира, 10 лет.
0: Да, потому что в Америке такое возможно, а у нас, естественно, а он еще в Екатеринбурге, типа где-то там, да, в этой двухэтажной квартире, да. Ну, это такие там типичные, стереотипичные роли, но он был популярен достаточно, этот сериал, «Счастливы вместе».
1: Ну, как на Шарач,
0: по-моему, нет, раньше.
2: Юмор?
0: Ну, американский юмор, потому что там первые сезоны, я забыл, как называется.
1: Очень легкий, адаптированный.
3: Сайнфилд смешной.
2: Гениально.
3: Да.
1: Под пиво с чипсами.
2: Больше все остальное смотреть бессмысленно.
3: Это прям там психотипы людей.
0: Что неудачник как бы становится, тут феномен в чем, что вот неудачник становится типа легендой, да, легендар. Но он не секс-символ, а просто, так сказать, вот легендар, да, икона и некий образ, которому хочется подражать. И в этом смысле...
3: Когда он начал говорить икона и некий образ, которому, я думаю, сейчас скажут, хочется помолиться.
0: Не-не-не, подражать. Икона в примитивном смысле.
3: Икона стиля.
0: Икона.
1: Ну, это типа не совсем неудачник, а человек, который легко живет, но как Большой Лебовский в свое время.
3: Ну, это двухэтажная квартира.
0: Большой Лебовский, да.
3: Что не жить-то? Если, опять же,
2: мама досталась.
3: Опять же, про все вот эти...
1: Собака есть, дети есть, работа есть.
3: Первый американский сериал, который вот на «Шарикоподшипнике» снимали, вот в начале 2000-х, он назывался «Грейс в огне», по-моему, оригинал. Не смотрели?
2: Он там знаю,
3: что-то,
2: не
3: что-то, знаю. Что-то... Ну, там такая, значит, несчастная женщина, она без мужа, живет с детьми, мучается по жизни, да, да, выживает да. И на каком-то химзаводе работает.
0: И у нас пытались, да-да.
3: И у нас сделали полную... Американцы приехали, сказали, ничего не меняем. Вот переведите там какие-то идиомы только на русский, а так вот, как все было, так и есть. Она живет в собственном двухэтажном доме. Да. И просто в ноль. Все такие думают, какая бедная женщина несчастная. Как
0: ее надо типа жалеть,
3: переживать за нее. Она живет в отдельном двухэтажном.
1: А ее раскулачить хочется.
0: Да. Это смешно. Хочется раскулачить, да. Ну, в общем, вот такие. Я просто писал там еще про неудачников. Кто там неудачники? Вот обнаружил, что, знаете кто, Ганс Христиан Андерсен был настоящим неудачником. Вот у него, он умер девственником, значит, боялся все время женщин.
3: Как Вассерман?
0: Не выходил из дома очень долгое время.
2: Вассерман, да, подтверждал?
0: Подтверждал. Значит, ты 150
3: сказок. Справку приносил.
0: И у меня тоже, мы тоже говорили,
2: что
0: да.
2: Задавали вопрос.
0: Да, много раз, да. И, значит, из 150 сказок, там что-то около 60, у него смерть главного героя там происходит. И он, в общем, дядька такой, несмотря на то, что...
1: У него суроватые слова.
0: Ну,
1: суровые сказки.
0: Да. И классные, когда но они в этом...
1: Слегка суровые сказки.
3: А время такое было?
0: Ну, мне кажется, просто взгляд такой, знаешь, что немножко такой...
3: Чтобы вообще есть вот это из вот тех...
0: Солнечное, там есть еще одно слово, знаешь, дуйство. Немножко прибрать, так сказать, а показать...
3: Солнечное лунодуйство.
0: Лунодуйство, прекрасно, Андрей.
3: Дуть на Луну.
0: Да.
3: Это, насколько понимаю, 1840-е года какие-то, а вообще было
1: даже
3: там...
1: Даже могу, что в оригинале.
3: Было там какое-то, это, вообще, позитивное какие-то... Там ну, Байрон был, который вот заразил этих нигилизмом всех.
0: Совершенно и... верно, да. Но романтизм, эпоха романтизма.
3: Да.
0: Да, но она вся...
3: Немцы романтизм.
0: Она немножко вся трагична. Конечно,
3: вот я и говорю, что-то не вспомню Грим. Ничего.
0: А?
2: Братья Гримм.
0: Братья Гримм.
3: Да, там же, если не цензурировано, там просто ужасно.
2: Да, там жесть вообще, да.
0: Ну, все, не только братья Гримм, и в Шарперо тоже там все.
3: Маленького мальчика родители три раза относили в лес на съедение
0: Слушай, но
3: это... волком. Он три раза возвращался, они сидят, пироги едят.
0: Не надо
1: так думать, это что... до сих пор шедевр. Я своему ребенку... Зачем они относили ребенка в лес?
3: Чтобы съели волки.
0: Значит, послушайте, найдите сборник. Я нашел и читал своим детям седым вот этим, значит.
3: Седым детям?
1: Но они до сборника были нормальные.
0: Сказки, по-моему, Адоевский. Ну, Афанасьев, понятно, но, по-моему, Адоевский еще собирал. Есть в интернете прям скрины еще с ятями, там, 19 века. Значит, прям сборник сказок. Каждая сказка начинается с того, что, значит, у него умирает кто-то из родителей, или там умер папа, а мама нашла себе нового мужа, значит, и хочет сосвету жить этого ребенка, бедолагу.
3: Да, да, да.
0: И просто каждая сказка, там я уж не буду про правду и кривду, где там глаза выкалывали, значит, и потом разорвали на куски, там, просто каждая сказка дичайшая жесть. Дичайшая жизнь. Ну, в этом был, есть какая-то подготовка к жизни.
3: Я хочу перефразировать. Хорошие сказки с добрым концом рождают слабых лидеров, а сказки с суровым концом рождают сильных лидеров, которые делают сказки.
0: А сильные лидеры делают сказки с хорошим концом.
2: Боюсь, сейчас режиссер Балабанов воспитан.
1: Ну, так все. Видели, ему памятник открыли?
0: Да. Какой красивый. Я не видел.
2: В Екатеринбурге.
3: Он как-то там ножки...
2: Да, вот эта трамвай с дыркой, да. Очень красивый.
3: Он сидит... Не, он классик, конечно, хороший фильм.
2: Какой фильм?
3: Не,
0: ну, да.
1: Достойный. Но самое смешное, что когда дети вот эти, это для нас, взрослых, это кажется жуткостью. Я когда какие-то страшилки читаю, она вот так смотрит.
3: Давай интересно.
1: Да, и вот это вот все маньячество очень...
3: Слушайте, а вспомните, 10-11 лет мы сидели в темноте и друг другу вот эти гроб на колесиках.
0: Зеленые шторы.
3: Да, до сих пор рука какая-то.
0: Черный, черный ночи в черном, черном
2: Может,
0: городе.
2: Может, конъюнктурщики просто они были, да еще
0: но...
2: писали тоже продается.
0: Да? Ты думаешь, конъюнкторщики? Я думаю, что просто
2: это знали, что надо это было... даже...
0: Ну да, но в каком
2: смысле? Не от души, это же тогда... Слушайте, многие писатели, ведь в журналах публиковались произведения, да, это как сериал был. Вот они и писали там вот столько текста, платили постранично.
0: Тут же, рождественский
3: рассказ... Братья Карамазовы, прочитайте, там, ёлы-палы, явно чувак просто натягивал...
0: Братья Карамазовы еще не так, а «Мальчик у Христа на елке», например, того же нашего, значит, рождественский рассказ Федора Михайловича Достоевского об умер мальчики, значит, вот это вот такой тоже,
3: ну,
0: все.
3: Не, ну вот без ужаса ужас почувствует, это, конечно, Макар девушки, ну...
0: Там продолжит.
4: По столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
4: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотой.
6: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
4: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
11: Вы должны это услышать.
4: Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
12: Что? Что?
4: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
0: Музыка. Музыка – это музыка, эмоции, конечно, полученные из окружающего мира. Невозможно, сидя дома...
3: У меня полкласса грабили вагоны. Ну, вот я жил прямо рядом с...
0: Мы уже в эфире, давай Новосибирск скажем, главный. Чтобы мы ничего не этот...
3: Ну, в эфире мы уже. Да. Новосибирск главный, там очень много путей, ставят какие-то, значит, вагоны, чтобы их там на составы куда-нибудь там дальше. И половина класса занималась тем, что просто приходили, срывали пломбу, открывали вагон, ну и что там было, там какой-нибудь китайский фарфор, ну вот какие-нибудь там брюки куда-нибудь шли, часть забирали и вот так делали себе жизнь интересно. Погорели на гранатах, когда вскрыли...
1: Ну, не фрукты.
3: Ну, фрукты так не посылали тогда. Вскрыли вагон, и он почему-то был без охраны, а там какая-то военная амуниция была. Тогда за них взялись, и, в общем... Мы за кадром просто о детстве.
0: Говорили о детстве. А у нас развлечение
2: было... В iPad-то сидеть.
3: Да-да-да, иди живи.
0: Прыгать с моста в вагоны. прыгать с моста вагоны. Вагон с щебнем, с песком, с углем. И вот надо было забраться на мост, и прыгали вниз. На...
1: Там уже ой, как
0: выживали не все, но в целом большинство выживало. Да, это типа должно было внушать оптимизм какой-то.
2: Мы сбегали из пионерского лагеря под Сочи, и тоже мост железнодорожный.
0: Это тоже Сочи в пионерском лагере был.
2: Да, и там можно было встать вот так вот, значит, к этой... Ну, там расстояние где-то до поезда... Ну, неважно. Это...
0: Космос?
2: Нет, это во время Олимпиады он был такой, как бы, временный. Не суть, это в Кудепсте был.
0: Ты
2: встаешь вот так вот, и, значит, поезд, так вот ты прижавшись стоишь, мимо тебя проходит, так интересно.
0: Тоже все это было интересно.
2: По спине так тебя практически щекочет.
1: Я ничего не делал, вообще такого было опасного.
3: Ну, вот ты нормальный вырос.
0: И играть на стройке, конечно, в
3: играть на стройке, это все играли. Долгострои.
1: Ну, это было опасность.
3: Котлован выкопают, и он стоит 4 года.
0: Надо было перепрыгнуть. А еще я помню, как, значит, залезали в какой-то этот, люк там что-то. Господи, я в какой-то момент понял, что я отсюда не вылезу. И я очень сильно испугался. Но в конце концов вылез. Высоко надо было, прям очень много нужно было сил, чтобы там как-то забежать как бы наверх и ухватиться. Ухватиться и там выйти на две. И у меня это получилось типа с пятой попытки, знаешь, там. Но вот эти четыре...
2: Изнутри забежать?
0: Там было какое-то расстояние какое-то такое. Но я понял, что было реально стрёмно, страшно.
1: Об стеночку.
0: И я помню, что... Я вот, так сказать, вот с пятого раза, но после между вторым и пятым это было прям тревожно.
3: Мы один раз...
1: Там еще косточки лежали.
3: Один раз с друзьями вспоминали вот эти все случаи, которые там, по стройке лазить, вот это вот все. А потом как-то согласились с тем, что это вот эта наша гордость вот этим детством, это немножко ошибка выжившего, потому что это реально было опасно, и реально было много случаев. Так что, кто нас смотрит, не повторяйте.
1: Сидите на айпадах.
2: Нет, сейчас у детей там развлечения есть пострашнее наших. Через зацеперы там какие-то.
0: Мы тоже цеплялись. Вы что, не цеплялись?
2: Нет, и на крышу электрички прыгали.
0: На крыше электрички в наше время тоже цеплялись. В метро. Вот тут, вот как раз 96-й, это было. А у нас обязательно зимой развлечение зацепиться за грузовик зимой и проехаться, значит, за ним. Ну, вот количество тоже там перчаток-варежек, которые уезжали за грузовиком, большое. Но у нас вот на повороте надо было его поймать, он на повороте притормаживает. Забежать, чтобы он не увидел, и вдвоем-втроем зацепиться за заднюю балку, вот эту, которая под кузовом.
1: Это типа дорога должна быть проморожена?
0: Да. Снег. Снегоуборщиков-то не было, все было укатано. Все.
1: Сейчас так не показываешь.
3: Вспомнил Севоху, Федю и там еще других ребят из Царство донецких. Царство небесное, он, конечно...
0: Сергей Севоха, знаменитый КВНчик, ты просто сказал,
1: про свое детство сказали.
3: Недавно умер, не там года давно, два назад, да. Под конец жизни он как-то так грустно наукраинился, что там сидел и там рассказывал...
1: я вспомнил уже.
3: Рассказывал...
0: С хвостом.
3: Да. Рассказывал, потупив взгляд, как казаки Одессу основали, косое вранье. Они рассказывали вот как раз байки, какие-то донецкие сказки про каких-то полулюдей, полукрыс, которые в шахтах, значит, ходят, людей кусают. И вот это как-то смешно и страшно так было. Какой-то есть все-таки вот донецкий фольклор.
0: Есть. Про крысы опасно, потому что это реальная опасность. Мужики берут с собой тормозок. И если
3: это крыс... еда.
0: Еда, да, перекус. Перекус.
3: И сейчас говорят ланчбокс.
0: Понятнее.
1: Бизнес-ланч.
0: Ланчбокс с собой, если крыса его, хоть маленький кусочек там откуда ксел, все, нельзя есть ни в коем случае. Чего? Заразно там, и можно. Да. И были случаи.
3: А вот шахтеры, они, в принципе, там как какую-то касту составляли в Донецке?
0: Все шахтеры, все мужики. Большинство, там 80% мужиков, все. Я помню, я рассказывал уже тут, как... И у меня первое впечатление реально вот такое, когда я увидел этих шахтеров, вышедших из забоя, какие они реально грязные, они идут гурьбой, что-то там, значит, суровые, курят.
3: У них зарплаты в советское время какие-то были больше, чем у академиков.
0: Я тебе скажу, зарплаты были высокие, высокие, но я уже это время застал только самую концовку, потому что потом им перестали платить, и это суперопасная работа. А ты идешь, то реально, ты не знаешь, выйдешь ты наверх или нет, выйдешь из обои или нет. Это жутчайшие условия.
3: Ну, да.
0: Все оборудование, которое в Донецке...
3: Устаревшее.
0: Там, с 30-х годов, если не еще не с царских времен. Это вот такая, так сказать, дырка, и ты на карачках там отбойником отбиваешь этот, взрываешь, отбиваешь, и потом на вагонетках выгружаешь.
3: Ну, а сейчас вот такое... при как бы уже наших...
0: Я не знаю, там работает сейчас, кстати, шахты. Надо сказать, что практически Донбасс был всю жизнь дотационным регионом. Шахта – неокупаемая история. Уголь, добывание угля – это неокупаемая
3: история. Ну, а вот на Украине ВВП генерил, по-моему, вот чисто восток.
0: Металлургия еще там.
3: Ну, а металлургия, она как раз рядом с...
0: Надо топить, естественно, конечно, да. Но в целом, поэтому шахты стали закрываться. И выгодно, как там же пошла история, мы это не про политику, мы просто про политику не говорим. В какой-то момент вот эти копанки, когда люди у себя в огородах, но это больше в Донецкой, в Луганской области, люди у себя рыли в огородах шахты. И, значит, мешками продавали
3: уголь. На трассе где-нибудь, да?
0: Ну, они не на трассе, там бандосы, естественно, подключились, там логистика сразу, конечно, сформировалась, оформилась, чтобы эти мешки с углем превращать в вагоны.
3: Помню, в Новокузнецк первый раз, когда приехал с родителями первой жены знакомиться, я хожу по городу и гляжу, какие-то люди, а у них... Как будто они накрашены.
0: Да, глаза
3: у них такие, как подведенные глаза. Мне так как-то.
0: Мне всегда нравилось, когда батя приходил вот из-за боя с этими глазами. Какой-то. Потому что тогда это же время, там, конец 80-х. Такой. Значит, нет, это не Джейди Вэнс, я тебе скажу, это какой-нибудь Митхун Чехраборти, там, знаешь, или, значит, этот Капур там какой-то, потому что тогда были дико популярны эти индийские фильмы, и все мужики, а у меня батя тоже такой черноволосый, кудрявый немножко, с этими подведенными глазами, я говорю, ну, чисто вот это герой индийского
3: фильма. То есть все отмыть можно, а сюда, видимо, забивало.
2: Да, конечно, да.
0: Век, под веком.
3: Короче, красивые были шахтеры в советское время.
0: Красивые, да, и такая.
2: Выразительные.
0: А?
3: Выразительные, да.
0: Глаза, да. Но суровые всегда. Это мужики суровые. Можно почитать Аверченко, например, там рассказы. Они так точно характеризуют.
3: А он же юморист Аверченко, по-моему.
0: Совершенно верно, да. Но у него, они как бы смешные, но не смешные рассказы. Да,
3: смешные, но не смешные.
0: Про Донецк, вот про Донбасс у него тоже были там командировки.
3: Как сказки. Добрые, но страшные.
0: Но суровые такие. Я помню, там вот в Шайвате они назывались рабочие автобусы. Там тоже были. Я попадал там под какие-то, значит, резня какая-то, значит, слово за слово вышел, мама убили, ну все, вот это все, караул.
3: А это же название, да, вот того сегмента, в котором мы сейчас вещаем.
0: Да, словом постул, да, словом. Да, ну что, новости тут какие-то есть еще у нас, значит, самым высоким интеллектом обладают любители пошлого и черного юмора. Официально. Исследование провели, психолог показал, ну, неважно, короче говоря, максимальные баллы по вербальным тестам на IQ, высокий уровень академических достижений, то есть из выборки люди с академическими достижениями были любителями черного юмора. Удивительно, что поклонники черного юмора обладают транслируют минимальные показатели враждебности к людям.
3: Вот с этим я соглашусь, да. Вот. А вот согласен. Про то, что по IQ как-то они отличаются, вот есть люди, которые там одну и ту же пошлую шутку любят воспроизводить постоянно, ну как-то вот о них думать как о умных. Дядька у нас был в школе, муж уборщицы, а что он в школе делал, я не понимаю, уборщица все время была занята. Он ходил и говорит, хочешь газировки детям? Тут, говорит, хочу перни в кружку. Один раз смешно. Простите, да, но да, вот 20 раз слушать.
0: Это отвратительно.
3: Да.
0: Но это нормальные
3: и
0: трудовики.
3: Его воспринимать как человека.
0: ОБЖшники, физруки.
3: Высокоинтеллектуального.
2: Да. Тут любитель пошлого юмора, ни одной шутки.
7: Ну, кто в армии был, тоже таких
0: назвал. Да, сидеть это ужасно. Ну, реально просто.
7: Но, смотри, может быть, здесь другая история. Может быть, пошлого и черного в сочетании. Потому что если человек любит черный юмор, это ок, видимо, это да, он циничен, значит, да, и спокойно относится к всем этим устоям общественным, что, в общем, как бы намекает на интеллект. А если это еще и
2: пошлый черный юмор, так это вообще, понимаешь, это какой-нибудь режиссер, так сказать,
0: да. или врач-хирург, ну, да.
3: Нет, что-то такое. У медиков точно есть юмор черный.
0: Это да.
3: Ну, давайте анекдот тогда расскажу на эту тему. Идет, ну как вот раньше все анекдоты начинались, идет мужик через пустыню, хочет есть, пить, устал вообще. Просто сейчас умрет, и видит такое дерево такое стоит, черное все, значит, мертвое дерево, и на нем такое сочное яблоко висит. Он, значит, идет к этому яблоку, уже тянет руку, и тут начинает дрожать, вот как в кино земля такая, пыль какая-то поднимается, из-под земли такая огромная попа вылазит, раз это яблоко, и все, и заровнялось. Он такой стоит, смотрит, говорит: «Господи, что это было?» Опять земля задрожала, значит, опять эта попа, значит, с зубами из-под земли вылазит и говорит: «Антоновка!» Черный?
0: Хороший,
3: пошлый?
1: Надо было не черный, да?
2: Нет, вообще хороший.
0: Ну, нормальный.
1: Но не черный.
0: Но не черный.
3: Ладно, еще один тогда. Я просто его... Саша Пушной позавчера рассказал.
0: Надо было нам просто этот анекдот перед эфиром отца Павла Островского, да, запустить, да. Так,
2: а мы так
0: перед в рамки подводки, да, да, да.
2: Да, представим отца Павла Островского.
0: Ну, так.
3: Сидит мальчик, жрет конфеты одна за одной. Жрет и бумажки кидает, подсаживается мужик, говорит: «Мальчик, тебе никто не говорил, что в таком количестве конфеты есть вредно?» Мальчик: «Нет, но моему дяде 105 лет». Мужик такой: «И что, он ел конфеты, как ты?» Мальчик говорит: «Нет, он просто не вмешивался в чужие дела».
0: Да,
2: хорош.
0: Любопытно.
2: Красиво.
0: Да. Так, тут что тут у нас еще есть? Дебров нашел объяснение интересу мужчин к очень молодым девушкам.
1: Каждый раз, когда Дебров находит объяснение,
2: сразу тревожно.
1: Я сразу...
0: И я тоже встревожился.
3: А визуализируете?
2: Нашел это и показал.
0: Это в разговоре с Собчак произошло. Он развелся в прошлом году, я напомню, Дмитрий Дебров, телеведущий, академик российского телевидения, интеллектуал.
3: А он же тоже казак.
0: Казак, донской казак, да, он из Ростова.
1: Кто еще казак здесь?
0: Ну, тоже, не, ну, да, не, я так сказать. Знаешь, как настоящий казак говорит? Я не, вот дед был казак, а отец наполовину казак, а я не казак.
3: А я еврей.
0: Да.
3: Или татарин.
0: Да, значит.
1: Ну, даже, чтобы доказать, что он казак, помню, шашкой махал в том году.
3: В прошлом году махал?
1: Да,
3: махал.
1: Ты не видел?
0: Да, из машины вышел.
3: Последнее, что я про него... А, да-да-да, вот, что он махал чем-то вроде шашки.
0: Да.
3: У меня супруга как раз вот эти слухи все собирает и с удовольствием делится.
1: Ну, какие слухи? Я и видео видел. Никаких слухов.
3: Я стараюсь вообще вот эти все блокировать информацию вот такого сорта, потому что она совсем не нужна.
0: Значит, он развел... Ему 66 лет. Он развелся в прошлом году с женой, которая была младше него на 30 лет. И Собчак, значит, подняла эту тему. Он говорит, меньше всего этот выбор взрослых мужчин, молодых девушек, меньше всего это связано со скобрезностью. Нет, здесь есть что-то еще, что-то отцовское. Да, я тоже вот так.
1: Она же еще пачерица была ему какой-то.
0: Нет, племянница там или что-то.
1: Какой-то.
2: Лучше ты считаешь.
0: Кстати, да, действительно. Если
1: пытался, то
0: хотя бы не родная кровь. Как бы, да?
1: Пытался спасти Дмитрия, но у Алеши ничего не...
2: Вуди Аллен тоже.
3: Мне кажется, мужчинам за 50 лет нужно просто нести свой крест, быть уже таким, свою шашку хорошо застегнутой и держать при себе вот эти все пары.
0: Значит, я посмотрел, спросил у искусственного интеллекта, а почему, собственно, выбирают взрослые мужчины молодых девушек? Эволюционные факторы. С точки зрения эволюционной биологии, молодость партнерши подсознательно ассоциируется с высокими репродуктивными способностями и потенциалом девушки. То есть мужчина хочет, так сказать, оставить после себя наследство, поэтому выбирает помоложе.
3: Сразу внуков?
0: Нет, потому что вероятность, как бы, что все будет этот выше. Значит, поднятие самооценки. Зрелый мужчина рядом с юной девушкой чувствует себя более уверенным, успешным, привлекательным и сильным. Роль наставника. Многим мужчинам нравится быть в отношениях в роли учителя или наставника, направляя менее опытную партнершу. И у молодых девушек, как правило, меньше прошлого жизненного. Вот это любопытное.
7: Это правило.
0: Да. У молодых девушек, как правило, меньше прошлого жизненного, в том числе травматичного опыта. Они легче адаптируются к привычкам партнера и реже вступают в бытовые конфликты.
1: Да.
0: Ну, не знаю.
1: А что, с дедушкой легко?
3: Пенсию по голове погладил, он уже
0: отряхнул, да, так сказать.
1: Пенсию заполучил, тепленькое питье перед сном.
0: Не знаю.
1: Нет? Тяжело с дедушками?
0: Да по-разному все. Все по-разному. У меня вот самый большой разрыв с... Не-не-не, между мужчиной и его партнершей, наверное, в 35 лет. Вот там вот разница.
1: У меня.
0: Ну, у меня есть дружбанчик, у него жена его моложе, как, 35
3: лет. Это не себе для видите? Друга спрашивают так же?
0: Не,
3: есть у меня один знакомый.
0: У меня, кстати, старше. У меня жена старше мне на полгода, там чуть-чуть больше. Но в целом 35, прикиньте. Слушай,
1: Джейсон Стэтхэм и его прекрасная жена, трое детей. Познакомились, когда ей было 22, ему 45.
0: Вот, пожалуйста.
1: До сих пор вместе. Сколько ему сейчас лет? 50 с чем-то уже?
0: 46.
3: Надо, 40 лет. Надо подборочку вот эту сделать. Это для меня, например, вот раньше был образец народного юмора. Это вот анекдоты, которые циркулировали. А сейчас вот эти подписи, якобы цитаты Стэтхэма.
1: Вот, у него на странице.
3: Да, у него, по-моему, уже какая-то многотомная тетрадочка, может, такая. Из этих, бывают очень смешные просто.
1: Он еще вот это первое время не удумевал, а сейчас он просто уже так. Русские пришли.
3: Не, ну это действительно смешно, если кому-то...
1: Он же второй год подряд в Турции ездит отдыхать, со всеми русскими фоткается там.
0: Герой. Так, 7 минут у нас. Значит, смотрите, еще одна для меня удивительная тоже, поскольку у нас мужской клуб. Значит, врачи раскритиковали опасный тренд по восстановлению крайней плоти. По восстановлению крайней плоти. Оказывается, есть такой тренд. Значит,
3: где?
0: В Америце, в бездуховной. И там действительно массовое явление, когда молодые люди, хорошо. Парни, да, приходят, так сказать, и говорят, верните.
3: А это не гименопластика называется?
1: Женщину.
3: Это женщина.
0: Нет, здесь тоже. И причем некоторые...
3: Нет, восстановление вот, вида половых органов, это гименопластика.
1: Это когда...
3: Обязательно у женщин.
1: В красоту приводит.
3: Да-да-да.
1: Да? Нет, еще есть восстановление невинности.
0: Да.
1: Еще в тот год весь гремел наращивание, что могут 3 сантиметра прибавить. Хрящик влез. Теперь еще
3: вот
1: что?
3: Вот восстановили крайний плоть.
1: Зашили чехлы?
0: Да, совершенно верно.
1: А
0: да.
1: Что такое?
0: Тубы ну, как был? Чехлы? В смысле, части чехлов. Да.
8: Там не написано,
1: капюшончик.
8: Какая причина вот этого
0: желания. Холод. Значит, написано.
3: Экономят на вот этом масле, которое показывают всегда в американских
0: причинах. Значит, дело в том, что...
1: Правильно, я не поторопился, сейчас бы за деньги.
0: Да, популярно одно время, так сказать, обрезание, даже на Западе.
3: Очень было. Там даже, да. По-моему, чуть ли не 90%.
0: Совершенно верно.
3: И не обязательно это с верой было связано.
0: И мужчины не только в возрасте уже зрело принимали решение осознанно, но в том числе и делали обрезание у своих детей. И ровно это, так сказать, становится сейчас дискуссией о необходимости получения информированного согласия на медицинские вмешательства. Типа, ты без моего спроса, чик, понимаешь ты, а я вырос.
1: А тут каждый сантиметр на счету.
0: Да, совершенно верно.
3: Сантиметр.
1: А ты так распоряжаешься. Тут же непонятно, что вырастет.
0: Да, не твое, понимаешь, а ты...
3: А может, это черный лебедь такой в Америке?
0: Да, все черный лебедь в Америке, все. Чемпионат мира по футболу, да, все. Хазин завтра будет. Ты же как-то в одно время, да, с Хазином?
3: Нет.
0: Ну, в смысле, ну...
3: После Гоблина.
8: А, после
3: Хазина. После... Нет, после... А, ну он с Хазином.
8: Да, они с Хазином.
3: Да.
8: А потом... Нет, они во вторник с Хазином.
0: А, в пятницу нет?
3: А в пятницу нет.
0: Михаил Леонидович. Да, привет ему.
3: Привет.
0: Я к тому, что все черное тут. И это тут удивительно, это что мужики...
1: Подожди, почему? Какая тенденция? Ну, то есть, когда все резали, все говорили, так гигиеничнее.
3: Холодно
0: не
3: людям.
0: Только
3: холодно
0: там гигиенично, значит, еще, зима. Потому что не спрашивали
3: моего согласия. А это с Дебровым,
0: согласия. Не спрашивали моего согласия.
3: С Дебровым как-то рифмуется эта новость?
0: Не, это отдельно.
3: Жаль. Сейчас бы пошутили.
0: Единственное, что тут может рифмоваться, ну, не знаю, это вот это действительно шашка там и ширинка, которую можно прищемить себе было. Значит, любопытно, что, что делают дома какие-то специальные устройства, чтобы растянуть остаток кожи. Кожи. Там же не наращивание, а кожи. Натягивают ее, и врачи предупреждают, не надо, потому что, ребята, это опасно.
3: Я видел на Алиэкспресс 85 рублей.
0: Да?
3: Говорят, что, что она вареники лепит. А на самом деле раз вот так вот.
0: Я думал, ты имеешь в виду прищепки.
1: А запчасти можно в синагоге купить.
0: Ну, дорого, конечно. Но что не сделаешь?
1: Что делать?
0: Ради красоты.
3: Да? А вот правда, что в плов кидают это дело
1: кольца кальмаров?
3: В Средней Азии. Ну, я такую байку слышал. Не или не надо про это углубляться?
8: Не надо. Многонациональная страна.
0: Это вообще нет. Я первый раз, честно говоря.
3: Серьезно, я несколько раз слышал. Ну, это всякие вот, что котык под мышкой, там, значит, котык, шарики такие, сыр. Сыр, он такой солененький очень.
8: Ну, по-разному называется.
1: Котык?
0: Котык. Коты курт, да.
3: И курт тоже, да.
1: Курт в Казахстане я ел, да. И в Ташкенте вкусно.
3: Так ты знаешь, что его...
1: Сколько там подлушек в стране, надо найти его пакетами там продают.
3: Хорошо, тогда чуть помягче. А кубанские сигары женщины на внутренней стороне...
1: Ну, это я видел.
3: Вот, ляжек.
0: Есть такой ужасный тоже этот анекдот, дурацкий абсолютно, как из советских времен, когда мужик в ресторане ест там котлету, значит, ему попадается маленький курчавый волос, он за это все. Он говорит, что это такое? Он говорит, видите ли, у нас повар грузин, однорукий. И ему неудобно катать котлеты, поэтому он, значит, катает их на груди. Он говорит, вы знаете, я от фаршированного перца, пожалуй, откажусь.
8: Давайте на позитивный
1: что-нибудь. А что сейчас, грустно было тебе? Смотри, какая...
3: Нас же женщины не слушают.
1: Только и женщины нас и слушают.
3: Подождите.
1: Ну, я очень рад за нашу медицину. Смотрите, каждый год столько ноу-хау.
0: Это не про нашу медицину, это про черный лебедь в Америке,
1: да?
0: Еще раз. Да,
1: а, так вам и надо. Оттягивать с Алиэкспресса. А у нас только прекрасно... Блин, как же цензурно сказать.
0: Они сейчас занимаются оттягиванием, понимаешь? Что? Они сейчас затягивают...
1: Сколько? Санкорид же оттягиванием занимаются.
0: Ужасно. Ладно. Так, есть вопросы от женщин у нас. Есть женщины.
3: Естественно, женщины слушают и смотрят.
0: Если была бы возможность... Спасибо большое, Ануш присылает. Если была возможность прожить вновь неделю в своем прошлом, то в какой возраст или период вы бы хотели попасть на недельку?
3: Да в любой практически.
1: Вновь неделю в своей же жизни?
0: Да, еще в раз. Возрасте в каком-то.
3: В какое-нибудь лето...
0: Я бы в Сочи в лагерь,
3: 90-го года.
0: Много лет. Вот это и был лагерь в Сочи. Ну, 91-й, наверное, 92-й.
1: Пандемию можно.
3: Мы поехали, команда КВН, были такие времена, когда можно было прийти на завод имени Чкалова, договориться с пилотом, чтобы нас на самолете, значит, отвез из Новосибирска в Москву. В Москве мы забрали друзей, полсамолета, потом полетели в Одессу, сняли там же на месте какой-то буденок в Здыху, ну, дом отдыха.
1: Договориться с пилотом?
3: Да, а пилот две недели бухал, пока мы там купались, плавали, и мы играли в снежки медузами. И не знаю, почему-то вот это вот как бы...
0: Хорошая.
3: Такая была вот... Нет, это был не КВН, это был бардак, в котором не обязательно были вот... Ну, бардаком можно было еще и вот так пользоваться.
0: Я знаю, хороший вопрос, мне очень понравился. Почему многим мальчикам-мужчинам нравятся развлечения и серии гонки на машинах по грязи? Не знаю, тут имеет ли это к фрейдистским каким-то, значит, что-то этот, но... Ну, типа вот...
1: Мне
0: многим...
1: нравится. Мне даже квадроцикл в грязи не нравится.
0: Согласен. Хотя я был на мотоциклах, когда вот на мотоциклах я однажды был на этих соревнованиях. Да, именно по вот этим трамплинам. И там тоже было грязь.
8: Ну, машина в гонке прикольно, но надо погрузиться в этот процесс тогда.
0: Не знаю.
3: Дети любят топать в лужах.
8: По пересеченной местности.
0: Да, кстати, да,
3: может быть, что-то и у нас от этого остается.
0: Хорошее. Да, дети действительно любят. Ну и вообще грязь.
3: Нет, и вообще дети.
8: Самоцельным, скорее
0: всего. Нет, там есть. Там можно было, так сказать, ну, есть такая анальная эротика по Фрейду, значит, потому что детям запрещают играть с грязью, и поэтому у них потом, так сказать, вытекают какие-то другие вещи.
10: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков. Уникальный тандем. Экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Включение фиджитал спорта в школьную программу. Контекст. Первые результаты эксперимента, проводимого в 59 школах, признаны положительными. Минпросвещение заявило о возможности включения фиджитал спорта в качестве вариативного модуля в образовательную программу для школьников. Уникальность дисциплины в совмещении состязаний в двух форматах – цифровом и физическом. Участники турниров сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а затем выполняют те же упражнения на реальной площадке. Очки, полученные в обоих форматах, суммируются. По подобной схеме выстраиваются фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-гонки и фиджитал-единоборство. В 2023 году Минспорт официально признал эту дисциплину видом спорта и включил в свой реестр. Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев пояснил, что задача фиджитал-спорта – отвлечь ребенка от компьютера и вывести его на улицу. Мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. В среднем ученики проводят в онлайне по 4 часа в день. Причем объем экранного времени увеличивается с возрастом. Зачастую дети забывают о правилах работы с компьютерной техникой. Прежде всего, о хорошем освещении помещений. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 6 часов утра, в Новосибирске 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Артиллеристы Вооруженных сил России вытесняют ВСУ на Краснолиманском направлении. Денежные переводы из России составляют восьмую часть ВВП Армении. В Китае отмечают праздник драконьих лодок. Далее подробности. Артиллеристы Вооруженных сил России вытесняют ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. По словам начальника пресс-центра группировки войск Ивана Бигмы, Запад при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесла серьезное поражение противнику, заняла более выгодные позиции в зоне проведения спецоперации. За сутки уничтожены до 210 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 18 наземных роботехнических комплексов и 4 склада боеприпасов ВСУ. Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия. Напомню, парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Россия в этом году возобновила поставки крепких спиртных напитков «Доминикану», сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». Так, за 5 месяцев было поставлено 20 тонн продукции на сумму свыше 70 тысяч долларов. Самую крупную долю в поставках занял джин – около 67%. При этом за весь прошлый год из всей продукции Россия экспортировала в «Доминикану» лишь воду. Денежные переводы из России в Армению в прошлом году занимали наибольшую долю среди всех зарубежных переводов в страну и составили примерно 4 миллиарда долларов. Это восьмая часть ВВП республики. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на армянский Центробанк. Помимо России, крупные денежные переводы в страну поступали из США, более 700 миллионов долларов. Ранее в марте парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В свою очередь, президент России Владимир Путин на встрече с премьером Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе из ЕС и с ЕАЭС невозможно. При выходе из ЕАЭС страна может потерять торговые привилегии, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев. Троих жителей Приморья заключили под стражу по подозрению в попытке контрабанды крабов на почти 2 миллиона рублей на маломерных судах. Об этом сообщает региональный следственный комитет. В декабре прошлого года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали фигурантов при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Европейского экономического союза. На борту судов было обнаружено и изъято 839 особей живого краба камчатского. Жители Китая в пятницу отмечают один из самых древних и почитаемых национальных праздников – праздник драконьих лодок. Празднику уже более 2000 лет, а с 2009 года он внесен в список материального наследия ЮНЕСКО. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM Москва. Работают все радиостанции столицы и страны. И это значит, что в эфире «Радио Спутник» и программа «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров, а в гостях у меня сегодня очаровательная актриса театра и кино, актриса озвучания, официальный голос Алисы, Татьяна Шитова. Танечка, здрасте, дорогие.
3: Всем привет.
2: Очень радостно вас видеть. Мы до эфира с вами болтали про наши альма-матры, щепку, щуку, вспоминали эти театральные годы. Знаю, что у вас дочка поступает. Мы об этом будем сегодня обязательно говорить, но начнем с блица. Короткий вопрос, короткий ответ. Вы по-прежнему Алиса?
3: Да, она до сих пор пишется, поэтому да, это я.
2: А какие обязательства на вас это накладывает?
3: Я бы сказала, что это все-таки больше каких-то приятных бонусов, нежели прямо жестких обязательств, таких их нет.
2: Какую роль вы бы хотели сыграть из вот там мирового репертуара?
3: Я так много проработала в театре, нет такой роли, которую бы мне очень вот прям хотелось бы сыграть. Ну, или, не знаю, Гамлет, да, в женском обличии. Мне скорее больше интересно попасть в крутой режиссерский проект, а там можно играть все что угодно, лишь бы это было очень интересно.
2: Что вас разделяет с профессией актера сегодня?
3: Разделяет? Ничего. У меня также остается театр, также сейчас есть съемки в кино. Ну, а, собственно, дубляж — это тоже актерская профессия. Эта профессия так и называется. Актер дубляжа.
2: А что вас раздражает в этой профессии?
3: Очень моя шкурка, ничего не раздражает.
2: Моя
3: мне
2: шкурка,
3: все
2: это
3: нравится.
2: Что значит?
3: Ну, это вот это моя кожа. Мне очень нравится актерство. Даже, например, можно пойти, да, вот приглашали в руководители курса, можно пойти в режиссуру, можно еще что-то. Я именно актриса. Меня в актерстве не раздражает ничего. Мне все нравится.
2: В профессии, да?
3: В профессии. А, если вдруг кого-то берут девочек на какие-нибудь съемки за красивые глаза, в общем, эта история меня тоже устраивает.
2: Ну, я правильно понимаю, вы закончили Щепкинское училище.
3: Да,
2: это вот курс Башарова, курс Дронова.
3: Да, Егор Дронова. Да.
2: Вопрос. Вот как бы мы с вами в этом смысле коллеги, мы театральное образование у нас за плечами, но тем не менее мы занимаемся не только театром сегодня. Вот как вы сегодня находите себя в этом, как сказать, в этой парадигме, что вы театральная актриса, но занимаетесь не совсем театральным делом?
3: Ну, я говорю, театр в любом случае у меня в жизни остается.
2: Вы работаете в театре?
3: Я работаю.
2: Где?
3: В театре. Я работаю в антрепризе, я работаю сейчас в проекте у Михаила Борщевского, вот, который КВН вел, который юрист, который и пишет, и ставит что-то такое. Ну, в общем, такая разносторонняя личность. Или так даже, скажем, у меня есть возможность выбора, мне дают, предлагают пьесы, я не иду, потому что я избалована театральными ролями, у меня там все было очень хорошо.
2: А к Борщевскому почему пошли?
3: Интересный проект. Интерактивный такой иммерсивный спектакль. Мне очень понравилось, что в первом действии актеры разыгрывают убийство, что на ваших глазах сейчас произойдет убийство. А во втором действии выходит Борщевский, и зритель становится как бы кто-то адвокатом, кто-то обвинителем, вот должны угадать, кто убил. Это вот такой интерактив мне очень интересен. Мне кажется, это вообще такая нота сегодняшнего дня. Не как-то такая четвертая стена, и все. А когда ты в таком в живом диалоге находишься...
2: Не могу с вами не согласиться, учитывая, что 2 года я играю в этом театре спектакль на двоих с Сашей Чернявским, то как бы я с вами полностью согласен. Вот голос, да, ну это ваша фишка, ваша изюминка, ваш сегодня главный ресурс, да?
3: Да.
2: Голос, который знают все, тем более как бы привыкли и так далее. Вот он был всегда такой в институте, его меняли, или вы родились таким голосом?
3: Я вообще никак не отношусь к своему голосу, дышу абсолютно ровно, потому что у меня голос абсолютно такой стандартный, среднестатистический. Не какой-то там колоколец, да, и не такой басистый, а он абсолютно такой на среднем регистре. Он был таким всегда, и в жизни я разговариваю своим голосом. И никогда в жизни в свою я не привношу вот это. А тебя остановит гаишник, а ты раз голосом, Алиса, или что-то. Я так люблю свою работу, что я немножко разграничаю. Вот это моя работа, любимая, это работа.
2: А как вы переключаете этот голос? Тынк, и все?
3: Ну да, да. Вот я сегодня ехала с водителем, ему я отказала, что-то с утра была не готова. А сейчас могу вдогон конечно, сказать. Привет! Вас приветствует Яндекс.Такси. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности даже на заднем сидении. Ну и так далее. Ты знаешь, у меня такой до маразма есть, когда, допустим, Таня Шитова и Алиса говорит. Например, да? Алиса, скажи, пожалуйста, кто такая Татьяна Шитова? Вот что мне удалось найти по вашему запросу. Татьяна Шитова родилась в 1800... А, Алиса, ты что, с ума сошла? Татьяна, я думала, вы вежливый человек. Алиса, я знаю, что ты иногда куда-нибудь не туда кого-нибудь заводишь. Все, я сама. Татьяна Шитова, актриса театра, кино и дубляжа. Ну, то есть это вот такая переключалка
2: легкая.
3: Коротко,
2: как это получилось? Как вы попали туда? Я понимаю, что вы миллион раз об этом рассказывали, нашим зрителям наверняка интересно.
3: Ты не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Это был тот проект, на который я идти вообще не хотела.
2: Так всегда бывает.
3: Да. Я вот, ну, настолько это было неинтересно, просто озвучить какого-то голосового помощника. И я даже пробы придумала, что самое неудобное время должны были собраться там представители Яндекса, их много, и я там им назначила, говорю, 20:00, вот там-то и там-то. То есть такой совершенно неудобоваримое, никому не нужное время. И все равно я все-таки прошла, и все равно, как бы, этот проект он зацепился на мне.
2: Сколько лет уже?
3: 8, если я не ошибаюсь. Тут уже перестаешь следить.
2: То есть вы изначально официальный голос, вот как
3: с самого первого дня.
2: Мне кажется, Алиса существует дольше, чем 8.
3: Может, 9. Мне кажется, 10. Я не помню, было я 10 или нет.
2: А вот нескромный вопрос. То есть, вот, грубо говоря, вас утвердили на эту позицию. Это какая-то долгосрочная история, да, долгий проект. То есть,
3: не было никаких вообще изначально поводов, что это будет долгим проектом. Никто не знал, выстрелит или нет. До этого же тоже были другие голосовые помощники, у Яндекса в том числе. Со мной параллельно писался мальчик. У нас абсолютно идентичный набор был слов и фраз. Я, честно говоря, думала, что поскольку в основном у нас женщин больше, чем мужчин, да, что, конечно, выиграет мужской голос. И я прям объективно, мне очень нравилось, как Женька пишет. И его тембр, и какой он.
2: Какой-то вот, известный артист.
3: В дубляже, да, да. Но он тоже театральный актер.
2: Евгений?
3: Вальс. Прекрасный, потрясающий, как человек. То есть я прям думала, что будет, вот уже не получится.
2: Ну вот 8 лет, да, вы 8 лет на себе несете Алису. Вот это, знаете, нету эффекта Шурика, скажите.
3: Я вообще эффект Шурика не боюсь и не очень понимаю, потому что все равно это тот проект, который приносит больше дивидендов, узнаваемости, славы, новых проектов, что вот почему-то я так всегда вот горела театром, всегда в театре вот эти роли, да, это говорю, вот прям мое-мое-мое, а выстрелила почему-то голосовой.
2: Так всегда бывает, в этом смысле я почему так докапываюсь до вас, потому что мне хочется, наверное, для себя услышать ответ на вопрос, который я себе часто задаю, да, театральный институт, годы работы в репертуарном театре, там, педагогика и так далее. А выстрелил в результате не да, там 120 рулей в кино, не театральной работы.
3: Да.
2: А вот, понимаете,
3: да.
2: «Радио Спутник» и «Эмпатия Манучи». Понимаете, как удивительно.
3: Да.
2: Вот вы для себя, как бы я скажу честно, я какое-то время...
3: Я отдаю себе отчет.
2: Да, я тоже отдаю отчет, но я в какой-то момент, там вот была большая разница. Например, на мне наклеили ярлык пародиста. Сейчас вот я ведущий, интервьюер. Вот вас как бы не триггерит чуть-чуть по поводу того, что есть священная профессия, а есть как бы вот то, что приносит и деньги, и узнаваемость?
3: Я думаю, что на сегодняшний день вообще вот такая эклектика, она должна быть совместимой. Не надо, я либо одно, либо другое. Давайте я буду все разграничивать. Вот сейчас жизнь такая, она немножко все... Ты должен все уметь, ты должен во всем быть, ты должен... Хочешь жить, умей вертеться, не знаю. Я очень люблю жизнь, поэтому я воспринимаю ее в любых ее ипостасях.
2: Как вы поняли это? 20 лет назад вы поступали в театральный институт. Вы же хотели быть артисткой. Огромный конкурс был тогда. Сколько человек?
3: Конечно,
2: Человек 300, по-моему.
3: Это я даже не помню. Это же целые эти очереди, куда ты там все носятся этими группами по всем этим театральным. Конечно. Да, я поступила. Это такое счастье. Вот сейчас у меня, говорю, дочка поступает. Сейчас тоже какие-то безумные эти конкурсы. Еще очень сложная система.
2: Ваша дочь поступает в театральный институт.
3: Да, в театральный институт. И это тоже какая-то сложная система. И у меня дочка тоже спрашивает. Говорит, мам, а вот если я там не пройду, а вот если бы ты не прошла, ты бы поступала бы, например, там на следующий год? Я говорю, я уже на сегодняшний день не знаю.
2: А что вы можете посоветовать вот молодым людям, которые сейчас проходят поступление, творческие экзамены, слушают наш эфир и смотрят программу?
3: Во-первых, это потрясающие ребята. Я прям вот пришла когда с дочкой, и вот они все такие молоденькие, хорошенькие, такие бутончики. Это такие прекрасные какие-то личности. Я не знаю, поступят они или нет. Конечно, где-то смелости. Я желаю всем удачи, потому что не всегда смелость, талант, удача идут рука об руку. К сожалению, это может быть, да, у кого-то сойдется в одной точке, а у кого-то нет.
2: А у вас как?
3: У меня все сошлось. Да, потому что я уже тоже думаю, наверное, это просто была удача. Я читала совершенно какой-то плохой репертуар. Я даже его вспомнила сейчас. То, что у дочки хороший репертуар, прям отобранный. Я думаю, боже мой, что я читала? Я читала какую-то ерунду, какую-то школьную басню, да, там «Волк и лиса».
2: Ну, прошли, ну, прошли, поступили.
3: Ну, да, да, я проходила, и я тура два творческих, я шла везде. А потом мне уже предложили в щепку, сказали, никуда не ходи.
2: Вот касаемо удачи, вы сейчас сказали такую фразу, вот должно удача с чем вместе?
3: И удача, и талант.
2: И талант. Вот в вашем случае, да, это же шанс, вот сегодня выпускается, помимо того, что поступают, огромное количество артистов выпускается. Ни на одном театре не написано объявление «требуется артист». Уборщица.
3: Да. Вот да.
2: Кассир, билетер, да.
3: Возьмут
2: а
3: тебя
2: артист
3: или не возьмут.
2: Нет. Вот сегодня от чего зависит успех артиста, который выпускается? Это случай, как у вас?
3: Нужно взбивать сметану. А ты ж не знаешь, где случай-то? Пойдет, где он тебя дожидается? Ты ж
2: это
3: не
2: как
3: знаешь.
2: Мышка, да, которая попала в молоко?
3: Ну, а что делать?
2: И чтобы выжить,
3: да,
2: она
3: да,
2: начала
3: взбивает,
2: и сметана.
3: Да, ты ж не знаешь. Я говорю, вот если бы я не пошла в дубляж, мне казалось, это вообще не мое. Я один раз заглянула и думаю, ну, это не очень по мне история. А задержалась надолго. И именно там меня нашли на Алису. Это прям буквально, не буквально, а был такой пример, они мне сказали на пробах, что вот вы озвучивали фильм «Она», где главный герой и только голосовой помощник Скарлетт Йоханссон. И я была против этой картины, я озвучила и сказала, какой бред, так нельзя, так не может быть, что ему всех реальных женщин ему заменил голосовой помощник. Но сегодня мы прям в этих реалиях живем. Вот. И удивительно, говорю, меня же нашли не в театре, меня нашли по озвучке, в которую я когда-то не собиралась. Идти нужно вот везде. Вот если куда-то зовут, не надо, наверное, успевать отказывать. Потому что ты не знаешь, что тебя ждет. И что может круто поменяться твоя жизнь.
2: То есть девиз какой? Суйся везде?
3: Ну, видимо, если так по-наглому, наверное, да. Потому что ты можешь быть чертовски талантливым, играть в одном взятом театре, например, и все. Да, у тебя, конечно, будет своя театральная история, театральная твоя публика, смотря, опять же, чего ты хочешь. А если ты хочешь чего-то большего, да, тебе нужно, да, там, в кино или куда-то, где-то светиться, чтобы за тебя схватились. Порой мой талант можно не разглядеть.
2: Как да, у Горького, знаете, да. сказано, что бездарность прорвется сама, вот, а таланту вот. Нужно помогать. А вам помогали?
3: Вот смотри, я оглядываюсь, когда назад, я думаю, ну, это потому, что я так старалась. Сейчас, когда я на это смотрю, думаю, да нет, наверное, потому что, ну, как и ты старалась, и тебя увидели, заметили, и тебе... Ну, это все равно помощь. Если на тебя режиссер обратил внимание, это очень круто, потому что он будет тобой заниматься. Так же, как я пришла, например, в озвучку, я не знала немножко, как это клеится одно с другим, актерство и вот, ну, в сочетании вот с экранным героем. И тоже просто было такое прям сарафанное радио, и я помню, как за меня взялась Турелёва, режиссёра звучания очень крутая. Она именно взялась, и она именно с тобой надо мной там, не знаю, корпела, работала. А вот не захотела бы она, и все, возможно, эта дверь бы для меня закрылась.
2: А почему дочку не отговорили идти в профессию эту?
3: Это не я. Дам, давай пойдем, я знаю куда-то.
2: А сама, да?
3: Да, поэтому мне дорого и ценно, что она сама. Насколько ее хватит и поступит ли она, это большой вопрос. Но я в любом случае поддерживаю дочь в ее стремлении. Она, честно говоря, волнуется. Она, ну, я помню, этот путь надо пройти.
2: Нет, безусловно, но вот у меня тоже дети, и я тоже прекрасно понимаю, что в какой-то момент может быть такая же история, как у вас. Но вот вы ее не отговаривали?
3: Нет, зачем? Что, я ей приведу свои плохие примеры, как где-то что-то не получилось. А ей зачем моя история? А потом опыт, ведь никогда... Личный опыт еще другому человеку не помогал, да, там, когда дают эти советы, ты их как бы не очень слушаешь. В этом смысле я очень благодарна своему отцу, а я из семьи военных, когда мне папочек сказал, вот перед там я поступать хотела, он говорит, Танюш, ты должна выбрать такую профессию, где тебе будет страшно интересно, потому что ты будешь проводить на ней большее количество времени в своей жизни. Да, я так думаю, надо же.

0: начале вот всю эту фишку, когда выстрелила Алиса, да, и пошли там, я не знаю, там, и пародии, и с ней какие-то, да, там, розыгрыши, еще что-то, я вообще-то как бы к очень стороннему проекту относилась. Во-первых, это просто один из моих проектов и одна из моих ролей. У меня ролей много. То есть мое отношение...
1: Ну, главное, это Алиса?
0: Да. Я признаю, что, конечно, да, вот я говорю, вот
1: без коннотации, я имею в виду, что просто факт.
0: Да, да, это факт.
1: Как вы к этому относитесь?
0: Просто принимаю. Ну, я говорю, плюшек от этого больше, чем и предложений.
1: Конечно, нет, безусловно.
0: Больше. А предложений не то, чтобы, да, давайте у нас другого голосового помощника озвучим, хотя и такие тоже. Ну, конечно, как бы нет, зачем? Есть один, вот он такой, он узнаваем. Зачем мне куда-то еще, да?
1: Изменила вас эта роль, Алиса?
0: Нет, ты имеешь в виду, например, я слышу везде Алису и думаю, о, это я! Нет, такого у меня вообще нет. Может быть, потому что слава меня догнала не когда тебе 20, да, когда у тебя может там поехать крыша, хорошо. В смысле слова, да, это простительно молодости. А, нет, я говорю, я абсолютно как бы окей, подумал, ну ладно, значит так.
1: Но она помогает больше, чем мешает?
0: Она больше помогает, потому что действительно у меня появился большой круг новых знакомых, да, которые привносят в твою жизнь, вот, говорю, это новые предложения. Я могу отказываться или не отказываться, но они есть. Поэтому это, конечно, интересно. Они, безусловно, все творческие, да, а вот, это там и принимать участие в шоу. Да, я говорю, я могу пойти, не пойти. Это другое дело.
1: Я видел афишу вашего спектакля «Антерпризова», не знаю, идет он или не идет. И там написано ваша фамилия,
0: так.
1: И в скобочках «Официальный голос Алисы».
0: А,
1: ну, как бы,
0: ага.
1: Чтобы люди понимали, кто и что.
0: Кто,
1: вот
0: да.
1: Вы от этого как?
0: Не знаю, может быть, на данном этапе это нужно прицеплять, потому что, допустим, ну, нет визуала, да, нужно, может быть, лицо, может быть, с этим связано. Ты знаешь, вообще, наверное, еще много чего существует, о чем я, например, не догадываюсь, например, или не знаю, да, за моей спиной.
1: Например?
0: Кто как. Ну, например, кто как называет или пользуется, или зачем тебя зовут.
1: Ну, Алиса, все, да, все, да, всех да. Знают, что
0: а
1: у вас
0: это,
1: Алиса.
0: У всех на слуху, да, у всех на слуху. Никак, ровно, никак.
1: Больше помогает или мешает?
0: Помогает.
1: Приведите пример.
0: Меня находят, там, или моего директора, или меня в сетях, и тебе все время что-нибудь предлагают. При этом как бы все знают, что нет, конечно, не то, что мы сейчас придем, и я как начну голосом Алисы всю передачу говорить.
1: А такое возможно? Такое тоже предлагаю?
0: Ой, ну, конечно, все что-нибудь хотят.
1: Чтобы типа 2,5-часовой эфир вы разговаривали как галонка.
0: Да, конечно, и предложения есть абсолютно такие разные сумасшедшие.
1: Ну, например, самое сумасшедшее.
0: Сейчас я тебе расскажу. Ты не поверишь? Я сама не поверила. Это были похороны. Я не люблю ходить на такие мероприятия, но это был очень дорогой мне человек, режиссер. Ну, все, значит, прошла вот эта, да, официальная часть, еще что-то, и мы там собирались еще, да, там где-то в ресторане. И вдруг мне его дочь, Лена, я вроде, и ее мама, вообще говорит, а Тань, а скажи несколько слов, как Алиса. Для меня это было сумасшедшее.
1: На похоронах, на поминках.
0: Ну да, вот, ну, прямо уже когда день в день, я имею в виду, да. Не официальную речь, но надгробную, да, а в ресторане. Для меня это было предложение такое аховое. Я никогда не думала, что на похоронах нужно, можно. Но мне пришлось сказать пару фраз, но я сказала, знаешь, как, в смысле, что это был потрясающий человек. Ну, очень вот так, коротко, лаконично, без всяких вот этих, да, привет, вот что мне удалось.
1: А вы понимаете, почему они просят это?
0: Нет, я не знаю, что. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся, но вот мне показалось, что это немножечко не очень правильно, но я не могла сделать замечание. Мы в такой ситуации находимся, да, и я как бы, я оказалась в вынужденной ситуации. Не будешь это там объяснить? Ну, Лен, ну, как бы не та ситуация была вообще. Но это для меня было такое предложение, я надеюсь, первый и последний раз. Не дай бог.
1: Фантастика. Ну, а нет такого, что, типа, вот пробуют на роль какую-то, смотрят и говорят, ну, зачем, давайте позовем артистку, а не Алису. Вот у меня такой говорит, зачем позовем, давайте Манучарова, он же интервьюер, давайте позовем артиста.
0: Было. Я вообще была поражена, потому что я узнала, что это были как раз-таки люди из мира дубляжа, которые со мной работали не первый год. Я писала картины. И вдруг мне говорят, нет, зачем на роль мамы звать Шитову? Она же Алиса, да. Как будто это перекликается. Я говорю, при чем тут мама, да? Ну, вот мама в мультике. Да, это какая-то добрая, что-то такое. Причем тут Алиса? Как будто она у меня вылезет где-то. Вот это было неожиданно, это мне было не очень приятно. А потом я тоже узнала за моей спиной, что так говорят. Или, ой, Шитова скоро лишится всех ролей, потому что она Алиса. Причем тут? Слава богу, это не произошло. Но вот эти разговоры за спиной, оказывается, они были.
1: Добрые коллеги, да?
0: Я не знала, да.
1: А вопрос, а вот эта история с Алисой. Вот объясните мне, пожалуйста, мне просто интересно. Это вот пожизненная как бы история. Вы не имеете права рекламировать другие колонки, быть голосом другой колонки.
0: Изначально, например, у меня не было никаких амбассадорских договоров, обязанностей и так далее. Это я ребятам сказала, что, ребят, когда мне предлагают рекламировать трусы голосом Алисы к 23 февраля, как бы, наверное, это не очень корректно. Но это я лично отказываюсь, мне предлагали быть другими голосовыми помощниками, я

0: понимала, что этого делать, ну, не надо.
1: Сами.
0: Сама, сама. Только потом я постучалась в Яндекс, да, и сказала, что, наверное, это как-то надо... Какая-то договорная, да, основа должна у этого быть.
1: Конечно.
0: Вот, да, это присутствует.
1: То есть у вас постоянный контракт?
0: Не постоянный. Почему? Мы каждый раз его пересматриваем. Я не знаю, эта история надолго, ненадолго. Может, она сегодня есть, а завтра ее не будет. Я не знаю.
1: Но это жесткие какие-то условия. То есть вы не имеете права рекламировать другие колонки, быть голосом других колонок, рекламировать трусы. Это все прописано? Не, ну кроме шуток, серьезно.
0: Ну да, ну трусы, конечно, в таких...
1: Ну образно, да.
0: Нет, а в каких-то коллаборациях, если это действительно стоящие интересные предложения, почему все рассматривается? Нет, все может быть. Просто это должно быть стоящее предложение. Ты и так звучишь, да, из каждой колонки.
1: Это ваша собственность?
0: Нет, это собственность принадлежит Яндексу.
1: Ваш голос принадлежит Яндексу?
0: Не голос, конкретно колонка Алиса, вот образ Алисы, не голос.
1: Ну а если вы этим голосом говорите в какой-то другой истории?
0: А в какой?
1: Ну, предположим, вот на радио вы можете разговаривать.
0: Парафраз – это просто ты как бы показываешь, не более того.
1: А фильм, предположим?
0: Тогда я буду разговаривать с Яндексом. Как бы, да.
1: То есть именно если этим голосом?
0: Да, если это нужно, если это интересно, если оно того стоит, то
1: Ну, как в фильме, скажем, вот вы говорили, привели пример фильма.
0: Вот.
1: Там, ну, я имею в виду, что если
0: там
1: будет
0: после. Там раньше это случилось.
1: Ну, то есть никаких наручников особых не осталось?
0: Особых нет, нет. Слава богу, нет. Вообще очень разумные как бы люди, хотя они вот там очень часто меняются. Но, в общем, всегда, да, можно такие...
1: А есть такие какие-то истории, когда вы благодаря Алисе получили какие-то бенефиты, скажем, роль или какое-то предложение серьезное и так далее? Вот у меня подруга, например, рекламировала там трусы, носки и так далее в соцсетях, а ей потом позвонили и говорят, давайте мы вам дом построим со скидкой 80%.
0: Она согласилась. Нет, дом пока мне дом не предлагали. Наверное, все впереди. Главное, не упустить эту возможность, этот шанс.
1: Ну, какие-то роли.
0: Тоже нет. Знаешь, тут я очень благодарна, что меня рассматривали именно как артистку. И я прям попробовалась в ряде очень хороших ролей. Я не прошла. Не знаю, почему. Вот, ну, может, в тандеме, в проекте, еще в чем-то, да? Что-то не сложилось. И, но это не потому, что я Алиса. Меня там пробовали именно меня как актрису Таню Шитову. Поэтому это вот за это я очень признательна и благодарна.
1: Сколько голосов, Таня, у вас?
0: Я так не живу, честное слово.
1: Ну, Алиса?
0: Ну,
1: вот сейчас
0: Алиса.
1: Вы разговариваете другим голосом.
0: Это мой голос, обычный родной. Я очень люблю, говорю, свой скрипучий родной голос. Нет.
1: Это вот он сейчас.
0: Да. Знаешь, как-то мне тоже говорит, Тань, ну так это тебе звонит по телефону, там что-то, а тебе что-то надо, да, там стиральную машинку починить. Ну ты какой-то голос включи. Я вообще никогда не пользовала. Но один раз был такой, мне долго-долго не чинили машину. Это было очень давно. И долго-долго мне не чинили. И все вот это там, деталь не приходит. И я все-таки так на мастера нарвалась по телефону, думаю, дай-ка я. И я... Очень ему пожаловалась, что как мне... Знаешь, вот что-то такое. И он так, хорошо, приезжайте, будет сегодня вечером готова машина. То есть, ну...
1: То есть помогает.
0: Я поняла, что да, срабатывает.
1: А минусы этого жизни вашей есть сегодня? О которых вы спокойно, трезво в эфире можете сказать?
0: Знаешь, я не очень люблю, скажем так, но это тоже, мне кажется, такая нормальная деформация, когда меня, например, приглашают быть педагогом по речи. Я не педагог по речи. Ну, как бы это очень у нас разный... Я могу, что... Конечно, я 4 года училась, конечно, да, сценическая речь у меня была, конечно, я могу поделиться опытом, но я не хочу, я за это не берусь. И у меня профессия актрисы в дубляже или в компьютерной
1: игре. Вас это обижает как-то, что вам предлагают эту историю? Ну, честно.
0: Раздражает. Не обижает. Понимаю, откуда ноги растут, как бы люди думают, а вот голос, а, тогда это, наверное, работа с голосом. Такое поверхностное отношение. Да, действительно, все не обязаны тебе знать все, конечно. Просто раздражает.
1: Основная ваша работа, это что основная ваша работа? Это какая?
0: На сегодняшний день я, слава богу, зачастую, действительно, я могу выбирать. Угу. И у меня действительно сейчас много свободного времени, да, график, как я. Мне всегда хотелось думать, а что, если я буду работать только, ну, там, 12 часов или 24 часа в сутки, и на этом все, как бы, это все, к чему, венец, да, торжества жизни. Вот это, как бы, нет, я не хотела так. Я очень, я люблю жизнь, я люблю путешествовать, я люблю своих друзей, я люблю с ними встречаться.
1: Ну, зарабатываете вы чем больше всего?
0: А зарабатываю я дубляж очень выборочно, выборочно.
1: Почему?
0: Потому что у меня было этого много. Зачем мне это повторяться?
1: Я не могу об этом не спросить. Сегодня вот зарплата человека, который занимается озвучанием, скажем, озвучивает вот главную роль, это на это можно жить?
0: К сожалению, плохой рынок, очень много демпингующих, и это неправильно. Ну, нельзя задешево. Твое искусство недешево стоит. И как бы и ты, и единичный, и штучный товар. Не знаю, я как-то так, наверное, к себе всегда относилась. У меня вообще всегда с этим были проблемы, потому что я все время пыталась повышать как ставки, повышать.
2: Ну, вот главную роль, сколько стоит озвучить?
0: А дело не от главной роли. Зависит не от главной роли. От человека, который будет. От личности. Да, да, да. Там, наверное, у Сережи Бурунова это стоит вообще запредельно, да. Потом у меня это может стоить так и сяк. Другое дело, что есть реально ребят, с которыми я 100 лет знаю. Конечно, я не пойду, у них я пальцы веером, да,
1: ну, гнуть вот средняя не буду. Зарплата это какая? Быть. Вот среднего я скажу, не специалиста, средняя. Не суперзвездного, как
0: вот
1: вы сказали.
0: Вот обычного, скажем, специалиста, дубляж, мне кажется, даже практически любой дубляж, главная роль или не очень главная, так. Это 5000 в час. Это деньги, деньги.
1: А сколько по времени нужно на это?
0: Например, ты пишешь 3 часа или ты пишешь 2 дня. Если 2 дня, будет аккордная цена. Но вот тут как бы ты сам решаешь. А кто-то готов и за 2 рубля. Ну, может, кому-то нужно руку набить, да, на этом. Я не знаю, каждый проходит свои жизненные этапы.
1: Точно так же, как мы проходим свои жизненные этапы, а наш жизненный этап просто реклама на Спутнике. Через минуту мы вернемся, не переключайтесь.
3: Дуэль с Манучаровым.

0: устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Дуэль с Манучаровым.
1: И снова 91.2 FM, и снова «Спутник», и снова «Дуэль» с Манучаровым. Татьяна Шитова сегодня у нас в гостях. Мы говорим про зарплаты специалистов, то есть небольшие.
2: Небольшие.
1: Угу. Как вот вы видите вообще будущее с точки зрения искусственного интеллекта, да? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, мы такие, как бы, как сказать, заросль искусства театрального, да? Мы такие, как бы, динозавры в этом смысле, заканчивавшие театральный вуз, работавшие в репертуарном театре. Вот бац, пришел интернет, и ты стал голосом этого интернета. Вот вы в этом видите какое-то, как сказать, будущее, там, игры, кино, это понятно. А вот дальше что? Что будет дальше? Профессия актера, может быть?
2: Но мне кажется, что, например, с дубляжом тут история посложнее. Да, можно озвучивать искусственным интеллектом, да, голосом какие-то передачи, да, там, о природе, еще что-то, где один единый темпоритм, и не сильно меняется голос, и настроение диктора тем более. Вот такие проекты, да, окей, пускай это будет, я как бы здесь считаю,
1: что вашим голосом разговаривает искусственный интеллект. Более того, даже фильмы я видел сейчас, вот готовясь к эфиру, я видел целые фильмы в сети, которые озвучиваются... Вашим голосом, голосом Алисы.
2: Ну, нет, не все.
1: Ну, небольшие,
2: На самом деле, здесь есть, вот здесь есть жесткое ограничение по правам, как бы они имеют право. Это экосистема Яндекса, поэтому это если Яндекс делает, то
1: да.
2: А если это делает кто-то другой, ну, просто,
1: ну, не
2: значит,
1: вопрос, кто это делает. Не к слову по поводу там пиратства, а к слову, как бы ощущение дальнейшего. То есть от нас что, вот от артистов театральных, а что останется?
2: Что останется?
1: Афиши, понимаете, воспоминания, фотографии зрителей и так далее. А это же цифры. Вы понимаете, что это на всю жизнь, пока человечество живо и существует, вот эта цифра, это Алиса, ее голос, они будут в сети. Вот вы с этим как? Или не думаете об этом? Вам все равно. Я об этом не думаю.
2: Я об этом не думаю.
1: Ну, у вас стало меньше работы в связи с тем, что вот искусственный интеллект озвучивает фильмы?
2: Нет, конечно, нет. Нет. А меньше, может быть, работы, потому что когда-то официально ушел Голливуд, вот, скажем так, да?
1: А как это? То есть, типа, все, да?
2: Ну, мы как бы официальные голоса, в общем, ну, если быть честными и порядочными на сегодняшний день, да, то мы не имеем права, да, выходить в официальный дубляж или когда идет дубляж на большом экране. Это делаем, соответственно, не мы, как бы должны делать не мы, да, а страна какой можно,
1: как
2: да,
1: интересно.
2: Делать.
1: А вы официальный голос кого?
2: Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Марго Робби, Эмма Стоун, ну, в общем-то, я их и не пишу. Я их могу записать потом, но это как хоум-видео, да, когда просто после официального выхода, да, ты можешь там, да,
1: пиратство.
2: Пожалуйста, переозвучить. Пиратство занимается тем, что они выводят картину, она идет в прокате. Я в этом не участвую.
1: В смысле прокате? А, в
2: когда
1: кинотеатре?
2: Когда приходят, да.
1: Нет, я имею в виду, послушайте, я также скачиваю пиратские фильмы, также смотрю «Семью», здесь ничего такого нет. Время, которым мы живем, как бы диктует свои правила. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, вот, грубо говоря, выходит фильм с героиней с вашей, которую вы озвучиваете, голливудская. Западные все эти истории запрещают. Голливуда в стране нет. Вам звонит какой-нибудь, понимаете, лорд фильм или что-нибудь такое, и говорит, давай, Танюш, переозвучь нам, мы как раз это сейчас вот в ВК и в Рутуб зальем. Это, ну, как бы,
2: сейчас
1: что?
2: Я скажу, у меня было таких, наверное, только пару. Вот за все время только пару таких эксклюзивных предложений.
1: Ну,
2: так,
1: это плохо, что ли? Как бы это нарушает какие-то ваши
2: моральные
1: принципы?
2: Скорее всего, наверное.
1: В чем?
2: Не знаю. Я, знаешь,
1: они же за это платят? Платят.
2: Смотри,
1: зритель смотрит.
2: Да. Знаешь, как, что меня останавливает? Мне где-то нравится, когда какие-то истории заканчиваются и начинаются новые истории. То есть я настолько много была, например, с голосом Скарлетт Йоханссон, но не могу тебе сказать, что она вот это ушло, и я так села и заревела.
1: Нет, Танечка, это другой вопрос. Смотрите, конкретный пример. Я такой, в этом смысле, герудотерапия. Знаете, что такое? Это вот я. Это пиявки. Значит, вот звонят вам Коля, Петя, Вася, Леня звонит вам из интернета и говорит...
2: Вот я говорю, это было всего-то пару раз.
1: Ну, коннотация этого как? Вам плохо? Вы отказываетесь или не отказываетесь? Я не буду отказываться, я для зрителя. Вы отказываетесь. Почему?
2: Только принимала участие.
1: Почему?
2: Я могу сказать, почему я принимала участие.
1: Не, ну это понятно.
2: Потому что мне это было интересно.
1: А отказывалась почему?
2: Я не хочу бороться за что. Окей, откроется другая новая дверь. Ушли. Хорошо, это был как бы огромный классный период моей жизни. Но, в принципе, я готова перелистнуть страницу и начать что-то
1: заново. То есть вы в этом смысле
2: это
1: с
2: есть?
1: Теми, кто говорит, что в России не будет этого голливудского кино, или с теми, кто это голливудское кино тащит сюда и озвучивает заново?
2: Я как бы не тащу не во втором случае точно.
1: Так, хорошо. Знаете, уникальность этого формата заключается в том, что иногда отсутствие ответа – это уже ответ. Я в этом ничего плохого не вижу.
2: Нет, я тебе говорю,
1: я считаю, что это нормально.
2: Пиратство не пиратство, что тащат голливудское кино, это здорово, но я там не звучу, меня там нет.
1: Мои коллеги,
2: да, но вот пара-тройка человек нас почему-то не участвует.
1: Почему?
2: Ну вот я тебе говорю, для меня это тоже какое-то переворачивание страницы. Опять гнаться за всеми их... Мне далеко не всегда интересен, я озвучивала проект со Скарлетт Йоханссон, фильм, она сказала «да». Я его озвучила... А потом, а зачем? Я даже не понимаю, зачем она приняла участие в этом фильме. Ну, как бы для меня это неинтересно. Этого было очень много.
1: Зачем Скарлетт Йоханссон приняла участие в этом фильме, который мне предложили озвучить?
2: Ну, вот Игорь, таких проектов у меня парочка. Mm-hmm. Не более того.
1: Я вспоминаю советскую какую-то нашу классику европейскую, там, например, Луи де Фюнес. Я вспоминаю все фильмы Луи де Фюнеса. Его озвучивал Яншин, по-моему, артист мхатовский. Mm-hmm. И это было просто
2: круто,
1: невероятно. И он стал голосом этого артиста Луи де Фюнеса и вошел в сознание советского зрителя.
2: У меня такой этап жизни, он был. Он был очень большой, я очень благодарна.
1: А еще это было...
2: Да, еще это было, знаешь, как это реально было очень круто, потому что это записывалось на очень крутых студиях, где было все очень качественно, где там, не знаю, нельзя никуда зайти, пройти. Куда-то пришел на проект, только на проект. Когда приезжали голливудские коллеги, да, с тобой поработать. Вот это было круто и качественно. А сейчас просто вдогонку, когда это все ушло, где-то как-то на коленке записывать.
1: Сережка мне, Сергей, о том, что он озвучивал однажды пиратов, каких-то пиратов Карибского моря очередных, он был официальный голос Деппа. В том числе. И я говорю, как это происходит, Сереж, объясни мне, расскажи. Он говорит, черный экранчик маленький, и видно только губы.
2: Да, когда это кружочек правда? Ловит. Да, когда вот бегающий кружочек, и ты подаешь, где твой вообще, что, как она выглядит, что, как глаза, как, что она выглядит.
1: То есть даже
2: играет?
1: Лица нету.
2: Да, бывает прям совсем очень все плохо и печально. Особенно это бывает на пробах, естественно. И когда еще сетками экран, ну, все. То есть
1: зачем это делает? Чтобы не скопировали?
2: Да. Чтобы не было пиратства. Ты потом и полную картину озвучиваешь, она тоже вся в сетке, еще чем-то прошита. Ну, то есть ты, у тебя такой, ты не очень хорошо видишь. Да, да, к сожалению, да.
1: Какая ваша главная роль озвучания, если не говорить про Алису?
2: Мне нравится Марго Робби в фильме «Тоня против всех». Это реальная история. Это знаешь, когда тебя впечатляет фильм, когда ты после, вот, ну, когда ты его озвучил, пошел шерстить интернет, а что же это реально была девушка такая, как это Тоня Хардинг, это, ну, то есть это прям прототип, все очень жесткое такое реалистичное кино, такое как бы рубленное, жесткое, мне очень нравится. Я не люблю ужастики, я не люблю фэнтези, я не люблю комиксы, сейчас тоже на меня посыпется, как она не любит комиксы? Я люблю живое, реалистичное, суровое кино, вот правда жизнь, мне вот это интересно. Вот, вот Тоня против всех с Марго Робби, не ее там отряд самоубийц, хотя она там потрясающая. Вот что мне ближе? Вот это. Какие-то, возможно, исторические картины. Ну, какое-то драматическое, историческое. Что-то такое мне близко. Вот это интересно.
1: Я хочу поговорить про ваш аппарат, про голос. Про вот эту историю с тем, как вы его сохраняете, как вы его рождаете. Я правильно понимаю, что вот в институте, когда вы поступили, вы впервые начали заниматься сценической речью, художественным словом и так далее. Вот сегодня какие упражнения, процедуры, приметы сопровождают ваш инструмент?
2: Знаешь, очень благодарна своему голосу, что он меня вывез, что называется, потому что я была как раз той неудобоваримой артисткой, которая всегда теряла голос. Я теряла голос.
1: В институте?
2: В институте. Я в Амхате, у Доронины, да, там же огромная сцена.
1: А вы работали в Татьяне Васильевне?
2: Да. И она мне очень доверяла, это главные роли. Я как крикну, у меня потом, ну, играют другие составы. Это было ужасно. И мне даже, у меня был какой-то узелок на связках, предлагали эту операцию сделать, но я испугалась. Там же можно отчекнуть чуть больше, и останешься без голоса навсегда. Вот, потом, и я все время, мою гримерку все знали, потому что я все время там распевалась, ходила к Марине Никольской, все время еще после института, все это речеговорение, сказать туда-сюда.
1: Это какой,
2: это какой-то кошмар, это моя прямо больная вот ахиллесова пята. И надо же, именно голос, вот парадокс, именно голос принес мне вот эту какую-то сегодняшнюю
1: знаемость. Ну, а сегодня какие-то секретики?
2: А упражнения я всегда делаю. Я не знаю, конечно, многие могут вот, читать хорошо с листа. Нет, я обычная скороговорка. Я даже, знаешь, как говорю всегда там ребятам, я говорю, не гонитесь, как вот у блогеров, да, вот они одну как запили длинную скороговорку. Я говорю, а в нужный момент она не всплывет, ты не вспомнишь. Простые вот эти, а то бы так копыт пыль-попыль летит. Все туда-сюда. Говорю, вот 10 раз сказать. Очень, мне кажется, что все должно строиться на очень простых вещах. А потом не все станут актерами, да? Если тебе нужно просто прокачать голос. Или, я знаешь, как говорю, никогда не уходите далеко от своего голоса. Ну вот не то, что у тебя должен быть обязательно какой-то... Да зачем? Это не секс по телефону. Голос у тебя должен быть...
1: А вам предлагали, кстати, там работать?
2: Да, мне много чего предлагали.
1: Нет, ну правда.
2: Да. Да.
1: Вот прям в эту историю.
2: Ну, это одно из предложений. Ну, это же тоже все предложение.
1: Как это было, расскажите? Позвонили, сказали, вам
2: да,
1: у вас
2: ну,
1: такой
2: нет,
1: красивый
2: голос?
1: Сказала,
2: да, да. Ой, ладно, когда мне так говорят девушки. Хуже, когда попадаются в сетях парни, которые говорят, Татьяна, прослушайте мой голос, они записывают. У меня такой, говорят, такой сексуальный голос. Я думаю, ну что мне с ним делать?
1: Они звонят тебе, чтобы помогли, да?
2: Да, я говорю, я не знаю. Тем более, что я не режиссер, я не директор. Я говорю, я не стою в свободной кассе, не могу устроить. Я говорю, сама кастингуюсь, хожу.
1: А пишут что-то люди вот по поводу голоса?
2: Пишут, всегда пишут. Всем интересна эта история. И именно, мне кажется, больше интересна, наверное, как история успеха вот с Алисой. Да, или кто-то есть, кто интересуется дубляжом. Но я тоже говорю, ребята, это не курсы по речи. Это, прежде всего, это мастерство артиста. Да бог с ним, что вы там не выговорите что-то. Вам у вас будет второй дубль, третий, четвертый, пятый. Ой, знаешь, у меня какая была смешная оговорка. Ну, все же оговаривается. Я помню, что-то думаю. Я так у меня виртуозно, быстро. Что-то там с листа делать. За какую-то героиню. И вдруг у меня так... А, есть такое выражение, да, устойчивое. Как подсказывает здравый смысл. Ну, да, расхожее. Как оно мне... И мне режиссер Ваня Калинин остановит. Говорит, Танюш, у тебя как подсказывает здравый смысл. Придется переписать у всех остальных подсказы.
1: А с возрастом голос меняется?
2: Я думаю, да. То есть это может быть да, может быть нет.
1: У вас?
2: Сейчас дойду. Вот я, например, на свою Скарлетт Йоханссон, с которой я 100 лет была рука об руку, несколько раз перекастинговывалась. Потому что именно, что голос может меняться. Да, ну, не знаю, кажется, ниже, грубее, еще что-то. Нет, в принципе, мне кажется, если ты вот именно актер дубляжа, у тебя голос очень проработанный, ты можешь на все лады разговаривать. В жизни ты можешь разговаривать своим, но, в общем-то, ты легко подстроишься. Потому что те же вот, когда рука набивается на мультиках, вот этих мультяшных историях, это, конечно, вынос мозга.
1: Почему?
2: Ну, потому что ты здесь, из-за этого персонажа, и вот это начинается, вот эта катавасия. Вот. Если честно, я не очень люблю.
1: Типа много персонажей, да?
2: Ну да, знаешь, когда раньше на заре твоей юности ты писал, у тебя пачки, еще пачки были эти текстов, где надо 15 серий, это мультика, давайте, да. И голос один уже засыпает. Ну, в общем, это так, забавно, но не очень. То есть, если только тебе на этом надо набить руку. В общем, я такие вещи не люблю.
1: Меняется ли ваш голос с возрастом?
2: Как я далеко ухожу. Лучше, наверное, спросить моих родственников.
1: Ну, родственников мы сейчас не можем вызвать. Но вот я могу сказать, как зритель, да, у меня вот тоже колонка Алиса дома.
2: Ну.
1: Вот, и я скажу честно, как бы, ну, вот я слышу вас сейчас, это не первый раз, когда мы встречаемся, мы были однажды в какой-то компании.
2: В Голливуде?
1: Нет, в какой-то компании где-то я слышал, так. Или на сцене где-то выходили, так. По-моему, на какую-то премию и так далее. На мой взгляд, ваш голос не меняется, он такой же, как вот в колонке в этой.
2: Да.
1: Да? Но вы это чувствуете?
2: Нет, я так не чувствую. Ты знаешь, я вообще так...
1: То есть меняется или нет?
2: Нет, я, знаешь как, я себя так не слышу, в плане я очень себя слушаю изнутри. Вот для меня, например, не было традиции, как у многих тоже у моих коллег есть, вышло кино со мной с моим голосом, пойду посмотрю. Я как бы, нет, если такое очень интересное кино, я кино иду смотреть, а не слушать свой голос или какой он был там в данном образе. Нет, мне кажется, что голос — это история, это же как твои отпечатки пальцев, очень индивидуальный, и это как отражение тебя, твоего состояния на данный момент, здесь, сейчас. Может, я потом закрою дверь и так выдохну, и буду с голосом ниже.
1: У вас так, как сказать, по жизни, вот мне кажется, достаточно такое ровное. Восприятие голоса, имеется в виду, как бы вы как воспринимаете,
2: да,
1: свой голос, и
2: как
1: вы его, нет, как вы его транслируете. Достаточно такое вот нейтральное, ровное, без коннотации отрицательной или положительной. И то же самое есть в Алисе. Она абсолютно,
2: да,
1: ровная.
2: Да.
1: Нельзя сказать, нравится ей или не нравится есть.
2: Да.
1: Это от вас? Или эта задача Яндекса была,
2: нет,
1: вам поставлена?
2: Нет, задачи вообще уже давно растут, и они уже другие. То есть, с одной стороны, хочется Алису разнообразить.
1: Вот эта интонация, это вы?
2: Ну да, конечно. А ее хочется, да, больше, ну вот с каких-то, да, перепадов, да? А с другой стороны, я знаю, что Яндекс боится тогда потерять пользователей. Как бы нет, всем же нравится, когда, ну, с тобой как бы добросердечно разговаривают. И вот мы не можем это победить. И мы когда встречаемся, я говорю, так как мне сейчас? Давайте попробуем что-то более нагло. Нет, все, протестировали. Пользователя нет, ему нравится все-таки, когда такая...
1: Так, да?
2: Да, вот все-таки. Я говорю, тогда давайте определяться. Она такая, мы ее оставляем ровной, или она, да, может где-то что-то ответить.
1: Вот я вспоминаю голос Джигарханяна, Ланового, Басилашвили, Френдлих,
2: угу,
1: Татьяны Васильевны Дорониной.
2: Да.
1: И понимаю, что это вот голоса, которые мы могли бы узнать с первых секунд,
2: да,
1: с первых,
2: угу,
1: нот. Угу. Настолько был узнаваемый голос.
2: Угу.
1: Вот сегодня, кроме Гарика Бульдока Харламова, И вот...
2: Это вот это история.
1: Да, ну это там, как сказать, полюсы, да, вот плюс, минус, да, образно говорить. Я узнать голос никакой не могу. Это нормально, что сегодня из самых узнаваемых голосов, если на улице подойти к человеку, он скажет «Алиса». Что это такое? Вы об этом не задумываетесь, учитывая, что вы из профессии актера?
2: Я так скажу. Я поэтому в жизни разговариваю абсолютно своим голосом. Никаким не придуманным образом, да, голос с образом, чтобы он вязался. Я всегда стараюсь говорить своим голосом. Но и то бывает так, что человек, отвернувшись, говорит... Это же вы там озвучивали то-то, то-то. Именно отвернувшись, ну, когда просто слышит голос в его естественном восприятии. Нет, никогда. Я вот говорю только своим голосом, все. Узнают, даже не узнают, очень хорошо, не надо.
1: Почему?
2: Потому что это мое. У меня есть мое какое-то пространство, это мое личное. Нравится, не нравится. Я помню, знаешь, у меня тоже был такой звонок. А мы хотим, чтобы вы озвучили. А я так очень издалека, так, да, ну, что-то такое. А потом меня даже спрашивают, а это точно вы озвучили? Ну вот, потому что я разговариваю. Как... Потому что это мое. Это вот я не пускаю эти границы.
1: А вот, к слову, по поводу хорошо, нехорошо, узнают, не узнают. Ну, наша профессия, это наша профессия, не
2: да,
1: надо ничего рассказывать.
2: Да, нужно быть узнаваемым, да.
1: Да, но тем не менее. Вот я боюсь заходить в эту историю, но не могу вас не спросить об этом. Обидно ли вам, что вас узнают не по внешности, роскошной, красивой, все еще молодой артистки?
2: Спасибо.
1: А голоса прекрасного, бархатистого, узнаваемого, любимого, но, тем не менее, не по картинке, а по голосу.
2: Нет, ситуация поменялась. Вот теперь меня, но все же изначально благодаря голосу, да, проекту «Алиса», вот теперь меня, все-таки мы живем в век интернета, сложно, наоборот, спрятаться. Угу. Узнают все. Ну, не все, в смысле, меня могут узнать в магазине по внешности, да, не потому что я заговорила по «Алисе», да, а там в аптеке, в аэропорту.
1: Ну, а когда этого вот... не было, когда внешне не узнавали, узнавали только по голосу? Вы что,
2: я помню, что в какой-то момент у меня профессия актера дубляжа, я подумала, мне не очень хочется всегда сидеть в этих четырех стенах, потому что я актриса, потому что это, ну как, товар лицом, да, все равно. То есть вот, когда было прям много-много, mm-hmm. мне, знаешь, в жизни бывало по-разному, то много-много было mm-hmm. репертуарного театра, то я ушла в антрепризы, стала много-много mm-hmm. куда-то ездить, гастролировать, тоже поняла, что переела, больше не хочу, вот. Или когда ты в кино, или вот потом дубляж, мне говорят, Таня, тебе вот здесь везет. Ну, возьми это, да, как бы
1: а
2: класс.
1: А где эта грань между «я хочу, чтобы меня узнавали» и ваша фраза, которая прозвучала
2: это
1: несколько секунд назад,
2: это
1: мое личное пространство, не узнают, и слава богу. Коротко, если можно.
2: Я все-таки актриса от и до, да, от макушки до пят. Я хочу этой узнаваемости, да, признание и успех. Это должно быть с артистом всегда. Скажем так, а-ля «когда я дома». Я не люблю открывать двери, если мне звонят. Зачем? Это я, это мое.
1: Друзья, пишите, если хотите Танечке позвонить в дверь, сначала напишите. То же самое, что делают наши очаровательные зрители и слушатели. Вам нужно надеть вот эти вот наушники и послушать, что же они вам заготовили. Предупреждаю сразу, я к этому не имею никакого отношения. Они пишут в редакцию нашей радиостанции.
2: Хорошо.
1: Итак, прошу.
3: Что бы вы сказали Скарлетт Йоханссон при встрече?
2: Я вообще не мечтаю с ней встретиться ни разу. Зачем мне с ней встречаться?
1: Ну, предположим, вот она сказала бы, я хочу посмотреть русскую талантливую артистку, которая меня всю жизнь озвучила.
2: Да,
1: покажите,
2: я бы сказала, а нам есть что показать, и вышла бы такая красивая я. Я радостно искала, привет, дорогая.
1: Ну, хотели бы встречи такой?
2: Вот в уме, что хочу, вот одно из мечтаний, такого нет, этого пункта у меня нет. Но, кроме того, я ее видела, когда она была на первых «Мстителях», они приезжали все в Россию. Но я увидела ее вот так, как бы издалека, и я разочаровалась, потому что она же играла «Черную вдову». Это такое, да-да, она спасает мир, да.
1: Следующий вопрос, прошу.
4: Алиса, ты счастлива?
2: Да, я счастлива.
1: О, боже мой, как это умилительно выглядит, когда вы долго рассказываете как человек, и вдруг переключаетесь на вот этот искусственный интеллект. И это сразу такой контраст человека и цифры. Вот каким-то образом я, может быть, брежу, но у меня ощущение, что вот этот голос, он абсолютно олицетворение, может быть, это привычка, абсолютно нейтрального вот такого компьютерного голоса. Вам не страшно от этого, нет? Что он в какой-то момент может сказать, итак, дорогие друзья, до конца света осталось 4, 3, 2... Один, прощайте.
2: Слушай, ну да, этих фильмов-то вообще очень много, да, и постепенно реальность приближается такая. Не знаю, я живу сегодняшним днем.
1: Угу. Следующий вопрос, прошу.
4: Быть только голосом дубляжа для актера норм или стрём сегодня?
2: Для кого-то норм. Для меня, ну, тогда, скажем, стрём. Нет, я считаю, что артист должен в разных своих ипостасях проявляться и работать на разных площадках.
1: Умоляю, пожалуйста, вот слово «норм» и «стрём» замените на какие-то другие.
2: А, да.
1: Более подходящие хотя бы, ну, как сказать, ведущему этой программы.
2: Да-да-да.
1: Это не только интернет, это и радио. У нас самая большая радиосетка в мире сегодня. Поэтому, дорогие друзья, ну, мы для вас тоже пытаемся как-то быть лучше. Будьте лучше для нас тоже. Следующий вопрос.
5: Вы свой голос всегда узнаете?
2: Нет, моя дочь мой голос всегда узнает. Я просто не отслеживаю свой голос. Не отслеживаю.
1: Как вам повезло? Вам все со всех со всего мира говорят про ваш голос. Это же как не сойти с ума в этот момент.
2: А я тебе говорю, потому что я всегда разграничиваю. Я вот, да, там хочу быть вот такой, да, и когда. А все, я в домике.
1: Следующий вопрос, прошу.
6: У вас было головокружение от успехов? Как часто?
2: Нет, а потому что успех, вот, да, скажем, такой большой, да, в связи с проектом «Алиса», он пришел в моем уже зрелом возрасте, который уже сформировался. У меня не головокружение от успеха. Меня преследует, чему я очень рада, когда я счастлива в какие-то большие грандиозные моменты. Меня, вот ты же понимаешь, что счастье, оно же пару секунд длится, это просто какое-то мгновение ты его ощущаешь. Вот. Вот этим моментом я радуюсь. Это не головокружение от успеха, счастье испытываю.
1: Ну, снимайте тогда эти наушники. Слушайте, я вам хочу сказать спасибо за эфир. Вы знаете, как-то так, я вот, ну, как бы, понимаешь, артист, казалось бы, да, а вот у вас такое какое-то буддистское правильное отношение, может быть, мне показалось, может быть, вы это как бы маскируете и скрываете очень талантливо, но мне почему-то кажется, что вот за этой абсолютно неживой Алисой есть вот живой человек, и моя радость заключается в том, что сегодня мы этого человека показали аудитории.
2: Спасибо,
1: не первый раз,
2: приятно.
1: И не последний, но
2: спасибо.
1: Тем не менее, знаете, такая звездочка для меня, что
2: спасибо.
1: Из неживого живого. Я вас очень прошу, пожалуйста, поздравьте с началом прекрасного теплого времени наш коллектив, радиоспутник, наших зрителей, телезрителей, радиозрителей. Ну и, конечно, не могу вас не попросить сделать это не только вашим прекрасным голосом, но и голосом не менее прекрасной Алисы. Прошу.
2: Я счастлива, что наступили летние дни. Пускай лето в вашей душе будет всегда.
1: Ура! Татьяна Шитова сегодня на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю, в четверг, в 18:00 по Москве на радио «Спутник» 91.2 FM.
2: Муа.
1: Увидимся. Пока.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
10: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Саммит «Россия-АСЕАН» в Казани. Контекст. В работе юбилейного форума, посвященного 35-летию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, принимает участие Владимир Путин. В программе президента переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, султаном Брунея Хассаналом Балкиахом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Сегодня в созданной в 1967 году АСЕАН состоят 11 стран. Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С 1991 года между нашей страной и членами АСЕАН была сформирована многоступенчатая система механизмов взаимодействия. С 2017 года в столице Индонезии, Джакарте, работает постоянное представительство Москвы при организации. В 2018 году отношения России и АСЕАН получили статус стратегического партнерства. Оно развивается в сферах безопасности, здравоохранения, борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом. Товарооборот Российской Федерации со странами группы измеряется десятками миллиардов долларов, а ее инвестиции приближаются к отметке 15 миллиардов.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские бойцы уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении. Евросоюз никак не продвинулся в вопросе восстановления диалога с Россией. Мошенники предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ. Теперь подробнее. Операторы беспилотных систем группировки войск «Южная» уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. По его данным, в ходе воздушной разведки военнослужащие обнаружили пункт управления БПЛА противника, откуда осуществлялись запуски разведывательных дронов. Отмечается, что военные группировки продолжают круглосуточно выявлять и поражать объекты противника, обеспечивая поддержку российских подразделений на линии фронта. Атаку ВСУ отражают в Севастополе. Сбиты два БПЛА в районе северной стороны города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он также напомнил о мерах безопасности и заявил о необходимости покинуть открытые пространства. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили три украинских дрона над Тульской областью. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев. Повреждений зданий и инфраструктуры там не зафиксировано, пострадавших нет. Атаки ВСУ на город и спутник Запорожской АЭС «Энергодар» несут угрозу основному барьеру безопасности атомной станции. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, дроны ВСУ также атакуют транспорт, который движется по дороге в сторону станции и ставит под угрозу жизнь персонала и возможности ротации на объекте. Напомню, в среду после налета украинских беспилотников на «Энергодар» один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал. Евросоюз пока никак не продвинулся в вопросе восстановления официального диалога с Россией. Этот процесс находится в нулевой точке. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, европейские страны пока не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Он также уверен, что глава евродипломатии Кай Калас занимает радикальную позицию по Москве и препятствует возобновлению диалога. По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно. Россия в апреле сократила импорт немецкого шоколада до минимальной суммы за 4 года – 8 миллионов евро. Это следует из данных Евростата. Несмотря на это, Германия осталась его главным европейским поставщиком. Вслед за Берлином расположились и Бельгия, и Италия. В целом же Россия в апреле сократила импорт шоколада из стран Евросоюза на 21% в месячном выражении. Мошенники звонят выпускникам школ от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты единого госэкзамена за дополнительную плату, а в итоге исчезают с деньгами. Эксперты напомнили, что официальные комиссии никогда не звонят участникам экзаменов с подобными предложениями, а любые манипуляции с результатами строго запрещены. Все официальные итоги госэкзаменов публикуются только на специализированных ресурсах, и оспорить их можно только через подачу апелляции. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: 7:04 московское время, 19 июня уже на дворе у нас в эфире «Радио Спутник Экспресс». Екатерина Кириберева и Константин Придыбайло. Здравствуйте всем.
5: Вот если есть в мире постоянство, то это экспрессо на «Радио Спутник».
4: Ну, не факт.
5: Олицетворение.
4: Не факт. Ничего нет в этом мире постоянного.
5: Ну так, если вы включите «Радио Спутник» в 7 утра, в 7:04, в 7:05, то там обязательно будем мы, Константин Придыбайло и Кирберева Катерина.
4: Ну, хорошо, ладно, принято. Но вообще я не верю в постоянство, ничего. Все временно.
5: Все течет, все меняется. Нельзя войти в одну реку дважды.
4: Да. Вот это вот все.
5: Как сказал Конфуций, шучу.
4: Ладно, давайте отбивку и к новостям, которые меняются каждый день. Ну, что у нас из интересного произошло? Да, на самом деле, ничего хорошего, я бы вот так сказал. Тут Иран и США должны сегодня подписать в реальном времени уже соглашение. Венс должен был прилететь в Иран, а не вот то, как они там по факсу прислали.
5: Не, в Швейцарию.
4: Ой, в Швейцарию, да. Пизашкиану прислали по факсу подписанный документ Трампом, маркером толстеньким он подписывал, мы об этом говорили в эфире «Экспресса». Но почему-то Венс отменил вылет в Швейцарию.
5: Угу. Говорит, вообще все непонятно, как куда лететь, и что, мол, когда я туда полечу, в какой день это будет зависеть от того, когда туда полетит Иран. А Иран вообще говорит, знаете, ребят, у нас еще меморандум подписан, вот эта церемония, в принципе, нам и не нужна. Поэтому не хотите, не летите, мы тоже не полетим, и у нас есть чем заняться дома. Давайте вообще все это отменим.
4: Да, может, они и правы, почему нет? Они же уже подписали, по факту, юридически все готово. А каким-то образом встречаться, наверное, нет смысла.
5: Угу. Ну и тем более, не так уж и хотелось вас увидеть, да, не так уж и хотелось пожать с вами руки. Mm. Тем более, раз вы такие, что ну, поеду, не поеду, полечу, не полечу.
4: Логистика сложна, говорят американцы, еще что-то. Но вообще все внимание именно к Израилю, потому что Израиль является главным, одним из главных агрессоров вообще во всей этой истории. И я думаю, что и американцы, и иранцы, они сомневаются, что Израиль вытерпит, выдержит весь этот меморандум из 14 пунктов. Там, я напомню, в первом пункте написано, что нельзя атаковать в том числе и Ливан. А у Израиля-то, помимо того, что лапки уже давным-давно по локоть в крови, детей из Газы, и в Ливане они много поубивали мирного населения. Вот насколько хватит этого маньячного запала, или наоборот, не хватит маньячного запала у Израиля? Не
5: а знаю. Ты говоришь все внимание к Израилю, да? А я вот наоборот читаю все эти новости про то, что США подписали с Ираном, и как будто про Израиль молчок. То есть США, Иран, две стороны фигурируют, а Израиль такой, ну, где-то там на фоне. То есть даже Ливан чаще упоминается, чем Израиль, хотя на самом деле, конечно же, это и есть зачинщики фактически.
4: Ну, здесь, видимо, ответственность ложится на Америку, потому что к бабке ходить не надо, мы все знаем, что Израиль — это такая кукла, как это говорят на английском, маппет, да, а у нас это просто кукла с рукой в попе, вот, которая вот
5: Puppet.
4: Так вот.
5: Mm-hmm.
4: Нет, маппет у них, по-моему, нет, маппет шоу было.
5: Да, ну вот эти вот куклы, понятно, да, которые ты руку вставляешь, они как перчаточные куклы, да,
4: вот
5: такие.
4: Вот именно рука Америки торчит в кукле под названием Израиль.
5: Да, не просто марионетка, которую дергают за ниточки, а другого типа кукла. Но там, собственно, и Хаменеи, верховный лидер Ирана, вообще сказал, что изначально я имел совсем другое мнение по подписанию соглашения между США и Ираном, и вообще подписывать его не хотел. Вот, но когда... Собственно, президент сказал, что он будет защищать права там иранской нации, фронт сопротивления и вообще всю эту ответственность на себя принимает, то Хаменеи говорит, ладно, окей, давайте подписывать. Но это вообще не значит, что мы полностью принимаем точку зрения нашего оппонента. Ну, в этом случае, да, второй стороны подписания договора.
4: Слушай, ну вот ты в целом права. Паппет — это кукла-марионетка. А вот, вот это Muppet Show, которое мы все видели, американское, вот эти кукольные, это как раз-таки вот симбиоз английских слов. Марионетка, марионет и паппет, и кукла-марионетка. В общем, получилось Muppet. Mm-hmm.
5: Ну, я знаю, что просто паппетами вот эти как раз называют, которые на руку надеваются, и такие... Я в детстве играла в кукольном театре. У нас там, знаешь, были всякие вот эти вот куклы, и за ширмой, которые и марионетки, и ростовые куклы. То есть вот они всякие там. Очень интересно.
4: Минутка темного прошлого Катерины Кирибелевой.
5: Ну ладно уж, не такого темного.
4: Ну, в общем, тем временем верховный лидер Ирана Маджаба Хаменеи разрешил президенту Пезешкиану подписать меморандум США, но все вот как-то вот оно идет не так. Да нет, я думаю, Трампу-то без разницы. Он уже подписал, он уже сказал, что я победил. Трамп уже все готовится к 3 июля, ему уже плевать на все. У Трампа большая стройка, у них там строится целая там реконструкция аллеи идет, они не знают пока, что будут делать с этим октагоном, который построили возле Белого дома.
5: А что у них 3 июля?
4: 250 лет независимости.
5: А-а-а.
4: Что, там такая подготовка идет, это грандиознейшее событие, и власти, и лично Трамп очень много ресурсов в это вкладывает, чтобы отметить как следует независимость от Британии.
5: Как следует отметить.
4: Ну, для них это главный праздник. В Америке вообще нет более серьезных праздников, нежели День независимости.
5: А День благодарения?
4: Нет, это вообще фигня религиозная.
5: Да?
4: Конечно, это никому не интересно. Ну, просто все приезжают в гости друг к другу. А вот 3 июля, это прям, это парады, это все, это бургеры, это салюты, это парки развлечений, это главный праздник Америки, это 3 июля. И они к нему сейчас действительно массово, максимально готовятся. Ну, 250 лет. Независимости от бриташек.
5: Юбилей.
4: Это ого-го. Поэтому Трамп, я думаю, на самом деле, когда проиграл выборы в прошлый раз, он не сильно расстроился. Мне кажется, что Трамп хочет войти в историю как вот величайший президент, который в юбилейный там 250-летний год независимости от Британии совершил там прорыв. Он там организовал 5 войн, завершил 7 войн. Ну, то есть вот в таком ключе.
5: И то, для что них он это, в историю войдет, праздник. Это факт.
4: Он уже вошел, уже же президент.
5: Да, уже вошел. Ну, знаешь, президент президентом, но какой президент? Какой он яркий, эмоциональный, экспрессивный. Конечно, об этом будут помнить и говорить.
4: А, кстати, о президентах. Вчера не видела видео, как вчера открылась библиотека Барака Обамы?
5: Нет. Что там?
4: Барак Обама открыл собственную библиотеку. Она каких-то огромных размеров, там какие-то километры ему выделили земли, он там построил эту библиотеку президентскую, и вчера было какое-то очередное из мероприятий, как открытие, там целая череда вот именно открытий шла, и туда приехал Буш, Клинтон, ну, сам Обама был, и Байден. И сама церемония шла так забавно, интересно. Обама плакал на открытии вот этой библиотеки.
5: Растрогался.
4: Да, там какие-то слова говорили, еще что-то там хорошее говорили. Обама прям зарыдал. Билл Клинтон натурально уснул. Реально. Есть видео, где он просто прям за спиной Обамы храпит. Что входит в эту библиотеку? Помимо самих книг, там еще музей. А вот по поводу масштабов. 8
5: научный
4: гектаров.
5: Центр, я так понимаю, да?
4: 8 гектаров площадь, представляешь?
5: Угу. Ну да, там научный центр, где они какие-то исследования проводят. Я вот сейчас тоже зашла на сайт этой библиотеки. Вообще, вот несмотря на все, как можно относиться, для меня открытие библиотеки — это здорово. Я считаю, что вообще для любого человека, неважно, политика, какого-то культурного деятеля, там, ученого, это очень почетно, когда есть там библиотека, которая там названа твоим именем, которая с тобой связана, за которую ты отвечаешь, которую курируешь, это здорово.
4: Ну, мне кажется, Обама — это не самый лучший персонаж вообще, в принципе. Но даже лучше... Обама сказал, что российская экономика будет разорвана в клочья. Что там с экономикой, а? Барак, как дела?
5: Барак, как дела? Ну, я к тому, что как бы вот мы ни относились, и какими бы персонажами не были, но одни сжигают книги, и это определенный посыл, а другие открывают библиотеки. И вот для меня открыть библиотеку — это очень почетно. И вообще, я думаю, что когда мы говорим о пиар-шагах, вот если бы, например, Шаман... зарегистрировал вот этот вот «Я русский» свой бренд не для водки, а для там библиотеки, книг, какого-то культурного наследия, то вот это бы, конечно, было оценено обществом.
4: А я тут оговорился, я 3 июля, да, отмечал 250-летие США. 4-го же, господи. 3 июля — День независимости Республики Беларусь. Вот, видите, а я всегда путаю уже много лет. 3 июля, 4, они все время рядом идут.
5: Для меня очень печально, знаешь, вот эти истории. День независимости Республики Беларусь, День независимости России. То есть мы независимы друг от друга. Не знаю, для меня это вообще неоднозначная история.
4: Абсолютно однозначно.
5: А почему, чем тебе это привлекает?
4: Беларусь отмечает День независимости 3 июля. От 3 июля 1943 года освобождения города Минска.
5: А, от немецко-фашистских захватчиков. Ну так это независимость, это освобождение тогда получается.
4: День независимости, они так
5: называется,
4: отмечают.
5: Да?
4: Да.
5: Я думала, что это независимость опять от советского прошлого, когда мы были единой страной.
4: Нет, это единственная страна постсоветского пространства, которая отмечает свой день независимости от освобождения немецко-фашистских захватчиков. Беларусь захватывали на протяжении последних 100 лет как минимум дважды. Немцы захватили ее получается, где-то там 20-е годы отхватили там часть Западной Беларуси. Потом мы ее вернули, а потом они вот в 41-м с Бреста начали. Поэтому нет, к Беларуси у меня претензий нет.
5: Ну, название, да, просто такое. Как будто бы логичнее было назвать Днем освобождения. Да? Независимости. Ну, ладно, окей.
4: Не знаю,
5: понятно.
4: Может быть, да, но нет. А, да, американцы отмечают 4 июля. Прошу прощения, дорогие, но внимательные слушатели «Радио Спутник». Спасибо, что поправили. А вот, возвращаясь к библиотеке Барака Обамы, не знаю, что там за книжки будут, но Барак Обама для России не сделал ничего хорошего. Во-первых, Барак Обама виноват во всех наших загаженных подъездах. Мы это вспомним.
5: Да, кстати.
4: Кнопки в лифтах тоже Барак
5: поджигал.
4: Обама. Конечно. Ну, в общем, все, что связано с российскими подъездами, во всем виноват Барак Обама. Не стоит это забывать.
5: Да.
4: Ну, там много нюансов было, на это обратили внимание американские журналисты в основном, там, то, что Байден не поздоровался с Хиллари Клинтон, потому что Клинтон сказала, что идти Байдену на второй срок, это было ошибкой, на сцену не поднялась Камала Харрис вообще, в принципе, говорят, ей места не хватило, В общем, есть такие нюансы. Посмотрите видео, смешное. Там реально все спят, кроме Обамы, который плачет. Такое достаточно жалкое зрелище, в общем и целом, получилось.
5: Но, знаешь, я хочу все-таки подчеркнуть, что вот с точки зрения пиара, если бы там хоть наши политики, хоть западные, хоть какие угодно, всегда библиотеки, музеи, какое-то культурное наследие, я не знаю, архитектурное открытие, это всегда здорово. А вот когда мы что-то
4: подожди,
5: там...
4: а что здорово, если в этой библиотеке написано, что русские плохие, их надо сжечь? Ну вот библиотека Обамы. Я думаю, там ничего хорошего про нас не написано. И там написано, там лежат книжки, где написано, что во Второй мировой войне победили пиндосы. Что в этом великого? Ну что в этом хорошего? Спалить к чертовой матери это все. Ну реально.
5: Не надо палить книги, лучше писать свои, которые будут лучше, чем те, которые будут критиковать и которые будут показывать, что вот здесь правда, здесь неправда.
4: Согласен, но в библиотеке Обамы про Россию не будет ни одного хорошего слова.
5: Слушай, знаешь, что мне вспомнилось? Ты говоришь, что они там про нас пишут.

0: поменялось. Они же это продолжают делать и сейчас. Вон, зайди, там, открой какой-нибудь Threads, продукт компании Meta, запрещенный в России, или любое иноагентское СМИ, и все.
1: Да.
0: Все.
1: Ну, наверняка и сейчас вот в этой библиотеке и в других центрах тоже будут работать какие-то центры, которые будут изучать российскую душу, китайскую душу, ну, в общем, иранскую душу. В общем, всех тех, кто их там не устраивает и кого можно изнутри чуть-чуть подразложить.
0: Тут пишут, так оно и есть, Обаму можно спалить. Так он и так обугленный уже, вы Обаму видели? Немножко капелька черного такого юморка.
1: Черного юморка. Ладно, там Центком еще объявил о снятии морской блокады с Ирана, раз уж вот мы тут про Иран говорили. Все, сняли, вроде бы ушли оттуда эти корабли.
0: Да и ладно, честно, вообще без разницы. Там из интересного во Франции тоже происходит. Предприятие компании Delair, которое выпускает беспилотники для Украины, она была атакована. О происшествии сообщила газета «Паризьен», сославшись на собственные источники. То есть официально это никто не заявлял. Но 1 июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова, говорится в публикации той самой «Паризьен». Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленников, метавших зажигательные устройства в заднюю часть строения. Прокуратура города Тулузы квалифицировала случившееся как нанесение ущерба с применением опасных для людей средств. Ну, в общем, я так понял, что само предприятие не сгорело, хотя очень жалко. Но в общем и целом, да, атака некая была. А кто атаковал, интересно?
1: Российские хакеры.
0: Они вышли в офлайн и начали атаковать заводы?
1: Мне понравилось, я слушала, когда в среду вашу передачу с Марией Захаровой, где она сказала, что есть три врага, те, на кого они всегда все это сваливают, это российские хакеры, это дипломаты и туристы, которые туда приезжают. Вот, собственно, они, значит, и атаковали все это коктейлями Молотова.
0: Ну да, российские хакеры передали российским дипломатам коктейли Молотова, а те атаковали завод во Франции. А вообще, на мой взгляд, завод во Франции, который производит беспилотники для Украины, является законной целью для российской армии. И как-то мы помелочились, какие-то коктейли Молотова. Можно было что-нибудь посерьезнее отправить там. Ну, я не говорю про Орешник, мы, в принципе, Орешник-то в действии
1: Орешник
0: еще не видели.
1: Орешник дорого направлять на такое предприятие.
0: Ну, а какой-нибудь дрон, который мог взлететь откуда-нибудь, с какой-нибудь яхты, долететь до того самого предприятия Delair.
1: У нас же есть, опять же, в Тулузе и туристы наши. Наверняка могут провести там в чемодане дрон или собрать где-нибудь в подвале.
0: Может быть. А я думаю, что оно все не закончится, пока европейцы не почувствуют внезапные хлопки на предприятиях. Об этом, кстати, и о многом другом написал Сергей Лавров в своей статье, который отказался в последний момент публиковать журнал «Политика». Очень интересно, очень. Политика и Европа в последний момент отменила публикацию статьи министра иностранных дел России Лаврова под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность». Ну, в результате не пропадать же добру. Все опубликовали в журнале «Международная жизнь» и на сайте МИДа России.
1: И правильно сделали.
0: Ну, так, конечно. И там, на самом деле, очень интересная статья. Я ее прочитал. Она опубликована была в... Так интересно, время выбрали. В 23:59 было опубликовано.
1: Чтобы еще вчера.
0: Ну, да. Видимо, как раз, когда должен был и Политико этот опубликовать. Что там интересного? Я выделяю вот, на самом деле, 4 абзаца я для себя выделил. Опубликовал уже в своем Максе и в Телеге. Так вот, первый абзац. С чего вдруг европейские лидеры, берем в кавычки, сменили пластинку и заговорили о переговорах, и что они преследуют своими заявлениями, задается вопросом Сергей Лавров. Реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами. Также один из фрагментов, который мне понравился. «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину, Молдавию, втягивает Армению». Ну и последнее. Европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой политический капитал. Потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть, берем в кавычки, боеготовности для конфликта с Россией в Европе планируют к 30-му году. До этого хотят тянуть время всеми различными способами.
1: Ну да, это то, вот, о чем мы практически каждый день и говорим, да, там, что к 30-му году должны выйти. Об этом просто пишут и пишут, там, и европейские, и американские.

0: Американские СМИ о том, что их оборонные заводы выходят на пик там, к 30-му году, на пик производства. Volkswagen, видел же ты, да, эту новость, что Volkswagen переходит с производства автомобилей, потому что это стало нерентабельно из-за конкуренции китайского автопрома, на военку. Все тебе, пожалуйста.
1: Ну, это давно проверенный способ выживания предприятий. Об этом мы тоже в среду говорили в программе с Марией Захаровой. Ничего удивительного, но интересно, что будет производить Volkswagen? Танки для Украины или там что-то?
0: Нет, там сказали, там что-то пусковые установки какие-то, транспортировка ракет.
1: Какая разница, все равно для Украины.
0: То есть не сами ракеты, а еще, знаешь, неизвестно, бабушка надвое сказала, может, и для себя, для кого они там будут это все производить. Ну, то есть в любом случае они готовятся к тому, что будет расширяться поле боя, и все вот эти рассказы о том, что... Как они говорят, мы будем выстраивать оборону против там, России, Китая, понятно. Хотя, извините, кто у нас тут угрожает всему миру? Ну уж явно не Россия, не Китай.
1: Сергей Лавров в своей статье тоже вспомнил и Финляндию, которая вступила в НАТО, и сейчас они там все говорят о распространении ядерного оружия. Об этом тоже есть в статье Сергея Лаврова. В общем, перейдите по ссылке, журнал опубликован на сайте МИДа есть, или у меня в телеге тоже, и в Максе есть, можно кликнуть.
0: Мне, кстати, очень нравится то, как ну, пишет и говорит Лавров. Вот мне нравится очень Лукашенко его, как он выступает. Всегда с удовольствием слушаю. И Лавров. Вот тоже ты каждый раз включаешь и каждый раз понимаешь, что получит такую концентрированную дозу базы.
1: Да, и, кстати, очень короткая статья. Тут вообще прям все самое-самое сжатое и понятное.
0: Есть еще, знаешь, интересная штука про Британию, что там госслужащих отправили играть в GTA для эксперимента.
1: А я не понял, вот для чего?
0: Типа социальный эксперимент, чтобы они там общались с людьми, чтобы они не просто на улицах подходили, здрасте, я чиновник, что вы там думаете, и не опросы какие-то по телефону, а вот в реальной жизни, чем там люди озабочены, вот такого типа общения.
1: То есть в GTA чуваки грабят магазин и... Или массово избивают какого-нибудь персонажа, угоняют тачки. И тут в голосовом чате такой: «Здравствуйте, я госслужащий Великобритании. Пожалуйста, дорогие те, кто там грабит магазин, можно с вами пообщаться».
0: А зачем вы его грабите? А что вас привлекает в этом грабеже?
1: А да, а вот почему вы проводите время в этой игре? Вы безработные, ну вот что-то такое.
0: А и знаешь, как гражданин майор, такие раз заметочку сделали, написали
1: так
0: себе,
1: сразу
0: отправили
1: убьют его.
0: Куда следует.
1: Там же можно убить любого персонажа.
0: Но они, знаешь, тихонечко-тихонечко ходят, прислушиваются, подслушивают, подсматривают и все.
1: Да не, я думаю, возьмут тачку и задавят сразу этого британского чиновника. В Британии ненавидят чиновников, люто просто. А мы не очень любим новости на радио «Спутник», потому что прерывается экспресс, но новости самые свежие слушаем и вернемся.
2: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа: «Тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного», прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Заседание Комитета начальников вооруженных сил стран СНГ прошло в Астане. На нем обсудили военно-политическую обстановку и перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны. Также главы делегации возложили цветы к монументу «Защитники Отечества», посвященному героям, которые защищали Родину в разные периоды ее истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Вопрос в переговорах с Россией разделил лидеров стран Евросоюза на два лагеря. Об этом сообщает издание «Политика». Глава Евросовета Антонио Кошта ранее заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Против контактов на данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициатива на себя должна взять Евротройка, имеется в виду Франция, Германия и Великобритания. По данным издания, лидеры других стран заняли противоположную позицию, поддержав Кошту. Пентагон требует от Конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также других затрат. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Руководство американского военного ведомства заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах. Бюджет Пентагона на текущий финансовый год составляет примерно 1 триллион долларов. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют по закупкам рыбы. На них в прошлом году пришлась почти пятая часть общего объема рыбных госзакупок в России. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. По данным Росрыболовства, по итогам прошлого года потребление рыбы в стране составило почти 26 килограммов на человека. Однако, по рекомендации Минздрава, этого недостаточно. Необходимо съедать 28 килограммов в год. Кроме того, на необходимость увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян указал президент страны Владимир Путин. Мошенники с помощью нейросетей генерируют реалистичные фото шикарных апартаментов и публикуют их на сайтах аренды жилья. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Она добавила, что аферисты создают изображения фейковых отелей и туристических комплексов с помощью искусственного интеллекта, а также размещают поддельные отзывы, написанные чат-ботами. Кроме того, злоумышленники, по ее словам, создают фишинговые сайты, точные копии популярных сервисов аренды, чтобы украсть данные владельцев квартир для посадки. последующих преступлений. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
0: Доброе утро, «Экспрессо» снова здесь. Константин Придыбайло, Кербирева Катерина. Слушай, ну у нас еще есть кое-что британское. Вот мне очень понравилась новость про то, что британская трад-вайф, то есть традиционная жена, избавляет женщин от феминистского мышления за деньги.
1: Трад-вайф. Просто в меру своей испорченности я уже много чего подумал.
0: Это что, Кость, надо слушаться мужчин, надо не работать. Вот, кстати, приятная новость. Готовить пудинг, готовить завтрак, быть все время красивой, просыпаться на час раньше мужа, чтобы навести там себе прическу, и чтобы он не видел тебя вот в таком виде неприличном.
1: Я не согласен.
0: С тем, что вот хорошо такую жену?
1: Угу.
0: Пусть работает, да?
1: Ну, пусть работает. Просыпается, когда ей надо на работу. Не обязательно. Прикинь, я в 5 встаю, и ей на час раньше вставать придется. Это что за человек будет? Это зомби будет в 4 встающий? Не-не-не. Ну, вообще...
0: Чтобы приготовить тебе позавтракать.
1: Ну, вообще речь идет про одну конкретную, я так понял, вот эту мадам.
0: Только она людей обучает.
1: Да, которая сделала какие-то курсы. Называется «Цель брака. Как быть покорной женой». Скромность и умение одеваться для мужа. Вот эту трад-вайф зовут Лора Закари, ей 37 лет. Берет по 50 фунтов за разовые задания. 10 тысяч за весь год, 25 тысяч за частное репетиторство.
0: Королевская академия для жен высокопоставленных лиц у нее.
1: Ох, как.
0: Ага, вот так вот.
1: Понимаешь, она...
0: Я недавно смотрела фильм, называется «Степфордские жены». Вообще, друзья, вот сегодня пятница, может быть, на вечер вам понравится. Это фильм 75-го года. Очень такой красивый, легкий, при этом интересный, задающий, ну, нетривиальные вопросы. Там такой городок, в котором жен переделывают, чтобы они становились покорными. При этом туда приезжают семьи, где женщина, ну, такая, или какой-то там юрист успешный, или журналист, или еще кто-то. Ну, то есть вот такая амбициозная, яркая женщина. Ее превращают в куклу, которая постоянно там хочет ублажать своего мужа. И, ну, такой
1: какой
0: посыл...
1: Какой год?
0: 75-й.
1: Какая древность.
0: Да. Очень красивый фильм. Знаешь, вот еще без всего этого, во что Голливуд превратился после 2000-х. А прям вот такой яркий, красивый, сочный, очень прям и хороший фильм.
1: Тут ежик пишет. Если все, что сказала Катя, делать, это стать зависимой и безвольной, и в итоге неинтересной мужчине.
0: Ну вот там так и пишут, в общем, в комментариях, в том числе и к этому фильму, что извините, но вы бы тогда и женились вот на таких куклах, которых вы там себе пытаетесь сделать. Ну, посыл к мужчинам, знаешь. А зачем вы тогда женились вот на этой амбициозной, яркой, самостоятельной девушке для того, чтобы ее переделывать?
1: У меня жена встает, пишет Трекспекс Лаб, в 4:30.
0: Вот так вот. Для того, чтобы вам приготовить кашу или сама по себе?
1: Ужас, конечно. Ужас. 4:30.
0: А как же мужу мозги жрать, пишет.
1: С утра пораньше.
0: Град ураганов, да.
1: Да. Ну, нет, на самом деле, мне кажется, действительно, просто у них уже есть запрос на нормальных женщин, обычных, которые, когда надо, и пендали тебе дадут, а когда не надо, они и там ужин приготовят. И просто полежат рядом, потупят в фильм, помолчат. Мне кажется, вот это.
0: Ты знаешь, я еще думаю, что касается Британии, но это касается многих стран мира в сегодняшней ситуации, что везде можно это назвать кризисом, можно назвать рецессией, но работать приходится очень много и всем членам семьи. И для женщин вот эта вот возможность не работать, пусть ты даже встанешь пораньше, пусть ты приготовишь там ему эти хлопья, что они там едят в Британии, или этот бобы в томате.
1: Которые из банки просто вываливаются.
0: Именно, на тарелку положишь, будет вкусный завтрак.
1: Ем иногда так, мне вкусно.
0: Ну вот, видишь, как тебе жена подойдет, которая проснется в 5 утра вместе с тобой, положит тебе, поцелует тебя, скажет: Костенька, хорошего тебе эфира, мой хороший.
1: Ну, это сомнительно, конечно.
0: Но не будет работать. Потом пойдет на пилатес, будет красиво.
1: Нет,
0: сходит
1: нет,
0: к косметологу.
1: Нет. Моя жена будет работать, потому что безработная женщина, она деградирует.
0: Зато красивая. Ты пашешь, она красивая. Ты умная, она красивая.
1: Не мое.
0: Ах ты.
1: Не мое. Не, вообще ужас, меня аж передернуло.
0: А я, знаешь, так иногда думаю, что женщины так много ухаживают за собой, что они живут с ровесниками, которые пашут, а она красивая. И потом лет в 60 она выглядит там на 35, потому что очень много усилий к этому прикладывает. А он на 70, потому что уже износился. И вот получается там, как будто с папой.
1: Ну нет, фу-фу-фу.
0: Не может такого.
1: Тем временем говорим про семьи. Голикова, вице-премьера, заявила, что число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года. То есть за 7 лет у нас стало гораздо больше многодетных семей. Это здорово. Сейчас в России живет почти 2 900 000 многодетных семей, в которых растут около 9.5 миллионов детей. Представляешь себе?
0: Mm-hmm.
1: У нас много чего делается для поддержания именно многодетных, но в такси проблема та же. Вот я ехал...
0: Подожди, связь. Такси и многодетных семей.
1: Как уехать семье с двумя детьми куда-нибудь?
0: Да, с тремя.
1: Даже с двумя?
0: Да.
1: Два ребенка, которые небольшого роста.
0: Нет, с двумя уезжаешь.
1: Как с двумя ты
0: едешь? Втроем на заднее сиденье, один на вперед.
1: А где ты возьмешь детское кресло второе? Обычно у автомобиля одно, понимаешь? Таксисты одно кресло часто возят.
0: Вот у меня двое детей, один на бустере ездит, один уже без кресла. Мы втроем помещаемся в такси.
1: Он без кресла, он уже, считай, большой. А вот если у тебя там погодки, им там, немного лет.
0: Ну да, понятно.
1: Нужно два кресла. А очень редко кто из таксистов возит два кресла. А еще, понятно, эти все приколы с тарифом детским, что надо обязательно его отметить. Приедет эконом, тебя не повезет,
0: да.
1: Комфорт тебя не повезет, никто не повезет, если ты не выбрал детский. С этим столкнулся, господи, кто же у нас министр вызвал такси для своей семьи и обалдел. Господи, Никитин, что ли, по-моему?
0: Да.
1: Все, я вспомнил. Это правда. Министр транспорта Андрей Никитин рассказал, как сам вызывал такси с детским креслом. Он прождал машину дома полчаса. Заказы то принимали, то отменяли. А затем еще 40 минут стоял на остановке. Представляешь? На личном опыте, сказал министр транспорта, убедился, насколько это неудобно и неэффективно. У меня даже не было вопроса, сколько это стоит. Это, в принципе, нелогично. Вот он, Никитин, поручил подчиненным срочно подготовить предложение по совершенствованию перевозок детей в такси. Случилось все это неделю назад, где-то 11 дней назад, 8 июля.
0: Как ее можно совершенствовать? Что может там усовершенствовать в поездках? Ты же не можешь сказать водителям: возите 2-3 кресла.
1: Многие водители не берут кресла людей. Допустим, вот ты многодетная семья, у тебя есть коляска, есть коляски, которые отщелкивают капсулу. Как это называется? Я не знаю. Капсула.
0: Люлька.
1: Люлька. Сразу видно, да? Короче, вот эту капсулу от коляски, ее можно как-то отщелкнуть, и она превращается в кресло, в автомобильное. Да, и там можно как-то в машине его присобачить.
0: Угу.
1: Таксисты отказываются. Вот у меня знакомые.
0: Это вредные какие-то, знаешь?
1: Нет, они не знают, они говорят: я не знаю, что это же не кресло, это же коляска. В общем, я думаю, раз Никитин сам столкнулся с этой проблемой, она решится.
0: Я, знаешь, что вспомнила про вредных людей? Московский океанариум. Мы взяли билеты на... в дельфинарии, на шоу дельфинов. У меня ребенку был один месяц. Меня заставили платить за него полный билет. Ты представляешь себе?
1: Месяц ему было?
0: Один месяц.
1: Он просто храпел,
0: да,
1: пускал слюни.
0: Да. И мне сказали: у вас еще дополнительный человек, либо вы не идете, оставайтесь здесь снаружи, либо платите полный билет.
1: А он же и место не занимает.
0: Конечно.
1: Он же не сидит в один
0: месяц
1: на кресле и такой.
0: Да.
1: дельфинарию.
0: И для меня это была такая финансовая травма, что я до сих пор, вот я вспоминаю, сколько лет прошло, и вот так они меня обидели сильно, представляешь?
1: Да, ужас какой. Не, ну вот у нас с детьми, конечно, есть вопросики.
0: Жилье. Самое главное, я думаю, что это жилье. То есть, в принципе, если у тебя есть квартира достаточная для того, чтобы там трех детей растить, то вот те меры, которые есть у нас, там бесплатные кружки, бесплатная парковка, там какие-то льготы, в принципе, они позволяют тебе нормально жить. Ну вот, если решена проблема с жильем, но у кого она решена, прям покажите мне этих людей.
1: Кстати, поговорим еще про жилье далее, а тут про тему жилья. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение, которое опубликовали некоторые СМИ, а я бы разобрался, почему они опубликовали. Я бы эти СМИ проверил. Это вот в продолжении вчерашней темы про атаку на Москву. Бог с ними, с этими недоблогерами, недожурналистами, которые сами там снимали из окон своих квартир, это все публиковали. Причем к некоторым блогерам, говорят, уже пришли.
0: Разозлили Константина.
1: Да. А вот вопрос к СМИ, которые нагнетают. У нас и так, понимаете ли, тут наэлектризованная обстановочка. А некоторые СМИ берут и пишут, что, понимаете ли, в июле пройдет повышение цен на ЖКХ.
0: Так они, посмотри, что в ведомстве ответили. Не-не-не, в июле не пройдет, пройдет в октябре.
1: Так оно так и должно было быть. Но оно же и запланировано на октябрь.
0: В этом месяце не будет, пока расслабьтесь, через там 3 месяца будет.
1: Проблема в том, что они писали, что и в июле, и в октябре.
0: Я поняла.
1: Да, а потом еще типа и в марте следующего года. Но у нас индексация происходит один раз в году, и это месяц октябрь. Я бы вот таких тоже проверил.
0: Угу. Перед Новым годом, чтобы никто не заметил. Но вообще, конечно, квартира стала дорого ЖКХ стоить. По моим ощущениям, не 1,7%, как вот пишут. По-моему, гораздо больше. У меня процентов на 20, мне кажется, выросла квартплата.
1: Да нет, у страха глаза велики.
0: Да, ну может быть, может быть.
1: Я не ощутил такого прям глобального повышения. Ну, лично я.
0: Но надо посмотреть, перепроверить. Там же еще от регионов отличается по домам, по инфраструктуре, вот это вот все. Тут вот как раз до того, как мы станем говорить о престиже и статусе, да, которую мы хотели в том числе и спросить наших слушателей, здесь есть еще одна новость, что мигранты могут упростить получение гражданства как раз за приобретение недвижимости. То есть покупаешь жилье, у тебя вид на жительство. Ну, как вот во многих странах же так и устроено.
1: Ну да, так и в России такое работает. Просто предлагают в некотором степени упростить этот механизм. Об этом рассказал один из руководителей строительной фирмы. Получают запросы от иностранцев на покупку значительных объемов недвижимости. А вместе с этим клиенты хотели бы рассчитывать на определенные преференции при получении российского паспорта или вида на жительство. Причем, на мой взгляд, речь идет не только о квартирах, но и о коммерческой недвижимости. Я не вижу ничего плохого. Но если у человека есть деньги купить квартиру, например, в Москве, ну это, ну, не самый плохой мигрант.
0: Ну, во-первых, покажите мне этого человека, во-вторых, знаешь, у меня есть впечатление, что здесь имеется в виду, ты сказал, коммерческая недвижимость, и представляешь себе, ты покупаешь как раз вот эту инвестиционную недвижку, чтобы, скажем, сдавать, и образуются, ну, такие вот монополии на рынке, то есть у тебя один и тот же человек будет владеть массой квартир, которые он будет сдавать, естественно, имея возможность повышать цены на эту аренду.
1: Ну, я имею в виду коммерческая недвижимость не про квартиры,
0: я поняла,
1: про
0: я
1: офисы, там, магазины.
0: А я еще и квартиры имею в виду в том числе.
1: Ну, я не думаю, что у нас возможна ситуация, чтобы какой-то появился монополист по сдачи квартиры.
0: Ну, а вот что за значительные объемы недвижимости, Кость? Вот ну, что да, за значительные объемы?
1: Ну, я думаю,
0: объемы?
1: Там сотни квадратных метров. Ну, там продаются. Слушай, вот строят новостройки. Вот у меня напротив моего дома есть новостройка, в которой пентхаус продается. Двухэтажный такой.
0: Сколько стоит?
1: Каких-то неимоверных денег, я уже не помню. Там под 200 миллионов. И, ну, просто район так себе еще. И вот он не продан. Ну, если какой-нибудь иностранец имеет 200 с лишним миллионов и хочет купить этот пентхаус, я не вижу проблему.
0: Или наоборот. Застройщики потирают руки. Так, приезжайте, покупайте.
1: А почему нет? Ну, это же тоже двигатель экономики. Или, например, очень состоятельный иностранец хочет купить, не знаю, там, участок где-нибудь там в Подмосковье, построить дом или уже готовый дом. Почему нет? Вот у меня в соседнем поселке есть один состоятельный дядька, он россиянин. Что он сделал? Он, речка недалеко, вот прям пешком пройти, но пешком через бурелом. Что он сделал? Он купил, он построил дом, там строит сейчас этот дом. И он там условно в чате поселка сказал: ребята, у нас речка близко. Я хочу сделать проход к речке. От вас ничего не надо. Просто напишите, что вы согласны. Вот. Там все, конечно, сказали согласны. И он нанял рабочих. Они там этот бурелом разбирают. Они там это все, там, где надо, там кусты привели в порядок, еще что-то. Делают красивейшую тропинку к речке. А так как у нас водные ресурсы общие, то этим все будут пользоваться. Просто здорово. Его дом ближе всего. Вот он прям, считай, там 20 метров от берега. Его дом... А рядом он прям в открытую, там будет для всех жителей поселка открыта калитка, все смогут ходить к речке. Классно, классно. У дядьки есть бабки, есть бабки. Вкладывают в инфраструктуру, да. Там рядом тоже чувак просто на пустыре детскую площадку забабахал. Я не знаю, как они там это решили юридически, но появились какие-то детские вот эти горки. Классно, классно. Угу. Я не против людей, у которых есть деньги. Пусть приезжают в Россию, получают ВНЖ, живут.
0: Ну да, я тоже не против людей, у которых есть деньги. Знаешь, у меня просто есть такой концептуальный взгляд на экономику, что вообще развитие промышленности, любых отраслей, любых сфер нужно для того, чтобы общество в целом жилось лучше, чтобы общество в целом богатело, чтобы каждый человек, вот у него рос уровень жизни, да, он сегодня был на таком уровне, завтра на другом. А тут складывается впечатление, что вот этим застройщикам и другим производителям им очень выгодно делать ставку на самых богатых людей, а все остальное общество пускай прозябает. И тут как будто и расслоение растет, вот это неравенство. Вот это мне очень не нравится. А так-то в целом, конечно, пусть приезжают, пусть живут, пусть делают, особенно если это общественно полезное что-то происходит.
1: Шифти пишет: нет покупателей на своем рынке, пусть цены снижают, чтобы жилье доступнее было. Никто никогда не снизит цены. Ладно, есть еще одна тема, как раз, на мой взгляд, абсолютно пятничная, интересная. Что является вообще в жизни нашей престижем? Вот когда можно сказать, что ты... добился всего.
0: До чего мы докатились, да?
1: Вот так. Что ты считаешь престижным? Друзья, хотим вас спросить, что вы считаете признаком статуса сейчас в России? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Вообще запишите себе в книжку, вот в эту, в контакты телефона. Плюс 7-495-95-95-91-2.
0: И на горячую клавишу поставьте на циферку 1, чтобы вы набирали, и оп, и сразу на радио.
1: Ты пользуешься горячими клавишами?
0: Я бабушка пользуется.
1: А, хорошо. Бабушка Катерина, плюс 7-495-95-95-91-2. Это все тема откуда возникла? Из запросов ЦИОМа. Сейчас считается, например, что самым престижным, самым крутым является возможность дать детям качественное образование. 20 лет назад это было не так престижно. 20 лет назад, в 2006 году, по престижности обгоняло хорошее жилье. А сейчас наличие хорошего жилья всего лишь... 20% опрошенных считают, что это престиж.
0: Ну вот здесь нужно акценты, да, расставить, что там было важно именно качество жилья, то есть что у тебя там в каком-то бизнес-классе квартира, а сейчас возможность покупки квартиры как таковая вот на третьем месте стоит по престижности.
1: Да, у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Что для вас является показателем статуса?
6: Слушайте, ну как бы доброе утро, Иван, Санкт-Петербург.
0: Доброе.
6: Для меня всегда... показателем статуса был некоторый мой эталон, это мой отец. Да, вот нет у него квартир, машины и всего прочего, но у него ясная, светлая голова, да, которая, в общем, адекватно оценивает происходящее вокруг. Вот сейчас, чем дальше, тем меньше таких людей. Да, сейчас статус это там, я не знаю, какой-нибудь урус, квартира дорогая, отдых где-нибудь на Мальдивах, что-нибудь такое. Там постоянные съемки в каких-нибудь там популярных передачах и так далее. Вот. Но я все-таки считаю, что это все понты. Да, реально статус человека, это, ну вот я не знаю, приходят к вам специалисты на радио «Спутник» в разные аналитические передачи. Смотришь на человека и видишь, вот он уверен в себе. Почему? Потому что у него там высокий уровень интеллекта, образования. Вот это статус. А все остальное, что там кто-то где-то на Майбахе, неинтересно. Вот на Андрея Олеговича Безрукова смотришь и понимаешь, вот это статус, вот это человек как бы в жизни сделал очень-очень много чего сильного и мощного, а все остальное – это показуха. Так что вот Андрей Олегович Безруков – это статус.
1: Спасибо большое за звонок. Как всегда, четко, интересный по делу. Плюс 7-495-95-95-91-2. Ждем ваших звонков. Вот по поводу, кстати, автомобилей. 20 лет назад 27% опрошенных говорили, что наличие автомобиля – это признак статуса. А сейчас 15%. Все уже приелись.
0: Ну, стало более доступно. Да. Возможность провести отпуск за границей тоже 15%.
1: А было 23%.
0: Угу. Возможность приобрести недвижимость за рубежом 16%. Ну, просто я думаю, что вот эти 16% сместилось оттуда на возможность приобрести недвижимость вообще. То есть, когда у тебя нет квартиры здесь, зачем тебе за рубежом? Это как бы первоочередное.
1: Ну, это же речь про статус. Выросла статусность получения качественных медицинских услуг. Был 21% 20 лет назад среди опрошенных. Говорили, что это круто, если ты можешь получать медицинское какое-то обслуживание. А сейчас 39% аж. Ну, мне кажется, вот касательно автомобилей просто уже приелось. И, честно говоря, я как на дурачков смотрю, на людей, которые берут машины по 10, там, 15, 20 миллионов. Ну, это же просто консервная банка с четырьмя колесами.
0: А если у них денег нет на это, если есть, то пускай берут.
1: Нет, да даже если есть. Ну, да? Это обычная консервная банка на четырех колесах, которая будет стоять в пробке в Москве. Неважно, стоит она 20 миллионов или стоит она 25 тысяч, разваленная пятерка, оставшаяся от деда или от бати, понимаешь? «Жигули» какая-нибудь, классика. Вы в одной и той же пробке стоите. Абсолютно ровно, одинаково.
0: Слушай, а вот про медицинское обслуживание, что ты думаешь? Это связано с тем, что стало менее доступным, бесплатное? Ну вот оптимизация, все вот это пресловутое. Или это связано со смещением именно моральных ориентиров, что люди стали меньше смотреть на деньги, больше на здоровье?
1: Вот мне кажется, второе, потому что, ну, я бы не сказал, что что-то у нас прям бесплатно обрезалось за 20 лет. И 20 лет назад много не...
0: В Москве-то, кстати, еще прирезалось.
1: Много не было тоже бесплатного, но у кого есть там вот это обязательное медицинское страхование, количество и спектр услуг достаточно, ну, так, достойный. А у кого работодатель дает еще и вот этот ДМС, так называемый, то тут, ух, можно много чего развернуться даже. Я думаю, отношение поменялось к здоровью. А еще зумеры же. У нас же зумеры растут, которые не пьют, не курят, любовью не занимаются.
0: Потерянное поколение.
1: За здоровьем своим следят. Ну, просто, да, такие домоседы, и которые не могут купить квартиру, они о ней даже уже перестали мечтать. И вот у них все там, провести отпуск где-нибудь тоже хорошо. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Что для вас является признаком статуса? Поделитесь.
0: Вообще, конечно, интересный вопрос я вам поставил, что не финансовое благополучие материальное, а именно какие-то заслуги становятся признаком статуса. Давно я такого не слышала. Вчера буквально смотрела там одно интервью иноагента Тинькова, кто он еще, экстремист? Ну, вот, в общем,
1: дурачок он
0: вы
1: просто.
0: Вы знаете, да, этого человека, и он как раз говорил о том, что, ну, я вообще с человеком, у которого там 150 миллионов, буду общаться с большим интересом и вообще дольше, чем с человеком, у которого 100 миллионов, у которого вообще нет миллионов, но я не буду общаться, я считаю его неумным, потому что вообще для меня количество денег — это признак ума. Вот как тебе такая постановка вопроса?
1: Никак, потому что я абсолютно не уважаю Тинькова, я считаю его сумасшедшим фриком, который строит абсолютно авторитарную систему. Я читал много отзывов от людей, которые работали в банке, который он создавал в России. Это придурок, шизофреник, которого нужно изолировать от людей. Извините. А у нас есть звонок. Доброе утро. Что является для вас престижем и статусом?
7: Престижем и статусом для меня является, в принципе...
1: Да-да-да. Ой, видимо...
7: Это что?
1: Говорите, да, пауза была просто. Что является престижем и статусом?
7: Положение в обществе для меня престижем является.
0: Ну, какое, например?
7: Ну, я военнослужащий. Я вот служу в нашей стране, но, тем не менее, как бы, да, вот стараюсь получить квартиру служебную, даже, ну, не получается. Есть своя небольшая, маленькая. Но, тем не менее, не хватает.
0: Ну, а считаете ли вы свое положение или положение военных как таковых престижным, статусным?
7: Конечно.
0: Угу. А еще чье? Военные... Ну, вот какие-то профессии, может быть. Врачи, не знаю, ученые,
7: врачи,
0: бизнесмены.
7: 100%, в России 100% ученые. Бизнесмены, как бы это, знаете, это отдельная история.
0: Угу.
7: Какой бизнес у них находится в в рамках чего он, этот бизнес.
0: Понятно.
1: Да, да. Тема дискуссионная. Спасибо вам большое. Заканчивается эфир, к сожалению.
0: То есть общественная полезность деятельности человека.
1: Вот, кстати, статус военных действительно за последние годы он изменился, и я согласен.
0: Ну, неудивительно, в общем.
1: Я здесь согласен. А вот все остальное, ну, это все дискуссионно. Можем продолжить эту беседу уже где-нибудь сегодня вечером с теплым московским, а может, не московским вечером. Впереди выходные. Берегите себя. Катерина Кильберева, Константин Придыбайло. Статусных вам всех-всех-всех благ.
0: Хороших выходных. До свидания.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
6: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные уничтожили более 10 станций Starlink ВСУ под Харьковом за неделю. Нидерланды готовы производить американское вооружение. На Сахалине впервые разрешили промышленный вылов тунца. Теперь подробнее. Военнослужащие группировки «Север» за неделю обнаружили и уничтожили более 10 станций связи «Starlink» ВСУ на Харьковском направлении, лишив противника управления. Об этом сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Брест». Он подчеркнул, что уничтожение средств связи приводит к неразберихе в украинских рядах и снижает их боеспособность в этом регионе. Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии. Об этом сообщает европейское издание. Отмечается, что такое производство было бы выгодно всем и сделало бы Штаты и Нидерланды более равными партнерами. Ранее агентство Bloomberg передавало, что президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране. Президент США Дональд Трамп удивил некоторых помощников своим решением подписать соглашение с Ираном прямо во время ужина в Версальском дворце. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Церемония подписания была назначена на пятницу в Швейцарии. Ожидалось, что американскую делегацию представит вице-президента Джей Ди Венс. В ночь на пятницу представитель Белого дома сообщил, что запланированный на конец рабочей недели вылет Венса не состоится. Агентство Рейтер со ссылкой на швейцарский МИД также подтвердило, что запланированные переговоры отменены. Подписанный документ предполагает завершение начавшегося в феврале военного конфликта, а также определяет сроки, когда Штаты снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Российские дипломаты в КНДР посетили Государственный музей подарков по случаю второй годовщины корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Российские дипломаты осмотрели подарки, преподнесенные народу КНДР зарубежными соотечественниками и иностранными гостями, основателю страны Ким Ир Сену, бывшему лидеру КНДР Ким Чен Иру и нынешнему руководителю страны Ким Чен Ину. Весенняя посевная кампания в регионах Сибирского федерального округа практически завершена. Посеяно почти 94% от плана. Об этом сообщает пресс-центр аппарата полпреда президента в Сибири Анатолия Серышева. По его данным, в этом году обновлен максимум по посеву подсолнечника. Рекордные площади занимает рапс. Кроме того, выполнен план по посевам кукурузы. Причем в Новосибирской и Омской областях посеяно почти на четверть больше прогнозных показателей. На Сахалине впервые официально разрешили промышленный вылов тунца. Уточняется, что из-за потепления океанических вод рыба, которая раньше считалась некой экзотикой для России, стала регулярно заходить в акваторию острова. В связи с этим для рыбаков установили первые квоты на добычу этой рыбы. В этом году рыбакам разрешают добыть 30 тонн тунца. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто нам будет писать комментарии. Обязательно позвонит в эфир, но через час на программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас «Ай как просто». Привет, привет.
5: Доброе утро.
4: Как у тебя ощущения от этой недели? Нет понимания или представления, что как-то все прям участилось, прям реально на пол... У меня один выходной был вчера, вот я его пропустил, я такое ощущение, что я опять в другой мир вернулся. И я вспоминаю, что я в понедельник говорил то же самое.
3: Да, все как-то нереально ускорилось, вообще просто столько всего, и абсолютно ничего не понятно, просто не успеваешь даже изучать, читать, как там что происходит, потому что нюансов, какие-то мутные вообще схемы мутятся вообще по всей планете.
4: Давай начнем тогда сразу с этой одной из мутных схем, по крайней мере, ну, вроде бы очевидная, но при этом оговорок и возможности отступить столько, что думаешь, чего, собственно, важнее. Иран с Америкой, значит, договорились. Теперь вроде ты думаешь, что все серьезнее, потому что они опубликовали вот этот самый текст меморандума. Причем иранская сторона опубликовала, президент Пешкиан. То есть вроде как, посмотрите, у нас это есть. Но с другой стороны, есть вот этот миллиард оговорок. Штаты себе говорят, если что, мы вернемся к сбрасыванию бомб. У меня не очень получается трамповский акцент. Израиль говорит, мы ниоткуда не выйдем. И вот хочется понять, кто кого победил, кто кого передавил, потому что каждый, естественно, говорит за себя. Какое твое видение вот на основании совсем свежей информации?
3: Мое видение, я вообще ничего не понимаю. Я не понимаю вообще, что происходит, потому что вот этот вот пункт про уничтожение под надзором, под контролем МАГАТЭ всего обогащенного урана, вот это у меня из головы не выходит. Потому что, с одной стороны, когда у вас есть уран, вы являетесь угрозой для Соединенных Штатов, хотя мы на самом деле понимаем, что реальная угроза — это иранская нефть и Ормузский пролив, но вы вроде бы являетесь угрозой, и обогащенный уран, который дает вам возможность использовать ядерное оружие в перспективе, это гарантия вашей безопасности. Да, но с другой стороны, они готовы от него отказаться ради 300 миллиардов активов. Ну, короче, есть ощущение, мне не верится, что это происходит, но есть ощущение, что как будто бы просто элиты сдают страну, да, потому что вот до нашего с тобой спора я, ну, честно, да, у меня даже там рилсок есть залетевший, вот, типа, как надо воевать, показали Иран, и я был уверен, что там действительно очень религиозная страна, а потом оказалось, что там, в принципе, то же самое, что у нас. Я теперь знаю, что у них то же самое.
4: Да, уточним. Недвижка. Спор, да, касался именно того, что у иранских лидеров есть дети, учащиеся за рубежом, у иранской элиты есть недвижимость и активы за рубежом. Я вот именно про это говорил, про это мы тогда немножечко касались.
3: Да. Я потом начал, собственно говоря, гуглить. Это как будто бы не так массово, как у нас, да. Но еще тут на меня, знаешь, что повлияло? Я же иногда хайплю в ТикТоке, я там, ну, всякие популярные ролики разбираю, да, и там залетел просто так вот, совпало в тот же момент, когда мы с тобой спорили, ролик про Пескова, у которого вся семья живет там за рубежом и прочее. А я потом начал гуглить, оказалось, что типа, ну, жена просто гражданка США, которая отказалась уже, по-моему, не кончилось гражданство, и она живет в России. Дети тоже все живут типа в России. И эта информация там типа до 2010 года, когда у нас хорошие отношения еще достаточно с Европой были, вот эти вот все. И я такой, а, ну вот, как интересно получается-то. Да, то есть не про все чиновники, хотя про Пескова я действительно так думал, но потом как бы это просто вот факты, можете сами перепроверить. Да? Хотя вот по поводу дочери мы знаем только с его слов, да, но в Европе она не живет, иначе об этом бы было уже давным-давно известно, и это бы использовалось тоже в пропаганде. И в Иране оказалась примерно та же самая ситуация, и вообще, конечно, очень-очень сложно во всем этом разобраться, потому что везде все супер противоречиво, но действительно у некоторых иранских элит есть недвижимость, и даже вот этот вот закон я нагуглил, согласно которому недвижимости в Европе будут лишать только тех иранцев, которые типа власть не поддерживают. То есть как будто бы там все слишком похоже на все то же самое, что и у нас. То есть вообще вот как будто один в один. И, ну, есть ощущение, что либо, ну, вот действительно сдают страну, если они откажутся, хотя при этом там министр обороны Израиля говорил, что, Ирана, что Иран никогда не откажется ни при каких обстоятельствах от ядерного оружия. Да, то есть это в принципе невозможно, потому что это и гарантия безопасности. При этом сейчас вроде в рамках этого меморандума собираются отказаться.
4: Давай, опять же, у Ирана официально нет ядерного оружия. Сейчас говорится про обогащенный уран, до уровня вооружений. И как раз-таки темпы обогащения ускорились вот с тех пор, когда пару лет назад Израиль сам обострился.
3: При этом меморандум, он имеет настолько расплывчатые формулировки, что абсолютно ничего не понятно. Хотя мне изначально было непонятно, кто будет платить вот про эти 300 миллиардов, которые там указаны. При этом Трамп говорит, Америка не заплатит ни цента, за все заплатят страны Персидского залива. При этом с Израилем непонятно, потому что Израиль не является стороной договора и может этот договор не исполнять. Да? Тоже вот очень все расплывчато и очень мутно. Так что тут может быть очень много вариантов. Во-первых, вариант первый. Это то, что говорил я. Котировки нефтяных компаний упали. Трамп сейчас все это дело скупит. Потом опять развяжет войну под каким-нибудь предлогом. Я думаю, вы понимаете, что предлогом даже придумывать не надо. Он может быть абсолютно любым. И потом продаст все эти нефтяные компании, акции их, заработав на котировках и опять вкладываясь в криптовалюту. Вариант второй. Действительно, просто сдается Иран. Заключается перемирие на некоторое время, какие-то активы им возвращают, как-то США там подключается и начинает тоже зарабатывать деньги, они вместе пилят уже другие страны Персидского залива, которые за все это дело будут платить. Но через 5, 10, 20 лет конфликт опять начинается, и опять все по новой, потому что пилить они уже будут другую оставшуюся часть пирога. Вариант третий. Иран сейчас, по сути, отправляется в орбиту Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ссорятся очень сильно с Израилем, и к этому есть некоторые предпосылки, потому что Трамп очень жестко говорит про Нетаньяху сейчас, вплоть до самых таких последних оскорблений, и как-то даже в это не верится, учитывая, что буквально там год назад Нетаньяху ему дарил золотой пейджер, они были буквально лучшие друзья, а сейчас Трамп сидит и говорит, что Моди, господи, вот этот вот отрывок, где Моди, они сидят на переговорах, да, Трамп с Моди, и Трамп такой говорит, Моди, он очень красивый, он действительно безумно красивый, он выглядит как ангел, но при этом он может смертельным быть, да он и есть убийца, Моди это величайший человек, там просто нам такие выражения, мне не верится, что это говорит серьезный политик, это такая абсурдная чушь, что просто дичь. Вот, и, соответственно, получается такая история, что, возможно, действительно Иран, так сказать, сдают. Как сдают? Это я так воспринимаю, потому что для них, конечно, мирное небо над головой. Хотя вы вроде бы джихад объявили, какое мирное небо. Но если это будет так, то, я думаю, там может быть проведена цветная революция. В ближайшее время очень много сил на Иран в этом плане кинутся, и Иран может быть уничтожен. Но, возможно, у США так...
5: Не совсем понял. Революция... против действующих властей? Или да, как? Просто ты говоришь, что, условно говоря, сдают. Это логичнее ожидать, что наоборот, какие-то консервативные силы снова консолидируются, как тогда, в 70-е, в конце, собственно, когда и скинули шага. А здесь, не против действующих властей, а наоборот, как бы укрепить, вернуть обратно в русло, в лоно, и вот тех, кто слишком западизировался, европеизировался, вот их как раз как-то прикрутить. Не?
3: Нет. Зачем? Надо провести.
5: А зачем-то, грубо говоря, цветная, если все и так идет ровно в том направлении, это вот сейчас гипотетически, как и надо.
3: Во-первых, США всегда держат тебя в тонусе, да, потому что даже если ты выгодный им чувак, как нам показала арабская весна, они все равно чтобы ты понимал, что твое горло в их руках, что они вот такой нож у тебя держат, они все равно могут провести. То есть, например, арабская весна в одной из стран арабской весны как раз-таки, они сделали как, да, то есть там не надо было проводить цветную революцию даже им, потому что там их человек стоял, но они так вот для поддержания в тонусе, для очередного напоминания, а в итоге все загорелось так, что чувака свергли. Но там пришел еще более покорный режим, который потом еще менялся. Вот, то есть такое тоже было. И они всегда держат в тонусе, то есть они во всех странах пускают свои щупальца. Это не потому, что США какие-то супер продуманные, это просто потому, что на все эти USAID и остальную ерунду выделяются деньги, и эти деньги в любом случае надо отрабатывать. Так что я думаю, что люди внутри страны, очень многие в Иране, будут недовольны таким раскладом. Другой вариант, что обманывают все и всех. Да, что Иран, понимая, что не будет никакого перемирия из-за Израиля, соглашается на любые условия на некоторое время для того, чтобы чуть-чуть все поверили, а потом все снова началось. И имеют с этого какой-то гешефт. Может быть, Трамп не собирается договариваться как раз-таки по той причине, по которой я говорил. Может быть, они оба на самом деле друг друга обманывают и просто такие играются. Да, будет мир, а сами на самом деле готовятся. Иран, например, накапливает силы и поэтому готов подписаться подписать этот меморандум, который будет сорван просто в последний момент. То есть здесь настолько все запутано, настолько вообще абсолютно ничего не понятно, что...
5: А вот смотри, я тебе тоже предложу такой, не то что тезис, а сравнение, параллель. Вот примерно, слово в слово такое же, про этот самый меморандум, про договоренность, говорили вот 2, 3, 4 недели назад, месяц, два. То есть, условно говоря, все понимают, что даже если что-то подпишут, оно будет нарушено. Все понимают, что будет обострение, эскалация. Поэтому этим выгодно передохнуть, этим выгодно пустить пыль в глаза. Но восприятие, смотри, какое разное. Потому что если эта позиция тогда воспринималась действительно, вот как ты упомянул выше, какие-то ролики, типа, углядите, как они воюют, и для Америки, наоборот, вот мы сейчас их обманем, как обманывали уже 10 тысяч раз. А сейчас, когда к этому уже идет вроде непосредственно к бумаге, уже какое-то более негативное, более такое, ну, деструктивное отношение, нет?
3: У меня да, потому что я это воспринимаю как сдача страны, перемирие с Соединенными Штатами невозможно.
5: Так, а ты вот говорю, вот, в том числе и ты говорил месяц назад, что к такому все идет, потому что Америка не остановится, приостановить, вот опять же, пустить пыль в глаза, где-то поднакопить, что возможно для Ирана. Вот что-то такое, извини, пожалуйста.
3: Да, это как бы логично, но вопрос-то, сколько это накопление будет длиться? Угу. Они же могут и годик подождать, и 5 лет, потому что даже вот этот вот конфликт, это же продолжение противоречий неразрешенных еще 70-х, конечно, когда шаха свергли, и когда пришла исламская вот эта вот власть, которая, по сути-то, ничем не отличается. Кстати, шах-то он тоже был исламским, у них была полностью религиозная власть в стране. То есть он же тоже был наместник Бога, и там... Но
5: есть специфика, да-да-да.
3: Да, то есть там, по сути-то, глобально-то ничего не менялось, одни лица поменялись на другие. Но здесь вот просто вопрос, как долго продлится эта передышка, и, в общем... Просто опять же, после того спора я вот начал читать, смотреть и понял, что я вообще ничего не понимаю в устройстве иранской экономики, и нужно в этом понимать. Точно так же, как они ничего не понимают в устройстве экономики российской, да, когда думали, что у нас олигархический капитализм, который будет где олигархи сразу свергнут Путина, как только начнутся санкции против них, и они решат работать с Западом. Но не получилось. С другой стороны, а может быть, у Ирана другого выхода нет, может быть, у них действительно там закончилось вооружение и прочее. Короче, это все нужно переосмысливать. Я, конечно, завидую историкам, которые об этом будут читать. Точно так же, как я сейчас вот делаю там про Вьетнамскую войну, и теперь мы понимаем те вещи, которых люди, которые жили в то время, вообще не понимали и понимать не могли. Вот. Так что вот как-то вот так вот. То есть я единственное, что могу сказать, что понятно, что абсолютно ничего не понятно, потому что мы не знаем, как устроена эта страна и у кого что в голове. То, что война будет, это не вызывает никаких сомнений, я бы на это бы жизнь свою поставил. Но просто вопрос, когда она будет? Через 2 недели, через год, через 5 лет или через 10? Но это просто так не разрешится. А есть и другой вариант. Козлом отпущения делают Израиль.

0: Изменять тогда Израиль на... Я... Нет, во-первых, я даже сейчас говорю, я не представляю, как это возможно. Но какая-то альтернатива должна появиться, а этого нет. Не будет у американцев альтернативы Израилю на Ближнем Востоке. Никогда. С кем бы они как бы ни договорились. Не будет.
1: Но никогда не говори никогда. Когда-то Израиль вообще-то был главным союзником. Ну, не через тысячу, и 50 достаточно. Когда-то Израиль был главным союзником Советского Союза, да? Ну, и когда-то мы там дружили. Но очень быстро, да, это закончилось. Они перешли в лоно Соединенных Штатов. Но если Израиль начинает много себе позволять, то он может использоваться в качестве разменной монеты.
0: Ну, это прям вот, знаешь, это какой-то ультимативный козырь. Это что-то должно совсем такое абсолютное произойти, чтобы Штаты выкинули этот, ну, на стол вбросили этот козырь и разменяли Израиль. Я не представляю. Да. Вот, даже придумать не могу. Я вот даже сказал, что получить какую-то альтернативу, кем-то заменить. И я понимаю, что даже это у меня не укладывается в представление о том, как Америка может себя вести на Ближнем,
1: слушай,
0: опять же, Востоке.
1: Обычно? Обычно и реализуются варианты, которые мы себе представить не могли, потому что мир, он действует не какой-то долгосрочной логикой, он действует с сиюминутным извлечением прибыли, что ведет к долгосрочным перспективам, да, каким-то изменениям, к чему-то такому. Так что, да не, я вообще во все верю, все может быть что угодно.
0: Ну, это прям очень сложно сказать, очень сложно. С другой стороны, вот опять же, кстати, последние недели практически ничего не слышно про активность этих самых монархий Персидского залива.
1: Что делают? Они все, они терпят. Они терпят просто.
0: Или выжидают?
1: Да. Да нет, они терпят. Никаких, у меня такой подход, никаких долгосрочных стратегий, никаких суперпланов, этого ничего не существует. Все просто зарабатывают деньги здесь и сейчас. И нам нужно установить механизм зарабатывания денег, который вот маленькие вот эти механизмы, да, типа там инвестиционных фондов и рынков, они формируют уже то, какими страны и какими политика становится. То есть у меня вот такой вот подход. Так что никто ничего не выжидает, политики вообще не существует как таковой без экономики. Вот кто сильнее капиталистически, тот и определяет политику.
0: Кто сильнее, то справедливо, но это, в принципе, работало так всегда. Я больше к тому, что это очень хорошо накладывается на еще одну тему, к которой чуть-чуть позже хотелось бы перейти, это про, ну, Европа тогда вообще все правильно делает, когда осознали, что хватит уже кормиться обещаниями Америки про безопасность, про прочее, давайте свои армии создавать. Я не знаю, кто там первый об этом заговорил лет 20 назад в активном режиме, но человек прямо сейчас сидит и говорит: «А я же вас предупреждал».
1: Ну, нет, он просто работал внутри системы и сам являлся винтиком, который сформировал вот это вот обстоятельство, что перестали кормиться, потому что Америка захотела просто больше ресурсов себе, потому что пирог постепенно поделили, потому что Европе досталось не так много, и у нее нет других способов более эффективно зарабатывать деньги. Поэтому они решили пойти на ВПК. Человек, который 20 лет назад предупреждал, это мог быть просто человек, знакомый с Карлом Марксом.
0: Призывал, рассказывал, требовал. У меня просто любимая присказка в конце года, к осенью, смотреть требования, обещания, призывы немецкого министра обороны. Кто бы им ни был, пол, возраст, имя, происхождение, они все хотят денег и говорят: нам нужна своя армия. Конец года.
1: Слушай, требуют для бюджета. Вот именно. А ты не рассматриваешь такой вариант, что как раз-таки вот эти вот люди, они как раз, имея коммерческие интересы, точнее, интересы тех, кто их лоббирует, они сами и сформировали эту ситуацию в том числе.
0: Нет, не думаю. Потому что они существуют в этой системе, когда Америка, ну, натурально после Второй мировой приучила, что, ребят, если что, мы тут, мы все сделаем, все норм, не бойтесь, не надо вот, не надо вот.
1: Так, может быть, Америка приучила, потому что у Европы не было никаких своих других вариантов, и по-другому просто и быть не могло, и они были в полной зависимости от нее. Но по мере того, как Америка сделала их хотя бы немного более суверенными, а как она это сделала? Она просто разворачивала там свои сети, чтобы высасывать с них ресурсы, и остальные ребята, которые отдавали все эти ресурсы, они, как бы это сказать, стали частью этой системы, поняли, как надо с помощью вот этих вот прокладок, да, как вот мы видим с российской нефтью и всем остальным, и начали делать просто то же самое. То есть смотри, у меня вот друг есть, ты, наверное, его знаешь, Лука Ябков, да, и вот он мне рассказывает, говорит: ну вот, я вообще ненавижу там ресторанный бизнес, потому что как только ты там открываешь ресторанный бизнес, бизнес, там остальные смотрят, что ты зарабатываешь, они там приходят, к тебе работают люди, и потом такие, а что, а я тоже могу. И все открывают рестораны, и в итоге рынок перенасыщается, да, и заниматься этим тяжело. То же самое, как вот и у меня есть несколько друзей-блогеров, это просто люди, которые

0: Когда-то ко мне приходили, допустим, на работу, и такие потом, я тоже так хочу, и начинают делать. Я это говорю не с того, что мне там обидно или что-то, что люди занимаются тем же, чем и я. Это совершенно нормально. Я просто говорю про методику. То есть тебя делают вот этим вот младшим партнером, ты Леня Голубков, который пришел в МММ, понял, как это работает, и ты такой, а я-то чем хуже? Вроде бы все просто, все понятно, я тоже так хочу. Поэтому, втянув Европу в свою финансовую, я бы ее назвал, кабалу, да, а Европа такая, слушайте, ну а мы-то тоже не хуже, мы пока младший партнер, но мы тоже сами можем. Просто потому, что много мелких всех этих лавочников и предпринимателей тоже решили зарабатывать на фондовом рынке, на инсайдах, да. И это же тоже, о чем мы говорим, когда говорим про BlackRock, то, что они все там были частью этой системы. Они научились и такие, а мы вот мини-Америка. А потом у тебя начинается конкуренция, потому что боливар не выдержит двоих.
1: Я не спорю с этим абсолютно. Я просто немножечко по-другому все это воспринимаю, потому что министр требует денег для своего ведомства, но это стандартная ситуация. Именно про фразы, вот про которые я сказал, про немецких министров обороны. Просто это как-то все было вот в таком, в тихом, что ли, режиме. Так-то безусловно, абсолютно точно. Посмотрели на Америку и захотели так же.
0: Но это образно.
1: Евросоюз-то, по сути, это не та же история. Мы посмотрели на Америку и захотели так же. Ну так, если условно.
0: Да, потому что все главы сейчас Евросоюза – это ребята из хедж-фондов BlackRock. Опять же, мы об этом говорили, что Макрон, работник Ротшильдов, а это BlackRock, что этот. То есть министр обороны, он как? Он требует деньги, потому что хочет роста оборонных предприятий, потому что те люди, которые лоббировали его компанию предвыборную, они являются людьми, которые на этом зарабатывают потом. Вот я, знаешь, тут забавный факт узнал, я не знаю, знаешь ты или нет, я вот на самом деле всю эту неделю хорошо прям к эфирам не мог подготовиться, потому что я ночами читаю про Евгенику и Илона Маска. Сейчас у меня прям Илон Маск предмет изучения. И мы это забыли, но ты знаешь, какого президента, предвыборную кампанию, какого президента в свое время Илон Маск поддерживал, американского? Когда и получил контракты на Теслу государственные и все остальное.
1: Президента или кандидата?
0: Да. Кандидата. Тогда кандидата, потом ставшего президентом.
1: Я боюсь представить вообще честно. Ну, совершенно не удивлюсь, что это может
0: Барак
1: быть абсолютно
0: Обама.
1: Кто. Ну, конечно, Барак Обама, это же вся опора и надежда.
0: Да.
1: Я тебе, кстати, об этом тоже...
0: Он был демократом. Жестким.
1: Как и все из трамповской Маск. Команды. Я к этому и вел вот как раз на предыдущей передаче о том, что Маск это в каком направлении ветер, туда и атака. И про республиканские какие-то идеалы, действующие вот этой финансово... Это когда он триллионером стал, новость была. Вот эти, в какие-то политические идеалы, но это было бы наивно верить.
0: Не, на самом деле не Маск. Там человек по фамилии О'Коннелл, который работал в Тесле и был сотрудником ЦРУ, по моему предположению. Но он работал в Госдепартаменте США. Он пришел в Тесла, когда это была компания из 10 человек. И сразу же, там, через год, они получили контракт на 465 миллионов долларов. Не контракт, а дотацию. То есть им просто дали полмиллиарда на то, чтобы они что-то развивались. Тесла, кстати, единственная корпорация, которая потом эти деньги вернула, но тоже из, скажем так, финансовых соображений. Ну, там, короче, очень интересные схемы мне удалось найти, но они подтверждают мое видение вот этой вот ситуации, да, что как бы есть вот такие вот ребятки.
1: Нет,
0: и
1: подожди,
0: в их
1: какие,
0: интересах
1: что, все исключительно с точки зрения финансовых инсайдов и вот закулисные тусовки распределяются
0: что,
1: в плане денег?
0: Политика таким образом определяется. То есть они придумывают зеленую повестку для того, чтобы создать новый рынок. Я тебе могу такое рассказать про Теслу сейчас, но 40 секунд. Ну, короче, они придумывают специальный рынок отдельный и приводят к власти лоббированием кандидата, который этот рынок поддерживает. Они придумали рынок абсолютно неконкурентный, нафиг не нужный, но например, зеленую повестку, но за счет того, что они его придумали и идеологически там информационно обосновали во всяких СМИ, они теперь могут под это выделять деньги. А деньги эти выделяются компаниям, где бывшие чиновники США работают.
1: Ну,
0: и,
1: это совсем как бы банально, что ли, это очевидно. Ну,
0: а все так, ничего нового придумать не надо, это все банально работает. Просто одно дело, что мы знаем это, а другое дело, что мы видим конкретные схемы с конкретными цифрами и документами.
1: Перерыв давай сделаем, вернемся, продолжим про Европу, но после выпуска новостей на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотой.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здравствуйте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
9: Они как будто с другой планеты.
10: Подают непонятные сигналы.
11: Выглядят очень странно.
12: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Военнослужащие группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 50 гексокоптеров «Бабы-Яга», в том числе применяя тактику таранов и подрыва. По словам бойцов, беспилотники противника были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. В ночное время цели выявляются разведывательными коптерами с тепловизорами, подавление осуществляется огнем из стрелкового оружия, а также операторами FPV-ПВО. Антифашистское движение Израиля призывает Владимира Зеленского отказаться от героизации лидеров украинской повстанческой армии, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. По мнению председателя движения Дмитрия Тропирова, украинские власти на протяжении длительного времени последовательно идут по пути исторического ревизионизма, заменяя сложный и трагический исторический разговор политической героизации отдельных фигур и движений. Ранее глава киевского режима принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров, запрещенной в России как экстремистской организации. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией – это гарантия формирования нового международного порядка и обеспечения стратегической стабильности в мире. Об этом пишет газета «Нодона Синмун». По ее данным, союзнические отношения между двумя странами доказали свою устойчивость перед внешним давлением, а прошедшие годы показали, что корейско-российская дружба, окрепшая на пути борьбы за самостоятельность и достоинство мира процветания, всегда будет непобедимой. Напомню, договор был подписан в 2024 году во время госвизита президента России Владимира Путина в Пхеньян. В России в условиях радиоэлектронной борьбы испытали дрон пятого поколения «Сибирячок-5», способный при потере сигнала самостоятельно возвращаться назад. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Отмечается, что дрон с комплектующими российского производства продемонстрировал высокую живучесть в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь. Его можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. Проекты по реставрации янтарной мануфактуры и ремонту зоопарка в Калининграде получили поддержку в Совете Федерации. Теперь их рассматривают в правительстве. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Здание янтарной мануфактуры было построено в 1883 году. Позже оно получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2013-м мануфактуру передали в оперативное управление Калининградскому областному музею янтаря, который после реставрации планирует разместить там свою музейную экспозицию. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
14: Стас!
5: Стас разберется.
6: Стас разберется.
1: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. 91.2 FM мы в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Можно заглянуть, подсмотреть, не потеряться, почитать каких-нибудь новостей. Или же сделать это у нас в соцсетях, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Все работает, все наполняется. Естественно, Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Естественно, Телеграм все еще работает, поэтому там и тексты, там и фото, там и видео, там, в общем, много всего разного, не пропустите. О чем еще хотим поговорить? Ну вот, наверное, да, на ближайшие полчаса хотелось бы перейти к европейским делам, историям, потому что, в принципе, вот о том, что американцы выводят своих военных, выводят свои базы, увозят свое оборудование, военное оборудование, какое-нибудь там еще снабжение и прочее сокращают. Ну, так или иначе, можно проследить разговоры достаточно давно. В последние месяцы это прям активизировалось. Здесь вот опять же министр Хексет, министр войны, прямым текстом говорит: давайте сделаем НАТО 3.0. Вот мне интересно, почему именно 3.0? Где там была 2? Почему тогда не 4, не 5? Потому что фазы-то существования можно разные подчеркнуть. Ну да ладно, короче говоря, вот это самое НАТО 3.0 должно касаться того, что Европа в первую очередь о своей безопасности задумывается и беспокоится сама. Достаточно часто об этом и достаточно долго об этом Трамп говорил. В принципе, вот эти самые 2%, с которыми он бегал еще в первую свою каденцию, требуя с европейских стран платить как минимум 2% ВВП на оборону в НАТО, это не новая история. И вот, собственно говоря, давай к европейским вопросам-то и перейдем. Как будет жить Европа? Кому это выгоднее? Потянет ли Европа своим собственным ВПК или своими деньгами, которые будет платить за чужое оружие, но уже имея его в своем полностью распоряжении? Вот что это такое? Действительно ли там что-то новое назревает? Или вот натурально, как ты в первой части передачи говорил, насмотрелись на соседа, понравилось, а мы так же хотим?
0: Ну, условно говоря, можно это так сказать, да, насмотрелись, и мы хотим так же. Хотя, по факту, говорю, они просто встроились в эту систему, поняли, как оно работает, и решили зарабатывать точно так же. Вот. А по поводу ВВП там и всего остального, ну, то есть здесь мысль такая: вот мы платим 2% ВВП, а зачем нам платить Штатам, если мы можем как бы себе платить?
1: Обожди, они те же самые 2% и дальше будут платить просто...
0: Это пока...
1: Ну, в бюджет НАТО. Не-не-не, вот я говорил про эти 2%, это именно про натовский платеж.
0: Да, но если раньше этот натовский платеж, он шел в первую очередь в пользу США, потому что поставщиками всеми вооружения были США, то теперь они будут платить те же самые 2%, но в сторону своих, то есть в сторону своих элит, которые будут на этом зарабатывать. То есть они будут сами производить вооружение, если раньше выделялись эти 2% каким-нибудь... Хотя, опять же, в эпоху современного капитализма все это будет сложно, да, тот же Lockheed Martin, они, может быть, будут что-то у него закупать, но они будут сами владеть там и акциями, и всем остальным.
1: У меня наивный вопрос, вот здесь очень наивный вопрос. Для того, чтобы самим производить, самим, это
0: нет,
1: значит...
0: Нет, про производство нужно... речи не идет.
1: А что тогда?
0: Ну, то есть они будут рассказывать про производство, на это будут выделяться деньги, но это будет то же самое, что в Латвии, где недавно министра обороны отстранили.
1: Ну, да.
0: Да, да, потому что как бы деньги были выделены, а вооружения не было. Про то, что вооружение действительно будет производиться и в подобных масштабах, вообще никто не говорит. Идея в перераспределении. Ну, то есть какая-то часть, конечно, будет производиться,
1: ну, да, да.
0: Но большая часть денег, она просто пойдет в молоко.
1: Но у меня еще более наивный вопрос. Насколько надо быть идиотом, просто совсем безмозглым индивидуумом с интеллектом оладьев, чтобы верить вот в такие слова, в такие обещания на фоне всего, что происходит, на фоне реальных военных конфликтов, на фоне реального, ну, демонстрации того, что такое вооружение и насколько сегодняшнее вооружение обеспечивает суверенитеты. Ну вот просто я согласен с тобой в теории и на бумаге. Но я представляю эту картину практически, и это выглядит точно так же, как Америка говорит: знаете, Израиль, мы, пожалуй, вас прокинем. Вот это в той же категории для меня.
0: Ну, касательно людей, ты про электорат говоришь, да? То
1: ну, а
0: про
1: людей? кто будет рассказывать? Электорату будут рассказывать, посмотрите, мы потратились вот на то, на сё. Или кому? Или другу и бизнес-партнерам?
0: Ну, вообще будут рассказывать абсолютно всем людям, а большинство людей, они не разбираются в этом вопросе, потому что не интересуются политикой. Вот у меня вчера вышел великолепный подкаст с человеком, который вообще, вот он там, ну, вот он был моим хейтером, да, и мы с ним встретились, и его можно убедить в чем угодно, вплоть до того, что я его даже убедил мой бизнес-курс купить, которого у меня, конечно, нет, но там, знаете, там очень смешно, вот
1: я
0: у меня любимый
1: скажу,
0: момент. Да,
1: от
0: да.
1: инфо-цыганства сейчас опасно, у нас чуть позже про эту тему будет, поэтому с курсами, даже при том, что ты их придумываешь, пока рано, а то, знаешь... Можно не остановиться.
0: Ну, понятно, там просто это как бы, ну, в рамках шутки.
1: Я понял, да-да-да, я в ответочку, да.
0: Вот, но людей сейчас можно убедить абсолютно в чем угодно, в том числе и из-за информационного шума, и из-за полнейшей деградации, когда люди верят абсолютно в любую немыслимую, выдуманную фигню. Там чувак говорит, я вот мечтаю сейчас это, изучить кабалу, но меня туда не пускают, потому что иудаизм — это единственная религия, мне говорит, в которой новых сторонников не ищут, а наоборот все скрывают, а значит, там какая-то правда, и надо до этого докопаться. Чел начал даже ради этого, ну, как он сам говорит, еврит учить. Вот. Ну, то есть, понимаешь, людей можно убедить сейчас абсолютно в чем угодно, им не нужно никаких доказательств, не нужно никаких фактов. Ну, и возьмем, просто переубедим чувака за 5 минут.
1: Тогда у меня другой вопрос. Я все про тех самых людей с интеллектами оладьев. Почему до этого не додумались раньше? Это очевидно. То, что война приносит деньги, это очевидно. Что такого произошло? Где этот слом случился?
0: Были другие способы зарабатывания денег.
1: На
0: например,
1: чем? Вот та можно же... так же да заработать,
0: на той же
1: как на войне.
0: Микроэлектронике.
1: Нет, Европа не зарабатывала на микроэлектронике так, как...
0: Зарабатывала.
1: Ну, сколько?
0: Ну, не столько, но постепенно у нее это отжали.
1: Я к тому, что война все равно приносила, приносит и всегда будет приносить больше. Ну, к сожалению, ну факт же.
0: Да.
1: Почему тогда зарабатывали на какой-то на мирный? Я согласен, были, безусловно, компании, которые работали в этом направлении, но это же не сравнимо.
0: Слушай, а почему на мирном зарабатывали? Просто смотри.
1: Ты просто микроэлектронику привел в пример. Я вот.
0: Да, какие-то люди на этом зарабатывали, но если так подумать, а когда не было войны, да, то есть
1: никогда.
0: С 90-х, ну да, да, так что на самом
1: война
0: деле на этом
1: всегда.
0: Зарабатывали.
1: Конечно.
0: Просто пришло время, ну, на нас зарабатывать. До этого было достаточно каких-то денег с вот этих вот, с операций в Сирии, с операций в Ираке.
1: Это ты последние 25 лет
0: очередь.
1: Смотришь, а я тебе предлагаю глянуть, ты еще дальше.
0: Так
1: НАТО,
0: до этого это всегда так и было. То есть оно было еще более очевидно.
1: Справедливо. Ну вот о том-то и речь. Где вот, что это, почему, что удерживало? Вот просто если подключить к этой теме еще вот тот опрос, который был опубликован каких-то там западных контор о том, что европейцы стали Америку меньше союзником воспринимать. Вот что
0: так
1: такого
0: европейские
1: случилось?
0: Граждане.
1: Да вообще плевать, граждане или власть, это все примерно
0: смотри,
1: один и тот же сорт.
0: Смотри,
1: вот этой
0: что
1: субстанции.
0: Случилось. Ну, не сказал бы, но смотри.
1: Я имел в виду мозговой, то есть вот по ходу мыслей.
0: Смотри, что случилось. Началось.
1: Что получилось? Некрасиво, извините, пожалуйста.
0: Да, началось противостояние за бабки. Да, вот о котором мы говорим. И исходя из этого, Европа начала быть менее лояльна к Америке и своих граждан тоже на это настраивать, чтобы объяснить, как вот мы от них отказываемся и почему мы от них отказываемся.
1: Ты знаешь, это очень странно, но натурально с самых разных сторон подходишь вот этому тезису, что реально деньги заканчиваются.
0: Ну, они не то чтобы заканчиваются, они перераспределяются.
1: Ну, их меньше становится для перераспределения, поэтому все активизировались за этот кусок?
0: Да, этот пирог, это вот то, что я говорю, то, что был большой пирог, и все там, о, у нас столько еды, а вот потом уже оказывается меньше, и все начинают между собой собачиться. Такие, нет, погоди-ка.
1: Хорошо.
0: Давай-ка
1: но...
0: я возьму, а не ты, этот кусочек-то последний.
1: Ну, вот тогда давай опять же определимся. Деньги, безусловно, можно пилить, просто рассказывая о том, что, ребята, мы все сделали. Это тебя в итоге посадят в некоторых странах, но в некоторых странах не посадят или посадят, но не сразу. Но если натурально это производить, это же больше денег даст или нет?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну, потому что, смотри, вот я там сказал, что закупаю, допустим, за 500 тысяч рублей, нет, за миллион возьму, чтобы не сбиться со счета, что я закупаю за миллион.
1: Ты сейчас как типичный чиновник, за 500, нет, за миллион.
0: Да, а вот я у тебя закупаю, вот у тебя персонально за миллион, да,
1: так.
0: Точнее говорю, что за миллион закупаю за 500 тысяч, а ты еще это пытаешься произвести... Но при этом ты производишь за 100 тысяч,
1: А продаю тебе за миллион.
0: А 400 кладешь себе в карман. А я у тебя за миллион покупаю, потому что есть, конечно, другие, кто произведет на самом деле, но сделает это за 700 тысяч. А я закупаю у тебя за миллион, потому что мы с тобой договорились это попилить. И я знаю, что мы с тобой в одной связке, и ты меня
1: правильно,
0: не кинешь.
1: Правильно,
0: потому что ты такой же коррупционер.
1: Но так-то мы с тобой сейчас договорились. А если я реально произведу, мало того, что я положу этот миллион от тебя, так еще и от всех остальных. Более того, я смогу показать кейс. Видели?
0: Да.
1: Вот это вот. Видели, да?
0: Ну, Абрамс и Леопарды. Но ты произведешь дорого.
1: Конечно, но я и продам дороже.
0: Да, но ты произведешь за 700 тысяч то, что стоит 100.
1: А продам за 1,5 миллиона.
0: Да.
1: Ну да.
0: Но это будет как бы неэффективно. То
1: нет,
0: есть вооружение будет производиться, оно какое-то количество будет, но оно будет произведено супердорого.
1: Я справедливо только если существуем мы с тобой в этой схеме. Но есть же еще куча всех остальных. Французы свое вооружение толкают, продают в Индию. Они пытались продавать Австралии, они продают кучу разных стран, это, к примеру, просто французы взял, из разных концов мира.
0: Но в Индии же сидят, да, но в Индии сидят же такие же ребята, которые тоже на этом хотят заработать.
1: В Индии...
0: И которые точно так же будут покупать.
1: Индия, кстати, в этом смысле очень хорошо, что я именно ее в пример вспомнил. Это страна, пример того, которая из разных источников покупает себе вооружение. Они не концентрируются вот на этой, на одной ниточке. Они покупают, ладно, они что-то еще и сами производят. Но я к тому, что если есть много потенциальных рыночков, но я не смогу со всеми один на один договориться или смогу? Неужели я такой крутой коррупционер в виде европейского производителя потенциального оружия? Просто рано или поздно мне скажут, извините, пожалуйста, нам тут, у нас тут сосед отжал, не знаю, кусок территории. Кто-нибудь с Балканов скажет или кто-нибудь с Ближнего Востока. Хотелось бы получить какое-то вооружение. И все,
0: так,
1: и я сел.
0: Нет, смотри, прикол в том, что вооружение ты получаешь.
1: Не-не, просто я продаю, я произвожу или продаю.
0: Ну хорошо, вооружение ты продаешь, так. Просто ты это делаешь намного дороже, чем это реально того стоит, чем это стоило бы, регулируя бы все это рынком, да, и рыночной стоимостью фиксированной. Ну,
1: так
0: на
1: моя
0: этом они и зарабатывают.
1: Вот, моя же задача не кинуть всех, а моя же задача в первую очередь заработать. Я через себя пропускаю такие большие деньги. Более того, ты знаешь, я еще открыл заводик, а на нем людишки какие-то вот эти вот всякие ничтожные работают. А они
0: а
1: мне
0: еще
1: при этом...
0: открывая заводик, ты это сделал на деньги той страны, в которой ты его открываешь, ты получил с этого дотации, еще и на этом заработал.
1: Естественно. Вот
0: и поэтому... все вокруг заработали.
1: Конечно. И вот эти людишки, они мной довольны, они мной радуются. Они я что-нибудь напишу у себя в соцсети, они скажут, правильно, вот как надо. Сплошная выгода.
0: Да, и ты в этих социальных сетях расскажешь, что вот необходимо вооружаться, и у тебя будут больше вооружения покупать. Да, и при этом ты еще спровоцируешь какой-нибудь конфликт, заплатишь деньги правильным СМИ, чтобы начался какой-нибудь конфликт. Это вооружение твое супердорогое.
1: Мы сейчас потихонечку с тобой поменялись местами-то.
0: Ну... Ты же продавец, покупатель. Но мы с тобой деньги мутим вместе, поэтому мне выгодно тебя поддержать, чтобы я своих граждан убедил в угрозе какой-нибудь соседней страны. Началась война, все твое вооружение, купленное мной абсолютно неэффективно, а тобой неэффективно произведенное, оно бы кончилось, чтобы мы закупили еще. Потому
1: что
0: ты,
1: кстати,
0: на самом деле имеешь идеологическую еще вот эту вот подоплеку, во всяком случае, как ты говоришь, ты должен защитить мою страну от каких-то вот этих перманентных врагов.
1: А знаешь, почему я еще это хочу?
0: Деньги.
1: Но... Потому что рано или поздно я перестану у себя занимать эту должность, и я захочу занять какую-нибудь международную должность.
0: Ну, потом, возможно, надо будет тебя отправить в какую-нибудь организацию, чтобы ты провоцировал еще больше конфликтов. Это на самом деле ты хочешь занять должность, потому что это расширение твоих полномочий, а значит
1: абсолютно
0: больше рынков
1: точно.
0: Сбыта.
1: Абсолютно точно.
0: Вот мы и в очередной раз обсудили, как работает империализм и почему повсюду войны.
1: Конечно,
0: хотя они никому не нужны.
1: Я про это и говорю, что в принципе оно прибыльнее, чем просто бегать и заключать фиктивные. Кстати, если что, если волнуешься, я тебе продам несуществующую винтовку в 10 раз кратно, чтобы ты 7 кратно положил себе в карман, а я 2 кратно положу к себе в карман. Если что, это одно другого не исключает.
0: Ну, это выгодно в странах, где все частное, потому что, допустим, в России ты так не сможешь, да, потому
1: мы
0: что
1: про Европу сейчас при этом.
0: Да. Но интересно, как эта система работает в разных странах. Вот почему я говорю, что мы мало чего знаем про Иран, потому что я, допустим, не знаю, как там все это происходит. Но когда у тебя собственное производство вооружения, но при этом ты не находишься на фондовом рынке, то у тебя этого сделать не получится. Тогда возникает классическая коррупция, а не империализм. Да? То есть у нас есть коррупция, но нет империализма. Коррупция у нас при этом огромная, но она у нас более явная. А вот империализм — это уже когда, извините.
1: Будь здоров, все, нормально, эфир удался.
0: Появляется, спасибо, появляется вот эта частная прокладка, которая позволяет вот всем этим заниматься. Ну, то есть, да, то, как мы вот с тобой описали. Поэтому Европе сейчас выгодно перейти в сторону распределения как раз-таки уже между своими.
1: Теперь следующий вопрос. Это, знаешь, как вот опять же...
0: Извини, подожди, вот, я понял, как сформулировать. То есть они сами в том числе поспособствовали конфликту с Соединенными Штатами, идеологически сказав, что вот вооружение Соединенных Штатов невыгодно, поэтому нам надо перейти на свое. Для того, чтобы уже со своего заработать, со своими поставщиками, которые им более выгодные условия для вот этого самого воровства предоставят.
1: Абсолютно точно. И теперь, как в той самой серии про украденные трусы из Саут-Парка, где здесь вот этот шажочек между задумкой и профитом? Учитывая, что даже европейские издания, европейские аналитические центры, ну, фиксируют, что экономика-то в упадке. То есть о славной и правильной цели задумались тогда, когда на то минимальные предпосылки экономические.
0: Или сами к этому подвели для того, чтобы был повод перейти на свое, да, полностью на свое, сделав ту же самую систему, не просто эффективную историю, да, когда вы такие, вот мы теперь более эффективно распоряжаемся деньгами, у нас все государственно, а просто перешли на своих внутриевропейских частников. Ну, которые потом, конечно, окажутся теми же самыми американскими частниками, но это уже подробности такие.
1: Ну, то есть ты полагаешь, что весь энергетический кризис мировой сфальсифицирован для того, чтобы европейские бонзы переориентировали поток денег с закупок американского вооружения на создание каких-то своих внутренних путей и логистических цепочек?
0: Я бы, наверное, разделял все-таки энергетический кризис и военный. Энергетический кризис и санкции, они спровоцированы для того, чтобы создать кучу фирм-прокладок и через них покупать те же самые российские ресурсы или не российские, но с большей наценкой. Американским компаниям это выгодно, потому что тогда, в принципе, нефтяные рынки вырастут, да, хоть они будут и через прокладки покупать, но если мы убираем такого, ну, мы убираем просто конкурента в виде России, который тоже продает ресурсы, и начинаем те же самые свои ресурсы продавать дороже. То есть с этой точки зрения выгодно. А ВПК – это уже другая история, относящаяся больше как раз-таки к финансовому капиталу и росту акций. Потому что ты создаешь рынок ВПК, вот ты его создал, но никто не воюет, да? Это никому не нужно. Поэтому ты акции на этапе вхождения, как криптовалюту, ты покупаешь очень дешево. Ты покупаешь их за копейки. Теперь у тебя процент от какого-нибудь рейнметалла, да, который никому не нужен. После этого ты провоцируешь конфликт. Твои акции дорожают. Все, ты заработал. Ты заработал какие-то там десятки миллионов долларов.
1: Это имеет смысл только, ну, в особенности это имеет смысл, если я действительно влияю на принятие решений.
0: А ты уже договариваешься с какими-то политиками, да, и да, там да, разное. Вот оно, ты можешь дать им, да, ты можешь дать им часть акций, но обычно это работает по-другому. Вот на примере Фридриха Мерца могу рассказать, потому что привожу только примеры, которые изучал. Фридрих Мерц работает в BlackRock'е, да. Ты приходишь, продавливаешь определенные решения, которые он принимает, и он инвестирует твои деньги, то есть смотри, как ты сделал. Ты взял бабки, у тебя переизбыток капитала, отправил их в BlackRock. BlackRock твои деньги инвестирует, влияет на политиков для того, чтобы увеличивались ВПК-шные расходы. Из-за этого растут компании, в которые ты вложил капиталы. Ты увеличил свою прибыль, как человек, который отнес в хедж-фонд свои деньги. А хедж-фонд с этой прибыли забирает свой процент, который теперь его. И он теперь тоже может эти деньги инвестировать. И все получают свои проценты со всего этого дела.
1: Тогда, собственно, у нас 5 минут остается, и здесь ключевой и главный вопрос. А почему Америка соглашается на то, чтобы уйти в чем? Вот в этой схеме, где выгода американцев?
0: Ну вот надо на самом деле подумать, как это вот сформулировать, объяснить. Они не то чтобы соглашаются-то уйти. Они на самом деле никуда уходить не собираются.
1: Речь, где, вот их, где их кусок, где их пирог остается?
0: Их пирог в том, что они технологически более прошарены, и они собираются... Но здесь вот сразу скажу, до конца прям не разбирался, до конца в эту схему, но я думаю, что те деньги, которые они все равно тратили на европейцев, они просто, во всяком случае, при администрации Трампа теперь собираются тратить на себя.
1: Погоди. А у нас же сейчас речь не про тратить, у нас речь про то, что зарабатывать. Речь о том, так что начали с того, что эти 2%, которые Трамп требовал со стран НАТО, они шли, условно говоря, американским производителям, сейчас пойдут европейским. Мы говорим про то, как Америка отказывается, ну, вроде как, выглядит, что отказывается от заработков.
0: Да, но она все равно в НАТО определенные деньги вкладывает, достаточно большие. И Трамп хочет, чтобы те же самые деньги теперь, вот всю ту же самую систему, но чтобы она вкладывалась в фонд, в котором он больше денег будет иметь. То есть в фонд мира.
1: Но да, это хотя пока это филькина грамота, как
0: понятно,
1: бы она красиво не выглядела. Да.
0: Но и переход Европы на собственное оружие, это пока что тоже филькина грамота, которая не реализована.
1: Абсолютно с этого и начал. Но американцы-то уже сокращение своего присутствия в Европе начали?
0: Ну, в Европе, но эти деньги перераспределились внутрь. Фонд мира будет всего лишь одним из механизмов.
1: Внутрь. А внутрь на что? Все равно, если вот это вот, условно говоря, заканчивается, но они, присутствие, если действительно, во что я тоже особо, кстати, не верю, ну, значит, Америка лишается своих вот этих дотаций, своих взносов. Чем-то, значит, они это компенсировали и чем-то да столь же выгодным.
0: Извини, я начал гуглить, у меня просто мысль появилась по поводу того, как они получат свой профит.
1: Расскажи,
0: пожалуйста, я просто затупил.
1: Нет, чем Америка компенсирует недостачу тех доходов, которые они получали раньше от присутствия в Америке? В Европе. Раньше, по сути, Европа платила за безопасность. Сейчас все, Европа будет платить сама себе. Америка перераспределит куда-то. Ну, значит, свои внутренние какие-то деньги перераспределит. Заработки-то чем компенсируют?
0: Свои внутренние, и эти деньги пойдут именно в сторону американских элит, считайте. Те же маски, Тили и все остальные.
1: Так они раньше шли в ту же сторону. Ну, деньги, которые они получали от Европы, от других стран, все же
0: получили. Это хороший вопрос, вот на него у меня пока ответа нет. В этом надо разобраться. Потому что я изучаю все эти механизмы, но до конца все сказать не могу.
1: То есть мы все-таки остаемся на уровне тех гномиков из Саут-Парка. Все-таки где-то этот чертов профит берется.
0: Я всегда на их, так сказать, вот этом месте, где-то вот оно что-то происходит, но там уже много всяких вот этих вот частностей, и это надо фондовый рынок будет проанализировать более подробно и посмотреть, как они все сделают. Просто они разными способами это могут перераспределить.
1: Угу.
0: Потому что там вариантов миллион. И здесь абсолютно такие же непонятки, как вот с этим перемирием между Соединенными Штатами и Ираном.
1: Ну тогда здесь завершающая, как раз на полторы минутки. То
0: есть,
1: реплика,
0: да, я сразу скажу, я не супер вот этот вот эксперт. У меня есть много как бы ответов на многие вопросы, но еще больше вопросов, на которые я пока что, еще раз, пока что ответить не могу, потому что я вынужден еще заниматься вот этой вот неинтересной штукой, которая называется жизнь, вот эти все рутины. Будь бы у меня еще хотя бы 2-3 часа в день на чтение, я бы мог бы разобраться. Но, к сожалению, я не все могу знать. Но вот,
1: но мы сейчас, я тебе так скажу, вот чисто по субъективным ощущениям, мы так копнули в ту вот уже до той глубины, где лопата немножечко такая кланц и немножечко погнулась.
0: Да, но вот всегда интересно, есть вот эти вот загадки о времени на их изучение. Причем, что мы просто живем в удивительную эпоху, когда у нас есть все ответы, да, то есть мы живем в эпоху капитализма, который просто, он запутанный, да, то есть если раньше ты там просто ничего не знаешь, то теперь, поскольку нас подключили ко всем этим историям, чтобы использовать, нам все данные предоставляют, но в них надо просто разобраться, потому что много информационного шума, много домыслов, а нас интересуют факты и конкретные заработки, и конкретные кейсы. Но теперь из-за того, сколько всего в мире происходит, нет просто времени все это проанализировать.
1: Давай небольшой перерыв сделаем, у нас еще ряд тем заготовлен.
0: Хочется.
1: Ну, вот это, к сожалению, да, хотелось бы... Ну, кстати, еще тоже не надо исключать, что определенные вещи, несмотря на максимальную прозрачность информации сегодня, все-таки что-то скрыто действительно, если станет
0: известно.
1: Не
0: то, что скрыто, оно запутано. Просто помимо к этому скрытому нам еще столько добавили, что мы не знаем, где вообще вот это зерно.
1: Да. Да. Перерыв еще один небольшой, после этого нам можно будет даже позвонить по телефону, поэтому уже набирайте 95-95-91-2, у нас реклама новости.
2: Стас разберется. знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Запорожская АЭС подверглась массированной атаке беспилотников. Полтора десятка иностранцев выдворят с Камчатки. В Петербурге калом парусам ограничит движение водного и наземного транспорта. Теперь подробнее. Запорожская АЭС подверглась массированной атаке беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов. Об этом сообщает пресс-служба станции. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Пострадавших нет. Цель подобных ударов – нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создавая дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, заключили представители учреждения. Российские военнослужащие с начала июня уничтожили около 1500 беспилотников беспилотников ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях. Все БПЛА запускались с территории Украины. Об этом сообщили в группировке «Север». Отмечается, что российские подразделения продолжают продвигаться на всех направлениях, тем самым расширяя зону безопасности. Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным. Об этом сообщили в Минздраве Республики. По его данным, самого пострадавшего ребенка в пятницу планируют взять в операционную мультидисциплинарной бригадой врачей. Что касается взрослого пациента, его состояние оценивается как средней тяжести. В среду ВСУ атаковал автобус гомельской детской футбольной командой. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина. 8 человек, из них 6 детей, получили травмы разной степени тяжести. 15 иностранцев получили предписание о выдворении в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026» на Камчатке. 12 из них помещены в центр временного содержания, еще троим разрешен контролируемый самостоятельный выезд. Об этом сообщили в МВД России по региону. Всего в ходе операции выявлено 122 нарушения миграционного законодательства. Наибольшее количество связано с нарушением правил въезда и режима пребывания. Также зафиксированы факты незаконной трудовой деятельности, нарушения правил пребывания и незаконного привлечения к труду. Больше половины из 27 стран-членов Евросоюза подписали письмо с призывом к скорейшему созданию центров приема мигрантов в третьих странах. Об этом пишет газета «Политика». Инициатива была организована правительствами Дании и Италии. Письмо подписали как минимум 15 стран ЕС. Ранее Европарламент проголосовал за соответствующие законы. Изменения в миграционном законодательстве поддержали 418 евродепутатов, 218 проголосовали против, 30 парламентариев воздержались. Движение наземного и водного транспорта временно ограничат в Санкт-Петербурге в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников школ «Алые паруса». Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. В этом году он пройдет в Петербурге 27 июня. В период самого праздника также будет ограничено движение судов по рекам и каналам города. Впервые праздник выпускников ленинградских школ состоялся в 1968 году. В 79-м традиция прервалась, но в 2005-м состоялась ее второе рождение. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Давайте продолжать. Стас разберется. На радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Все по-прежнему. У нас теперь работает телефон, как обычно. Во второй час 95-95-91-2. Хотите поделиться, хотите что-то рассказать, хотите что-то спросить, обязательно это сделайте. А я пару темочек тогда предложу уже из внутренней истории. Или с Европой все, закрылись там с ней, вот с этими, с европейскими?
4: Да,
3: все,
4: да, погнали, да, по внутрикам.
3: Внутрики. Значит, во-первых, обновление семейной ипотеки. в правительстве аж целых два министерства прорабатывают новый подход к семейной ипотеке, к новой ставке, к вот этой к льготной ставке. Суть ее в том, что чем больше детей, тем выгоднее ставка. У тех, у кого один ребенок, ставка будет потенциально максимальная из вот этой категории. Цифр пока не называют. Условные, говоря, прикидки, ну вот для примера их говорят, что у одного одним ребенком 10-12%, три ребенка или для многодетных 4-6%. Но это для примера, если я правильно понимаю, окончательных цифр еще нет. Что, как вообще это воспринимать, куда дальше, насколько это действительно рабочая схема и не выльется ли она в какие-нибудь, опять же, подставы, махинации или
4: главное,
3: иные некрасивости?
4: Главное, чтобы потом они ролики не снимали, если застройка не очень получилась, как бы если с хатой не фартануло, главное потом ролики в интернете не снимать, а то дети могут без родителей остаться.
3: Ну, это ты сейчас что-то конкретное, я сейчас не догнал, или это мемное,
4: да,
3: или
4: да,
3: что
4: да.
3: это?
4: Там недавно застройщик один сказал, что надо ввести уголовную ответственность, причем прямо на этом.
3: Да,
4: за то, что люди там недовольны жильем.
3: За то, что блогеры снимают что-то где-то, где там, в заброшенных, на остановленном строительстве, да?
4: Да. Слушай, здесь прикол такой, что все равно, если будет большое количество людей, ну, то есть я говорю, это не поможет. Если большое... Сама по себе инициатива хорошая, но если большое количество людей начнет рожать много, чтобы получить вот эти вот проценты по ипотеке, то в конечном итоге это разгонит цены на жилье, и они станут дороже, и вот эти вот проценты по ипотеке, они все равно вложатся в стоимость из-за большого спроса.
3: У меня спойлер. Цены на жилье все равно станут дороже.
4: Выше. Да, но они станут дороже по другим причинам. То есть из-за этого они станут еще дороже, чем стали бы без того, чтобы люди начали использовать эту инициативу. Я повторюсь, нет, инициатива хорошая, правильная. И даже более того, если бы у меня жена была бы там готова еще на нескольких детей прямо сейчас, я бы, ну, у меня и так ипотеки, я бы эти выплатил и взял бы еще бы ипотеку под более выгодный процент. С другой стороны, меня это превращает в человека с примитивным накоплением капитала, потому что из-за того, что у меня есть хата, я их сдаю, у меня получается теперь еще больше денег, которые позволят мне взять еще больше ипотек, и тем самым я еще раскочегарю весь этот рынок. То есть это на самом деле я тоже, получается, своего рода винтик системы, против которой я и выступаю. Но что поделать, живем при капитализме, вынуждены жить по капиталистическим законам. Дело в другом. Дело в том, что любые меры, которые бы не принимались в правительстве, это абсолютно ничто, потому что они все будут нивелированы капиталом. Единственный способ – это либо сделать государственного застройщика и вообще как-то... Да, то есть я вообще вот еще... недели три назад был сторонником полностью того, чтобы все застройщики были государственными и строили доступное жилье. Но, с другой стороны, я подумал, может быть, оставить какой-то частный рынок для супербогатых хотя бы на время. Но я думаю, что все-таки пока не будет застройкой заниматься государство, потому что один фиг, я не понимаю, зачем эти застройщики нужны, честно. Вот вообще в чем их смысл? Они все равно... Да, они все равно получают госдотации, они все равно получают всякие бонусы там, на строительство, они получают вот эту вот поддержку с наших налогов. И получается, что мы, это же абсурд, вот ты говоришь, как они там в Европе такие тупые. Так, а мы делаем абсолютно то же самое, просто в другой степени. Мы со своих налогов выделяем деньги на то, чтобы частники строили квартиры и продавали нам. То есть мы национализируем убытки, да, и ну, и американцы также делают.
3: Мы например, скопировали американскую систему.
4: Да.
3: Скорее американскую, чем европейскую.
4: Капитализм,
3: здесь...
4: американский да, капитализм. Да, да, да. Это супер тупо.
3: Слушай, извини, пожалуйста, у нас просто звонок висит уже пару минут. Давай послушаем. Обязательно вернемся и к вопросу строительства, и к вопросу ипотеки. Если вдруг кто сомневается, то не волнуйтесь. Доброе утро. Мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста, и прошу.
5: Доброе утро. Меня зовут Кристина из Москвы.
3: Здравствуйте,
5: Кристина. Я вам уже звонила. Это женщина, которая работает на заводе.
4: Здравствуйте.
5: У меня сейчас, во-первых, я очень благодарна радио «Спутник» за возможность задать вопрос Стасу, вот, потому что он очень интересный человек. И еще у меня один такой вопрос. Стас, будет ли у тебя еще какой-то подкаст с Алексеем Антоновым?
4: Ну, я не знаю, если Леха захочет, я-то с удовольствием... Вот. Ну, то это как-то вот так вот, да, само собой складывается.
5: Так, и теперь вопрос. Вот опять-таки по поводу того, что ты говоришь, что нужно больше власти дать народу. А вот я не помню, в каком году, в 15-м, по-моему, власть дала возможность людям выбирать, что делать с бездомными собаками. И народ принял решение, что бездомных собак, ну вот у нас сейчас здесь...
6: Кристина, я прошу прощения, давайте, пожалуйста, конкретнее, что значит народу дали возможность, и народ, это что, референдум, это что, у нас люди опосредно принимают решение.
4: Ну, тут важно, да, в чем это выражается, да.
6: Просто, чтобы не быть голословными, прошу прощения.
5: Да. Там собрались люди, так называемые зоозащитники, которые, по сути, зоошизы, которые пропихнули вот этот закон. То есть они своей массовостью, своими какими-то там обращениями, они сделали так, чтобы вот сейчас у нас вот этот закон 498 ФЗ подразумевал под собой отлов собак, вакцинацию, стерилизацию и выпуск назад. Вот. Надеялись, что это решит вопрос, потому что собаки не будут размножаться. Но при этом как бы собаки начали кусать и убивать людей.
6: Не начали, а продолжили, прошу прощения, опять же.
4: Ну, в общем, я понял. Ваш вопрос в том, если дать... Подождите, ну не отключайте, ваш вопрос в том, что не станет ли хуже, если дать власть народу, да?
5: Ну, то есть, все-таки есть какие-то вопросы, которые должны решать профессионалы. И любой кинолог, любой человек, который знает реально там психику собак, их поведение, он скажет, что это, ну, нельзя этого делать. Они от этого менее агрессивными не становятся.
4: Вот. Я согласен.
5: Сейчас действует такая называемая, ну, зоошиза, это, по сути, зоофашизм в России, потому что они всячески унижают, проклинают, гнобят людей, которые выступают за, например, гуманную эвтаназию. Вот по европейской схеме, уж простите меня, как вот я не люблю Европу, да, но там... получается, что собаку отловили.
6: Кристин, я прошу прощения, давайте сконцентрируемся на вопросе, а то просто 5 минут ходим вокруг да около. Стас переспросил, я тоже еще раз уточню. Не нужно ли в определенных моментах власти самой решать, опираясь на опыт экспертов, а не слушая других экспертов?
5: Да, и что делать вот с такими агрессивными ячейками, которые там травят людей. Например, вот в Екатеринбурге девочку затравили вплоть до того, что ее из школы хотели переводить в другую школу. Просто потому, что она поссорилась с каким-то парнем в сети. Он от ее лица сделал страницу, что она живодерка, и вот девочку затравили.
6: Да. Все, Кристина, спасибо большое. Ну, просто, чтобы действительно, чтобы не плодить сущности, уже 5 минут ходим вокруг да около. Спасибо вам огромное. Давай определяться с ответом.
4: Да, смотрите, ну, по поводу власти народа, ну, тут вопрос, кто будет народом, да, то есть я же, когда говорю, что дать больше власти народу, я подразумеваю не то, что вот мы просто любой вопрос выносим на голосование, большинство решает. Конечно, это будет тупо.
6: Так никогда это... и не было, не нужно думать о референдуме, это рекомендационная мера, схема, принимает решение все равно только, ну, собственно говоря, избранная власть.
4: Да, а касательно того, как оно должно работать, ну, вот я и говорю, то есть вы там, я постоянно говорю про систему советов, каждый завод выбирает лучшего, эти лучшие объединяются в район, и район из лучших выбирает еще более лучшего, и так мы в итоге доходим до съезда КПСС, который будет состоять именно из людей, которые принимают решения в своих интересах, да, то есть когда люди, вот мне очень нравится вот эта вот история, говорят, а давайте сделаем так, чтобы вот люди, там, за кандидата, за которого они голосовали, они там несли определенные там убытки, да. Так на самом деле так и будет, если мы будем принимать решения в своих интересах, потому что я не говорю, что надо дать больше власти народу. Я говорю о системе, при которой власть и будет состоять из народа, то есть непосредственно от тех, кто будет получать по возмездию,
6: сходу,
4: исходя из решений.
6: Сходу, да. Прям вот к твоей схеме. Вот опять же описанная схема Кристины. Бродячие собаки, как будут решать люди из народа, которые вот...
4: Здесь надо, ну, народ, конечно, решит, что надо как-то стерилизовать и, может
6: Почему?
4: Быть, даже эвтаназию.
6: Почему?
4: Ну, потому что многие собаки бродячие, они абсолютно агрессивные, они не справляются.
6: Я согласен с тем, что вот эта история и вся ситуация, безусловно, как сказать, опасная и сложная. Но вот у тебя есть одна группа экспертов, которые говорят, ребят, невозможно, что там, нужна эвтаназия, нужен отстрел. И есть другая группа экспертов, которые, вот их столько же, я абсолютно уверен, они такие же по своим меркам, они говорят, нет, нужно вот это вот отлавливать, стерилизовывать, что-то тем, куда-то.
4: Но а ты если между... убрать отсюда
6: а
4: механизм
6: ты вышел
4: выгоды?
6: Из завода, ты хороший работник.
4: Да.
6: И вот
4: и
6: у тебя
4: не устраивает, что эти собаки бродячие убивают твоих детей, что ты боишься их отпускать на улицу за бродячих собак. И тебе будет плевать на то, что говорят эксперты, которые там за гуманность какую-то.
6: Ну, то есть мы вообще экспертное сообщество мы исключаем. У нас человек... Это сейчас пример с собаками. А так мы можем дойти до ядерного вооружения и до экономических принципов. А у нас это решает вахтер, которого выдвинули по партийной линии.
4: Ну, так этот вахтер должен противостоять другим вахтерам, а эти по партийной линии уже будут противостоять другим людям, которые будут отвечать перед людьми на работе за эти решения.
6: Но звучит очень страшно.
4: Да нет, нормально абсолютно звучит.
6: И образование детей будут решать тоже вот эти непонятные люди, которые, может быть, сами закончили 9 классов, но при этом прекрасные работники.
4: Это может звучать как угодно, и при всех минусах этой системы это все равно лучше той системы, которая сейчас в мире, понимаешь? То есть мы же, я тебе говорю, жизнь — это всегда выбор, все несовершенно. Это выбор из плохого и очень плохого. Я предпочитаю выбирать просто плохое вместо очень плохого.
6: Ну это ты считаешь очень плохое. Половину людей считают более плохим другое.
4: Слушай, жить этим людям, да, в этой ситуации, и пусть они принимают решения, которые их жизнь сделают лучше. Примут неправильные решения, ну, поймут, что мы были неправы, откатят. Когда-то и Мао Цзэдун голубей истреблял, да?
6: То есть,
4: ну, жизнь, она... Извините, Воробьев, голубей это я бы истребил всех бы. Вот, они просто принимают решения, исходя из того, что вот выгоднее для них. Если они примут решение невыгодное, они его как бы осознают и будут уже исправлять. Например, Советский Союз им Воробьев будет завозить. Это, ну, это просто жизнь. Методом проб и ошибок, но просто вопрос в том, в чьих интересах принимается решение.
6: Ну да.
4: Ошибиться, ошибиться из-за того, что ты хотел лучше для себя и своей семьи, это как бы, ну, нормально, так и живем. Ошибиться, потому что ты просто хотел заработать бабок, но из-за этого пострадали люди, это все-таки другое. Вопрос еще, как ошибиться.
6: Я просто принципиально все равно не вижу разницы. Ну хорошо, там одни люди принимают решения на основании вот этого спектра мнений, которые им выкатили. Здесь другие люди принимают решения на основании вот этого спектра мнений.
4: Ну, смотри, если мы говорим про собак, они принимают решения не исходя из мнений, а исходя из того, что они считают лучше для себя. То есть, потому что им жить в этой ситуации, ты принимаешь решение для себя. Не в рамках какой-то вот этой вот голой политики, где решения принимаются, потому что кто-то кого-то пролоббировал, и кто-то хочет
6: так
4: больше денег заработать
6: абсолютно.
4: И прочее.
6: Ну, слушай.
4: А выгода-то в чем лоббировать? На это не будет, допустим, там денег выделяться,
6: точно.
4: Не будет коммерческой
6: выгоды.
4: Кто
6: тебе сказал, что не будет?
4: Я. Ну а откуда возьмется коммерческая выгода,
6: подожди,
4: если, допустим...
6: Подожди, а кто будет отлавливать и эвтанизировать?
4: Государственные служащие. То есть
6: бесплатно?
4: Я же говорю, это вместе с национализацией. Нет, им будет платить за это государство.
6: Естественно, а государственные деньги это рай для коррупционера. Ты сейчас второй час, получается, мы с тобой разводим идеальную коррупционную схему.
4: Нет, если нивелировать отсюда частные предприятия и определять стоимость самим государством,

0: Вопрос-то в том, что ты все равно можешь поставить туда своих, там, типа, а-ля нужных людей. Но отсюда мы в любом случае, мы уменьшаем количество коррупции, увеличиваем ЗП именно людей, которые
1: непосредственно... Вообще не факт. Просто факт. Настолько не факт. Я не... Вот ты говоришь тоже. У нас давай еще звонок есть, послушаем, давай. Потом вернемся. Просто правда, чтобы человек, который дозвонился, угу. не висел долго на связи. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас, представьте, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
1: Здравствуйте, Вячеслав.
2: У меня такой вопрос. Тут опять начались разговоры, что Украину буквально завтра-послезавтра вместе с Молдовой возьмут в ЕС. И, собственно, на этом фоне, естественно, высказали, что вот если вдруг Украина действительно возьмут ЕС, там полноценно или полуполноценно, то это ЕС может добить. Вот Стас у нас специалист по таким, так сказать, финансовым...
0: Я не специалист, Вячеслав, спасибо.
1: У меня, как обычно, уточняющий вопрос. А слухи это откуда? Это кто-то в интернете написал или чьи-то слова из... Ну, кого? Как?
2: Ну, там же опять они собрали вот этот свой шабаш ведьмы и выяснили, что Украину уже надо брать.
1: Так, хорошо. Слух про то, что развалится, вы сейчас сказали, это откуда?
2: Слух про то, что развалится, знаете, я даже не помню. Кто-то из российских межполитиков сказал, честно. Я не...
0: Слушай, справедливости ради, Лавров это сказал. Он сказал, что это было бы выгодно, если бы взяли.
2: Я не так уж сильно вру.
1: Речь не про ложь, Вячеслав. Извините, пожалуйста, речь про то, что давайте с источниками, а не так, что где-то.
2: Нет, я понял, я имею в виду, что я просто посмотрел и видел, что действительно кто-то значимый, не так.
0: Но это Лавров, вот, Лавров говорил.
2: А если у ЕС, ну, действительно такие серьезные какие-то намеки, что, ну, вот действительно есть внутренние противоречия там и так далее. То есть вот вопрос в этом, не в том плане, что собираются брать или не брать, а вот если у ЕС действительно серьезные противоречия, которые могут довести до развала, или, ну, хотя бы там половина ЕС выйдет из состава. Спасибо.
1: Спасибо огромное.
0: Да, я думаю, что у Украины нет шансов на ЕС, есть только шанс на Евроассоциацию, но сможет их это добить или нет? Да ничего не изменится, им и так выделяют деньги, появится еще просто больше механизмов, но я не думаю, что ЕС от этого прям треснет. С другой стороны, Украина — это страна, которая точно никому ничего хорошего не принесет, но сами граждане Евросоюза, есть очень большие сомнения, что они готовы там выйти на революцию какую-то и сместить чиновников, а если и готовы, то это будет сделано в интересах Америки, чтобы вернуться и вместо НАТО вступить уже в фонд мира.
1: Опять ты фонд мира, да, который не суть. Такое ощущение, что ты прям амбассадор. Тебе приплачивают оттуда?
0: Слушай, ты знаешь, кто когда-то считался самой там конченной организацией, самой смешной?
1: Кто типа, угодно.
0: Вообще, ОПЕК. То есть все считали, что эти ребята могут против наших семи сестер, но смогли продавить. Поэтому я бы фонд мира не списывал со счетов, не потому что я амбассадор, и мне кто-то платит за рекламу, а по той простой причине, что это весьма закономерный механизм для того, чтобы перераспределить доходы из государственного в частное. То есть я сужу с точки зрения механизма. И мне кажется, он очень хороший, он еще свою роль сыграет. Хотя, может быть, и нет. Да? Тут вопрос же еще... Получится у Трампа или нет, какое количество людей заинтересуется, кто захочет вступить, но многие как бы выражали интерес.
1: Нет, пока никого. На уровне «а что если?» это как
0: пока
1: вот...
0: Пока не особо.
1: Вот, к слову, кстати, где Лавров сказал вот эту фразу про то, что пусть хай примут
0: Украину? Он не прям так сказал, он сказал, ну вообще было пусть бы... они примут.
1: Да, и тогда они развалятся. Он сказал, естественно, не прямым текстом, не прогнозировал.
0: Ну, конечно, да.
1: Ты обратил внимание, где он это говорил? Это очень интересный момент. Он это говорил на совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел. А Турция — это что за страна, которая в Евросоюз стоит в очереди сколько уже десятков лет?
0: Да.
1: Это я бы это тоже не заценил. Ну и разговор-то вот именно как раз вот я к этому веду. Что тут вот. Ну хорошо, в любом случае надо как-то...
0: Ну в любом случае Вячеслав прав.
1: Вячеслав прав, что поднимает серьезные вопросы.
0: Да, конечно. Вячеслав прав, что всегда нам звонит и поддерживает. Эфир без Вячеслава из Ялты — это не эфир вообще.
1: Речь немножечко даже про другое. Речь о том, что вот и про тезис этот самый Евросоюз забывать не нужно. Но заметь, начали с того, что он начал говорить про слухи, а оказалось, что это не слухи, а слова министра иностранных дел. Это вот, может быть, я душно, но скажу, давайте все-таки первоисточники проверять. Вот у нас и получилась серьезная политическая дискуссия, а не обсуждение якобы слухов.
0: Ну, мне больше нравится то, что обсуждают люди, даже, знаешь, без источников, там, без этого. Но,
1: я тебя понимаю. Это можно в стримах, где угодно, как угодно. Здесь
0: я человек простой.
1: Прайм, на федеральном радио, на федеральном медиа. Тут все немножечко уже непростые. К семейной ипотеке, к застройке.

0: счетчиком, или есть еще что сказать про народ, власть и всех остальных? Тут просто можно,
1: так
0: мне кажется,
1: до бесконечности.
0: Мы с
1: тобой вот начали спорить, да, про народ можно спорить, конечно, до бесконечности, но я тебе говорю про нивелирование вот этого организма, даже если механизма, даже если чиновник будет воровать, надо создавать условия, при которых он будет воровать меньше.
0: Как и сейчас.
1: Как и сейчас. Но самый идеальный способ для воровства – это частные фирмы-прокладки, у которых ты заказываешь контракт. Тогда
0: подожди,
1: чиновник может отмазаться.
0: Хорошо. А государство вот в твоей схеме, вот в этой вот в идеальной вселенной будущего, у кого будет заказывать государство отлов и эвтаназирование, опять же, оперируя вот как бы, ну, дурацкое слово, извините, пожалуйста, отстрел или усыпление. Господи, есть же слово животных диких.
1: В моем идеальном мире это будет чисто государственное предприятие, государственное подразделение, созданное для этого, и это будут нанятые люди, которые будут государственными служащими, как и все люди в Российской Федерации.
0: И оно будет кристально чисто работать.
1: Ну что значит кристально чисто?
0: Ну в том смысле, что никаких денег там не своровать.
1: Ну, своровать-то можно везде, смотря что считать воровством, да, но оно в целом будет работать, да, оно будет максимально прозрачным, и можно будет, поскольку народ будет всем этим управлять, если заметят какие-то факты коррупции, поднимается этот вопрос, поднимаются отчеты, и чиновники наказываются, если там где-то было воровство.
0: Так они сейчас наказываются.
1: Но сейчас, понимаешь, сейчас, во-первых, это доказать сложнее, потому что это все делается через частную фирму, и определить такую вещь, как рыночная стоимость, практически невозможно, потому что рыночек определяет капиталист. Он игнорирует такую вещь, как затраты, и может себе закинуть любую прибыль. А мы на уровне идеологии государства, да, то есть можем все это оправдать, сказав, что ну вот так вот он оценивает свою предпринимательскую способность, это плата, как это, знаешь, история, когда чинили какой-то, как он называется-то, станок печатный, там пришел специалист, ударил молотком в одном месте, и все заработало. Ему говорят, ну вот напишите мне отчет, за что вы берете с меня там $1000. Он говорит, удар молотком 1 цент, точнее 1 доллар, знание, куда ударить молотком 999. Вот, то есть пока мы даем...
0: Надо было вот такую смету расписать. В американском здравоохранении это умеют делать платно.
1: Это история из эпохи раннего капитализма. Сейчас, конечно, бы расписали огромную смету, и сейчас он бы просто не стал ударять молотком, он бы принес кучу какого-нибудь оборудования, типа а-ля анализаторского, внутри которого были бы просто спаянные транзисторы и LED-индикаторы, да, и он бы потом сказал бы, вот, исследование было проведено, хотя по факту с самого начала бы знал точно так же, куда ударить. Я говорю про то, что он может свою предпринимательскую способность оценивать во сколько угодно. А если у нас есть государственное регулирование, то ты уже так не можешь. У тебя выделен определенный бюджет на это, и все знают, кто сколько, с чего и за что зарабатывает.
0: Я просто вот именно к тому, что не вижу. Вот убедиться, что вот тут будет хорошо, а тут плохо. Ну окей.
1: Будет хуже. Я не говорю, будет прям хорошо. Будет хуже.
0: При капитализме коррупция-то есть везде. И совершенно разных сравнимых масштабов, если так.
1: И при этом... подожди. И при этом... Да, вот полминутки мне хватит, чтобы закончить эту мысль. Но при этом, при всех минусах социализма, какой плохой был Советский Союз, да, мы как бы сравнили и поняли, что зря все разрушено. То есть при всех его минусах, ну, этих, хата была у каждого, работы обеспечили бы каждого и прочее, прочее, прочее. Только сейчас мы пытаемся починить Советский Союз капиталистическими методами, и что-то оно не работает.
0: Большой раздел рекламной новости, обязательно вернемся через пару минут.
2: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного?
6: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Полный масштаб ущерба от атаки ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС оценить невозможно из-за высокой угрозы повторных атак. Об этом сообщает пресс-служба станции. По ее данным, повреждены здания одного из боксов и ремонтные зоны. Персонал, несмотря на провокации ВСУ, предпринимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы ЗАЭС. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны информировало, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами. Жители Херсона, которые находятся под оккупацией ВСУ, ждут освобождения, потому что киевская власть лишила их любых прав. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо. Он добавил, что жители в городе в любой момент могут забрать из дома, предъявить обвинение и больше не отпустить. По его словам, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни. Переговоры между Соединенными Штатами, Ираном, Катаром и Пакистаном, которые должны были состояться в пятницу, отложены. Швейцария по-прежнему готова содействовать их проведению. Об этом сообщил МИД Конфедерации. Накануне вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана. Профилактику вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби проведут специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Работы занимают примерно 40 минут. На время их проведения пламя переносится специальным факелом на временную горелку, точную уменьшенную копию основной. Уточняется, что вечный огонь находится под круглосуточным контролем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя. Мошенники стали направлять соискателей работы в специальный бот, где демонстрируются якобы начисленные заработок за выполнение простых заданий. Об этом сообщили в МВД. Там отметили, что вывести эти средства не получается. Бот сообщает, что выплаты доступны исключительно в рублях, а механизмы конвертации валюты почему-то не существуют. Подчеркивается, что ни долларов, ни заработка в действительности тоже нет. Все цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется.
0: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Продолжаем. Телефон наш, кстати, если вдруг что, 95-95-912. Телефон московский, поэтому вначале не забывайте 495 еще набрать. Естественно, ждем вас ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Комментарий к трансляции можно писать. Вот, да. Интернет-дело такое, сейчас каждый может высказаться. А так, да, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Слушаем, смотрим и все остальное прочее. Про жилье продолжим или вернемся к инфо-цыганству?
1: Потому что инфо-цыганство давай.
0: Ну что, инфо-цыган. Митрошины условный срок дали. Вот эта вся история с... Как это правильно сказать? Легализация денежных средств в особо крупном размере. Обвинялась блогер, так можно назвать Александру Митрошину. Все, вручили ей, всучили 3 года лишения свободы условно, штраф 900 тысяч, плюс что-то там было конфисковано.
1: Надеюсь, запрет на пользование интернетом. Но я считаю, что это большое поражение Саши Митрошиной, потому что можно
0: поражение.
1: Было бы потом... Конечно, можно было бы потом продать курс про вхождение в хату, про то, курс «Как не оказаться под шконкой». Вот, а теперь у нас этого курса не будет. Обидно, но я уверен, она найдет, как на другом заработать.
0: Вот. Вывод какой-нибудь глобальный, тотальный, что-нибудь
1: такое? Да нет
0: никакого
1: вывода, это просто рядовая ситуация. Вывод – исполняйте закон. Если вы не исполняете закон, за вами придут. Даже если вы строите из себя оппозиционера.
0: Хорошо.
1: А еще, да. Нет, самый главный вывод, да, все-таки карма существует, потому что ты же знаешь историю Митрошиной в том, что она не платила налоги, но потом хотела от этого, отмазаться, платила каким-то юристам, которые развели ее на все деньги. Все, на что она обманула обычных людей, которые доверились в эту ее шизофреническую, причем, я напоминаю, у человека есть книга, где прямо на обложке написано «Саша Митрошина – умный блогер». Умного блогера развели какие-то проходимцы-юристы, которые сказали, да, Саша, мы все порешим, можешь лететь в Россию. То, что ты не платила налоги, мы все закрыли. А по факту стырили все ее деньги, просто лохушка последняя. На каждого, знаете, вот на каждого боксера, помните, как этот Фил из бригады говорил, он говорит, белый, я знаю, на каждого боксера найдется боксер покруче. Ну вот и на каждого инфо-цыганина найдется инфо-цыганин еще покруче, который продаст ему курс. Причем курс будет таким, что потом 3 года условно, это еще просто, считает, и никуда не попало в плохие места.
0: Но тут вот этот момент все-таки условного наказания. Или в детали нужно вникать совсем просто.
1: Но в чем тут деталь? Человек не исполнял закон, человек ответил по закону. Все.
0: То есть нет, другим давали реальные сроки.
1: Так вот там и обстоятельства дела были другие,
0: вот,
1: если ты,
0: давай,
1: например, про Чекалина.
0: Очень в этом, правда, вникаю. Я хочу выяснить.
1: Ну, смотри, допустим, Лерчик и Чекалина, да, Лерчик и Артем Чекалин, там другая ситуация. То есть они прям создавали фирму-прокладку, то есть это уже, казалось бы, ситуация абсолютно одинаковая, что этот обманщик не платил налоги, что этот другой. Но Артем и Лерчик, они выводили деньги в другую страну, причем создали для этого целую отдельную организацию, и у них, то есть это было прям отмывание денег чистое. И одно дело то, что Митрошину просто там обманули на бабки, а другое дело уже...
0: Да. Или мы сейчас говорим Митрошина?
1: Ну смотри, Митрошина не платила налоги, да. Но она все налоги погасила, но претензии у государства к ней оставались. Она заплатила каким-то юристам, чтобы
0: это
1: решить
0: уже,
1: эту,
0: да,
1: проблему,
0: это
1: но ее обманули, да, то есть это уже другое. Митрошина, она по-прежнему является частным лицом. Да, там уходила от налогов, да, то, все это, но суд принял во внимание, как я понимаю, что она пыталась погасить эти налоги и пыталась компенсировать все государству, поэтому единственные претензии, которых не остались, это то, что она их изначально не гасила. Но она все это оплатила и чиста перед законом. Вот. А то, что ей сказали, что все эти претензии порешали, но это ее просто кинули на деньги. Но это уже суда не касается. Там дело было исключительно налоговое. Чекалин и Лерчик – это создание преступной организации там, со злым умыслом, с выведом активов за рубеж, так еще и без налогов. Да? То есть, если Митрошина просто не платила налоги, то эти создали целую организацию преступную ОПГ, я опять же говорю с точки зрения закона, для того, чтобы налоги не платить. То есть это разные статьи, и это абсолютно разный подход к делу.
0: Видишь, как сразу серьезно и глубоко-то. А не так,
1: ну, потому что какие-то темы я изучаю, но невозможно знать все и обо всем. Потому что
0: возможно и нужно, ты что?
1: Нет, хорошо бы, конечно. Про Чекалина просто я...
0: Это слушатель, он рядовой может не разбираться. Вот, конечно, задавать чего угодно.
1: Разные темы просто бывают. Просто про Чекалина, почему я знаю и разбираюсь, потому что там Катя Гордон записала видеоролик в Инстаграме о том, что вот как так бедного мальчика, его сажают ни за что, а ведь он даже на СВО там помогал. Ну и я, собственно говоря, начал разбираться, и поскольку там материалы дела достаточно открытые, с этим письмом из банка, с признанием его своего сообщника, на которого они все это оформляли. И, то есть там открытые материалы, то в этом как бы можно разобраться. Просто некоторые дела не закрыты. Ну и по сути просто как бы воровали деньги, создали вот эту вот фирму, даже там не фирму прокладка, а целая организация, там из нескольких человек выводили деньги за рубеж, а когда взяли за одно место, сразу они на СВО поехали и патриотами стали, и рассказывали, как там они всем помогают, и когда их за предыдущие делишки-то взяли, началась информационная кампания по отмазыванию, что на самом деле какие-то предатели из Госдепа США в нашей стране пытаются помешать Антону, Артему Чекалину и Лерчик помогать фронту.
0: Ну, создать такой информационный фонд — святое же дело.
1: Да, конечно, святое дело. Да. У нас же страна, где всех вот именно инициативных закрывают, да, у нас же только человек хочет что-то хорошее сделать, вон, у последнего интервью Тинькову, он бы мог столько пользы стране приносить, ну, знаменитое пиво Тиньков, пельмени, банк.
0: Велокоманда, да, еще была.
1: Велокоманда, столько пользы страны, а мы все с НАТО воюем.
0: Давай звонок еще один послушаем.
1: Страна.
0: Потом продолжим. 95-95-91-2, телефон Московский, 495, не забывайте. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. А, кстати, Тиньков, у меня над тобой иноагент, но к звонку, я надеюсь, это отношение не имеет.
8: Нет, не имеет. Здравствуйте, Артем, Свердловская область. У меня вот такой извиняюсь, я заикаюсь просто. У меня вопрос. Вот. Как я понимаю, судя по всему, Google нас в некотором роде прослушивает. В том плане, то, что вот два примера. Один — это с рандомным стримером, а другой — это конкретно на моем примере, на моем случае. Вот. А там, значит, стример, он, значит, включает трансляцию, у него там несколько тысяч зрителей. И вот, значит, он берет и произносит: где бы мне купить такое-то кресло по хорошей цене в моем городе. Через 40 минут он заходит на сайт, значит, где будут точно баннеры с рекламой, отключает отблок, и ему тут же выявляется, значит, реклама: такое-то кресло в вашем городе по хорошей цене. Вот. Такой пример. Вот, значит, мы там сидим с товарищами, там в Дискорде или еще где-нибудь, сидим и обсуждаем там, например, какой-нибудь мультфильм или фильм, и через полчаса я, значит, захожу на YouTube, и мне в рекомендованных внезапно предлагается посмотреть, значит, видео именно на ту самую тематику, которую мы обсуждали. Хотя месяц, как минимум, я на эту тематику ничего не рассматривал. И это не один и не два раза. Это происходило очень часто. Вот. И даже вот был вот у меня случай, я неуязвимого, например, вот последний сезон смотрел, ну, я скачал из интернета, и, ну, часть из интернета смотрел, а часть смотрел онлайн. И внезапно мне YouTube предложил посмотреть видео именно на тему неуязвимого.
1: Да, ну, послушайте, я понял ваш вопрос, спасибо за звонок. Так это давно известная история. Они это оправдывают тем, что это не сидит какой-то человек, слушает просто алгоритмы, вас слушают постоянно, вас распознают.
0: Нет, человек, давай предлагаем, что человек сидит специально.
1: Ну, я слышу, кстати, индуса было бы дешевле алгоритма. Алгоритм все-таки тратит электричество.
0: Какая российская шутка.
1: Я понимаю. Но в итоге-то вы получаете все-таки товар, который вам нужен. Это ради вашего блага, да, чтобы вы побольше сидели, в том числе и в интернете, и всякое покупали. То есть это ни для кого не секрет, и эта компания Google-то как бы не скрывается, что ваши данные, просто к ним никто доступа не имеет, и никто об этом не узнает. Но вы будете получать, ведь как вам еще рекомендовать? А когда вы смотрите какой-то ролик на какую-то тему, а вам потом выдаются ролики на похожую тему, это же тот же самый механизм, это алгоритмизация.
0: Подожди. Подожди, я бы на один момент обратил только внимание. Это все, ну действительно, это, ну слушайте, мы прям как будто бы в 2007 год перенеслись и удивляемся тому, что браузер нас подавил.
1: Да.
0: Но, вот, и вот где будет разница, Лен, как считаешь? Одно дело, когда именно вот реально сам браузер запоминает что-то и потом контекстную рекламу делает, а другое дело, когда устройство, будучи в выключенном режиме, подслушивают, в пассивном режиме подслушивают.
1: Не такое факт, что подслушивает.
0: Ну вот, мне кажется, я вот боюсь ошибиться, но, возможно, когда вот слушатель общался в этом самом сервисе, который он упомянул, возможно, у него все вкладки браузера были закрыты.
1: А почему вы думаете, что это именно прям Google? Discord точно так же все ваше внутреннее анализирует.
0: Телеграм все ваше внутреннее анализирует. Реклама полезла именно из того же браузера.
1: Так они общались в Дискорде, как он сказал.
0: Ну, я решил не называть, но можно... Да, но реклама-то полезла в Гугле.
1: Ну, тут надо посмотреть, где он еще это произносил, на самом деле. Вот если про стримера, то там, в принципе, как бы это все понятно. Я объясню. Стример это говорит, у него большая аудитория, он там говорит «кресло Кагуар», например. Угу. И все начинают Кагуар, Лол», и они вот это вот упоминают, и оно начинает не только ему потом выдаваться, а всем остальным. То есть я не думаю, что он прям вот слушает постоянно, потому что, ну, тогда бы наш телефон быстрее бы намного разряжался. Но где-то как-то вот этот он упоминает, когда вот он, допустим, с кем-то общается, он произносит это вслух, и он это делает прямо в интернете. И я думаю, вот так вот это конкретно работает. Но не прям вот он слушает, потому что это напряжно было бы. Это запрещено политикой безопасности того же самого там устройства.
0: Так это именно в таком случае напрягает очень сильно. Когда телефон вроде выключен, и действительно, вот относительно недавно у нас была эта тема, история, когда даже выключенное устройство... Речь шла тогда про чиновников, политических и военных, первых лиц.
1: Но это другое.
0: Вот.
1: Этих-то точно прослушивают. Этих-то 100% прослушивают при желании.
0: Ну вот. То есть гипотетически, прослушивают
1: людей.
0: Всех. У меня, правда, забавная была
1: история. Прослушать могут всех, но не прослушивают всех, потому что всех очень много.
0: Ну как-то нет.
1: Что, нужны.
0: А индийцев мало, что ли? С алгоритмами наперевес. У меня просто,
1: так
0: правда,
1: вот
0: была забавная штука и история, когда никакого компьютера, ничего, все выключено. Я разговаривал про американский футбол. После этого у меня, кстати, в Гугле сплошная реклама вот этого всего связанного, даже, кстати, с регби. И школы регби, и мячи для американского футбола, и расписание трансляций, и бары, где можно посмотреть. Я
1: это
0: списываю
1: может
0: на то, что случайность, потому что
1: селективное мышление. Ты мог до этого гуглить, потому что ты интересовался темой, но после того, как ты узнал про эту историю с подслушивающим телефоном, ты начал обращать на это внимание и искать подтверждение этой теории, потому что так работает селективное мышление. Знаешь, я тоже могу найти что угодно, где угодно, если я буду обращать на это внимание.
0: Ну да, мне знакомая это называла... синдромом беременной женщины, что женщина,
1: да,
0: когда становится беременной, она начинает видеть кругом, сколько много стало беременных.
1: А у меня то же самое с детьми. У меня пока дочери не появилось, я не обращал вообще внимания на других детей. А сейчас вот как-то я по-другому на это смотрю. Я могу посмотреть, о, какая типа милая девчонка, да? А раньше мне вообще было, их для меня просто не существовало в моем мире.
0: Ну да, все так. Что еще? Так, что у нас еще по темам, по историям? Вот, смотри, кстати, в продолжение той самой темы про семейные ипотеки, да и про много другое раз, значит, очередные итоги очередного вопроса в ЦИОМ. Решайте сами, насколько вы доверяете социологии и прочему, разговаривают разные. Но, короче говоря, изменились, оказывается, в России представления о том, что такое престижная жизнь, что такое элитная жизнь, как это правильно сказать-то? Что-то я даже запутался. Успешная жизнь. Так вот, резкий рост у... возможности дать детям качественное образование в сравнении с 2006 годом. Возможность получить качественное медицинское образование. Есть еще возможность покупки квартиры тоже плюс 10 рост. Зато
1: По поводу хаты я вот, допустим, всегда считал. Вот у меня хата – это safe point.
0: Вот дай, подожди, я здесь оговорю такой момент, потому что рост как раз-таки у возможности ее купить. Возможность купить загородный дом, дачу тоже присутствует, но при этом снизилась... вот я не знаю, как этот пункт понимать, но статус хорошести или премиальности этого самого жилья. То есть просто возможность, просто это жилье иметь. А вот дорогая мебель, дорогой ремонт, дорогое вот это все ушло вниз.
1: Угу. Ну, потому что подорожало все, и, в принципе, экономическая ситуация стала хуже. В принципе, этим опросам я верю, потому что они полностью совпадают с моим видением. Угу. То есть я полностью согласен. Но у меня, я повторюсь, в принципе, сам факт наличия хаты, пусть это бушная вторичная хрущевка, но сам факт, что у тебя есть хата, это уже типа, такое. А если ты и сам купил, это вообще просто нереально.
0: Почему тогда? Вот правда, если это... За что я люблю вот именно панельные, по-моему, панельным исследованием называется, когда несколько лет подряд или в течение некоторого времени одни и те же вопросы, а еще желательно одним и тем же людям задавать, чтобы понимать, насколько это все изменилось.
1: Да, это было хорошо.
0: Вот, 20 лет назад... Это считалось крутым именно хорошее, 2006 год, крутое премиальное жилье, вот прям в статусе. Машина, что там еще было? Да, автомобиль очень упал почти в два раза, ну чуть меньше, но все-таки в два. Дорогая мебель, бытовая техника. То есть если раньше значимо было не просто что-то иметь, а еще и дорого-богато.
1: То сейчас просто, ну потому что подорожало в принципе жилье, это самый такой рынок, самый взлетевший. Угу.
0: Ну, взлетело, улетело, то ладно, все.
1: Но... Да, но она еще, знаешь, нам же рассказывали про шеринг-экономику, что своя да. хата не нужна, и многие сами от этого отказались, а теперь такие, а мы не знали.
0: Но тут еще тогда такой момент про образование и медицинские услуги.
1: Потому что дороже стало, образование дорожает. Вон, в МФТИ на 40% некоторые кафедры подорожали, причем я не понимаю, как это, ведь это кафедры самые вообще необходимые сейчас в нашей стране, там, математики, информатики и прочие.
0: Я не думаю, что опрос проводился вот прямо уже вот здесь и сейчас, такие вещи планируют все-таки заранее.
1: Оно постоянно дорожает, это
0: как
1: факт.
0: Как и все остальное.
1: Ну, у меня к образованию особенное отношение. Mm-hmm. Я считаю, образование даже, ну, оно на уровне с военкой важности. Потому что без нормальных кадров образованных, такого кадра тебе дорисовать, не будет у нас и военки.
0: Ну да, ну да. Но с другой стороны, вот что такое, 20 лет назад не думали про медицинское, 20 лет назад, что хочешь сказать, было настолько лучше и дешевле, и доступнее медицина?
1: Я думаю, что ну и качество было хуже, да, но оно было и доступнее, действительно, просто потому что оно все было еще пережитком советского бесплатного. А потом, как бы Кабан Кабаныч, они все устраивали и обустраивали систему, все коммерциализировалось, и образование из необходимости, от которой многие в 2000-е даже бежали и не хотели этим заниматься, превратилось в элитную услугу, которая, ну, теперь тебя, да, но оно все коммерциализировалось, даже по школам видно.
0: Я просто вот именно к тому, что мы не идеализируем ли как-то то, что было 20 лет назад. Ой, посмотрите, тогда люди за премиальным жильем на здоровье
1: я
0: не
1: думаю,
0: обращали внимания, на образование не обращали внимания.
1: Я думаю, мы сравниваем, и сравнение не в пользу того, что сегодня. Потому что глобально мир стал лучше, и если бы сохранилась та система, то сегодня было бы намного лучше. Просто мы сравниваем, опять же, когда говорим про недостатки Советского Союза, мы сравниваем в рамках той экономики, а в остальных странах вообще жесть была по сравнению с тем,
0: да
1: что было в Союзе.
0: Ну, хорошо, в Союзе, а в 2006 году прям уже не жесть?
1: Так у нас были еще вот пережитки этой системы, которые постоянно в рамках коммерциализации устраняются.
0: Хорошо, ну допустим.
1: Ну, оно, не, что-то осталось, допустим, с правовой точки зрения. Здесь мы сами просто отказались от любого рода борьбы, хотя многие вещи, которых мы хотели бы достичь, ну, я имею в виду там как частные лица, как люди, мы бы могли достичь. Но используя механизмы еще советских времен, потому что у нас юридическая эта система, она полностью советская. Просто надо правильно уметь составлять заявление,
0: это
1: уметь
0: да.
1: этим пользоваться.
0: Это
1: а мы
0: да.
1: как-то такие, ой, не, вот мне лень.
0: На самом деле, правда, если какие-то курсы, не знаю, обязательные предметы, вот реально, я не знаю, как это назвать, но вот уроки жизни, вот это было бы ценнее, где что и как сделать, где каких лайфхаков набраться. Сложно,
1: мы в силу
0: какое.
1: Падения образования, в принципе, стали менее пассионарны. Ты посмотри, каких-то там нормальных вещей готовы добиваться вот люди, которые уже в возрасте. Многие еще советской закалки, они там приходят, отстаивают свои права, а все остальные от своих прав отказались, потому что как бы даже не осознают их и проще забить. Я вот тоже из таких, к сожалению.
0: Давай в завершение 5 минуточек. GTA 6, говорят, все, выходит уже, значит, 19 ноября на PS5, на Xbox выйдет, $70-$80 будет стоить. Ожидалось больше полугода назад. И тут тоже интересно, насколько теперь игровой рынок подвинется, насколько теперь это самые разработчики и издатели
1: подвинутся. Ну, это легенда,
0: давай
1: всем
0: про GTA 6.
1: Хана.
0: Да,
1: да, да, всем хана. Еще не, ну, была же история вот эта с тем, что там парню одному эту GTA 6 предоставили, у него там неизлечимая болезнь была, да, и ему принесли GTA-шечку, и он в нее играл. А значит,
0: шестую?
1: Да. А значит, что она как бы готова. Вот, и поэтому в этот раз уже переносов как будто бы, ну, не так мы ждали, как в предыдущий раз. Хотя мне вообще все равно. Но вот я как бы уважаю GTA, да, Vice City, San Andreas, это все в моей жизни было, но да. Я как-то более равнодушен. Я до сих пор еще в Готику даже там не поиграл, хотя это вообще, ну, в ремейк я имею в виду, хотя Готика — это вообще игра всей моей жизни
0: просто. Так еще решительно говорил, что и не будешь.
1: Не, я не говорил, что я буду, но просто не сейчас, когда вот чуть-чуть время освободится, да, у меня, да, но у меня обычно это, знаешь, как бы периодами, когда я прям, ну, переутомился от работы, хотя, казалось бы, блогер, да, но тоже, и я ухожу там на неделю в какой-нибудь игровой запой, я только играю целыми днями, больше ничего не делаю, но у меня такой период, он обычно, я там ухожу, и он длится максимум там неделю-две, после чего я возвращаюсь и начинаю опять работать. Для меня это перезагрузка.
0: Ну да. А вот эта шестерка, вокруг нее нет какого-то, не знаю, дополнительного, что ли, хайпа, ажиотажа? Вот условно говоря,
1: не,
0: если крутить...
1: Rockstar не подводят. Rockstar — это единственный, кто остался, кто вообще никогда не подводит, не разочаровывает. Ну, конечно, будет многим что-то не нравится, но игра в целом будет хорошая, потому что там даже пятая GTA-шка-то до сих пор люди с ума по ней сходят там целыми днями.
0: У меня в пятую вот приятель... или в онлайн? Это... Я бы развел в разные стороны.
1: Ну, последний.
0: Не-не, просто это же та вот эта тема, когда ты не хочешь создавать игру, просто создаешь тот онлайн-режим. Естественно, это дорого, естественно, ты в него вложился, но потом новую-то можно и не придумывать. Потому что люди будут в онлайне и бегать, платить, и все.
1: Но раз они делают шестерочку, значит, что-то там они... накуролесили жестко,
0: вот
1: в хорошем смысле.
0: Ты сказал, что прям молодцы и молодцы. Ролик, кстати, я помню тот из старых, который один из первых трейлеров, где мимасы того времени были собраны, типа крокодила, который вылез на какую-то там площадку домой, что ли, в магазин, что ли, заполз. А что затянули тогда? Почему на год отложили? Или вот денег не хватает?
1: Ну, потому
0: или
1: что дорабатывают. Не, потому что дорабатывают игру до идеала. Да, все-таки как на таком уровне, как Rockstar сейчас, все-таки Red Dead Redemption, я еще помню Manhunt, у них настолько, ну, уровень, настолько большие ожидания от них, что они просто не могут опростоволоситься. Там всю игру будут под микроскопом изучать, поэтому год задержки для такого проекта, мне кажется, это вообще немного.
0: А что тогда анонсировать? Просто нет тут такого желания, опять же, поиграть
1: потому
0: с рыночками,
1: поиграть
0: с... Потому
1: что надо готовить. Ну, конечно, есть, надо готовить. Но мы, понимаешь, мы же вот как вот с советской коррупцией, с российской коррупции. Ты как бы можешь воровать, если ты совсем уж с ума не сходишь и много не воруешь, да, если ты при этом нормально делаешь. И мы готовы...
0: Мне кажется, это во всем мире так. Почему советская?
1: Да, но GTA, мы им готовы простить любого рода там махинации, потому что они в итоге сделают хороший продукт. Да, вот здесь вот некрасиво сделали, да, вот здесь вот там, вот так вот вообще не делается. Но дайте нам хорошую игру, и мы все простим.
0: Что от GTA, в принципе, бы ты ждал от шестой части?
1: Я вообще ничего не ждал, но мои друзья, они просто целыми днями об этом только и
0: что?
1: Говорят.
0: Что конкретно хотят? То есть геймплей, что возможность, опять же, сбивать персонажей
1: легкой
0: внешности?
1: Так в этом-то и прикол! Оно и так уже есть очень давно. И вот люди ждут, что еще они смогут придумать? Чем еще Rockstar смогут... В этом-то как бы прикол. И мне тоже интересно. Вот, допустим, знаешь, я столько раз проходил Batman Arkham Knight, но я не знал, что если 31 октября, вот, ну, в реальной жизни, когда 31 октября, если зайти в игру 31 октября, то там один из персонажей, самый страшный, вот, летучая мышь, что он, соответственно, сбежит из тюрьмы. Но это происходит только 31 октября. И вот таких вот сюрпризов от разных игр мы все постоянно и ждем, чтобы они нас удивляли.
0: Как жалко, что наконец-то на нормальной теме про игрушечки, про GTA-шечку время-то заканчивается.
1: Игры!
0: Да, выходные впереди.
1: Выходные, друзья, отдыхаем!
0: Мы продолжим работать. Да, Стас разберется, Алексей Красильник меня зовут. Всем хорошего дня.
2: Стас разберется. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. о Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Страны Востока Евросоюза давят на Брюссель для ускорения выделения средств на ПВО. На жителей Забайкалья заведено дело за призывы к экстремизму. В России сменился лидер продаж электромобилей. Теперь подробнее. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 276 беспилотниками. Один мирный житель погиб, 9 обратились за медпомощью. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Различные повреждения выявлены в 2 многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, 3 социальных и 8 коммерческих объектах, 4 предприятиях, оборудовании и 62 транспортных средствах. Страны восточного фланга Евросоюза усиливают давление на Брюссель с целью ускорения принятия решения по выделению средств на систему ПВО для защиты от беспилотников. Об этом передает агентство Bloomberg. При этом текущие проекты, находящиеся на рассмотрении, планируется одобрить в ноябре. Согласно материалу, сроки принятия решений вызвали недовольство, в частности, у стран Балтии. В последнее время украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран, что подтверждали и в Киеве. В российском МИДе это называли политическим членовредительством, поскольку страны Европы продолжают спонсировать поставки вооружений Украине. Евросоюз мог бы сократить расходы граждан и бизнеса в условиях энергетического кризиса за счет закупок российских энергоносителей по конкурентным ценам. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его мнению, нынешняя энергетическая политика ЕС увеличивает финансовую нагрузку на экономику. Москва ранее заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки в России углеводородов. Те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется такой продукцией, на них подсели. Поэтому закон о праве регионов России вводить временные запреты на продажу вейпов обоснован и необходим. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что депутаты при принятии решения исходили из того, что в регионе лучше знают ситуацию. По его словам, получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. Подобные законы уже есть в Нижегородской и Пензенской областях, а также в Пермском крае. Уголовное дело завели на жителя Забайкалья, подозреваемого в призывах к экстремизму и насилию против выходцев из Азии. Об этом сообщает Управление ФСБ России по региону. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, и идут оперативные и следственные мероприятия. Автомобили российского бренда «Ума» по итогам мая текущего года впервые вышли на первое место по продажам отечественного рынка новых электромобилей. Всего было реализовано 233 новых электрокара. Это следует из сообщений агентства «Автостат». Второе место в марочном рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют». В пятерку брендов-лидеров также вошли еще китайские «Аватар», «Джили» и «Чанган». Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Пятница. Пятница, 19 июня, 10 часов 4 минуты. Петр Лидов, Трофим Татаренков, лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Начинаем пятничный наш эфир. Доброе утро всем.
3: Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте, доброе. Друзья.
2: Да, мы начали в эфире, за эфиром, ну, в смысле, в эфире в интернете говорить про информационный контрнаступ, третий, который сейчас идет, потому что Григорий Эл, наш постоянный задавальщик вопросов, спросил иронично, ну что, вернее, даже постиронично, я бы сказал, ну что, пересаживаемся на электромобили, судя по фото, где паника на автозаправках. Да, украинская сторона делает сейчас очень интересный информационный фон, огромное количество вбросов. Очень сильно изменились у них взаимодействия с нашей аудиторией в чатах. То есть, если раньше ЦПСО, это, по-моему, все уже давно забытое слово, вычислялось достаточно просто и быстро, и банилось, то теперь нет, они взяли очень интересную тактику, они вроде как бы сочувствуют, как и многие люди, живущие на территории Российской Федерации, сочувствуют друг другу, говорят, ну вот сочувствуем там такому-то региону, у них там такие-то проблемы, вот здесь вот так, вот тут вот очереди, тут же фотографии, тут видосики, тут еще что-то. И у людей складывается ощущение, что все так гармонично и органично, что действительно вот так вот все происходит, что где-то так плохо, кто-то сочувствует и так далее. Не банят даже многие таких людей, хотя, мне кажется, надо зачищать это пространство, в принципе, потому что это все достаточно неприятно и опасно. Вот. Но, конечно, прогресс у них налицо. Видно, что с ними поработали, видно, что у них появились специалисты, видно, что они освоили искусственный интеллект. Вот то, что Петр показывал видео, когда позавчера мы смотрели, да, то, что я вчера рассказывал.
3: Ну, я здесь не показывал, курортников. Показывал тебе.
2: А, ты мне показывал, да, точно, точно. Я думал, что в эфире это было. Да, все правильно. Вот, ну, интересно, интересно. Что думаешь, это у них продолжится? Сейчас они, чего они хотят этим добиться, твое мнение? Паники?
3: Ну, на мой взгляд, здесь все довольно сильно, все довольно очевидно. Ну, если так по-простому, то они идут в наступление. Вот, единственное, мне кажется, способ, где нас можно уязвить и где нас можно победить, это внутри страны. То есть это ничего нового в этом нет, это очень правильные и давно созданные механизмы. Вот, которые реализуются по всему миру, не везде успешно. Вот в Иране не получилось, например. Вот. И, собственно, создать внутреннее напряжение. У нас, как ни крути, выборы в сентябре, поэтому навстречу выборам. Любые выборы – это всегда повод для создания политической нестабильности. И здесь можно просто смотреть по сторонам, просто крутить головой. Вот там, значит, Яшин. Иноагент по прозвищу другому, Уме, чудак, вот, создал партию, пытается объединить оппозицию. Вот, значит, тут соответствующие удары по МПЗС, демонстрации дыма над Москвой. Вся западная пресса просто в этих кадрах. Вся просто вот все там, все, ну все полностью. Тут же идет, естественно, демонстрация того, что как все плохо. Ну, короче, да, такая информационная атака, чтобы попытаться качнуть еще раз общество. Я не думаю, что есть какой-то конкретный план как-то тут создать панику. Мне кажется, что это маловероятно и довольно сложно будет сделать на сегодняшний день. Вот, на мой взгляд, пока это все такой скорее шум, который не приводит к каким-то серьезным последствиям. Может быть, у людей, которые сидят в информационном потоке и скроллят там ленты постоянно, может быть, у них там возникают какие-то эмоции, но в целом, мне кажется, на общество это не особо на наше влияет. Но, тем не менее, да, мы видим, что идет информационная атака, и мне кажется, это связано с тем, что, ну, во-первых, несколько аспектов. Понятно, что война носит в широком смысле слова характер разнообразный. И вот мы говорим сейчас об информационной составляющей. Но даже в военной части есть то, что происходит на линии боевого соприкосновения, а есть то, что происходит, вот, скажем, на линии взаимодействия по ракетным, беспилотным и прочим вот этим вот ударам. И мы видим, что наращивается и там, и вот здесь информационная составляющая. Так что здесь нам, с одной стороны, конечно, надо отбивать эти атаки, а с другой стороны, хотелось бы в наступление как-то переходить, тоже уже начинать. Вот, потому что, конечно, если мы продвигаемся на земле, пусть и медленно, то мы должны продвигаться и в других сферах, и, наверное, более активно. Ну, собственно, вот. Так что, мне кажется, здесь, в общем, все очевидно. Да, волна идет. Да, очевидно, мы видим что тут же дипломатические усилия какие-то со стороны Запада, попытки Россию принудить к каким-то действиям, значит, переговорного характера на условиях противника. Ну и плюс мы видим прям огромное число разного рода из каждого утюга угрозы. Тут они, значит, сейчас в Крым высадятся, тут они вот это вот, здесь они вот уже запустили там производство этих фламинго и так далее, и так далее. То есть вот серия, я уж не знаю, какая она по счету, что осенью будем пить кофе в Ялте. Вот, мне кажется, это такое, как бы из маленького короткометражного фильма на эту тему сделали такой серьезный долгоиграющий
2: сериальчик.
3: Да, для всех возрастов.
2: Да.
3: Вот. Да, это видно.
2: Но про нас хочу сказать тоже пару слов. Вот ты сказал, нам надо, да. И я обычно критикую, все знают, что у меня позиция такая достаточно жесткая, что нам надо быть более внимательными к риторике, более активными с объяснениями, потому что люди у нас достаточно высоко образованные. Я сейчас не иронизирую абсолютно. У нас достаточно высокий уровень людей с высшим образованием, а с людьми с высшим образованием надо определенным образом разговаривать, потому что у них есть определенные связи нейронов в голове, которые эти люди приучены логически думать. И, конечно, им временами, когда логика нарушается, у них возникают вопросы. Но я хочу сказать, что сейчас вот я прямо очень рад двум вещам. Первое, это то, как отреагировал Сергей Семенович Собянин. Он вчера, я считаю, сделал прорыв вообще. То есть всем учиться у Сергея Семеновича. Он очень четко описал. Вчера была беспрецедентная атака на Москву. Больше 180 единиц, как в итоге было посчитано, прилетело по Москве. Что-то было сбито в области, что-то было сбито уже тут, здесь на подлетах. Во-первых, очень четко было все рассказано. Как, где, что, почему там и так далее. А не было вот этой дурацкой темы с обломками, которые попали там, все разбили, уничтожили. Нет, Сергей Семенович честно сказал, да, вот прилетело два по МНПЗ, попали, решаем последствия, все абсолютно спокойно, без паники. И обратите внимание, вчера какая была обратная реакция в чатах. Насколько люди благодарны, что с ними разговаривают как с людьми, не как с теми, у кого там хлопок или что-то еще, или изделие из желтого металла. Хотя, как правильно сказала Наталья Шатихина, у нас так по закону как бы положено, пока ты не выяснил, что это, нельзя называть каких-то определенных вещей. Но у людей это вызывает раздражение. А вчера было сделано очень по-взрослому, просто очень круто. И Сергею Семеновичу огромное за это спасибо. Это раз. И второе, хочу еще отдельное спасибо сказать источникам Министерства обороны, которые публиковали вчера просто онлайн нашу атаку на бензохранилище, бензовозы, объяснили, почему. Да, это было, как мне и хотелось изначально увидеть, через специалистов, военных специалистов, которые писали в интернете, объясняли, почему бьем по Борисполю, почему бьем туда-сюда. Не было никаких вот этих вот ударов возмездия. Слава тебе, Господи, наконец-то. Это мое личное, еще раз говорю, мнение. Может, кому-то это нравится, но для меня это дико, потому что вчера прилетело по Москве, и тут же удар возмездия. Ну, нет, конечно, потому что разведка это готовила, там, не знаю, неделю-две, и все это понимают, что просто так с кондачка люди не приходят и не уничтожают, сколько там было, 200 бензовозов в Борисполе, например. Вот, очень четко все было описано, зачем, почему, какая система, как у Украины это работает, как они распространяют и спасают свои запасы топлива и горюче-смазочных материалов. И самое интересное сегодня, вишенка на торте, было с утра, когда я открываю интернет и вижу на новостных каналах ситуацию в Харькове. И вот тут меня прям совсем вот так радостно стало, радостно на душе, когда эти самые наши фабы от 500-го до 3000-го в одну дырочку прилетели и уничтожили у них там стоянку бензовозов и дизелевозов, ну, короче, назовем это все одним этим самым, плюс подземное хранилище, где это все дело подзакапывалось, плюс там еще, ладно, побочно какой-то склад с БЧ. Ну, в смысле, с боекомплектами, которые находились под землей. Вот, и говорят, что в 50 километрах вокруг этого взрыва, а мы понимаем, что тактическое, например, ядерное оружие, 30 километров у него радиус поражения, а тут в 50 у них дома поскладывались, то есть там очень серьезная была ситуация. Это информация из украинской стороны, потому что они немножко в шоке. Ну, и наши так скромненько сказали, что вот, да, еще по бензовозам прилетело. И сразу стала вырисовываться тактика, сразу стало понятно. Люди смотрят, и я смотрю комментарии, которые люди пишут, и говорят, вот теперь понятно, вот да, вот теперь ясно, вот тут вот так, тут сяк. И мне кажется, что это как раз и есть такая контрпропаганда хорошая, прям качественная, которую вот сейчас мы запустили. Поэтому спасибо всем ответственным за это дело большое. Все большие молодцы, прям очень-очень сильно порадовали. Доклад окончил, извините за много, много буков.
3: Еще по этой же теме Украина.ру сообщает, что в Одесской области нанесены удары по кораблям под флагами Панамы, Сент-Китс и Невис. А также удары нанесены по форам с оружием, сообщают местные паблики. То есть, видимо, тоже по кораблям, перевозящим оружие, что-то там было у нас. Вот, так что масштабно отвечаем. Тут, я думаю, все нормально в этом смысле. Друзья, вы можете нам позвонить 495-95-95-912, поделиться наблюдениями, задать вопросы. Можем итоги недели вместе поподводить. Можете что-нибудь, ну, не знаю, какие-то мысли свои высказать тоже, пожалуйста. И в Изоленте Плюс тоже пишите и сообщайте о том, что вас интересует, задавайте вопросы. У нас там, по-моему, прилично вопросов, да?
2: Да, есть чуть-чуть. Так, информацию, Григорий Л., информацию о пролетах можно заглушить только отключением от интернета. Штрафовать, как на Украине, конечно, выход, но враг опять будет в плюсе из-за внутренних волнений. Если начнем, как они, штрафовать, то со временем не появятся ли УАЗики, которые будут ездить по городам и мобилизовывать людей. Какая связь, я не очень понимаю. Ну ладно, уж извините, но нужно понять, как отвечать на такие вопросы ребятам в курилке. Ну, типа, что мы не должны уподобляться Украине ни в чем.
3: Почему Украине? Ну, вообще, съемка подобных вещей, прилетов там и так далее, должна... Нет, она и так запрещена в Москве. Просто штрафы очень низкие. И непонятен механизм их взимания. Есть ли у нас ресурсы для того, чтобы это отслеживать, отсматривать, вылавливать и так далее? Я не знаю, честно говоря. Мы знаем, что в полиции есть некоторый дефицит кадров. Ну, вот, например, в Израиле, когда, например, какой-нибудь западный телеканал или обычные граждане пытаются что-то снять, прилеты, там очень быстро соответствующие службы, я уж не знаю, армейские, полицейские или службы безопасности подъезжают на место и вежливо просят не снимать, либо там отдать телефоны и так далее. Возможно ли у нас такое? Ну, не знаю. Наверное, возможно, а может и нет. Сказать сложно. Вот. То, что введены штрафы, это здорово, наверное, там 3000. Вот. Но пока мы что-то не видели, чтобы кого-то оштрафовали. Многие сетовали на то, что снимают иностранцы. Там, вот, в частности, китайцы снимали. Но если... Мое мнение, конечно, подобные вещи снимать запрещено должно быть. Должно быть за это серьезное наказание. Административное, возможно, но с большим штрафом. Серьезным. А может быть, даже если это передается, например, в средства массовой информации, то и с каким-то небольшим сроком за это. Вот. И тут совершенно не важно, иностранец это или не иностранец, знал он закон или не знал, это все не освобождает от ответственности.
2: Угу. Да, звонок у нас.
3: Слушаем
2: пришел.
3: Вас. Да, звонок.
2: Потом еще одну новость сообщу. Интересно. Да, слушаю.
4: Можно говорить?
2: Можно?
3: Алло. Можно.
2: Да, говорите, да. Конечно.
4: Спасибо вам большое. Я немножко демографии. Во-первых, значит, спасибо вам. Я всегда слушаю ваше радио. Надо подальше отойти, потому что оно не включено. Вот, значит, очень громко. Надо подальше отойти. Так вот, меня удивляет, почему это секрет Полишинеля о демографии никто не говорит. Даже вы. Вас слушать хорошо. Вы умные ребята. Вот. А почему вы про это не говорите? О секрет Полишинеля? Да, виноват, я не представился. Прадедушка Юра дважды, Юрий Васильевич, в Подмосковье, такой болот, шатур. Вот, значит...
3: В чем секрет Полишинеля заключается?
4: Секрет Полишинеля? Все тут просто. Вы вспомните в наше советское время, раньше думали о родине, а потом о себе. И... Все прекрасно понимали.
3: Все?
4: И никто не обижался, когда вводили подоходный налог.
3: Подождите, а кто давайте уточним. Кто думал о родине, а потом о себе? Вы лично или все без исключения, или какие-то ваши знакомые, или кто?
4: Вы знаете, поскольку налог на бездетность был такой, да, вот,

0: несомненно. Вспомните наше советское время.
1: Вспомните, почему? 15... А, подождите, а почему несомненно? Давайте разберемся. Есть какие-то данные, которые об этом свидетельствуют?
0: Давайте разберемся, конечно. Конечно. Исполнится 17 лет. И налог на бездетность. Если вы, конечно, работаете. Но не учитесь, понятно, у вас дохода нет никакого.
1: Ну вот я работал с 17 лет, у меня был налог на бездетность, у меня ребенок появился в 40 лет.
0: Понятно.
1: Где
0: это
1: механизм?
0: Вы. Но если вы посмотрите статистику...
1: Ну, хорошо, ну,
0: вообще так,
1: давайте, где статистика? Где посмотреть статистику, скажите, пожалуйста.
0: Простите, я, наверное, вам мешаю говорить. Рождаемость в Советском Союзе была немножко другая. 1,5-3 миллиона в год прибыль населения. Ну, посмотрите статистику. И наши друзья, ну, нынешние уже не друзья на Западе, к 30-му году... В 2030 году говорили о том, что в нашей стране будет 450, где-то 500 миллионов человек жить. Это совершенно невозможно. Они так думали. И
1: согласен.
0: Вот это свершилось.
1: Ну, а как это связано с налогом на бездетность? Вот в чем вопрос.
0: Вопрос задают такой сложный для меня, конечно. Но если говорить о Советском Союзе...
1: Послушайте, давайте я просто вам приведу несколько примеров. Ну, например, рождаемость в Советском Союзе была выше, чем в современной России. Хорошо.
0: Естественно.
1: Но, например, в Советском Союзе был, ну, предположим, не знаю, там, бесплатный отпуск и бесплатная квартира. Может быть, с этим связано то, что рождаемость была выше. Или, например, в Советском Союзе...
0: Вы поймите...
1: Ну, так обчёный именно налог на... Может быть, налог на бездетность? Или там, не знаю, цены на водку были низкие. Может быть, в связи с этим было связано то, что рождаемость была выше.
0: Не может рожать детей, понимаете? Вот как потом. Тот, кто не может... Это бывает. Это всякое случается в жизни.
1: Знаете, вот у меня в жизни, может, я не прав, но у меня была сначала водка, а потом дети.
0: Мы понимали то, что, значит... Нужно ведь даже тех, кто не может рожать детей, их тоже нужно лечить, их нужно защищать. Родина должна защищать. МВД, там, милиция и, главное, наша советская армия тогда. Все это понимали. Вот. И нужно помогать, по крайней мере, тем своим вкладом, если у тебя нет детей, чтобы страна-то не вымирала. Огромную простору нужно осваивать. Тогда это понимали. Сейчас вы куда-то хотите меня увести в какую-то сторону, в какую-то водку там и прочее. Но статистика говорит одно, что 1,5-3 миллиона в год – это уж не так уж и плохо.
1: Ну, все, мысль ваша понятна. Давайте я прокомментирую, если вы не против. Во-первых, это здорово, что есть налог на бездетность. У нас тоже сейчас в стране много разных налогов есть. И в Советском Союзе были разные налоги. И сборы в том числе. Продолжительность жизни. Можно, конечно, рождаемость была выше, но продолжительность жизни была, ну, на протяжении советской истории была сильно ниже, чем сейчас. Возникает вопрос, что лучше? Там, не знаю, выше рождаемость, но люди при этом живут, ну, например, в среднем там, до 60 лет, или ниже рождаемость, но люди живут до 75. Это и причем активно работают и так далее. Да, тоже вопрос. Вот. Потом уверенность, что все знали, что надо обязательно там как-то родить детей в 18 лет, это иллюзия. Советский Союз, особенно поздний, был мировым лидером, как и сейчас, кстати, Россия, по числу разводов. Вот. И дети, которые без отцов воспитывались, тоже была такая проблема. А дальше. Демография в Советском Союзе. Советский Союз имел несколько иной национальный состав, чем сегодняшняя Россия. В Советском Союзе, не будем забывать, были, например, республики Средней Азии, в которых традиционно высокая рождаемость. А считали мы в среднем. Рождаемость, ну, условно, например, в средней полосе России и, к примеру, в Таджикистане, она даже в Советском Союзе была разная. Но удельный вес среднеазиатских республик с высокой рождаемостью был гораздо выше. Поэтому ваши, так сказать, мысли о том, что все знали и поэтому рожали, едва, так сказать, получив паспорт, это не совсем так. Да, по большому счету, конечно, традиционные семьи, люди жили по-другому, люди жили в семьях, где зачастую три поколения находились под одной крышей в одной квартире. И для кого-то ребенок и создание семьи было социальным лифтом, то есть возможностью получить отдельное жилье, там, комнату или еще что-то. Это тоже влияло на людей, но ими двигало желание съехать от родителей, например, получить.

0: жилье. Вот. Сегодня, если люди сами себя могут обеспечить, проходят процесс урбанизации, живут в городах, зарабатывают прилично, жилье ну, купить им не могут, но могут снять, и они не торопятся, это другая психология просто. Это все крупные страны, то есть все развитые страны через эту ситуацию проходят прямо сейчас. И это вряд ли связано с психологией там, советского человека, который вот на протяжении всей советской истории был таким энтузиастом. Да, действительно, ну, наверное, общественные какие-то устремления советских людей, они присутствовали, отличались от сегодняшних, но на протяжении советской истории они были абсолютно разными. Ну, например, энтузиазм и желание новый мир построить в 1921 году сильно отличалось от мировоззрения человека, ну, предположим, 1965 года. Это совершенно разные ценности, разные цели и разные устремления. И одно дело, значит, склонность к самопожертвованию жизни ради будущих поколений у человека, который только что приехал из деревни, обучился грамоте, живет в бараке и мечтает о светлом будущем, а другое – тот, кто уже родился, там, не знаю, в трехкомнатной квартире в крупном городе, значит, получил высшее образование и думает о том, где бы купить автомобиль «Жигули». Это совершенно два разных мира. И говорить, что вот это вот мы в Советском Союзе, ну, я просто, почему, вы извините, если я как-то резко сказал, но вот вы так любите, многие любят обобщать про Советский Союз, вот мы все там и так далее. Ну, вот я могу сказать о себе. Да, я платил налог на бездетность в Советском Союзе, работал я с 17 лет, с тех пор не было, по-моему, недели, чтобы я не работал в жизни. Вот, поэтому я прекрасно это знаю. Но это никак не повлияло на мое желание иметь или не иметь быстрого ребенка. А чтобы избавиться от этого налога, что ли? Что же это за цинизм такой советского человека? Нет.
1: Смешно, да.
0: Да.
1: Вот. Пойду-ка я налог сниму, с кем не
0: да, потерял. Поэтому здесь, вы знаете, это просто другая абсолютно система. И вот я вам привел несколько примеров от, например, национального состава Советского Союза и разного уровня рождаемости в разных регионах. Там, где почему-то, может быть, тогда сказать, что надо хлопок выращивать, тогда рождаемость повысится. Ну, давайте засадим вот в Подмосковье хлопком, и у нас тут тоже сейчас все начнут рожать.
1: Кстати, повысится, потому что приедут те, кто будет этот хлопок собирать и обрабатывать, и как раз рожают
0: они и так приезжают, и без хлопков.
1: Это правда. Нормально. Я потом еще добавлю, сейчас мы уйдем на рекламу, на новости.
0: Да, поэтому здесь факторы. Просто огромное количество факторов, и далеко не только идеология, которая, кстати, на мой взгляд, играла не самую главную роль.
1: Да. Мы пойдем. Ну, давайте я успею, может быть. Есть такой ученый, его многие знают, читают, Эммануэль Тодд. Он в свое время обосновал развал Советского Союза в 70-х годах. Он книгу написал про Советский Союз, и практически все там, что было, сбылось. У него есть параметры, факторы, по которым он определяет здоровье страны. И ключевым фактором номер один, вы сейчас удивитесь, он уже много-много лет, мы сейчас уходим на рекламу, на новости, в интернете нас можно фразу эту дослушать. Он...
2: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Получивший срок за шпионаж, гражданин Румынии признался, что сообщил украинскому куратору положение расчета ПВО российских вооруженных сил по дороге Сочи-Вадлер. Это следует из данных ФСБ. Ранее сообщалось, что гражданин по фамилии Керчо получил 15 лет уже за шпионаж. Он передавал украинским спецслужбам данные о ПВО в Сочи. Малый и средний бизнес в новых регионах России вновь может получать кредиты по льготным ставкам. Объем в этом году составит порядка 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Средства уже можно получить, обратившись очно в отделение банков-участников программы льготного кредитования. Бизнесмены могут получить кредиты на любые цели ведения бизнеса в размере до 50 миллионов рублей сроком до 3 лет на пополнение оборотного капитала, модернизацию производства, запуск новых проектов, а также расширение бизнеса на льготных условиях. Пункт об ускоренном приеме Украины в Евросоюз исключен из итогового документа первого дня саммита ЕС из-за Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами. Ранее Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС, и придерживается подхода, основанного на заслугах, подчеркивает он. Американские компании ждут возможности возобновить свою деятельность в России. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в стране Роберт Эйджи. Он отметил огромный потенциал, который есть у России, который, по его мнению, поможет американским компаниям преодолеть многие современные вызовы. Кроме того, он подчеркнул, что при прошлой американской администрации Джо Байдена работать было намного сложнее, чем при нынешнем президенте США Дональде Трампе. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страна будет препятствовать возвращению ушедших с российского рынка компаний, если они не нахамили и не наследили, исходя из интересов отечественного бизнеса. Яндекс запустил нейрособеседников с разными характерами и манерой общения, а также возможность создавать своих собственных. Сейчас в таком чате доступно более 30 разных персонажей, однако если среди них нет подходящего, пользователь может создать его сам. Для этого нужно придумать ему имя и подробно описать, как себя вести. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
0: А так, да, так планировали. Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Трофим Викторович Татаренков, Петр Лидов. Мы сегодня все с вами вместе встречаем пятницу, подводим итоги недели, обсуждаем, выясняем, жалуемся, радуемся, делимся, веселимся и грустим. Трофим Викторович, пожалуйста,
1: да.
0: Вопрос.
1: Вопрос. Вопрос важнейший в последние дни. Как там обстоят дела на чемпионате мира по футболу, Петр Алексеевич?
0: Ну, чемпионат мира по футболу идет, продолжает радовать и вселяет, можно сказать, оптимизм. Потому что то, что там происходит, конечно, красиво, но иногда и ужасно. Вот, например, в матче там, самом, Канада-Катар. Ну, Канада по хоккейному там 6-0 вынесла Катар. Но там, значит, футболисту канадскому Эммануэлю Кане так сломали ногу, что когда это показывают нанесение этой травмы по телевизору, то я просто всем рекомендую сразу, ребят, отворачивайтесь от экранов. То есть это невозможно видеть. Это просто пополам. Вот. Ну, унесли, тут же забили канадцы голые. Парень, который забил, вышел с его майкой сразу же. Ну, не, он мужественно это все сделал, вынесли. Но дай бог ему снова играть в футбол. Как говорится, понятно, что чемпионат закончен. Узбекские фанаты пожаловались, что, значит, комментаторша британская, комментаторка британского, этого самого, она британка, значит, но работает на Фоксе. Значит, она все время Узбекистан во время трансляции называла Казахстаном. Это обижает. Не надо.
1: Ну, какая разница для них?
0: Нет, это надо им объяснить там, вот этим вот всем. Вот. Но при этом узбеки молодцы, они там сборная Японии всех радует. Там, значит, болельщики убирают трибуны после себя, и футболисты наводят порядок в раздевалке, чуть ли там не пылесосят после себя. Вот. И сборная Узбекистана тоже, как и сборная Японии, тоже навела порядок в раздевалке. Вот, значит, матч Чехии-ЮАР тоже вот такая дискуссионная тема интересная. Значит, судила впервые полностью женская бригада судей. Тут есть вопросы, вот к тебе, например. Да. Я даже записал там ролик в одном месте. Я не знаю ответа на этот вопрос, но нужно это или нет. Но, с одной стороны, ну, женщины действительно ничем не хуже мужчин с точки зрения судейства. Они также бегают, знают правила, имеют опыт, и это красиво даже. С другой стороны, вернее, тут тоже положительная сторона, что, наверное, мужики при женщинах там не особо матерятся, может быть, как-то, и не орут друг на друга, и на судей тоже, и не говорят что-то типа «судья продажная». Вернее, наверное, «продажная» я, может, и говорят, но как-то вежливо.
1: С уважением.
0: Да, но при этом мы же знаем прекрасно, что если приблизиться к футбольному полю во время... мать, то там идет, там такое, знаешь, это своя жизнь такая, вот когда там своим языком разговаривают люди, и это тоже часть игры, потому что психологическое давление, ну, мы помним там, да, помнишь, как Зидан ударил Матерацци за то, что ему что-то сказал там, ну, и так далее. Это, в общем, часть психологического давления. Женщины как-то немножко, наверное, как-то вот не дают возможности полностью проявить, так сказать, свою ненависть к сопернику, некоторым футболистам. А с другой стороны, может быть, там будут такие, которые как раз наоборот, они будут настолько циничны, что даже могут и при женщинах, а другие не могут. И это как-то тоже не очень справедливо, потому что при мужиках там, ну и опять же, судья-мужчина может ответить тем же, а может даже еще не то, что тем же, а еще и пожестче. Особенно если он взрослый, зрелый мужчина, а там какой-то сопляк, значит, что-то себе позволяет. Вот эти все нюансы, они довольно интересные. Ну и плюс вопрос, зачем? Потому что, ну, у женщин есть женский футбол, ну, судите женский футбол, а мужской пусть судит мужчины, судьи. Смысл-то какой? Чего хотите-то? Что, не хватает судей мужчин? Да нет, вроде там, я думаю, что на чемпионат мира желающих найдется. Нет, понятно, что равенство, но...
1: Эмансипация.
0: Нет, но все равно есть же вот эти нюансы, о которых я сказал. Да. Тогда, наверное, мужчин надо отправлять судить женские. Значит, ну, как в теннисе, там вообще не важно. Там как это могут... Ну, там не судья, он фактически роли не играет. Все-таки в футболе судья – это... особенно главный арбитр, это все-таки участник действа, участник спектакля, да, и, ну, мы помним Пьер-Луиджи Калину, да и наших замечательных многих судей, и Карасев. Мы знаем отношение болельщиков, и это важно, да. Кого назначили, и это фигура, то есть это не просто, значит, функция, выполняющая там какие-то конкретные, это не судья на варе, например, сидящий. Вот поэтому такой вот вопрос, я все-таки больше склоняюсь к традиционному подходу, что, слушайте, ну, пусть они уж там как-то. Вот. Хотя, с другой стороны, наверное, время от времени можно такие вещи устраивать. Тут вопрос к женщинам. А вот интересно, я не был никогда на женском футболе. Я могу предположить, что там девушки тоже между собой общаются, конечно, на языке Пушкина и Шекспира, если они британки. Но, наверное, тоже проскакивает. А вот при мужчинах, как у них там дела обстоят? Вот. Стесняются они или нет? Ну, потому что мы знаем, знаешь, иногда случайно услышишь разговор двух женщин, женщин каких-нибудь. Там такой вообще стоит кумар, ну, понимаешь? Что? Да, а потом она выходит такая перед тобой. Ой, ой, я такая вся волшебная. Вот я думаю, что это вот тоже интересный есть момент. Может быть, женщинам мужиков и стоит отправить. Поэтому вот такой вот интересный тоже момент. Ну, а так, в целом, все круто, интересные игры, здорово. Уже начинают. Пошел второй круг, сейчас начнутся первые трагедии. Ну, потому что первый круг все-таки он там еще оставляет надежду всем. Вот. Но пойдут первые трагедии, первые сенсационные вылеты. Ну, например, если вдруг там какой-то грант даже случайно вдруг кому-то сейчас проиграет, ну, мы можем лишиться каких-то мегазвезд. Ну, а так в целом отлично и все здорово. Смотрите футбол, мне кажется, в нем, конечно, очень много жизни, очень много интересного. И доброты много. Там потрясающий был ролик последний, скажу. Значит, могу даже его попросить показать. Его со звуком, правда, надо показать, поэтому в перерыве давайте мы его покажем. Там чудесный совершенно сюжет. Матч Колумбия-Узбекистан. Сидит маленький мальчик, болеет за Узбекистан, узбек. У него в руках, значит, этот Кубок мира игрушечный большой. И, видимо, там узбеки пропускают вот этот третий гол, когда уже все вообще, там, значит, катастрофа. И он плачет, горько плачет прямо, сидит и плачет. А вокруг болельщики Колумбии. И один, значит, болельщик Колумбии хлопает по плечу и говорит ребятам всем своим: давайте поддержим парня. И начинают скандировать: Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан. Для этого малыша. Прям до слез. Ну, вот настолько это прям здорово. Вот это вот и есть футбол и чемпионат мира. Это вот за то, что это надо любить, мне кажется.
1: Да, согласен полностью, очень круто.
0: Ролик пришлю, в перерывчике покажем.
1: Давайте посмотрим, да, с удовольствием. Я вчера посмотрел, конечно, Южную Африку и Чехию кусочек, и мне кажется, что эти две достаточно сильные сборные, ну, Чехия это вообще, можно сказать, сильная сборная была всегда, они поставили себя первыми на грань выживания, потому что они сыграли в ничью 1-1, и таким макаром обе команды, знаете, как это, за бесплатно есть такое выражение, что-то там наелись, вот, соответственно, поиграли, и обе, похоже, разошлись, потому что ничего им не светит. Вот. Очень сильно переживали зрители, потому что они ждали, ну, хоть кто-то хоть что-то сделает. Ну, такое. Грустный был футбол, печальный, честно говоря, на мой взгляд. Не очень веселый. Очень все хотели выиграть, ни у кого не получилось. А так, конечно, Канаду жаль, я не посмотрел, хотя, с другой стороны, я не увидел этого.
0: 6-0 там. Да, это ужасно. Это просто...
1: Я, знаешь, был в свое время прямо на стадионе, матч был в Лондоне, Арсенал, по-моему, да, Арсенал, когда нападающему Арсенала наступили на голеностоп, и это просто вообще была жесть, как-то там хруст такой стоял, что мама не горюй, не помню, как парня звали, к сожалению, уже забыл, это прям была аж притча во языцах, одна из самых жестоких травм вообще в истории футбола была, ну вот ты говоришь, что это такая же, вот, ну, практически аналогичная произошла травма, это, конечно, это ужасно вообще, да, все, да, и поэтому здоровье, конечно, всем здоровья, и чтобы такого не повторялось больше, это все весьма грустно, хотя хоккеисты хихикнут где-то там в подмышку, таким вот так вот как-то, потому что,
0: ну, хоккеисты все-таки они...
1: Флэйофф?
0: Да, у них там все-таки щитки, защиты и так далее, а тут вот это по голой ноге, как бы, она у тебя, да, пополам практически, ой, на глазах у всего мира.
1: Да,
0: не просто будет больно смотреть даже.
1: Да, согласен.
0: Станислав,
1: ну что ж, у нас, да, обзор чемпионата мира, как всегда, прошел успешно. Станислав Обиченко к нам присоединяется. Стас, привет.
7: Всем здравствуйте, всем привет.
1: Вы знаете, хочу, перед тем, как Стас сейчас войдет в свои права и нам быстро все расскажет за 15 минут, хочу начать с новости. Мы буквально вчера, новость очень в тему, буквально вчера нам задавали зрители вопрос: а что ж вот нам делать с теми заводами и прочим этим самым, которые производят беспилотники для Украины, которыми по нам бьют там и так далее, вот адреса, все дела. И я, значит, такой вечером вчера сижу, открываю новости, и вижу, «Ля Паризьен», есть такая газета французская, пишет: какие-то неизвестные люди, вероятно, мигранты, закидали коктейлями Молотова завод по производству беспилотников во Франции.
7: Да.
1: И он сгорел.
7: Да.
1: Ну, случайно. Вот так вышло. Что-то Петра не слышно.
0: Они неудачно закидали там.
1: Но там сгорела какая-то часть, написали во Фрунзе. Я сегодня поискал, что там
0: пожар потушили. Я как раз видел, что потушили. Плохо закидали и ничего не потушили.
1: Вот. Нет, ну там кто как пишет. Ну, неважно. В общем, по факту, ответ на вопрос зрителя вчера был, что какие-то странные люди ходят с коктейлями Молотова по Франции. Есть они все же в природе и делают какие-то определенные вещи, наверное, случайно. Ну что, Стас, рассказывай.
7: Ну, по этому поводу есть тут целых несколько историй о том, что как запускаются дроны гражданские над аэропортами Европы там, и так далее, как можно, в принципе, влиять на экономику всей страны, просто, ну, знаете, как влияя на несколько десятков человек на территории того же Евросоюза, да, и, допустим, запуская дроны, самые простые DJI-чики, вот эти вот дешевенькие, причем разрешенные вполне, по 249 грамм есть у них там такие. То есть в Европе их можно спокойно переносить, передвигать, и, допустим, там в течение месяца их просто поднимая в районе разных аэродромов, ну, аэропортов гражданских, ну, вот, пожалуйста, вам ответ: в течение месяца просто тормозить экономику Европы раза в полтора, в два, и как бы уже будет вопрос большой, а что делать и как на это отвечать? Это раз. То есть взять и запретить, например, вообще летать тоже всем дронам на территории Европейского Союза. Ну, как бы, может быть, они такое решение через какое-то время примут. По поводу того, что в Британии сгорел один завод, тоже сгорел один завод, и тоже случилась история странная там, да, то есть какая-то женщина шла, вот, как бы, да, и фейерверки запустила в эту сторону, и реально завод, который строился, который должен был производить дроны, полностью сгорел дотла. Самая большая задача сейчас вообще, которая стоит перед нами, это логистику, которую нужно прям, в общем, нам сейчас, что делает Украина? По данным нашей разведки, Украина, помимо того, что дроны запускают в нашу сторону, там, в каком-то количестве, да, грубо говоря, от 200 до 500, там, до 600 каждые сутки, вот таких вот, которые среднего неба, дальнего неба, да, в особенности, которые далеко стараются лететь, они пытаются еще и, собственно, накапливать их в каком-то количестве. И есть информация о том, что Украина к какой-то дате, ну, там, допустим, какой-нибудь там встречи в Турции, например, да, перед встречей НАТО, может сделать невероятно большую провокацию, причем которая будет, конечно же, согласована с европейскими лидерами, там, с лидерами НАТО и так далее, но запустить порядка там условно 10-20 тысяч дронов одновременно. Условно в сторону России, условно из них больше половины в сторону Москвы. Будет ли эта проблема для нашего ПВО? Огромная проблема будет, поэтому сейчас работает разведка непосредственно по территории Украины в большей степени, чем, конечно, по территории Европейского Союза, хотя эта работа делается совершенно параллельно, но основная задача сейчас найти, где же находятся эти дроны, и не обращать внимания на весь тот рев, который происходит с территории Украины. Потому что, еще раз напомню, я рассказывал, вот даже можно посмотреть видео о том, что вот прям попадание наших дронов и ракет прям в основание жилых домов. Вот основания жилых домов, особенно крупных, больших, новых новостроек, в которых есть двух-трехъярусные вот эти подземные парковки. В основание, о чем я вам рассказывал в течение последнего полугода, о том, что противник производит, ну, собирает вот крупную сборку дронов или начинение вот их боевой частью непосредственно вот этих подземных парковках крупных городов, новых жилых комплексов. И когда там Украина рассказывает, ай-яй-яй, вот туда попало, да, ребята, идет конкретная, четкая работа по определенным адресам. На чердаках собирают, в подвалах домов собирают, от FPV маленьких дронов, чтобы ТЦК не забирали вот этих мужиков, которые работают. То есть ты работаешь прямо в этом доме, собираешь в подвале, и потом обратно поднимаешься к домой, ты даже не выходишь из этого здания. Это выгодно и производителям, которые делают там на Украине, это, собственно, выгодно этим людям, которые там эти дроны на Украине собирают. А плюс, конечно же, ну, всякие здания типа школ, детских садов в последнее время тоже используют. Более того, сейчас наступило лето, и это еще более активно будет использоваться на территории Украины. Наша задача все это найти, выявить и туда наносить удары. Спасибо мирным жителям, местным жителям, которые рассказывают и передают информацию о том, что вот там туда-то завезли, здесь завезли, так завезли, потому что неравнодушных жителей там достаточно много. Поэтому и работаем. Работаем серьезно, работаем нормально. Неприятная история. Я понимаю, что каждому неприятно, и каждый себе в голове думает, что мы сейчас проигрываем, потому что, вот видите, они прилетают к нам, а мы, нет картинки по тому, как прилетаем к ним. Но вот, к сожалению, нет у нас интернета. Еще раз я напомню, нет у нас интернета. У нас только меш-сеть, и у нас мало этих спутников компании 1440, которые находятся, в принципе, на орбите, а на территории Украины они единичные. Каждое там, мгновение этого времени 24 часа в сутки. Это нужно наполнять, это нужно сделать еще минимум 100 запусков наших ракет, чтобы вывести хотя бы еще 400-500 этих спутников на орбиту Земли. Понимаете, это огромная работа, которую придется проделать. Поэтому, ну, к сожалению, очень мало попадается. При этом, если прям хорошо и сильно поискать, я вот обращаюсь сейчас к крупным нашим, например, телеграм-каналам, крупнейшим, да, там, от там, 800 до, там, до 3-4 миллионов подписчиков, которые есть. Да, не, пожалуйста, не ленитесь, наймите к себе людей, пусть они мониторят социальные сети, тот же там запрещенный в России Инстаграм там и так далее, а украинцы выкладывают сами видео с поражений там по территории Украины. И вот этот мост Затоки, оказывается, есть, который в Одессе мы поразили, уничтожили. И там еще один мост в Одессе, который мы поразили, уничтожили, тоже есть видео. Причем и военные сами украинские снимали, и мирные жители снимали, которые вот просто там в офиге были. Причем, кстати, мы же привыкли к тому, что у нас тут герани там и так далее, разные, да, виды дронов. У нас тут свеженький дрон, называется Бандероль, о том, что там это фактически гибрид. То есть Украина есть вот эта ракета Суси-Пуси, как ее там, Фламинго, да, которую они тоже там несколько раз наносили удачно, ну, к сожалению, для нас удары, но в основном мы сбиваем. Вот у нас есть Бандероль, называется, это тоже гибрид, летит, в принципе, порядка там 800 км в час. Сбить ее из стрелкового вооружения реально практически невозможно, поэтому нужно там что-то делать противнику. Боевая часть больше, чем у Герани, 150 килограмм, я напомню, у Герани от 50 до 90, зависит в зависимости от того, насколько далеко мы хотим, чтобы она полетела, ну и, соответственно, как бы работает. Плюс цена, если переводить вот на вот эту американскую валюту производства одного дрона, вот Бандероль, $16,000. То есть совершенно небольшая цена, и сбивать ее нужно, ну, чем-то типа дорогим, типа ракет Патриот, да, и на каждую нужно, ну, хотя бы две запустить, чтобы она была встречная, вторая поперечная, ну, то есть вот, чтобы во фланг заходила, соответственно, ну, и сразу сравниваем, да, и получаем, ну, сколько там, запускаем условных 100 таких бандеролек на территории Украины, ну, и, соответственно, 8 где-то лярдов нужно только, чтобы вот их всех сбить, 8 миллиардов за один налет, то есть долларов, понимаете? А это сколько? 1 600 000 долларов. То есть еще раз показывает о том, что сейчас цена работы ПВО в разы дороже стала, чем цена того, как ты хочешь пройти эту систему ПВО. Нам нужно действительно удешевлять самим сейчас каким-то образом свое ПВО, потому что мы живем в реальности, когда они будут продолжать наносить свои удары. Вот. Но опять же, мы все равно работаем и геранями, и бандеролями, и калибрами, и искандерами, и очень хорошо отработали по Харькову, и там фабы, кстати, работали, и тоже есть места, где были дроны, то есть когда, допустим, да, прилетает что-то наше в новую почту, да, это типа нашего СДЭКа, например, да, вот, и там детонирует 3 дня, ну, как бы вопросы есть еще у кого-то, что находилось условно в половине здания этой новой почты, да, и что там собиралось. Понятно, что там собирались дроны именно вот с боевой части уже. Но основная задача все равно искать, искать и искать, и не давать запускать больше, чем условные там 300 дронов в сутки противнику, 300-400, потому что больше это действительно становится уже проблемой, и тогда единичные вот эти вот дроны там или по несколько штук будут пробивать по любую, даже нашу, которая сейчас является лучшей в мире. Потому что, ну, не натовская ПВО ничего показала, да, особенно там Польша и всякие прибалтийские страны, о том, что даже несколько, там, 5-7 условных дронов противника заблудившиеся все равно наводят там шорок. У нас работают вертолеты, мобильные группы и так далее. Поэтому работа ведется. По Затоке хорошо. Вот эту всю сейчас логистику на юге Одессы обнулили, именно железнодорожную. А теперь задача стоит предстоит подумать, как сделать так, чтобы еще и по реке между Украиной и Румынией ничего не плавало, вот, потому что достаточно много с центра Европы разными видами водного транспорта доставляется на территорию Украины, туда в Измаил там и так далее, и это тоже вопрос, который нужно нам сейчас решить. По поводу Европы, ну что, ну, у нас есть разведка, у нас есть главное управление внешней разведки и так далее, и у нас сварщики есть. Вот ребята работают, я думаю, какое-то решение все равно в какой-то момент будет принято. Потому что я уверен, что в какой-то момент... Еще раз, они уверены свято. Они свято уверены в своей мысли о том, что мы никогда, ни при какой причине не применим ядерное оружие. То есть никогда и ни при какой, тем более первыми. То есть они, вот даже те удары Орешникам, которые у нас были, они были пустыми. Мы показали, что у нас есть технология, да, и технология доставки, она работает. И при этом это их не пугает. Возможно, там пугает каких-то военнослужащих на территории Украины, но самих их европейцев это не пугает. Они считают, что они находятся безнаказанно на территории, по которой мы не будем по какой-то причине бить. Посмотрим. Это как бы остается сейчас в головах наших военнослужащих, в штабах, ну и, соответственно, президента нашей страны. Как мы на это будем отвечать? Нам просто остается как бы сидеть и ждать. Ну, либо закончить срочно военный вуз, да, прийти в генштаб нашей армии и предлагать свои какие-то варианты решения, за которые потом будут голосовать, да или нет. Ну, то есть, вот то тоже есть задача, если хотим что-то предложить. Вот путь, пожалуйста, для каждого. С точки зрения того, что происходит на фронте, есть две очень интересные вещи. Во-первых, сегодня Украина еще и ночью ударила по ЗАЭС нашей, там есть погибший, по-моему, один сотрудник, потому что 14 дронов прилетело, причем дронов-гибридов прилетело по транспортному цеху в районе ЗАЭС. Это вот такая тоже провокация. Они все время смотрят, сможем ли мы ответить нечто подобным образом. Вот, ну, отвечаем непосредственно все время по территории Украины, причем каждую ночь. К сожалению, картинки мало, вот в чем проблема. А по Харьковской области очень интересно. У нас, по сути, вот от трассы Харьков-Белгород до Купянска остался всего один населенный пункт, который мы не контролируем вдоль границы, но на территории Украины. Это Варваровка. Все остальное мы уже позаходили. То есть Малая Волча, сейчас идут бои, Рубленная идет бои, Березняки идут бои, Озерные идут бои. То есть мы вот эту территорию всю сейчас закрываем полностью вот этим, называется, 20-километровым территорией сейф-зоны, так называемой, да, для того, чтобы, ну, тоже стараться сбивать уже непосредственно до территории России какое-то количество дронов. А по Купянску фронт выровнялся. Мы забираем сейчас себе потихонечку севернее Купянска то, что было потеряно нами, к сожалению, еще полгода назад. А в самом Купянске тоже фронт уже нарисовался. То есть понятно, что противник находится в центральной городской больнице. А вот это основной их опорный пункт и ЖД-станции Купянск-Южный. А все остальное на этой территории тоже за нами. Самое главное, что с территории, которая вот идет за рекой Оскол на нашу сторону, да, у противника остались сейчас только Глушковка и только Новосинино, по-моему. Вот такие два населенных пункта. Ковшаровка, сейчас бои идут половину, ну и Купянск-Узловое тоже бои идут. Все остальное уже у противника потеряно. То есть мы сделали то, что, ну, собственно, не сделали, когда штурмовали Купянск. То есть мы решили штурмануть тогда Купянск, подумали, что логистически потянем. Немножко не получилось, был, видимо, определенный просчет, ну, где не ошибаются, да. То есть при том, что мы тогда, я напомню, одновременно штурмовали 7 крупных населенных пунктов. Ну и по Донецкой Народной Республике сейчас практически в полном окружении находится город Лиман, это под Славянском. Там есть небольшое место, откуда выходит сейчас противник. Ну и по поводу, конечно же, города Константиновка. Мы полностью закрыли котел. Противник находится во второй школе, в горбольнице номер 2 и в районе стадиона «Металлург». Все остальное в городе, ну кроме самой небольшой северной части, уже полностью под нашим контролем, то есть примерно 90%.
2: Узнать за 90 секунд. споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. На территории Запорожской АЭС сохраняется высокая дроновая опасность. Венгрия по-прежнему не будет поставлять Украине оружие. Ощутимое землетрясение произошло на Камчатке. Теперь подробнее. Мужчина ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Пострадавшего в тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Транспортное средство также повреждено. Высокая дроновая опасность сохраняется в районе атакованного ВСУ транспортного цеха Запорожской АЭС. Ситуация не позволяет произвести оценку повреждений. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшна. Она назвала удар ВСУ терроризмом и попыткой создать сложности для работы станции. При этом добавила, что безопасность эксплуатации Запорожской АЭС обеспечена. Ранее сообщалось, что транспортный цех подвергся массированной атаке беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов, пострадавших нет. Венгрия по-прежнему не будет поставлять Украине летальное оружие и отправлять туда солдат. Об этом заявили в Минобороны страны. Об этом же ранее сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Отмечалось, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Соединенные Штаты оказать давление на Израиль с целью заставить его прекратить боевые действия в Ливане. Армия обороны Израиля ранее сообщала, что она всю ночь наносит удары по объектам движения Хезболла на юге Ливана. Ливанский источник информировал, что в результате этих ударов погибли по меньшей мере 24 человека. Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявлял, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Ощутимое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке. Позднее был еще один толчок магнитудой 6,3. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Возможен подход волны к Петропавловску-Камчатскому. У жителей региона призывают не выходить на прибрежные зоны. Путешествия на космодромы Байконур и Восточный, приуроченные к запускам ракет, пользуются спросом россиян, хотя данный вид туризма и эксперты не считают массовым. По мнению специалистов, это связано не только с ограниченным количеством самих программ, но и со спецификой продукта. Программы таких туров на Байконур, которые в основном длятся от 4 до 5 дней, помимо запуска ракеты, включает посещение исторических и действующих объектов космодрома, музей космонавтики, стартовых комплексов, мемориальных объектов, связанных с космонавтом Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым. Стоимость такого путешествия в компании начинается от 490 тысяч рублей на человека при одноместном размещении, а при двухместном – от 465 тысяч. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Продолжаем. 19 июня. Пятница, 11:04, лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Ну и к нам присоединился лучший юрист всех времен и народов Наталья Сергеевна Шатихина. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
3: Доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе. Ну что ж.
3: Доброе. Вот я тебя увижу. Вот ты зелененький, как крокодильчик.
2: Я зелененький, да.
3: Крокодильчик. Как крокодильчик. Друзья мои, ну что, как у нас в смысле экономических новостей-то? Вот сегодня у нас новости с нефтяным окрасом, конечно. С нефтяным и бензиновым окрасом все, как куда ни ткни, в какую новость ни ткни. Конечно, все они так или иначе связаны с тем неприятным фактом, что мы оказались не очень устойчивы к ударом по нефтяной инфраструктуре. В первую очередь, по нефти-то у нас много, а нефтепереработки нет. То есть после известных всяких разных атак, и, конечно, в первую очередь здесь западные СМИ давали очень много информации. Хотя сегодня вот я уже видела выступление Игоря Ивановича Сечина, который от лица компании «Роснефть» сказал, что никаких проблем с нефтепродуктами у «Роснефти» нет. «Роснефть» осуществляла и будет осуществлять поставки, но я так понимаю, что логистически очень непросто. Вот Танека, как писали западные СМИ, крупнейший НПЗ Татнефти, полностью приостановил работу после атаки БПЛА. Вот, видимо, восстанавливаются они сейчас, и были ограничения на продажу в некоторых регионах, и лимиты были в нескольких регионах на заправках Татнефти. Это там Свердловская, Удмуртская, Оренбургская область, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург. Ну, понятно, что это все так или иначе компенсируемо, потому что в целом это не работает. Но вот, например, вышла аналитика по морским портам. Нефти в портах, например, ну, преимущественно на Балтике порты, это порты Ленобласти, а перевалка при этом падает. Да, у нас по итогам 5 месяцев прошло, 26-го года экспорт нефти через российские порты Балтийского бассейна составил там 32 миллиона тонн нефти. Это больше, чем аналогичный период предыдущего года. Но при этом отправлено нефтепродуктов через Балтийское направление было меньше, то есть примерно на 16% падения. То есть это говорит о том, что какие-то другие пути ищутся сейчас, но я думаю, что это связано еще с риском для танкеров, но это, в общем, не очень хорошо для портовой, конечно, инфраструктуры, потому что у нас здесь портов очень много, у нас был экспорт ориентирован в первую очередь на Европу, перевалка была достаточно крупная, эти порты сейчас должны все дружно работать, и, в общем, не очень легкая здесь обстановка, но вот при этом вы видели уже, да, у нас был эпизод буквально тут на днях, когда применили стрелковое оружие, да, сопровождающий военный корабль, сопровождающий танкер, тот или иной, увидев опасно сближающееся судно иностранное, применил, дал предупреждение, на него не отреагировали, применил стрелковое оружие, как они сказали, в соответствии с нормами международного права. Действительно, такое есть возможность это делать при опасности непосредственной столкновения, если есть угрожающая какая-то ситуация, и после чего вот это судно иностранное изменило курс, потому что было подозрение, что это таким образом пытаются осуществить высадку на танкер и осуществить его задержание и отправить его в какой-то порт, да, так или иначе. Но, тем не менее, вот внутри России у нас сейчас сложности есть, конечно, и нужно, наверное, более предметно, сейчас, видимо, идет какое-то размышление, что делать с потенциальными атаками на НПЗ. НПЗ не так просто защитить, это большая достаточно структура, и там, если что-то упадет, даже если ты собьешь этот дрон, если туда что-то долетит, то, конечно, там может детонировать. Сейчас, видимо, будут думать над тем, как защищать нефтеперерабатывающие у нас заводы, потому что они очень тяжело, конечно, восстанавливаться будет. Не хотелось бы. Несмотря на то, что у меня электромобиль, ну, хоть он и гибридный, все-таки хотелось бы, чтобы перебоев не было. А, ну, это, в первую очередь, для промышленности важно. Так что нефтяные новости у нас такие слегка, я бы сказала, печальные, хотя, конечно, разгоняют все прям катастроф. Очередей на заправках я лично вчера в Питере не видела никаких.
2: Не было, нету очередей.
3: И говорят, что и в Москве никаких нету.
2: Тоже нет.
3: Особых очередей, то есть, ну, так или иначе, вопрос этот решается. Но вот сегодня Роснефть, это крупнейшая у нас компания, да, сказала, что вопросы так или иначе все будут решены, но, видимо, логистически. Другое дело, что у нас крупные компании наши несут большие очень убытки, потери, с этим тоже надо работать. Вот такая у нас...
2: Ну да, там я единственное, что, Наташ, добавлю, ну, чтобы быть до конца справедливым, у нас нет, очередь, единственный день, когда они бывают, это воскресенье вечер, потому что у нас люди же обычно все делают в последние моменты на авось, и когда все начинают массово возвращаться с дачи, ну, вот мы живем с тобой в одном направлении загородном, и, собственно говоря, когда все начинают возвращаться с дачи, а там же у нас еще и курортная зона, у нас же еще там и ресторанная зона, и все-все-все-все-все, ну, конечно, там на нескольких заправках в районе Сестрорецка, и вот и же с ним появляются очереди, это нормально, в воскресенье вечером. Но их снимают и выкладывают красиво, что типа, а вот, смотрите, это практически центр Петербурга. Ну, во-первых, не центр.
3: Ну, я знаю, что на трассе Москва-Питер еще бывают заправки, на заправках, ну, это большие, да, очереди в выходные.
2: Да. Там, и не потому, там что бывает, нет бензина, не, да, потому что мало заправок.
3: Просто Да, заправок не так много, когда выходные и в две стороны едут большой поток очень машин, то там бывает, да, на заправках много народу, но это говорит о том... Слушайте, ну, конечно, что глупо говорить, что удары по логистической инфраструктуре, они создают сложности, очевидно. То есть вопрос в том, что ее не в принципе нет, этой нефти. Во-первых, что ее надо переработать, перерабатывать нужно под определенные мощности и на обслуживание крупных городов. И если у тебя узел горит, да, горит нефть долго и сложно, это, во-первых, экологически не очень хорошо, да, у нас в... услуги, когда полыхало, чтобы там не говорили, что у нас все прекрасно с воздухом, каждый, кто жил в центре города, да, балкон, когда протираешь камень на балконе, да, там все видно, как бы, каким образом у нас совершенно другие, пыль другого, как бы, качества, да, она становится, и это очень видно, хорошо было. Ну, то есть, ничего хорошего в этом нету, очевидно совершенно, ну, наверное, какое-то решение будет найдено. Другое дело, что для меня загадка, что заранее не были предусмотрены механизмы какие-то, ну, защиты. Это очень уязвимая точка, она сама по себе очень пожароопасная, и, ну, такая, как бы, для меня вот эта загадка, уж системно несколько подряд уже выносят, сколько уже, да, Туапсе, да, считай, с крупного, да, первое был НПЗ, такие вот удары, и мы до сих пор не видим, услуга потом была, и, по крайней мере, мы не видим, ну, там услуга Туапсе, они хотя бы понять, можно, там, услуга стоит на границе практически, там не успеваешь срабатывать, ну, видимо, какие-то сейчас ищут пути, не так просто все это, все-таки там, ну, все, кто в Питере живет, знают, что это вот буквально раз-раз, и у нас тут граница, как бы, вот этой нашей Шпротляндии соседней, всякой всей вот этого региона, и здесь, конечно, не развернешься, а, конечно, то, что находится поглубже, это, в общем, вопросы у меня к этому есть, ну, и это очевидные, на мой взгляд, недоработки. Друзья мои, значит, ну, не только против нас направлено злое око Саурона, G7, правда, согласовала уже, мы все видели, согласовала новую позицию единую по российским, что они в целом будут работать на усиление давления на Россию. Это особенно забавно, если вы видели позиции меморандума по Ирану. И то, что Иран пока в рамках меморандума добился согласия США на разморозку 100 миллиардов примерно. Да, у них 100 миллиардов замороженных.
4: 300 активов. Там написано.
3: 300, да? Потому что
4: нет, 300, там разморозка всего, типа, а 300 это некие, значит, выплаты, там, вот какой-то фонд на развитие Ирана. Я такой,
3: да, да, оттуда. Да.
4: Причем там фигурирует цифра 300. Ну, контрибуция.
3: Это репарация, наверное, да? Репарации, да. Это, наверное, репарационные выплаты, а разморозку своих средств они добились. И я хочу сказать, знаешь, что, ну, ребята умеют переговариваться.
2: Вот, ну, судя по всему, такой... Наташа, судя по утренним новостям, уже не добились.
4: Ну, там, ну, да, там все это меморандум, это все там непонятно, и там они написали.
2: Потому что отменили, швейцарское министерство иностранных дел сказал, что...
4: Они разные вещи все говорят.
2: Отменена.
4: Бардак.
3: Вот. Ну, текст этот подтверждает, текст меморандума это подтверждают
2: обе стороны. Да, но Венс сказал, денег не будет. Венс сказал, денег не будет, открытым текстом сказал, денег не будет. То есть это прямо его было...
4: Ну, вы держитесь, добавил он.
3: Ну, там Трамп подписывает что-то, потом выходит Венс и говорит, что нет. Но репарации...
4: О, ребята, не-не-не.
2: Да, это тебе...
3: Да.
4: Нет, мало ли, что там это... начальник подписал, там подумаешь.
3: Подписал, это... да.
4: Надо обсуждать, что-то.
3: Обычная привычка, обычная ситуация, знаешь, когда ты бегаешь по согласованиям каким-нибудь, и тебе подписывает начальник бегунок такой, знаешь, на листочке. Он там сверху ставит тебе листочек, резолюцию, указание там куда-нибудь в какой-нибудь отдел, там все выдать, подписать, там согласовать. Ты приходишь, там такая сидит тетенька, да, которая говорит, что? Какое? Вот пусть он там вам и, значит, ну,
4: как пусть он вам и выдает.
2: Да,
4: где
2: да.
4: Его возьму?
2: У него карточку открывали, 300 у него, как говорится, и обслуживаете.
3: Да, у него и обслуживаете, да. Пусть он вам сам и выдаст, да, тогда, раз он такой умный. А, вот, друзья мои, ну, слушайте, я с другой стороны хочу на это посмотреть. Я не то чтобы в упаднических, я просто хочу сказать, что, ну, как бы это ни было, у нас и такого нет, хочу сказать, да?
4: Ну, у них все-таки это основано не на духе анкорежа, а на железной хватке за Ормузский пролив всего мира. Поэтому нас, к сожалению, схватить не за что, кроме духа анкорежа.
3: Ты знаешь... Ну, у нас есть тоже Северный морской путь. Я сейчас, наверное, не говорю. Я не уверена, что это Ормузский пролив. Я уверена, что это готовность умирать на месте. Потому что идея первоначальная американцев, обо что они разбились, была в том, что если они убьют Хаменеи и первое вот это, ну, все руководство, страна посыпется, да, и превратится, будет египетско-ливийский, там, сирийский сценарий, да, на этом. Но что, если они выключат, то начнутся беспорядки. А когда это сплоченность элит, это, значит, во многом на то, на чем простоял Советский Союз Вторую мировую, да, вот на мой взгляд. Это то, на чем, ну, как бы, идея о том, что элиты... Элиты готовы играть в кость. Вот это, знаешь, вот когда они готовы играть в кости. Это такая история. Ну, то есть, сколько они вынесли народу, ты посмотри, да, вот и встают следующие, и дальше никуда не двигается. Ну, да?
4: Мне кажется, из этого не следует, что наши не готовы.
3: Да нет, у нас другой, на других историях вообще построено, а нас это даже слово «война» не называет.
4: Просто говорят, что вот, ну, у нас же никого не выносят, как бы, а есть, вынесли, наверное, тоже все были готовы, просто у нас другая.
3: Ну, я про другое говорю, подход вообще психоэмоциональный.
4: Ну, наверное.
3: Эмоциональный подход, да, что там просто, ну, 95 миллионов страна, что ты с ней сделаешь-то? Ну, дальше, что, всю разбомбишь, это тебе не Ливия, как бы Палестина там тебе не Палестина, да, тебе не сравняешь, да, с землей. Да, и все, и дальше, как хочешь, идешь и договариваешься, да, и давление можно оказывать на страну, если оно имеет эффект.
4: Ну, но тут, мне кажется, обратная ситуация. Тут Иран оказывал давление в большей степени. На них давление было больше, чем... То есть, иранское давление оказалось покруче того давления.
3: Да, да, Иран просто взял и пошел, но ведь предположить, что он возьмет и перекроет Ормузский пролив, причем Ормузский пролив, мы же понимаем, это не даже не Босфор, это не внутренний пролив, да, вот там турки каждый раз, если вы с турками общаетесь, турки подванивают каждый раз, что...
4: А теперь уже внутренний, катарско-иранский будет после этого.
3: Да. Вот и все, тебе
4: Иран
3: привет.
4: В этом смысле. Просто был бы такой рычаг у нас хороший, как у Ирана, в общем, довольно простой и понятный.
3: Ну, у нас есть Северный морской путь, и тем не менее, Северным морским путем мы на него имеем прав-то примерно столько же, сколько и Иран. Ну, потому что Северный морской путь...
4: Нет, ну по нему не идет вся нефть планеты.
3: Вся нефть планеты не идет, но по нему идти... 19 дней туда, куда через южные проливы, да, там в том числе, ну, Суэцкий канал и так далее.
4: Правда, но... 40. Но там немножко другие вообще погодные условия, и там ходить не так просто, как кажется.
3: Но там наш флот, зато, который это может сделать, идти там через наше территориальное море, поэтому они там никто не хочет ходить.
4: Нет, это там на самом деле мы даже делали интервью там с специалистами, это вопрос вообще будущего, потому что там инфраструктура пока не очень, плюс там замерзает, плюс там шторма, и там это не то, что сейчас взял да пошел вместо Суэцкого. Вот, это немного более сложная история. Это надо налаживать. Это вопрос скорее стратегический, когда технологии, там же должны быть порты, заправки.
2: Вот,
4: там,
2: кстати, друзья мои, пока мы тут обсуждаем, кто кого, армия Израиля ударила по Ливану в очередной раз.
3: По Ливану...
4: Вот тебе и 300 миллиардов, понимаешь.
2: Да. Просто Ливан часть договоренностей неотъемлемая, как говорит Иран. вот они вертели.
3: Иран пытается притянуть Ливан, и американцы будут играть то, что эти берсерки местные не наши, атаковать. Я про это тоже сразу сказала, что там это я и сказала, что никаких договоренностей там будет такая, что Израилю дадут полировать Ливан, потому что его исключат, совершенно очевидно, американцы из сделки, а Ирану нельзя будет.

0: представители Индии, Кении, Южной Кореи, Бразилии, Катара, Египта и Арабских Эмиратов, и большая часть из этих стран, как вы понимаете, члены БРИКС. Вот, поэтому договоренности были про то, что нужно немножечко отползать от Китая. Это, в общем, фактически антикитайский оборонительный экономический союз, потому что редкоземельные элементы, постоянные магниты, это, конечно, ну, существенная часть сейчас высокоточного вооружения, сложного вооружения, поэтому, значит, сформирован такой прям союз-союз, потому что, в общем, очень трудно обороняться, когда все твое вооружение зависит от поставщика, который рассматривается как один из возможных вариантов соперников, да, которые есть, тем более, что и Китай там сейчас учения, значит, в Южно-Китайском море очередные проводил, и с Тайванем там у них как бы там сейчас нагнетается, хотя, конечно, в силовое развитие истории с Тайванем, мне кажется, никто не верит. И,
1: но весь Китай сделал ответ ход. Сегодня, кстати, тоже это дело все обсуждалось с экономической точки зрения. С 1 мая они отменили таможенные пошлины на поставку из 53 стран Африки. И для это, кстати, очень серьезное действие. Почему? Потому что Китай переходит сейчас в стадию резервирования с помощью юаня активного. То есть они подсаживают Африку на то, чтобы Африка меняла свои редкоземельные металлы именно на юань. Это очень важно. То есть они сейчас переходят в раннюю стадию торговли своей валютой. То, что в США сделали в 72-м году, как мы все помним. И вот у США этот цикл, ну, там, условно продлится 70 лет. А Китай делает себе задел на следующие 70 лет. И сейчас все редкоземельные металлы будут продаваться за юани. Вот тебе будет редкоземельный юань. Как нефтедоллар будет редкоземельный юань. Это очень серьезно, кстати. Очень серьезно.
0: Ну, я так понимаю, что именно с этим и связана озабоченность, которая есть. Все-таки редкоземельных металлов не так много. И не так много его в мире, а потребности в них возрастут, значит, с этим связано. Я просто хотела сказать еще, что ведь у Китая, у него, в принципе, самая сейчас агрессивная африканская экспансия из всех крупных стран, да, он в Африку вкладывает, американцы там только пытаются залезть в таком количестве, потому что практически во все африканские страны зашел крупный китайский бизнес и китайские структуры, серьезно страны эти, в общем, не очень экономически развиты, и дает им очень щедрое там финансирование, инфраструктуру, я имею в виду, не раздает вертолет на деньги, как это обычно любила делать Российская Федерация, а входит в структуры и осуществляет экспансию, поэтому
1: ну, юань для них... не Российская Федерация.
0: Нет, я как раз говорю про Россию сейчас, потому что Россия в Африке пыталась сейчас все свое присутствие построить на достаточно, ну, подбрасывание денег, финансирование, ну, как везде мы это пытаемся сделать, да, такими полубратскими шагами, просписыванием долгов и так далее. Китай немножко в другой структуре работает, Китай заходит в корпоративную структуру, получает всякие концессии, да, на, в том числе разработки, огромное вложение, там я где-то видела даже у американцев карты, и американцев это, очевидно, очень тревожит, потому что я видел какую-то аналитику, там были карты прямо по Африке, и там флажками китайскими было покрыто, ну, показано присутствие, да, вот в структурных, ну, Африка красная была вся, то есть она вообще вся была покрыта китайскими флажками, то есть очень серьезно Китай заходит на африканский континент и ведет себя достаточно агрессивно, и я согласна, что, наверное, во многом он копирует опыт американский, который был при переходе от Бреттон-Вудской системы на ямайскую, то есть при переходе на нефтедоллар. Да,
1: на фиатный доллар и потом на нефтедоллар, да, совершенно.
0: Да. А еще, друзья, у нас новости. Несмотря на то, что, как мы все знаем, Илон Маск громил искусственный интеллект во всех возможных вариантах, прошла буквально на днях новость о том, что компания SpaceX Илона Маска покупает достаточно крупную компанию искусственного интеллекта Anysphere, которая является разработчиком курсора. И эту сделку оценивают в 60 миллиардов, но тут Илону, надо сказать, очередной раз поаплодировать, потому что сделка пройдет в форме, друзья мои, слияния. И оплачивать ее будут акциями SpaceX. Мы все помним, что SpaceX сделала известное. Денег они набрали, акции сейчас в большой цене. Поэтому, поскольку акции сейчас в высокой цене, ему, конечно, вообще ничего не стоит 60 ярдов выкинуть вот в этом направлении. При том, что мы все помним, что у Маска вообще есть свой стартап XAI, но он покупает, ну, достаточно крупную, уже очень

0: развитую компанию, которая занимается искусственным интеллектом, и, естественно, им таким образом он очень сильно укрепляет свои позиции в сегменте ИИ, который сейчас развит, просто поскольку акции сейчас дорогие, и ему просто это дешевле и проще, да, ему этими дорогими акциями просто заместить и сделать и усилить свои позиции, ну, то есть... Великий комбинатор словосочетания, вот лично для меня он обретает новое значение и, конечно, очевидно, живет с лицом Илона Маска там сейчас, потому что как надувать из воздуха просто по 700, то есть 7 раз сам в себя перенадуть, это, конечно, я не знаю, кто у него финансовые советники или сам он это генерит, но как бы парень гений, конечно, ничего не могу сказать.
1: Слушай, ну он еще со времен PayPal
2: творил. Ну он не то чтобы парень, он вообще-то самый крутой бизнесмен в мире с самым большим состоянием, капитализацией и так далее, и SpaceX – это не пустое место все-таки. Как бы, это же, ну, это не просто виртуальная реальность какая-то, которая не существует. У него есть
0: вопрос,
2: спутники,
0: вопрос,
2: бизнес, вопрос, приносящий доход, перспективы там, и все такое.
0: Вопрос, понимаешь, насколько это не пустое место, это вопрос очень
2: время
0: большой,
2: покажет,
0: потому что...
2: Так, так, не, да, ну, это да, все, я... Слушай, ну это так можно про все сказать, что, слушай, этот ваш Apple, что у них там есть? Компания 40 лет там приносит... Носит доход всем вообще, просто растет,
0: Apple,
2: и конца этому не видно.
0: Это вот. Лидер на рынке на в сегменте реальной экономики, да. У нее есть продукты, у нее есть софт под это, и есть продукты. Да. А, вопрос, ну, что они что? Спросом. Нет, я тебе сейчас. Я хочу сказать...
2: Это у тебя такая точка зрения, а другие скажут, нет, это все собирается в Китае, у них нет ни одного своего завода, вот Трофим тебе такое расскажет, у них там тут дизайнеры сидят какие-то непонятные, и вообще руководители, представители ЛГБТ, а что это вообще за бизнес такой, то ли дело наш там вагоностроительный завод, вот это да, это я понимаю,
0: то ли дело, чугуни. То ли дело Илон Маск, про которого мы все знаем, что он не представитель запрещенного у нас ЛГБТ-Q-движения,
2: нет, более, он даже совсем... Более того, он выходец из трудного детства. У него есть отец Илона Маска еще.
1: Мы тем временем прощаемся с нашими радиослушателями. Пока там весело идут рассказы про запрещенных у нас Илонов Масков, пока не запрещенных. Вот, от других там товарищей.
2: Международное движение ЛГБТ, Наталья, запрещено в Российской Федерации.
1: Да, а мы прощаемся с радиослушателями.
0: Я это сказала первый из вас, между прочим. Знаешь,
2: как это? Не вздумай вступать.
1: Как говорил Глеб Жеглов, поехали, говорит, там вас рассудят. Сейчас... Да, сейчас.
3: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии студии Наталья Бута. Здравствуйте. Штурмовики группировки «Запад» создают для остатков украинских формирований в Красном Лимане огневой мешок и лишают их возможности перегруппировки. Об этом сообщили Минобороны. Отмечается, что российские подразделения войск беспилотных систем с помощью дронов «Камикадзе» и других ударных беспилотников срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов личного состава противника на позиции. США в рамках пересмотра военного присутствия в Европе могут увеличить контингент на своих базах на Сицилии. Об этом сообщает газета «Република». Речь идет прежде всего о военно-морской авиабазе североамериканских форпостов в Средиземноморье, а также о логистическом узле в Августе, обеспечивающем поддержку операции ВМС США. По данным издания, также одним из вероятных направлений может стать усиление американского присутствия в Польше. Ранее Пентагон объявил о шестимесячном пересмотре размещения американских войск и баз в Европе. В рамках этого процесса ведомство намерено оценить адекватность расположения своих баз с точки зрения доступности. Корпус стражи Исламской революции готов к боевым действиям в случае возобновления агрессии со стороны США, Израиля и их союзников. Это следует из заявления КСИР. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который, помимо прочего, предполагает завершение начавшегося в феврале военного конфликта. Также документ определяет сроки, когда Штаты снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие. Вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Оппозиционный блок «Сильная Армения» обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня. Об этом сообщают представители. Объединение в своем обращении ссылается на массовые организованные нарушения, совершенные властями, требует признать недействительным решение Центризбиркома от 14 июня, либо назначить второй тур выборов. Московские грабители не смогли поделить добычу и подрались прямо во время побега. В столице три злоумышленника похитили около 100 тысяч долларов. Это более 7 миллионов рублей, но скрыться без приключений им не удалось. На видео видно, как один из участников передает сумку с деньгами сообщнику, который тут же убегает, после чего между оставшимися подельниками вспыхивает драка. Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волко, все трое стали фигурантами уголовного дела. Один из подозреваемых задержан, остальные их разыскивают. Видео с камер наблюдения можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья, и наконец-то встает солнце российской журналистики над изолентой живьем. Встает живьем солнце. Солнце Надана Фредериксон. Надана, доброе.
5: Привет. Солнце
2: главный
5: до нас.
2: Редактор,
5: привет.
2: Главный редактор проекта «Репортеры».
1: Да.
5: Вот. Все так.
1: Да.
5: Скромная, солнечная Надана. Все верно. Рада вас видеть.
2: Ну как дела, Надана? Петр, что Трофим хорошего? Что беспокоит тебя?
5: Да ничего же не беспокоит, Петр Алексеевич.
2: Ну и прощай.
5: Что может еще беспокоить после всех событий и новостей? Уже, знаешь, здоровый настрой. Поймала здоровый себя.
2: Ну, скажи, пожалуйста, ты все-таки вот... Мы все в каком-то смысле профессионалы, ты, наверное, в большем... Мы все живем вот в этом новостном потоке. Это наша работа, мы в нем ориентируемся, мы как бы вот что-то уже давно в себя впитали. Ну, например, вот по сделке Ирана с США, да, нам все как бы понятно и уже ничего не удивляет. И вот сегодня, когда с утра сообщили, что Джей Ди Венс вообще никуда не собирается лететь, в Швейцарии сказали, что все равно его ждут, а в Иране сказали, что вообще как-то тоже пока не готовы. И, в общем, и ничего, и нормально, подумаешь, мы как-то и не рассчитывали особо на 300 миллиардов вот эти. Вот.
5: Мы? А ты спокойно относишься? Нам никто и не предлагал.
2: Нет, ну я имею в виду, Ирану вроде как там записали.
5: За Иран мы все, конечно, очень рады. Но да. Там, видишь, своеобразная ситуация возникла. Кто-то победил, по ней разбери. Там вообще забавно. Кто первый заявил, того и тапки. Это из серии, а что, там тоже...
2: Нет, каждый заявил, каждый у себя заявил, что он победил, и все.
5: Хорошо. Ну, класс вообще, да. Боевые действия, они именно так и заканчиваются. Каждый заявил, что он победил, победя его страшна, на том и разошлись. А то, что там при этом вагоны, маленькая тележка у обеих сторон сопутствующих проблем, которые рванут, как только они закончат, значит, наяривать в социальных сетях, как они победили, и со своей победой переносятся, они окажутся один на один со всем этим ворохом проблем. И что они с этим делать будут, совершенно непонятно. Опять будут друг друга обвинять, что это злые козни, происки внешних врагов. Трамп будет орать, что его опять там убивают, похищают, помогите. Наверняка за этим стоит Иран. В Иране будут заявлять, подумаешь, у нас экономика раздавлена почти как таракан тапкой. Это все коварный Трамп. Ну, простоит еще какое-то время на этом. Нетаньяху при этом продолжит втюхивать Цахалу на юг Ливана. Ну и будут каждый день заявлять про нарушение этого самого соглашения. Класс. Зато все позаявляли, что они победили. Молодцы.
2: Так 2000 лет уже продолжается.
1: Не, я думаю,
5: ну,
1: пару
5: благо,
1: лет, пока Трамп,
5: 2000
1: пока
5: лет
1: Трамп
5: не фигурирует.
1: Там, да. Да.
2: Ну, кто-то там был, какой-нибудь царь Ирод или еще кто-нибудь там.
5: Это кто-нибудь, Трамп, да, этот слоник зашел в посудную лавку, размахивая вот так вот хоботом, только в 16-м году. У него первый заход на Иран был еще в первую каденцию. А вот сейчас пожинает плоды.
1: Но, слушайте, раньше как-то проще было, были какие-то объективные факторы. Вот пошел ты воевать, взял в плен народ чей-нибудь вместе с территорией, война выиграна. Вышел из плена, народ твой победил тебя, они выиграли. И вот так по кругу тысячи две лет ходили, всех друг друга завоевывали, отвоевывали, перевоевывали. А теперь в интернете Трамп написал, они капитулировали. Все такие: о, капитулировали, прекрасно. Какие критерии? Капитуляция.
2: Я тебе скажу, что в те годы тоже был свой интернет, и, кстати, наиболее популярные издания дошли до наших дней, и даже имеют некий сакральный статус. Там тоже запишут, а кто проверял-то, кто кого там вывел, взял в плен или
1: победил. Нет, ну знаешь,
2: победил.
1: Когда евреи из плена вышли...
2: Знаешь, кто первый написал, тот и молодец, их зафиксировал. Это помнишь, там, ну, две публикации в Ветхом Завете, я тебе гарантирую, да, вот это вот, не знаю. Там...
5: Тогда не так. Чью клинопись раскопали первый, тот и победил. А чью клинопись раскопали второй, уже присыпали песочком, дабы не переписывать учебники. Тут на самом деле проблема-то в другом, и она уже касается и нас с вами. Мы вкатились в период генномодифицированной войны, которая, в принципе, уже не способна закончиться. С этими дронами, уж не знаю, как их теперь даже окрестить, все очень поменялось. Но давайте себе представим, что завтра, например, каким-то волшебным, чудесным образом Россия и Украина тоже подписывают какое-нибудь даже мирное соглашение. Ну, давайте себе представим, да? Все, обо всем договорили, все подписали. Проходит, не знаю, там, 3 часа с момента этого подписания. И тут какой-то дрон залетает куда-нибудь на территории Российской Федерации. Россия говорит: это что такое? Украина говорит: понятия не имеем, не наш дрон. И так начинает происходить каждый божий день. Угу. Можно ли говорить, что у нас мирное соглашение работает? Ну, технически работает, например. Артиллерия молчит. Бог войны курит в сторонке. А дроны летают каждый божий день. И каждый божий день куда-нибудь врезаются, вжариваются и так далее. Можно ли считать это полноценным миром? Ну, нет. Ну, юридически,
1: причем,
5: вроде
1: причем,
5: как мирное соглашение.
1: Добавлю, что летят они не с Украины, а летят они из Эстонии и из Финляндии, например.
5: Да, и технически Украина будет заявлять: это не наш дрон, что вы до нас доклепались. Мы привержены подписанному соглашению, все, ничего не знаем. И как? Каждый день выходить и выражать озабоченность по этому поводу, с озадаченностью вперемешку.
1: Но вот можно реально, давай без иронии. Этом. А что делать? Вот ты бы... Вот,
5: а я без иронии.
1: Министр иностранных дел.
5: Какая ирония, Трофим? После заявления господина Ушакова, что злые евробояре доброго деда Трампа, значит, на свою сторону склонили, ты о какой иронии говоришь, побойся Бога? Я говорю уже полностью серьезно, ровно в этой же тональности. Злые евробояре плюются дронами, мы выражаем озабоченность. Вот, прекрасно. Так и простоим.
2: И озадаченность.
5: Еще бог
1: что
5: знает,
1: чем... Надолго, это же на десятилетия вперед.
5: Я с этого начала.
1: Задел, да.
5: Что
1: да,
5: войны стали бесконечными. Именно за счет этих дронов. Возьмем не нас с вами, давайте возьмем любой другой конфликт, который Трамп...
2: Нет, но все-таки справедливости ради, войну и этого самого Израиля в Ливане я еще по журналу «Крокодил» изучал в 7-летнем возрасте. Так что там, в общем, тоже довольно бесконечно все. Знаешь, уже многие успели родиться и умереть. Ну, какие
5: не спорю,
2: паузы?
5: Но она имела все... какую-то точку. Какую-то конкретную, понятную точку. И даже какой-то период режима тишины. А здесь, в принципе, режим тишины уже не наступит никогда. И я переживаю, потому что как только Донни со своим хоботом куда-нибудь в конечном счете отчалит, а рано или поздно он отчалит, я боюсь, потому что я совершенно не понимаю, как тогда объяснять все происходящее людям. Потому что если злые евробояре склонят на свою сторону следующего, ну тогда это просто масонский заговор, друзья. Это все, это трындец.
2: Ну, а вот что евробояре? Разве там есть какие-то бояре, заслуживающие, ну, скажем, серьезного к ним отношения? Им ведь всем недолго там руководить-то. Даже Макрону, который уже, вот, можно сказать, на последнем издыхании занимает свой пост, ну, все уже, он наиболее там прыткий. Ну, все, уйдет, будет другой боярин. И тоже
1: слушай,
2: будет
1: Ангела Хорстова на сколько лет просидела бояркой?
5: С языка снял.
1: Вот. Вот сколько, 20 лет она, да, там пробоярила?
5: Дело не в этом. Ушла она, пришел Шольц, ушел Шольц, пришел Мерц. Принципиально ничего не поменялось. Они с этих рельсов уже не сойдут. Ровно потому, что уже не могут сойти. И потом эти дроны все поменяли. Все равно, даже если Германия вдруг получит нормального канцлера, и там промышленники немецкие вернут обратно то, что у них забрали... я имею в виду гениталии, и все-таки заявят о своих правах и потребуют нормальных торговых отношений с Россией, ну, допустим, КВА, найдется какая-нибудь Прибалтика или еще какая-нибудь страна, с территории которой все равно полетят дроны. И все равно они могут влететь в какие-нибудь инфраструктурные проекты, которые даже выгодны Германии. Кто Северные потоки подорвал, они выяснили? По-моему, до сих пор бегают с квадратными глазами, никак разобраться с этим не могут, понимаешь? А дальше будет только веселее. Каждый день происходить, они будут делать квадратные глаза, удивляться, недоумевать, а ничего по факту меняться не будет. Поэтому
1: да, так это еще Эрдоган сейчас ухитряется гонять там от Южного потока всех, кого не лень, своим грозным видом. А так бы там тоже что-нибудь уже такое произошло.
5: Ну, Эрдоган, на самом деле, он сейчас вообще пытается досидеть последние... месяцы, видимо, своего президентства как может. Вот опять рассказывают, что, дорогие друзья, мы готовы вам предоставить площадку для переговоров. Я это читаю, честно говоря, уже даже смеяться перестаю. Ну да, турки нам предоставляют площадку для переговоров. Турки, которые сначала мы СВО поставляли Украине Байрактары, способствовали укреплению украинской армии, которая действительно сегодня в Европе вторая армия после России. Это факт. Эрдоган, который публично говорит, что Крым – это Украина, в глубине души считает, что Крым – это Турция. Турция – идеальный, конечно, партнер для России в плане переговоров. Понимаете, целую ваши мысли. Пежикюр и дерим, господин Эрдоган, за вашу заботу о переговорном процессе.
1: Ну да,
2: мы же сегодня... там проводили переговоры уже, несмотря ни на что.
5: Это мы проводили разок. Переговоры, скажем так, делали реверанс, но я все равно не понимаю.
2: Нас устраивает.
5: Хорошо, вот вы проводили. Что нас устраивает? Была зерновая сделка, вроде как была. А была ли она, это вообще большой вопрос. Но вот мы договорились, все равно эта сделка не работала. И что? Вот какие эффективные последствия после этих бесценных переговоров в Стамбуле? Никаких, кроме одного. Кроме
2: подожди,
5: одного,
2: это мы тебе задаем этот вопрос,
5: обмен.
2: Надана.
5: Так, я размышляю вместе с вами. Вы так говорите, как будто я только что от масонов вышла с конечными ответами.
2: Да, конечно.
1: Нам так сказали, что от масонов только что вышло.
2: Мы же знаем, что у тебя источники. Вот я читаю, например, ваш канал
5: «Масоны безмолвствуют».
2: Там написано, что наши источники сообщают там, и так далее. Вот у нас с Трофимом Викторовичем
1: нету.
2: Источников нет, а вот у вас есть.
5: У нас есть источник, который касается...
1: Опять же, я когда кино про масонов снимал, мне Надана про тебя прямым текстом рассказывали. Вот. Говорит, единственная женщина-масон в мире, в принципе.
5: Которая клыки-то припрятала, и нормально это самое, не палится рукой, и все у нее хорошо. Ответов нет на эти вопросы. Ни у меня, ни у вас. Я глубоко уверена, что у прямых участников этих событий тоже однозначных ответов на вопросы нет. Все реагируют по ситуации, по текущему моменту. Поэтому ожидать чего-то конкретного в дне сегодняшнем, по этому маховику истории, но лично я считаю, что не приходится. Ни по Ирану, ни по пляскам вокруг Китая и Тайваня, ни тем более вокруг украинского конфликта, где уже намешана куча интересов, все увязли по уши, по гланды, по брови, У нас только фронт продвигается вперед, продвигается успешно, но Европу это уже особо не интересует, потому что они глубоко убеждены, что война вышла за пределы фронта. Их интересует другого уровня война, а именно налеты дронов вглубь России. И потом, давайте не забывать, вот у нас был прилет, да, в том числе по Подмосковью. Вы помните, где кадры с этого прилета торжественно показывали? Именно торжественно. В Париже на выставке, посвященной военной технике. И рядом с этими кадрами они показывали вот эту вот ракету FP-9. То есть для них вот этот прилет – это презентационный ролик. Какие-то еще к ним вопросы могут быть после этого? У меня лично нет. То есть они нацелены конкретно долго играть вот в эту историю, а дрон все равно куда-нибудь залетит. Поэтому поднимать вопрос о том, что какой-то переговорный процесс или какое-то соглашение можно и, наверное, нужно. Но надо отдавать себе отчет в том, что эта бумага не будет как бумажка Преображенского. Такая бумажка, чтобы никто близко не подошел к двери моей квартиры. Увы, подойдут. Все равно подойдут и все равно, извините, нагадят.
1: А выход какой?
5: Ну, ты меня так спрашиваешь.
1: Ну, просто, смотри,
5: слава тебе, Господи, я не президент раньше, Российской Федерации.
1: У нас раньше была парадигма исполнения, ну, она и сейчас есть, извините, да, неправильно сказал, исполнение поставленных президентом задач по СВО, денацификации, демилитаризации. Но, а дальше-то что? Теперь мы видим, что они как бы исполнимы, они необходимы, но они недостаточны. Потому что как прервать-то вот эту череду беспредела, которая творится? Это же надо, значит, еще что-то. Третий пунктик какой-то поставить. Д чего-то давай, еще. Так,
5: теоретически, размышляя на эту тему, вот именно теоретически, можно предположить, что при такой патовой ситуации, возможно, самый эффективный инструмент – резкий контрастный страх наших оппонентов. Вопрос, как вызвать этот резкий контрастный страх. Рассказывать в очередной раз про там красные линии или ядерную кнопку, мне кажется, бесполезно, потому что они выработали тотальный иммунитет к этой повестке. 2 года назад, я напомню, в Великобритании показывали фильм «Как выжить в случае ядерного удара по этой самой Великобритании». То есть иммунитет своему населению к ядерной повестке они уже выработали, включая сериал «Fallout». Как могли, так и вырабатывали. Значит, надо придумать какой-то другой вариант. Каким этот вариант может быть? Опять же, фантазируя и размышляя вслух, никому ничего не советуя. Например, убить Зеленского, убить так, чтобы не просто ФАП упал по понятным координатам, а убить, чтобы было видно тело. Вот прямо узнаваемо было видно, не с размазанным лицом, а узнаваемый труп. Показать этот узнаваемый труп. А потом, когда ему сменщика найдут, убить сменщика через 2 дня. А потом, когда найдут еще одного сменщика, убить этого третьего сменщика. И вот когда у нас будет 3 узнаваемых трупа, сказать, хорошо, а теперь поговорим. У нас, знаете ли, много людей работает в ГРУ.
1: Ну, наверное,
5: вот да. После этого, теоретически... Наверное, они сядут за стол переговоров, сменив панталоны и подгузники. Но это, опять же, на уровне фантазий, моих персональных фантазий. И, понимаешь, я тоже даю себе отчет. Если такая умная, да, чего ж ты не управляешь? Может быть, эти варианты тоже не жизнеспособны. Мы тоже не все знаем. Мы журналисты, которые работаем с открытыми источниками. Что заявляется, что публикуется, мы, исходя из этого, свои какие-то умозаключения и строим. Мы не знаем закрытой секретной части. Поэтому я, размышляя с вами, исхожу только из публичного пространства. Но, видимо, по каким-то причинам этот вариант не используется нами, по каким мне неведомо. Значит, видимо, есть какие-то серьезные причины, почему нет. Но дальше над тем говорить бесполезно, потому что я не знаю этих причин.
1: Ну да, да, да, согласен с тобой. И причины эти не ясны, и многие другие причины не ясны, поэтому мы можем только предполагать. А, вопрос, смотри, да, тут зрители пишут нам. Ирен извиняется за длинный вопрос сразу в стиле капитана Шепарда, нашего постоянного зрителя. Вопрос про дроны. Да, их производство – это большие деньги и бизнес, однако если массовое производство дронов является угрозой не только в будущем, но уже в настоящем времени, почему не рассматривают контроль количества производства БПЛА как некое сдерживание и сохранение? Ну, как ядерное оружие, например, да, и сохранение человеческих жизней по всему миру.
5: А это прекрасная идея, я глубоко убеждена, что в неких соглашениях будущего этот пункт обязательно появится, но перед тем, как он появится, надо, чтобы человечество на своей шкуре убедилось в том, что без этого пункта и без этого ограничения войны, в принципе, не будут прекращаться. А чтобы в этом убедиться, надо будет подписать энное количество разным странам, там, разных мирных соглашений на протяжении энного количества лет и на своем примере понять, что это не работает. И тогда, да, ограничения расширение производства дронов надо будет включать в разные договора. Просто в дне сегодняшнем глобальное человечество к этому еще не подошло. Все пока еще живут в каких-то парадигмах прошлых войн. Надо подождать, когда этот переход совершится. И когда все признают, что эти дроны много чего поменяли.
1: Ну, и мы еще помним, кстати, что вот эти все договоры об ограничении, уничтожении, запрете и прочее, они отнюдь не всегда работают. Мы помним историю с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки, которые через 15 лет, по-моему, после подписания договора о химическом оружии, об уничтожении, сказали, а у нас денег не было на это. Извините, мы вот настолько бедные, что у нас не было денег для уничтожения химического оружия. Простите, мы просто его вот, ну, убрали в сторонку, чтобы не пользоваться, но уничтожить не уничтожили. А вы молодцы, товарищи россияне, молодцы, все уничтожили, как и обещали. У вас деньги были в 90-е. Вот. Так что такое тоже бывает. Они скажут, что они ничего не производят и будут спокойно накапливать где-нибудь в подвалах своих. Проверить это невозможно. Вообще невозможно. Как ты это проверишь?
2: Вот, ну, они, справедливости ради, про нас тоже примерно рассказывают, и про Иран, что они там, конечно, ядерное оружие это производят втихаря, просто нам не говорят.
5: Да, что, говорят.
2: Как ты проверишь? Они также считают про нас и про всех остальных.
1: Так, нет, самое смешное, они-то даже этого не скрывают, они в открытую говорят, мы ничего не уничтожили, про химическое оружие. Они даже не скрывают у них. Это все как бы...
2: Почему? Ну, они нет, у них по-разному бывает. Ну, вот, например, про биолаборатории, да, известная история. У них же просто другая система, понимаешь? У них, вот, например, они там одно время отрицали, а сейчас там, значит, вот они опубликовали, потому что пришла другая политическая сила. Они просто тех хотят как бы...
1: Тут, мне кажется, в этом, но это внутренние ключ. Разборки.
2: Не да, в том, что мы хорошие, они плохие, да, они да, нас да. на юных же время обманывают. Как бы. Ну, мы тоже...
1: Ну, и не без этого.
2: Если захотим.
1: И не без этого.
2: Нет, ну это да. Нет, мы хорошие, особенно на Дана, а они все попадут в ад, это правда. Вот, они не, все
1: они
2: плохие.
1: Сдохнут, и... они сдохнут, а мы хорошие.
2: А, ну да-да-да, а мы попадем в рай. И у нас традиционные ценности все-таки нас сплачивают.
5: Господа, что нам делать в раю? Давайте в раю чего делать?
1: Традиционно ценностить.
2: Нет, в рай из нас, мне кажется, возьмут только одного человека, и я знаю, как его зовут, хотя тоже, зная его чуть поближе, есть вопросы. Не, я не уверен, мне кажется, знаешь, может быть, даже и не Трофим это будет.
1: Это будет Петр.
5: Нет, господа, я вам отвечу по классике. В раю мне будет скучно. Я вот в этом плане, кстати, туда не стремлюсь. Мне кажется, там как-то... Я там не приживусь, что-то мне
1: подсказывает. А там,
5: Надана,
1: можно смотреть за теми, кто горит в аду. Там специальное есть окошко, и за ними можно наблюдать.
5: Класс. Ну,
2: вообще, если чуть-чуть вникнуть... Если чуть вникнуть в богословие, то в итоге-то там спасутся все. Просто ад – это временная
1: мера. Просто не все целиком.
2: Ну, нет, ну потом-то все же там тоже...
1: Некоторые подгорят немножко.
2: Поначалу там как-то, да, придется помучиться.
5: Давайте сойдемся на полной цитате классики. В раю мне будет скучно, а ад я видел на земле. Поэтому, если кому-то очень хочется ад, тут у нас как бы на шарике имеются зоны, можно туда поехать и полюбопытствовать, что такое ад.
1: Вопрос на Дане есть еще один, Григорий Ил. Так, может начать делать акции, когда дроны пролетают, что нам не страшно смеяться, веселиться или что-то подобное, ведь паника, разлад между мирными и властью растет из-за страха. Вот этого добивается враг. У Григория постоянно у нас хорошие ноу-хау, такие прикольные технологии. Да, давайте будем выходить к дронам и вместе смеяться, держась за руки и глядя на пролетающие мимо дроны.
5: Да, это действительно так забавно, когда дрон над тобой висит. О, это еще действительно
2: друзья,
5: большая проблема.
2: Друзья, я прошу прощения, я вынужден бежать, закончите без меня, ладно?
1: Конечно, конечно. Да, дроны, да, причем, знаешь, вот у меня летало тут над, ну, за городом у меня, я рассказывал, прямо над домами и под Питером, и люди, которые не знают, ну, вот кто не ездил туда на СВО в те края, они не понимают, что вот эти большие дроны, которые БПЛА у нас называются, что они в тебя точно не попадут, ну, им это вообще не надо, они летят вообще по другой задаче, а вот когда жужжалка над тобой жужжит, это, конечно, совершенно другой расклад, но, слава богу, пока они до нас не долетают, но хотя вот в Белгороде мы видели, как в грузовик просто на пустом месте предвидело, да, это видео жуткое совершенно, когда он целился, потом у него закончилось электричество, и он прилетел, убил водителя. Это вот это, конечно, это жутко. У меня ребята живут в Белгороде, они все постоянно в напряжении, ну, тут, извините, не до улыбок временами бывает. Вот, потому что
5: стало долетать.
1: Да, стало долетать.
5: Ну, наши приграничья, наши новые регионы, а в Донецке что сейчас с этими дронами опять происходит? Да, да и дорога, да. По которой
1: только-только очистилось все, да.
5: Ездили, считали ее безопасной дорогой. Новороссия, теперь находится тоже под прицелом этих самых дронов. Поэтому то, с чего мы начали. Они много чего меняют на наших глазах, уже изменили, меняют и продолжат менять. И пока вот человечество глобально не пройдет какие-то этапы на своей шкуре, ждать тут каких-то перемен не стоит.
1: Да,
5: соответственно, да, истинать по временам, как было раньше, уже бесполезно, как раньше
1: абсолютно
5: уже никогда
1: бесполезно.
5: Не будет.
1: Надо перестраиваться. Совершенно верно. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. На сегодня у нас эфир заканчивается. Завтра «Изолента» выйдет в 11 и будет идти до 12.

Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь четырех боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Два мирных жителя получили ранения в Херсонской области. Более 5000 тонн грузов доставлено на Чукотку в рамках летней навигации. Не менее 12 землетрясений произошли у Камчатки за полтора часа. Теперь подробнее. Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области. За прошедшие сутки об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что оба доставлены в больницу, один в тяжелом состоянии. Ранее Сальдо рассказал, что жители города Херсона, которые находятся под оккупацией ВСУ, ждут освобождения, потому что киевская власть лишила их любых прав. По его словам, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни. Житель Рыбинска, который собирал для военной разведки Украины информацию об объектах Минобороны и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Ярославской области, осужден на 15 лет. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Ранее Следственный комитет по Ярославской области в отношении осужденного расследовал уголовное дело по статье о госизмене и за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Нидерланды дополнительно выделят 500 миллионов евро на вооружение для Украины. Об этом заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен на полях Евросовета в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Также отмечалось, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан назвал недопустимой волокиту со страховыми выплатами участникам специальной военной операции. Он в пятницу в Екатеринбурге проводит прием граждан. В ходе личного общения жители Свердловской области рассказывают о наиболее острых проблемах, которые в своем большинстве касаются защиты их социальных прав. О проблемах со страховыми выплатами сообщил участник спецоперации, получивший инвалидность в результате ранения. Более 5000 тонн различных грузов доставлено в Чукотский автономный округ в рамках северного завоза. Всего в летнюю навигацию планируется выполнить 5 рейсов в порты округа. Об этом сообщает транспортная группа «ФЕСКО». Контейнер-воз группы стал первым судном, совершившим заход в порт Анадырь в этом сезоне. Он доставил жителям и компаниям столицы региона продукты питания, стройматериалы, другие социально значимые товары, а также 21 единицу автомобилей и спецтехники. Выгрузка займет около 2 дней, после чего контейнер-воз отправится во вторую точку маршрута. Не менее 12 сильных землетрясений магнитудой до 6,7 произошли у берегов Камчатки за последние полтора часа. Это следует из данных камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Уточняется, что все толчки произошли в Тихом океане на расстоянии примерно 150-180 километров от Петропавловска-Камчатского. Сообщалось, что возможен подход волны к городу. Жители региона призывают не выходить на прибрежные зоны. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 19 июня, пятница, 26-й год. Всем здравствуйте. Дневной ракурс начинает свою работу. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев. Всем привет, Лесо, салют.
3: Привет,
2: Алеша. Все в порядке у тебя, что ты грустный?
3: Отлично.
2: Все точно.
3: Мне очень нравится, когда ты год напоминаешь.
2: Да? Ну, мало ли, ну, вдруг кто-то забывает.
3: Нам, всем нашим слушателям. Ну, не знаю. В год забывают?
2: Ну, Кать, ты думаешь, нет?
3: Хоть, ну, все может быть, все может быть. Но мне это очень нравится.
2: Хорошо, да. я рад.
3: Интересно.
2: Лесо, напишите вы какие-нибудь комплименты, голос, внешность, включить видеотрансляцию, давайте приподнимем ее усилиями аудитории настроение.
3: А? Ну, мне приятно, спасибо,
2: да?
3: Большое.
2: Надо же.
3: Нет, нормальное настроение, все хорошо, конечно, пятница.
2: Да, пятница, совершенно верно, впереди выходные. Ну, середина первого летнего месяца уже прошла, понимаешь? И я вот по этому поводу только переживаю немножко.
3: Не верится даже абсолютно. 19 число, причем обратила я на эту дату, когда читала новость нашу сегодняшнюю.
2: Вот видишь, а ты говоришь, зачем ты напоминаешь? Ну вот, а ты... Вот для
3: Но
2: этого...
3: не так же все страшно, что уже даже год забыли какой.
2: Значит, традиции, приметы, что там у нас еще, поверья наших достопочтимых предков. Сегодня Ларион Пропольник. Ларион Пропольник. Сегодня поздравляем всех ларионов. У тебя есть знакомые ларионы?
3: Нет.
2: Нет. Я думаю, что в Грузии, на самом деле, да, популярное имя Ларион, мне почему-то кажется, Ларион.
3: Возможно, но... есть Родион. Ну, созвучены имена.
2: Можно поздравить Родиона с днем Илариона. Мне кажется, он не обидится, если есть Родион у тебя.
3: Он очень взрослый знакомый.
2: Ну, значит, чтим сегодня Илариона Нового. И помним, что сегодня главной традицией дня у наших предков была прополка огородов и полей. У тебя есть поле какое-нибудь, где можно прополоть?
3: Нет, в Москве нет.
2: Ну, надо завести уже в конце концов.
3: А я не знаю, где здесь полоть что-нибудь.
2: Значит, Тимиряйская сельскохозяйственная академия. Там есть сады. Есть ботанический сад. Значит, есть еще где у нас...
3: А что, в ботаническом саду можно прийти и что-то полоть?
2: Я думаю, что, конечно, попросить.
3: Я думаю, вряд ли.
2: Ну, как это? Там оранжереи стоят.
3: Я продолжаю стоять на своем.
2: Там оранжереи стоят.
3: Ковырять некие грядки в городе,
2: японский сад там, конечно же, есть. И, конечно, там можно попроситься прополоть. Ну, так, на всякий случай. Есть аптекарский сад тоже. Еще аптекарский сад прекрасный в Москве. Там тоже можно попроситься прополоть.
3: Да никто там... Ну, хорошо. Я, кстати, попрошусь. Проверим. Посмотрю, что мне ответят. Расскажу потом.
2: Да, интересно. Значит, сегодня пропалываем огороды и поля. Наши предки верили, что если сегодня не лениться и тщательно полоть огород, то сорняки ослабнут и не будут мешать культурным растениям до конца сезона. Значит, но важно было помнить, что полоть нужно было только на убывающую луну. Я не знаю, какая сейчас луна, убывающая или... Ты не знаешь?
3: Я думаю, это можно как-то отследить, можно спросить просто в интернете, какая луна сейчас.
2: Значит, сорняки удаляли с корнем, а не просто резали верхушки, имею в виду. Если все-таки в аптекарском огороде пустят...
3: Кстати, копать все дела вот эти... Простите, я сейчас проснусь и буду грамотно разговаривать. Мне даже стыдно. Копать и все дела, простите.
2: Но
3: да, это ведь все поднимает настроение, отвлекает от проблем.
2: Нет. Почему нет? Отвлекает от
3: проблем. Так говорят.
2: Да, отвлекает от проблем точно. Это я проверил на своем опыте. Когда был знаменитый, сейчас уже Пригожинский марш, значит, я пошел пропалывать сорняки как раз. Я реально, просто натурально вырывал, значит, это успокаивало немножко. Значит, особое внимание...
3: Растущая луна, прости, что перебиваю, растущая луна сейчас.
2: Тогда не надо сегодня полоть. Не ходи в аптекарский огород.
3: Не пойду, сегодня
2: значит,
3: пойду.
2: Особое внимание уделяли грядкам с луком, чесноком, корнеплодами. Да, вечером устраивали сегодня семейные застолья. Чем больше блюд и гостей, тем благополучнее будет жить семья до конца года. Женщины пекли хлеб и булочки, угощали соседей.
3: Вот это приятно. Тем более в нынешних условиях очень легко приготовить хлеб и булочки,
2: да,
3: например.
2: Наводили порядок во дворе и выбрасывали хлам. Почему-то говорится, что предки верили, что очищение пространства в этот день привлекает позитивную энергию. Я уж не знаю, знали наши предки вообще слово «энергия» и «позитивное», и словосочетание «позитивная энергия». Но, по крайней мере, так сказать. Это.
3: Значит, надо что-то выбрасывать сегодня опять.
2: Да, давай не все только выбрасывать. Давай лишнее что-то, что ненужное, хлам какой-то.
3: Вынести мусор хотя бы можно из дома.
2: Да. Уже будет хорошо. Значит, если ясная и теплая погода сегодня, как в Москве, зерно уродится крупным и тяжелым. Это хорошо. Если резкое похолодание, следующий день будет солнечным и теплым. Если жаворонки высоко летают и звонко поют, завтра будет отличная погода. Ты видел сегодня жаворонков?
3: Я видела птичек, это уже хороший знак. Погода улучшается наконец-то. В Москве, по крайней мере, не знаю.
2: Да, что нельзя? Лениться нельзя сегодня. Отправляться в дальнюю дорогу. Ты никуда не собираешься в дальнюю дорогу?
3: Нет, сегодня никуда не планирую.
2: Вот. Работать на чужой земле.
3: А что... Мне кажется, это очевидно, что нельзя работать на чужой земле.
2: Почему очевидно? Не знаю.
3: Нет, но если за деньги, то можно, почему бы нет?
2: Или если ты считаешь...
3: Этот день принесет доход.
2: И потом мы же считаем Россию со своей страной, поэтому любая земля – наша земля. Аптекарский огород.
3: А ты приди так на дачу
2: кому-нибудь, скажи,
3: любая земля – это моя земля, я россиянин.
2: Это
3: территория России.
2: Это наша земля, это наша земля. Значит, планировать переезд сегодня тоже нельзя. Удивительное, знаешь что? Незамужним девушкам сегодня нельзя нюхать цветы. Нюхать цветы сегодня?
3: Нет, сегодня нет.
2: Почему ты не спрашиваешь, а почему нельзя нюхать цветы?
3: Ну, а почему нельзя нюхать цветы?
2: Потому что иначе красота могла уйти в землю.
3: Ну, как-то страшно звучит на самом деле. Красота могла бы уйти в землю.
2: Уйти в землю, да.
3: Да, мне не нравится.
2: Так, сны, увиденные в ночь с 18 на 19 июня, считались вещами. Что здесь сегодня?
3: С какого?
2: Со вчера на сегодня.
3: С 17 на 18.
2: С 18 на 19. Да.
3: Я не помню, что мне снялось. Ты помнишь?
2: Да.
3: И что? Что-то ну, приятное?
2: Такого. Ну, такое, какая-то ерунда, какие-то хлопоты, как будто бы.
3: Ну, вот. В общем, все, кто запомнил свои сны, отслеживайте, они могут быть вещи.
2: Алёш, зачем вот это? Я только дальше в дорогу выехал. Специально для вас. Чик-трак, плюю через левое плечо, тфу-тфу-тфу, стучу по дереву.
3: Еще у солью, вас... да, что-то можно
2: что-то
3: делать через
2: плечо?
3: Что-то
2: можно делать солью обязательно. Значит, посолить еду, например. Все, у вас будет хорошая дорога. Поверьте мне, посылаем радиолучи поддержки вам в вашу дорогу, и поэтому у вас все будет хорошо. Поверьте, вот когда приедете к пункту назначения, напишите нам, пожалуйста. Точно будет все хорошо, вот гарантирую.
3: Фильм хороший, пункт назначения, кстати.
2: Хороший?
3: Да, страшный. Да, но ерунда. Тем, кто собирается в дорогу, лучше не смотреть.
2: Это да. Ладно, друзья, все это касается наших примет и предков. Понятно, да? Пропалываем, короче говоря, выбрасываем хлам. Девушки не нюхают цветы сегодня. Ну, вот, в общем, как-то так. Все, к нашей основной теме, которую мы анонсируем и в час подробнее обсуждаем по московскому времени. Сегодня поговорим про... цифровой рубль. Дело в том, что глава Госзнака Аркадий Трачук сделал несколько заявлений. Говорит, что цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег. Но это как будто бы понятно. Но, не говорит глава Госзнака, будет ли меньше наличных.
3: Ну да, непонятно. Вот как объяснял Банк России, сейчас в стране есть наличная банкнота и монет в кошельках, безналичная оплата, и появится цифровая к ним, да, в дополнение.
2: Третье. То есть есть наличные денежки, которые в кошелечке мы носим. Ты носишь наличные денежки в кошелечке?
3: Ну нет, редко
2: нет,
3: на самом
2: вот.
3: Деле.
2: Есть счета, которые в банке хранятся, а есть цифровой рубль. Это тоже как бы счет, но не счет. Потому что твои денежки, вот эти, которые счет, они находятся в банке, в одном из многочисленных. А цифровые рубли будут храниться только в ЦБ, в Банке России. Mm-hmm. И на цифровые рубли не будут распространяться все то, что распространяется на вклады. Но имеется в виду, как они называются, ну, проценты за депозит, например, какие-то кэшбэки, какие-то вот эти вот все, это не будет распространяться на цифровой рубль.
3: Мне почему-то показалось, что это, возможно, некая свобода будет от Visa и MasterCard в том числе.
2: Почему?
3: Ну, потому что больше делается упор на платеж картами МИР. Ну, вообще мы в целом переходим на карты.
2: Уже
3: МИР.
2: Давно перешли, уже Visa, MasterCard нету, так?
3: Нет, они еще чуть-чуть есть, но их уже полностью к 2027 году, по-моему, их планируют закрывать. Ну, в общем, наличные никуда не денутся, но их никуда. Станет будто бы меньше. Это возможно?
2: Возможно, но пока нет такой аналитики. Даже сам Госзнак говорит, что, значит... Пока вот, на текущий момент Госзнак не берется прогнозировать точные изменения в объемах заказов на выпуск бумажных банкнот. Они сами пока не знают, будет больше или будет меньше. Но кажется, что, конечно, должно быть меньше. Как будто бы. Значит, технология цифрового рубля позволяет автоматизировать исполнение сделок. Это значит, что твои денежки не уйдут, пока ты не получишь все работы или что-то там в полном объеме. Или товары, или услуги, или что-то это. Понятно, да?
3: Ну,
2: то
3: понятно.
2: Есть они списываются со счета только после того, как ты скажешь, все, я получила, что-то там получила.
3: Что-то получила,
2: да. Значит...
3: Но все идет к тому, что платить станет проще. По идее, такая задумка.
2: Ну, такая задумка, да. Но это скорее для всяких бизнес-сделок. Это скорее для бизнес-сделок.
3: Ну, не только. Вот смотри, еще и тестирование пополнения тройки с помощью цифрового рубля онлайн начнется в Москве летом. Уже лето. Ну, видимо, скоро начнется.
2: коррупцию. То есть все денежки можно будет отслеживать, потому что, как на купюре, мы знаем, есть вот этот вот серия и номер, да, буквы и цифры. Так и у цифрового рубля, который невозможно пощупать, у него тоже будет свой универсальный код.
3: Мне кажется, да, тут действительно легко будет отследить все эти...
2: И можно будет отследить.
3: И расчеты.
2: И главное, что государство может отследить не только коррупцию, коррупционные деньги, да, но и, например, выплаты. Мы знаем, что иногда, так сказать, пособия расходуются не по назначению. Ну, типа да. Материнский капитал и прочее, прочее, прочее. Вот теперь с введением цифрового рубля это невозможно будет сделать, потому что все будет видно, куда пошли эти деньги.
3: Ну, больше можно будет сказать, когда система начнет работать,
2: в наверное. В полной степени, да, совершенно справедливо. Мудрая женщина, да, правильно. Все, это, в общем, большая наша тема, которую мы обсудим в час по Москве с экспертными комментариями. Да, там еще появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Тоже пока не очень понятно, что значит универсальный QR-код и чем он будет отличаться от того, в смысле, не тем, что он будет универсальный. Зачем он должен, почему должен появиться еще какой-то
3: Вот есть
2: один
3: какие-то
2: код.
3: Детали, якобы станет проще. Но давай лучше об этом мы уже расскажем в час.
2: В час, да,
3: да,
2: с экспертами. Да. Эксперт пусть рассказывает, а мы все послушаем. Все, давайте к актуальным новостям. Поехали. Так, угроза. Иран пообещал США сокрушительный ответ при нарушении условий меморандума. Сначала Трамп обещал стереть, по-моему, даже там была формулировка «к чертовой матери», так сказать, простите ради бога, но из песни слов, как говорится, не выкинешь. Значит, если Иран будет нарушать условия меморандума, теперь Иран обещает США сокрушительный ответ, что бы это ни значило, при нарушении условий меморандума. Значит, ну, любопытные угрозы. Ну, не знаю.
3: Смотри, при этом у нас следующая новость, которая меня тоже заинтересовала, и она сообщает о том, что переговоры в Швейцарии отменены.
2: Да.
3: То есть они подписали все...
2: Они не отменены,
3: ты
2: внимательно прочитала?
3: Они подписали все онлайн, личная встреча отменена в Швейцарии.
2: Без официоза.
3: Да.
2: Все прошло без официоза, тихо прошло.
3: Ну вот, и мне интересно, значит ли это что-то?
2: Конечно, значит. Во-первых, это значит, что открытая встреча, публичная, или всеобщая фотография руководства США и руководства Ирана для обеих сторон является, простите за этот политологический термин, зашкварным. Но потому что между ними они только что воевали. И они не хотят обмениваться рукопожатиями, чтобы создавать картинку или видимость, что все хорошо. Mm-hmm. Вот этот отказ от публичности, это как бы, по-моему, это как раз признак, что все не очень хорошо. Мы, конечно, подписали дистанционно, но говорить о том, что...
3: Ну вот и заявления эти будто бы говорят о том, что все не очень хорошо.
2: О том, что мир, дружба, жвачка, тоже рановато. Нет, мы пока, так сказать, между нами нет ни мира, ни войны. И войны нет, но и мира тоже нет. Вот с моей точки зрения, о чем говорит вот этот отказ от публичности. Но сам факт, что подписали, ну договорились, хотя бы на время. Пушки прекратили стрелять, через Армуз нефтишка полилась, корабли пошли, а там есть чем им хвастаться. Но уже, наверное, хорошо, нет?
3: Ну да, хорошо, вот Вашингтон приступил
2: к снятию
3: ограничений.
2: Зачем нам эти фоточки совместные? Рукопожатия все эти, что это? Зачем нам? Тебе надо это?
3: Нет, просто меня все равно это не то чтобы удивило, может, как-то насторожило. Мне показалось, что это что-то может значить.
2: Ну вот, с моей точки зрения, да, с моей точки зрения это, собственно, и значит, что нет, ни войны нет, и мира тоже нет. Они отказываются демонстрировать, как бы, что между ними все хорошо, что все хорошо между Тегераном и Вашингтоном. Нет, не все хорошо. Но, по крайней мере, не стреляют.
3: Временное какое-то есть,
2: По крайней мере, не воюют. Ну и угрозы. Трамп обещает со своей стороны угрозы при нарушении, а Иран со своей стороны. Ну и как бы все остаются при своих. Ну, вот. Так, идем дальше. Дальше тоже у нас такие новости. Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта.
3: Тоже интересное заявление, получается, обсуждают урегулирование некое, да, получается. Но при этом страны семерки хотели помогать Украине воевать, как минимум пережить зиму.
2: Подожди, давай сначала с одного, с обсуждения. США и Украина обсуждают
3: Ну, прекращение. Вот предложение, да, прекращение огня в два этапа.
2: Обсуждает заморозку войны по линии фронта, да.
3: Да, ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.
2: А чего тут нет вот в этой новости?
3: Чего нет, скажи.
2: Ну, скажи ты.
3: Не вот знаю.
2: России нет.
3: А, России нет.
2: США и Украина обсуждают.
3: Все, поняла.
2: А воюют-то кто, понимаешь? А с Россией-то надо обсуждать или не надо? Или что, они сейчас между собой обсуждают, а потом будут презентовать что-то России? То есть они должны договориться между собой, условиться, да? Или что? Или, так сказать, вот при чем здесь США? Как этот был? Помнишь, был? При чем здесь Лужков? Вот при

0: широкое соглашение. Ну, мирный договор не говорится, не произносится, нет. Просто широкое соглашение по прекращению огня. Сначала вот тут, а потом, значит, шире раздвигаются эти границы прекращения огня. Значит, при этом экономист нам с тобой говорит, что власти Украины и команда президента США Дональда Трампа ежедневно поддерживают контакт по теме урегулирования конфликта с Россией.
1: Ну, тоже интересно. Вот правда, я даже не знаю, что тут сказать. Есть факты, мы смотрим на них, мы читаем новости, которые нам пишут. Но вот есть министр иностранных дел России Сергей Лавров, который говорит о том, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу. Вот это самое важное, наверное, что нужно нам понимать, что ничего нам не предлагают такого, за что мы бы зацепились. И они между собой для чего-то это обсуждают, ты правильно говоришь, там есть только США и Украина. Угу. Для чего они это обсуждают? Мне тоже непонятно.
0: Для того, чтобы выработать решение. Вот вопрос выработки этого решения. Они уже вырабатывают его, исходя из интересов России и из позиции России, которую она неоднократно объявляла устами министра и президента. Или нет? Или они сначала что-то вырабатывают, а потом будут пытаться, так сказать, продать нам. Ну, в смысле, предложить нам. Вот любопытно. И вот эти контакты, которые ведут, как нам сообщает экономист, значит, команда Трампа ведет контакты с Россией. А кого она здесь представляет? Вот что? Или действительно какое-то, ну, короче говоря...
1: Вот, кстати, смотри, тоже интересно, в Киеве также скептически относятся к роли США как посредника в переговорном процессе. Интересно, кто конкретно в Киеве так скептически относится к роли США?
0: Ну, не называют, чтобы не навлечь беду,
1: видимо, на этого
0: человека, который скептически относится.
1: Да, и опять же, несмотря на это, Москва и Вашингтон согласовали визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткова и зятя президента.
0: И Кушнера. Да, значит, Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине до зимы. Он рассчитывает, собственно, это завершение до наступления зимы за счет дипломатических усилий усиления давления на Россию. Зеленский говорит, если боевые действия продолжатся еще одну зиму, Киеву потребуется отдельный пакет поддержки, поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем противовоздушной обороны. Вот это тоже интересная тема. Он как бы говорит это европейцам. Что это, только в каком как бы контексте, непонятно. То есть, типа, прилагайте усилия, чтобы завершить, иначе, в случае, если это не случится,
1: то вам придется платить
0: и оплачивать газ, топливо, оборудование и еще 300 ракет для ПВО.
1: Ну, конечно, тот еще манипулятор, когда читал, об этом задумалась. Ну, потому что он ставит условия, или так, или так. Всегда чем-то недоволен, всегда ставит условия, по крайней мере, так кажется.
0: Так, ну и говорит, значит, мне раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Путина. Есть у тебя это под этим, под рукой эта новость?
1: Какая? Еще раз?
0: СМИ раскрыли, что подумал Зеленский в отношении Путина.
1: Да,
0: что задумал, да. Значит, Украина рассчитывает, что президент Бразилии
1: станет посредником в переговорах с Россией.
0: Да, по сообщению издания СМИ. Зеленский хочет, чтобы Лула да Силва убедил Путина принять участие в переговорном процессе. Короче, хочет действовать через Бразилию. Но у нас есть, конечно, контакты через БРИКС там и в принципе, отношения между странами. Но как будто бы такое...
1: Но вот при этом правительство Бразилии указывает, что этот запрос вызван неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.
0: Так, в новостях, по-моему, уже об этом сказали, что гражданина Румынии осудили на 15 лет за передачу сведений Украине о ПВО в Сочи. Шпион рассказывал о работе ПВО в Сочи и, так сказать, выдавал эту информацию. На Кубани задержали гражданина Румынии, ну и дали 15 лет. Так.
1: Причем обещали-то ему помощь в выезде из России.
0: Но ничего не сделали.
1: Да, так ничего. Да. Ну и гарантировали вступление в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины.
0: Так, еще успеем сказать, там пробка, кстати, в Астраханской области, на реке имеется в виду, на реке обмелела река, одно судно село на мель, и поэтому 15-километровая пробка из судов образовалась в Астраханской области. И еще депутаты рассматривают инициативу, чтобы регламентировать перерывы на работе.
1: А вот это, кстати, интересная новость, жаль, что мы ее не успеваем, к сожалению,
0: обсудить. Ну, можем в час, может быть, ее коротко обсудим. Все, прерываемся на новости и будем продолжать.

Узнать за 90 секунд. Дальний космос становится ближе. Разработанный учеными Росатома плазменный ракетный двигатель позволит без дополнительных трудностей отправлять миссии на Марс и возвращать их обратно. Казалось бы, парадоксально, но мощность устройства превышает показатели стандартного электрокара всего в несколько раз. При этом заряженные частицы в новейшем двигателе разгоняются электромагнитным полем и ускоряются до 100 км в секунду. А это уже в десятки раз быстрее, чем у обычных ракетных агрегатов. И тяга создается, без преувеличения, огромная. Подобных рекордных параметров удалось достичь за счет компактного атомного реактора, который служит источником энергии. Если наземные и летные испытания пройдут успешно, путь до Красной планеты сократится до 1,5 месяцев. На традиционных космических движках он занимает не менее года. По мнению специалистов отрасли, разработки российских ученых нередко опережают время. Случается, что их внедрение идет медленно. Просто нет задач, которые нужно решать при помощи инновационных решений. Но в случае с плазменным двигателем дело обстоит иначе. Человечество мечтает об освоении Марса. Разные страны активно готовят миссии на эту планету. Россия может оказаться в числе первых.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
3: Вы должны это услышать.
2: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр», освободив Кутузовку и Новый Донбасс, уничтожили за неделю более 2040 военнослужащих ВСУ, 18 бронированных машин, 39 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение украинским формированиям и бригаде, запрещенной в России террористической организации «Азов». 2 человека погибли и 1 ранен от атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. Он уточнил, что в городе Токмаки при атаке на частное домовладение погибла женщина. На месте работают оперативные службы. Кроме того, в Токмацком муниципальном округе атакован гражданский легковой автомобиль, в котором находились 2 жителя села Октябрьское. Мужчина получил множественные ранения, его сын погиб. Отказ газеты «Политика» публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова говорит о том, что Брюссель блокирует информацию с российской стороны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, эту статью разместят на своих ресурсах российские зарубежные представительства. В материале министр иностранных дел написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления мощи ВСУ, накачки их западным оружием. Кроме того, Лавров отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Также министр подчеркнул, что Россия предпочитает, чтобы цели спецоперации были достигнуты при помощи дипломатии. Группа «Аэрофлот» в первом квартале этого года смогла в 5.5 раз нарастить пассажиропоток в сообщении с Вьетнамом за счет перераспределения флота с рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Также вырос пассажиропоток на Мальдивы и в Армению. На фоне ситуации с рейсами в Эмираты также вырос пассажиропоток в Египет и Таиланд. Напомню, авиасообщение между Россией и стран Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в Объединенные Эмираты. Мошенники начали создавать поддельные чаты от имени столичных поликлиник и единой медицинской информационно-аналитической системы. Об этом предупреждает департамент здравоохранения столицы. Уточняется, что жертву добавляют в группу, где с помощью подставных аккаунтов имитируется активная переписка. Далее под предлогом предлагают назвать код из СМС. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: 12.33. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев, и я рад приветствовать коллегу Егора, коллегу по радио «Спутник», естественно, да, Егора Яковлева, историка, автора программы «Исторический ликбез» на нашей волне, на радио «Спутник». Егор Николаевич, салют, приветствую вас, здравствуйте.
5: Приветствую, Алексей, здравствуйте, дорогие друзья, очень рад быть в эфире.
1: Мы хотим вас поздравить, хотя это, так сказать, произошло уже несколько недель назад, насколько я понимаю, с премией ИРИ, да, Институтом развития интернета. В этом году канал исторический «Цифровая история» Егора Яковлева, или Егор Яковлев сам, кто победил-то, вы или ваш канал в номинации «Канал в мессенджере»?
5: Да, канал. В номинации «Канал в мессенджере», конечно, побеждает канал моего проекта «Цифровая история». Это не только моя заслуга, заслуга всей команды. Так что в моем лице поздравления переадресую всем остальным, кто работает над этим проектом.
1: Слушайте, а в каком мессенджере, хочется спросить?
5: Во всех. Во всех мессенджерах. Угу. Потому что понятно, что когда мы начинали, был только один мессенджер, а сейчас их уже два. И вот в двух мессенджерах мы работаем.
1: Ну вот интересно, вот я сегодня подумал, во-первых, действительно, как в наше непростое время истории конкурировать с тем количеством сообщений о сегодняшнем дне, которое есть вот в любом из мессенджеров. И не просто конкурировать, а даже выигрывать там эту конкуренцию.
5: Это хороший вопрос, и на самом деле это противопоставление несколько некорректно, потому что люди интересуются историей не просто как набором интересных фактов, хотя это тоже присутствует, но это не главное. Люди интересуются актуальной историей, то есть той историей, которая влияет на сегодняшний день. Потому что любая история, вообще мы с вами, да, и вы, и я, и все наше общество, вся наша нация, и вообще все население Земли, это производная от той истории, которую мы прожили. И вот когда особенно происходят какие-то очень переломные, важные эпохи, да, а сейчас мы живем совершенно однозначно в большую переломную эпоху, то всегда возникает запрос понять, как мы к этому пришли, откуда истоки, да, какова последовательность событий, которая привела вот к тому, что происходит сейчас. И это стремятся изучить, это стремятся понять. И информация историческая поэтому очень востребована, не потому что это какие-то мертвые занимательные факты, а потому что это исток той реальности, в которой мы с вами сейчас живем. Вот поэтому к истории такой большой интерес.
1: Наверное, да, но тоже вот тут не то чтобы поспорить, но просто обратить внимание, наверное, на два разных подхода. Да? Это, кстати, выражается и в большой политике. Когда говорят, например, про Трампа и Путина, да? Значит, Путин, пригласив Такера Карлсона, так сказать, тоже ознаменовал собой веху погружения в историю. Мы помним, да, он говорит, мы же не просто тут собрались там поболтать. Вот давайте, значит, про историю. И очень длительный, подробный, предметный разговор об исторических предпосылках вот тех вещей жутких, которые происходят сегодня. И есть второй подход. То есть, да, вот этот подход, он как бы такой консервативный. Ну, можно, наверное, его так, или хорошо, я его так называю. Некий такой консервативный подход. А есть такой, ну, типа, постмодерновый какой-то, ну, чуть-чуть полегче. Ну, типа, дескать, что там вспоминать, все это прошлое. Ну, это все уже кануло в эту самую реку Лету, значит, и все это вообще не имеет никакого значения. Надо разбираться с тем, что есть, значит, здесь и сейчас, ну, нам нужны дел, да, сделки. Никакой не это речь не про историю, а про договоренность, которую нужно здесь и сейчас. Вот согласны ли вы, что в мире вот сейчас существует два вот таких подхода, один глубокий такой аналитический, консервативный, а второй вот такой, так сказать, попроще, взгляд попроще на современность. И можно ли тоже между ними проводить некую конкурентную, ну, как бы видеть конкуренцию?
5: Я думаю, что это две части одного целого. Я думаю, что вот тот подход, который вы назвали консервативным, я бы назвал фундаментальным, потому что он стремится познать взаимосвязь событий. Она, безусловно, существует. Вот. Что касается такого облегченного подхода, когда давайте мы там заметем все фишки под стол и, значит, сейчас передоговоримся, как будто все происходит с чистого листа, это вот вы не случайно привели пример с Дональдом Трампом, потому что задача Дональда Трампа – заключить максимально быстро и максимально комфортные для себя сделку на максимально быстрых и максимально комфортных для себя условиях. И когда у него такие цели, то фундаментальный подход в принципе мешает. Вот. Но надо понимать, что этот фундаментальный подход, он учитывает национальные интересы России, а вот подход «давайте сделаем побыстрее и без особых разбирательств, что привело к конфликту и как его фундаментально разрешить», вот, он приведет, может быть, и приведет к какой-то сделке, и привел бы к какой-то сделке, но эта сделка была бы сиюминутной, а фундаментальные причины конфликта, они решены бы не были. И это означает бы только то, что возникла бы некоторая временная передышка, которая привела бы к новой вспышке конфликта, может быть, еще более тяжелой для всех сторон.
1: Угу. Игорь Николаевич, вот. Вы знаете, тут вот... Простите.
5: С той точки зрения, что конфликты необходимо решать фундаментально, исходя из тех предпосылок, которые к ним привели, а не заметать все под ковер. Вот этот вот быстрый подход, он на самом деле приводит только к еще худшим последствиям.
1: А есть примеры фундаментального решения вопросов?
5: Это тоже очень хороший вопрос. Примеров фундаментального решения вопросов есть. Например, это решение крестьянского вопроса Великой Октябрьской социалистической революции. Вот смотрите, вот в чем была проблема Российской империи? Да? Российская империя после отмены крепостного права вступила в эпоху модерна. Да, и у нее были шансы развиваться прекрасно, там, темпы экономического роста и так далее. Но были серьезные проблемы, которые не решались правительством, и одна из этих проблем заключалась в том, что в деревне возникло аграрное перенаселение. То есть блага цивилизации, которые пришли в деревню после отмены крепостного права, например, такие блага, как появление мыла, спровоцировали огромный колоссальный демографический рост. И население России в царствовании Николая II стремительно росло, там 50 миллионов человек новых появилось. Вот эти 50 миллионов человек, они жили в деревне, земли там для них не хватало, а в голодные годы для них просто не хватало еды, и возникла, ну, по сути, там, пороховая бочка в деревне, связанная с вот этими людьми, которым не хватало земли. Да? И это привело к большой крестьянской войне во время революции 1905 года, потому что ну, в значительной степени, там, конечно, в городах было свое рабочее движение, да, бои на баррикадах, Красная Пресня и все остальное, но было отдельное измерение революции 1905 года, которое происходило в деревне. Это была борьба крестьян за землю. За землю с помещиками. Крестьяне эту борьбу проиграли, потому что ну, они были неорганизованные, эти выступления были стихийные, и, конечно, регулярная армия подавила эти выступления, да еще и перепорола население Центральной России, так сказать, приведя его к повиновению. Но проблема решена не была. Ее пытался решить Столыпин, но не смог этого сделать. И в результате к Первой мировой войне Российская империя пришла вот с этой нерешенной проблемой. Огромное количество людей при нехватке для них земли и сохранении помещичьего землевладения. И это была одна из того, что можно назвать ахиллесовой пятой Российской империи. Вот. И вот Первая мировая война, которая пошла не так, как изначально планировалось, она затянулась, она постепенно надоедала. Надо сказать, что вот такой род войск, как пропагандные войска, да, их еще тогда не существовало. И вообще сама роль пропаганды была не до конца осознана правящими верхами Российской империи. В результате население не понимало, за что ведется, в принципе, эта война, эти там цели, которые выкрикивались в 16-17 году, вроде аннексии Босфора и Дарданелла, они крестьянскую массу совершенно не трогали.
1: Конечно, да.
5: Не трогали. И постепенно у крестьян стала зреть мысль, это хорошо фиксируется, о том, что вот можно использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы переделить землю, потому что теперь у крестьянина есть то, чего не было в 1905 году, а именно винтовка в руках, то есть он вооруженный человек. Вот. И вот нерешенность этой проблемы, она во многом простимулировала и саму революцию, и то насилие, которое было во время гражданской войны. Угу. Октябрьская революция, она эту проблему решила, да, потому что декрет о земле, он передал весь земельный фонд в пользование крестьянам без всякого выкупа и тем более, так сказать, без сохранения помещичьего землевладения. Ох. Вот, то есть... Это было фундаментальное решение этой проблемы. Оно было травматичным, болезненным, но фундаментальным. Я бы сказал, что это во многом... Вот это решение, да, которое декрет о земле, это второй съезд Советов, принятый сразу после Октябрьской революции, я должен сказать, что это одна из вещей, которые определили, на мой взгляд, исход гражданской войны. Угу. Потому что, конечно, у крестьян будут... Мы все время, вот такой дилетантский взгляд, все время попытка искать идеальных решений. Их практически не существует. Вот. Бывают, как правило, решения разные, и нужно сравнивать, так сказать, фундаментальность одного решения с фундаментальностью другого. Вот декрет о земле был фундаментальным решением. Не очень удобным, потому что в дальнейшем у большевиков... Вот сейчас я договорю.
1: Да-да-да, давайте.
5: С крестьянами, и это было не идеально. Вот. Но что предлагали белые? Белые до Врангеля, они всегда предлагали либо возвращение помещичьего землевладения, то есть реставрацию, либо выкуп за землю со стороны крестьян. Крестьян это категорически не устраивало. Поэтому решение большевиков было не идеальным, а более приемлемым для них, и они давали Красной Армии массу, которая позволила в конечном итоге победить белых. Одна из причин победы над белыми – это вот численное преимущество со стороны крестьян, потому что для крестьян красная политика была более приемлема. Вот так.
1: И понятное. Ну, да, там землю крестьянам, да, завод работает, да, так сказать, сразу понятно за что. Но вот смотрите, в связи с этим, нам, конечно, полчаса там не хватит, чтобы все эти темы там как-то подробно, да, там раскрыть. Про оптику, Егор Николаевич, про оптику. Вот смотрите, когда вы сейчас подробно, насколько это вот там возможно в рамках эфирного времени, отведенного нам, да, значит, подробно рассказали об одной проблеме. Но ведь очевидно же, что, так сказать, все процессы, которые происходили в 17-м, вот декрет о земле, это, безусловно, важно и, может быть, даже входит там в топ-3, значит, главных ключевых. Но это всего лишь один, как бы, один из элементов. И ваш фокус, типа, направлен вот туда. И, в принципе, историк, роль историка, роль исторического канала может ли быть объективным? Не всегда ли это как раз тот самый фокус и та самая оптика, которая направлена узко куда-то? Узко, для того, чтобы, так сказать, подсветить вот эту проблему. Возможно ли, в принципе, объять всю широту, так сказать, происходящих процессов в любой из периодов истории?
5: Ну, историки бывают разные. Есть историки, которые занимаются очень частными узкими проблемами. Да, вот у меня однокурсница занималась историей шелкопрянства в Ставропольской губернии. Интересно очень, но это частная проблема. Есть историки, которые занимаются фундаментальными вопросами, пытаются посмотреть на исторический процесс немножко сверху, да, выявить какие-то фундаментальные закономерности. Это просто вопрос специализации. И, конечно, то, о чем вы говорите, субъективность историка, она, безусловно, присутствует. И это большая проблема, от нее нужно пытаться избавиться, но именно поэтому историки не существуют в вакууме, существует академическое сообщество, где каждая новая теория, каждая новая концепция, каждый вот этот вот частный взгляд попадает немедленно под пристальный взгляд коллег, и это критикуется, идут академические дискуссии, и это очень хорошо, потому что не каждая теория, она мгновенно приживается, это вообще, как правило, теории редко мгновенно приживаются. Новые теории с какими-то сенсационными данными, они вызывают очень бурное обсуждение, многие с ними не согласны, и проходит время, прежде чем эта концепция приживается и по сугубо научным, и по политическим причинам.
1: Это классно вам, настоящим специалистам, значит, которые с научной и академической точки зрения подходят к истории. А что делать, значит, нам вот этим вот с бутылочкой там чего-то, почесывающим пузико на диване? Вот один из ярких примеров, я не знаю, может быть, 10 лет назад в нашей студии на Зубовском я записывал интервью с представителем Академии наук, они презентовали книжку об истории Польши и России. И вот он тогда сказал удивительную для меня вещь. Он говорит, мы договорились обо всем. У нас нет расхождений ни в одну, во всем, кроме одного вопроса. Значит, вопроса начала Второй мировой войны. И какой выход нашли академики и ученые? Значит, поляки написали свою версию, а мы написали свою. Это фундаментальный большой труд, так сказать, где есть вот две версии. И они между собой не выясняли отношения. Ну, в смысле, конечно, там что-то выясняли, но написали и написали вот обе версии. А во всем остальном сошлись. А мы-то вот эти на диванчике, мы же не можем, значит, с красными-белыми там определиться, понимаете, там, я не знаю, со Сталиным не можем определиться. А тут нам еще последнее время подсовывают Орду. А Орда хорошая или плохая? Нам говорят одни говорят, да, конечно, Орда там хорошая. Да ну вы что, Орда, вы забыли, что такое Орда, Ига там, что такое Ига и прочее, прочее. С вашей точки зрения, вот, и не ставите ли вы своей целью в популяризации истории вот как науки, ну, чтобы обыватели как-то сложнее, что ли, относились к истории, чтобы вот этих вот холиворов было поменьше?
5: Ну, я, конечно, ставлю, но вот я сразу скажу, что на ваш вопрос, что делать человеку, который лежит на диване и почесывает пузико, тут как бы надо все-таки взять на себя труд, сделать свой собственный вывод. И главное, чем мы занимаемся в цифровой истории, там, в историческом ликбезе, мы пытаемся привить нашим слушателям, зрителям, если этого нету, то критическое мышление. Потому что вывод может сделать человек только в своей собственной голове, сопоставив разные точки зрения. И, соответственно, его вывод будет зависеть от убедительности аргументов той или иной стороны. Вот наша задача, когда мы что-то рассказываем на любом нашем ресурсе, это представить максимально убедительные аргументы в пользу своей точки зрения. Я думаю, что именно поэтому цифровая история и добилась, ну, определенного успеха там, и доверия зрителей. Но иначе это сделать. И тот пример, который вы привели, он очень хорош, потому что вот есть польский вариант со своими аргументами, есть российский вариант, да, со своими аргументами. И вот вы можете оба прочитать, обе позиции, и сделать свой собственный вывод. Но решение будет за вами. И вы не я не могу вам дать, а вы не должны от меня просить готового решения. Угу. Вот это, что нужно понять. Вот. Что касается какой-то большой социальной миссии, помимо критического мышления, понимаете, в чем дело? Я начинали свою работу в те времена, когда вообще по отношению к нашей истории было очень много нигилизма, в частности, по отношению к советской истории. И когда я погружался в источники, я понимал, что крайне много недостоверной информации распространяется через медиа. И вот задача заключается в том, чтобы вот фундаментально, чтобы донести до нашей аудитории одну простую мысль, если говорить вот о холиваре между красными и белыми, что история России непрерывна. Она непрерывна. И если пала государственность в 1917 году, то это значит, что не исчез народ. Народ является той линией, которая объединяет дореволюционный и революционный период, 19 и 20 век. Народ остался тем же самым. Народ, который творил реальные реформы Петра Великого, который выходил к Черному морю, который осваивал Сибирь, строил Транссиб, это тот же самый народ, который полетел в космос и выиграл Великую Отечественную войну. И поэтому никаких разломов в истории нашего народа не существует. Вот это очень важная мысль, и нам не нужно устраивать вот какие-то батлы между империей и Советским Союзом, потому что и то, и другое — это творение нашего великого народа.
1: А народ может быть в какой-то вот исторический промежуток, ну, я позволю себе это слово, там, оболваненным? Оболваненным.
5: Конечно, он может быть, пожалуйста, я вам приведу пример, 1933-1945 год нацистской Германии, абсолютно оболваненный народ, которого подняли на захватническую войну и сделали ответственным за чудовищнейшие преступления в мировой истории. Такое может быть, да.
1: А почему так происходит?
5: Ну, потому что политики преследуют какие-то свои злодейские цели, но для того, чтобы они же не могут сказать, что они идут убивать и грабить, совершать геноцид там, и так далее, поэтому они придумывают какие-то красивые отговорки, придают всему этому некую благородный флёр, и им удается благодаря средствам массовой информации соблазнить людей.
1: Ну, как будто бы да. Хорошо, что вы там это сказали. Просто что типа с этим? Ну, мы там можем вспомнить там Чумака, да, Кашпировского, о которых самая читающая нация, значит, космос и все прочее, интеллигенция, и это, а потом баночки с водой и кремы заряжали. Вот когда, так сказать, вот что же там такое происходит? Как будто бы, да, понятно, конечно, средства массовой информации, там, оболванивание, есть инструменты прям, и спектр этих инструментов. Но кажется, что это слишком простой ответ. Кажется, мне, может быть, напрасно, что там какие-то глубже, может быть, что-то такое.
5: А я так не думаю. Вот есть бритва Оккама, знаменитый философский бритв, которая отсекает лишние сущности. У человека есть разные потребности. Вот, например, есть потребность в чуде. Вот наша жизнь, она достаточно сложна, и чудеса, вот такие мистические, они происходят редко. Вот. Но появляется человек, который объявляет, что вот нужно поставить баночку перед телевизором, зарядить ее, и тогда у тебя пройдут все болезни, если ты потом помажешься вот этой вот водой или там выпьешь ее. Вот это вера в чудо. И вера, человеческая вера в чудо неистребима. Это вот такое, извините меня, анестезия для жизни. Вот если ты болен, и медицина не помогает, вот тебе вера в чудо, пожалуйста. Вот Чумак поможет. Вот. И то же самое, вот эта игра на человеческих страстях, на человеческих комплексах, она и приводит к такого рода результатам.
1: Егор Николаевич, попрошу вас в течение полуминуты ответить на вопрос, думаю, на который вы уже отвечали неоднократно. Как вы относитесь к тезису, что история – это политика, направленная в прошлое?
5: Не только, но история, безусловно, имеет очень сильный политический заряд. И не случайно в последнее время все активнее употребляется в средствах массовой информации словосочетание «историческая политика». И есть даже целая отрасль отдельной исторической науки – это изучение исторической памяти. Так вот, я должен сказать, что историческая политика должна быть у государства, безусловно, потому что если у государства не будет исторической политики, то у него будет историческая политика другого государства. И это несомненно.
1: Да. Спасибо огромное. Как всегда, любопытно. В очередной раз призываем подписываться, но думаю, что таких уже и в нашей аудитории, не подписавшихся на цифровую историю, нет. Автор программы «Исторический ликбез» на радио «Спутник» Егор Яковлев был с нами на прямой связи. Спасибо.

0: Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле прошло совещание с постоянными членами Совбеза. Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР. Почти 1 000 000 медработников получили соцвыплату с начала года. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в котором обсудил вопросы внешней политики. В прошлый раз совещание проходило в четверг, 11 июня. Тогда члены обсуждали вопрос дополнительных мер безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Бойцы группировки войск «Южный» освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в течение недели военные группировки освободили еще населенные пункты «Артем» и «Рай-Александровка». ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих. Также потери противника составили 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии. Руководство многих стран Евросоюза опасается, что интеграция Украины, строящей свою политику на основе национализма, укрепит позиции праворадикальных сил по всей Европе. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. Там добавили, что евробюрократы продолжают обманывать украинцев с перспективами присоединения к ЕС, а отводят им только роль пушечного мяса в борьбе с Россией. Еврочиновники в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение Украины в ЕС на нынешнем этапе и среднесрочной перспективе полностью исключено, и что эти перспективы существенно хуже, чем у Молдавии. 8-летняя девочка погибла в Жуковском при пожаре после вчерашней террористической атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В момент ЧП ребенок был дома вместе с бабушкой, и женщина не пострадала. Глава региона обещал оказать из семьи ребенка всю необходимую помощь и поддержку. Он добавил, что для всех пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье предусмотрены компенсационные выплаты. Всего повреждены были 18 многоквартирных домов. Почти 1 000 000 медработников получили специальную социальную выплату с начала года на общую сумму более 68 миллиардов рублей. Об этом сообщил соцфонд. Уточняется, что мера поддержки назначается автоматически, без подачи документов и обращений. Оформление происходит по данным медорганизации. Размер выплаты зависит от категории специалиста и вида организации. Социальная выплата положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Страны Евросоюза в прошлом году зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений на предоставление убежища, а также предоставили более 683 тысяч новых статусов временной защиты гражданам Украины, несмотря на продолжающиеся дискуссии об ужесточении миграционной политики и борьбе с нелегальной миграцией. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Кроме того, крупнейшей группой новых соискателей убежища в ЕС впервые стали граждане Венесуэлы. На втором месте оказались граждане Афганистана, на третьем – сирийцы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: 13 часов 4 минуты. Пятница, 19 июня.
5: 2026
4: год. Прекрасно, Лесо. Вот это, так сказать, командная работа. Да,
5: вот
4: Лесо,
5: да.
4: Хабалов, Алёша Тимофеев, всем еще раз привет. Ну что, будем разбираться с цифровым рублем?
5: Будем разбираться.
4: А, ты хотела... Ну давай, офф-топ, что называется. Сейчас мы перейдем к цифровому рублю. Лесо хотела обсудить... перекуры, перерывы на работе.
5: А, ну надо было тогда открыть мне эту тему, чтобы зачитать детали, там были интересные.
4: Значит, депутаты, ну коротко мы скажем, коротко, простите нас,
5: теперь,
4: пожалуйста.
5: Теперь людям, и да, если просто простыми словами, то люди, которые не курят, вы теперь сможете тоже пойти отдохнуть. Предложена идея.
4: Да, такая. Депутатами нашими.
5: Да, нашими депутатами.
4: Они заботятся о нас все время. Они о нас заботятся, значит, с инициативой и обратились в Министерство труда. Один из депутатов. И вот он обращается, и в обращении предлагается подготовить методические рекомендации который позволит компаниям организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня для поддержания здоровья работников.
5: А еще что мне там понравилось, не помню уже точно формулировку, я так понимаю, у тебя открыто, да, перед тобой эта статья, сейчас тогда ты меня поправишь, что также будут написаны рекомендации, ну, если это все заработает, для того, чтобы сотрудников, у которых есть, не курящих сотрудников, у которых есть возможность выйти и погулять просто так, подышать свежим воздухом или заняться какой-то гимнастикой где-то, чтобы их не недолюбливали другие сотрудники, курящие.
4: Вот, ну, то есть надо ты думаешь, что любовь, вот это можно все-таки законодательно запретить коллег коллегам, хорошие отношения?
5: Можно,
4: ну,
5: почему нет?
4: Ну, если, конечно,
5: если ты ценишь свою работу, у тебя в контракте прописано никаких склоков, ссор, скандалов.
4: Самые регламентированные перерывы, с которыми я сталкивался, были на стройке. Я в студенческое время подрабатывал на стройке. Зарабатывал на первую, значит, командировку в Египет. Вот это в 2000 году было. Значит, так вот, в 2000 году я работал на стройке в Подмосковье. Мы строили большой дом. А на стройке с без 10 до ровно перерыв каждый час. С без 10 до ровно. И неважно, куришь ты или не куришь.
5: Ну, это, кстати, классно, это хорошо.
4: И все отдыхают вот с без десяти до ровно.
5: Ну, вот. Это отлично, так когда что, есть сказать, такая возможность.
4: Может быть, депутаты, ну ладно.
5: Ну, вот. А может быть, тем, кто не курит, просто следует заняться собой, обратить на себя внимание. И...
4: Вот ты не куришь, будешь делать гимнастику вот там, в нашем ньюс-руме?
5: Я не буду делать гимнастику, но ты
4: Почему?
5: Знаешь, периодически,
4: сделай,
5: когда...
4: Сделай, гимнастику.
5: Конечно, вам было бы интересно за этим понаблюдать, я понимаю.
4: И мы даже будем настаивать. Мы даже на перекуры ходить не будем, мы будем любоваться.
5: Так-то у меня профессиональное танцевальное образование вообще-то.
4: Вот,
5: я преподавала, ездила на чемпионаты, конечно. Вам понравилось.
4: Ну, мы бы даже, многие из нас перестали бы курить, просто смотрели бы, как Лисо делает гимнастику в этот в оздоровительную паузу.
5: Лисо не хватает свежего воздуха, поэтому мне нужно
4: научиться.
5: Вот я вместе с вами, с курильщиками, иногда начала выходить, подышать свежим воздухом, как бы это ни звучало странно.
4: Все, друзья, короче, курение вредит вашему здоровью, ну и, понятно, инициатива понятная, значит, хорошая инициатива. Так, погнали к цифровому рублю. Значит, в Гознаке рассказали, что будет с наличными деньгами при цифровом рубле. Вот это заголовок такой. Но на самом деле не рассказали, что будет с наличными деньгами при цифровом рубле.
5: Ну, в принципе, у нас есть комментарии. Возможно, мы можем их сразу же послушать, а потом уже...
4: Да подожди, давай опять вводные всякие эти вещи. Значит, давай. Цифровой рубль по определению Центробанка является третьей формой нацвалюты, национальной валюты. И этот цифровой рубль напрямую не конкурирует с другими формами. Мы помним, есть наличные, безналичные, и теперь появится вот еще, значит, цифровой рубль. А сейчас Гознак не в состоянии дать оценку или спрогнозировать, как именно цифровой рубль повлияет на количество наличных денег. Банкнот, просто заказываю банкнот. Однако, по словам главы ведомства Гознака, компания располагает значительным опытом и компетенциями в области IT и информационной безопасности, что дает возможность искать пути интеграции в данную сферу. Ну, как будто бы все, да? Это из вводных. Ну, просто вводные надо было дать, как будто бы нет.
5: Ну, вот мы их дали.
4: Да, да. Так, у нас есть
5: послушаем мнение, да, давай. Послушаем мнение специалистов.
4: В кого именно?
5: Так, сначала давай послушаем Юлию Кузнецову, инвестиционный советник в реестре Центробанка, преподаватель МГУ имени Ломоносова экономического факультета. Сейчас она расскажет о плюсах и минусах для граждан.
6: Какие могут быть плюсы? Во-первых, для тех, кто имеет много разных счетов, можно хранить все свои денежные средства непосредственно в одном цифровом кошельке Банка России. Как бы образно, системно защищать деньги, но при этом есть огромный минус этого всего. Здесь не будет никакого кэшбэка, и мы не можем даже разнести деньги на накопительный цифровой кошелек, скажем так, его просто не будет существовать. То есть деньги будут обесцениваться при уровне достаточно высокой инфляции. Ну, возможно, да, для граждан переводы в цифровых рублях предполагаются без комиссии. В общем, основной как бы плюс, что цифровой рубль — это обязательство Банка России, то есть это надежная, защищенная история, она будет закрыта от мошеннических разных схем. И доступ к своему цифровому кошельку каждый человек может иметь непосредственно из своего банка. Вот эта вот так называемая выгода, она очень неочевидна. Здесь, скорее всего, по моему мнению, само внедрение и переход на хранение денег именно в цифровых кошельках может быть достаточно долгим.
4: Вот скажи мне, Лисо, А ты, так сказать, хотела бы, чтобы все твои деньги были в этом цифровом рубле? Или часть? Вот есть часть, скажем, на карточке у тебя, ну, обычная,
5: на вкладе.
4: Их не так
5: много на самом-то деле, чтобы вообще хранить их в разных местах.
4: Готова ли ты отказаться от наличного? Я переформулирую. Готова ли ты отказаться от наличных денег?
5: Ну, я не могу сказать, что я ими очень как-то часто пользуюсь. Раньше, последнее время, они у меня были только для того, чтобы оставлять чаевые. Вот это, наверное, это единственное, для чего они мне требовались. Но сейчас есть
4: телефон.
5: Возможность... Просишь телефон? Я так делала тоже.
4: Да, но в смысле переводом. Да.
5: Я поняла, о чем ты говоришь, но сейчас как-то опасно переводить денежные средства стало, знаешь, людям, да, которых ты не знаешь, потому что мало ли там кому они чего переводят в итоге. Поэтому этим я уже не занимаюсь, и всегда есть всегда QR-код, по которому можно оставить чаевые официанту. Ну вот это все, для чего я пользовалась наличными деньгами.
4: Но ты понимаешь, тот же вопрос с подвохом в каком смысле? Вопрос с подвохом в том смысле, что речь о доверии. Вот хочешь ли ты, другими словами, чтобы все твои деньги были под пристальным вниманием государства, например? Вот я честно скажу, из вредности, просто из вредности, потому что я вредный человек. Нет, не хочу. Вот я хочу, чтобы у меня всегда, так сказать, была какая-то возможность. Ну, мало ли что, ну, мало ли, какие случаи могут быть в жизни, для чего мне понадобятся там эти денежки, которые я не хотел бы, так сказать, чтобы видели, куда я потратил.
5: Мне кажется, что при желании отследить конкретно там твои сбережения, куда тратиться, то это будет сделано в любом случае. То есть я не могу сказать, что очень сильно что-то прямо таки поменять. Мошенников как раз.
4: Цифровой рубль
5: им станет сложнее. Что?
4: Да, невозможно не отследить.
5: Ну то есть им станет сложнее. Сложнее, допустим, мы рассказывали про парня, который... но он не спонсировал, он передавал данные.
4: Да.
5: Ну, а для тех, кто спонсирует какие-то неприятные организации, да, станет сложнее это делать. Вот, кстати, интересно, смогут ли они как-то обойти всю эту систему, заработают.
4: Ну, и потом, конечно, цифровой рубль важен, чтобы его не переводили, например, мошенникам. Не только мошенники, но и мошенникам. Да, ну, в смысле, когда людей, так сказать, обманывают и обманными способами заставляют там заниматься переводами, не пойми куда. Это, конечно, важно. Но мне все равно в этом смысле хотелось бы, чтобы часть наличных, так сказать, она все-таки какая-то была. На мои какие-то, так сказать, вот что мне захочется, то и сделаю. Нет.
5: Ну, придумай себе что-нибудь, какую-то карточку для своего успокоения.
4: Ну, конечно, я придумаю. Всегда выгода в цифровом рубле – это оплата безналичными и при отсутствии интернета, потому что это блокчейн, пишет Александра из Королёва, и вы абсолютно правы. Вот эксперт нам только что сказала, да, о плюсах, ну и в том числе о минусах. Ну, потому что проценты, например, не могут капать на цифровой рубль.
5: Вот как раз, да, я об этом же хотела сказать. Это действительно минус, потому что сейчас мы все как-то привыкли уже и к кэшбэку, например, к тому же. Да,
4: совершенно верно, удобные всякие инструменты. На цифровой рубль такая история не предусматривается. Так, у нас есть еще одно мнение. Валерий Корнеев, политико-экономический аналитик, доктор бизнес-администрирования, помощник заместителя председателя Госдумы, рассказал нам про QR-код, который вводится единый универсальный для оплаты товаров в России.
7: Этот QR-код будет ничем не отличаться от стандартных платежных QR-кодов различных платежных систем. Так как он будет универсальный, соответственно, из любого приложения банка можете использовать этот QR-код, ожидая там каких-то различных способов оплаты, различных условий и так далее. Это будет единая такая же система оплаты, как НСПК, то есть универсальный платежный сервис, который, в общем, для всех банков работает одинаково. Также будет работать и универсальный QR-код, который будет использоваться для цифрового рубля. Это объединение банковской системы, объединение платежных сервисов, универсализация их, универсализация условий, которые будут действовать и для банков, потому что остальные банки будут вынуждены подтягиваться к этим условиям, снижать свои комиссии, так как эта система будет устанавливать некий стандарт обслуживания клиентов по платежным системам.
4: Ну, я все равно, честно говоря, мне сложно
5: понять. Особо
4: будто
5: ничего не меняется.
4: Ну, типа, да, тогда зачем? Главное изменение. С 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через НСПК.
5: Просто, знаешь, он говорит о том, что мы не знатоки, я так понимаю, вот в чем проблема. Он говорит о том, что и в статье об этом же говорили, о том, что есть много банков. Ну, то есть вот я расплачиваюсь QR-кодом, и мне якобы выходит очень много банков, и мне что-то надо выбирать, какие-то сложности. Но я не обращала внимания никогда на такое. Я не
4: на электронном табло появляется этот самый QR-код.
5: Сумма я расплачиваюсь. Но иногда надо, да, выбрать свой банк. Вот, нужно выбрать свой банк. Ну, то есть иногда, когда я расплачиваюсь QR-кодом, мне выходит действительно перечень банков, и мне нужно выбрать свой, которым я пользуюсь. Ну, и все.
4: Мне для того, чтобы оплатить QR-кодом, может быть, у меня старый телефон, мне нужно открыть приложение банка, через которое я буду совершать оплату, нажать на кнопочку камеры и уже оплачивать.
5: Ну, тоже несложно, в принципе.
4: Ну, нет, несложно, удобно, я этим регулярно там пользуюсь, вот в нашей кофейне, которая вот тут у нас под зданием, регулярно просто именно оплачиваю QR-кодом. Что за универсальный? Для покупателя нам говорят, что изменится. Исчезнет путаница на кассе. Ну, я и сейчас как будто бы не сильно путаюсь. Сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды от разных банков, и покупатель тратит время, чтобы найти свой. Свобода выбора способа оплаты. Вы сами решаете, платить через СБП, через Pay-сервис своего банка, если не поддержится, или цифровым рублем. А разве это не путаница? Скажите мне, пожалуйста, Pay-сервис, СБП и цифровой рубль.
5: Я думаю, возможно, еще недостаточно деталей, так как это новая информация, и со временем станет чуть более прозрачно все и понятно, и мы сможем уже что-то говорить, что-то думать по этому поводу.
4: Да. Да, значит, главное преимущество сохранения кэшбэка сохраняется, удобство для бизнеса сохраняется, продавцам больше не нужно подключать и выставлять QR-таблички от 5 разных банков. Честная конкуренция. Небольшие региональные банки получают равный доступ к клиентам на кассах наряду с финансовыми гигантами. И еще код, вот этот универсальный, используют защищенные государственные криптографические протоколы НСПК и Банк России.
5: Вот. Вот также Центробанк говорит, что это следующий шаг в эволюции безналичных платежей и переводов.
4: Угу. Инвестировать в цифровой рубль можно, это не инвестиция. Инвестиция предполагает доход какой-то, а цифровой рубль не предполагает никакого дохода, это просто рубль. Это как инвестировать, например, в наличные. Вот можно, Александр, инвестировать в наличные? Ну, нет, конечно, но просто они у вас есть, и есть эти деньги. И все, так сказать, от инфляции, от курсов там зависит, что происходит с этой национальной валютой. Вот точно так же с этим самым цифровым рублем. На него проценты за вклад не начисляются. Нет, не начисляются. Так что это не про инвестиции.
5: Смотри, нашла ответ сотрудника Центробанка. Для граждан все операции будут бесплатными для компаний по минимальным тарифам. Отдельные перспективы открывают смарт-контракты в цифровых рублях. Mm. Государство сможет настроить автоматический контроль за целевым расходованием бюджетных средств на конкретный проект. И вот. При этом вокруг цифрового рубля много слухов о том, что он нужен для контроля над платежами людей. Mm-hmm. Это не так. Все счета цифрового рубля и операции с ними защищены банковской тайной. Точно так же, как да. И обычный безнал.
4: Да. Значит, вот когда нам говорят вот так вот, то наше тревожное шизофреническое в определенном смысле сознание, конечно, задумывается о том, что это ровно так, раз нас убеждают, что это не так.
5: Ну и вот все-таки смотри, к тому же большой плюс цифрового рубля в том, что он будет дополнением, а не заменой.
4: Да, да, и добровольным, да. Выбор будет добровольным. Вот это
5: то
4: ключевое.
5: То есть ты сможешь оставить для себе свои вот эти
4: карточки. Все, что хочешь, да. Карточки, да. Наличные, и будет еще, пусть у тебя будет цифровой рубль, если они у вас
5: ну,
4: есть.
5: Ну да, то есть это такое дополнение, которым, судя по всему, будет пользоваться тот, кому это действительно удобно.
4: Да, все, остаемся, как говорится, в большой теме с многоточием, и переходим к еще одной любопытной теме. Вам почитали, сколько детей смотрит российский контент. 78% наших с вами детей в возрасте от 7 до 10 лет смотрят российский контент. Среди детей с 7-10 лет растет потребление западного контента. Растет. Что значит растет? 55%. А четверть наших с вами родителей готовы оплатить подписку или разово купить контент по просьбе ребенка. Это, конечно, про бизнес и про деньги. О том, что такое качественный детский контент, мы попытаемся разобраться вместе с российским кинорежиссером Сергеем Каратаевым. С нами на прямой связи. Сергей Анатольевич, салют, здравствуйте.
8: Да, добрый день. Сергей Олегович.
4: Олегович, а у меня написано Анатольевич. Простите, ради бога, да, я прямо сейчас исправлю. Да. Мне же, так сказать, как написали, я так и этот. Сергей Олегович, ну давайте, да, разбираться в том, что такое качественный и некачественный контент. Можно ли его делить на национальные признаки? Вот есть отечественный контент, а есть там иностранный контент. И мы ставим между ними, что это не равно. Нет, это изначально как бы не равно. Справедливо ли это?
8: Вы знаете, мне кажется, что это очень такой сложный вопрос. Почему? Потому что, наверное, есть хорошее и плохое кино. Я вообще слово «контент» не очень люблю. Мне кажется, мы говорим о кино. Вот оно бывает либо хорошее, либо плохое. И вот я помню свое детство, свою юность. Мы росли на героях, на настоящих мужчинах, которые были для нас примером киногероя, я имею в виду, да? На которых мы смотрели и думали, как же здорово вырасти, быть похожим на него, или как бы здорово, если бы у меня был такой старший брат. Эти люди нас воспитывали.
4: А давайте их перечислим. Это же, конечно же, Ван Дамм, Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне.
8: Ну, Ашук Шин.
4: Значит, в детстве вы всерьез рассматривали Ашук Шина как...
8: Вы знаете, я рос и на советских фильмах в том числе.

0: Они, ну, должны вот, собственно, этому следовать. И авторы, которые создают таких героев, этому следуют.
1: Вы радуетесь тому разнообразию, которое нынешняя российская киноиндустрия представляет в сегменте детского кино? Вот сейчас очень много снимается хорошего детского кино. Ну, разного, давайте скажем, там, не обязательно хорошего, но разного. И его просто по-настоящему много.
0: Но любое разнообразие ведет к конкуренции. Любая конкуренция ведет к улучшению качества, потому что надо бороться за то, чтобы именно твой фильм посмотрели зрители, а не, ну, там, не фильм какого-нибудь другого режиссера, например. Поэтому я всегда за разнообразие. Но еще раз, если мы все, люди, которые кино создают, будем ставить себе такие, знаете, это не рамки, это требования к себе, что мы должны создавать таких героев, что мы должны создавать такое кино, которое бы не только развлекало, но еще и вдохновляло, ну, и образовывало, наверное, да. Мне кажется, что это очень важно.
1: А вот то, на что обращает внимание в ВЦИОМе, что растет потребление западного, ну, давайте назовем кино, там, мультфильмов и так далее. С вашей точки зрения, о чем-то говорит? Ну, это про конкуренцию или про что это?
0: Ну, это и про конкуренцию в том числе. То есть, если растет потребление западного, значит, нам надо поднажать. Я думаю, так.
1: Тут специалисты говорят, что страна-производитель становится осознанным критерием выбора только к подростковому возрасту. Но когда вот выбирает именно страну-производителя, когда западный контент воспринимается как эталон графики, азиатский как источник глубоких эмоций, а российский ценится за реализм. Согласны вы с такой градацией?
0: Нет, не согласен, потому что мне кажется, что наше кино во многом глубже, чувственнее, эмоциональнее, особенно если мы сравниваем с современным Голливудом в том числе, потому что как будто бы планка чуть-чуть снизилась. А наша планка, мы растем. Мы растем, и люди, с которыми я работаю, и режиссеры, которых я знаю, все стараются, и поверьте, ну, вот эта конкуренция, она нас подстегивает.
2: Я, кстати, поддержу Сергея Олеговича, потому что я очень сильно люблю наши сказки для детей. Я их сама смотрю.
1: Советские.
2: Ну, и советские в том числе,
0: И
2: но и вот и
0: российские.
2: сейчас современные российские сказки, которые снимают для детей, очень качественное кино, очень интересные сюжеты, красивые актеры подбираются. Мне правда нравится смотреть, и с удовольствием хожу и выбираю нашу продукцию вместо зарубежной, потому что
1: А
2: зарубежная
1: зарубеж-то
2: продукция.
1: ты смотришь?
2: Смотрю, нет, я люблю, конечно, зарубежные фильмы обязательно, но дело в том, что в последнее время портится их сюжетная линия. То есть они даже в детское кино добавляют детали, которые я бы не хотела смотреть со своим ребенком. То есть, когда я смотрю какой-то зарубежный фильм, мне приходится рассказывать, что такое, например, запрещенное в России ЛГБТ-сообщество. Да?
1: Ну,
2: То есть,
1: например, ты
2: ну,
1: про какой фильм? Вот интересно, ты
2: а можно
1: детский
2: называть, я не.
1: пошла смотреть, да, где
2: Ну,
1: был?
2: популярный сериал ОСД «Очень странные дела».
1: Так.
2: Главного персонажа сделали мальчик, он такой хороший,
1: Да.
2: он рос на наших глазах, можно
1: Да.
2: сказать, 5 сезонов, и в последних сезонах главного героя сделали человеком
1: Да.
2: нетрадиционной ориентации. Но
1: В
2: это ужасно.
1: последнем сезоне, в предпоследней серии об этом сказал. Да, до этого ты смотрел 6 сезонов.
2: 5 сезонов.
1: 5, да, 5. Ну, хорошо, да. Ну, пожалуйста, да. У нас, правда, не хватает времени. Надо это. Как, в общем, за 10 секунд умудрить Сергея Олеговича ответить на вот эту тезис в лесо?
0: Ну, я считаю, что нужно снимать глубокое, вдохновляющее, я повторюсь, кино, которое бы каждого из нас по выходу из кинотеатра заставляло задуматься и детей
1: Сергей
0: становиться.
1: Каратаев, российский кинорежиссер, был у нас в студии.
3: Ревизия сил Пентагона в Европе. Контекст. Американский контингент в Старом Свете ждет большая перетряска. Министр войны Пит Хексет пообещал провести проверку военных баз США. По его словам, это делается для того, чтобы возможности американцев в регионе соответствовали потребностям их страны. А НАТО превратилась в жесткий военный альянс с реальным потенциалом. Хексет добавил, некоторые члены альянса на этом пути

могут провалиться, и подтвердил давнюю установку Дональда Трампа: европейцы должны больше тратить на свою безопасность. За этими несколько размытыми словами главы Пентагона стоят вполне конкретные действия. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. Он выразил робкую надежду, что в случае военной необходимости американцы не бросят европейцев. Ранее Дональд Трамп, недовольный отсутствием европейской помощи во время операции против Ирана, озвучил планы по сокращению контингента США. Значительная его часть расквартирована в Германии. Американский лидер пригрозил выводом минимум 5000 военнослужащих, заморозки поставок ракет SM-6 и гиперзвуковых комплексов Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации о биолабораториях на территории Украины. Публикация документов нацразведкой Соединенных Штатов подтверждает, что все обвинения в адрес Москвы о распространении дезинформации были ложными. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил генерал-лейтенант Алексей Артищев. Бывшая глава нацразведки США Тулси Габбард ранее заявила, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 лабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Российская группировка «Запад» за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированием 10 украинских бригад. Противник потерял более 1490 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, потери противника составили 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. ВСУ целенаправленно ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, никакой случайности здесь нет. Удары дронов по цеху и транспорту, который доставляет сотрудников на атомную станцию, носят системный характер. Ранее сообщалось, что транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов, пострадавших нет. Глава российского МИДа Сергей Лавров проводит в пятницу переговоры с коллегой из Мадагаскара Алис Ндяй, которая находится в Москве с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных двусторонних отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов на различных направлениях, наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, гуманитарной и иных областях. Как ожидается, министры обменяются мнениями по представлению взаимные интересы вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках. Армия обороны Израиля в ночь на пятницу атаковала более 80 целей движения Хезболла в Ливане в рамках ответных мер на нарушение режима прекращения огня со стороны шиитского сопротивления. Об этом сообщила пресс-служба Цахал. Кроме того, некоторое время назад израильские силы нанесли удары по двум командным центрам Хезболла в долине Бека, внутри которых в момент атаки действовали члены организации. Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: 13.33, пятница. Мы продолжаем прямой эфир. К нам пришла Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь и, как мы выяснили, на судьбу человека. Ева, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: О чем мы сегодня будем говорить?
8: Сегодня мы с вами будем читать сигналы за столом переговоров.
7: Так.
8: В связи с тем, что в нашей жизни происходят разные ситуации.
7: Например?
8: Ну, политически разные ситуации. Угу. Я решила, что нашим слушателям необходимо больше знать о том, как считывать о происходящем, видя картинку на экране их монитора.
7: Как... То есть не за столом переговоров, а с помощью как бы вот этих средств
8: сигналов,
7: коммуникации.
8: Да.
7: Но я имею в виду, что через экран.
8: Ну, там, но они, зумы же видят какие-то трансляции, в частности. Да? И то, что происходит за этим самым столом, уже о многом говорит. Даже без слов.
7: Я просто подумал, что сначала, когда вы сказали, как считать сигналы за столом переговоров, это в смысле, когда вы пришли на встречу, сидят визави, там, не знаю, контрагенты,
8: партнеры.
7: И
8: это
7: партнеры,
8: в частности.
7: А вы начали говорить
8: про экран.
7: Вместе,
8: все вместе.
7: Хорошо,
8: да.
7: Давайте все вместе.
8: Как человек, который изучал протокол в дипломатической академии, я считаю, что я имею право об этом сказать.
7: Так, хорошо, что вы прочли, да, протокол? Или что вы сказали?
8: Я изучала, конечно, в дипломатической академии, поэтому... Я имею право рассказать о том, что это за сигналы. Итак, начнем мы с вами с сигнала, который вы видите, но не заостряете на это внимание. Uh-huh. А именно это цветы за столом переговоров. Их количество, цвет, наличие или отсутствие — это уже сигнал.
7: Uh-huh.
8: Разберем с вами, например, красный цвет. Это сложный цвет, и его крайне редко используют в монобукетах за столом переговоров, потому что подтекст этого цвета говорит о неком романтическом сигнале, поэтому его стараются не использовать. Белый цвет — это тоже сложный цвет, потому что, с одной стороны, он нам говорит о мире, о чистоте, о гармонии. А с другой стороны, мы на прошлых эфирах уже обсуждали, что в некоторых странах, в частности в Китае, он ассоциируется с трауром, этот цвет. Поэтому этот цвет также разбавляют другими цветами. Я, изучая этот аспект дипломатии, решила вам привести интересные примеры.
7: Да, но сейчас мы говорим не про бизнес-переговоры, а именно
8: да, конечно, про дипломатические, да.
7: Но надо подчеркнуть просто.
8: Конечно, вы правы, Алексей, да. И сейчас будут очень интересные примеры.
7: Давайте.
8: Например, переговоры в Женеве. Угу. Это февраль 2026 года.
7: Угу.
8: Трехсторонняя встреча Россия, США, Украина.
7: Угу.
8: Помимо букетов за столом переговоров, стояли также большие букеты на полу.
7: В вазах?
8: В небольших, кстати, вазах. Для чего это? Что это означает? Цветы — это инструмент. Это инструмент, который смягчает достаточно жесткую атмосферу.
7: Uh-huh.
8: И чем больше цветов в этот момент, тем мы... понимаем сильнее, что атмосфера накаляется. И цветы, они психологически действуют на человека, они его расслабляют.
7: Успокаивают.
8: Конечно. Угу. В саду нам ведь хорошо. Ну, чаще всего, да. Приятно.
7: Угу.
8: И цветы действуют так же. И второй пример. Это переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.
7: Угу.
8: В мае 2024 года. И там мы с вами, если обратим внимание, за этим самым столом переговоров стояли цветы антуриумы. Антуриумы в Китае означают, я вам даже сейчас точно скажу,
7: Как они выглядят, антуриумы?
8: Подожди, доброжелательную атмосферу. Вот, они создают антуриум, доброжелательную атмосферу, по мнению Китая. А также, что самое важное... Для жителей Китая антуриумы приносят прибыль, что тоже важно в дипломатии.
7: Ну я знаю такие, да, красивые цветочки.
8: Да. И, кстати, часто эти цветы называют мужскими цветами.
7: Ну да, потому что у них вот эта часть, так сказать, торчит наружу, да, как будто бы, да.
8: Да, и порой их дарят мужчинам.
7: Ну, красивые. Есть белые, розовые и красные.
9: Да, кстати, его еще незамужним женщинам рекомендуют покупать. Как-то он еще называется, не только Анториум. Потом найду название. Женщинам незамужним рекомендуют его покупать для того, чтобы...
7: Привлечь мужчину,
9: привлечь,
7: как будто бы,
9: да, жениха.
8: И также они приносят прибыль.
7: Кому что, видите,
9: кому
7: так сказать,
9: что, да.
7: Кому
9: ну, наверное,
7: мужики, кому
9: зависит,
7: прибыль, да. У них еще есть плоды, оказывается. Ну ладно, так, хорошо, да.
9: Спатифилум он еще называется, я вспомнила.
8: Спатифилум? Анториум более элегантно звучит.
7: Ну почему спатифил? Разницы нет, мне кажется, это разные все-таки спатифил.
8: Спатифил. А знаете, что здесь самое важное?
7: Спатифилум. Спатифилум. Так, что самое
8: Если
7: важное?
8: Если на столе нет цветов, это тоже сигнал. Значит, встреча носит сугубо деловой характер. Никто не намерен ничего смягчать. А люди общаются исключительно по деловому вопросу. Не более того.
7: Но еще, наверное, там все-таки, так сказать, вот нельзя, может быть, так категорично, потому что разные обстоятельства бывают. Бывает, там вот быстро какие-то переговоры организовываются. Нет времени найти флориста для того, чтобы украсить зал переговоров.
8: Алексей.
7: Значит, ну, например, минские договоренности, вот когда заключались в Белоруссии, в Минске, там ничего не было. И первый, и второй раз. А бывают же еще всякие закрытые мероприятия, которые нам не показывают.
8: Конечно.
7: Да, вот там тоже непонятно, есть цветы или нет. В этом смысле просто я согласен, что, конечно, для картинки, если нам что-то показывают для трансляции, для смягчения, для создания определенного образа там, и передачи, так сказать, да, вот этой атмосферы, посылы, что, так сказать, они хотят. Да, цветы, конечно, будут иметь
8: значение.
7: И
8: букет, например, на трехсторонних переговорах, который был... Букет был один и тот же, только его размер отличался. И цветы были оттенков флагов непосредственно стран. Это тоже важно учитывать, что цветы не просто так именно такого цвета представлены на этих переговорах.
9: А я вот еще читаю, важно, чтобы растения были гипоаллергенные, без
7: вот
9: резких
7: глазаров. Вот это тоже,
8: конечно.
7: Кстати, тоже, да.
9: Да, и на первом месте стоит как раз спатифилум. Я вот нашла топ-5 растений для переговорной зоны, и спатифилум «Женское счастье» называется. На первом месте стоит.
8: Лилии нет наверняка в этом списке.
9: Лилии нет, здесь спатифилум, долларовое дерево, замиокулькас, не знаю, как правильно, простите, тёщин язык. Белая орхидея и бонсай.
8: Это вы про растения непосредственно говорите, да?
9: Ну, цветы и растения. Спатифилум
8: да,
9: это цветок, получается, такой.
8: Это вот отдельный, очень интересный диалог о том, что в переговорной важно...
7: А еще, знаешь, тут тоже ведь важно... А вот я представил, я открыл просто эту фотографию трехсторонней встречи.
8: Да.
7: Действительно, значит, а я цветы, и действительно там можно найти их в П-образном,
8: да.
7: Значит, стол П-образно стоит. Три делегации, соответственно, по три стороны. В центре, между как бы этими столами, да, стоят три больших букета. Три
8: на
7: больших
8: полу.
7: Букета, действительно, там есть и красный, и белый, и желтый, и синий. Значит, чтобы, так сказать, всех... Я просто подумал, а если бы не было этого, это было бы, конечно, так сказать, ну, просто некрасиво, некрасивая картинка. В смысле, было бы пусто без них. Не на столе, там, так сказать, даже... Нет, вода там у них стоит. И таблички эти, ну, действительно, как-то украшает, как-то не... Ну, да, хорошо, так.
8: Важно помнить, что отсутствие элемента иногда говорит больше, чем его присутствие.
7: Вы про какой-то конкретный элемент или в принципе?
8: В частности, про цветы.
7: Хорошо. Так.
8: А теперь форма стола. Это еще один уровень протокола, который вы видите. Также смотря трансляцию на экране монитора, или вы приходите на переговоры, и вас приглашают сесть за определенный стол. Какой этот стол? Какой он форма? Это тоже о многом скажет. И необходимо...
7: У Достоевского был круглый стол овальной формы.
8: Да,
7: так.
8: Я сейчас расскажу про это.
7: Да-да.
8: И также необходимо помнить, если вы к себе приглашаете на переговоры человека, группу лиц, нужно учитывать, за какой стол вы их посадите.
7: И за какой стул?
8: Кстати, это очень важно.
7: Гораздо, гораздо важнее, кто как сидит.
8: Не
7: кто...
8: могу сказать, что точно, гораздо, конечно.
7: Кто, кто где сидит за столом.
8: Рассадка.
7: Как... Рассадка,
8: да.
7: Справа, слева, подальше, поближе.
8: Алексей, все будет. Давайте. Все будет. Итак, Начинаем с круглого стола.
7: Давайте.
8: Круглый стол – это символ, конечно, равноправия.
7: Да.
8: Да, потому что когда стороны садятся за круглый стол, это показывает, что мы все равны.
7: Да.
8: Никто не главный.
7: Нет, есть, конечно же, за круглым столом есть первый среди равных. Это повелось еще с...
8: Это за овальным столом.
7: Нет, за круглым столом, как и было, например, у короля Артура. Как мы помним, значит, рыцари сидели за круглым столом, все были равны, но всегда есть первый среди равных.
8: Так. Вы знаете, где сидит этот человек?
7: Где?
8: Это то место, с которого ты видишь вход.
7: Вот видите, да.
8: Главный за столом тот, кто контролирует вход. Окей.
7: Вот, да.
8: Рассказала вам и такую фишку. Про круглый нам особо нечего говорить, потому что его, кстати, часто используют на встречах ООН или БРИКС, чтобы также подчеркнуть...
7: Равноправие.
8: Все верно, да. Далее это прямоугольный стол. Это уже иерархия. За столом есть четко обозначенное главное место, и также есть места, которые... не прилегают, помогите мне с этим словом, при главному как-то приобщаются. Угу. Вот. Алексей, вы знаете так много слов.
7: Я просто хочу сказать, что вы хотите сказать?
8: У нас есть с вами главное место за столом прямоугольное.
7: По главе стола.
8: Конечно, а есть по бокам.
7: Ну да. Ну, давайте назовем боковые места. Хорошо, да, боковушечки, как в вагоне плацкарте. Так.
8: Ясно, куда направлено внимание за этим столом. Угу. Конечно, те, кто сидят.
7: На главу, да.
8: Конечно, да. И часто тоже прямоугольный стол используют для переговоров двухсторонних.
7: Был знаменитый скандал, помните?
8: Напомните, пожалуйста.
7: С Борисом Николаевичем Ельциным во время Чеченской войны приехала делегация из Чечни. Я не помню, кто там. Значит, они спорили. Ельцин хотел сидеть во главе стола, а делегацию из Чечни посадить вот тут вот сбоку от себя. И те, конечно, были не согласны. И сказал, я не буду подписывать документы, а речь шла о подписании договора о там, завершении боевых действий. Он сказал, я не буду садиться сбоку. Мы будем сидеть только друг напротив друга. И Борис Николаевич долго упирался. Долго, это прям было, есть видео, я не знаю, там минут 15, наверное, или 20 вот этих пререканий по поводу того, кто где будет сидеть. И в итоге, так сказать, Ельцин сел напротив, ну, как бы вот по этим, по боковушкам, как бы по продольным частям этого стола.
8: И про рассадку, если мы с вами обратим внимание, когда люди сидят напротив друг друга, и когда они сидят рядом друг с другом, это также по-разному считывается. Напротив друг друга – это дистанция, формальность. Если они сидят рядом друг с другом, это более... дружеские направленные взаимоотношения. Угу. Далее у нас с вами есть овальный стол. Это некий...
7: Яндарбиев, простите, пожалуйста, 27 мая 96 года, да, с Зелимханом Яндарбиевым. Да, принципиальный спор. С краю
8: я вам еще про один принципиальный расскажу.
7: Да.
8: Но сначала овальный стол.
7: Давайте.
8: Овальный стол – это уже компромисс, так как он сохраняет некое равенство круглого стола.
7: Угу.
8: И при этом он помогает выделить четко главное место.
7: Угу.
8: Если... в круглом мы еще можем подумать, а в овальном уже нет. Также у нас есть П-образный стол. Это для многосторонних встреч. И часто...
7: свадеб, похорон, поминок, да, используется.
8: Не только.
7: Обычно, так сказать, в народе я имею в виду, да. Я попытался острить, простите, ради бога, мне это, так сказать, неловко.
8: Порой, когда мы с вами берем какие-то политические крупные мероприятия, то так называемую сцену в центре отдают медиатору или принимающей стороне.
7: Угу.
8: Он контролирует весь этот процесс. И далее у нас идет стол Т-образный.
7: Угу.
8: Это символ жесткой иерархии.
7: Угу.
8: Когда есть один центр, остальные слушают максимально его, ему подчиняются.
7: Часто совещание, собрание с президентом проходит за Т-образным столом. Во главе сидит президент, там по левую и правую сторону тоже от него. А тут, так сказать, вот министр. Там и прочие руководители.
8: Иерархия выстроена.
7: Да. Угу.
8: Вывод у нас есть один. Форма стола – это сигнал, который видят стороны еще до начала диалога. Вы заходите в комнату, уже понимаете примерно настрой. И яркий пример, ярчайший – это парижские переговоры по Вьетнаму. Потому что Вы сейчас все загуглите. Давайте.
7: Нет, какой год это? Вы нет,
8: это был 70-й. Ну, 73-й.
7: Угу.
8: Несколько месяцев делегации спорили не о мире, а о форме стола.
7: Угу.
8: По разным новостным сводкам, кто-то пишет, это 3 месяца, кто-то 5, кто-то 8. Очень много информации об этом именно в зарубежных источниках. Они описывали достаточно серьезно этот момент, так как затягивалось принятие решений. В чем был... В чем? Почему это затягивалось-то, да? США и Южный Вьетнам, они настаивали на прямоугольном или овальном столе. Это должно было символизировать, что сторон всего две.
7: Угу.
8: Что было принципиально для них важно. А Северный Вьетнам и Национальный фронт освобождения Вьетнама требовали квадратный стол, чтобы подчеркнуть, что четыре равные стороны. И вот здесь они спорили месяцы. Потому что никто не соглашался, так как одни утверждали, что их все-таки четыре равноправные стороны, а другие нет.
7: Угу.
8: Компромиссом стала установка круглого стола и двух маленьких прямоугольных по бокам.
7: Я вот смотрю, там, поскольку переговоры шли долго, на 4,5 года, и там огромное количество раундов было. Есть даже фотографии, где вообще нет стола, Ева. Вообще нет стола, они все сидят на стульчиках вокруг.
8: Поэтому это яркий пример, они не могли очень долго договориться.
7: Да.
8: Потому что, когда мы с вами говорим про стол... А нет, я вам это скажу после второго яркого примера.
7: Давайте второй яркий пример.
8: И он относится к Потсдамской конференции 1945 года.
7: Прекрасно.
8: Сталин, Черчилль, Трумэн встретились за одним столом, и круглая форма была выбрана не случайно, так как она подчеркивала равноправие лидеров держав. Что здесь самое интересное для нас? Сталин распорядился, чтобы стол для Большой Тройки был изготовлен в кратчайшие сроки, и его изготовили на московской фабрике «Люкс».
7: Угу.
8: И, конечно, доставили в Потсдамский замок. Этот жест показал, что советская сторона относится к встрече максимально серьезно. И круглый стол, он стал визуальным воплощением нового миропорядка, где три державы — это равные партнеры.
7: Угу.
8: Эти два случая нам с вами...
7: А еще был один яркий пример, который был совсем недавно в нашей памяти.
8: Пожалуйста, напомните.
7: Встреча Путина и Макрона за огромным столом, который, я не знаю, 15 метров. И когда стороны... Представляете, огромный стол.
8: Понимаю.
7: Прямоугольный, где стороны сидят друг от друга.
8: Ширина...
7: На огромном расстоянии просто.
8: Ширина стола нам также говорит о...
7: Не-не, там дело не про ширину, а просто он вот длинный стол. И это было, так сказать, потом в одном из романов, да, автор Проханов написал, что этот стол был изготовлен на Уралвагонзаводе. Ну, тоже такая ирония, как бы, но к тому, что это да. Это, на это тоже обратили внимание, все СМИ писали про этот стол, за которым Владимир Путин встречал.
8: Чем дальше расстояние от лидеров, тем сильнее нам это указывает
7: на... Тем дальше расстояние от лидеров, да. Да.
9: А посередине цветы стоят.
7: Да.
9: Светло-розовые какие-то, может, белые.
8: Ну, наверняка не только белые, что-то обычно там добавляют.
9: Ну, вот здесь просто букетик из...
7: Это Макрона с Путиным, да?
9: Да, Макрон с Путиным.
8: Небольшой букет в сравнении.
9: Очень такой маленький, да. Невысокий совсем, там несколько розочек, мне кажется, таких светленьких, кругленьких.
8: Кстати, это тоже важный момент, который стоит учитывать нашим слушателям, когда они сами проводят переговоры со своими потенциальными партнерами или действующими. Цветы на столе должны быть невысокие.
7: Я, честно говоря, не помню деловые переговоры. Ну, может быть, я не был там на таком уровне, но у меня все-таки было там опыт, и не маленький вот этих вот переговоров. Ну, там, я в рекламную агентство, когда работал, приезжал, например, к клиентам. Но не было ни разу в жизни.
8: У меня
7: не
8: есть такой опыт. Я знаю людей, у которых в переговорных стоят и растения, и цветы
7: растения,
8: на столах,
7: да,
8: тоже
7: а
8: стоят.
7: На столах как
8: и
7: будто
8: цветы
7: бы...
8: тоже.
7: Да.
8: Да.
9: Может, это зависит от уровня организации?
7: Ну, я был в нефтяных компаниях. Вот, ну, может быть, еще от времени. Может, сейчас какая-то мода пошла, чтобы флориста иметь в своем штате. Это же отдельная единица. Это кто будет секретарше доверить эти цветы, там покупать, формировать эти букеты? Конечно, нет. То есть это должен быть какой-то отдельный человек, который точно знает, который послушал эфир с Евой Сорокиной, значит, о том, что это что-то должно
9: значить. А если цветы не настоящие стоят?
7: Да, или две гвоздички, понимаешь, ты, ну,
9: положишь. Ну, тут уж все понятно, тогда сразу. Да.
8: Потому что флорист, он, конечно, знает, как сочетать эти цвета сильно лучше, чем мы с вами.
7: Да. И что они должны означать, да. Значит, да.
8: И цвета, чтобы соединить все эти цвета в гармоничную композицию. Так вот.
7: Есть реплика Ельцина, не так сели. Есть, была такая, когда он тоже обратил внимание, что министры сели не в том порядке, не в обычном. А это же ведь тоже, это иерархия, ну, типа, кто ближе к телу там и прочее-прочее, да. И он поменял тогда, тоже настоял, чтобы переселить министра.
8: Подведем итог про форму стола.
7: Давайте.
8: Форма стола – это всегда споры о статусе и признании.
7: Да.
8: То есть форма стола является первым заявлением еще до начала диалога. А теперь рассадка. Та самая.
7: Успеем, за 30 секунд вы расскажете. Давайте нас еще раз перенесем.
8: Быстро. Кто в центре, тот главный.
7: Понятно.
8: Справа его помощник. Слева другие члены делегации. Либо, если есть переводчик, он слева, а потом уже другие члены делегации идут.
7: Ну, тут это вы, так сказать, быстро, а там есть всякие тонкости, нюансы.
8: За 30 секунд.
7: Есть всякие руководители, которые любят заниматься вот этой вот рассадкой, и они, так сказать, специально рассаживают там раз, два, три, вот на третье место, и оттуда должен вот такую реплику подать, ты, значит, должен быть вот и слева, там в конце ты должен быть как бы антагонистом.
8: Помните,
7: в общем,
8: одно,
7: вот,
8: рассадка,
7: да,
8: рассадка – это карта иерархии.
7: Да, все, спасибо большое. Говорим Еве Сорокиной, исследователю темы образа и его влияния на жизнь и судьбу человека. Спасибо.
8: Спасибо большое.

0: Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь четырех боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 14 часов, в Саратове 15, Новосибирске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС. Минобороны получила новые подтверждения того, что на Украине разрабатывают биологическое оружие. Банк России снизил ключевую ставку 9-й раз подряд. Подробности далее. МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук. По его словам, восстановить здание можно быстро, главное – обеспечить безопасность. Отмечается, что удар был целенаправленным. Транспортный цех находится в промышленной зоне города-спутника атомной станции Энергодара. Безопасность эксплуатации АЭС на фоне атаки обеспечена, добавила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она назвала недопустимыми любые действия, которые создают риски для работы ядерного объекта. Минобороны получила новые подтверждения того, что на Украине разрабатывают биологическое оружие. Заявление о формировании Демократической партии США законодательной базы для финансирования военно-биологических исследований подтверждены в опубликованном пресс-релизе главы национальной разведки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Артищев.
2: В эту схему вовлечены научные организации и крупные фармацевтические компании. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций. Основными подрядчиками американского военного ведомства выступали компании Metabiota, Black & Veatch, CH2M Hill, на которые было возложено строительство биообъектов и поставка оборудования.
1: Артищев уточнил, что распределение денег также шло по системе грантов через украинские международные научно-технологические центры. Минобороны будут добиваться разъяснений на профильных международных площадках. 10 беспилотников уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, число дронов, сбитых на подлете к столице, достигло 35. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. На этом фоне аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Временные ограничения действуют также в Домодедово и Жуковском. Банк России по итогам заседания Совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку 9-й раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта до отметки 14,25% годовых. В заявлении регулятор сохранил сигнал по ключевой ставке и будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. В ЦБ отметили, что рост экономики продолжается умеренными темпами. После снижения в начале года рост цен в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось. В Ассоциации туроператоров России рассказали о новых правилах въезда во Вьетнам. Туристам с 22 июня необходимо обязательно заполнять электронную карту прибытия. Сделать это и получить QR-код для предъявления на погранконтроле можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания в стране. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Здравствуйте, друзья! Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, Геннадий Григорьевич, я вас приветствую.
4: Добрый день!
3: И поздравляю с наступающим, так сказать. Ну, недели позже, наверное, будет уже поздновато. 21 июня, день медицинского работника. То есть это все-все-все. И академики, и доктора, и фармацевты, провизоры. Наверное, ветеринары, кстати, тоже, да, ведь?
4: Нет, они сюда не попадают. Да, они, у них свой праздник есть, они тоже достойно обществом оцениваются. Действительно, есть такой день. Вот, у нас разные дни есть. Вот мы часто возвращаем день там того, диабета и так далее. Он обычно привязывается к какой-то символической дате в этой отрасли. В данном же случае это не так. Я помню, Борис Васильевич Петровский, это наш министр, ну, я с ним не работал, но уже когда он был в глубоком пенсионном возрасте, мы с ним лично контактировали, и вот он рассказывал, как возник этот день. Потому что, по-моему, с первых времени советской власти у нас был день Красной Армии Военно-Морского Флота. То есть вот, ну, с этого начиналось все. А вот таких гражданских праздников не было никаких. И он говорит, что я обратился к председателю правительства, это уже были где-то 60-е годы, что ну как же, такая армия, это столько народу. В советское время там до 3,5 миллионов работало медиков в стране. Ну, это и врачи, и средние, и младший медицинский персонал, и все здесь праздновали, в том числе вспомогательные, там инженеры, энергетики, вот. И было принято решение третье воскресенье июня. То есть в данном случае вот оно 21-го, достаточно далеко, а так обычно оно ближе, ну, в зависимости от того, когда...
3: Когда первое воскресенье.
4: Да, когда первое воскресенье начинается. Поэтому я пользуюсь случаем и благодарю вас за поздравление и поздравляю всех своих коллег с этим большим, важным, очень нужным праздником. И я вижу, и мы с вами много говорим на эту тему, что мы видим большие изменения в здравоохранении и как с точки зрения внедрения новых подходов к лечению, появления новых технологий, возможностей диагностических, той работе, которая проводится по созданию, ну, прежде всего, современных научных центров и так далее, и так далее. Ну и, конечно, сами медицинские работники, потому что мы с вами видим, что они в центре внимания. И политического, и общественного, да? Ведь посмотрите, вот с этого сейчас началась приемная кампания, и вот для медицинских студентов, медицинских вузов, они выделены из общего. У нас есть теперь все те, кто поступит 1 сентября, сядут в аудиторию в медицинских вузах, это будут уже студенты, обучающиеся в другом правовом поле. Те, кто на бюджете, они будут отрабатывать.
3: Да, мы говорили об этом.
4: Да, как я. Те, кто на платных, так сказать, за свои деньги учатся. Ну, мы обсуждали с вами стоимость этого. А стоимость – это не только тот, кто на платном учится. Для государства стоимость, бюджетное место, его же тоже надо оплачивать. Мы с вами знаем, что сегодня медицинские работники – это люди, вернее, это медицинское образование самое дорогое, потому что оно высокотехнологичное. Учить на врача уже не получится с помощью стетоскопа, молоточка, которым постукивали по коленке.
3: И термометра, да.
4: Да, и термометра. Нужны высокодиагностические технологии, ну и требования возрастают. Вот, мы...
3: Да, и, кстати, учиться-то дольше, чем инженеру, условно.
4: Конечно, ну это всегда было.
3: Там философ.
4: Инженер всегда учился 5 лет, а мы учились 6.
3: А сейчас... Потом еще ординатура, то есть практически...
4: Сейчас уже ординатура, аспирантура, это еще 2-3 года добавляется. Ну и, как говорил великий наш терапевт, что медицина... Главная задача врача – учиться всю жизнь. Оно без этого никак и не будет. Вот, поэтому я поздравляю с праздником, поздравляю тех, кто уже давно работает, тех, кто ушел на заслуженный отдых, но и самое главное – будущих медицинских работников, которые сейчас сдают документы, а 1 сентября сядут в аудиториях и начнут осваивать эту великую, трудную, важную профессию, которую Сократ называл в числе трех. Это есть профессии от Бога, в том числе профессия врача. Так что с праздником.
3: С праздником. Основополагающее, я бы добавил еще в нашей жизни. Врачи, учителя и воины, вот я бы так сказал. Все, кстати, врачи иногда и воины тоже. Такое вот...
4: Как? Они иногда сейчас...
3: Просто не все, да, так
4: сказать. В воинских порядках там много врачей. Угу. И более того, не только врачи военные. Ведь много раненых еще учат лечиться и используются гражданские медицинские учреждения, госпиталя. У нас перепрофилированы они. Ну и потом, ведь военный врач, он оказал первую помощь, прооперировал. И не потому, что он циник, а потому что по его задачам он занимается тем бойцом раненым, который может и должен вернуться в строй. А те, которые уже не могут вернуться, ну там, условно говоря, потеря конечностей, хотя это уже задача гражданских. И вопросы реабилитации, и вопросы социализации этих ребят. Это огромная, благородная и очень важная задача. Вот, поэтому, конечно же, и пример мы с вами знаем очень хороший, когда уже сейчас медицинская сестра...
3: Герой России, да.
4: Герой России президент ей дал. Хотя, допустим, во время Великой Отечественной войны тоже были герои Советского Союза, но это были только те молодые девочки, санинструкторы, санитарные фельдшера, они все даже медицинскими работниками были. Их просто учили, как оказывать помощь, как останавливать кровотечение. То есть парамедики, говоря современным языком. И они шли в боевых порядках, и за вынос с поля боя 95 раненых, по-моему, или 96, присваивало звание Героя Советского Союза. Но это был адов труд. Вынести мужчину...
3: Здорового мужика, да.
4: Да, там... такой субтильной молодой девушке, это было трудно. Они погибали. Раз уж мы за это заговорили, я напомню, что вторые по интенсивности потерь, по уязвимости после пехоты были медики. Вот, это вот кажется, ну как же, они же там вроде...
3: В тылу, да, где-то.
4: В тылу где-то. Нет, они были на передовой и гибли где-то... Расклад такой, погибло порядка 80-90 тысяч вот этих санинструкторов, 5 тысяч врачей, но это уже, врачи на передовой не были, они были в полковых госпиталях.
3: Ну, там бомба попала.
4: Да, бомба попала. Так более того, несмотря на все международные законодательства, что нельзя машины с крестами обстреливать, там бомбить по ним, все это делалось. Это мы с вами видим и сейчас вот с этими бандитами, которые возглавляются киевской незаконной властью. Вот, поэтому, конечно же, и правильно, уместно вы напомнили, что мы поздравляем, но нашу, так сказать, боевую часть огромной российской медицинской армии. И желаем им, кроме всего прочего, еще и обойтись без ранений, без потерь, вот, и вернуться к своим семьям, к своей мирной и всегда напряженной работе.
3: К тому же, рядышком с вашим праздником, 22 июня, День памяти и скорби, когда мы будем вспоминать в том числе и о медицинских работниках, которые отдали свою жизнь за нашу свободу.
4: 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Такая песня,
3: да? Да, да, как же.
4: Есть такая. Так что в данном случае они очень рядом идут, эти два знаменательных дня.
3: Как вы всегда говорите, лучше предотвратить, чем лечить. Ну, то есть профилактика всегда на первом месте. Радостную новость сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что остановлен рост темпов. Вот я так и не понял, потому что журналисты интерпретировали остановлено, значит, да, вот, собственно, количество, то есть не растет количество младших школьников с ожирением, перестало расти. За счет того, что выделяет государство средства на бесплатное питание, и, стало быть, ребята питаются по правилам, они перехватывают какие-то вредные куски. Плюс к тому, дети стали есть меньше соли и сахара. Ну, то есть, видимо, вот эта газировка, там какие-то конфеты там и прочие сладости, да. Ну и сказала Анна Попова, что теперь переходим к другим возрастным группам. Вот здесь за счет вот именно питания удалось эту тенденцию предотвратить, либо все-таки была еще какая-то разъяснительная работа?
4: Ну, мы с вами...
3: Родители, может, что-то поняли.
4: Мы с вами... разными источниками пользуемся на одну и ту же тему.
3: Может быть.
4: Были дело в том, что это слова Мурашко были.
3: Да, ну, может, я что-то и перепутал. Нет, ну,
4: диагноз ожирения ставит Минздрав. Угу. И он эту статистику обнародовывает. Понимаете? Вот, действительно было заявление, что по результатам, итогам 25-го года, как раз сейчас они подводятся. Казалось бы, поздновато, но на самом деле нет. Потому что статистика собирается, статистика проверяется, статистика обобщается. И неважно кто, но это данные Госкомстата. Так вот, Минздрав в лице начальника департамента привел такую цифру, что за 25-й год темпы роста ожирения снизились с 4,2% до 1,4%. Вот. Это, конечно, хорошая новость, но не надо умиляться ей, потому что, к сожалению, не приводится, а что лежит в основе этого. То есть надо понимать, что сработало в данном случае. И, во-первых, не расслабляться, потому что мы уже с вами практически прожили половину 26-го года. А какая статистика будет по 26-му? Вот это тоже нужно иметь в виду. Ну, допустим, переоценивать роль организованного питания, вот то, о чем вы говорили, тоже не стоит. Можно сейчас все, что хочешь сказать, в надежде на то, что через год, когда мы вернемся к этому вопросу, все забудется. На самом деле, что такое школьное питание? А мы только на школьное питание можем влиять. Мы же не приходим домой и не говорим маме, ты ему вот макаронов больше положила, а ты их на меньше положи там, да? Мы влияем только на школьное питание. Но в самом максимальном случае питание школьников... Вернее так, суточный объем пищи суточного рациона, из бюджета суточного, он максимально 20-25%. А все остальное, завтрак, обед, ужин, это ребенок дома. И зачастую дома это не так, как в нашей классической литературе, когда люди садились за стол всей семьей, спокойно ели.
3: Первое, второе.
4: Да, обсуждали там что-то. Нет, такого уже ушло это. Мы напрочь растеряли культуру. Культуру питания. Я не говорю, которая складывается из двух основных. Это что мы едим и как мы едим. Поэтому переоценивать роль вот этого организованного питания, где мы там действительно можем повлиять и на структуру, и на... разнообразие питания. Мы тоже это с вами обсуждали, что мы... Вот сейчас дети поехали в лагеря, вот тут да. Вот он на 24 дня поехал, там он полностью, весь суточный бюджет в калориях, микроэлементах, во всех остальных составляющих он получает там.
3: Ну, тут... конфетку-то с печенькой тоже где-нибудь там родители дали с собой.
4: Дали, более того, мы всегда в детских лагерях боялись субботы и воскресенья, когда приезжали родители. Они приезжали, как будто дети находятся в концентрационном лагере, их ничем не кормят, привозили там. И мамы сидели, буквально запихивали в этого ребенка. А потом мы, понедельник, вторник, так сказать, разгребали эти, у кого-то там расстройство желудка от переедания, кто-то наелся того, что он не мог есть, и заболевали дети, это все было. Поэтому, конечно, эту работу нужно продолжать на векторе, как мы едим и что мы едим. Вот здесь, конечно, есть сегодня большие возможности, мы видим совсем другую линейку пищевых продуктов и пищевых товаров на полках, да, это не то, что помните мы в советское время, когда там, ну, я помню, даже когда булку давали в день по карточке мне в 60-е, ну, тогда был засуха, а вот чтобы там разнообразие было, рыба, мясо там, молочные продукты, все это было в дефиците, и тем не менее мы тогда росли, и ожирением не страдали.
3: Бегали больше по улице.
4: И это, вот это правильно. Вот вторая составляющая, которая не касается, собственно, приема.

0: возможно, вообще ничего не делать и не варить, не парить и не жарить. Вот здесь прежде всего Минздрав, конечно, должен очень занять активную позицию. Потому что, да, слава богу, эта цифра внушает доверие, но мы не видим тех инструментов, которые продолжают работать и которые обеспечат нам, во-первых, устойчивость снижения и недопущение вообще такого понятия, как ожирение детей. Вот это вот мы должны с вами помнить. Но поздравить Минздрав, потому что я его данными пользуюсь.
1: Нет, но руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новостям тоже то же самое сказал примерно. Так получилось, да. Это не то, что я неизвестно
0: откуда взял.
1: Слава богу,
0: что два ведомства вдруг заговорили хотя бы на одну тему. Я не говорю, что они должны друг друга дополнять. А вот если бы они дополняли друг друга, Минздрав говорит медицинскую составляющую, а вот эти, то, что я говорил, и структура питания, все это уже профилактика. И вот здесь должна быть единая политика, взаимодополняющая. Сюда должны мы еще и включать с вами и сельское хозяйство, которое нам готовит сырье пищевое, да? И, конечно, прежде всего наши, вот у нас бизнес. Самая большая сеть – это «Вкусные точки», это «Макдональдс».
1: Бывший, да.
0: Но бывший, он стал бывшим по названию.
1: По названию, да, по сути то же самое.
0: По своему сутевой части он не стал бывшим, хотя я возлагал надежды. И предприниматель, который это выкупил, он наш россиянин. И я с уважением к нему отношусь по той простой причине, что он занимается не продажей нефти, да?
1: А производит хотя бы.
0: А взял на себя суперсовременное, высокотехнологичную систему, а это более 400 предприятий общественного питания. Это целое министерство. Он взял на себя, но вот почему-то структуру не отказывается от нее. Вот это, конечно, и здесь, конечно, вот влияние вот наших те, кто заявлял на эту тему, очень важно. Они должны это предлагать, вместе работать. Да, бизнес скажет, да пошли вы вон. Мне выгодно, мне нужно кормить эту армию людей, которые, да?
1: Работает у меня.
0: Да, мне нужен доходность. Но всегда можно найти компромисс.
1: Ну, а как в «Вкусные точки» отказаться от какой-нибудь картошки фри? Ну, ее же хотят, она понятно, что она не полезная.
0: Во-первых, ее в структуре надо уменьшить. Во-вторых, технологии приготовления. Потому что что такое картошка фри? Это картошка, которая жарится во фритюре. Фритюр – это когда наливается масло, и в ней жарится. Когда еще не было Макдональдса, мы его даже...
1: Геннадий Григорьевич, остановимся. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук. Продолжим тему после новостей. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих

съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Освобождение Юрковки в ДНР открывает южной группировке российских войск возможности для развития успеха на славянском направлении, сообщили в Минобороны. Ведомстве пояснили, что населенный пункт находится в 10 километрах от двух крупнейших городов ДНР, Славянска и Краматорска. Отмечается, что Юрковку освободили подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии южной группировки войск. Министерство опубликовало видеоролик с кадрами боев за Юрковку и военнослужащими, развернувшими флаги России в освобожденном населенном пункте. ВСУ сегодня утром предприняли попытку сорвать пересменку персонала на Запорожской атомной электростанции, сообщил ее директор Юрий Черничук. По его словам, новая атака произошла после массированного удара по транспортному цеху станции. МАГАТЭ уже уведомили об этой атаке. В России с учетом трендов в экономике есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Это подчеркивается в комментарии Министерства экономического развития к решению Центробанка. Банк России сегодня по итогам заседания Совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку 9-й раз подряд, но только на 0,25 пункта, до отметки 14,25% годовых. Банк России сохранил умеренно мягкий сигнал по дальнейшим шагам, будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и от оценки внешних и внутренних рисков. Через Ормузский пролив накануне прошли 25 коммерческих судов. Это самый высокий показатель за последние два месяца, сообщает международная аналитическая компания. Движение разблокировано на фоне подписания меморандума о завершении конфликта между США и Ираном. Высший Совет национальной безопасности Исламской Республики дал указание быстро рассматривать проход судов через пролив, а также постепенно увеличивать трафик. Иранское управление по контролю за Персидским заливом разъяснило порядок прохода судов. Необходимо минимум за 48 часов до прибытия к акватории подать запрос, предоставив полную информацию. В течение 60 дней иранские власти не будут брать плату и сами покроют расходы на предоставление услуг, связанных с обеспечением безопасности, защитой окружающей среды и страхованием. Американская компания SpaceX запустила новую партию спутников для Национального разведывательного управления США. Эти аппараты используют усиленные средства защиты и шифрования для работы с секретными данными. По информации СМИ, США вложили в проект около 2 миллиардов долларов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
3: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, остановились на вкусном, но вредном. Вы говорили о, так сказать, фастфуде, одном из самых популярных. Почему-то мы застряли на картошке во фритюре.
4: Да, ну, потому что она действительно, как говорится, в какой-то мере она фокусирует все проблемы на себе. Так вот, я говорю, что вот нам нужна... Мы отконстатировали год, упал. Надо...
3: закрепить.
4: Надо аналитически проанализировать, за счет чего, и наметить задачи. Так вот, возвращаясь к нашему переизменившему фамилию, но не изменившего сути Макдональдсу, пока у нас нет морального права называть точкой...
3: Вкусная точка.
4: Вкусная точка не Макдональдс. Потому что сутевую часть она не поменяла. Так вот сейчас, что вот для того, чтобы, как говорится, и поскольку это такой большой и системный фактор использования Макдональдса как основного объекта, где мой человек принимает пищу, играющую значительную роль, те же организации могли бы собраться. Мы же закончили на чем? Что предприниматель скажет, я продаю то, что продается. Вы мне разрешили продавать картошку фри? Разрешили. Я же ее не нелегально делаю, да? А вы ее запрещаете? Нет. Вот надо собраться. У нас есть и институт питания, который, к сожалению, сейчас находится не в системе Минздрава, а он находится в системе Министерства образования и науки. Но неважно. Межведомственные проблемы преодолеть можно. И бизнесу предложить. А вот давайте вот с той же картошкой. Чем ее можно заменить? Просчитать экономику, да, что будет дешевле, что будет лучше. И я, например, предлагал когда-то, когда еще они были Макдональдсом, говорил, ребята, вы же в Китае, в Корее, в вашем линейке содержатся блюда, которые являются национальными, а у нас же нет. Да. Нет, это наша общая политика, вот они так вот. Ну, как они обычно с нами разговаривают. Это политика двойных стандартов. Вам мы будем навязывать то, что и стоять насмерть, а там мы прислушаемся, потому что там более авторитетные органы, они более серьезно или давят, или, наоборот, взаимодействуют, и от взаимной выгоды все придет. Поэтому я думаю, что вот это один из резервов наших. Хотя большая работа, конечно, состоит в том, что мы должны учить людей видеть и быть не пассивными потребителями, а сотоварищами в этом главном, важнейшем направлении, которое, от которого очень многое зависит, вот в той, ну, я сказал бы, очень серьезном вызове. Сейчас мы с проблемами не называем, мы говорим, это вызов. Ну, действительно, это вызов, с которым мы сами себе придумали, что у нас появилась проблема ожирения. А все остальное, что мы до этого говорили, тоже пойдет на пользу. Ну и следующая тема, я так понимаю, тоже будет в продолжении.
3: Да, совершенно верно. Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочка сказал, ну, вернее, так сказать, дал совет, как прожить до 120 лет. В известной мере такое, скажем так, фигура речи, да, ну, долго прожить, давайте так. Он сказал, что правильный образ жизни, регулярный контроль здоровья, грамотная профилактика, причем начинать все это нужно не там, когда ты уже на пенсию выйдешь, а в 30, 40, 50 лет и сохранять то, что есть, насколько я понимаю. Но ведь с другой стороны, ну, вот в 30 лет, чтобы человек прямо там вот... по часам спал, ел, там, я не знаю, ходил к врачу. Да, ну, это как-то вот...
4: Нет, понимаете, в чем дело? Я вам суть скажу. Мы на ученом совете в Сеченовском университете рассматривали проблему, она вызвала такую большую дискуссию, которая называется превентивная медицина. Превентивная, профилактическое слово. У нас она всегда была. Мы как только создали наркомат здравоохранения, первый нарком, соратник Ленина Семашко, врач сам по образованию, он сказал, что первый принцип – профилактика. Профилактика в самом широком. Прививка – это тоже профилактика. Внешняя среда – это тоже профилактика. Вода, качество воды, качество пищи, качество жизни, воздушная среда – все это профилактика. Сейчас... В данном случае, почему заговорили о 30-40-50 годах? Ну, это он говорил, Петр Витальевич, со своей, ну, будем говорить так, колокольни. Потому что вот это вот Центр превентивной медицины докладывал такой достаточно, ну, грамотный, но немножко не учитывавший и психологию, потому что он все-таки был среди академиков. А он так, безапелляционно все. Ну, молодость это свойственно, и хорошо. Просто это мы пытаемся, мы забыв о наших, о нашем главном принципе, что у нас всегда была медицина профилактическая, мы этим гордились. И вдруг мы учимся на Западе. На самом деле это, как говорится, много не будет. Если вот этот центр откроется, который будет на более высоком уровне диагностировать, ну, у нас же сейчас диагностика, если мы раньше температуру мерили и выставляли диагноз, сегодня мы формулу крови вплоть до генетики доходим, так? Кстати, здесь этим тоже будет заниматься. И вот эти слова 30, 40, 50, они как раз, они в какой-то мере копируют в том числе юго-восточную медицину, Южную Корею. Они больших успехов достигли. Та же Япония, у них одна из самых самая высокая средняя продолжительность предстоящей жизни и за счет образа жизни. Не потому, что там что-то такое, да? Вот. То он говорил со своей колокольни. На самом деле, то, что он говорил, в 30 лет уже сложившийся человек. Он уже накопил у себя много хронических заболеваний, да? Даже если он приобрел дурную привычку там условно курить, да, то он уже в 30 лет бабах, сегодня мне 39 лет, 11 месяцев, 29 дней, я покурю,
3: дальше не буду. С понедельника.
4: Да, с понедельника. Так не получится. Поэтому это все правильно. И сама идея, она, в общем-то, в себе ничего такого не содержит. Надо начинать даже не с ребенка, а со здоровья родителей этого ребенка. И вот то, что мы сейчас и гендерное здоровье, и гендерную диспансеризацию делаем, да, когда мы говорим, да, вы можете родить, вы не можете родить. Другим мы говорим, вы можете родить, но если ваша пара, то вы получите какие-то свои генетические заболевания. Так? Вот, и предлагать варианты, так, это ведь тоже очень важно, и, конечно же, следить на всех этапах жизни человека, вовремя делать прививки, выращивать ребенка на грудном вскармливании, а то мы вот, они не хотят кормить, хотят они кормить, ее женщину заставляет природа, но если ей надо через 3 месяца бежать в офис, да, и там сидеть, а потому что ее выгонят с работы. Просто сократят, скажут, у нас сейчас вот...
3: Мальчика возьмем.
4: Да, мальчика возьмем, и все. Все это нужно, это Петр Витальевич говорил с позиции медицинской, а сама эта тема, она и экономическая, и социальная, и бизнес-тема, и так далее, и так далее. Но вот это направление превентивной медицины, оно одно из стержневых составляющих вот того, той сверхзадачи, которая здесь прозвучала 120 лет. Ну, 120 лет мы тоже условно берем. Это мы берем ее откуда? Из Библии. А ну, Библия — это тоже научный труд был. Это для своего времени это было, извините меня, ну, я бы так сказал, монография социальная, духовная,
3: историческая.
4: Историческая, да. Все это было. Это не надо воспринимать как нечто такое, что там мракобесие или так далее. Поэтому есть такое понятие примитивная медицина, которая будет. Ну, а самое главное, что она будет не просто диагностировать там кого-то, она будет давать направление. Причем ведь это создается в образовательном вузе. Во-первых, это будет преподаваться студентами, а если этот студент выйдет со стен Сеченовского университета с дипломом, в котором, в сутевой части которого будет его убежденное понимание всех вот этих основ примитивными, тогда он будет тем организационным коммуникатором, который будет в процессе жизни давать подсказки. Вот мы с вами сидим и говорим, почему картошку, да? Давайте что-то заменим, овощи там на пару или наоборот какие-то еще. Так и он будет этим заниматься. Но самое главное, он будет, конечно... Ну, а что касается 30, 40, 50 лет, ну, это самое уязвимое с точки зрения продления жизни. Если мы даже на этом этапе начнем системно все это отслеживать, заниматься, профилактировать, выявлять, не допускать до стадии начала клинического проявления той или иной патологии, конечно, это в себе содержит большой резерв. А если мы еще с вами решим проблему потребления алкоголя, табака, который уносит 7 миллионов жизней, не до недоживания, то это тоже будет вкладом.
3: А прежде чем поговорить о ситуации с острыми респираторно-вирусными заболеваниями и, так сказать, опять пригасить панику, у меня еще вот по этой теме один вопрос. Но все-таки вот Си Цзиньпинь, представитель КНР, сказал, что сейчас люди 70 лет – это дети. А я вот стал над этим думать и вспоминаю. Вот сейчас чемпионат мира по футболу идет. Криштиану Роналду, да, идол. Значит, человек, который следит за своим здоровьем, ну, просто вот именно по этим рекомендациям. Он спит по часам, он ест там. Так. Ему 41 год, и он до сих пор играет на вот таком высоком уровне. Александр Овечкин, опять же, тоже 40 лет. То есть сейчас, вот насколько я, тенденция, по крайней мере, в спорте, значит, люди сохраняют свои возможности к достаточно серьезному возрасту. Вот раньше 30 заканчивали, теперь 40.
4: Я вам... С вами в этом плане не соглашусь. Давайте в суть посмотрим проблемы. И Овечкин, и Криштиану Роналду, они отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе. Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего спорт высоких достижений, это не здоровье. Понимаете? Нездоровье. Здоровье – это физкультура. Ты можешь, сегодня бежишь, давление подскочило, пробежал меньше, да? Организм поддерживаешь, ну, будем говорить таких, на оптимальных оборотах активности. А что такое спорт высоких достижений? Вечно, это же дикий труд. Потому что 15-16 часов, они ж за тренировку они теряют по 5 килограмм. Это, да, Роналду использует свой потенциал генетический, который он грамотно, разумно, с подсказки высоких профессионалов, он же,
3: конечно, если, сам, да,
4: они ему рассчитывают до одной молекулы его режим питания. Да? Но если бы Роналду не был футболистом, потому что это тоже... Тяжелый труд.
3: Да, еще бы, конечно.
4: На пределе возможностей. И матч отыграть, и пройти. Они же постоянно каждый день тренируются. И пробегают там десятки километров за это. Поэтому в данном случае и Овечкин молодцы, и Роналду. политический спорт, кроме решения политических задач, он еще и давал пример. Вот смотрите, какие они, да? Кто-то записывался в секцию, кто-то там начинал в спорте, понимал, что он не ходит, но у него оставалась прививка заниматься чем-то, да, физкультурой, там, надо играть в тот же хоккей.
3: Ну, во дворе, да.
4: Да, ну, не только во дворе можно, там, в бассейне где-то там. Сейчас вот это наш, когда Владимир Ильич развел эту ночную лигу, да, они же играли и продолжают играть. Это тоже очень важно. Это пример главы государства, который запустил этот механизм. И это продолжается. Я думал, уже закончили, нет?
3: Нет, нет. Я играю в любительской лиге в хоккей.
4: Вот и все. Вот это вот, понимаете, хоккей – тяжелый вид спорта. Травматичный спорт, дорогой спорт. Это же сам только лед содержать.
3: Да.
4: Уже же никто же не играет там на каком-нибудь замерзшем озере или так. Это мы в пацаны гоняли там.
3: Не, во дворах так тоже есть. Ну, это ладно, это особая тема, не об этом
4: поэтому,
3: сейчас
4: говорим. Поэтому вот здесь... Они вопреки, не благодаря, а вопреки. И молодцы, что они так себя ведут, потому что это его работа. Он на этом живет, он на этом сделал свое состояние, имя, все, что хотите. Но он при этом не бухает, как, извините, вот у нас футбольное, в чем они умели в футбол играть. Потому что они, Вадь, да выпей с нами, да ты что, да вы такие молодцы, да давай, давай, и спаивали. На Западе не так, что у нас ноги не те.
3: Ну, там тоже пьяницы были, Джордж Бест один, ничего стоит. Нет, ладно, ну тоже опять нет.
4: Поэтому молодцы, что они так себя ведут, и это хороший пример для профессиональных хоккеистов и для профессиональных футболистов.
3: Ну да, вообще для профессиональных спортсменов, можно сказать. А Роспотребнадзор, опять возвращаемся к этой организации, ну вот, по крайней мере, их данные у меня есть, заболеваемость ОРВИ выросла в разы. И бюджет, соответственно, потерял триллионы рублей. Значит, по году 24-25, если сравнивать, то грипп вырос 3,1 раза. 376 случаев на 100 тысяч населения.
4: Отвечай вот, на вопрос.
3: Да, вот расскажите.
4: Отвечай на вопрос. Во-первых, не было у нас пандемии гриппа. Вот когда у нас пандемия глобальная идет, эпидемия, это да. Мы видим. Пандемия – это когда... Большинство стран вступают и проходят период сезонного подъема на высоких уровнях интенсивности заболеваемости и на географии. Понимаете? На географии и вовлечении в этот процесс. Здесь вот прокукарекали, какую-то мифическую там цифру назвали потери. Это же моя служба, я ее создал. Я это говорю не потому, что у меня завышенная самооценка. Ее господин Козак уже ликвидировал. Она для него не существовала. Когда я пришел к правительственную комиссию по реформе, там была бумажка. Да, давайте создадим Роспотребнадзор, объединим потребительские законодательства и санитарное, и дадим им 300 ставок на всю страну. А у меня тогда было 200 тысяч подо мной. Ну, это же смешно. Ну, Козак спокойно это говорил, потому что он как попугай, извините, повторял западные лекала, которые ему подсунули, причем искаженные. Пришлось доказать. Слава богу, тогда министром был Зурабов.
3: Здравоохранение.
4: Да. Он человек, он прекрасно понимал, что он не врач, но когда ты ему раздашь, он пойдет и будет доказывать. Он министр. Я и огромную поддержку получил. Мы сохранили службу, модернизировали ее. Так вот, что я хочу сказать. Поэтому я с такой, может быть, излишней эмоциональностью воспринимаю вот эти цифры. Ну, вы разложите. Я вам приведу советский пример. Мы тогда не могли диагностировать, у нас не было возможности лабораторно доказывать, что это грипп, не грипп, там это только институты делали, и потом нам предлагали. Что мы делали? Идет подъем заболеваемости. Мы грипп, эпидемию гриппа объявляли декретом. Вот растет заболеваемость. А почему? Врач имел право выдавать больничные 3 дня. Когда мы объявляли грипп, мы разрешали ему давать на 5 дней. Мы объясняли это так. Ну, человек, который лечится и не лечится, как помните, я вам говорил всегда, леченный грипп 7 дней, нелеченный
3: – неделя.
4: Неделя. Так и здесь. Вот. Чтобы хотя бы он через 3 дня априори, зная, что он будет еще температурить, не приходил в ту же поликлинику, чтобы продлить.
3: Заражал, да.
4: Да, и заражал. Да. Поэтому объявлялось декретом грипп, и все не ОРЗ ставили, а грипп. До этого они не имели права ставить. Вот. Потом смертность, как мы считали, американцы спокойно говорили, у нас в год несколько миллионов заболевает, а у нас болело там какие-то вообще мизерные цифры. Потому что американцы, они смертность другая у нас была. У нас у американцев в год по 1000 человек умирало, у нас единицы. Потому что американцы ставили диагноз так, вот человек заболел гриппом, через неделю он умер. От осложнений гриппа ему ставили грипп. Смерть. А мы говорили, нет, вот он 7 дней отболел, грипп прошел, а то, что у него обострилось там...
3: Ишемическая болезнь.
4: Ишемическая болезнь сердца, там инсульт, там диабет, это не считается. Это он умер от диабета. И у нас была великолепная статистика. Вот примерно то же самое мы вот сейчас это видим. Разложите, объясните. Понимаете? Что вы? Получается, если вы это говорите, то вы проморгали пандемию, и не сообщили это стране, и она не знала, но нельзя так делать. Понимаете, вот выхватывается какая-то конкретная вещь. Вот мы посчитали потери. Мы всегда их считали. Мы, помните, я вам про ковид рассказывал, сколько умирает, а сколько умирало еще опосредованно. А формулы расчета экономических потерь, они тоже существуют, и их надо считать. Поэтому надо подавать корректную информацию.
3: Разъясните, уважаемые товарищи из Роспотребнадзора. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, был в эфире «Радио Спутник». Огромное спасибо.

0: Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военнослужащие уничтожили крупный опорник ВСУ в ДНР. Белорусские исследователи осмотрели место удара по автобусу в Брянской области. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 120 тысяч гектаров. Подробности далее. Российские военнослужащие уничтожили до 20 боевиков у населенного пункта «Маяки» в ДНР, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, пункт временной дислокации противника обнаружили на Красно-Лиманском направлении расчеты разведывательных дронов группировки «Запад». Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с механизированной бригады ВСУ. Минобороны опубликовала видео с кадрами уничтожения пункта дислокации. Белорусские исследователи осмотрели место удара беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Также специалисты посетили площадку, где хранится поврежденное транспортное средство, сообщил Следственный комитет Беларуси. ВСУ с помощью дрона 17 июня атаковали автобус. Гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены 8 человек, в том числе 6 детей. В России и Беларуси возбуждены уголовные дела о теракте. У России есть ощущение, что США могут изменить подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что так произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Лавров добавил, что сроков визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет. И еще одно заявление главы МИД. Мадагаскар и Россия выступают за существенное расширение торгово-экономического сотрудничества. Есть перспективы в энергетике, транспорте, геологоразведке, добыче и переработке полезных ископаемых, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Мадагаскара Алис Надьяе.
2: В 2015 году мы заключили с предшественниками нынешнего руководства Мадагаскара межправительственное соглашение об использовании задолженности Мадагаскара перед Российской Федерацией на цели финансирования проектов в области развития на территории этого островного государства. У нас есть предложение о том, как этот документ воплотить в жизнь. Договорились согласовать конкретные взаимоприемлемые способы это сделать.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия продолжит помогать Мадагаскару в решении острых социально-экономических проблем, подготовке кадров по гражданским специальностям, а также будет наращивать содействие в создании противоэпидемического потенциала. Более 1600 человек с применением спецтехники и авиации тушат лесные пожары на севере Красноярского края. Площадь, охваченная огнем, выросла за сутки с 83 тысяч до 127 тысяч гектаров, сообщает лесопожарный центр региона. Зафиксировано более 100 очагов, почти все в труднодоступной удаленной местности. Ситуацию осложняет жара и отсутствие осадков. По инициативе губернатора Михаила Катюкова в крае будут доставлены дополнительные ресурсы для тушения пожаров. Сегодня прибывает подкрепление из Свердловской области, а в ближайшие дни из Карелии. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве, пятница, вы слушаете информационный час на радио «Спутник», и с вами Лесо Хабалова. По традиции в 3 часа дня мы обсуждаем важные, самые актуальные, интересные темы с нашими экспертами. И первую тему мы обсудим. Банк России снизил ключевую ставку. Это означает, что кредиты должны стать доступнее. Решение принято на фоне замедления инфляции и укрепления рубля. В ЦБ, в Центробанке заявляют, что будут следить за динамикой. Поговорим об этом подробнее с экспертом, руководителем отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономист», экономизм Кирилл Неткачев. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Кирилл, ну расскажите, пожалуйста, подробнее, отразится ли это действительно как-то на кредитах для людей? Какие-то детали интересные о том, что нас теперь ждет?
4: Ну, безусловно, отразится. Хотя снижение ставки фактически впервые за 9 последующих заседаний было самым маленьким. То есть снижение банки наверняка снизят стоимость кредита на те же самые там 25% пунктов. Вот.
3: То есть такое достаточно несущественное, да, снижение все-таки произошло?
4: Безусловно. И это поразило многих экспертов рынка, потому что все консенсусные прогнозы были там минимум на 0,5%, либо кто-то говорил даже на 0,5%.
3: Ну вот ждали, читала 14% ждали, с 14,5% на 14%.
4: Да, соответственно, снижение на 0,5%. Однако ЦБ решил замедлить цикл снижения ставки, и во многом это связано, опять же, со складывающимися макроэкономическими условиями. То есть первое, это у нас в начале 10 июня были внесены поправки в кодекс налоговый, то, что теперь Минфин может наращивать внутренние займы без согласования с Госдумой, то есть без корректировки закона о бюджете. А это может говорить о том, что Минфин может активно увеличить госрасходы. А госрасходы, как отмечала Эльвира Набиуллина, растущие, это всегда один из стимулов роста инфляции. Ну и второе, это цены на нефть, которые начинают идти вниз. Это значит то, что поступления в бюджет ожидаемые будут сокращаться, учитывая дисконт на российскую нефть к Бренту. Вот. И на этом фоне Центробанк решил задать тренд, такой вот осторожный тренд на замедление снижения ставки.
3: Но в целом это достаточно неплохой прогноз. Я читаю прогноз аналитиков, да, которые ожидали снижения показателя до 14%, я не помню, сказала или нет, сейчас он снизился с 14,5% до 14,25%, но в итоге происходит замедление инфляции, охлаждение экономики, крепкого рубля и ослабление инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, что есть хорошо, правильно?
4: С одной стороны, да.
3: А с другой стороны?
4: С другой стороны, мы имеем бизнес, который, к сожалению, вынужден занимать по текущим, конечно, относительно предыдущего месяца там или трех предыдущих месяцев, это, безусловно, будет ниже, но это все равно достаточно дорогие кредиты, которые приходится спускать там как на выплаты зарплат, так и на там обеспечение закупки сырья и производства. И здесь почему бизнес сторонники того, что нужно ускорять снижение ставку, то, что предприятия могут начать активнее закрываться. Конечно, президент у нас вот на ПМФ заявил о том, что будет заморожен до 30-го года потолок перехода ИП с УСН на НДС, что позитивно сказывается там на предпринимателях, на малом и среднем бизнесе. Однако все это может привести к тому, что охлаждение экономики и ее рост будет замедлен еще сильнее. То есть как бы нам здесь не переохладиться и не уйти в рецессию.
3: Ух ты, как интересно. Ну и вот, кстати, мне кажется, очень подходит тому, что вы сейчас сказали. Одно из заявлений Центробанка – денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но действительно остаются жесткими, как, в принципе, вы и говорите сейчас об этом. И в последний месяц… Да, что, простите?
4: Да, соответственно, относительно, если сравнивать там с другими странами...
3: Ну, простите, я вас перебью, я пытаюсь просто понять. В итоге бизнесу и экономике это решение сейчас особо и не поможет.
4: Это позитивная динамика, но, к сожалению, мало. С точки зрения там глобальных, ожидать то, что снижение ставки на 0,25 приведет к тому, что у нас ВВП начнет расти, там хотя бы прибавлять 1-процентный пункт, этого не стоит. Мы все так же сторонники того, что надо снижать ставку, надо поддерживать экономику, но, к сожалению, инфляция важнее.
3: Ну, а скажется ли это как-то, это может вообще обывательский такой вопрос, но все-таки мы всегда это очень ждем, скажется ли это как-то на ценах в магазине, например? Даже такое незначительное снижение.
4: учитывая то, что сейчас по официальным данным инфляция замедляется, скорее всего, этот тренд, во всяком случае, все лето продолжится, и цены либо останутся такими же, либо чуть снизится. Все-таки сейчас сезон, там, поступление, в том числе свежих продуктов, все это позитивно скажется на ценах. То есть в ближайшие 3 месяца какого-то роста цен я бы не ожидал, если мы говорим про продукты.
3: А есть ли еще вот в ближайшее время рассмотрение вот этой ставки? Планируется ли ее снижать еще в какие-то ближайшие сроки, например?
4: Смотрите, у нас следующее заседание, оно как раз будет опорное. Это в июле. Через
3: это
4: месяц.
3: Уже в июле.
4: Центробанк, да, посмотрит, как влияло его текущее решение, а заодно корректирует свой прогноз по как по ставке, так и по росту экономики. И там уже будут приниматься решения. Собственно, снижать и либо оставлять, либо все-таки повышать. И все здесь сильно зависит от инфляции, потому что у нашего ЦБ основная цель и задача, которую ставит перед ним президент, это удерживание роста цен и приведение ее там его к 4%. Мы сейчас находимся выше, по-моему, в районе 6, если мне память не изменяет. Вот. То есть ЦБ как будет посмотрит, как повлияли там вот эти вот 25 сотых на текущую парадигму. И дальше будет принимать новое решение.
3: Спасибо вам большое. Все очень доступно, понятно, интересно рассказали. Напомню, с нами на связи был руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Неткачев Кирилл.

0: Швейцария официально подтвердила перенос переговоров между США, Ираном, Катаром и Пакистаном. Причины не называются. Это очередной сбой на пути к возможному соглашению. Судя по всему, Иран заявляет, что не откажется от своих требований. США тем временем ищут какой-то выход, но пока тоже безуспешно. Сейчас подробнее мы об этом поговорим с нашим экспертом, российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Кирилл Владимирович, расскажите, пожалуйста, больше деталей. Очень интересная тема и, как мне кажется, достаточно запутанная. Мы ее сегодня и днем пытались понять с коллегой, обсуждали, почему так происходит. Вроде соглашение есть, но личная встреча отменяется. Почему так происходит, Кирилл Владимирович?
1: Это было ожидаемо на самом деле, потому что Израиль, а точнее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает все, чтобы сорвать эти договоренности. В общем-то, в день, когда меморандум этот был объявлен, Израиль сразу же нанес удар, как мы помним, по Бейруту, и только вмешательство президента США Дональда Трампа и фактически его прямое обращение к Ирану, да, там, по своим каналам, предотвратило, в общем-то, срыв к новой эскалации к ответным ударам Исламской Республики по Израилю в ответ на действия Тель-Авива в Ливане. Да. Сейчас, естественно, вот очевидно, что когда документы должны были уже быть полностью подписаны официально, да, Израиль опять пошел на ту же уловку. То есть они начали боевые действия в Ливане, они начали бомбардировки, они начали военные операции. Поэтому, естественно, в данной ситуации, конечно, возникли определенные проблемы. Но я не думаю, что в целом это как-то сорвет меморандум, потому что в конце концов и в Тегеране, и в Вашингтоне понимают, что, в общем-то, Израиль ведет такую свою политику, деструктивную политику, да, и с этим сложно что-то поделать. У Трампа, безусловно, нету полных рычагов влияния на Нетаньяху, он не может, в общем-то, предотвращать такие витки эскалации. Это, наверное, понимают в Тегеране, тем более сделка для Тегерана крайне, ну, скажем прямо, выгодна, крайне выгодная, несмотря там на внутренние протесты и некоторые противоречия, да, которые существуют. Тем не менее, она, если вот объективно смотреть, да, по всем пунктам она в пользу Ирана. Хотя бы на коротком промежутке времени. Поэтому, я думаю, скорее всего, эта проблема будет решена так или иначе. А в целом, конечно, все понимают, что вот ливанский кейс, это как вот, точнее, Израиль, да, который находится, это как вот какой-то камень, да, на ноге, который тянет на дно. Поэтому, чтобы как-то идти дальше по пути этого меморандума, надо этот камень как-то отцепить, а как никто не понимает.
0: А, то есть никак никто не понимает. Мне как раз было интересно, есть ли какие-то способы?
1: Да, есть, но они, опять же, крайне негативные, эскалационные. Ну, например, если, например, Израиль будет проводить операции в Ливане, продолжит, и в ответ Иран будет, соответственно, наносить удары по Израилю. И на это Соединенные Штаты не будут обращать внимания, будут идти вот по пути этой дорожной карты меморандума. Такой как бы сценарий есть, но он, конечно, не добавляет оптимизма, потому что это все-таки может все вылиться в прямое столкновение уже Израиля и Ирана, да, полномасштабное, которое все-таки на таком фоне проводить какие-то дальнейшие шаги будет проблематично. Но, в общем-то, такой подход есть, что вообще как бы отношения Израиля и Ирана в данном случае и ответные действия Ирана по Израилю за агрессию в Ливане, это как бы должны быть выведены за рамки этого меморандума. Хотя, наверное, это не самое лучшее решение, но об этом, по крайней мере, такие намеки были. Другие варианты есть, это ввести санкции против Израиля, но они не рабочие, потому что, в общем-то, военная поддержка со стороны США и Израиля – это, по сути, законодательно оформленный акт там, до какого-то года. США без решения, и администрация Трампа без решения Конгресса просто-напросто не может это как-то все изменить, пересмотреть. Тем более, что, в общем-то, для этого займет достаточно много времени. Поэтому здесь, конечно, выход как-то один – это все-таки… Ну, не знаю, с Нетаньяху работать сейчас очень сложно, действительно, потому что для него продолжение войны – это вопрос выживания. Где ему продолжать войну – это только в Ливане.
0: А почему вопрос выживания для него, вот это конкретно, продолжение войны?
1: Ну, смотрите, здесь США и Трамп находятся, Трамп и Нетаньяху находятся вот в данном случае полностью в разнонаправленных таких вот ситуациях, да, для Трампа важно окончить войну и к ней не возвращаться, чтобы сохранить.
0: Ну, по крайней мере, он так говорит постоянно, да.
1: Нет, он не так говорит, это на самом деле так и есть. Потому что иначе выборы будут проиграны полностью. Он растеряет последнюю поддержку, да, в Соединенных Штатах. Да, это же все. Ему надо вот эти 9 месяцев, там 6 плюс добавить, наверное, еще 3, чтобы дотянуть до ноября, а в ноябре там промежуточные выборы. Да? Вот это для него крайне важно. Это действительно вопрос выживания его сторонников. А для Нетаньяху все наоборот. Там тоже выборы, но Нетаньяху на них должен зайти в ситуации военных действий, да, чтобы сохранить, в общем-то, свою роль, свое место как президента, как премьера войны, да, который, в общем-то, спасает Израиль, ведя войну на 7 фронтах.
0: Так, вот почему. То есть он смотрит очень дальновидно, получается, в этой ситуации.
1: Да, да, он должен. Это вопрос, что его посадят в тюрьму могут. Просто-напросто, если он не то, что там станет, получит новый срок президента, этого премьерства, он получит срок, наверное, за коррупцию. Хотя там сейчас есть попытки как-то сказать, что вот, мол, все дела практически развалены. Но дело-то там много, оно не одно. Их там несколько, и ни одно из них не закрыто. То есть все эти разговоры о том, что его позиции как-то изменились, это не так. Все дела, они работают, и просто-напросто, как только есть попытки его допросить, куда-то вызвать, начинается очередной виток эскалации. Нетаньяху говорит, что в этих условиях я не могу там давать показания и так далее. У меня тут война, у меня тут Хамас, у меня тут Хизбалла, я, конечно, несколько утрирую, да, но все это выглядит именно так. Вот. И, соответственно, это вопрос его политического выживания, и не только политического, да, наверное.
0: Кирилл Владимирович. Да-да, говори.
1: Поэтому здесь ситуация крайне напряженная. Что делать с Израилем, никто не знает. Вот разве что его как-то вообще отцепить от этого переговорного... Ну, не он так отцеплен от переговорного процесса, от меморандума, но тогда это, в общем-то, надо давать Ирану возможность действовать против Израиля.
0: Кирилл Владимирович, вот последний вопросик вам задам. Буквально, не знаю, 40 секунд у нас с вами. К сожалению, время заканчивается. Интересно, рассказывайте. На Россию как-то повлияет ситуация, которая сейчас происходит? Положительно, отрицательно?
1: Ну, в целом, ну, конечно, положительно. Да, если все будет завершено так, как... оптимистичный сценарий, если будет реализован, Иран получит разблокировку санкций, Иран сможет развиваться. Соответственно, для России это еще одна возможность вести внешнеэкономическую деятельность, повышать товарооборот, технологический обмен, коридор север-юг и так далее.
0: То есть это в наших интересах. Спасибо вам огромное. Да, российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку, исламским странам, Кирилл Владимирович Семенов.

0: Опубликовано расследование о фальсификации продуктов в школах и больницах. Поставщики под видом качественного питания поставляют суррогаты. Вместо говядины курицу, вместо мяса даже, в принципе, и соевый белок туда добавляют. Вместо полезного масла – пальмовое. Это проблема системы закупок и контроля. Родители и пациенты, конечно, должны знать, что попадает на столы, но как это проконтролировать? Сейчас будем обсуждать с экспертом, аудитором по вопросам пищевой безопасности Натальей Колгановой. Наталья Николаевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, как такое вообще происходит, что больным людям в больницах, пациентам больным вот такую еду некачественную подают?
1: Вообще, вы знаете, удивительный на самом деле вопрос. Почему? Потому что закупка продуктов как для общеобразовательных учреждений, так и для медицинских учреждений – это строго регламентированный процесс. По сути, все осуществляется, все закупки у нас идут под контролем 44-го федерального закона. Но минус этого закона в том, что через тендер выигрывает поставщик тот, у которого ниже цена, да, а проверка идет только поверхностная. Наличие обязательных документов на продукт, а качество самого продукта, по сути, мы проверить не можем. И на сегодняшний день действительно эта курица запахнет только на дефросте. То есть по закупу она в учреждение заходит, ее принимают, она идет на хранение, допустим, заморозку. Как только ее достали на дефрост, она запахла, и мы понимаем, что продукт некачественный. И после этого мы можем включить, конечно, в черный список этого поставщика, но кто-то заметит, если это органолептически поврежденная продукция сразу, да, запах, цвет и так далее. А вот, допустим, подлог и фальсификацию не каждый заметит, и поэтому, что имеет...

0: Единственная возможность родителей – это, конечно, запросить, допустим, разработанное меню, запросить технико-технологическую карту и, возможно, запросить документы на поступающий продукт. К сожалению, у нас нет практики, что родитель может зайти на производство, подойти к холодильным, морозильным камерам либо на склад сухих сыпучих ингредиентов, посмотреть продукцию, почитать маркировку, потрогать органолептику, потому что ни санкнижек нет, да, и у нас нет возможности допустить. Поэтому все максимально поверхностно. Единственное, что может сделать родитель, это приехать вместе со школьником на завтрак или к пациенту, да, приехать на завтрак во время получения продукции, уже посмотреть, чем действительно кормят. Если частная инициатива, можно забрать, отвезти в лабораторию, провести за свой счет, правда, да, эти исследования. Но вот, к сожалению, полного тотального контроля со стороны родителей на сегодня осуществить невозможно.
1: Ну вот я и задумалась, да, что есть школы, я, кстати, не знаю, во всех ли так, просто, например, в школу, где моя дочка учится, просто так туда я не зайду, меня не пропустит охрана вообще никак.
0: Абсолютно, абсолютно верно. У нас столовое, школьное, дошкольное медучреждение – это предприятие общественного питания населения. Они работают по соблюдению санитарного законодательства, и доступ посторонним в цеха строго запрещен. Поэтому никоим образом вы туда не попадете. Единственное, что вы увидите, это продукт с линии раздачи. Здесь все-таки я считаю, что должен строго подключиться контрольно-надзорный орган территориальный, Роспотребнадзор, вот, за там, приказом главного государственного санитарного врача, потому что дети наши все, и люди, которые лежат на лечении, они более уязвимы, да, и как раз-таки мы должны обеспечить, да, качественное, безопасное питание. И здесь контроль со стороны проверяющих, то есть это больше выездных аудитов, единый регламент по контролю поступающего сырья, иначе очень много будет случаев как раз по фальсификату. Потому что я еще раз говорю, каким бы крутым, да, ни был шеф-повар, он ни за что визуально личинку листерии при разделке мяса не увидит, да. И, ну, сразу не отличит, качественное это мясо или нет, если оно идет в заморозке.
1: Вот у нас остается буквально 20 секунд, да. Но получается каких-то рекомендаций для наших слушателей, как детям, например, нашим передать, как отличить, чем их кормят, полезным чем-то или нет, особо и нет таких рекомендаций, получается.
0: На самом деле мы визуально должны смотреть, что продукция должна быть с маркировкой на линии раздачи, она должна быть свежая, приезжайте, пробуйте вместе со своими детьми, чем их кормят, вы сразу поймете, качественная ли это каша. Пока только так, к сожалению.
1: Спасибо большое. С нами на связи был аудитор по вопросам пищевой безопасности Наталья Колганова.

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Белоруссия рассматривает атаку ВСУ на автобус с гражданами республики Брянской области как попытку вовлечь Минск в военный конфликт. Это заявление сделал постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук. Он добавил, что по данным следователей, женщина, погибшая при атаке, была беременна. Следователи республики осмотрели место удара беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области и постели площадку, где хранится поврежденное транспортное средство, сообщил Следственный комитет Белоруссии. В России и Беларуси возбуждены уголовные дела о теракте. Российские ВКС нанесли удары тремя авиабомбами ФАБ-500 по мосту на логистическом маршруте ВСУ в Сумской области в районе Уланово и тремя ФАБ-500 по пункту управления украинскими беспилотниками в Харьковской области. Уничтожены до 20 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство показало кадры уничтожения целей экипажами истребителей бомбардировщиков Су-34. Рост цен в России замедлился во многом за счет разовых факторов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя решение по снижению базовой ставки.
9: Весной сильнее обычного дешевели овощи и фрукты. Вклад внесло и укрепление рубля в последние месяцы на фоне высоких цен на основные товары российского экспорта. Но для наших решений важнее устойчивая инфляция. Она тоже замедлилась, но не так существенно и, по нашим оценкам, сохраняется в диапазоне 4-5% в пересчете на год.
8: Инфляционные ожидания, по словам главы Центробанка, уменьшились и у бизнеса, и у населения, но при этом пока остаются достаточно высокими. Мегафон первым среди российских операторов создал мобильный роутер, который поддерживает работу с цифровым и сим-профилем. Это решение позволяет пользователям дистанционно подключать услугу мобильного интернета и оставаться на связи даже в поездках. Абоненту достаточно оформить и-сим на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись госуслуг, а затем загрузить профиль на устройство через мобильное приложение или веб-интерфейс роутера. Устройство разработано с учетом специфики российских сетей и гарантирует корректную поддержку отечественных частотных диапазонов. А встроенный аккумулятор позволяет роутеру автономно работать до 8 часов в режиме LTE. Устройство поддерживает как цифровые, так и традиционные физические сим-карты. К нему можно подключить одновременно до 32 гаджетов. Разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 58 пляжей Анапы. Еще 10 проходят экспертизу Роспотребнадзора, сообщает правительство. Сейчас на пляже завозят чистый песок. Работа находится на контроле Роспотребнадзора, сообщает Кабмин. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
10: «15.33 в Москве. Информационный час на радио «Спутник». С вами Лисо Хабалова. Я обсуждаем самые актуальные и интересные темы к этому часу. И начнем немного с такой опасной, возможно, новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что американские документы подтвердили, биолаборатории на Украине спонсировались из госбюджета США. Там изучали возбудителей чумы, лихорады. Так, исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов. Очень интересно обсудить это с нашим экспертом, руководителем Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. С нами на связи Александр Евгеньевич. Здравствуйте.
11: Да, Лисо, здравствуйте. Добрый день, коллеги.
10: Александр Евгеньевич, вы знаете, почему-то по ощущениям, когда я читала эту новость, я будто какой-то фильм такой попала. Очень звучит все опасно. Чьи интересы обслуживали эти исследования, украинские или американские?
11: Ну, прежде всего, надо сказать то, что сама история этих взаимоотношений, она началась задолго до специальной военной операции. Вообще, первые соглашения между США и украинскими властями были заключены еще в 2005 году, то есть более 20 лет назад. Как раз когда пришел к власти на Украине Виктор Ющенко, по сути такой открытый коллаборант американского правительства, там, муж американской гражданки, ну и так далее. Человек, который первый поднял украинский национализм на уровень государственной идеологии. И в целом это он стал исполнять как раз эти задачи, которые как бы прописали в Вашингтоне для Украины на несколько десятилетий вперед. То есть быть полигоном для наступления на Россию. То есть все планировалось заранее.
10: То есть это еще аж в 2005 году, вы сказали, да, все планируется?
11: Ну, безусловно. Ну, давайте представим, что с 2005 года как раз начинает организовываться серия биолабораторий, из которых 40 находятся, были построены на Украине. Кстати, не только же на Украине. Вдоль, прежде всего, южных границ России, на территориях постсоветских республик, также организовывались такие объекты. Просто Украина стала территории для наибольшей концентрации этих объектов с наиболее опасными исследованиями в области разработки биологического оружия. Во-вторых, уже с этого времени США готовилось к тому, что при необходимости будут подключены механизмы оружия массового поражения, потому что биологическое оружие, согласно мировому праву, является оружием массового поражения, и оно запрещено на всех уровнях. И прежде всего как конвенциями об оружии массового поражения. Поэтому биологическое оружие нельзя ни разрабатывать, ни распространять, ни тем более использовать. Это нарушение международного права. И здесь, опять же, надо понимать то, что опасность эти объекты несли не только Украине и России, но и по сути и Восточной Европе, и странам Ближнего Востока, Закавказья, прежде всего, Черноморскому, акватории Черного моря, прежде всего. Почему? Потому что те условия безопасности, которые должны были соблюдаться на этих объектах, но не соблюдались, наверняка не соблюдались не просто так. То есть заложены были такие концепции безопасности этих объектов, что определенное количество патогенов, вирусов пробиралось наружу и начиналось распространяться, то есть вызывая либо заболевания, либо, что называется, понижая такой коллективный иммунитет.
10: Вот как раз, Александр Евгеньевич, я и задумалась о том, что, возможно, уже какие-то и риски были от этих исследований. То есть, может, они уже нанесли?
11: Я думаю, что они и наносились. Мы помним и вспышку африканской чумы свиней черноземья в приграничье украинском. А как раз это заболевание разрабатывалось как раз на территории вот там противочумный Одесский центр, который отдельно упомянут в расследовании Минобороны, и Харьковский центр разработки таких вот биологических угроз, то есть и тот, и другой финансировались оборонным ведомством США, то есть и тот, и другой выполнял задачи, связанные с разработкой и производством носителей наиболее опасных заболеваний для сельскохозяйственных животных, которые также могут действовать и на человека, тоже птичий грипп, например, и так далее. То есть здесь же, опять же, нужно понимать то, что Россия же еще вот устами покойного генерала Кириллова, да, который с первых месяцев специальной военной операции рассказывал об этой сети биолаборатории, мы тогда слышали от американских официальных источников, что это все фейк-ньюс, что Россия занимается распространением непроверенной информации. Но вот теперь официальные абсолютно органы США докладывают те же самые тезисы, о которых говорил генерал Кириллов и сейчас говорит генерал Тищев, то есть наши руководители РХБЗ ведомства, рода войск, Министерства обороны. Поэтому здесь как бы уже не то, что, понимаете, обиднее другое, то, что никто там за эти преступления не сядет в тюрьму. То есть,
10: мне как раз было интересно, а что теперь будет с этими лабораториями, материалами, с теми, кто принимал там участие?
11: Да, хорошо, буду задавать вопросы от тогдашнего президента, то есть Джорджа Буша-младшего, до министра обороны, главы Пентагона, который был прямой заказчик этих разработок, и, собственно, всей вот этой вертикали, властной вертикали, которая спускала сверху вниз решение по биологическому оружию и вплоть до доведения его до уже боевого состояния. И я абсолютно уверен, что, к сожалению, кроме какой-то такой политической дискуссии, они вот на этом и ограничатся. А по-хорошему, это прямое нарушение международного права. И эти люди, которые ответственны за организацию сети биолабораторий на территории Украины, должны нести ответственность не только по российскому законодательству, а по международному законодательству. То есть, и, к сожалению, мы понимаем, что Америка у нас не подсудна международными юридическими институтами, потому что это гегемон.
10: Но это так всегда было, или это сейчас так стало?
11: Я думаю, ничего не меняется еще с начала 20 века. Уже второе столетие продолжается вот это вот навязчивое ощущение собственной гегемонии и постоянное попирание международного права в интересах собственного национального права. А я напомню, что согласно национального права США все биологические объекты вынесены за территорию Соединенных Штатов Америки. У них нет биологических объектов на территории, это запрещено законодательством. То есть они прекрасно понимают угрозу разработки биологического оружия.
10: Но я читаю конвенцию о биологическом оружии, да, наверное?
11: Они запрещают сами себе организовывать на американской территории такие объекты, и поэтому выносят их за пределы США как можно дальше, то есть за пределы на те континенты, прежде евразийский континент, который отделен от них океанами. То есть это такая абсолютно вредительская деятельность с колоссальным просто масштабом вредительской работы. Но тем не менее, опять вот мы, кроме как России, которая вечно единственно бьется против американского вот этого вот гегемонизма и вот этого их навязчивого давления постоянно на жителей евразийского пространства, никто, к сожалению, больше не бьет эту тревогу. Коллективный Запад молча это все кушает, а наши глобальные партнеры по азиатскому пространству как-то тоже не спешат обострять ситуацию. Мол, не у них же границ. Хотя я напомню, что и в среднеазиатских республиках такие объекты строились американцами. И до сих пор кое-где существуют и функционируют. Там рядом и китайская граница. То есть надо как-то, наверное, вместе уже объяснять американцам. Но, с другой стороны, эту информацию подтвердила именно глава американской национальной разведки. Да? Поэтому, американцы начали осознавать какую-то ответственность за те преступления, которые совершили, ну, если не нынешняя администрация, но их предшественники, конечно, но, тем не менее, какое-то осознание стало проклевываться.
10: Простите, Александр Евгеньевич, да, 30-40 секунд у нас буквально. Последний вопросик вам задам. Почему украинских специалистов ограничивали в доступе к информации? Вот меня очень заинтересовала эта формулировка. Они же вместе, получается, работали, но украинских специалистов они ограничивали в доступе к этой информации.
11: Нет, конкретно в самих биолабораториях работали прежде всего американские специалисты, которые получали разный юридический статус в качестве советников и консультантов, и в том числе и дипломатический статус имели некоторые из них. То есть их оформляли как именно сотрудники госучреждений США, которые работали по конкретно направлениям. Я думаю, это было абсолютно продуманное заранее американцами решение не допускать украинцев к самым ключевым, таким наиболее опасным разработкам.
10: Спасибо вам.
11: Информация меньше выходила наружу, естественно.
10: Спасибо огромное. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Евгеньевич Михайлов.

0: Федеральная антимонопольная служба потребовала от владельца московской сети АЗС трасса обосновать цены на топливо. И ФАС запросила данные о средневзвешенных ценах, объемах реализации и рентабельности. Это уже второй крупный независимый оператор, получивший аналогичный запрос. Сейчас будем обсуждать, почему так происходит, с нашим экспертом, директором фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, я, знаете, не нашла информацию, возможно, вам будет известно, насколько вообще цены отличаются от средних по рынку?
1: Ну, насколько я понимаю, у независимых поставщиков, у независимых АЗС цены могут быть выше, чем, допустим, вертикально интегрированных компаний, но доходить до рублей, по-моему, 20 примерно, то есть достаточно приличная цифра, там, то есть выше 15% точное отличие. Я думаю, что такое разительное отличие между одними заправками и другими и вызывает интерес вас, почему именно так.
0: Угу. Ну, то есть они не просто так заинтересовались конкретно этой сетью?
1: Ну, я думаю, что поступают просто объективные жалобы, и просто видно. А вот ФАС мониторит постоянно ситуацию, в том числе и в таком информационном пространстве, и на это реагирует. Очень хорошо, что реакция происходит не через там, не месяц или неделю, mm-hmm. а прямо в режиме онлайн фактически.
0: Сергей Сергеевич, а как вы думаете, они как-то могут обосновать причину такого высокого ценообразования конкретно на своих заправках?
1: Ну, вы знаете, конечно, независимым тяжелее всего, потому что они покупают топливо либо на бирже, если есть соответствующие объемы, а у нас последние месяцы, начиная там, с января, фактически объемы, которые продаются на бирже, они меньше того спроса, которые есть, и существенно меньше. Либо они получают через прямые контракты с нефтяными компаниями, что тоже не всегда просто, потому что это отдельный процесс. Нефтяные компании все-таки в первую очередь снабжают свои заправочные комплексы уже потом для независимых. Вот. И поэтому получается, что иногда цены, которые они получают, они не всегда соответствуют тем ценам, которые есть непосредственно у производителей самой продукции.
0: Угу. Ну, то есть в целом получается так, исходя из вашего ответа, будто бы они могут обосновать завышенную все-таки стоимость конкретно у себя на заправке.
1: Ну, я не буду за них быть адвокатом, да?
0: Ну, конечно, это просто да. Наши размышления, предположения.
1: Объективно то, что все говорят, и биржа отчитывается, что объемы, которые продаются, они существенно меньше от того, что необходимо. Вот, ситуация с тем, чтобы получить новые контракты, тоже непростая. Вот, это всегда сложно, разговор с нефтяными компаниями. Поэтому тут вопрос именно, какие документы они представят, насколько они подтвердят объективность вот этих цен. Потому что даже внутри одной группы цены различаются. То есть на одной заправке может быть одна цена, а на другой другая. И отличие так не на там не на копейки, а даже на рубли между заправочными комплексами внутри одной группы.
0: А какие санкции им грозят, например, что будет, если они не смогут никак обосновать цены?
1: Ну, у нас есть антимонопольное законодательство, которое подразумевает санкции вплоть до оборотного штрафа, если ФАС признает, что это злоупотреблением. Вот.
0: А что делать, например, вот на наши слушатели, я уверена, многие слушают нас в радио, что делать водителю, если он видит, как ему кажется, необоснованный рост цен? Куда можно обращаться?
1: Ну, слушай, есть интернет-приемная ФАС, это все очень просто, можно прям туда писать, если он считает, что цена почему-то слишком высокая. Вот. Но, знаете, для московского региона это как меньшая проблема, потому что вот те комплексы, о которых сейчас идет речь, они не занимают какую-то существенную долю на московском рынке. Все-таки в основном у нас это вертикально интегрированные холдинги, и у них с ценообразованием все в порядке, оно не поменялось за последние дни существенным образом.
0: То есть в целом проблема не какая-то там острая?
1: Она была острая, если бы они были монополистами, да, а так как они, по сути, просто одни из многих, то есть если вам не нравится эта заправка, эти цены, вы проезжаете там, не знаю, 500 метров, километр, концентрация в московском регионе заправок очень высокая, больше, чем в любой точке страны, поэтому здесь есть из чего выбирать.
0: Ой, ну это, кстати, приятно. Да, я не водитель, и я об этом не задумывалась, но вы правильно говорите. Действительно, можно будет проехать чуть-чуть подальше, правильно, и выбрать ту
1: Да,
0: стоимость, которая
1: совершенно
0: подходит.
1: верно, да.
0: А как вообще обычно, как долго длится проверка и когда ждать результаты? Интересно будет отследить, что будет дальше.
1: Ну, это тоже зависит от скорости предоставления документов, потому что всегда есть время для того, чтобы там не за сутки это все сделать. Но, как правило, дается такое достаточно ограниченное время, и на анализ уходит. Задача же ФАС не просто проанализировать, а по сути дать, ну, некий такой импульс для АЗС, чтобы вплоть от, ну, больше этого либо не повторялось, либо они как-то умерили аппетит, если это, допустим, не объективная стоимость топлива. Поэтому расследование может продолжаться и идти там своей дорогой, да, а параллельно, если компании понимают, что есть риски, они могут там и снижать стоимость.
0: Спасибо большое за такой подробный ответ. На связи с нами был директор Фонда энергетического развития Сергей Сергеевич Пикин.

0: 1 июля вступает в силу ГОСТ на уборку помещений. Он предписывает поэтапную очистку поверхностей, критических зон и оборудования. Влажную уборку рекомендовано проводить с 2-3 ведрами воды. Вот такое интересное уточнение. Сейчас подробнее обо всем поговорим с вице-президентом по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров Вадимом Прасовым. Вадим Викторович, здравствуйте.
1: А, добрый день.
0: Вадим Викторович, расскажите, пожалуйста, зачем вообще понадобился отдельный ГОСТ на уборку?
1: Ну, прекрасный вопрос. Вот, ательерам, честно говоря, это тоже неведомо, зачем понадобился отдельный ГОСТ на уборку.
0: Потому что есть какие-то определенные нормы Санпина, правильно?
1: Слушайте, ну, нормы Санпина — это одно, да, то есть как бы ГОСТ на уборку — это другое. Ну, то есть с точки зрения большинства отелей, абсолютно большинства отелей, да, то есть у них есть определенные стандарты операционные, процедуры, и, соответственно, персонал выполняет, собственно, эти стандарты процедуры, и, ну, как бы он не будет от этих стандартов отклоняться. Вот. Наверное, для кого-то, кто там сильно не в теме, не в курсе того, как это надо делать правильно, может быть, он будет полезен. Но, ну, понимаете, здесь такая история. Вот такого рода документ, прежде чем выйти в свет, ну, по-хорошему, должен пройти верификацию в профессиональной среде. Вот, я его, честно, не видел, вот, содержание его не знаю, вот, и отношусь поэтому к нему весьма сдержанно пока. Потому что, ну, знаете, а судьи кто? Ну, хотелось бы понимать, кто его разрабатывал, чьи профессиональные компетенции использовались.
0: Вы простите, может быть, мне кажется, Вадим Викторович, но будто бы вы немножечко так предвзято, может быть, к этому относитесь. Вам это не очень нравится, да? Может быть, мне кажется. Знаете, если не кажется, то почему так?
1: Вы знаете, в последнее время просто там Роскачество начало разрабатывать ГОСТы с такой очень серьезной скоростью. Вот. И учитывая то, что часть из них я видел и... В общем-то, мы часть из них критиковали, это первое. Вот. Но по паре ГОСТов после этого они не приходили уже в окончательной версии, а уже публиковались. Вот. Ну, на мой взгляд, это странно. Вот. Второй момент, то, что, знаете, вот некоторые ГОСТы, они фактически просто дублируют те нормативные акты, которые уже существуют. Ну, то есть они создают еще один документ, вот, который носит добровольный характер, вот, но при этом при наличии нормативных актов, на мой взгляд, ну, вводит просто дополнительный еще один документ для использования, носящий добровольный характер, но при этом на который некоторые, собственно, госорганы могут ссылаться. То есть я считаю, что все-таки нормативная база у нас в целом достаточная, и, ну, я не думаю, что в каждой ситуации надо разрабатывать отдельный ГОСТ.
0: Вадим Викторович, кстати, хочется спросить про это уточнение. Влажную уборку проводить с использованием 2 или 3 ведер с водой. А кто будет это проверять?
1: Ну, давайте сначала определимся, а какого объема ведра?
0: Вот, ну, то есть это, вопросы, получается, вот, много.
1: Понимаете, да, то есть это вводит определенную, как бы, нормативку, по которой, ну, собственно, там люди, которые, ну, давайте признаемся честно, да, там, те же самые горничные, ну, как правило, это не обладатели высшего образования. Вот. И в этом смысле, даже если норма была прописана, что нужно там 2-3 ведра, да, то есть о каких? Там 10-литровых, 15-литровых или 5-литровых. Ну, то есть вот, поскольку, если этой информации нет, ну, давайте сейчас, как, не знаю, там палубу корабля будем мыть, да, то есть как бы вылим воды, и потом будем швабрами разгонять.
0: Ну да, действительно, тут отмечается, что во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Будто бы все становится немножечко сложнее. И также внимание необходимо уделить тому, с какой скоростью нужно провести уборку. Здесь тоже будет зависеть от помещения, наверное, да?
1: Это все... Ну, опять же, те же самые 2-3 ведра, они должны, наверное, учитывать площадь помещения. Ну, вот, ну, то есть, или независимо, 6 квадратных метров мы выбираем, или 50, да, все равно 2-3 ведра.
0: И швабру нужно предварительно обработать химикатами. А здесь имеется в виду что, хлорка? Химикаты.
1: Слушайте, ну, вообще, хлорка — это даже не вчерашний, это позавчерашний день. Вот, и при этом все равно по-прежнему ее используют. И мало того, я видел, что даже где-то Роспотребнадзор рекомендует ее использовать. Вот. Ну, не будем говорить о том, что это не полезно, не будем говорить о том, что это агрессивная среда, ну, то есть как бы это неприятный запах. Ну, это же странно, понимаете? Вот в ситуации, когда на дворе 21 век существует профессиональная химия, а в этой профессиональной химии есть четкая, как бы, на самом деле, расписанный объем дозировки, ну, вот, тут прописывается...
0: Вадим Викторович, вы спросите, остается буквально 10 секундочек, но вы как думаете, это улучшит санитарную обстановку в стране?
1: Я думаю, что это внесет сумятицу дополнительно, не нужно.
0: Ну ладно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и ательеров Вадим Викторович Парасов с нами был на связи.

0: Страна героев. Андрей Анпалов. На одном из участков фронта противник вел огонь и разведку, базируясь на хорошо оборудованных, скрытых от посторонних глаз позициях. Капитан Андрей Анпалов в составе разведгруппы выполнял задачи по их выявлению. Двигаясь на лодке по реке, Андрей засек замаскированную огневую точку неонацистов. Капитан осознавал, что боевики будут вести обстрелы российских военных и противодействовать их наступлению. Он отдал приказ максимально приблизиться к позиции противника для ее полного уничтожения. Бойцам, действовавшим мужественно и профессионально, это удалось. Первым же прицельным выстрелом из гранатомета Андрей Анпалов поразил вражеский пункт базирования. Звук разорвавшейся гранаты услышали другие ВСУшники. Они оперативно прибыли на место, завязался тяжелый стрелковый бой. Грамотно маневрируя на лодке, капитан Анпалов и его сослуживцы нанесли существенный урон личному составу ВСУ. Поврежденное пулей плавсредство дало течь. Но это не остановило Андрея. Он лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых. Спас жизнь четырех боевых товарищей. А враг лишился важнейшего опорного пункта, что позволило российским силам продолжить наступательные действия. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 16 часов, Улан-Удэ 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия считает, что США могут изменить подход к урегулированию по Украине. Дональд Трамп обвиняет Иран в срыве технической встречи в Швейцарии. Уже 5 партий Армении обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов. Подробности далее. Силы ПВО сбили 13 беспилотников в Воронежской области. Обломками поврежден частный дом, хозпостройки и грузовой автомобиль, сообщили власти региона. По данным Министерства обороны, дежурные средства российской ПВО с утра сбили 216 украинских беспилотников над 14 регионами страны и Черным морем. У России есть ощущение, что США могут изменить подход к урегулированию по Украине, как это произошло после встречи лидеров стран в Анкоридже, где были достигнуты понимания. Об этом заявил РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
2: Понимания были четкие, и они достигнуты были на основе согласия президента Путина с предложениями, которые американская сторона представила. Перемены бывают в одну сторону и в другую. Вот недавно мой коллега Марко Рубио сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что полностью поддерживает Украину. При всем при том, мы ценим, что никогда администрация Трамп после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога.
1: В России хотят, чтобы этот диалог продолжался. Глава МИД добавил, что не прекращаются контакты между президентами России и США. Сам он также находится на связи с госсекретарем Марко Рубио. Первый день саммита Евросовета в Брюсселе показал, что лидеры европейских стран не могут договориться о том, кто из них мог бы вести переговоры по Украине. Об этом заявил, в частности, премьер Чехии Андрей Бабиш на полях форума. По словам политика, одни хотели, чтобы переговоры с Россией вел только Зеленский, другие – только Европа, а третьи вообще не хотели никаких переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что страна открыта к контактам, но европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой можно говорить с позиции силы. Президент США Дональд Трамп обвиняет Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. Глава Белого дома заявил, что Тегеран не получит ни цента. При этом американский лидер заверил, что США выполнят договоренности о 60-дневном сроке для проведения переговоров. На этой неделе стороны подписали меморандум о завершении конфликта, и сегодня в Швейцарии должны были состояться первые консультации. Однако утром стало известно, что они отложены. Уже 5 партий Армении обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги парламентских выборов 7 июня. Иск в инстанцию направил оппозиционный блок «Сильная Армения», сообщил его представитель Марианна Каграманян. Ранее аналогичное заявление поступило от блока «Сильная Армения». Он, ссылаясь на массовые организованные нарушения, совершенные властями, требует признать недействительным решение ЦИК о результатах выборов в Национальное собрание республики, аннулировать результаты голосования, либо назначить второй тур. В суд обратилась и партия «Крылья единства», возглавляемая бывшим омбудсменом Армении Арманом Татаяном, а также партии «Процветающая Армения» и «Блок Армения». Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин и очередной информационный час. И собеседником моим в первую половину этого часа станет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Ну, давайте начнем вот с этого там by the window, наверное, так можно сказать, инверсии политические Дональда Трампа и Марко Рубио в том числе. То есть сначала, значит, он говорил, что Украина проигрывает, теперь говорит, что Россия проигрывает. Сергей Викторович Лавров на эту тему высказался следующим образом, что у нас опасений никаких нет, но присутствует ощущение, что может опять произойти изменение изменению подхода, как это случилось после встречи в Анкоридже, где мы достигли неких пониманий. Стоит ли вообще обращать внимание на все эти заявления? Не, может быть, глядеть на то, как предоставляются спутниковые данные и, значит, наведение разнообразных летательных аппаратов с помощью искусственного интеллекта? Как вы полагаете?
4: Ну, призрак Анкориджа бродил-бродил по Европе, да, и вот добродился. Его стали, ну, его реально стали считать призраком просто. Совершенно очевидно, что на саммите во Франции, видимо, вода Эвиан имеет такое чудодейственное свойство, Дональда Трампа переделали.
3: Опоили,
4: да? Под себя. Да, опоили немножечко. И переделали под себя. Ну, Трамп, в принципе, уже давно потерял интерес к российско-украинскому конфликту. И сначала он встал на позицию даже Российской Федерации какое-то время. Помните, был десант, высаден тут же в Вашингтон. Представители коалиции желающих приехали и что-то ему там наговорили, что он, ну, мягко говоря, немножечко заметался. А с другой стороны, потом все-таки дух Анкориджа взял свое, и Трамп стал пытаться продавливать Зеленского. Зеленский с помощью друзей, помните, как в бриллиантовой руке, решил все-таки этот автомобиль купить. И я имею в виду продолжать эскалацию. В Эвиане, в принципе, да, произошло приблизительно то же самое, и Трампа настроили, убедили в том, что Украина выигрывает. Ну, на самом деле, да, мне в этой связи очень понравилась эволюция Марка Рубио, который вообще старается дистанцироваться от российско-украинского конфликта, ему больше интересна Латинская Америка, но, тем не менее, периодически он, как скажет, что называется, ну, прям хоть святых выноси. И его довольно-таки циничные и прагматичные высказывания следует воспринимать всерьез. Потому что Марко Рубио, как хороший указатель, вот флажок, он показывает, что на самом деле обсуждается и говорится в администрации Дональда Трампа.
3: А вы какие заявления имеете в виду сейчас? Вот, что он такого сказал?
4: Ну, он на протяжении конфликта, на протяжении вот своей деятельности как госсекретарь, он уже много заявлений сделал, но все они были в точку, что называется. В точку не в том смысле, что отражали реалии на поле боя, а в точку в том, что он довольно четко формулировал, что какие настроения царят в администрации Дональда Трампа и о чем они там вообще разговаривают. И Трамп способен с утра сделать одно заявление, в обед ровно противоположное, вечером, если не вернуться к своей первой начальной точке зрения, то высказать какой-нибудь компромисс. Но вот Рубио, он как такой слоняра, он достаточно четко формулирует вот эту позицию. И на данном этапе, я так понимаю, возник консенсус. Дональд Трамп не оказывает давления на Зеленского, а европейцы закупают американского оружия гораздо больше и в большем объеме. И вот именно это нашло отражение в заявлениях и Марка Рубио, и Дональда Трампа о том, что да, давайте, у нас ситуация на поле боя такая, что Украина чуть ли не выигрывает, поэтому давайте окажем давление теперь на Россию. Их действительно просто купили вот этими новыми поставками в Европе, которая утвердила, наконец, этот пресловутый 90-миллиардный евровый кредит, которые придется выплачивать европейским странам. Но за счет этого кредита они просто увеличили объемы закупки американского оружия. Именно так прагматично и просто, и главное, цинично объясняется вот такой поворот и верштаг в политике Трампа, который рефлексирует на эту тему. Видно, что человек мучается, что ему это все неприятно. Но, честно говоря, ему не позавидуешь, потому что для него, знаете, как вот у Пушкина, останется у разбитого корыта. Имеется в виду, что он так и не смог остановить конфликт России и Украины, это раз. А второе разбитое корыто, он не смог остановить конфликт Ирана и Израиля. И, ну, не знаю, что он сделает, но, может, уйдет в закат просто, сделав вид, что это не его война.
3: Ну, кстати, показал, что компромисс, он, в общем, не то что готов, но может пойти на компромисс в случае со сделкой с Ираном. Там действительно много он уступил. Ну, не знаю, как это трактовать, там, как поражение или как нет, но цель своей добился. А вот в данном случае, ну, ему, видимо, мешает Зеленский и европейцы, да?
4: Нет, с Ираном он просто уступил. Тут и точка. Все, больше ничего не надо говорить, ничего комментировать. Он реально очень много уступил. Вопрос, внимание, вопрос. А они это реально собираются все делать? То есть 300 миллиардов, вот эти, я не знаю, там, снятие санкций, разморозка активов и финансовых средств. Если это так, то я снимаю шляпу перед иранским руководством, потому что они, ну, просто сделали своих американских контрагентов. Что касается Украины, то и Зеленского конкретно, то я так понимаю, вы, наверное, видели, как в Эвиане они увиделись, да, встретились. Угу. Трамп просто отвернул лицо. Зеленский ему лично неприятен, он его раздражает, и Трамп это не собирается скрывать.
3: Ну да.
4: Поэтому здесь не в Зеленском дело. Трамп с Зеленским просто, ну, не сидел бы за одним столом, если была его воля. Ну, так как остальные ребята тоже сидят, ну, ладно.
3: Посидим. Про функцию, я не про персонали в данном случае говорю. Но хорошо, а вот давайте вашу оценку, потому что действительно, ведь Зеленский, скорее всего, продавал там удары по Москве, да, по Петербургу, по то, что, значит, теперь в Крым трудно добраться, так сказать, вот по новопостроенной трассе, и его вот, эти подручные, они же говорят, что сделаем Крым островом и так далее. В потенциале могут постараться по Крымскому мосту ударить, в общем, все это присутствует. С другой стороны, вроде бы на фронте там и Константиновка почти уже все, и Красный Лиман тоже днями уже все. Как тогда вот в единую картину собрать, с вашей точки зрения?
4: В единую картину это собирается следующим образом. Действительно, на поле боя количество переходит в качество. И на поле боя Украины швах. Я не говорю, что мы там уже победили и так далее, но у нее реальные проблемы. Поэтому они привычным движением руки переходят к террористической активности, пытаясь впечатлить. Но вы, наверное, обратили внимание, что Зеленский и ребята из коалиции желающих в последнее время отрабатывали тот вариант, что Украина еще ого-го, Украина побеждает. То есть вернули к старому нарративу. Украина побеждает на поле боя. Хотя это не так, но это должно было прозвучать для чего? Для того, чтобы Дональд Трампа впечатлить и сделать так, чтобы он хотя бы не мешал. Потому что раньше он им мешал. Он все говорил про Анкоридж, про то, что договорились, надо Украине уступать. Сейчас на данном этапе он этого не говорит, потому что его вот убедили в том, что все, Украина там молодец, на коне и все такое. Но и остальные акторы на Украине тоже этим занимались. То есть они производили нарративный ряд таким образом, чтобы доказать всем и вся, прежде всего самим себе, наверное, в том, что действительно у России проблемы и так далее. Никто не говорит, у России проблемы. Но вот эта безумная атака на Москву, безумная атака на Крым и так далее, она привязывается к Питерскому экономическому форуму и саммиту АСЕАН в Казани. Безусловно, это привязка, потому что это должно было по замыслу украинских террористов иллюстрировать политическую военную несостоятельность России. Вот они все сделали. В информационном пространстве я это прекрасно все, это все фиксировалось, и ну, было совершенно очевидно. Но вот пустоты-то не бывает, потому что сейчас начинается ответка со стороны России. И насколько я знаю, президент поручил генеральному штабу разработать долговременный план по вынесению украинской инфраструктуры. Сейчас мы все это будем наблюдать.
3: Экономист пишет о том, что, ну, понятно, что все эти там 28 пунктов, 49 пунктов и так далее, это уже надоело, если честно. Но, тем не менее, может быть, стоит обсудить, что Украина и США обсуждают возможность заморозить, ну, как они любят, да, конфликт по линии фронта в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной 50-70 километров по обе стороны по линии фронта, А дальше, ну это там вообще вода на киселе, более широкое соглашение. Что это, непонятно. Ну вот я пытаюсь понять, значит, если 50-70 километров, то это что, из Донецка нужно уйти, например, или как? Вот ну, тут извините, хоть первое, что извините, в голову приходит.
4: Я сейчас буду говорить по-английски, не пугайтесь. Это пресловутый ceasefire для пиздила. То есть остановка огня для мирной сделки. Ну, мы все помним, что было с писбордом, со Советом мира по Газе. Ничего не произошло. Вот. И мне кажется, что вот этот пресловутый ceasefire, он, остановка огня, он исключительно педалируется западной стороной Украиной для того, чтобы перевооружиться. Украина не вытягивает этот марафон военный. С точки зрения оснащения оружием вытягивает, там достаточно всего, и западные страны должны понимать, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, но российское руководство поймет, что надо выносить производство и логистику уже на территории европейских стран. Причем это не будет казус белли, это не будет поводом для войны. И даже пятый пункт здесь не задействуешь. Мы просто должны указать, что, ну, так сказать, объявленная цель. Вы, ребята, наносите западным оружием, Украина наносит удар по Москве или по любому другому российскому городу, включая так называемые новые территории, мы выносим вот этот объект на территории европейской страны. Все. Мы предупредили. Если это произойдет, до свидания. Это просто не казус белли. Это просто объявленная цель, называется. Когда мы начнем эту практику, я думаю, что очень быстро и вот эти пиздилы, и вот эти сисфайеры, они просто уйдут в историю, а они начнут договариваться на реальной основе.
3: Тогда у меня такой вопрос, он может быть такой ершистый. А как вы думаете, почему к этой тактике, скажем так, не прибегает наше руководство? Чего оно опасается? Ведь что-то опасается, раз не прибегает?
4: Оно опасается, скорее всего... Ну, во-первых, руководство... Сейчас скажу, конечно, банальную фразу. Руководство виднее, потому что оно просчитывает больше вариантов развития событий, нежели там, ну, политолог вроде меня. Да? Я это понимаю, все. Но здесь... По-моему, последние события показали, что наши оппоненты, ну, края потеряли. Реально. Они реально считают, что Россия, ну, не будет отвечать. И они, кстати, свято уверены, что Россия не применит ни тактическое, ни тем более стратегическое ядерное оружие. И эта уверенность дает им ту наглость, с которой они действуют сейчас.
3: Ну, тут ведь скорее даже хорошо, бог с ним, с ядерным. Вот это обычное оружие, которое у нас есть, действительно, можем мы попасть куда надо. Вот это же тоже они думают, что мы все равно этого не сделаем.
4: Да, безусловно, потому что есть какие-то ограничения, которые, как они считают, гуманитарного свойства. То есть ни в коем случае нельзя то, сё и так далее. Более того, у них, судя по всему, есть святая уверенность, что НАТО — это настолько сильная организация, и настолько конвенционально, по конвенциональному вооружению оно превосходит Российскую Федерацию, что они не должны беспокоиться о таких вещах, как красные линии и все такое прочее. Ну, в значительной степени мы сами дали им возможность так думать и ну, убедили их в этом, потому что мы воюем, ну, как джентльмены. Это редкость. Итак, ну посмотрите, как воюют Соединенные Штаты. Смотрите, как сделал Иран. Ну что, пятая статья сработала? Мне кажется, что Иран вообще отменил пятую статью НАТО. Просто вынес военные базы американские, и все. И никто ничего не вступился. И здесь надо четко понимать, что пятая статья — это не руководство к действию, а просто один из возможных вариантов развития событий. И здесь нужно искать вот такие способы, которые, ну, я, в частности, одну из метод просто сейчас упомянул. Такие способы нужно несколько. И их варьировать. Я просто, честно говоря, вот не уверен. Некоторые эксперты утверждают, что надо обязательно ликвидировать украинское руководство. Извините, а судить-то мы кого будем в результате? Плюс украинское руководство — это очень ценный свидетель коррупции в коалиции желающих. Хотелось бы, конечно, все знать. По результатам, сколько было уворовано денег, уведено и так далее. Потому что ну, не все достается украинской стороне, уж поверьте.
3: Ну так это, они же трактуют это как слабость. Вот это политически, может быть, нам менее выгодно, чем ликвидация руководства? Или как?
4: Ну, они не трактуют это как слабость. Вот, честно говоря, я разговаривал с военными стран-членов НАТО, они, честно говоря, не очень довольны тем, что делают их политики, если, мягко говоря, вообще недовольны. Вот, они видят опасность, они видят, что Россия находится уже на грани терпения, и они пытаются убедить. Не те, которые вот говорящие головы, которые там немецкие генералы, британские генералы, Бен Ходжес, там вообще сумасшедший, абсолютно сумасшедший человек, начинает говорить там вот эти вещи все. Нормальные военные натовских стран, они крайне осторожны здесь. Они за своим разговором следят очень хорошо. И они, кстати, очень часто пытаются вернуть по щекам, что называется, настучать западным политикам и говорить: слушайте, не надо, давайте уже хватит вот это вот все. Но политики, они же лоббисты разных военных компаний, они продолжают это, потому что им за это деньги платят. Компании получают громадные контракты. Ну, смотрите, как они поставили это на поток. 90 миллиардов евро утвердили, теперь следующие 90 миллиардов нет. Ну, давайте еще 30-ку подкинем. Ну, то есть там вот это все не останавливается просто.
3: А в Брюсселе они, ну, скажем так, переругались по поводу того, кто должен вести переговоры с Россией. Кто-то говорит, что вот Евротройка, Великобритания, Германия, Франция, кто-то, что Зеленский, кто-то говорит, что вообще никто не должен вести переговоры. Так что разговоры-то идут. Вот эти разговоры, они идут от того, что они считают, что Украина теперь побеждает, или они считают, что Украина вот-вот проиграет, и поэтому лучше хеджировать риски сейчас, как считаете?
4: Конкретный вопрос, конкретный ответ. Дело в том, что конфликт с Россией, ну, мягко говоря, не входит в планы европейских гражданских обществ. И они, как избиратели, ну, там все-таки такое явление есть, они говорят своим политикам: а почему вы рассматриваете только конфронтационные сценарии? Давайте мы рассмотрим и сценарий переговоров. Политики западные говорят: да, давайте рассмотрим. Давайте мы сейчас объявим конкурс на то, кто будет переговорщиком с Российской Федерацией. А этот конкурс может длиться очень долго. Вот. Дальше они даже вступят, скорее всего, с нами в переговоры и будут продавливать вот эти все, ну, совершенно неприемлемые ни для здравого смысла, ни для Российской Федерации варианты. И буду говорить на вопросы избирателей о том, что вы же рассматриваете разные там примирительные треки. Да-да, как раз сейчас находимся в состоянии переговоров, будут говорить они избирателям. Понимаете, такой трюк для того, чтобы успокоить общественное мнение в Европе.
3: Ну вот тогда можно сослаться на Дмитрия Пескова. Он сказал, что мы готовы к диалогу, если он не будет состоять из нравоучений и не вестись с позиции силы. Судя ведь по всему, если отсылаться к визиту, ну не к визиту, а к послам, которые в МИД пришли, наверняка вот это и имело место быть, как полагаете? То есть пришли, начали учить жить и говорят: давайте тут
4: сдавайте. Нет. Они пришли по совершенно другому иному поводу. Пришли узнать, потому что до этого на официальном уровне возникла дискуссия о применении тактического ядерного оружия. И они пришли проверить эту ситуацию и получить официальный ответ.

0: телефоны, посадили в отдельную комнату, сказали, пока вы этот вопрос не решите, вы отсюда не выйдете. Вот. И как раз Бар де Вевер, близкий пример, встал грудью, сказал, ни в коем случае воровать нельзя, потому что тогда европейской экономике наступит, ну, пушной белый зверек просто, и все. И действительно, он, ну, молодец. В этом смысле он прагматик, абсолютно не пророссийский человек, но его уже обвиняют в том, что агент Кремля. Он говорит, ну хорошо, тогда покажите мне мою дачу рядом с Петербургом. Ну, человек с юмором просто. И, кстати, он хороший парень.
1: Ваш прогноз на ближайшее время, как полагаете, будет развиваться ситуация? В политическом, может быть,
0: Ну,
1: военном смысле?
0: Смотрите, сделка
1: Минута у нас, да, спасибо.
0: США-Иран, сделка США-Иран, скорее всего, не состоится, потому что слишком много нужно будет реально технически сделать. Трамп просто не сможет это контролировать. Израиль будет продолжать экспансию в Ливане. Ситуация вокруг Китая будет накаляться, потому что, судя по всему, вот эти все разъезды и западных политиков по Китаю, они не привели к нужному результату. А Китаю придется определиться. Он будет конфликтовать с Западом, либо не будет конфликтовать, потому что он до сих пор еще не определился, и это весьма странное состояние. Я думаю, что Трамп обратит внимание, продолжит разработку высасывания нефти из Венесуэлы и обратит внимание на Кубу и Гренландию. Сейчас шевеление пошло в эту сторону. Так что нам предстоит веселое лето просто.
1: Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был в прямом эфире радио «Спутник» по видеосвязи. Я Алексей Осин. Сейчас вас ожидают несколько минут полезной и интересной информации, после чего выпуск новостей. На этом наша информационная повестка не исчерпана. Приготовлено много всего интересного, так что оставайтесь на орбите.
2: В эфире радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио.

0: спутник.
1: Тот самый.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирная жительница погибла в результате удара украинского дрона по жилому дому в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, под удар попал поселок Рабочий. На месте находятся оперативные и экстренные службы. Ковальчук выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать поддержку и материальную помощь. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке, сообщает Кабмин. Отмечается, что Минэнерго контролирует ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка. Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Продолжение темы. Произошедший всплеск цен на топливо повлияет на июньскую инфляцию. Правительство принимает меры, но на восстановление предложения может потребоваться время, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
3: Удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже видим это в оперативных данных.
2: Глава Центробанка обратила внимание на статистический эффект, который скажется на показателях годовой инфляции в ближайшие месяцы. Так, в июле не будет повышения тарифов на ЖКХ. Их индексация перенесена на октябрь. За счет этого фактора может снизиться годовая инфляция. Но это будет только перераспределение цен внутри года, отметила Набиуллина. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. Глава Белого дома заявил, что Тегеран теперь не получит ни цента. При этом американский лидер заверил, что США выполнят договоренности о 60-дневном сроке для проведения переговоров. На этой неделе стороны подписали меморандум о завершении конфликта, и сегодня в Швейцарии должны были состояться первые консультации, однако их отложили. Израиль и Хезболла предположительно достигли соглашения о прекращении огня. Оно начало действовать в 16 часов по московскому времени, передает Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Заявления о перемирии появились после того, как в ночь на пятницу Цахал атаковал более 80 целей движения Хезболла на юге Ливана и в долине Бека. Число жертв израильских ударов достигло 30, десятки человек пострадали, рассказал РИА Новости источник в службе скорой помощи Ливана. Усиление израильских атак на юге и востоке Ливана направлено против усилий по достижению мира и закреплению прекращения огня, заявил президент Джозеф Аун. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Продолжаем. Меня зовут Алеша Тимофеев, и я рад приветствовать коллегу Егора, коллегу по радио «Спутник», естественно, да. Егора Яковлева, историка, автор программы «Исторический ликбез» на нашей волне, на радио «Спутник». Егор Николаевич, салют, приветствую вас, здравствуйте.
1: Приветствую. Алексей, здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад быть в эфире.
4: Мы хотим вас поздравить с, хотя это, так сказать, произошло уже несколько недель назад, насколько я понимаю, с премией ИРИ, да, Институтом развития интернета. В этом году канал исторический «Цифровая история» Егора Яковлева, или Егор Яковлев сам, кто победил-то, вы или ваш канал в номинации «Канал в мессенджере»?
1: Да, канал. В номинации «Канал в мессенджере», конечно, побеждает канал моего проекта «Цифровая история». Это не только моя заслуга, заслуга всей команды. Так что в моем лице поздравления переадресую всем остальным, кто работает над этим проектом.
4: Слушайте, а в каком мессенджере, хочется спросить?
1: Во всех. Во всех мессенджерах. Потому что понятно, что когда мы начинали, был только один мессенджер, а сейчас их уже два. И вот в двух мессенджерах мы и работаем.
4: Ну вот интересно, вот я сегодня подумал, во-первых, действительно, как в наше непростое время истории конкурировать с тем количеством сообщений о сегодняшнем дне, которое есть вот в любом из мессенджеров. И не просто конкурировать, а даже выигрывать там эту конкуренцию.
1: Это хороший вопрос, и на самом деле это противопоставление несколько некорректно, потому что люди интересуются историей не просто как набором интересных фактов, хотя это тоже присутствует, но это не главное. Люди интересуются актуальной историей, то есть той историей, которая влияет на сегодняшний день. Потому что любая история, вообще мы с вами, да, и вы, и я, и все наше общество, вся наша нация, и вообще все население Земли, это производная от той истории, которую мы прожили. И вот когда особенно происходят какие-то очень переломные, важные эпохи, да, а сейчас мы живем совершенно однозначно в большую переломную эпоху, то всегда возникает запрос понять, как мы к этому пришли, откуда истоки, да, какова последовательность событий, которая привела вот к тому, что происходит сейчас. И это стремятся изучить, это стремятся понять. И информация историческая поэтому очень востребована, не потому что это какие-то мертвые занимательные факты, а потому что это исток той реальности, в которой мы с вами сейчас живем. Вот поэтому к истории такой большой интерес.
4: Наверное, да, но тоже вот тут не то чтобы поспорить, но просто обратить внимание, наверное, на два разных подхода. Да? Это, кстати, выражается и в большой политике. Когда говорят, например, про Трампа и Путина, да? Значит, Путин, пригласив Такера Карлсона, так сказать, тоже ознаменовал собой веху погружения в историю. Мы помним, да, он говорит, мы же не просто тут собрались там поболтать. Вот давайте, значит, про историю. И очень длительный, подробный, предметный разговор об исторических предпосылках вот тех вещей жутких, которые происходят сегодня. И есть второй подход. То есть, да, вот этот подход, он как бы такой консервативный. Ну, можно, наверное, его так, или хорошо, я его так называю. Некий такой консервативный подход. А есть такой, ну, типа, постмодерновый какой-то, ну, чуть-чуть полегче. Ну, типа, дескать, что там вспоминать, все это прошлое? Ну, это все уже кануло в эту самую реку Лету, значит, и все это вообще не имеет никакого значения. Надо разбираться с тем, что есть, значит, здесь и сейчас, ну, нам нужны дел, да, сделки. Никакой не это речь не про историю, а про договоренность, которая нужна здесь и сейчас. Вот согласны ли вы, что в мире вот сейчас существует два вот таких подхода, один глубокий такой аналитический, консервативный, а второй вот такой, так сказать, попроще, взгляд попроще на современность. И можно ли тоже между ними проводить некую конкурентную, ну, как бы видеть конкуренцию?
1: Я думаю, что это две части одного целого. Я думаю, что вот тот подход, который вы назвали консервативным, я бы назвал фундаментальным, потому что он стремится познать взаимосвязь событий, она, безусловно, существует. Вот. Что касается такого облегченного подхода, когда давайте мы там заметем все фишки под стол и, значит, сейчас передоговоримся, как будто все происходит с чистого листа, это вот вы не случайно привели пример с Дональдом Трампом, потому что задача Дональда Трампа заключить максимально быстро и максимально комфортные для себя сделку на максимально быстрых и максимально комфортных для себя условиях. И когда у него такие цели, то фундаментальный подход в принципе мешает. Вот. Но надо понимать, что этот фундаментальный подход, он учитывает национальные интересы России. А вот подход «давайте сделаем побыстрее и без особых разбирательств, что привело к конфликту и как его фундаментально разрешить», вот, он приведет, может быть, и приведет к какой-то сделке, и привел бы к какой-то сделке, но эта сделка была бы сиюминутной. А фундаментальные причины конфликта, они решены бы не были. И это означало бы только то, что возникла бы некоторая временная передышка, которая привела бы к новой вспышке конфликта, может быть, еще более тяжелой для всех сторон.
4: Игорь Николаевич, вот. Вы знаете... Простите.
1: Той точки зрения, что конфликты необходимо решать фундаментально, исходя из тех предпосылок, которые к ним привели, а не заметать все под ковер. Вот этот вот быстрый подход, он на самом деле приводит только к еще худшим последствиям.
4: А есть примеры фундаментального решения вопросов?
1: Это тоже очень хороший вопрос. Примеры фундаментального решения вопросов есть. Например, это решение крестьянского вопроса Великой Октябрьской социалистической революции. Вот смотрите, вот в чем была проблема Российской империи? Да? Российская империя после отмены крепостного права вступила в эпоху модерна. Да, и у нее были шансы развиваться прекрасно, там, темпы экономического роста и так далее. Но были серьезные проблемы, которые не решались правительством. И одна из этих проблем заключалась в том, что в деревне возникло аграрное перенаселение. То есть блага цивилизации, которые пришли в деревню после отмены крепостного права, например, такие блага, как появление мыла, спровоцировали огромный колоссальный демографический рост. И население России в царствовании Николая II стремительно росло. Там 50 миллионов человек новых появилось. Вот эти 50 миллионов человек, они жили в деревне, земли там для них не хватало, а в голодные годы для них просто не хватало еды, и возникла, ну, по сути, там, пороховая бочка в деревне, связанная с вот этими людьми, которым не хватало земли. Да? И это привело к большой крестьянской войне во время революции 1905 года, потому что ну, в значительной степени, там, конечно, в городах было свое рабочее движение, да, бои на баррикадах, Красная Пресня и все остальное, но было отдельное измерение революции 1905 года, которое происходило в деревне. Это была борьба крестьян за землю. За землю с помещиками. Крестьяне эту борьбу проиграли, потому что ну, они были неорганизованные, эти выступления были стихийные, и, конечно, регулярная армия подавила эти выступления, да еще и перепорола население Центральной России, приведя его к повиновению. Но проблема решена не была. Ее пытался решить Столыпин, но не смог этого сделать. И в результате к Первой мировой войне Российская империя пришла вот с этой нерешенной проблемой. Огромное количество людей при нехватке для них земли и сохранении помещичьего землевладения. И это была одна из того, что можно назвать ахиллесовой пятой Российской империи. Вот. И вот Первая мировая война, которая пошла не так, как изначально планировалось, она затянулась, она постепенно надоедала. Надо сказать, что вот такой род войск, как пропагандные войска, да, их еще тогда не существовало. И вообще сама роль пропаганды была не до конца осознана правящими верхами Российской империи. В результате население не понимало, за что ведется, в принципе, эта война, эти там цели, которые выкрикивались в 16-17 году, вроде аннексии Босфора и Дарданелла, они крестьянскую массу совершенно не
4: трогали, конечно, да.
1: Не трогали. И постепенно у крестьянина стала зреть мысль, это хорошо фиксируется, о том, что вот можно использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы переделить землю, потому что теперь у крестьянина есть то, чего не было в 1905 году, а именно винтовка в руках, то есть он вооруженный человек. Вот. И вот нерешенность этой проблемы, она во многом простимулировала и саму революцию, и то насилие, которое было во время гражданской войны. Октябрьская революция, она эту проблему решила, да, потому что декрет о земле, он передал весь земельный фонд в пользование крестьянам без всякого выкупа и тем более, так сказать, без, без сохранения помещичьего землевладения. Ох. Вот, то есть... Это было фундаментальное решение этой проблемы. Оно было травматичным, болезненным, но фундаментальным. Я бы сказал, что это во многом... Вот это решение, да, которое декрет о земле, это второй съезд Советов, принятый сразу после Октябрьской революции, я должен сказать, что это одна из вещей, которые определили, на мой взгляд, исход гражданской войны. Угу. Потому что, конечно, у крестьян будут... Мы все время, вот такой дилетантский взгляд, все время попытка искать идеальных решений. Их практически не существует. Вот. Бывают, как правило, решения разные, и нужно сравнивать, так сказать, фундаментальность одного решения с фундаментальностью другого. Вот декрет о земле был фундаментальным решением. Не очень удобным, потому что в дальнейшем у большевиков... Вот сейчас я договорю.
4: Да-да-да, давайте.
1: С крестьянами, и это было не идеально. Вот. Но что предлагали белые? Белые до Врангеля, они всегда предлагали либо возвращение помещичьего землевладения, то есть реставрацию, либо выкуп за землю со стороны крестьян. Крестьян это категорически не устраивало. Поэтому решение большевиков было не идеальным, а более приемлемым для них, и они давали Красной армии массу, которая позволила в конечном итоге победить белых. Одна из причин победы над белыми – это вот численное преимущество со стороны крестьян, потому что для крестьян красная политика была более приемлема. Вот так.
4: И понятное. Но да, там землю крестьянам, да, завод работает, да, так сказать, сразу понятно за что. Но вот смотрите, в связи с этим, нам, конечно, полчаса там не хватит, чтобы все эти темы там как-то подробно, да, там раскрыть. Про оптику, Егор Николаевич, про оптику. Вот смотрите, когда вы сейчас подробно, насколько это вот там возможно в рамках эфирного времени, отведенного нам, да, значит, подробно рассказали об одной проблеме. Но ведь очевидно же, что, так сказать, все процессы, которые происходили в 17-м, вот декрет о земле, это, безусловно, важно и, может быть, даже входит там в топ-3, значит, главных ключевых. Но это всего лишь один, как бы, один из элементов. И ваш фокус, типа, направлен вот туда. И, в принципе, историк, роль историка, роль исторического канала может ли быть объективным? Не всегда ли это как раз тот самый фокус и та самая оптика, которая направлена узко куда-то? Узко, для того, чтобы, так сказать, подсветить вот эту проблему. Возможно ли, в принципе, объять всю широту, так сказать, происходящих процессов в любой из периодов истории?
1: Ну, историки бывают разные. Есть историки, которые занимаются очень частными узкими проблемами. Да, вот у меня однокурсница занималась историей шелкопрянства в Ставропольской губернии. Интересно очень, но это частная проблема. Есть историки, которые занимаются фундаментальными вопросами, пытаются посмотреть на исторический процесс немножко сверху, да, выявить какие-то фундаментальные закономерности. Это просто вопрос специализации. И, конечно, то, о чем вы говорите, субъективность историка, она, безусловно, присутствует. И это большая проблема, от нее нужно пытаться избавиться, но именно поэтому историки не существуют в вакууме, существует академическое сообщество, где каждая новая теория, каждая новая концепция, каждый вот этот вот частный взгляд попадает немедленно под пристальный взгляд коллег, и это критикуется, идут академические дискуссии, и это очень хорошо, потому что не каждая теория, она мгновенно приживается, да, вообще, как правило, теории редко мгновенно приживаются. Новые теории с какими-то сенсационными данными, они вызывают очень бурное обсуждение, многие с ними не согласны, и проходит время, прежде чем эта концепция приживается и по сугубо научным, и по политическим причинам.
4: Это классно говорить. Вам, это классно вам, настоящим специалистам, значит, которые с научной и академической точки зрения подходят к истории. А что делать, значит, нам вот этим вот с бутылочки там чего-то, почесывающим пузико на диване? Вот один из ярких примеров, я не знаю, может быть, 10 лет назад в нашей студии на Зубовском я записывал интервью с представителем Академии наук, они презентовали книжку об истории Польши и России. И вот он тогда сказал удивительную для меня вещь. Он говорит, мы договорились обо всем. У нас нет расхождений ни в одну, во всем, кроме одного вопроса. Значит, вопроса начала Второй мировой войны. И какой выход нашли академики и ученые? Значит, поляки написали свою версию, а мы написали свою. Это фундаментальный большой труд, так сказать, где есть вот две версии. И они между собой не выясняли отношения. Ну, в смысле, конечно, там что-то выясняли. Но написали и написали вот обе версии. А во всем остальном сошлись. А мы-то вот эти... на диванчике. Мы же не можем, значит, с красными-белыми там определиться, понимаете? Там, я не знаю, со Сталиным не можем определиться. А тут нам еще последнее время подсовывают Орду. А Орда хорошая или плохая? Там говорят одни говорят, да, конечно, Орда там хорошая. Да ну, вы что, Орда, вы забыли, что такое Орда, Ига там, что такое Ига и прочее. С вашей точки зрения, вот, и не ставите ли вы своей целью в популяризации истории вот как науки, ну, чтобы обыватели как-то сложнее, что ли, относились к истории, чтобы вот этих вот холиворов было поменьше?
1: Ну, я, конечно, ставлю, но вот я сразу скажу, что на ваш вопрос, что делать человеку, который лежит на диване и почесывает пузико, тут как бы надо все-таки взять на себя труд, сделать свой собственный вывод. И главное, чем мы занимаемся в цифровой истории, там, в историческом ликбезе, мы пытаемся привить нашим слушателям, зрителям, если этого нету, то критическое мышление. Потому что вывод может сделать человек только в своей собственной голове, сопоставив разные точки зрения. И, соответственно, его вывод будет зависеть от убедительности аргументов той или иной стороны. Вот наша задача, когда мы что-то рассказываем на любом нашем ресурсе, это представить максимально убедительные аргументы в пользу своей точки зрения. Я думаю, что именно поэтому цифровая история и добилась, ну, определенного успеха там, и доверия зрителей. Но иначе это сделать. И тот пример, который вы привели, он очень хорош, потому что вот есть польский вариант со своими аргументами, есть российский вариант, да, со своими аргументами. И вот вы можете оба прочитать, обе позиции, и сделать свой собственный вывод. Но решение будет за вами. И вы не я не могу вам дать, а вы не должны от меня просить готового решения. Угу. Вот это... что нужно понять. Вот. Что касается какой-то большой социальной миссии, помимо критического мышления, понимаете, в чем дело? Мы начинали свою работу в те времена, когда вообще по отношению к нашей истории было очень много нигилизма, в частности, по отношению к советской истории. И когда я погружался в источники, я понимал, что крайне много недостоверной информации распространяется через медиа. И вот задача заключается в том, чтобы вот фундаментально, чтобы донести до нашей аудитории одну простую мысль, если говорить вот о холиваре между красными и белыми, что история России непрерывна. Она непрерывна. И если пала государственность в 1917 году, то это значит, что не исчез народ. Народ является той линией, которая объединяет дореволюционный и революционный период, 19 и 20 век. Народ остался тем же самым. Народ, который творил реальные реформы Петра Великого, который выходил к Черному морю, который осваивал Сибирь, строил Транссиб, это тот же самый народ, который... полетел в космос и выиграл Великую Отечественную войну. И поэтому никаких разломов в истории нашего народа не существует. Вот это очень важная мысль, и нам не нужно устраивать вот какие-то батлы между империей и Советским Союзом, потому что и то, и другое – это творение нашего великого народа.
4: А народ может быть в какой-то вот исторический промежуток, ну, я позволю себе это слово, там, оболваненным? Оболваненным.
1: Конечно, он может быть, пожалуйста, я вам приведу пример, 1933-1945 год нацистской Германии, абсолютно оболваненный народ, которого подняли на захватническую войну и сделали ответственным за чудовищнейшие преступления в мировой истории. Угу. Такое может быть, да.
4: А почему так происходит?
1: Ну, потому что политики преследуют какие-то свои злодейские цели, но для того, чтобы они же не могут сказать, что они идут убивать и грабить, совершать геноцид там, и так далее. Поэтому они придумывают какие-то красивые отговорки, придают всему этому некую благородный флёр, и им удается, благодаря средствам массовой информации, соблазнить людей.
4: Ну, как будто бы да. Хорошо, что вы там нам это сказали. Просто что типа с этим? Ну, мы там можем вспомнить там Чумака, да, Кашпировского, о которых самая читающая нация, значит, космос и все прочее, интеллигенция, и это, а потом баночки с водой и кремы заряжали. Вот когда, так сказать, вот что же там такое происходит? Как будто бы, да, понятно, конечно, средства массовой информации, там, оболванивание, есть инструменты прям, и спектр этих инструментов. Но кажется, что это слишком простой ответ. Кажется, мне, может быть напрасно, что там какие-то глубже, может быть, что-то такое.
1: А я так не думаю. Вот есть бритва Оккама, знаменитый философский бритв, который отсекает лишние сущности. У человека есть разные потребности. Вот, например, есть потребность в чуде. Вот наша жизнь, она достаточно сложна, и чудеса, вот такие мистические, они происходят редко. Вот. Но появляется человек, который объявляет, что вот нужно поставить баночку перед телевизором, зарядить ее, и тогда у тебя пройдут все болезни, если ты потом помажешься вот этой вот водой или там выпьешь ее. Вот это вера в чудо. И человеческая вера в чудо неистребима. Это вот такое, извините меня, анестезия для жизни. Вот если ты болен, и медицина не помогает, вот тебе вера в чудо, пожалуйста. Вот чумак помог. Вот. И то же самое, вот эта игра на человеческих страстях, на человеческих комплексах, она и приводит к такого рода результатам.
4: Егор Николаевич, попрошу вас в течение полуминуты ответить на вопрос, думаю, на который вы уже отвечали неоднократно. Как вы относитесь к тезису, что история – это политика, направленная в прошлое?
1: Не только, но история, безусловно, имеет очень сильный политический заряд. И не случайно в последнее время все активнее употребляется в средствах массовой информации словосочетание «историческая политика». И есть даже целая отрасль отдельной исторической науки – это изучение исторической памяти. Так вот, я должен сказать, что историческая политика должна быть у государства, безусловно, потому что если у государства не будет исторической политики, то у него будет историческая политика другого государства. И это несомненно.
4: Да. Спасибо огромное. Как всегда, любопытно. В очередной раз призываем подписываться. Но думаю, что таких уже... И в нашей аудитории не подписавшихся на цифровую историю нет. Автор программы «Исторический ликбез» на радио «Спутник» Егор Яковлев был с нами на прямой связи. Спасибо.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
6: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
6: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. и путь опыта самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России оценили намерение Европы выступить посредником в украинском конфликте. Минэнерго контролирует ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка. Более 2000 площадок в России и за рубежом подготовили для акции «Свеча памяти». Подробности далее. Непонятно, как европейцы видят себя посредником в украинском конфликте и при этом общаются с Россией через ультиматумы, заявил глава МИД Сергей Лавров. Как отметил министр, европейцы кичатся некими принципами, но продолжают утверждать, что говорить с Россией можно только с позиции силы. Лавров напомнил, что страны ЕС продлили антироссийские санкции и не на полгода, как раньше, а сразу на год. Видимо, это лишний сигнал, что Европа всерьез берется за Россию, и она теперь должна капитулировать. По мнению Лаврова, это странная тактика. Это можно назвать чем угодно, только ненормальной политикой и ненормальной дипломатией, подчеркнул он. Минэнерго России контролирует ситуацию с обеспечением топливом внутреннего рынка, заявили в правительстве по итогам совещания штаба по нефтепродуктам, которое провел вице-премьер Александр Новак. Он поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Новак назвал главной задачей надежное обеспечение топливом внутреннего рынка, своевременной поставки и контроль цен. Показатели экономической активности во втором квартале этого года улучшаются. Центробанк не видит рисков в переохлаждении экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
2: В целом мы оцениваем рост экономики за январь-апрель в 0,3%. По итогам полугодия мы ждем где-то на уровне 0,5 пункта. В целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Мы видим ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим.
1: Основными признаками переохлаждения экономики глава Центробанка назвала уход инфляции сильно ниже цели, рост безработицы и падение реальных доходов населения. Ни одного из этих маркеров нет, подчеркнула Набиуллина. В Воронежской области устанавливают обстоятельства смерти подростка во время занятий спортом. По данным управления Следственного комитета по региону, в муниципальном учреждении в городе Семилуки 10-летний мальчик потерял сознание на тренировке, был госпитализирован и впоследствии скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Семейную налоговую выплату с июня получили уже более 363 тысяч россиян, которые воспитывают более 800 тысяч детей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в поездке в Ямало-Ненецкий автономный округ. Напомню, в России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Более 2000 площадок в России и за рубежом подготовили для акции «Свеча памяти». Она пройдет 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщила зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, в этом году из 1000 свечей будут созданы более 300 огненных инсталляций. Центральной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Также свечи памяти зажгут в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
3: Откуда деньги у людей?
4: Хороший вопрос.
5: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
3: нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Вот сейчас правду и узнаем. Михаил Хазин, экономист в студии, что приятно, Радио Спутник. Я здесь, Алексей Осин. Михаил Леонидович, здрасте.
6: Алексей, здрасте. Рад вас видеть.
4: Взаимно, взаимно. Но вот я, конечно, понимаю, острые предметы все убраны, так сказать, тяжелые и так далее. Так, не знаю, надеюсь, что бросаться тапками вы меня не будете. Но первая тема у нас, увы, сегодня состоялось заседание...
6: Да. Значит, да, сначала о хорошем.
4: Да.
6: Сначала о хорошем. Значит, я последние несколько дней заключил несколько пари. Один из них с руководителем, ну, пари такой, не без, как бы, а с руководителем...
4: С руководителем,
6: ну, примерно так, да. С руководителем спутника Маргариты. Угу. И с еще большим количеством людей, которые все говорили, вот Владимир Владимирович сказал, 2%, а то и больше будет снижение.
4: Я понял, понял.
6: А я на это говорил, что, ребята, вот вы не понимаете, да? Это решение к экономике не имеет никакого отношения. Это решение политическое. Политическое решение принято на Западе, в том числе в МВФ, задавить российскую экономику. А у нас политическое решение принято, что надо ее оживить через снижение ставки. Я напоминаю, аналогичная дискуссия была у Трампа с руководством ФРС. И Трампа послали. Значит, согласитесь, что для там, ФРС, МВФ, Трамп более важная фигура, чем российское руководство. И таким образом, единственный вопрос, который надо было в этой ситуации задать. Кто для руководства Центробанка более важный, ну, даже не Центробанка, а Банковского совета в целом, кто более важная политическая фигура, МВФ или российское руководство? И я сказал, я всем говорил на это, что, ребята, значит, впрямую, если Путин сказал ставку понизить, повышать не буду. Хотя МВФ настаивал на том, чтобы ставку повышать. Ну, так, втихаря, да, публично это не было сказано. Но не публично, знаете, с слухами земля полнится, злые языки туда-сюда. Вот. Но снизить на самый минимум, который только можно. Я вообще предложил снизить на 0,1%. Ну, типа...
4: Нате, подавитесь.
6: Нате, подавитесь, да. Но все-таки минимальная... ставка, на которую нас снижают, это 0,25%. Вот я и всем говорил, будет минус 0,25%. Никто не верил, этого быть не может. Ну, получите и распишитесь. Да? Вот. Я не буду обсуждать все, что там было сказано. Ну, потому что с точки зрения экономики...
4: Там это где, на совете?
6: Ну, как бы...
4: Или в беседах с
6: тем, на пресс-конференции.
4: Понял,
6: потом,
4: да.
6: Вот. Это все не имеет никакого отношения ни к чему. Еще раз повторю, это политическое решение, которая четко совершенно показала, что для Национального банковского совета МВФ более важная политическая фигура, чем руководство России. Значит, ну тут, правда, есть отмазка у них две отмазки. Отмазка первая, что Путин сказал понизить, мы понизили, хотя это... плевок в лицо.
4: Да? Ты скажешь, что это девочка, пусть первая бросит меня
6: камень. Да, совершенно верно. А второе... У них железобетонное алиби. Они говорят, ребята, вы что, мы приняли политическое решение, да, пусть давно, но политическое решение, что мы в мировой долларовой системе, в Бреттон-Вудской. У нас мы приняли решение в соответствии с правилами Бреттон-Вудской системы. Если вы хотите, чтобы мы приняли другое решение, примите политическое решение о выходе из Бреттон-Вудской системы. Не приняли, пишите на себя заявление.
4: А как это может быть оформлено? Мы в ней, мы же ничего не подписывали, что мы в ней состояли.
6: Мы члены МВФ.
4: А, то есть надо
6: члены, МВФ. Мы члены ВТО. Это все Бреттон-Вудские институты. Поэтому как мы там. У нас как бы доллар главная валюта. До сих пор.
4: Ну, так у нас хождение же и операции запрещены.
6: А это не важно совершенно. У нас ценообразование на все в доллар. Ну, мы же как говорим, да? Цены определяются на лондонской бирже, на чикагской бирже, на нью-йоркской бирже. Ну как, у нас внутренние цены привязаны к мировым. Так называем. Ну, все.
4: Ну, ладно, значит, стало быть, будем ждать, пока политическое руководство примет аналогичное политическое решение. А выходя, я же об этом вас спросил, то есть надо выйти из МВФ и выйти из...
6: Из ВТО, этого, ну, там еще как бы принять ряд
4: понятно,
6: решений.
4: Понятно, да.
6: Все?
4: Нет, тут еще одно все-таки я вас попрошу прокомментировать, просто я не совсем понял, как, наверное, большинство обывателей. Значит, Набиуллина сказала, что хотелось бы, ну, то есть она так в рекомендательном порядке, да, снизить цену на нефть в бюджетном правиле. Вот это в чем здесь интересы ЦБ или там мнение ЦБ, в чем интерес страны с вашей точки зрения? Что будет вообще, если снизить цену на нефть в бюджетном правиле?
6: Ну как, это означает, что больше денег будет выводиться из российской экономики.
4: Каким образом?
6: Ну как, ну что такое бюджетное правило?
4: Ну это значит, если заработали выше какой-то цены,
6: если заработали больше, эти деньги выводятся.
4: Почему? Фонд национального...
6: Ну выводят, ну выводятся из страны. Ну как? Выводятся, в бюджет не поступают. Выводятся.
4: А вот фонд национального благосостояния, он
6: где? А что это такое?
4: Ну, я не знаю.
6: Я не знаю. Раньше он хранился там, его вот арестовали.
4: А сейчас?
6: А сейчас не знаю.
4: Значит, неизвестно, выводится или нет?
6: Неизвестно. Но, в любом случае, в бюджет не поступают. А у нас инвестиции в экономику только из бюджета.
4: В принципе, а вы считаете, порог надо повышать, понижать вот это?
6: Я считаю, что надо еще его отменить.
4: Бюджетное правило?
6: Ну, конечно.
4: Просто в бюджет деньги?
6: Ну, конечно.
4: А если, ну, представьте себе на секунду ситуацию, когда, ну, сделают примерно то же, что сделали там при Рейгане. Вот цена на нефть опустилась, и у нас вот эта доходная статья в бюджете, ну, уменьшилась да. сильно. Значит, бюджет будет страдать. Мы да. же тогда рассчитываем на все нефтяные деньги, а так мы часть откладываем.
6: Чушь Нет? собачья. Еще раз повторяю. Эти деньги не поступают в экономику.
4: Угу.
6: Ну, как бы, ну, не... Не поступают в экономику, да. То есть мы могли съесть 3 корочки хлеба, а съели только 2.
4: Ну, скажем, не так. Нам надо, чтобы...
6: У нас дефицит бюджета, у нас не хватает денег. И вы еще при этом часть денег выводите. Ну, это бред какой-то.
4: Ну, мне непонятно, да, мне непонятно. А, тогда, да, давайте так. Значит, тогда, как скажем, теория заговора, да? Значит, Набиуллиной не было на форуме, хотя должна была выступить, по-моему, на пленарке даже, да? Потом появилась. А, значит, вот тут закулисные истории какие, если вы, конечно,
6: не, ну можете я как бы про это писал, но, правда, по большей части в закрытом канале, чтобы не дразнить гусей. Но сейчас уже много времени прошло, я могу это только проинтерпретировать. Да? У меня же, вы поймите, я не являюсь инсайдером, ни кремлевским, никаким. Да? Я в чистом виде экономист, который в силу того, что понимает, как устроена жизнь вот эта экономическая, ну и в силу некого личного знакомства с некоторыми персонажами, я понимаю, как они себя вести могут, как не могут. В частности, вы будете смеяться, с Эллой Набиуллиной я познакомился в июне 1994 года на Ленинских горах, ну, сейчас в Воробьевых, на даче Фиделя Кастро. Там сидела группа экономистов и писала так называемые экономические указы президента Российской Федерации. Июнь 1994 года. Возглавил эту группу Ясин. Вот. Я тогда должен был переходить в Министерство экономики. Значит, Набиуллина, кстати, тоже, мы с ней пришли в один департамент в один день, в Министерство экономики, в июле месяце. Вот. Но она всегда была при Ясине. Вот. Ясин был тогда, если память не изменяет, руководителем аналитического центра президента и одновременно не то директором, не то научным руководителем экспертного института РСПП. А Набиуллина работала как раз в экспертном институте. Вот так что-то было. Ну, так вот. Значит, смотрите. Набиуллина не политическая фигура по определению. Она все время говорит, я не политик, я эксперт. Вот, я должна принимать взвешенные решения. Значит, тема о том, что МВФ хочет ставку повысить, а как бы российская экономическая общественность, включая президента, требует ставку понизить, это политическое решение. Я эту тему обсуждал много раз в коллизии Трамп-Пауэлл. Вот, где...
4: Бывший глава ФРС.
6: Да, бывший глава ФРС. Где у них, соответственно, был очень острый конфликт, потому что Трампу нужно было понижение ставки, а Пауэллу нужно было повышение. Но надо при этом понимать, что они представляют разные политические группы, элитные, в Соединенных Штатах Америки. В нашей стране специфика состоит в том, что Набиуллина не является элементом политической жизни. Ну, ее статус недостаточен для этого. И, соответственно, ситуация, при которой она должна была принимать решение, ей было очень неуютно. Если бы она поехала на форум, где были все, в том числе и люди, вес которых политически много выше, чем у нее, ей могли бы начать задавать вопросы, на которые она очень не хотела отвечать. И по этой причине она исчезла. И как бы вывела ситуацию туда, что это уже политическое решение между МВФ и Россией.
4: Разбирайтесь сами.
6: И разбирайтесь сами, да. Мне велели, я сделал. Точка. Если какие-то претензии, да? У вас претензии к МВФ? Ну, ребята, вы же политическая элита России, выходите из Бреттон-Вудской системы, и все. И все, будет. Назначайте на мое место кого-нибудь другого, и будет вам счастье.
4: А вот тут любопытный тогда вопрос. А что было бы любому главе ЦБ, если бы он, ну, предположим, взял сейчас на 3% скинул? Со стороны МВФ. Я не про, ну, предположим, наша власть не, ну, за бы... это бы проголосовала.
6: Ну, смотрите, да, ну, смотрите. Это же вопрос ориентации такой собственной. Да? Кем себя считает Набиуллина? Она себя считает гражданкой России? Или она считает, что сейчас она выйдет на заслуженный отдых и поедет в Майами? Знаете, если она уже там 3 года мечтает уже выйти на пенсию и поехать в Майами, ей уже за 60, я напоминаю. Где это, у нее дети, кстати?
4: Это было остро.
6: Где у нее? Что?
4: Ну, женщина все-таки.
6: Ну, так пенсия же, да?
4: Ну, да.
6: Вот. Вот. А, и, соответственно, что у нее в энциклопедии написано, когда...
4: Нет, я понял. Да, но ведь не обязательно уходить с работы, если у тебя пенсия.
6: Нет, не обязательно, но она уже может. Да, может, вот, как может, бы, да. Это вопрос уже, да. Вот. Если она считает, что ее как бы... Да, еще, кстати, у нее какой-нибудь есть домик? В Майами, на Лазурном берегу, еще где-то. Ну,
4: вроде бы у нас...
6: Она, кстати, Францию делала. Она, по-моему, по-французски говорит.
4: Чиновникам нельзя иметь недвижимость.
6: Ну, если как бы, да, вы же понимаете, да, когда нельзя, но очень хочется, то можно.
4: Троюродный племянник.
6: Да, ну, там, дети.
4: Понятно.
6: Да, и так далее. Вот, а то, соответственно, понятное дело, что в этом случае ее больше интересует мнение МВФ. Потому что если она в этой ситуации, как бы, ну тогда, если бы она думала о России, она бы не стала бы ставку повышать в 2023 году. Понимаете? Тут как бы вопрос на самом деле однозначен. Вот. Ну и все, да, взяла, не стала повышать ставку, и рубль бы не стал девальвировать. И был бы у нас в стране экономический рост.
4: Ну, то есть, боится, что не пустят, если она сделает не так, как они хотят.
6: Нет, просто посадить могут.
4: Когда приедет туда, да?
6: Ну, конечно.
4: Ага. То есть, а вообще, в принципе, как... Поясните, я просто вот, чтобы мы этот вопрос закрыли. А у нас как попадают на должность... главы Центрального банка Дума утверждает по представлению кого? Правительства, президента?
6: По представлению президента утверждает Госдума, но есть маленькая тонкость. Поскольку мы часть мировой долларовой системы, то эта должность утверждается в МВФ.
4: То есть, если, условно говоря, представить кандидатуру человеку, у которого нет недвиги в Майами,
6: МВФ
4: дети
6: будет
4: здесь,
6: возражать.
4: Они будут возражать, да?
6: Да.
4: Ага. Ну, а дальше уже все понятно. Значит, если мы эту кандидатуру проводим через Госдуму, тогда мы автоматом
6: отказываем. Ну, автоматом мы ругаемся с ними.
4: Да. Все понял, ладно. Хорошо, тогда резкий достаточно переход, обрадовал или не обрадовал, сейчас скажете. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он сказал, что конфликт банков и маркетплейсов исчерпан. Был переговорный процесс, вроде на чем-то остановились. Вот. Как вы полагаете, то, что деталей не было, вот. А как вы полагаете, на чем могло сердце успокоиться?
6: Не знаю. Понимаете, это как бы абсолютно коммерческая история. Да как делить прибыль? По этой причине, ну, что-то выползет на поверхность, что-то, может быть, останется, какие-нибудь доляшки. Кто там чего получит. Особенно если в числе дольщиков будут какие-нибудь чиновники. Ну и так далее. Поэтому я к этому отношусь как бы достаточно индифферентно. Но таких историй всегда было много.
4: Ну хорошо, а если вот эту ситуацию рассматривать глобально, ну вот есть новое явление в нашей экономике, эти маркетплейсы, недавно достаточно появившиеся, и они развиваются, ну, если стремительно сказать, то значит ничего не сказать. То есть они уже заполонили, по-моему, всю страну своими отделениями. Чуть не в каждом доме есть, да? Угу. Там работает огромное количество людей. Они, по-моему, сфера оценивается в 15 триллионов, если я правильно помню, да? То есть вот здесь в борьбе, то есть они подомнут банки или банки будут свои маркетплейсы организовывать? Вот как здесь будет
6: борьба? Банки могут организовывать свои маркетплейсы, банки могут покупать какие-то более мелкие маркетплейсы, уже готовые, как бы банки могут уступить эту сферу. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки, я помню, как бы еще довольно давно, кто банки плакались и говорили, что если компания Apple сделает свой банк, то она фактически уничтожит всю банковскую систему. Но дело в том, что тут есть маленькая тонкость. Дело в том, что во многих странах есть законодательство, которое запрещает банкам заниматься коммерческой деятельностью. Другой.
4: А да? Наоборот, можно?
6: Что?
4: Ну, то есть, вот у нас есть предприятие, ну, вот этот вот агрегатор, да,
6: маркетплейс, который сделал банк.
4: Свой банк, да.
6: Ну, вот как бы, а дальше как раз в этом и есть спор. Говорит, если это банк, он должен конкурировать со всеми на равных условиях, независимо от того, кто учредитель. А маркетплейс своему банку выдает какие-то привилегии. Ну, потому что деньги в одной кучке. Да, на самом деле это означает, что у нас, как там говорил Путин, платформенная экономика, да? Что у нас нету законодательства, которое бы это объясняло. Но я хочу сказать, что это долгий процесс. Типичный совершенно пример – это схватка банков в Соединенных Штатах Америки против криптовалютного лобби. Сколько лет они там бодались, пока вот не были приняты эти там законы уже в этом году?
4: Ну, то есть, конечно, это все пройдет через законодательство.
6: Ну, да? То есть, рано или поздно, да, будут приняты какие-то решения, ну, типа, вот так можно или нельзя, а как тут, а можно ли давать кому-то эксклюзивные привилегии, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому посмотрим.
4: Еще одна новость, которая касается очень многих людей, поэтому разъяснения требуются. Глава Минстроя Ирак Файзуллин сказал, что прямо завтра-послезавтра, суббота-воскресенье, выйдет постановление правительства о дифференцированной семейной ипотеке. То есть, значит, если у вас один ребенок, то максимум там, да, 10-12, но я для всех, я же не вы знаете. Если два ребенка там ниже, три еще, ну и так далее.
6: Значит, давайте смотреть сразу. При такой ставке любое дотирование ипотеки из бюджета – это идиотизм. Ну, условно говоря, если вы при ставке там 15%, ипотека дается на 20%.

0: А очередники могут выплачивать эту ипотеку под любой процент в бюджет. Но это куда более адекватная с точки зрения государства схема.
1: Согласен.
0: То есть схема, которая сейчас, это способ госдотации банковской системе, которая и без того не бедствует сегодня при такой-то ставке. Зачем? Это бред. Это экономический бред. Ну или вредительство.
1: Я даже предлагаю, уже давно причем предлагаю, даже, может быть, более такой заманчивый вариант. То есть вернуться к жилью, не принадлежащему людям. То есть государство строит, ну или выкупает там у девелоперов какое-то количество квартир, и их само сдает людям. Вот, значит, пока они соответствуют критериям неким, детей воспитывают, они, значит, вот имеют право...
0: Можно так, можно.
1: Социально, да.
0: Можно.
1: А так я с вами полностью согласен. Да, если это... хорошо, а если будет пониже процент, тогда...
0: Ну, если процент пониже, тогда не нужна льготная ипотека. Но если процент там 3%, как в Штатах, да? Кстати, в Штатах даже при их процентной ставке, как только ставка повышается, сразу же падает число ипотечников. Даже при их... по нашим меркам, нулевой ставки.
1: А они переплачивают, получается, там 30 примерно, да, вот так вот.
0: Да, да, но это надолго, и они переплачивают сами, это не бюджет.
1: Ну и вот еще на пару минут вопрос. Национальная система платежных карт приняла решение обнулить межбанковскую ставку вознаграждения. Ну, я так понял, это касается Visa и MasterCard. Его все-таки пытаются так... Они вроде бы у нас как-то поддерживаются с одной стороны, с другой эти, значит, как бы народ от них отказывается, там не так много осталось. Что делать владельцам? Бросать?
0: Не
1: их?
0: Знаю, у меня как бы были какие-то карточки Visa, они не работали, я их закрыл.
1: Угу. То есть закрыть, считаете, да?
0: Ну, я не знаю, я как бы просто не знаю. Я не знаю, у кого они работают, как они работают.
1: Ну, хорошо, а тогда такой вопрос. Ну, вот, предположим, граждане стремятся часто ездить, ну, например, отдыхать за границу. Пусть даже...
0: Не, ну, у вас тогда должна быть карточка другого государства.
1: То есть вот все-таки...
0: Ну, так, да, откройте там своя, карточку, да? Казахстана, Киргизии. Угу. И, нет проблем никаких.
1: Ну, понятно.
0: Закону это не противоречит. Вам единственное, что надо сделать две вещи. Первое, вам надо... Если вы на эту карточку получаете какой-то доход, надо его декларировать и платить с него налоги. Либо же, если вы ее пополняете из России, вы просто должны писать, что у вас есть карточка.
1: Понятно. Ну, сейчас прервемся на новости, а затем продолжим беседу. В студии «Радио Спутник» экономист Михаил Хазин. Я Алексей Осин. По традиции несколько минут полезной и интересной информации, затем информация актуальная, ну и после этого к международным делам перейдем, там много интересного есть.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Иногда в человеке просыпается зверь.

0: Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Двое белорусов, пострадавших при атаке беспилотника на автобус под Брянском, прооперированы. Их состояние стабильное, сообщил министр здравоохранения Беларуси Александр Хаджаев. Он рассказал, что сложную операцию перенес ребенок, госпитализированный в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. Также был прооперирован взрослый пациент, который находится в главном военно-медицинском клиническом центре Вооруженных сил Беларуси. ВСУ 17 июня с помощью дрона атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята направлялись на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая команду женщина. Ранены 8 человек, в том числе 6 детей. В Германии сокращается число сторонников увеличения европейской военной помощи Киеву. В феврале 43% опрошенных считали, что европейские государства должны активнее поддерживать Украину. Теперь их число сократилось до 32%, свидетельствует опрос, проведенный для телеканала ZDF. 31% респондентов полагает, что военную поддержку Киева следует сократить. В феврале этой позиции придерживались 24% опрошенных. Тегеран ведет консультации о переносе переговоров США по ядерной тематике на другой день, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он добавил, что встреча может состояться в ближайшие дни. Дипломат также отметил, что проведение переговоров США по ядерной тематике зависит от реализации ряда положений меморандума об окончании конфликта. Президент США Дональд Трамп сегодня обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению Швейцарии и заявил, что Тегеран теперь не получит ни цента. При этом американский лидер заверил, что США выполнят договоренности о 60-дневном сроке для проведения переговоров. Армия обороны Израиля продолжит действовать на территории Ливана в соответствии с указаниями своего политического руководства. Для устранения угроз военные уполномочены реагировать в любом районе соседней страны, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин. По его словам, Хезболла ранее нарушила режим прекращения огня и получила урок. Армия Израиля с полуночи 19 июня нанесла 150 ударов по целям движения в Ливане. При этом СМИ со ссылкой на источники передали, что Израиль и Хезболла вновь договорились о прекращении огня, и оно вступило в силу с 16 часов по Москве. Любительский лов лосося начался в Магаданской области. Сегодня там открылись лицензионные участки. Их 20. Основной промысловый вид красной рыбы – это горбуша. В этом году ее немного. Но рыбакам все равно разрешили выловить 13 тысяч тонн красной рыбы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Продолжаем разговор. Михаил Хазин, в студии «Радио Спутник». И здесь же я, Алексей Осин. Вот всегда хочется, чтобы у противника командовали дураки. Вот когда там умные люди появляются, это напрягает. Кстати говоря, есть вероятность, что нас слушает Кевин Уорш. Знаете, почему я так подумал? Потому что он затеял реформу системы сбора и анализа данных об экономической активности. Они дали как неделю назад вы вот в этой студии говорили, что, значит, с этим делом у американцев и доказывали даже, что это не очень хорошо. Ну вот теперь будут новые, какие новые источники, ну сейчас поговорим, да, новые источники информации. И кроме того, методологические изменения для улучшения сбора данных. То есть еще и методология сбора. Значит, тоже.
3: Я вам расскажу историю.
5: Да.
3: Я тут решил разобраться в искусственном интеллекте. Меня очень интересовал один деликатный вопрос. Вот смотрите, представьте себе, что у нас есть прям вот интеллект-интеллект, который в состоянии отследить все экономические сделки, которые происходят в Соединенных Штатах Америки за год. Тогда теоретически он может составить, ну, как бы точное значение инфляции. Ну, он же все сделки знает.
5: Угу.
3: И получается у него условно 12,3%.
5: Инфляция?
3: Да. Условно. А, соответственно, официальная цифра дефлятора ВВП, то есть инфляции по всей экономике, составляет, скажем, 3,8%. Вопрос. Как искусственный интеллект может эту цифру 12,3 использовать, если официальная цифра
5: 3,8? А, вот я вообще не понял, как искусственный интеллект может вообще что-то использовать?
3: Не, ну как бы, вот ему нужно какую-то код, ему говорят, напиши-ка экономическую модель.
5: Угу.
3: Да, ну вот у тебя есть все сделки, да, напиши экономическую модель экономики. А? Вот как... Какую он будет инфляцию использовать? 3,8 или 12,3?
5: Какую скажут там в задание ввести при инфляции?
3: То есть, иными словами, скажут, безусловно, 3,8. Она официальная цифра, в законе написана. Я объясню, почему я это спрашиваю. Потому что я, значит, с этим искусственным интеллектом спорю по поводу там моделей. Говорит, вот, все эти нарративы, это хорошо, а нужна математическая модель. Я им говорю, что вот смотри, да, вот мы пишем макроэкономическую модель, в которую нужно вносить инфляцию. Ну, просто потому, что для того, чтобы понять, какой ВВП, надо номинальный ВВП поделить на индекс дефлятора. И тогда получается реальный ВВП. Нужно знать индекс дефлятора. Я говорю, вот смотрите, говорю я этому искусственному интеллекту. У вас... Официальная инфляция, она там от 3 до 4%. Я, неважно, там разные показатели, ну, от 3 до 4. А официальная промышленная инфляция Соединенных Штатов Америки за май месяц в годовом исчислении, это официальная цифра, 13,1%.
5: А промышленная чем от общей отличается?
3: Ну, это в промышленности.
5: А.
3: Рост цен на совокупность всех промышленных товар. И я его спрашиваю, скажи мне, искусственный интеллект, какую цифру подставлять?
5: Молчит, зараза.
3: То есть, если вы подставляешь туда эту цифру, там, условно, 3,8, то это означает, что в промышленности у тебя нужно дополнительно вычесть 13,1 минус 3,8, это будет где-то там 9%. Значит, нужно вычесть из официальной цифры роста промышленности надо вычесть 9%. Если она показывала 2% роста, получается минус 7%. Если показывала 4% роста, минус 5%. Вот это реальная цифра. Ну, я как бы сейчас отредактирую эту содержательную, увлекательную дискуссию, выложу ее у себя в телеграм-канале, но она очень показательна.
5: И тогда в каком направлении Ворш собирается? Он хочет правды или он хочет нужные цифры подставлять? Вот, как вы думаете?
3: Есть у меня такая книжка. Называется «Лестница в небо». Там написано, что главный вопрос – это вопрос о власти. И вопрос таким образом звучит так. В какую властную группировку входит Орш? Ну, варшавский. В зависимости от этого... он будет себе ставить целевые функции. И тогда будет понятно, да, что он должен продемонстрировать.
5: А, то есть он будет говорить, у нас инфляция на самом деле 12%, и Трамп в этом виноват.
3: У нас инфляция 12%, в этом виновата старая команда, которая рулила ФРС, и поэтому у нас сейчас будет осенью экономический кризис ужасный, и виноват в этом не Трамп.
5: А, ну, это если он...
3: Да, ну вот. Или наоборот, до чего довел... планету этот фигляр ПЖ.
5: ДТ.
3: Ну вот, вот, вот, вот вам вся картинка, да? Но это же то же самое. Какая разница, что в России инфляция 5%? Ну не бывает, ну нельзя делать ставку на 10% выше инфляции. Ну потому что эти 10% это чистый минус к экономическому росту. А соответственно, во-во. Почему? Потому что решение принимает властная группировка. Это политическое решение.
5: Ну, мы же и не комментировали это, как вы сказали. То есть я отложил эту часть бумажки.
3: Так
5: да?
3: И тут тоже что комментировать-то? Вот. То есть это на самом деле... То есть нет, он фактически признал, что предыдущие руководители ФРС были желтые земляные червяки, бяки, да, которые врали... И не только народу, это хрен бы с ним, да, туземцы белого бвану не интересуют.
5: Проблемы индейцев
3: шерифа. Да-да-да, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но они не врали даже уважаемым людям.
5: И теперь все будет иначе.
3: Да-да-да.
5: Да, или не будет.
3: Вот.
5: Ладно, хорошо. Ну, тут Дональд Фредович обмолвился, вот про кризис, кстати, да, обмолвился, что... пошел на сделку с Ираном, и, в общем, ее заключил в срочном порядке, потому что экономический кризис, прямо вот-вот мировая экономика могла там завернуться.
3: У нас же не только в пятницу было заседание банка, ну, банковского совета, в среду было заседание ФРС. И там, соответственно, первый раз выступил этот самый Кеннет Варшавский, который только-только стал руководителем, который сказал, он сказал три пункта. Первое, что он сказал, что дела плохи. Второе, что он сказал, что он создает пять комитетов, которые будут по каждому отдельному вопросу разбираться, что можно сделать. И третье, он это не сказал явно, но сказал неявно, сказал, что эти комитеты к осени должны дать результаты. Из чего следует, что этот кризис будет, скорее всего, осенью. Но он еще как бы и до этого говорил, что будет кризис. С точки зрения состояния финансовой системы США, это похоже на правду, потому что цифра 13,1 промышленной инфляции, ее надо вставить в серию. Да? 3,5% официально было в начале года. Неважно, сколько было на самом деле. В марте было, по-моему, 9,5. В апреле... Нет, вру. 6,5.
5: То есть подтягивали.
3: В апреле было 9,5, а в мае 13,1. Ну, то есть, вот как бы инфляция, вот она идет вверх. То есть это означает, что вливать деньги в экономику больше нельзя. А если вы не будете вливать денег, то как вы будете расплачиваться с долгами? И как вы будете поддерживать жизненный уровень населения? Никак. Ну, то есть вся эта система накроется медным тазом.
5: Ну, и на этом фоне, ну, я, в общем, в данном случае сова на глобус, конечно, но слишком уж какое-то комплементарное и замечательное для Ирана меморандум они подписали. И там 300 миллиардов в экономику Ирана на восстановление практически как... репарации, там, ну, значит, знаете, санкции
3: это
5: и прочее.
3: Эта тема уже закрыта, да, потому что Израиль ударил по Ливану, Иран в Швейцарию не поехал, Трамп сказал, ни копейки не получит. Но я думаю, Иран сказал, еще Армузский пролив перекроем. Значит, ну посмотрим, что будет с ценами на нефть в понедельник. Сегодня же у нас пятница. Биржа открылась, вот там... незадолго до начала нашей передачи. Посмотрим, да, то есть, как бы, чем это все закончится, это безобразие. Но я думаю, что в понедельник окончательно будет все понятно, что схватка между Лондоном и Вашингтоном, она достигла каких-то запредельных значений, потому что все понимают, что Нетаньяху в данном случае играет на Лондон. Вот. Ну и, соответственно, Трамп в бешенстве, и не только Трамп. И дело даже не в том, что тут, понимаете, в чем дело? И мы, на самом деле, мы же уже про это говорили, что для Трампа принципиальный вопрос сегодня – это вопрос доляшек.
5: А чего делят?
3: Выполнение семейного бюджета.
5: А.
3: Вот. И когда сначала он хотел получить доляшку отплаты за проход Ормузского пролива. И, судя по всему, с персами договорился. Но тут потом, значит, немножко переиграли, решили, что будет фонд репарационный, который, соответственно, пополнять будут не США, поэтому Трамп с негодованием отмел идею, что это репарация, это не мы, это вот они, арабы. Вот. А, соответственно, как бы 300 миллиардов, ну, тут можно в семейный бюджетик-то, ну, даже если 5%, это не хухры-мухры, это 15 миллиардов, это больше, чем капитал Трампа на тот момент, когда он стал президентом. Ну, овчинка стоит выделки. И тут какие-то нехорошие люди, да, из Лондона, из Израиля, ему вставляют палки в колеса. Обратите внимание, что сегодня уже была информация, что Хизбалла и Израиль договорились при посредничестве там США и еще кого-то. Поэтому я не исключаю, что они таки поедут в Швейцарию не сегодня, так завтра.
5: Иранцы, ну, персы,
3: да. Ну да, и в смысле говорите. Как бы Венс, потому что Венс же тоже свою поездку отложил. Посмотрим. Но я могу вас уверить, что Израиль не остановится. То есть Израиль будет валить.
5: Но тут вот парадоксально получается ситуация. Есть два человечка, зависимых от США вообще и Трампа, в частности, которые якобы должны, по идее, там, не знаю, ползать на коленках, а они проявляют какую-то совершенно нереальную строптивость.
3: А вас не удивляет, что, соответственно, Набиуллина проявляет такую нетривиальную строптивость по отношению к Путину?
5: Удивляет.
3: Вот. Ну, это то же самое. А все очень просто. И Трамп, и Набиуллина в своих властных группировках занимают невысокие позиции. А решают руководители этих властных группировок. Ну вот, вот это они, да, говорят, там, типа, неча. Да? Вы же понимаете, что когда-то собирается 300 миллиардов долларов в один куш, то этим кушем же кто-то должен управлять. И не Трамп это будет делать. Трамп получит доляшку. А серьезные люди будут управлять фондом в 300 миллиардов. Вы же понимаете, что тот, кто, если бы этот проект пошел, я не верю, что он пойдет, то тот, кто будет им управлять, возьмет под контроль весь инвестиционный процесс посткризисный на Ближнем Востоке.
5: Да, так это что? Серьезно.
3: Так
5: да.
3: Что это серьезно.
5: Это серьезно. А, ну, вот на этом фоне там, страхов за свое будущее очень многие главы национальных банков отзывают золотые слитки. Ну, во-первых, переводят свои сбережения, так сказать, в золото, хотя золото не приносит процентов, лежит просто все мертвым.
3: Знаете, грузом. Есть такая народная мудрость. Так. Держи карты ближе к орденам. Да.
5: Чтобы не подглядели,
3: да? Да.
5: А, ну, это правильно, да. Но тем не менее, значит, в среднем закупается около 1000 тонн в год по миру, да? Последние 4 года, по крайней мере. И, собственно, это в 2 раза больше, чем в прошлом десятилетии. А если, хотя даже несмотря на то, что цена на нефть подупала, была там 5...
3: Ну, сейчас она 4, опять подскочит.
5: Опять? Из-за вот того,
3: ну, что... конечно, Иран же сказал, Ормузский пролив перекроем.
5: И вот как считаете, политика вот по всему миру, она будет какова в данном случае? Вот есть излишки какие-то у правительств, государства, они как их будут тратить?
3: Золото? Ну, как бы, вы поймите, в чем вся проблема. Мы жили в долларовой системе. А теперь она исчезнет. Ну, умрет. Как жить дальше? Никто не понимает. Поэтому я же как бы на эту тему и книжки писал. Вот выйдет сейчас «Последний кризис капитализма». И там много еще чего делал. Но весь фокус состоит в том, что они же не верят. Они же живут вот в либеральной парадигме. Ну и все. И живут в ней. Вот они в ней живут. И с этим ничего нельзя сделать. Они от нее отказаться не могут. Поэтому они будут до последнего тянуть так, как будто бы вот... Ну, мы же это в жизни знаем. Да, что если вы выучили какую-то схему...
5: И она работает.
3: И она работает, да. То вы ее тянете. Она уже даже не работает, а вы все равно говорите, а вдруг сработает.
5: Ну, мы много раз говорили, когда насколько инерции хватит. Прогнозы не скорректировались, нет, с тех пор? Нет, все то же самое. Осень, наша любимая
3: осень. Пока я вижу осень. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но опять же, наш друг Варшавский же подтвердил, ну так, косвенно, правда.
5: Дал понять, да?
3: Дал понять.
5: Дал инсайт, как говорится. Да. Про искусственный интеллект говорили. Значит, Центральный банк, не к ночи будет помянут, выпустил некие рекомендации для... Или там обратился к банкам, сказав, что лучше там этим делом не увлекаться. То есть, когда там отдельная ошибка может поставить всю систему там, с ног на голову.
3: Например, тогда... слишком высокая ставка.
5: Я знал. Но вот Герман Оскарович говорит, что удалось ему сократить 20% неэффективных сотрудников, и вместо них...
3: Верю.
5: Искусственный интеллект.
3: Верю.
5: Ну, ваши с ним отношения такие тоже странные, да?
3: С кем?
5: С искусственным, не с грефом, конечно. Про грефа, если хотите, расскажете.
3: Не.
5: С искусственным интеллектом.
3: А с искусственным интеллектом что? Ну, я как бы разбираюсь, как оно работает. Ну, меня это интересует вот что. Как оно работает, я примерно знаю. Меня интересует его, ну, как бы, ограничения. Вот. Пока я вижу очень любопытные вещи. Вот. Что, во-первых, он все время лажает. Его можно тыкать носом. Он тут же говорит, да, извините, это я ошибся. Но мы сейчас не будем говорить про формат взаимодействия, потому что он зашит. Да, вот, что он ужасно вежливый такой. Угу. Вот. Но как бы, как только ты начинаешь... Он все время... Вы знаете, есть такая штука, да, вот, как бы это сказать, он все время выбирает некую среднюю позицию. То есть вот есть по какому-то вопросу разброс мнений, да, как всегда такая вот кривулька гауссовская, да. Вот он хвосты откидывает и берет некоторую вот, это, вот из этого центра некоторую средневзвешенную позицию. Поскольку эта позиция сформирована, ну, как бы какое-то время тому назад, то если жизнь меняется быстро, вот как в современной экономике, ты ему носом тычешь, ага, вот, ты тут наврал. Это не так. Он говорит, ой, извините, это я ошибся. И начинает, соответственно, искать уже другую вот кривульку с учетом вот этой информации. При этом он спрашивает, а вы это откуда взяли? Говорит, а вот. Вот я, как в частности, он мне начал объяснять, а я его спросил про свою книжку. А он говорит, а вот, значит, у Хазина такие политэкономические нарративы. А сейчас приняты модели. Вот я ему говорю, а вот модель из книжки, вот модель. Угу. А дело в том, что у меня бесплатный искусственный интеллект, а он как бы книжки не читает.
5: А, сам. Понял.
3: Сам. Вот. Ну вот, вот так вот.
5: Нет, ну а в принципе, вот вы же с огромным массивом цифр работаете, да? Чисел, да, извиняюсь.
3: Ну, экономисты говорят цифры.
5: А, ну, значит, правильно сказал.
3: Вот, это математики. Для математики цифра – это вот 0, 1, 2, 3 и так далее, 9, а все остальное – это числа. А, соответственно, у экономистов все цифры. Так вот, вся проблема состоит в том, что... Это как раз вот верификация. У вас какая инфляция? 3,8% или 12,3%? Да, вот какая у вас инфляция реальная?
5: Нет, ну дальше-то вы выводы делаете. А до того, когда вам надо обработать вот какой-то невыразимый...
3: Не, обработать можно, да.
5: Он же помогает здесь или нет? Или
3: он
5: все
3: помогает.
5: Равно?
3: Но понимаете, тут же как что нужно. Да, вот смотрите, да, объем, грубо говоря, каждую неделю выходит, ну, по каждой стране 2-3 десятка цифр. Стран у нас 200 с лишним, значит, вот у нас получается несколько тысяч цифирек в неделю. Ну, по большей части этих цифирек они не представляют никакого интереса. То есть, грубо говоря, они меняются, там, вот этот параметр меняется относительно среднего значения плюс-минус 2%, ну, вот инфляция в США от 3 до 4%. То есть, иными словами, интерес представляет, либо если она сильно упала, либо если сильно выросла. И поэтому искусственному интеллекту нужно задавать вопрос. А расскажи-ка ты мне, дружок,
5: что изменилось?
3: Что у нас тут выпало из этого? Вот, значит, нужно сформулировать, что такое среднее. То есть он должен взять не просто цифру сегодняшнюю, он должен взять там два десятка цифр назад, посмотреть среднее, посмотреть отклонение и посмотреть, сегодняшняя цифра, она укладывается в это отклонение или она выскочила? И если выскочила, давай-ка ты ее вот сюда. А дальше начинается интерпретация, почему она выскочила.
5: А это уже вы.
3: Это уже я, да, это уже самое интересное. Да. И это невозможно сделать, если у вас в голове нет представления о том, как устроена экономика. То есть у вас ваша собственная модель.
5: Ну, то есть в любом случае человек все равно, так
3: да,
5: или иначе.
3: Я вот привожу пример. Есть такая наука, которой я занимался, когда университет окончил, называется молекулярная динамика, в просторечии, или численные эксперименты динамического типа. Когда вы изучаете не статистические распределения молекул, а динамические, как они взаимодействуют в процессе времени. Значит, так вот. Когда мы все это начинали, ну, это все началось там в 80-е годы, когда появились компьютеры, которые могли это делать, ну, даже в конце 60-х. Я застал тех людей, которые, собственно, это все начинали. И у них, значит, был вопрос, да, если мы возьмем какую-нибудь молекулу газа и опишем взаимодействие двух молекул, потом возьмем много молекул, то мы должны уметь по движению молекул считать температуру и давление газа.
5: Ну, в принципе, да, да, от движения это зависит.
3: Вот вы будете смеяться,
5: чем быстрее.
3: Даже при всех нынешних компьютерах.
5: Невозможно.
3: Это сделать невозможно. А, то есть вы можете формулу взаимодействия молекул включить эту, но тогда все понятно. А если нет, не получается. С экономикой то же самое. Равновесие устанавливается мгновенно, а как это сделать, непонятно. Вот это ключевая проблема современной жизни.
5: Ну, разберемся, может, в следующих эфирах. Здорово, но непонятно, как говорится. Не все понятно, но с удовольствием скреплю мозгами. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует. как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Перми 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте, в этом выпуске. США должны заметить возмутительные теракты ВСУ в отношении России, заявили в МИД. Евросоюз обязал импортеров доказывать отсутствие российской нефти в каждой партии топлива. Иран опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива. Подробности далее. США, которые хотят помочь в урегулировании украинского конфликта, должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ в отношении России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что американским переговорщикам Стиву Уиткофу и Джареду Кушнеру, которые в ближайшее время должны посетить Москву, будет полезно лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима. Министр рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным жутко удивился, когда узнал, что на Украине приняты законы по запрету русского языка и Украинской православной церкви. Еврокомиссия выпустила новые разъяснения по применению санкций против российской нефти. Импортеров обязали собирать доказательства того, что поставляемые в ЕС нефтепродукты произведены не из российского сырья. При этом Еврокомиссия признает, что после смешивания нефти различного происхождения установить происхождение сырья практически невозможно. В связи с этим Брюссель требует от европейских операторов проводить сложнейшую усиленную проверку поставок с нефтеперерабатывающих заводов третьих стран, если те перерабатывают российскую нефть. Согласно новым требованиям, импортеры также должны получать от зарубежных НПЗ письменные подтверждения происхождения сырья и данные обо всех поставках за 60 дней. Израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана, вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня, рассказал РИА Новости военно-полевой источник. По его словам, после 16:00 по Москве ударом авиации подверглись район Набатии, а также три поселения на юге страны. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин, в свою очередь, заявил, что армия обороны Израиля продолжит действовать на территории Ливана в соответствии с указаниями политического руководства. По словам представителя ЦАХАЛ, Хезболла ранее нарушила режим прекращения огня и получила за это урок. Информация о закрытии Ормузского пролива безосновательна. Тегеран принял меры, чтобы обеспечить судоходство по водному маршруту, заявило Министерство иностранных дел Ирана. В МИД добавили, что вооруженные силы Исламской Республики приняли меры, чтобы обеспечить безопасное передвижение торговых судов в соответствии с достигнутым американо-иранским меморандумом. Уже 7 политических сил подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции. Там уточнили, что прием заявлений завершен. Иски подали блоки «Сильная Армения» и «Армения», возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом Робертом Кочуряном, партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна, «Крылья единства», бывшего омбудсмена Армана Татаяна, «Демократия», «Закон», «Дисциплина», созданная блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия «Союз защитников демократии» и партия «Новая сила». Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Вот когда заставка эта звучит, я думаю, что у людей сразу должно быть какое-то то самое пятничное вечернее настроение.
3: Все резко... должны пускаться в пляс.
2: Да, резко просыпаться такой, да. Тумблер, значит, все, включили, пора. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, мы всех приветствуем, друзья.
3: Добрый вечер.
2: Дмитрий, здравствуйте, как ваши дела?
3: Не буду скрывать, прекрасно.
2: Какие у вас, может быть, настроения и планы на выходные?
3: Ну, местами отвратительно, конечно.
2: Я думал, сейчас нам просто хорошо будет.
3: Всю эту неделю я пытаюсь запустить программу под названием Adobe Audition, в которой я звук для фильмов записываю. Она не запускается. Я никак понять не могу, почему не запускается. И все пишет, что сначала... Нет, не ошибку. Она не может к серверу подключиться. У меня, вы не поверите, все программы лицензионные. Я за них деньги плачу. Приготовьтесь, на Запад. Она пишет, что к серверу подключиться не может. Я уже пошел на сделку с совестью, поставил VPN на рабочий компьютер. Нет, и через VPN не может.
2: Может, не проблема вижу. В оплате там же?
3: Нет, проблема в Роскомнадзоре, который все это забанил. Вот спасибо, елы-палы. То есть даже в такой фигне невозможно работать. Что это такое? Что вы думаете, я сделал? Я поставил пиратскую версию. Вот я ими, не знаю, лет 15, наверное, не пользовался, а теперь приходится. Ну, как так? Что это такое? Зачем?
2: Ну, мне, честно говоря, в этой ситуации даже сложно оправдывать действия Роскомнадзора.
3: Я понимаю, зачем все делают, но я от этого страдаю. Вот.
2: Но не только вы, давайте так.
3: Согласен.
2: Многие страдают. Тут другой момент, то, да, для чего это все делается. Наверное, надо об этом помнить. Помним мы ведь... Об этом
3: конечно.
2: Помним. Ладно, в общем, терпимости нас учит Роскомнадзор.
3: Выносливости.
2: Выносливости, стойкости.
3: Да. Изобретательности.
2: Изобретательности.
3: Да.
2: Главное только, чтобы вот не переступить какую-то черту.
3: А,
2: вот,
3: непонятно
2: изобретательности.
3: Черта, да.
2: Друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям. Не забывайте, группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал, Макс-канал. В общем, трансляции есть везде.
3: Повсюду.
2: Лайки, поэтому тоже везде приветствуются. С политики начнем и с самого свежего сообщения сегодня от Министерства обороны, поэтому не сомневаемся в том, о чем они рассказывают. На Украине разрабатывают биологическое оружие. Получено новое подтверждение этого факта, который не новый в этом смысле, да, но есть вот какие-то зацепки. А о чем там идет речь, если вчитываться в этот документ? Зафиксированы, в том числе и в воздухе на территории Украины, определенные элементы, ну, которые при, ну, подсказывают, что где-то, значит, да, в каких-то лабораториях эти работы ведутся, либо в целом до этого они не были никогда зафиксированы на территории Украины, ну и поэтому в любом случае к такому выводу приходит. Плюс США профинансировали, допустим, изучение на Украине возбудителя САПС, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране. Институт в Харькове изучил тяжелые заболевания, способные нанести ущерб сельскому хозяйству. Ну, то есть вот по такому списку, да, значит, идет те самые доказательства. Ну, вот они прям готовы его применить, получается, где?
3: И как применяют.
2: И
3: никаких
2: применяют.
3: Сомнений. Да.
2: А уже,
3: то есть
2: да?
3: Это... Зайдем с другой стороны. Это начальник американской разведки Тулси Габбард взяла и перед уходом на дембель опубликовала то, что она из американской разведки видит. Вот. Лаборатории, 120 штук вроде.
2: Да, по-моему, такая цифра.
3: Да, больше, чем в 30 странах. А они все напрямую финансируются Соединенными Штатами. То есть, когда на территории бывших советских республик стали открываться биолаборатории, это, ну, вам зачем, объясните, и зачем там работают американцы, а что вы там собираетесь делать? А когда они, например, собирают анализы крови в промышленных масштабах у славян, условных, именно у славян их интересует, это зачем? Я помню, когда-то в советской газете «За рубежом» читал, как в ЮАР разрабатывали генетическое оружие. Разработали или нет, не знаю, но писали, что типа белый заболеет такой болезнью, там чихнет три раза, а негр непременно умрет. Возможно ли такое? Не знаю, но вот работы ведутся. И вот для меня, например, то, что у нас на юге России регулярно прокатываются эпидемии чумы свиней, например, в ходе которых приходится забивать все поголовье, так это потому, что рядышком на Кавказе, в Грузии, например, американские биолаборатории, вот они этим занимаются не только про животных, но и про людей. Кого они там разводят? Сибирскую чуму, какие-нибудь разновидности тифа и прочее. А чем они занимаются? Они выводят так называемые боевые штаммы. То есть, если у тебя, ну, берем условно некий вирус, или патоген, так его назовем, и от него смертность 10%. А мы поработаем, чтобы была 50%, а лучше 70%, а лучше вы вообще все сдохли. И это, обратите внимание, на деньги самой демократической на свете страны. При этом обрати внимание, что это не на территории Соединенных Штатов происходит. Там законы, и этим заниматься нельзя. А это у них точно так же, как с тайными тюрьмами ЦРУ. Где хорошую тюрьму ЦРУ может организовать? Ну, например, на Кубе, в Гуантанамо. Там американские законы не сильно действуют. Или в Литве где-нибудь. Или еще проще. Всех в самолет посадим, будем пытать в самолете, и посреди Тихого океана вас выкинем, когда все узнаем. Мы вас выкинем в море, вас там сожрут эти, как крабы, кальмары и все остальные, ничего от вас не останется. Вот так действует самая демократичная в мире страна. Маяк, сияющий град на холме, куда мы 30 лет так яростно стремились. Вот финал.
2: Но у меня тут такой абсолютно человеческий вопрос, да, я там не военный аналитик и не вот анализирую эти, значит, все лаборатории, но просто вот с точки зрения обывателя, который как раз читает подобные сообщения или вот сейчас в эфире слушает нас. Ну, а смотрите, допустим, на территории страны моей активно создаются кем-то, дело десятое, но кем-то создаются лаборатории. С одной стороны, понятное дело, лаборатории действительно нужны, потому что ученые должны где-то работать, ставить опыт, и все понятно, да, то есть это, которые не во вред, а во благо, скажем так,
3: ну,
2: да,
3: чтобы
2: работают.
3: Понять, как лечить, надо знать, как работает.
2: А при этом сейчас в условиях боевых действий это, конечно же, все воспринимается с приставкой «во вред». И я думаю, если на территории моей страны такие лаборатории создаются, то кто как бы под прицелом и в опасности в первую очередь? Ну, вот я, как гражданин этой страны, и если я, вот, допустим, нахожусь на территории Украины, я считаю о том, что по указке британцев, американцев, кто-то там еще финансирует, но вот правительство моей страны создает тут кучу лабораторий вокруг меня, чтобы в какой-то день что-то случилось. Но неважно, против России, против ее там Польши, против еще там Белоруссии, не знаю, против кого, но я-то там тоже нахожусь. И значит,
3: как ты на это
2: получается...
3: можешь воздействовать? Я не пойму. Во-первых, тебе про это не скажут.
2: Это может быть мой, ну, вот такой...
3: Тебе про это не скажут, начнем отсюда. Это секретные подразделения. Тебе про это не скажут. Тебе скажут, что они занимаются самыми хорошими, замечательными и полезными для здоровья страны делами. Вот результат. Кстати,
2: о птичках,
3: да. А на самом деле будут заниматься совершенно другим, под руководством самой демократичной на свете страны и на ее деньги.
2: Угу. Вспоминается Хантер Байден, который был замешан в этих лабораториях.
3: Тоже красавец, да. Целый сын президента, обратите внимание.
2: Но сейчас уже экс. Президент. Кстати, где он сейчас вообще?
3: Они у них так и считаются пожизненно президентами США.
2: Ну, это для нас, да. Они же пожизненно, там все это действует пожизненно у них точно. Ой, ладно, ну вот тогда мы все обвиняли Хантера Байдена, а теперь тут уже даже не знаешь, кого обвинять. Ладно, давайте еще немного про действия Киева поговорим. Ситуация с детьми из Белоруссии, которые ехали вообще там на соревнования и все остальное, и произошел тот теракт, который произошел, когда бьют по автобусу. Слава богу, уже дети вернулись назад, там родители их встречали. Все, кто, если пострадал еще пока, да, значит, желаем скорейшего выздоровления. А Белоруссия после удара ВСУ по автобусу с детьми оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты своих граждан. Вот такие заявления в разном формате звучат от разных высокопоставленных чиновников и политиков. Это расширение конфликта?
3: Нет. Ну, а как реагировать-то на это? Запустить атомную бомбу по Киеву, ну, как-то неразумно. Но сказать что-то надо. Ну, вот сказали. Произошедшее, это, ну, я не думаю, оно двоякое, понимаешь, вот как удар нанесли по автобусу, специально или не совсем?
2: Мне видится, что как будто...
3: Если специально, ну, это надо знать,
2: но, может быть, не
3: это...
2: конкретно именно в этот
3: дай
2: автобус,
3: да расскажу,
2: извините,
3: что...
2: но я рассуждаю вслух.
3: Причем тут дети, собственно говоря, скорее всего, ни при чем. Причина, скорее всего, в другом. Вот летит дрон, у него батарейка. Батарейка заканчивается. Никого не нашли военной техники. Ну, давай хоть по автобусу жахнем. Ну, давай. Вот убили людей. В автобусе дети. Это ничего не меняет. Ну, война, на войне происходят подобные вещи. Что в ответ может сделать Белоруссия, ну, для меня тайна за семью печатями. Лезть в войну точно не будут.
4: Не нет. Буду. А настроение у белорусов
3: отвратительное.
4: При этом?
3: Как это? Дети. Убили-то женщину, по-моему, я не следил.
4: Жена тренера.
3: Да, женщину сразу убили, ребенка какого-то покалечили, что его лечиться отвезли. Мы всем, повторимся, желаем здоровья, поправки и всякое такое, выражаем соболезнования.
4: Ой, ужасные такие события. Ладно. Зеленский при этом, значит, говорит, ну, понятно, он это говорит для того, чтобы денег попросить, он потом в итоге это и делает. Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе.
3: Но... Никаких споров нет, Татьяна. Вот. Детей в Старобельске убили, в автобус дрон запустили. Конечно, это сильнейшая армия. Давайте вот это, знаешь, как у фокусников, следите за руками. 10 миллионов человек или сколько там из страны убежала. Четверть территории, или сколько там, четверть, 20%, 25% территории потеряли. Непрерывные поражения, непрерывное отступление. Лучшая армия Европы. Европа, на всякий случай, она до Уральских гор. Наверное, кто-то не в курсе, что мы тоже живем в Европе, и мы с тобой ярко выраженные европейцы, да. В общем-то. И вот Российская Федерация... У нее, например, есть ядерное оружие у Российской Федерации. Только Российская Федерация может физически уничтожить Соединенные Штаты. Но сильнейшая армия на Украине – идиот. Натуральный идиот. Ну, это для хозяев и для тупорылого населения, вот подбадривать.
4: Ну, потому что дальнейшее идет, соответственно, это сильнейшая армия, которую
3: конечно.
4: Надо поддерживать,
3: да,
4: и так
3: да,
4: далее.
3: Да.
4: Но что он говорит, то есть почему он вообще тогда называет армию? Потому что эта армия сегодня одна в Европе, вот с этим, кстати, может быть, мы тут и даже не поспорим, которая способна сдерживать, противостоять, значит, атаке. Ну, во-первых, мы не недооцениваем соперника, они действительно занимаются противостоянием, в том числе периодически. Не всегда у них это, слава богу, успешно. Но тут другой вопрос. А вот в этой армии какой процент украинцев остался, чтобы говорить о том, что это украинская армия?
3: Украина – это государственное образование. Начнем отсюда. Живущие на Украине являются украинцами, потому что они живут на Украине. Это для нас это не национальность. Вот они, русские, живут на Украине. Они украинцы или нет?
4: Но я с точки
3: это
4: зрения,
3: у нас придумано. Россия, в России есть русские, а есть некие россияне. У нас хоть так придумано. Там ничего подобного нет. Украинцы все. Кого там считать за украинцев-то? Я вот без понятия. Вот этих вот выродков нацистов, которые живут, это вот эти украинцы, да? Ну, так они и в армию не идут, если только в заградотряды, чтобы убивать желающих сдаться в плен и желающих отступить. Вот они убийством своих сограждан заняли. Вот это украинцы, щирые украинцы, да.
4: Все ну, остальные и о том, что нет. Там есть французы, там есть британцы,
3: есть,
4: как мы знаем.
3: Ну, не
4: да,
3: так много. Не так, больше всего поляков. Поляки ближе всего, да, их много.
4: Так, ладно, по поводу Беларуси, вот еще есть одно сообщение. Давайте уйдем от боевых действий.
3: От мощной армии Украины.
4: Мощная
3: отойдем,
4: армия.
3: Да, придем в себя немного.
4: Так, в Беларуси будут наказывать за пропаганду и так в России запрещенного движения ЛГБТ, за пропаганду педофилии и Child Free, это движение тоже у нас, пропаганда этого движения запрещена в России. Значит, что будут делать? Будут карать рублем. Обычным гражданам грозит в случае этой пропаганды, значит, 24 тысячи, но это российских рублей, я решила пересчитать. ИП юрлицам, соответственно, больше. Закон направлен на защиту традиционных ценностей. Если информацию увидят несовершеннолетние, то наказание будет жестче, вплоть до обязательных работ или ареста. А непонятно, ну, другое, вот именно там пропаганда. А, с одной стороны, мы знаем, что это такое, потому что у нас, да, похожие законы, а с другой стороны, вот это вот, да, увидит несовершеннолетний. То есть, вот, допустим, ну, какой-то идиот написал подобный пост, там, я пропагандирую вот это. А как посчитать, увидел это несовершеннолетний или что? Ну,
3: если больше одного...
4: Значит, все увидели.
3: Значит, увидели все. Ага. Это так расценивается,
4: а, ну,
3: да.
4: То есть, всем...
3: В целом,
4: жестче.
3: Слово «пропаганда» воспринимается гражданами... Наверное, не так, как подразумевается. Что такое пропаганда? Это, ну, грубо говоря, запрыгнул на трибуну и толкнул пламенную речь. либо устроил какой-то стрим, в рамках которого рассказываешь, как вот это хорошо. Вот это люди понимают, что это пропаганда. Там совершенно очевидно, имеется в виду совершенно другое. То есть какой-нибудь пост, например, в соцсети с рассказом, что вот одно из перечисленных – это либо нормально, либо хорошо. Является ли это пропагандой? Вы для начала объясните, что именно является пропагандой. Дайте, так сказать, дефиницию, определение, что это такое. Тогда становится понятнее. То, что карают за это, разумно рублем, обратите внимание, не 8 лет лагерей, а денег заплатишь. Да, это правильно. Да. Сначала мы посмотрим тебе в глаза и поговорим с тобой, что ты делаешь вещи, которых делать не надо. Потом накажем рублем, а потом уже будем как-то рассматривать. Надо ли это делать? Конечно, надо. Вот это вакханалия идиотии, когда у нас, я, кстати, как только начнется, мне сразу интересно, произведение гражданина Набокова из книжных магазинов и библиотек уже вымели или на подходе все это. Вот это вот является пропагандой произведения Лолита, например, или труды какого-нибудь Захер-Мазаха являются пропагандой, или нашего этого преснопамятного Сорокина, который там просто не дружит ни с чем.
4: Не знаю, я уже забыла.
3: Я сам не
4: Негодяй,
3: знаю.
4: Негодяй? Да, да, сейчас, да, подождите, да. Я проверю.
3: У нас все магазины книжные, я кроме книжных магазинов никуда не хожу, как правило, все было забито прямо на протяжении последних лет 20.
4: Вот иноген, все правильно.
3: Да. Да, вот это вот интересно. Угу. То есть я бы хотел определение, раз, и посмотреть на результаты, два, как это двигаться будет.
4: Но по поводу определения, это действительно очень важно. Вот я помню, в России, когда принималось решение о том, что пропаганда движения Child Free запрещена, причем тут очень важный момент, вот разница с запрещенным ЛГБТ-движением, да, то есть когда мы говорим ЛГБТ, само движение, оно экстремистское, значит, запрещенное и так далее. Вот, то есть мы его маркируем. А Child Free именно нельзя пропагандировать. То есть там немного вот у нас приняты разные законы в отношении вот этих вот явлений. И когда принималось это решение по поводу Child Free, тут и я, помню, сама задавалась вопросом и вчитывалась, что это значит, потому что я, как девушка, у которой нет детей, вот я скажу в эфире, да, нет детей, ничего ли я там не нарушаю в этот момент, или там завтра, ну, да, не планирую.
3: Сразу интересно, а вот монахини женского пола, они вот этот добровольный отказ от рождения детей, он по какой статье проходит?
4: Ну, я нашла ответ на свой вопрос. Вот что такое пропаганда Child Free? Это если я скажу вдруг, и я сейчас это не пропагандирую, если я скажу, что именно классно не иметь там детей, да, или я там заведу блог и буду рассказывать,
3: сразу
4: какая
3: пропаганда.
4: Вот эта вот, да, одинокая жизнь, как она прекрасна. То есть вот в этом и есть та самая разница. Но, кстати, по поводу пропаганды педофилии у нас пока еще таких мыслей не было. С ужасом представляю, что это за люди, которые могут подобное пропагандировать.
3: Всякие есть.
4: Есть и такие, да?
3: Знаешь, такие есть такие мультики про радужных пони. Может, видела когда-нибудь? Где там такие милые лошадки бегают, друг с другом общаются. У них там косички, грива и всякое такое. Ну, есть масса любителей среди детей. Ну, как всегда. Знаешь, у Винни-Пухов и каких-нибудь этих, я не знаю, кто там у нас на ум идет. Капитанов Врунгелей есть орды поклонников, так и тут радужные пони, масса детей увлекается, масса педофилов подтягивается на эти мероприятия, куда приходят дети с родителями, без родителей и прочее. Много, за этим следить надо все время. Это вот, понимаешь, вот мы вот разговариваем, да, а кто-то слушает, вот непричастный к этому абсолютно. Ой, какой ерундой только не занимаются. Уже до детских мультиков докопались. Mm-hmm. Там, да, вот ваш ребенок, не дай бог, попадет в подобное, и до конца дней своих вы будете орать, как допустили, почему не смотрели, изуродовали жизнь ребенку, искалечили физически, как такое вышло. Ну, что для государства дороже, жизнь и здоровье детей или размышления каких-то непонятных граждан? Жизнь и здоровье детей, об этом надо заботиться.
4: В общем, смотрим, как эти законы в ближайшем будущем будут приниматься в нашем союзном, соседнем государстве, в Беларуси. Ну и да, нет, это я так на Беларуси, что она рядом, показываю. Вот, ну и заодно будем наблюдать, какие новые законы, может быть, у нас будут.

0: дадим еще денег, потому что, обратите внимание, вот Россия уже вот-вот рухнет. А почему так говорят? А потому что беспилотники прилетели, попали в НПЗ под Москвой. Угу. Такие картинки, что это наши идиоты, кстати, записывают, выкладывают
1: в
0: интернет.
1: Я хотела бы напомнить, что вообще в Москве принято решение законодательно о том, что нельзя снимать и публиковать никакие удары или последствия ударов беспилотников.
0: Посмотрите на Украину, там тебе за это просто ноги выдернут без разговоров, пропадешь и нет тебя. Но тут можно. И вот такая роскошная картинка, все горит, все в дыму, Россия уже фактически на коленях. Ну, правильно ли делает, что наше Министерство обороны, которое наносит удары день за днем, годами, гораздо сильнее и с гораздо большим эффектом? Ну, правильно ли, что наше Министерство обороны не публикует вот такие ролики?
1: Правильно.
0: Наверное, правильно, я так думаю. Ну, а у этих праздник, понимаешь? И кем надо быть, вот эти люди, которые стоят во главе государств и вдруг сообщают, надо усилить, Россия уже на грани коллапса, надо усилить. Я бы вот всем гражданам сказал, вы это... Наше ПВО на всякий случай работает почти со 100% эффективностью. Если из 100 дронов долетел один, это невероятно эффективно. Да, попал, да, вспышка, взрыв, горит, ёлы-палы, да,
1: пострадавший,
0: попал.
1: Погибший, увы,
0: 100%
1: но...
0: гарантии никто дать не может, но оно работает очень хорошо, ПВО наше. И... А вы, посмотрев на картинку, все, все пропало... Победили, страна развалилась, нельзя так себя вести. Категорически поддерживать это нельзя. Вы жертвы пропаганды вражеской. Таковыми быть нельзя. Собрать волю, так сказать, в кулак и стремиться к победе. Ничего другого жизнь в родной стране никогда не оставляет. А если вы не поддерживаете родную страну, значит, вы выступаете против нее. Все примитивно и просто.
1: Да, давайте еще раз подчеркнем и напомним людям, это не только Москвы касается, даже если есть регион, где, скажем так, не принято, может быть, это законодательно, но когда вы, правда, снимаете вокруг какого-либо там удара, прилета, обстановку, вы это публикуете,
0: а какие данные итоги? Данные объективного контроля.
1: Да, вы эти данные просто сливаете в сети, потом люди, которые наносят как раз все эти удары, они все это прекрасно находят, и в следующий раз они могут скорректировать это.
0: И добавлю, вы разгоняете панику, истерику и панику в Российской Федерации, тем самым работая на врага.
1: Давайте паузу сделаем, пусть все подумают над нашими словами.
0: Да.
1: Потом через несколько минут после выпуска новостей возвращаемся.

одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6.

0: 8-800-700-0065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. МАГАТЭ получили информацию об атаках в Энергодаре и запрашивают сведения об обстоятельствах, в том числе о гибели сотрудника Запорожской АЭС. Весь персонал станции должен иметь возможность выполнять свои обязанности без каких-либо атак или угроз, заявили в международном агентстве. МАГАТЭ добавили, что сегодня начались работы по восстановлению основной линии электропередачи Днепровская, питающей атомную станцию. Для этого действует локальный режим прекращения огня. ВСУ с вечера четверга и в ночь на пятницу целенаправленно наносили удары по транспортному цеху АЭС, который находится в промышленной зоне города-спутника Энергодара. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук. По его словам, восстановить здание можно, главное — обеспечить безопасность. Киевский режим сегодня предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс». Городоначальник отметил, что разрушений и пострадавших нет. ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины из-за поддержки Киева. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета. В свою очередь, глава Евросовета Антонио Кошта сообщил, что ЕС хочет установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, однако не претендует на роль посредника по Украине. Власти Швейцарии законодательно запретили демонстрацию нацистской символики, такой как свастика. Запрет коснется не только предметов, но и жестов, форм приветствия и татуировок с изображением оскорбительных символов, сообщил Кабмин Конфедерации. Штрафом в 200 франков, это около 250 долларов, будет наказываться умышленное использование символики как в общественных пространствах, так в интернете и СМИ. Однако власти исключили из запрета комбинации чисел, решив, что они неоднозначны и не сразу распознаются как нацистские символы. В Ассоциации туроператоров России рассказали о новых правилах въезда во Вьетнам. Туристам с 22 июня необходимо обязательно заполнять электронную карту прибытия. Сделать это и получить QR-код для предъявления на погранконтроле можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Отмечается, что анкета доступна на русском языке. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания в стране. После система сама сгенерирует QR-код, который нужно предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» «Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, все снова на месте. Все обдумали, все поняли, да. Я надеюсь. Да? Продолжаем, может быть, даже уже в более таком легком ключе, но никогда не гарантируем на 100%, как получится. А по поводу саммита, учитывая, что особо нового мы ничего не читаем, да, никаких там итогов, я думаю, что на самом деле и европейские политики, которые туда приезжают, они тоже уже плюс-минус заранее знают, что там будет. Какие декларации они подписывают?
3: Власть захапали трое. Это... Франция, Британия, Германия. Они там все что-то диктуют. Стармер, которого вот-вот выпрут.
2: Думаете, выпрут?
3: Мерц, который с отрицательными рейтингами назначен. Макрон, который тоже, мягко говоря, слабоват. Но вот эта троица, она всем заправляет. Молодец, Трамп хотя бы зашел. I'm the boss. Я начальник, кто-то сказал, он им с порога еще не сел. Все, конечно, страшно обрадовались. У них главная задача – это лебезить перед Трампом, говорить ему всякое приятное, чтобы он стал хорошим. а давайте мы тоже войска пошлем в Ормузский пролив. Так посылать надо было раньше, когда Иран бомбили. Тогда надо было посылать, а теперь-то чего? А вы взамен этого давайте впишитесь опять за Украину. Ну, а Трамп в ответ, а да, а я еще санкции против российской нефти введу обратно, поскольку пролив открыли, и больше ваша нефть не нужна. Вот этот вот красавец. С ним, по всей видимости, как я понимаю, с этим самым Трампом на Аляске, в Анкоридже, о чем-то договорились и какие-то договоренности серьезные обсудили. А он эти договоренности, обратите внимание, реализовать никак не смог вообще. У него вообще ничего не получается, как я замечаю. Все, куда он напрыгивает, у него нигде ничего не получается. Так и тут не получилось. Ну, ладно, я вам обратно санкции на вашу нефть введу. Тут обидно. Я вот как-то это, с моей точки зрения, этим гадом, всем, кто принимает участие хоть какое-то в поддержке Украины, им ничего продавать нельзя. Вообще ничего категорически. Таким образом вы подбодрите население, которое, так сказать, стоит за спиной и молча смотрит. Вот не надо им ничего продавать. Дорого, дешево, идите лесом. Ничего мы вам продавать не будем. Это правильно. Тогда и куражиться не смогут. Вот.
2: Ну, я к чему, да, вообще вела этот разговор. Понятное дело, что там, ну, и серьезные вещи тоже обсуждаются. Это не совсем та тусовка, где, да, ничего нету. Но я про даже реакцию, наверное, журналистов. Зачем следят в итоге? Ну, мы знаем, как иногда за всякими мелочами, да, а кто вот как на кого посмотрел. Ну, потому что иногда это и важно с точки зрения дипломатии, иногда нет.
3: Как Трамп пожал руку Макронихе.
2: Вот. Она там бедная дёргалась. Слушайте, вот я несколько раз это видео смотрела, с одной стороны, я думаю, насколько мы преувеличиваем, да, вот. Нет, а с другой стороны, нет, он так ее крепко, значит, прижал.
3: Он даже не столько крепко, сколько он не отпускал.
2: Да. В один голос.
3: Для того, чтобы не пожать руку Макрону. Я
2: для этого?
3: Только вот так понял, да. И в его сторону даже не смотрел.
2: Ну, Макрон там рядом стоял,
3: игривый
2: как
3: такой
2: бы пытался.
3: Трамп, игривый, да.
2: Ну, вообще, это его какая-то новая, ну, точнее, старо-новая фишка, да, вот это вот пожимание рук и вопрос, кто кого отпустит.
3: А еще сфоткался с этой, как ее?
2: С Мелони?
3: Мелони, да, итальянской.
2: Но Мелони и, говорит,
3: и
2: что я...
3: И тут же сказал, что
2: нет,
3: она там бегала кругами, завывала, сфоткайся со мной. Я не хотел, но пришлось. А Мелони заорала, что от лица себя и Италии ничего
2: или
3: она
2: Мелони,
3: ни у кого... Да, ничего ни у кого не просит, идите лесом. Ничего я не просила.
2: Да,
3: смешно,
2: она уже записала видеообращение, что вообще что за глупость, я никого не умоляла.
3: Поздно, поздно.
2: Ой, а интернет все помнит.
3: Да.
2: Интернет все помнит. Ладно, давайте переходить к нашим новостям. Ну, коротко, мы в прошлый раз с вами довольно детально обсуждали, как у нас меняется медленно, ну, все-таки меняется, значит, ключевая ставка. Сегодня было очередное заседание Центробанка. Снизили ключевую ставку на 0,25. Такого, кстати, еще не было. Обычно либо на пол, либо на 1%.
3: Да,
2: да. Ну, слушайте, я даже не на это хотела сделать акцент, а на том, что глава Центробанка впервые сегодня провела пресс-конференцию. Пару недель ее вообще не было как бы в СМИ, в свете. Все сразу там, да, какие-то, значит, свои догадки начали предполагать. Ну, я так понимаю, ну, либо больничный, либо что, ну, как бы все мы люди. Я вот в этом
3: бывает,
2: плане, да, не вижу никакого вот этого искусственного, ну, точнее, зачем делается этот искусственный ажиотаж? Вот это что-то значит. Значит, она что-то...
3: Может что-то значить. Все же прошаренные, все же видят, все по малейшим оттенкам они все понимают. А что случилось-то? Ну, вот она вышла после болезни. Дальше что? Что изменилось? Вот покажите вот эти вот переживания, во что они вылились. Ответ – ни во что. В 0,25% снижение. Несерьезно.
2: Ну, несерьезно. Да, сам факт, снижение небольшое произошло, наблюдаем дальше, ничего нам другого здесь по факту и не остается. А по поводу блогера Александры Митрошиной, давайте поговорим. Ее приговорили к 3 годам условно за отмывание денег в особо крупном размере. Сумма 27 миллионов рублей, даже чуть побольше. Значит, это вот та сумма, которую рассматривали. Она частично признала свою вину. А в чем спор возникает вокруг всей этой ситуации? Это далеко не первый блогер, которого обвиняли в том, что в неуплате налогов, но везде очень разные наказания. кого-то сажают на несколько лет, да, там и Блиновскую вспоминаем, и Чекалинах мы вспоминаем, его, значит, это. А это условно. И некоторые задаются вопросом, как так, почему вот какая-то несправедливость наблюдается. Но мне кажется, мы тут не юристы, чтобы знать детали всех
4: как
2: дела.
4: Это? Я, например, дипломированный юрист,
2: да,
4: на
2: мы
4: всякий
2: не юрист,
4: случай.
2: Мы, вот мы, я и мое эго, мы не юристы.
4: Это же разные индивидуальные случаи. Первое, оно же главное, наконец-то сказали, что это отмывание денег. То есть это не какие-то там эти, условно, марафоны желаний, в рамках которых там образовалось 10 миллиардов. Нет, образовался, может, миллиард, а вот еще 9 прилепили сбоку, предлагая свои услуги по отмыванию денег. Это вот так, скорее всего, я дел не читал, скорее всего, выглядит вот так. Далее, один персонаж уперся и молчит, и получит по полной, потому что молчит, а другой персонаж взял и сдал подельников, вот этот столько дал, этот столько, другое дело, 3 года условно, вот так оно происходит, да. Отрадно другое, что в конце концов государство таки повернуло свой испепеляющий взор в направлении граждан, которые не пойми как стригут миллиарды и еще и выводят деньги за кордон. Безобразие. Все это надо прекратить. Ну, прекращают, и слава богу. То, что ей дали 3 года условно, можем только поздравить. Вот по краю прошла.
2: Ну, надеюсь, что все уроки она в этом плане... Ну, это же я никогда не была ее фанаткой, да, и вот в этом плане не следила за ее блогерской...
4: Я вообще не знаю, кто это.
2: Блогеров нынче очень много, Дмитрий.
4: Ну, это не наша, так сказать, тема.
2: Ну, и денег они вот как раз очень много иногда.
4: Да, и мы в аудиторию не входим. Но обратите внимание, тут бы с другой стороны еще зайти, а насколько высок интеллект граждан, которые во все это вкладываются, тащат деньги ордами. Помнишь, как этот приезжал какой-то этот Тони Робинс или как он?
2: Да,
4: когда-то
2: он этот мастер-класс проводил.
4: Да, в Лужниках места по 500 тысяч рублей место на какого-то этого болтуна, скажем так, который
2: вам там лекцию прочитал. Да, кстати, известные люди приходили.
4: Естественно, это же статусный момент. Ты была, нет, не можешь себе позволить, я вижу. Это же капитализм. Все демонстрируют друг другу уровень потребления. Чем больше я потребляю, тем я лучше тебя, как ты понимаешь. Вот.
2: Ой, друзья, нет, давайте так. Бывают, бывают разные блогеры, и среди них есть, хочется мне верить, действительно специалисты своего дела,
4: конечно,
2: которые
4: есть
2: посредством, да, которые действительно качественные услуги предоставляют, не обманывают и так далее. Но это вопрос к нам, к потребителям этого контента, насколько мы в состоянии все это различить, изучить и понять вообще, кому мы деньги отдаем при необходимости. Ой, в России предложили, уже готовы, да, Дмитрий Юрьевич? В России предложили разработать рекомендации для работодателей по внедрению кратковременных оздоровительных пауз для сотрудников. Не буду говорить, кто это предложил. Значит, суть следующая. Ну, нужна вот какая-то практика, да, значит, продумать, чтобы люди, вот они целый день сидят в офисе, либо еще там, не знаю, на заводе, как им это распространяется или нет, но то ли им нужен какой-то уголок, вот, значит, оздоровиться, прийти в себя, то ли им нужна какая-то там пауза, как это прописывается, надо прописать, когда они могут пойти, пройти, свежим воздухом подышать. Я, с одной стороны, не против. Я сама хочу иногда пройтись. С другой стороны, вот сначала они пройдутся все покурить, а потом они пройдутся все оздоровиться. Да, значит, навредили, оздоровились, все логично. Работайте когда.
4: Приведу пример из нашего страшного тоталитарного прошлого. Если правильно помню, в Советском Союзе в 12:00, по-моему, по радио шла всесоюзная производственная гимнастика. Встаньте, машите руками, машите ногами. 10 минут, по-моему, она продолжала. Ежедневно по радио на всю страну. Интернета тогда не было, радио было вместо интернета. Правильно ли это? Безусловно, правильно. Вы когда сидите, мало того, что вы не двигаетесь, вы пережимаете всяческие сосуды, вне зависимости от того, хорошая мебель, плохая, как правило, плохая, и это еще хуже. Пережимаете сосуды, и для организма это не полезно. Сердце гонит кровь вниз, а наверх она идет через клапана венозные. Им надо помогать. А вы, наоборот, пережимаете, и это нехорошо. И, в общем-то, я как ветеран и любитель здорового образа жизни, каждые полчаса надо встать и хотя бы просто походить вот туда-сюда, пройтись там разов 10 по комнате. Лучше это вот коленки высоко поднимать, а под ногой, под коленкой хлопать руками. Ну, раз 50 сделайте, это страшно полезно. Каждые полчаса. Лично у меня для этой цели есть большие песочные часы. Они красивые, в них в одних золотой, в другой черный песок. Переворачиваешь, вот ты полчаса там стучишь по кнопкам. Упала последняя песчинка, иди, помаши ногами и руками. Это полезно. Но тут у меня вопрос сразу. Я вот капиталист, например, а вот вы ко мне на работу ходите, я вам за рабочее время плачу, а не за то, что вы тут руками машете, курите, еще чего-то там. Как это у вас так получается? Меня даже обед ваш, по большому счету, не сильно интересует. Поедете в США вдруг когда-нибудь, обратите внимание, сколько там людей бежит натурально, очень быстрым шагом по улице. В одной руке бутерброд, в другой стакан с кофе. И на ходу поперемен. Почему? Потому что работодатель не разрешает сидеть и жрать. На работу вы ходите работать на него. И вот эти вот предложения, а давайте будем махать руками-ногами, я как капиталист вам сразу скажу, конечно, давайте. Сколько это занимает времени в день? Вы скажете, полчаса в целом. Вот рабочий день увеличится на полчаса, потому что 8 часов вы работаете на меня, а еще полчаса для себя мажете руками и ногами. Хождение на перекуры, еще чего-то там, это вообще меня не касается. Нет, такого быть не должно.
2: Вот. Но здесь еще просто нельзя найти золотую середину, потому что, с одной стороны, полчаса за 8 часов это не так много, если остальные 7,5 часов человек сидит и действительно упорно работает и выполняет большой объем работы.
4: Так 30 бывает.
2: Минут уже да. Как бы ладно. А если человек при этом правда, значит, он там и так да, каждые полчаса либо покурить, тут поесть, тут поболтать, тут позвонить, тут не знаю, просто что-то еще сделать, вот тогда это вызывает еще больше вопросов.
4: Ну, для меня, тут... вот я на заводе работал, да, вот у меня станок, вот железо, которое я точу. 8 часов я стою у этого станка, ни на что не отвлекаясь, точу свое железо. Для меня, например, очень странно, когда кто-то ходит покурить, ходит отдохнуть, еще чего-то там. Это как-то несправедливо по отношению ко мне. С моей точки зрения, вы бы как-нибудь лучше думали над каким-нибудь повышением производительности. Вот, они над тем, как отдыхать.
2: Так, давайте тогда вот на что мы с вами посмотрим. И еще во вторник думала вам предложить, особенно когда Петр Лидов с нами был. Ну ладно, вдвоем будем отдуваться. Точнее, вы изо всех мужчин, Дим Юрьевич. 53% мужчин покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем они виноваты. Таковы результаты какого-то там, значит, опроса. Вот, значит, кто-то там ругается по телефону, кто-то ругается вот так вот, глаза в глаза смотря друг другу, но большинство не понимают, в чем они виноваты, но, тем не менее, идут, получается, покупают подарок. Вот мне, как женщине, непонятно, как к этому относиться, но мне бы было важнее, чтобы ты понимал, почему мы поругались, и вообще, чтобы мы пришли к какому-то компромиссу, а не с позиции «ты виноват, неси цветы» или что-нибудь там еще. А через день мы опять поругаемся по этому же поводу, потому что никто ничего не понял. Ну вот, если так порассуждать.
4: У меня 40 лет стажа, я имею некоторое понимание. Все прекрасно понимают, из-за чего ругаются. В чем главный предмет ругания в длительных семейных отношениях? Как правило, вот я всегда ем вот с этой чайной ложкой, вот этой. Она у моего старшего брата была, а потом по наследству перешла мне, и я до сих пор ей пользуюсь. Если я чай пью, мне надо давать вот эту чайную ложку, а не ту, которую ты мне суешь тут. Это скандал. Сразу. Будут ли обиды? Конечно, я орать буду, да, что же это такое. За 46 лет можно было бы привыкнуть, какую чайную ложку мне давать. Дальше что?
2: Ну, быт это получается.
4: Да, естественно, мы ничего не делим. Дальше что? Произошла ссора. Надо мириться.
2: Кто это, первый?
4: Это вроде тоже очевидно. Поскольку я мальчик, я сделаю... Орал-то я сделал. Хотя ложку подсунула ты, но я мальчик, да, давай, вот я первый. Вряд ли я что-то дарить буду, но помириться надо, конечно. Знаю ли я, из-за чего это, конечно, знаю. Ну, тут кто бы чего не хотел, мальчик – это всегда мальчик, а девочка – это всегда девочка. Девочек обижать нехорошо, вот.
2: Какие золотые слова, дорогие мужчины. Прислушайтесь к опытному семьянину. Нет, ну тут иногда справедливости ради как бы и женщины в чем-то виноваты. И я за то, чтобы, знаете, ну не было такого. Только я буду сидеть и, значит, ждать,
4: это
2: когда ты соизволишь.
4: Это непродуктивно. Вот это во всех обидах, как ты понимаешь, самое главное, надо разговаривать. Да. Ну, если речь действительно о том, что человек не понимает, ну так ты поговори. И в результате разговора может выясниться, что ты что-то делаешь такое, что приводит к ссорам. И этого делать не надо. Но для этого надо разговаривать, да, не ходить надувшись.
2: Так это же главная проблема, мне кажется, у многих пар. Очень часто об этом там те же самые психологи, либо еще кто-то говорит, почему ссоры происходят, или там потом это перерастает в большие семейные конфликты, вплоть до развода. Потому что люди просто не умеют разговаривать друг с другом,
4: да,
2: вот как бы честно сесть и побеседовать, выяснить.
4: При этом, ну это как обычно, как это происходит, а что непонятно? Это же очевидно, так это тебе очевидно, а остальным нет. А остальным надо объяснять, рассказывать. Ну, если с той стороны какое-то непонимание, ты расскажи хотя бы, чего ты хочешь, тебе расскажут, чего они хотят. Как это? Помнишь, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Как японец его там учил, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут.
2: Получится
4: беседа, да. Вот беседа должна быть.
2: Хотя иногда беседа приводит к еще большим ссорам. Но это тоже, слушайте, ну зато вы там еще сильнее поругаетесь, еще что-то новое выясните, и потом, глядишь, придете к какому-то пониманию вообще, что происходит.
4: Ну, когда говорят, что не ссорятся, я в такое не верю.
2: Ой, да,
4: так
2: да,
4: не
2: это
4: бывает.
2: У всех бывают какие-то и проблемы, и сложные периоды в отношениях,
4: да.
2: И наоборот, бывает, что все замечательно, это все так. Это
4: только...
2: вопрос, показывают это или нет, вот
4: да, только совместное преодоление всяческих трудностей и разногласий ведет к хорошему.
2: Ой, поддерживаю, но хочется, чтобы этих преодолений иногда было поменьше. Ладно, давайте про кино. Сколько? 6 минуток осталось.
4: Так,
2: и
4: там
2: как раз вы уже настроитесь на второй час, более такой лайтовый. Ну, во-первых, многие обсуждают биопик «Майкл». Вы уже успели?
4: Нет,
2: вы...
4: еще
2: нет,
4: не смотрел.
2: Вот я тоже еще не посмотрел. Может, в выходные дойду до
4: меня
2: кино.
4: Меня захватила эйфория.
2: Эпизод
4: остался. Да. Хвалят Майкла, хвалят, да.
2: Я хочу по поводу эйфории сказать, что у меня каким-то образом, как только я сажусь в том числе за рабочий компьютер, у меня почему-то всплывает иногда реклама. Чего? Правильно. Так что нас всячески кто-то там слушает, подслушивает.
4: Кошмар,
2: и подсовывает мне этот сериал. Видимо, все-таки нужно мне к нему вернуться. Итак, да, собрал в России биопик «Майкл» более 1 уже миллиарда рублей.
4: Отлично.
2: 1 миллиард 200 миллионов. Ну, прям бегут все смотреть, и все говорят, что очень даже неплохо.
4: Ну, это Майкл Джексон. Да. Все любили Майкла Джексона. Да и сейчас, наверное,
2: но мы
4: любят.
2: Помним ведь прошлый фильм про него. Он... Многие тоже посмотрели.
4: Какой?
2: Где ребенок, якобы пострадавший от его каких-то действий, рассказал, как же это...
4: Такой не смотрел. Нет, я смотрел, репетиция какая-то была перед последним его этим турне, где они репетируют.
2: «Покидая Неверленд», точно. Вот как.
4: Не видел.
2: Не видели?
4: Не знаю, нет. Это ровно то же самое, только это эксплуатация скандала и всякой чернухи.
2: Да, да,
4: этот,
2: да,
4: наверное,
2: да.
4: Про хорошее...
2: Должен быть,
4: да,
2: про него.
4: Да.
2: Да, потому что «Покидая Неверленд», ну, такое себе, там было несколько серий, то есть сидят люди и вот говорят о том, что с ними сделал Майкл Джексон, какой он на самом деле был плохой, и было очень много противоречий тогда, вот правильно ли, что вы постфактум об этом говорите, и стоит ли нам, фанатам, да, там, верить, ну, даже не обязательно фанатам, верить в это или не верить. Или зачем вообще тогда об этом уже теперь говорить? Ну, в общем, тогда было много разных мнений, но это был не байопик, поэтому здесь должно быть все по-другому. Но вот смотрите, с одной стороны, да, Майкл Джексон, легенда, про которую сколько лет уже прошло, как и его нету, и сколько лет до этого он был на сцене, всемирно известный, безусловно, поэтому про него снимают кино. А тут выходит Егор Крид и говорит, я тоже про себя документальный фильм сейчас снимать буду.
4: Я честно скажу, я вообще не знаю, кто такой Егор Крид.
2: И ничего
4: страшного. Просто, ну, в смысле, вот я название знаю, то есть имя и фамилия, или кликуха это у него, я не знаю, что это такое. Песни ни одной не назову.
2: Ну, попсовый такой, наверное, правильно.
4: Если сказать. Я знаю название, значит, человек известный и популярный. Ну, хочется снять про себя документальное кино. Вот у каждого есть телефон, а в нем монтажные программы снимает на здоровье. Показывай людям, если есть аудитория, а у него она наверняка есть, если он настолько известен, ну, все, наверное, с интересом и с удовольствием посмотрят.
2: Ну, а в этом смысле, если человек действительно популярный, вот сама постановка «Я сам про себя сниму кино», неважно, Егор Крид или кто это скажет, да, вот я известный музыкант или актер, либо там еще какой-то деятель культуры, ну, наверное, логично, что я дождусь того момента, что кто-то захочет про меня либо при моей жизни, либо уже после снять фильм, и это как раз есть некое признание, получается.
4: В нынешних условиях, нет, когда все это со страшной силой доступно, мы с тобой можем снимать документальные фильмы про себя самих. Никаких этих препонов нет. Вот, повторюсь, видео, вот звук. Отличное кино получится, если есть о чем рассказать. Ничего хитрого в этом нет вообще. При этом, я вот понимаю, когда ко мне обращаются: «Дмитрий, давайте мы про вас снимем документальное кино». Я говорю: «Что вы, я не достоин». Это одно. Я тебе не рассказываю, что я сам про себя снимаю документальные фильмы. Вот это как-то... Как это дети говорят, несколько кринжово.
2: Кринжово.
4: Вот, да.
2: Во, хорошее, кстати, слово. Тот случай, когда слово «кринж» подходит лучше всего. Так, а про вас в итоге когда там документалку?
4: Заглохло, не знаю.
2: Заглохло? Ладно. Я знаю людей, которым можно это предложить.
4: Документалки миллионы никакие не собирают, как ты понимаешь. Поскольку капитализм, все хотят заработать, это нет.
2: Ну, то есть, если за идею, то тогда можно, да?
4: Можно, конечно, да.
2: Ну и давайте коротко. Интересная, значит, новая икона у зумеров появилась. Знаете, кто такой Гена Букин?
4: «Счастливы вместе».
2: Все правильно. Главный
4: герой. Я только картинки знаю. Нет,
2: ну, все равно, да, вот имейте представление. То есть когда-то сериал, который выходил у нас на телевидении, ну, нулевые, по-моему, это было где-то 10-е, да, где-то так, вот довольно давно. Но суть какая, что тогда, как бы, как мы воспринимали главного героя там, значит, ну, не самый состоявшийся в жизни мужчина, не очень он, как бы, успешен и по работе, и в семье большие вопросы.
4: Обыкновенный, я бы сказал.
2: Во. Хорошее слово. А сейчас говорят, что новый кумир, новый краш у зумеров. Потому что что, у него какая-то двухэтажная квартира. Я, кстати, раньше об этом не задумывалась. Да, в целом-то, правда, неплохо. Ну, работа стабильная, по крайней мере, неважно сколько. Стабильная. То есть он такой весь устойчивый в этом смысле. Нормальный мужик получается, да?
4: Ну, когда у всех башка наконец-то заработает, это, на это время надо, что не все в этой жизни миллиардеры и даже не все миллионеры. А, как правило, мы просто обычные люди. И внутри нашей обычности мы себе строим какую-то вот обычную жизнь. Приличную. Двухэтажная квартира.
2: Это очень неплохо. Ну, и где-то в Москве там, по-моему.
4: У меня один знакомый есть двухэтажной квартиры. Ну, может, не один, но очень мало.
2: Очень мало.
4: Вот Гена молодец, да.
2: В общем, зумеры теперь тащатся по Гене Букину.
4: Пришли в себя.
2: Пришли в себя.
4: Наконец-то трезвость мысли, да.
2: Ну что, друзья, заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Татьяна Ладеева, я с вами прощаюсь.
4: Спасибо,
2: Дмитрий
4: Татьяна.
2: Юрьевич остается, да, будет отвечать на все остальные вопросы уже после новостей.
0: Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж.
5: Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланković. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 19 часов, в Челябинске 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Начались работы по восстановлению ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС. Евросоюз хочет установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах. Подробности далее. Сегодня начались работы по восстановлению основной линии электропередачи Днепровская, питающей Запорожскую АЭС. Для этого введен локальный режим прекращения огня. Работы могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложны с технической точки зрения, заявило Международное агентство по атомной энергии. Оно также сообщило, что получило информацию об атаках в Энергодаре и запрашивает сведения об обстоятельствах, в том числе о гибели сотрудника АЭС. ВСУ с вечера четверга и в ночь на пятницу целенаправленно наносили удары по транспортному цеху атомной станции, которая находится в промзоне города-спутника Энергодара. В среду после налета украинских дронов на город один работник АЭС погиб и еще один пострадал. Постпреды стран СНГ в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области осудили любые проявления вооруженных нападений против мирного населения. Это несовместимо с нормами международного права, морали, гуманизма и духовности, заявили в исполкоме Содружества. ВСУ 17 июня с помощью беспилотника атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята следовали на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая команду женщина. Ранены 8 человек, в том числе 6 детей. Евросоюз хочет установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, однако не претендует на роль посредника по Украине. Об этом заявил глава Евросовета Антонио Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Кошта добавил, что правила европейских институтов позволяют ему выступать с инициативой установления подобных контактов. Глава Евросовета отметил, что время для переговоров еще не пришло. Высказывание главы Евросовета уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она задалась вопросом, для чего европейские страны держат своих послов в Москве, если Антонио Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Россией. Захарова предположила, что это намек на возвращение к голубиной почте. В России с учетом трендов в экономике есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Это подчеркивается в комментарии Министерства экономического развития к решению Центробанка. Банк России по итогам заседания Совета директоров снизил ключевую ставку 9-й раз подряд, но только на 0,25% до отметки 14,25% годовых. Банк России сохранил умеренно мягкий сигнал по дальнейшим шагам. Он будет оценивать целесообразность снижения в зависимости от устойчивости замедление инфляции от оценки внешних и внутренних рисков. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии имени Примакова. Кравцов отметил, что в России 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник у Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алена. Пламенный привет всем нашим слушателям и зрителям.
2: Дмитрий Юрьевич, попался мне любопытный фрагмент одной замечательной программы, называется «Вторник вечер с Дмитрием Пучковым». И вот в этом интересном фрагменте вы говорили со своими соведущими на предмет того, что детям нужно действительно запрещать социальные сети. И тут как раз мне попалась очень любопытная статистика, которую мне очень хотелось бы с вами в продолжении того вторничного разговора обсудить. Вот последнее исследование Ранхикс показало, что несовершеннолетние составляют 28% блогеров в России. При этом некоторые дети начинают вести свои блоги, внимание, с 3 лет, а средний возраст начала активной деятельности – это 10 лет. И эксперты предлагают внедрить в ФГОС обучение цифровым навыкам вместо запрета гаджетов, включая основы блогинга, медиаграмотность и интернет-культуру. И эти дисциплины направлены на развитие критического мышления, создание качественного контента и обеспечение безопасности в сети. У меня сразу первый вопрос. Простите, пожалуйста, а кто у нас будет... Вот, например, вести основы блогинга. Например, Виктория Боня, но у нее же сколько? Почти 14 миллионов подписчиков. Мне кажется, ну, практика, привлекаем к ведению предмета, да, дисциплины.
3: Серьезный специалист. Знаешь, когда мне объясняют, на всякий случай, вдруг кто не знает, у меня когда-то на Ютубе было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. Для 60-летнего дяденьки это очень и очень много. Ну, когда мне советы дают, как ролики снимать, что делать вообще, как там завлекать народ, у меня ровно один вопрос. Вот вы советы даете, покажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы я убедился в вашей компетентности. Может, вот у вас миллион подписчиков, а у вас 5. Какой вес имеют ваши советы? Ответ – никакого. Да, надо специалистов нанимать, да. Но это дело настолько быстротекучее, что то, чем когда-то совсем недавно занималась Виктория Боня и совсем недавно занимался я, оно в настоящий момент может быть уже, как это сейчас говорят, не актуально. Нужны другие способы, подходы и прочее. Сказанное вот это, извините за прямолинейность, полная чушь. Дети должны учиться. И если это способствует обучению, то да, не способствует – нет. Уже говорил в передачах, например, в Китае дети могут играть в онлайновые игры 3 часа в неделю. Час в пятницу, час в субботу, час в воскресенье. Все. Если вам кажется, это, как правило, это кажется и только тем, у кого детей нет и кто не имеет ни малейшего понятия, чем они занимаются и как их воспитывать. Если вы поставите перед ребенком тарелку борща и положите сникерс, я вас уверяю, он сожрет сникерс без раздумий вообще, а лучше 10. А борщ он вообще есть не будет, он не такой вкусный, как сникерс, в нем сахара нет. Так вот, ребенок, он не соображает, что делает, он малолетний, за ним должны следить взрослые. Если ему хочется бесконечно листать новости и играть в игры, это надо пресекать. Баланс должен быть. Вот здесь уроки, тут физкультура, здесь развлечения, тут сон. Вот, и никак по-другому. Следить за этим должны взрослые. Раньше никаких телефонов и никакого интернета не было. Мы впервые с таким столкнулись. Это вредно, просто вредно для ребенка. Ну, так от вреда его надо ограждать. Надо ли учить там безопасности, еще чему-то? Ну, наверное, надо, но в первую очередь... У него должны быть такие гаджеты, которые не позволяют заниматься всей этой фигней. Мы же знаем, что вот бывает, например, велосипед детский, а бывает спортивный. И ребенку не надо спортивный, он не взрослый, он по размеру чисто туда не подходит. И вот, вот детские телефоны должны быть, детские планшеты и всякое такое. И время пользования ими должно быть ограничено. Все.
2: Дмитрий Юрьевич, ну давайте поиграем с вами в фантастическую реальность, в дивный новый мир. Нам же известно высказывание Никколо Макиавелли: «Не можешь победить толпу, возглавь ее». Ну вот все-таки было принято решение возглавить вот эту толпу, которая дает своим детям гаджеты. И надо внедрять эти дисциплины, чтобы хоть как-то этот процесс контролировать. Ну вот если серьезно, если бы мы, например, привлекли Юлию Владимировну Меньшову в качестве тренера по... Не тренера, а педагога по вот дисциплине блогинга. Ну, наверное, она бы много чего полезного могла рассказать, как минимум,
3: наверное,
2: потому что она опытный человек.
3: Только непонятно, зачем детям этим заниматься? Вот ты упомянула, там, 3-летних у меня есть знакомые, да, которые своих малолетних детей активно в это дело продвигали. Вот ребенок, он, например, неважно, мальчик, девочка, вот шмотки новые предоставляют ему, а он эти шмотки на себя надев, объясняет, вот это нравится, это не нравится, здесь красиво, тут некрасиво. Смотрят ли это? Конечно, смотрят. Приготовьтесь, это гигантские деньги, которые родители зарабатывают на своих детях. Хорошо это или плохо, ну, если под таким углом смотреть. А вот, например, многие отдают своих детей в спорт. И в этом спорте дети тренируются изо всех сил, а родители обеспечивают их тренировки. Квартиры продают для того, чтобы ребенок развивался, стал чемпионом и принес родителям деньги в конечном итоге. А вот это можно как-то ограничить? Нет? И я, честно говоря, не представляю. Нет, нельзя. Ну, так и тут. А как родители обвинят? Они вам скажут, что ребенок исключительно талантливый. Посмотрите, как интересно рассказывает про шмотки, про игрушки. А сверстники смотрят, им это интересно, и это правда. Он действительно в этом плане талантливый, хорошо получается, и все такое. Как от этого оградить? Не знаю. Законодательно только запретить до такого-то возраста, и все.
2: Но вы справедливо...
3: Обратите внимание, я еще... Еще чуть-чуть скажу. Обратите внимание, что этим уже озаботились в Австралиях, Великобританиях, Франциях и прочее. Там не дурнее нас люди сидят. Они видят, что вот это вот неразумное использование гаджетов и постоянное сидение в интернете, оно уничтожает детские мозги. И там силами государств все это уже прекращают. Но тут обрати внимание... О, на Западе как все хорошо. Там Роллс-Ройсы, Боинги, евроремонт. А чего вы лезете к нашим детям? Ну, так может, там каких-то успехов-то добились, потому что детей ловко воспитывают. А вы нет. А вы не способны. А вы бараны, раз вы своих детей запускаете вот в это вот безнадзорно, бесконтрольно и не способны с этим ничего делать. А потом воете, ой, что же у нас вот так получилось? Потому что вы такие.
2: Всё. Ну, справедливости ради стоит отметить, что эксперты Ранхикс, так же, как и вы, озадачены вопросом, когда родители начинают зарабатывать на блогах, в которых главным героем является их несовершеннолетний ребенок, и они, например, предлагают переписать закон об информации, и вот их предложение, чтобы родители обязали переводить не менее 50% всех гонораров ребенка в специальный фонд, и снять эти деньги сам ребенок-блогер сможет только после 18 лет, а мама с папой их не могут тратить. Также за все, что наговорил или сделал ребенок на видео, будет отвечать перед судом, штрафами будут родители, и потребуется официальное разрешение на публикацию любых кадров с участием детей. Ну, в принципе, попытка все равно как-то контролировать, но действительно, вот спорная тема, что, ну, что здесь делать, запрещать или все-таки как-то пытаться в этом существовать. Кстати, друзья, оставляйте обязательно комментарии под нашим выпуском, очень любопытно ваше мнение по этому поводу. Что вы скажете?
3: Отрадно, что вообще про это заговорили. Начнем отсюда. Предложения дельные, да, в том числе можно и вот так. Полностью согласен, инициативу поддерживаю. Единственное, что эти зачисления на какие-то счета, не знаю. А вот сейчас инфляция вот такая. А сейчас еще что-нибудь грянет в мировой экономике и еще сильнее станет. А вы эти деньги положили и взять их оттуда не можете, представляете, пока ребеночку не исполнится 18 лет. И эти денежки вот так вот, и в конце еще окажется, что ваш ребеночек банку должен. Это в наших условиях не совсем правильно.
2: Дмитрий Юрьевич, ну вы как обычно, не в бровь, а в глаз. Ну, видимо, щенками будут рассчитываться, я не знаю, что еще тогда сказать. Ну, едем дальше. Смотрите, пока в нашей стране думают, как управлять медиапространством среди несовершеннолетних, вот журнал The New Yorker включил капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина в список книг для чтения за день и посоветовала книгу журналист Дженнифер Уилсон, написавшая, что романы Пушкина меньше по объему, чем у его соотечественников, и что удобно, полны советов о том, как свергнуть правительство. У-пу-пу.
3: Вот, оказывается, где корень-то, да-да-да. Это американцам надо читать, да. Я решительно одобряю. Американцам надо читать книги о том, как свергнуть их американское правительство. На радость всему земному шару. Да, пусть читают.
2: Но все-таки становится интересно, действительно ли они после этого откроют. И вот знаете, какой меня вечно мучает вопрос? Я однажды видела интервью одной британской одного британского полиглота, в итоге Дана стала полиглотом, которая в 63 года приняла решение учить русский язык, потому что поняла, что она не может прочитать Евгения Онегина в том виде, в котором Евгений Онегин написан. Она говорит, я читаю перевод, а не роман Александра Сергеевича. И поэтому я поступила в университет и стала изучать. Это было очень любопытное, правда, интервью. Но что вы думаете на предмет того, что когда ты читаешь перевод, например, Пушкина или Пушкина в оригинале, какова вероятность, что ты вкусишь всю эту прелесть? Может быть, нужен какой-то специально обученный человек, который будет американцам объяснять, в чем прелесть Пушкина?
3: Бесполезно объяснять. Если вы языка не знаете, это объяснить невозможно. Как это? В прозе переводчик раб, а в поэзии переводчик соперник. Там получаются просто другие стихи, которые навеяло вот этим. Вот когда-то у нас Гамлета переводили, я, наверное, рассказывал. Расскажу еще раз. Шекспир свои пьесы не издавал. Пьесы Шекспира пиратским способом записывали на представлениях. Существует две версии, два извода, так сказать, Гамлета. В одном считается хорошей первая половина, а в другом вторая. Вот из этих двух половин составлен Гамлет, и вот так вот. Для того, чтобы его перевести на русский язык, например, гражданину Пастернаку, который не знал английского языка, при этом я замечу, что англичане, которые нынешние, они сами ничего не понимают, что там написано. Для них специально, это, есть у меня такие книжки, называется, серия называется «Don't fear Shakespeare», то есть «Не бойся Шекспира», где с левой стороны оригинал, а с правой стороны на современном английском, что вообще хотел сказать автор. Полезно. Так вот, Пастернаку изготавливали подстрочник, а Пастернак, почитав подстрочник, то есть перевод не в стихах, смысловой, условно так его назовем, а вот Пастернаку навеяло, и он, брыть, вот так вот изложил по-своему. Похож ли Гамлет в русском переводе на Гамлета оригинального? Авторитетно сообщаю, нет. Текст Шекспира исключительно грубый. У нас даже не, грубый не в том смысле, что там матерных слов напихано. Нет, их там нет. Но написано специфически. Нет, нет, не так. Это самостоятельное произведение, в моем понимании. И тетенька, которая захотела выучить русский язык для того, чтобы почитать Онегина в оригинале, ну, совершенно правильно, да. И Гомера надо читать в оригинале, и Байрона надо читать в оригинале. И вообще, было бы неплохо знать хотя бы пяток европейских языков, если вы образованный человек. Вот.
2: А вот про Байрона и Шекспира, кстати, и читать в оригинале, я никогда не запомню свое удивление, когда в одном книжном магазине я обнаружила книгу, это был «Ромео и Джульетта» на английском языке, но с левой стороны было написано на современном английском, а с правой стороны было написано на языке оригинала, ну, как это изначально предполагалось, скажем так, не Шекспиром. Шекспиром, не Шекспиром, учитывая историю, которую вы рассказали чуть ранее. И я такая думаю, ну, если они сами же не могут прочитать то, что у них было написано, вот, какой год это? Это 15 век, да, по-моему, Шекспир?
3: Ну,
2: 15
3: много
2: век.
3: Лет прошло, да. Но мы же читали в школе все, наверное, слово о полку Игореве.
2: Да, к этому и
3: кто
2: веду.
3: Кто понимает, нелепо ли не бяшите, кто понимает, о чем это? Я, например, нет, без специальных разъяснений.
2: Ну ладно, едем дальше. В завершении разговора про школу близятся выпускные. В 25-26 учебном году последние звонки прошли 26 мая. Выпускные вечера вот на грядущей неделе, 27 июня. Мы поздравляем выпускников, а вот да. У родителей начинается активная пора подготовки и трат к выпускному. И вот мне попалась любопытная статья, что подготовка к выпускному превращается в финансовые испытания, потому что по подсчетам специалистов полный образ для девушки может стоить от 14 тысяч, это вообще вот просто бюджетный вариант, до 123 за премиальные бренды 1000 рублей. Для юноши от 20 до 60 тысяч рублей. Ну, практически образ на свадьбу, я бы сказала. И эти суммы покрывают одежду, обувь, аксессуары, также услуги стилиста и визажиста. Но что любопытно, здесь не упоминается, что нужно еще скидываться на организацию самого мероприятия. А ведь обычно еще какие-то подарки учителям, цветы, нужно скинуться на выпускной и так далее. Вам вообще не кажется, что сборы на выпускной, вот правда, приближаются к свадебным по уровню подготовки и стоимости. И не выглядит ли это как-то, я не знаю, извините меня, пошло, когда девочки наряжаются за 123 тысячи рублей, как будто бы они невесты. Ну, это как-то странно. 17-летняя девочка, визажист, стилист.
3: Ну, на мой взгляд, все-таки выпускной несколько дешевле, чем свадьба, мягко говоря. Но деньги тратят, да. Я не помню, я, по-моему, в каком там 76-м, 77-м году школу заканчивал. Забыл уже все. Ну, и тогда было ровно то же самое. Мне, например, на выпускной был куплен отдельный костюм, как и всем остальным. Отдельные ботинки на выпускной. Потом все это донашивалось, естественно, но первый раз, да, на выпускной. Девочки все сделали завивки и укладки, нанесли какой-то совершенно адский макияж в стиле 40-летних тетек, эти 16-17-летние девки, которых вообще красить не надо, они и так красивые. Нет, я себя изрисую, тут какой-то причесон жуткий, там лаком залитый. Идиотия, с одной стороны, но мы же среди людей живем. Есть такая книжка хорошая у гражданина Теккерея, называется «Vanity Fair». Ярмарка тщеславия. Вот хорошая это вот книжка. Ярмарка тщеславия. Каждый будет стараться изо всех сил показать. У меня один будет демонстрировать, что у меня самый высокий уровень потребления, а все остальные будут стараться тянуться. У нас не хуже, чем у вас. Все как у людей. Поэтому для своей этой крошечки кровиночки и никто не пожалеет ничего. Жалко людей, у которых денег не столько много, и можно было бы потратить их на что-то полезное, но тратить придется вот на это, потому что ребенку опозориться не хочется. Все будут прекрасно одеты, а он как чмырь придет, это недопустимо, это травма для ребенка. Нет, претендуешь, соответствуй, да.
2: Вы сейчас сказали про адский макияж и прическу. Вот когда мне было 17, я выпускалась из школы, я считала, что у меня был довольно сдержанный образ. Хотя сейчас я на себя смотрю и думаю, ну нет, можно было бы, Алёны, поскромнее. Можно было бы и поскромнее.
3: Это только с возрастом.
2: Это очень жестоко. Но я еще должна сказать честно, я вообще не хотела идти на выпускной. Мне было на него все равно. Это мои родители сказали, что выпускной из школы один раз, поэтому иди. Но смотрите, стало известно, сколько родители готовы потратить на подарки выпускникам. По данным статистики, 96% родителей планируют своим детям сделать подарки. 28% купили ноутбуки, смартфоны, 25% ноутбуки, 17% украшений. В целом, треть родителей готовы потратить от 30 до 50 тысяч на подарки. 27% от 15 до 30 тысяч. Они готовы потратить 13% до 5 тысяч рублей и 6% готовы потратить больше 100 тысяч рублей. Внимание, вопрос. А вообще надо на окончание школы, по вашему мнению, в честь выпуска дарить подарок? Вот как вы на это смотрите? Вы делали подарок своему ребенку?
3: Нет. Ну, это, по всей видимости, какая-то новая традиция, раз это даже можно сосчитать и поделить на категории. То есть, видимо, это массовое явление, я так понимаю. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, совершенно очевидно, что у граждан есть деньги, которые они могут потратить на какие-то подарки для ребенка. Смартфон лично у меня вызывает серьезные сомнения, а вот ноутбук, он полезен. Ну, смартфон просто нужен, потому что дети через него общаются. Если у тебя его нет, то ты выброшен на обочину жизни, нужен. Ну, а вот ноутбуки, например, ну, вещь полезная. Да, и для работы, и для обучения, да вообще для всего. Ноутбук полезный, это полезный подарок, да. Было бы неплохо такое ребенку иметь. Но тут вопрос опять-таки, у кого сколько денег. Картина-то очевидная, вот эти вот 6%, которые от 100 и больше могут потратить. Обратите внимание, да, вот когда такое спрашивают, не про зарплату, а про вот такое, сколько можешь потратить на подарок своей кровиночке, сразу становится понятно, у кого сколько денег. Вот, тут они не прячутся.
2: Но мне кажется, что в эти 6% людей входит некоторая группа, которая... Вот знаете, бывают такие родители, которые себе во всем отказывают, живут много лет в съемной маленькой квартире, но ребенку, например, оплатят поездку. Ну вот просто я знала такую семью, у меня была такая девочка, в которой я видела, что родители ущемляют себя во всем, а ей отдают все. И вот она ехала в Америку, она привозила оттуда сумки Louis Vuitton, Michael Kors и показывала мне, как она хорошо живет. И однажды я пришла к ней домой, познакомилась с ее родителями, и я в свои 15 лет оценила, что ее родители просто искусственные. Кожи вон лезут, чтобы ее кровиночка ходила в школу зачем-то с сумкой Louis Vuitton. Ну, у меня было такое наблюдение в жизни. Я этого даже в свои 15 не понимала.
3: Для меня, лично для меня, в этом главное. Как твоя кровиночка относится к родной матери? Вот это вот первейшее и самое важное. Неважно, что ты там ему покупаешь, что ты там ему обустраиваешь. В ответ-то что? Как правило, вот эти вот, о, мы тут дрожим, трясемся, все, все самое лучшее, все от себя отрываем, все на кровиночку потратим. А в ответ абсолютно свиная неблагодарность. Как? В смысле? Она же моя мать, она обязана меня содержать, я таких неплохо знаю. Вот это вот отвратительно, на мой взгляд. Ну, а если от ребенка есть отдача, так сказать, ну, я даже не знаю, как-то неправильно это отдачей называть. Это просто хороший ребенок, который заботится о родителях и даже не столько понимает.

0: вступление в вуз, когда мы узнали, что все, вот оглашены результаты, я получила свое бюджетное место, и папа мне вручил компьютер, чтобы я училась. И я все
1: Здорово,
0: годы,
1: да.
0: что
1: да,
0: провела в
1: Решительно
0: институте,
1: поддерживаем папу.
0: Я его очень благодарила. Вот, так что передаю привет, я знаю, что он нас слушает. Дмитрий Юрьевич, кино. Marvel выпустила новый трейлер 4-го Человека-паука. Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Слушайте, я уже запуталась в этих Питерах Паркерах. В моей голове он один, Тоби Магуайр. Кто эти все остальные Питеры Паркеры и зачем они в таком количестве развелись? Объясните мне, пожалуйста.
1: Куйте деньги, не отходя от кассы. Вот, уже там, я не знаю, 8-й заход, а деньги все идут и идут. Я без интереса. Вот мне сегодня младший наш научный сотрудник сказал, что там какой-то с Николасом Кейджем вышел. Очень сильно хвалил. Что, тоже что-то там про Человека-паука, какой-то там в стиле нуар, черно-белое, и вообще круто. Вот.
0: Я тоже Буду про смотреть. Него слышала, но вот если вам понравится, то вы мне дайте знать, мы подробнее разберем, потому что мне такая экзотика в пересказе показалась непривлекательной. Да. Ну, потому что у меня Тоби Магуайр в голове, и вот к другим издевательствам над моими представлениями о счастливом детстве. Новый тизер Шрека.
1: Я пока что...
0: Да-да-да.
1: Да, я пока что душу сериал «Эйфория». Осталась последняя серия второго сезона, и перехожу к третьему. Вот, сериал «Эйфория», это да. Все, кому я его рекомендовал, больше двух серий посмотреть не смогли, все исплевались, скажут, дрянь такая. Как ты это смотришь? А вот так, я опытный
0: зритель.
1: Ну,
0: вы
1: зритель.
0: Герой, Дмитрий Юрьевич, это правда, мы же с вами, когда в одном из эфиров
1: такая
0: затронули...
1: Мерзость.
0: Я восхищаюсь вами, понимаете? Ну, даже мне, по идее, вот этот вот возраст, который в сериале транслируется, он мне должен быть близок, но нет, я не смогу. Я когда трейлеры увидела этого проекта, я поняла, что я в это не включусь. Поэтому вы герой, мое почтение, и после того эфира, да. когда мы с вами подробно обсудили этот сериал, очень много было комментариев, что, господи, я больше 30 минут не выдержал. Дмитрий Юрьевич, молодец, пусть сам это смотрит. А мы потом почитаем, что он посмотрел. Ладно, прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России в связи с изменением обстановки отменяет свои рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Как заявили в дипведомстве, это связано с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. В Москве рассчитывают, что стороны будут добросовестно выполнять достигнутые договоренности. В МИД отметили, что долгосрочная нормализация обстановки обеспечит условия для развития туристических

0: и культурно-гуманитарных связей, а также деловых контактов и обменов между Россией и аравийскими партнерами. Украина не станет членом Евросоюза, не выполнив его стандартов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита объединения. Политик напомнил, что сам много лет назад инициировал процесс вступления Украины, но на условиях, обязательных для всех. Слишком раннее предоставление Киеву привилегий после начала конфликта уже вылилось для Польши в неконтролируемый наплыв украинского зерна, добавил Туск. По его словам, с позиции Варшавы согласны все участники саммита в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня объявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. При этом он подчеркнул, что Иран продолжит обеспечивать доступ специалистов к ряду ядерных объектов, включая АЭС «Бушер». Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита решили отложить обсуждение темы миграционной политики, а к ней вернуться только в октябре, несмотря на продолжающиеся внутри сообщества споры по вопросам предоставления убежища и контроля внешних границ. При этом лидеры ЕС призвали продолжить работу по всем направлениям миграционной политики, включая сотрудничество с третьими странами. Миграция остается одной из наиболее чувствительных тем для многих государств ЕС на фоне роста популярности правых партий и давления на внешние границы сообщества. Норвегия с осени введет запрет на использование искусственного интеллекта в школах. Ограничение затронет учащихся с 1 по 7 класса и учеников средней школы с 8 по 10, сообщает Министерство образования страны. Оно ссылается на международные исследования, которые показали значительное снижение базовых навыков у норвежских школьников. При этом использование нейросетей растет. Министр образования заявила, что прежде чем использовать искусственный интеллект, ученики должны научиться читать, писать и считать. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Да, Дмитрий Юрьевич?
3: Добрый вечер, да.
2: И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, все-таки я предлагаю завершить нашу кинорубрику. Ее не было почти 3 недели, потому что у нас был перерыв. И я уже успела кое-что сказать и не договорить, что вышел новый тизер «Шрека» 5-го. И в мультфильме покажут новые приключения Шрека, Фионы и их повзрослевших детей. Мировая премьера анимационного фильма состоится в следующем году, следующим летом, 30 июня. И вот я снова в переживаниях. Они, по-моему, какой-то фильм про осла обещали. Где фильм про осла? Вот, друзья, вы тут тизер выпустили. Где обещанный фильм про осла, я не поняла. Так можно вообще поступать со Шреком?
3: Мне как-то все эти продолжения... Первый был как атомная бомба. Второй как термоядерная бомба. Настолько они оба хороши. Первый, если сейчас посмотрите, можете увидеть, насколько он убого сделан технически, потому что это было очень дорого тогда и очень сложно, и в компьютерах мощностей не было. Но содержание перекрывало вообще все, на это внимание просто не обращаешь. Какая-то фигня, там это особенности анимации, ерунда. Второй был сделан великолепно, на мой взгляд. И содержание опять перекрыло все. Третий я безо всякого интереса посмотрел. Четвертый не видел вообще. Пятый меня еще меньше интересует. По-моему, это все выгребание денег на раскрученной франшизе. Я, кстати, два, и первый, и второй я перевел. Они оба хороши, особенно против отечественного дубляжа, где в отечественном дубляже там принц Чарминг. Вот ты представляешь, вот люди даже не знают, что принцесса ждет прекрасного принца. Вот не знают они об этом. Он Чарминг, понимаешь, в дубляже. А то, что там актер играет, озвучивает этого принца, актер известной ориентации, которому неинтересны принцессы. И это тонкая игра слов про то, что он принц прекрасный, это его зовут так, прекрасный, с большой буквы, и прекрасный принц, которого ждет принцесса, что она ждет прекрасного принца, а к ней приходит принц прекрасный, которого женщины не интересуют. Это отдельно адски смешно. Все профукано, ничего нет. Переводы, дубляж, я это не мой участок. Актеры, они люди подневольные. Перевод отвратительный. Все мимо вообще. Вот.
2: Да, вот, кстати, спасибо, что вы это уточнили, потому что очень любят мне иногда написать, что вот, Алена, а вы вот занимаетесь дубляжом, а вот Дмитрий Юрьевич что-то сказал, и я устала повторять, что Дмитрий Юрьевич говорит не про актеров дубляжа, он говорит про перевод. Это разные вещи.
3: Да.
2: Он всегда это подчеркивает. Вопрос в переводе, а не в том, кто как что озвучил. Мы говорим про перевод. Но наши тоже собираются продлевать уже давно существующие франшизы. Авторы «Маша и Медведь» готовят новый мультсериал, и новый проект будет называться «Маша и три медведя». Премьера запланирована тоже на 27-й год. Выпустить мультсериал хотят по всему миру. Дмитрий Юрьевич, ну я считаю, что это какой-то психоделический мультик. Я понимаю, что он всей планете нравится. Вот у вас какие впечатления? Я посмотрела две серии, я обалдела. Бегает Маша, гоняет этого несчастного медведя. Одна известная колонка вообще утверждает, что, оказывается, Маша — это какой-то призрак, который гоняет этого медведя. Там вообще какая-то страшилка уже выдумана, если спросить известного колонку. Там просто такие уже байки про эту Машу и медведя.
3: Ну, давайте зайдем издалека. Есть всем известные американские мультики «Том и Джерри», где мышь всячески издевается над котом, где там друг друга какими-то дубинами по башке.
2: Это другое.
3: И всякое такое. Страшно смешно. Страшно смешно. Есть, например, отечественный «Ну, погоди». Где заяц издевается над волком по-всякому. Он, ну, там больше, так сказать, педагогическая нагрузка. Волк, он такой мерзкий стиляга, хулиган, курильщик там и всякое такое. А заяц, он хороший, положительный. Но, тем не менее, это все равно он гоняет этого волка, и с волком всякое смешное происходит. Маша и медведь. Маша гоняет медведя. Чё не так-то? Ну вот, она маленькая, медведь большой. Вроде понятно объясняют, что и маленький может проявить сообразительность, смекалку в управлении кем-то большим, так сказать, захватить инициативу и действовать. Всем страшно нравится, но я не знаю, по мне так отличный мультик. Сначала у меня тоже вызвал некоторую оторопь, но, потому что это девочка, скорее всего,
2: ну,
3: поэтому.
2: Да,
3: но в целом ну, нормальный мультик, да, и то, что он всем так страшно нравится, а он всем нравится по всей планете Земля, ну, это здорово, это называется элемент мягкой силы. Так и надо развивать, да. Желаем создателям «Маши и медведей» успехов.
2: Эх, Дмитрий Юрьевич, не быть мне феминисткой. Вот где зерно-то. Мне не понравилось, что там девочка мужика гоняет. А вот если это... Ну,
3: это русская девочка, она обязана гонять медведя,
2: вот
3: да.
2: Вот тоже не поспоришь. Справедливое замечание. Смотрите, еще новости. В российской версии фильма «Джентльмены» Гая Ричи одну из знаменитых сцен на фермах, плантациях, полностью замылили. Все из-за новых ограничений на показ сцен, в которых может присутствовать пропаганда.
3: Я взрослый человек, Алена, и ты взрослый человек. Мне не надо рассказывать, какие вещества есть на свете, и кто и как их употребляет. Я и так все это знаю, и не только я. От чего вы меня пытаетесь оградить, в кавычках? Есть возрастные рейтинги. Вот это нельзя показывать детям. Все. На этом закончено. Многие, наверное, смотрели мультфильм про «Саус Парк». Называется «Длинный, большой, необрезанный». Это полнометражный мультфильм, где дети сходили, посмотрели канадских комиков и научились ругаться матом. Посмотрите. В переводе Гоблина, естественно, да. Там исключительно понятно, даже для самых недалеких объясняется. Так вот, там есть такой эпизод, когда персонажу по фамилии Картман вживили в башку так называемый V-чип. И когда Картман говорил нехорошие слова, V-чип бил его током. Вот чисто для справки, в Америке, в телевизорах, еще в электронно-лучевых вот этих страшных огромных ящиков, встраивался родительский контроль. То есть этот самый чип позволял программировать кнопки, чтобы ребенок смотрел только то, что можно смотреть ребенку. Все, больше ничего включить он не может. Почему вы не перенимаете нормальный опыт, через который давным-давно, еще в 80-е годы прошлого века, прошли все цивилизованные страны? что вы тут изобрели? Это вы вот для меня, да, там что-то заштриховали. Я вот тут по телевизору смотрел художественный фильм «Леон», там то же самое. Заходят на хату к наркобарыге, все заблюрено. Спасибо. Я не знал, чем занимается наркобарыга. Слава богу, вы меня спасли, да, и дети не узнают. Ваши дети, чисто для справки, заходят в телефон, набирают слово «порно» и дальше смотрят порнографию. А потом смотрят, как, например, не буду говорить, что вообще все смотрят. А вы тут это, сигареты заблюрили. Ну, просто не смешно. Не знаю, стыдно про таких людей говорить.
2: Ну ладно, теперь к самому приятному. Кстати, о переводах «Гоблина». Старый фильм, который лучше новых двух. Мы на прошлой неделе с вами договорились взять фильм «Непрощенный» 92-го года. Оскароносный драматический вестерн Клинта Иствуда. Ну не смею более ничего говорить. Дмитрий Юрьевич, ваш выход народ ждал целую неделю.
3: Шедевр. Однозначно шедевр. Один из лучших фильмов вообще, что я видел. Замечательное кино. Клинт Иствуд, напомню, для начала, когда-то снимался в вестернах. Самые знаменитые три штуки. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Это такие, это искусство, это кино, это все красиво, это здорово, романтично, интересно, весело, смешно и вообще. При этом обращаю ваше самое пристальное внимание. В этих фильмах во всех убивают людей. Постоянно убивают людей. Но все это смешно, весело, прикольно такое, вообще замечательное. После этого Клинт Иствуд снимался еще во многих фильмах, типа там «Всадник бледный», «Вздерни их повыше» и другие замечательные. Как это, «Изгой» Джоси Уэйлс. Очень хороший, кстати. Много фильмов на так называемую ковбойскую тематику, то есть вестернов. Шли годы, и в конце концов ему как-то попался сценарий этого самого «Непрощенного». Вот художественный фильм «Непрощенный» с точки зрения Клинта Иствуда и вообще подводит черту под всем его творчеством про вестерны. Кино про то, как пожилой, сильно пожилой негодяй и убийца Уильям Манни был перевоспитан своей женой. Жена у него, он женился, жена верующая, отучила его употреблять алкоголь, отучила убивать людей, воровать и всякое такое. Но у него тяжелые жизненные обстоятельства, очень сильно нужны деньги, двое маленьких детей на руках, и поступает предложение поехать убить двух провинившихся пастухов. И ради денег и будущего детей Уильям Манни отправляется убивать этих самых пастухов. Дальше там всякие разные перипетии, ну, и в конце концов получилось так, что все свои, вот то, с чем он в себе боролся долгие годы и десятилетия, он с этим боролся в себе, а в конце концов всех этих демонов пришлось выпустить наружу, и только они его спасли. Как там? Но во мне живет гад, этот гад, дикий зверь. Вот, выпущенный наружу, этот зверь решает все проблемы. Там многим незаметно, это такая стройная аллюзия на Соединенные Штаты, там есть два момента, когда Джин Хэкман, малыш Билл, малютка Билл, встречает англичанина Боба на День независимости. Англичанин Боб, он, понятно, англичанин, а этот Билл Даггетт, он американец. Дело происходит на День независимости, и под американскими флагами он этого англичанина сначала бьет руками, потом катает по земле ногами с криками: «Вот ты что тут устроил на День независимости?» Это про Соединенные Штаты, говорит Клинт Иствуд своим зрителям. Вот посмотрите, как мы действуем вообще вот в таких обстоятельствах. А вот это вот, вот Билл Даггетт, это США. Вот этот вот припадочный насильник и убийца, это США. И в конце, когда Уильям Манни всех перестрелял, а потом выехал: «Прекратите резать шлюх, иначе я вернусь и поубиваю вас всех». Обратите внимание, это он тоже говорит под американским флагом. Это очень важные с точки зрения Клинта Иствуда моменты. Есть там дефект, ровно один в этом фильме, ну, на мой взгляд. Дефект заключается в том, что когда герой Клинта Иствуда едет убивать этих пастухов, он заезжает к своему подельнику. А подельник этот внезапно оказывается негром Морганом Фрименом. Как белый человек в те годы может вообще общаться с негром? Это крайне странно. Ну, а дальше они там заезжают в кабак, и негр в него заходит. Негр идет к женщинам легкого поведения белым. Это выглядит как вообще полное безумие. И даже когда Клинта пытали, а это что, он в сценарии точно черный? Нет, но я решил, что так будет лучше. Лучше это не стало. Морган Фримен там абсолютно инородное, так сказать, это самое. Я надеюсь, с изобретением искусственного интеллекта его перекрасят в белый цвет и сделают его не Морганом Фрименом. Тогда фильм станет окончательно хорошим. Вот, в общем и целом, ну, не знаю, я его ловко перевел, ошибся в одном месте, ярды метрами назвал, но это не критично, вот. Фильм заиграл, как обычно, совершенно новыми красками, все всем стало понятно, кто о чем говорит, кто кого куда посылает и что вообще из этого следует. Великолепный фильм. В нем, сколько он, 4 Оскара, по-моему, получил, да, если я правильно помню.
2: 4 Оскара из 5. Я сейчас хотела сказать, что они не получили из номинации за лучший сценарий, а вот если бы послушали в правильном переводе, думаю, бы и здесь был Оскар.
3: Великолепный фильм. То есть вот у него они вот прямо рядком. Непрощенный, таинственная река, Мистик Ривер, Гран-Торино и «Малышка на миллион». В общем-то, не знаю, чтобы навсегда остаться, так сказать, в истории кинематографа, достаточно было снять один такой. А он вон сколько наснимал. Молодец, Клинт, молодец. И сыграл великолепно, и срежиссировал отлично. Замечательное кино. Всем смотреть, не пожалеете.
2: Читаю комментарии, пишут, это лучший пересказ фильма «Непрощенный», который я когда-либо слышал. Браво Диме Юрьевичу. Я, кстати, поддерживаю. Мне тоже очень
3: я
2: нравится,
3: стараюсь,
2: как вы
3: да.
2: рассказываете. Дмитрий Юрьевич, ну что, народ заждался. Я считаю, пора переходить к любимой развлекательной рубрике.
3: Давай.
2: «Малолетний дебил» на этой неделе. Следующие кандидаты. В Нижнем Тагиле студента задержали за заказ пиццы на имя Адольфа Гитлера. Парень назвал это шуткой, раскаялся в полиции, едва сдерживал слезы, как рассказали в полиции, но ему грозит до 15 суток ареста. Вот такой вот шутник.
3: Шутник, да.
2: Пошутил. Шутничок.
3: Отлично. На все деньги пошутил. Молодец. В следующий раз на Геббельса закажи. Посмотрим, что будет.
2: Мамин шутничок. Красавчик
3: да.
2: просто. Следующий кандидат. Мужчина, пытаясь получить новое водительское удостоверение и, находясь на учете у нарколога, раздобыл поддельные медицинские справки для врачебной комиссии. Все бы ничего, но по иронии судьбы в комиссии сидел тот самый нарколог, подпись которого была подделана. Представляете?
3: Не фартануло.
2: Очень красивая история. Очень красивая.
3: По-моему, чемпион.
2: Мне тоже очень
3: понравился. Как в кино прямо, да.
2: Ну и вот тут вот просто какая-то кинокомедия, значит, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга решили развестись, не могли поделить Mercedes-Benz SL. Я вообще даже не знаю, что такое Mercedes-Benz SL, я в них потерялась. Ну, видимо, какая-то хорошая машина. Он предлагал выплатить половину стоимости. Девушка утверждала, что автомобиль — это подарок, поэтому ни в коем случае. И когда спор зашел в тупик, мужчина ничего не придумал лучше, как вызвать рабочих и разрезать машину пополам прямо на глазах. В глазах у бывшей супруги.
3: И как в художественном фильме «Жестокий роман» с криками «Так не доставайся же ты никому, пилите пополам!» Да. Девушка, да, ошиблась. Надо было деньгами брать.
2: Ну
3: я бы в «Чемпионы» я бы записал этого со справкой поддельной.
2: Ага,
3: на второе
2: хороший.
3: Место «Мерседес», ну и на третье место этого «Орла».
2: Да,
3: с пиццами,
2: да, с пиццами тоже хороший. Ну и в противовес нашей развлекательной рубрике, уже устоявшийся настоящий джигит, я хочу напомнить на всякий случай, меня тут обвинили в любви к джигитам. Друзья, название рубрики родилось на основе того, что когда я рассказала историю, как меня спас на дороге замечательный молодой человек Дамир, Дмитрий Юрьевич его назвал настоящим джигитом. И по вашим же предложениям была учреждена рубрика, которую вы так и назвали. Было сказано, давайте учредим рубрику «Настоящий джигит». И вот она у нас уже существует на протяжении полутора месяцев. Итак, что же произошло? В Красноярском крае 38-летний отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения и раздражения, в порыве гнева поджег собственный дом. Внутри дома находилось четверо его детей в возрасте 5, 7, 10 лет. И, к счастью, мимо проходил сосед, который заметил дым и огонь и, недолго думая, сразу же бросился внутрь, успел вывести всех детей из горящего здания до того, как крыша начала обрушиваться, наверное. И дети получили медицинскую помощь. Конечно же, их жизням и здоровью уже ничего не угрожает, слава богу. Но вот если бы этот человек прошел мимо, испугался бы пожара и стал бы кого-то вызывать, и не пошел проверять, страшно представить, что бы произошло. Поэтому настоящий джигит, мужчина, который спас детей.
3: Отважен бросаться в горе. Ну, он, наверное, знал, что там дети есть, раз это сосед, или дети орали, он услышал и успел вывести. Отважный человек, молодец, да. Мое почтение таким людям.
2: Дмитрий Юрьевич, а вам когда-нибудь нужно было броситься в огонь, чтобы кого-то вытащить?
3: Нет.
2: Нет, это... у меня просто была такая ситуация, когда у нас началась пожарная тревога в подъезде, и весь этаж был задымлен, я была дома одна, все хорошо, я выскочила, но потом я вспомнила, что у соседки именно в этот день 7-летняя дочь дома осталась одна. Ну, и я своего кота бросила соседке и полетела обратно спасать ребенка. Слава богу, все обошлось, ничего критичного и страшного, но когда ты понимаешь, что там дети, вы совершенно понимаю этого мужчину. И...
3: страшно.
2: Это страшно, это страшно. Но едем дальше к нашим темам. Вот смотрите, россиян заставят отправлять HR-ам рилсы и мемы. Мне нравится HR-ам рилсы и мемы. HR-ам. Да, при устройстве на работу. Ну, короче говоря, в отдел кадров, друзья, теперь нужно будет присылать смешные шутки. Чтобы,
3: HR это human resources, то есть это отдел кадров по-русски, да, HR.
2: И компании это называют vibe check, проверкой на совместимость с коллективом.
3: О,
2: Дмитрий
3: Юрьевич,
2: запоминайте, vibe check, надо, чтобы все одинаково шутили на одном вайбе. Это сейчас, кстати, такое новое слово, вайбнуть или вайбить, вот недавно я узнала, вайбить. Да.
3: Ой, это настолько, Алена, это все настолько древнее. Я еще в школу ходил, не знаю, класс в 5 или в 6, когда была когда-то такая американская группа, может, и сейчас есть, называлась Beach Boys, пляжные мальчики. А у нее была песня древняя, она, ну, почти моя ровесница, Good Vibrations называется, всем рекомендую послушать. Все эти вайбы, вайбрейшены и прочее, они были еще до того, как группа Beatles поехала в Индию общаться с гражданином Махавишну и всеми остальными. Где это из йоги эти хорошие вибрации, понимаете? Это середина 60-х годов, короче, так будет проще. Середина 60-х, наконец-то это докатилось до России. Вот, теперь они, старательно копируя речь американцев, у них вайб везде, понимаете, вайб. Повторяю, это от слова вибрации, vibrations. Вайб – это сокращение от вибраций. Нафиг их. Да.
2: Нет, вы ничего не понимаете, Дмитрий Юрьевич, это вайб-чек.
3: А что, да, служба безопасности. Вот я не знаю, если попросить меня что-то прислать, я пришлю то, что я считаю нужным. А вот если залезть к гражданину в социальную сеть на страничку и посмотреть, что у него там за картинки, то вы составите впечатление гораздо более полное, чем из того, что пришлет. Ну, там, наверное, службы безопасности нет, поэтому кадровикам присылайте, мы тут посмотрим, заодно поржем. Да,
2: да, слушайте, я вообще не чёрт представляю, какая-то. Если бы мне сказали, вот когда мы только начинали нашу программу, если бы мне сказали, Алена, пришли мемчик, который тебе смешной. Ну, и вот таким образом проверяли мою совместимость с вами, Дмитрий Юрьевич, представляете?
3: Если я бы побоялся присылать людям мемы, которые для меня смешные.
2: И вот то, к чему я веду.
3: Я тебе иногда присылаю.
2: Я именно к этому, Дмитрий Юрьевич, и веду. Не надо знать общественности, над чем мы ржем кулуарно. Не надо этого знать. Поэтому, знаете ли, ребят, сомнительная история. Давайте про любимых зумеров. У них тут опять всякие интересные истории. Вот они массово возвращают полноценный обеденный перерыв. И больше половины молодых сотрудников устраивают нормальный часовой перерыв, часто с коллегами, вдали от задачи всяких уведомлений. Это для них, значит, разгружает мозг, повышает концентрацию. Год назад большинство пропускало обед ради работы или ели за компьютером. А вот теперь работодатели заметили тренд, что все, у меня обед, я на час отключаюсь. Это в какой такой вселенной вообще раз и обед? И вообще, почему люди раньше стремились уйти на удаленку, а сейчас хотят вернуться в офис? Они что, почувствовали какую-то социальную изоляцию? Что за потребность
3: во-первых,
2: в обиде?
3: Там, во-первых, там деньги платят, начнем отсюда, без всяких вот этих вот дурацких сказки. Зачем работать на дядю? Работать надо на себя. Попробуй, ёлы-палы. Угу. Работать на дядю в миллион раз проще. В 9 пришел, в 18.00 ушел. Обед час, будьте любезны предоставить. Отработал и довольный пошел домой. Хочется вам, вот как это, настоящим бизнесменам, работать по 16 часов в сутки без выходных. Идите работайте. А я не хочу. А я хочу нормального, размеренного труда, и чтобы у меня был обед. Это, в первую очередь, вот лично для меня, говорит о том, что население Российской Федерации наконец-то приходит в ум, наконец-то приходит в себя. Вот она, нормальная работа, вот нормальный труд, вот у меня нормальный обед. Надо ли отдыхать посреди рабочего дня? Ну, не просто так советская власть организовала перерывы длиной в час. Не как в Америке, 15 минут, час. Ну, правильно, да, отдохни, отвлекись, переключись на что-то другое, после этого ты действительно начнешь лучше работать. Если, конечно, не обожрался, и у тебя вся кровь от башки к желудку не отлила. Да, это полезно, да, таких детей мы приветствуем, абсолютно правильно делают, так держать.
2: Ну, к слову, про обеденный час, короткая прогулка помогает включить креативность, и вот призывают исследователи, да, что если вы уж обеденный час используете в пользу перекусить, то хотя бы куда-нибудь дойдите до этого перекусить, а не сидите и скучайте, потому что быстрая ходьба и даже активная уборка, продолжительность не меньше 25 минут, она способствует наступлению пика креативности, и вот как раз будет гораздо лучше. Дмитрий Юрьевич, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, терпения. Вы наши герои, крепкого здоровья, целыми и невредимыми. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы вот герои. Я сказала это и скажу еще раз, что вы наши герои. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница вечер
3: спасибо,
2: с Дмитрием
3: Алена.
2: Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.

Ревизия сил Пентагона в Европе. Контекст. Американский контингент в Старом Свете ждет большая перетряска. Министр войны Пит Хексет пообещал провести проверку военных баз США. По его словам, это делается для того, чтобы возможности американцев в регионе соответствовали потребностям их страны. А НАТО превратилась в жесткий военный альянс с реальным потенциалом. Хексет добавил, некоторые члены альянса на этом пути могут провалиться. И подтвердил давнюю установку Дональда Трампа. Европейцы должны больше тратить на свою безопасность. За этими несколько размытыми словами главы Пентагона стоят вполне конкретные действия. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется немедленно. Он выразил робкую надежду, что в случае военной необходимости американцы не бросят европейцев. Ранее Дональд Трамп, недовольный отсутствием европейской помощи во время операции против Ирана, озвучил планы по сокращению контингента США. Значительная его часть расквартирована в Германии. Американский лидер пригрозил выводом минимум 5000 военнослужащих, заморозки поставок ракет SM-6 и гиперзвуковых комплексов Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 20 часов, в Калининграде 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Киев обсуждает США прекращение огня по линии фронта. Минэкономразвитие России разрешило продажи тура в страны Ближнего Востока. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кузбассе. Подробности далее. Киев обсуждает с Вашингтоном возможное прекращение огня по линии фронта в два этапа. Об этом пишет журнал «Экономист». Сначала ограничение боевых действий ограничится зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем границы расширят, утверждается в материале издания. По данным журналистов, Украина также возобновила неофициальные контакты с Россией. Подтверждения этой информации нет. С начала года делегации стран при участии Соединенных Штатов провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Министерство экономического развития России отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока. Это касается поездок Государства Совета Сотрудничества арабских стран Персидского залива, Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия. Ранее Министерство иностранных дел также отменило рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива. Как заявили в дипведомстве, это связано с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. В Москве рассчитывают, что стороны будут добросовестно выполнять достигнутые договоренности. Сербия приветствует продление договора по поставкам газа из России. Срок действия нынешнего соглашения истекает 30 июня и будет продлен на 3 месяца. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко. Договор на поставки газа из России обеспечивает свыше 80% потребностей Сербии. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кузбассе. Пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения региона функционируют нормально. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк. По его словам, сейсмособытие было зафиксировано на территории Беловского городского округа в районе поселка Бачацкий. Глава региона добавил, что по данным Министерства угольной промышленности, предприятия отрасли функционируют в штатном режиме. Метро и ряд маршрутов наземного общественного транспорта в Санкт-Петербурге будут работать в ночь на 28 июня в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщил городской комитет по транспорту. Там добавили, что поезда в метро будут ходить с интервалом 10 минут. Кроме того, будут работать 10 маршрутов наземного пассажирского транспорта с интервалом движения 30 минут. Экипаж корабля «Союз МС-29» прошел экзаменационные тренировки. Космонавты справились со всеми задачами и получили отличную оценку, сообщает Центр имени Гагарина. В основной экипаж входят россияне Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Дублируют их Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Денис Бернхем. Старт корабля к МКС намечен на 14 июля. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья. Видный
3: трамполог
2: и токеролог, токерист Андрей Бочаров.
3: Да, я просто из увлечения своего сатирическими и всякими юмористическими передачами наблюдаю за то, что происходит в англоязычном мире и во франкоязычном мире, а там в основном это сейчас в виде сатиры и в виде какого-то политического юмора происходит, поэтому да, приходится быть в курсе всех прибамбасов Трампа, и достаточно смешно, на мой взгляд, шутят, вот, например, это... подписание...
2: Прибамбахните.
3: Да, подписание... Не, я прям шутки пересказывать не буду, просто вот они как-то говорят, вот человек подписывает своими маленькими ручками, там, значит, этот, капитуляцию перед Ираном, и сразу же переходит к тому, что... Ну, я как раз этот вопрос хотел обсудить, что вот с Ираном вроде как на этой неделе, по словам Трампа, вроде как вот все... Называется это у них меморандум о понимании.
2: Ну, так уже нет, потому что Израиль шантажировал.
3: Да, сегодня ночью прилетел беспилотник в их танк, в израильский танк, подбили, погиб экипаж. На утро Израиль бомбит Ливан, значит, Иран говорит, все, не будем больше ничего соблюдать, Джей Ди Венс никуда не едет. Вот примерно такая. Трамп просыпается, начинает орать на Нетаньяху. По-моему, это вот чуть ли не ежедневный сюжет у нас. Нефть падает вниз, потом падает вверх, и никто ничего не понимает, кому верить, про что думать и говорить. Вот республиканцы, я посмотрел прям подборку, как его... Самые такие, я даже не буду перечислять, потому что имена называть, потому что все они экстремисты и террористы, и запрещены на территории России, но это такие прям ястребы, и, ну, Тома Круза можно назвать, Том Круз, да, по-моему.
2: Тед
3: Том Круз, да, я вот чуть-чуть запутался. Вот, а они прям очень сильно критикуют Трампа, говорят, это все, это капитуляция, прям перечисляют, что значит, вот мы им 300 миллиардов теперь даем, мы им возвращаем 24 миллиарда денег, которые мы заморозили, ну вот США заморозили, они будут контролировать Ормузский пролив, и, значит, санкции все снимаем. Вот это вот, ты, типа, Трамп добился. Трамп в ярости, пишет капслоком то, что вы ничего не понимаете. Все, значит, там разбомблено, Иран капитулировал, это не мы капитулировали. Его спрашивают, а ракетная программа? Вы, в общем-то, несколько раз говорили, что ракетную программу надо уничтожить Ирана. Но он такой говорит, а знаете, наверное, будет честным, иметь им несколько ракет, поскольку у соседей имеются ракеты. То есть, я не знаю, это смешно или жалко уже вот за этим наблюдать, просто вот человек... Наверное, в этой ситуации для него может быть вот это вот подписание и лучший выход, потому что другой выход – это просто уйти и сдаться, там вообще ничего не подписывая, или продолжать наступать и нести потери в живой технике. Или что-то
2: и силе, и живой техники, и силе,
3: и летной силе. Поэтому, мне кажется, там довольно все как-то так волатильно и как не скучно, так скажем, у этих. Посмотрел я еще вот буквально, поскольку там...
2: Нет, тогда уж про Такера. Такер же да, все уже прям разбомбил.
3: Такер Карлсон, да, известный его... поддерживатель, эндорсер, как говорят на английском языке, вдруг выступил с элегией или панигириком.
2: Почему вдруг-то? Он же давно Трампа выгнал фактически из
3: Трампа его объявил человеком неумным, с маленьким IQ. А почему-то Карлсона волнует больше всего вопрос, что вот есть национальные интересы США и есть национальные интересы Израиля. И он говорит, вот с какой стороны ни посмотри, Израиль управляет США. И очень много... как бы до уже уровня антисемитизма, вот по их замерам, он уделяет этому вопросу внимание, к нему приходят всякие, даже православный приходил, батюшка, 2 часа говорили о сатанизме, там, о бесах, обо всем таком. Но я невнимательно этот подкаст смотрел с ним, поэтому... Ну, а здесь он прям привел в пример, мне кажется, это даже интересно такое, можно более развернуто про него поговорить. Эпизод в истории, вот, 1956 год, он же там приводит, что вот Британская империя... Ну, в 56-м году еще была Британская империя, изъяли из ее короны Британскую Индию, которые, напоминаю, это вот от Пакистана до Бангладеша, и даже чуть-чуть дальше было там, и чуть выше, это не просто страна Индия. И, кроме этого, Британская империя в Африке 20 колоний, там еще в Юго-Восточной Азии что-то там у них еще оставалось, какие-то там, на Ближнем Востоке практически это вот все, что сейчас... называется монархиями Персидского залива.
2: Это в Карибском было... море у них колония.
3: Да.
2: Ну, Ямайка та же самая.
3: Я про то, что Суэцкий канал, это был важный путь связи с вот этими колониями, которые оставались в Африке и в Азии. А Карибский, да, и сейчас что-то там остается какие-то. В общем, и Такер Карлсон говорит, что вот была авантюра, которая стоила Британской империи, в общем-то, статуса империи. Империя развалилась после этого. Там были 56-й год, это, напомню, это у нас проблемы с Венгрией были. Президентом США был Эйзенхауэр. Там из-за чего вообще этот конфликт был? Из-за того, что Насер, по-моему, президент...
2: Гамаль Абдель Насер, да.
3: Да, Насер.
2: Лежит на пляже, греет пузо, полуеврей, полуэсэр, герой Советского Союза, Гамаль Абдель,
3: да, и так далее. Вот, он, значит, национализировал неожиданно Суэцкий канал, а тоже там, значит, история глубже, потому что весь Египет, и сейчас 95% населения живут вдоль Нила, который там то разливается, то не разливается. И, в общем, там, чтобы хлопок извлекать из Египта, а Египет в то время практически колонией был Великобритании, великобританцы построили гидротехническую дамбу, чтобы, значит, регулировать уровень Нила. Дамба плохая получилась. И претензии у Насера было к британцам: вы вот сделали дамбу, вы ее сделайте нормально, потому что люди хотят нормально жить, там урожай собирать, рыбу ловить, а тут так, то сяк, а вы, в общем-то, там все охраняете, а дамбу эту вот никак сделать нормально не можете. И дамбу вдруг он решил, значит, финансировать из денег за проход через Суэцкий канал. Для этого он этот канал национализировал. Британцы дико обиделись, французы обиделись. Там это где-то в каких-то долях они владели акциями этого Суэцкого канала. Французы обиделись на то, что Египет поддерживал Алжир, который в это время... стремительно теряла Франция. То есть вот, тогда тоже очень нескучно все было. Значит, Франция с Великобританией подговаривают Израиль.
2: Да, чтобы... Израиль на что обиделся?
3: Израиль в 48-м году, по-моему, попытались Израиль...
2: На то, что Моисей из Египта?
3: Израиль был всегда готов повоевать, а тут он... Великобритания и Франция Израилю говорят: слушай, ты давай напади просто, а мы там, значит, все разведем потом, и тебе каких-то там плюшек пообещали Израилю. Израиль напал, Франция с Британией, значит, ввели войска, предварительно побомбив Египет, чтобы разделить стороны. Они, как миротворцы, миротворцами себя считали. То есть, этот обман, этот англосаксонский, он везде всегда, эти схемы, тут двухходовочка. Но почему-то на дыбы встал Эйзенхауэр. Он сказал: что за фигня, ребята, вы вообще, почему без меня все это замутили, ну-ка все назад. И британцы, и французы, собственно, во время наступления просто им этот министр сказал: стоп, все, разворачиваемся, уходим. И Британская империя посыпалась, в общем-то, через 20 лет ничего не осталось от нее. А еще в 56-м году фунт был резервной валютой в мире, то есть около 50% авуаров в банках стран, они держали там часть в британском фунте, чтобы надежная деньга была.
2: Люди были: премьер-министр Бен-Гурион, да, начальник генштаба Моше Даян, да, министр обороны Шимон Перес, он, кстати, по-моему, до 90-х годов даже там политик. Да.
3: Шарон.
2: Тут я что-то про Шарона не прочитал, ладно.
3: Может, и я путаю что-то. Это все может еще быть. Герои. Это же Вторая мировая война только закончилась, и там половина с территории бывшего СССР...
2: Тогдашнего СССР,
3: да, в Израиле. И, в общем, воевали еще теми методами, танками, и не то, что сейчас, дронами. Интересная, на мой взгляд, история, что Такер Карлсон ее вспомнил. И действительно, это крушение Британской империи. И США, он предрекает ту же самую судьбу, говорит: вот 100-дневная война с Ираном, где вышли, собственно, побежденными из этой войны. Там, мне кажется, еще не кончилось ничего. Все это, во-первых, что это такое? Меморандум о понимании. Это что? Потом, например, Иран, давайте посмотрим с его точки. Его столько раз обманывали, получается. Два раза, когда вели переговоры, два раза по ним наносили удары. Они каким образом должны доверять той стороне, которая так себя ведет? Мне кажется, они даже если что-то подпишут, то свою ядерную программу где-то глубоко под землей все равно завершат.
2: Андрей, там сам факт подписания вот этого документа уже победа Ирана. Она такая, как бы вот то, что американцы это подписали, да, пусть они потом это все не исполнят, куда-нибудь выбросят, Израиль опять на кого-нибудь нападет. Но сам факт подписания, это уже их победа.
3: Вот ну, мне кажется, им немножко не до символизма, потому что было 5000 все-таки ударов по Ирану вот во время вот активной фазы в марте и в начале апреля. И даже там говорили, что кончились военные цели, поэтому там по гражданским каким-то объектам уже бомбили Иран. То есть он тоже, как бы, вот мы так себе рисуем, что он такой там чуть ли не нетронутый. У них тоже там проблемы есть. Им, наверное, тоже эта передышка нужна.
2: Наверное,
3: но
2: да,
3: вот
2: конечно.
3: В этих 14 пунктах там вот полное ощущение, что Иран победил. Что вот все, что они требовали, ракетная программа вообще вычеркнута. А по большому счету вот из-за ракетной программы они там поставили на колени весь Ближний Восток, эти монархии. А по Израилю они еще даже и не били как-то серьезно. Но вот Израиль, вот сейчас вот буквально вот на ленте читаешь, опять вот бомбят Ливан. То есть, мне кажется, что Джей Венс никуда не поехал.
2: То есть, получается, если, так сказать, вспоминать британского писателя Рюдьярда Киплинга, то Акела-то промахнулся.
3: Да. Время вот. Белого человека.
2: И это значит, что Акела должно уйти.
3: Ну,
2: или нет?
3: Более у этого Акела, как я уже говорю, демократ, это понятно, его критикуют изо всех сил, но его критикуют даже, там республиканцы просто молчат, а маговцы вот его активно критикуют. Вот буквально тоже там новость последнего часа, он написал у себя в соцсети в своей, что, видимо, я последний республиканский президент, больше республиканских президентов не будет. То есть он в пучину, в такую партию свою. Но он же там всех, кого поддерживал, вот этих на выборах губернатора и там еще на какие-то должности, все проваливаются. То есть вот буквально его вот поддержка уже это гарантия того, что там человек проиграет на выборах.
2: Ну и разогнал своих. Это уже Карлсон, и Маска, и Рамасвами, и...
3: Ну да, ну вот я с Венсом посмотрел, Тулси Габбард ушла. Она сама ушла, она просто понимает, что там дальше оставаться, наверное, и свою политическую карьеру хоронить. Когда вот она уходила, появились фотографии, что на маркетплейсах американских вовсю продают кепки, майки с надписью «Венс Габбард 2028». То есть вот как бы прочит им такую... что Венс будет в президенты баллотироваться, а она вице-президентом. Посмотрел я большое интервью с Венсом.
2: То есть не Рубио, а Венс все-таки.
3: Ну,
2: там же Трамп в Орлянку играл, говорил, а кого мне, значит, там, чуть не в овальном кабинете, там, Венса или Марко? Диджей или Марко?
3: Джей, я что-то посмотрел.
2: Джей, да, диджей это другое, да.
3: Ну, примерно то же самое, потому что я посмотрел с ним интервью, я книжку его, естественно, не читал, но просто мне стало интересно, вот, как человек держится, как рассказывает. Он простой очень, он какой-то такой незамысловатый, без какой-то там сформировавшейся философии, все на каких-то там, какие-то действия эмоциями и обычными человеческими какими-то движениями души объясняет. При этом человек вот действительно из какой-то бомжатской абсолютно как семьи, так скажем, его воспитывала бабушка. Сама бабушка там родила в 13 лет и сбежала из одного штата, там, из Восточной Пенсильвании. Ну, он рассказывает. Вот, он все это в своей книге подробно написал. Я ее не читал, он просто там пересказывал какие-то моменты, на вопросы отвечал. Вот эта бабушка его воспитала, когда... Один смешной момент, конечно, был, когда... У него же жена индус. Ну, индусская, это не оскорбительно говорить про женщину. Нет. Из Индии. В общем, индийского происхождения.
2: Индианка.
3: Да, и он...
2: Или все-таки это по отношению к индейцам?
3: Вот в этом как бы и шутка была. Он такой простой, говорит, я когда сказал, что у меня жена там индианка, она говорит, а из какого племени? Такая простая старушка. И говорит, ну, вот соседи, значит, темненьких на букву «Н», ну, неграми, говорит, совершенно спокойно обзывал. Говорит, я из такой среды, где люди не стеснялись там своего там расизма. И вот, а я когда это все посмотрел, еще мне интересно было, вот многие какие-то эксперты называют его что-то такое, знаете, вот он католик, что-то он там, значит, с Папой Римским встречался. Вот я думаю, Просто тоже интересно было послушать, как он стал католиком. Он же из семьи, где, собственно, там... Ну, мама наркоманка, то есть сейчас говорит в завязке, а так вот папа, он их все время перечислял, значит, биологический, записанный в свидетельстве о рождении, это разные отцы. Он их обоих не знал. Говорит, а остальные просто надоели меняться. В общем, такая жизнь у человека. Но это самое дно общества, как он описывает. Довольно искренне это все. Я думаю, откуда же у него такая вот католическая какая-то, там какие-то связи там с Ватиканом. Да нет никаких связей. Он, значит, описывал, что вот типа там евангелические какие-то вот христиане, его родители и бабушка. Ну, никакого там христианства, это просто как-то традиционное какое-то. Потом он типа там неверие, а потом вот что-то ему захотелось стать католиком. Мне тоже дальше стало интересно, что вообще вот, что за человек. Посмотрел его биографию. Естественно, из такой вот среды он не мог каким-то, я не знаю, там, учеником с золотой медалью выйти из школы. Поэтому он пошел морпехом, отслужил что-то там в Ираке. А оттуда уже по программе у них в Америке, да и у нас тоже есть программа, где...
2: Ну,
3: вот
2: как просто, время героя.
3: Да, да, берут просто и за 2 года стал юристом, понимаете ли. А потом раз и в Кремниевую долину попал. А потом раз и с помощью Питера Теля, и вот прочих этих ящуров, которые там, сатанистов этих из Кремниевой долины, основал какой-то фонд венчурный, ну, то есть вот где деньги, то есть раз и какой-то, раз и католиком стал, раз, то есть явно какая-то вот где-то с 2013 года его какая-то лапа двигала, потому что вот сейчас вот посмотришь, это такой белый христианин, женат на цветной, 3 детей, связи с техно-братвой, как-то вот какая-то вот фигура, которую явно какой-то, вот на мой взгляд, конспирологически вот его как-то так двигают. Мало того, он же довольно жестко и громко про Трампа говорил в 2016 году и в 2018 году, что это Гитлер, что он чокнутый, что Америка вот под его, если его выберут, то к Америке кранты. А потом ему просто в 2000... А нет, это уже позже. Уже просто ему звонят и говорят, а ты хочешь быть вице-президентом?
2: У Трампа, да.
3: У Трампа.
2: У Гитлера, да.
3: У Гитлера. Он говорит, я подумал, да согласился. Но, естественно, ему это вот подкаст такой сейчас какой-то, он прямо на моих глазах раскручивается, такой дико популярный, там миллионы просто просмотров. Называется «Дневник гендиректора». Это парень... ботсванского происхождения, сам из Лондона, ведет подкасты, у него какие-то вот такого уровня прям фигуры, там с Иванкой Трамп, я у него же смотрел вот по 2 часа очень подробные какие-то рассказы, сам он, по-моему, тум-тум полный, он там как вопросы задает, он, по-моему, ни истории, ни философии вообще не знает там. Как это все происходило. Ну, с Ботсваны, что, я его не обвиняю. Зато ему довольно подробно это все рассказывают, как это все происходит. Очень много он про искусственный интеллект рассуждает в своих этих подкастах. Вот что про Венца я хотел поделиться, какими мыслями. То есть мы про него еще, наверное, услышим. Но это не простой человек. Вот это не человек, который, знаете, так вот... из самых низов, и раз вот он вице-президент.
2: Ну, могли двигать четко. А Макрона как вытащили, неизвестно откуда.
3: Ну, как, да, и под него же партию создали вообще. Какой-то тоже...
2: Говорят, что банкиры его там прямо отряхнули.
3: Банкир, причем какого-то отдела, то есть он ничего... Это, вот из банкиров, которые бумажки перекладывают. Тоже где-то какая-то мировая жаба вот всеми этими людьми двигает. Потом они...
2: Ну, просто если ты сам прошел этот путь, то тебе потом сложно сдвинуть. Потому что у тебя уже бэкграунд, у тебя знакомые, у тебя за плечами твои успехи, а тут, пожалуйста, достали. Как достали, так и уберут.
3: Вот этот Джей Ди Венс, вот когда он 2 часа рассказывал, и я просто вот смотрел, как он отвечает на вопросы, там мне показалось, что он очень простой человек. Что таким манипулировать, наверное, просто вот... Ну, все, понятно, сегодня Гитлер, завтра там лучший друг и лучший президент. Вот если его поставят люди какие-то, которые умеют им управлять, которые его вознесли на эту должность, мне кажется, вот как-то так вот, ну, не очень радостно, так скажем. Вроде бы он, да, он такой там Украину не сильно любит, но к тому времени непонятно, что еще будет. 28-й год все-таки. Вот, порассуждали мы об этих...
2: Про этикет теперь, да?
3: Давайте про этикет.
2: Ну, про этикет, значит, Мелония, она стала, так сказать, звездой, значит, Зеленский хотел ее облобызать. Ну, как-то она, в общем, уклонилась от его настойчивых этих вот движений.
3: Вот что-то про нее всю неделю новости. То, что она бросила курить. Потом тут же какую-то фотку опубликовали где-то вот на этом G7. Она где-то там во дворе курит, стоит. То есть вот какой-то интерес такой вот к ней.
2: Ну, как Марк Твен же говорил, говорит, бросить курить нет никаких проблем. Я сам, говорит, бросал 100 раз.
3: Не, она такая в юности такая прям очень симпатичная такая девушка.
2: Сейчас ничего тоже.
3: И Трамп сказал, что она умоляла буквально сфотографироваться. Говорит, Трампушка говорит.
2: Я, говорит, пожалел, говорит, так не хотелось.
3: Да.
2: Очень был жалко.
3: А еще, нет, там же еще смешно, когда его этот журналист что-то начал спрашивать, он говорит, как вашего вот этого вот премьер-министра

0: не знаю, затушила бычок, наверное. Ну, в общем, тоже, мне кажется, еще вот в рифму к этому эпизод же был на G7, где... Успеем, да. Где он сидел, я уже не помню, президент, у них должность в Арабских Эмиратах главного эмира. По-моему, президент ООН. Ну, он сидел такой...
1: А, Эмиратов-то?
0: Да-да-да. И Трамп ему говорит, ну что, рассказывай, как дела. А тут вообще как-то вот так вот аж нагнулся и как-то прям... Так тихо-тихо себе под нос, говорит, спасибо, дела хорошо, дела великолепно, вам особая благодарность за то, что вы заканчиваете. Ну, вот в таком духе еле-еле промямлил что-то, и Трамп такой разворачивается, говорит, вот чувак, говорит, вообще что-то там плетет, ничего не слышно, может себе позволить, потому что денег у него куры не клюют. Когда у тебя денег куры не клюют, к тебе все будут прислушиваться. Этот сидит, этот арабский мир тоже на него смотрит. Все, ну, несет дедушку, знаете, там, может, брюки в холодильник положить, не знаю.
1: Мне в этой связи, чтобы закончить, очень понравилось, как пытался он по плечу похлопать, да, может, даже не он, а какой-то из другой из президентов, Рауля Кастро. И значит, он только занес руку, а тот ее взял так и убрал. Это был просто суть. Прервемся.
0: Давайте прервемся.
1: Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 11-летний ребенок пострадал при ударе дрона ВСУ по городу Трубчевского Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, мальчик доставлен в больницу. Ковальчук пожелал ребенку скорейшего выздоровления. Владимир Зеленский грозится ударить по территории Беларуси. Политик заявил, что в республике находится оборудование, которое используется для ударов по Украине, и потребовал его отключить. «Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы», цитирую Зеленского СМИ, отмечая, что он дал президенту Беларуси неделю на демонтаж вооружений. В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков. Об этом заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик, комментируя закон Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Таким образом, к нему более неприменимы положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. Правительство России выделило Минпромторгу свыше 3 миллиардов рублей из резервного фонда на субсидирование промышленной ипотеки.

0: Контроль за целевым и эффективным использованием средств возложен на Минпромторг. Ведомство должно отчитаться перед правительством до 1 февраля следующего года. Глава МИД Италии Антонио Таяни отменил визит в США, намеченный на 21 и 22 июня из-за слов американского президента Дональда Трампа о премьер-министре страны Джорджо Мелони. «Тяжелые оскорбительные высказывания оскорбляют всю Италию», написал дипломат в соцсети. Трамп ранее заявил журналистам, что Мелони якобы умоляла его о совместном фото на саммите «Большой семерки», который проходил во Франции с 15 по 17 июня. Сама премьер назвала слова главы Белого дома вымыслом, отметив, что это не первый случай неподобающего поведения с его стороны. По словам Мелони, ни она сама, ни Италия никого не умоляют, а Трампу следовало бы проявить такую же решимость к врагам США и Запада. Премьер-министр Британии Кир Стармер будет размышлять о своей возможной отставке в течение предстоящих выходных. Об этом пишет газета «Таймс» со ссылкой на источники. По их данным, политик осознает растущее давление со стороны партийной оппозиции, требующей его ухода. Ожидается, что он проведет выходные с семьей и обдумает свое положение, прежде чем принять решение о продолжении борьбы. Сегодня Стармер, комментируя победу своего соперника Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Манчестере, заявил, что в случае борьбы за лидерство в партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от поста. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
2: Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», я Алексей Осин.
3: Приветствую всех, кто остался на вторые полчаса, потому что я что-то так думаю. Я, наверное, кого-то в сон погрузил своими этими рассказами. Но мне, правда, это интересно. Я как-то вот люблю куда-то вглубь залезть и почитать там про Суанскую вот эту ГЭС. Ее же Советский Союз строил.
2: Платина.
3: Да. Ну, там и ГЭС, кстати. И про то, как там эти все вывозили из Абу-Симбела эти все статуи, то, что там гробницы, там всякие древности египетские. Так что не обессудьте, иногда вот и так. Но будем развлекать. Будем развлекать. Вот у меня такая новость из Великобритании, хотя, ну, она, наверное, развлечет, но, может быть, и грустная будет. До 90% полудиких пони из Дартмура могут быть забиты в Великобритании. После решения организации какой-то Natural England сохранить выпас скота на 70% в территории во имя биоразнообразия. Это, знаете, такие вот есть Шетландские острова, еще севернее Шотландии, такие шетландские, ну, почти где Фарерские острова. И там такие шетландская пародия, на коней.
2: Лошади, да.
3: А, они не пони, они лошади, но они вот, это, знаете, как островные всякие есть коты, которые там у них хвосты почему-то очень короткие становятся. А тут это порода лошадей, которые вот на этом острове живут, видимо, там инбридинг, и из-за этого они все меньше и меньше будут. Вот хотелось бы дождаться, когда будут лошади там размером с кошку, а потом с мышку. Да нет, вот понимаете, 90% хотят забить в Великобритании этих бедных лошадок. Это очень милые существа. Вот у меня фотография просто из моей ленты.
2: Да, ничего веселого-то нет. Да. Кстати, Дартмур же это болото.
3: Да?
2: Да, ну, торфяные. Я себя проверил, не там ли было, значит, действие разворачивалось собаки Баскервилей.
3: Там прям.
2: Если жизнь и здоровье дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
3: Вот память у вас. Вот это... Я так не могу просто взять и процитировать что-то из классики.
2: Сейчас проверим.
3: Но вот, и про Великобританию, которая, значит, этих бедных лошадок хочет истребить, вот готовится, судя по новостям, они к какой-то мести со стороны России за захваченный танкер. Все это вот довольно мутная до сих пор история, там Ормузский пролив теперь пролив Ла-Манш, который с французской стороны называется Па-де-Кале.
2: И вот там, значит... Англичан, знаете, как называется?
3: English Channel.
2: Strait of Dover.
3: Да?
2: Да. Меня в школе учили еще.
3: А Strait of Dover, ну, может быть, да.
2: Может быть, их несколько.
3: А English Channel тогда это на каком языке?
2: Нет, на английском, конечно.
3: На английском? Да. А Ла-Манш?
2: Ла-Манш на французском.
3: На французском, да. Вот. Но это одно и то же все. И вот там ходят танкеры, и вот этот теневой флот до сих пор вот это у нас в СМИ почему-то используют вот это название, хотя теневой флот... Это сам по себе он никакие международные там, законы не нарушает. Это, они называют, это их термин, они называют так танкеры, так суда, которые не застрахованы в их этих конторах.
2: Товарищем Ллойдом, да?
3: Ллойд.
2: Ллойд. Да, кстати, вот, значит, знаменитая Гримпинская трясина находится... А, да, это вымышленное место, написано. Создал его по образу и подобию реального болота Фокс Тормайерс, что оно находится в Дартмурском национальном парке. Графство Девоншир, да.
3: А, тогда это, значит, тогда это не... Ну, тогда я чуть напутал. Я думал, что это вот на Шетландских островах, где вот эти пони. Но, тем не менее, новость-то в том, что хотят бедных животинок, да, забить ради разнообразия. Вот, и готовятся они к мести, великобританцы, или просто британцы, готовятся к мести со стороны России. Я вот тоже эту новость, она там вчера или позавчера была, что какой-то наш корабль пальнул в какую-то яхту. Я так не очень что-то где-то краем уха услышал.
2: Нет, но они подошли
3: да,
2: к
3: и
2: нашему
3: предупредили.
2: Фрегату, их сначала предупредили, потом выстрелили, как у нас положено, вверх,
3: да.
2: А потом открыли стрелковое оружие по корпусу, тогда эти развернулись и сбежали. Ну, провокация типичная.
3: Ну, да.
2: Мы же помним, как в Крыму было то же самое абсолютно в Керченском проливе.
3: Да, да, и потом и в небе тоже то примерно так же они себя вели. Просто, ну, какая-то наглость, где вот проверяют, где мы там продавимся, где нет. Ну, я не знаю, вот мне кажется, конечно, что вот какие-то вести эти параллели Ормузский пролив и вот этот пролив Ла-Манш, ну, там... Как бы Иран заявляет права на то, что вот давайте мы будем разрешать, кто будет проходить, то нет. И получается, что англичане с французами тоже вот в этом своем Ла-Манше тоже как-то будут нам палки в колеса вставлять. Блокада морских путей по международным всем законам приравнивается к объявлению войны. Поэтому чем там мы их... По-моему, про Посейдон, вот у нас на телевидении Киселев, по-моему, рассказал,
2: да.
3: Как-то, и красиво как-то все это проиллюстрировал какими-то картинками. По-моему, они до сих пор это вспоминают, и как бы, ой-ой, нам русские угрожают, ой-ой, русские угрожают, что там Лондон смоет. Я даже не знаю, как, ну, наверное, надо на такие отвечать, может, один раз ответить, и будут нормально наши... танкеры ходить. Тем более, что я говорю, что вот этот теневой так называемый флот, он, это нормальное судно, вот, загрузился товаром, куда-то поехал. Он никакие международные там законы морские вообще не нарушает.
2: Вспомнился старый советский анекдот, значит, когда была провокация против мирно пахавшего советского трактора, после чего советский трактор дал залп с баллистических ракет и ушел в околоземное пространство. Вот хотелось бы что-то подобное.
3: Ну да, просто нам еще, как советским людям, которые какую-то часть своей жизни, даже часть сознательно прожили в СССР, как-то хочется вернуться к той гордости, когда мы понимали, что на нас рыпнуться никто не может, потому что получит тут же по сусалам. А сейчас как-то вот, да, как-то надо возвращаться к этому состоянию. Иначе, мне кажется, они так и будут вот в этом. Один танкер захватили, ничего не получили в ответ, никакого жесткача. Захватят второй, третий, четвертый. Там финны что-то постоянно задерживают, французы что-то задерживают.
2: Даже эстонцы, да.
3: Эстонцы. Ну, там тоже же мешанина такая, потому что он вроде в российском порту танкер загружается, куда-то идет под каким-то флагом, то есть там флаг какой-то Либерии, капитан-филиппинец, команда, я не знаю, там откуда, там с Ямайки, груз идет куда-нибудь, я не знаю, там в Шри-Ланку. И вот в этой во всей как-то, ну, принято так вот почему-то на море, у них такой интернационал. Так я бы, конечно, обрадовался немножко, чтобы, если бы как-то наши...
2: А что далеко ходить в Черном море?
3: Ну, а как мы отомстить можем вот за это?
2: Ну, надо, я не знаю, на борту держать какой-нибудь спецназ.
3: А тогда это военное судно, там какое-то вот как раз морское право.
2: Ну, или собирать караван.
3: Собирать караван, да, и вести, с вести конвой.
2: С тем, да? Же самым, да. Да, и все, а так, а как иначе-то? Или, наверное, сейчас по суше как-нибудь доставлять.
3: Все, да, вот в конце концов Хартланд этот и реализовать, чтобы по суше шли все товары и не пользоваться этими морскими путями. Пусть сами плавают в этом Ла-Манше.
2: Ну, их самих тоже прижали. Так что еще посмотрим, кто кого. Сейчас передел просто идет всей этой машинерии.
3: Ну, мне еще вот думал над таким вопросом. А 4 года назад, вот когда все это СВО начиналось, мне показалось, что кроме вот этих вслух объявленных целях, денацификация и демилитаризация, еще тоже вслух, но как-то не слишком оформлено, такая цель выдвигалась, что вот с этими разобраться, которые взорвались уже совсем вот на этой территории, и выстроить новый контур безопасности с Британией, с Европой на каких-то более-менее равноправных условиях, чтобы уже просто... Ну, на других понятиях, чтобы там, я не знаю, боялись или уважали, или все вместе. И с тех пор-то прошло довольно много времени, и уже и российская экономика, и какая-то даже там философская мысль российская повернулась в сторону Востока. То есть Китая, Юго-Восточной Азии, там у нас эти все саммиты в Казани, в Алма-Ате, в Астане, в Пекине и так далее. Может быть, уже и как-то вот цели какой-то такой главной с Европой на каких-то условиях договориться, может, уже и нету. Может быть, пусть они там себе загнивают, как хотят.
2: Видимо, на это и расчет. Мне да. Что-то вот так думается.
3: Ну,
2: что может... они самопожрут себя.
3: Это же такая...
2: Но дело не быстрое.
3: Довольно крупная, да, с инерцией система, которая там быстро не тонет. Но в то же время, когда она вот взяла вот это вот направление уже немножко вниз, то только будет ускоряться. И, может, нам уже и не надо вот как-то сильно внимание на это обращать. Как-то так просто... Что там этот Стармер сказал? Что там этот Макрон сказал? То есть пусть они говорят у себя в этом их углу, что хотят. У них там рейтинг одобрения какой-то минимальный. Пусть между собой говорят. Вот, кстати, же новость про то, что во Франции будут делать внезапные проверки на наркотики среди...
2: Как они? Чиновников, да, в том числе, да. Министров. Да.
3: И уже где-то в какой-то гостинице уже... Какой-то то ли конференции, то ли съезд какой-то был. Уже взяли внезапный тест, слюну у этих чиновников, и будут посмотреть, что они там употребляют. Но после вот того, как мы видели, как Макрон с Мерцем и со Стармером с ложечкой, или еще там Шольц был.
2: В поезде, да. Все они были, да.
3: Да, ну там как бы... Вот,
2: я не помню, тогда Стармер был или еще этот...
3: Или Шольц. Ну, в общем ну, эти, да. В общем, эти все три руководителя. Ну, там же и подумать-то другое ничего нельзя. Ну, вот людей на горячем схватили. Потом как-то какие-то дотошные журналисты выспросили у кого-то там из окружения Макрона, и кто-то из окружения Макрона сказал, ну, да, там, вот, ну, иногда человеку приходится там по 14 часов на ногах и все время бодрым, веселым отвечать на все. Ну, в общем, такой тонкий намек, что какие-то стимулирующие вещества он употребляет.
2: Кстати говоря, к предыдущей теме, да. Это Дмитрий Олегович Рогозин что посоветовал? Он говорит, надо минировать эти суда. Значит, если оно отклоняется от курса, куда-то его забирают, то происходит самоподрыв. Пару раз, я извиняюсь, загадит себе там Ла-Манших любимые, да, вот этими... И потом, говорит, перестанут трогать. Вот такая вот штука.
3: Не, ну, я понимаю...
2: Нет, это он предложил.
3: Я понимаю, что он предложил, но, ну, на мой взгляд, это довольно радикально как-то. И как-то вот я себе это не представляю. Там, во-первых, команда на этом экипаже. Потом, ну, Не кажется мне, что это прям такой симметричный ответ. Вот если просто баржу отправить, начиненную порохом, если они ее возьмут, и пусть там возле военных этих взрывается. А чтобы гражданское население или какие-то люди, непричастные к этому, страдали, как-то странно про это рассуждать и желать такие вещи. И, может быть, какие-то у нас, у зрителей, у слушателей есть идеи, как нам отомстить Англии. Они-то, новость-то в чем? Что Великобритания готовится к этому. Что вот в новости озаглавлено так, что, значит, месть точно должна, значит, какая-то быть. И вот это состояние, когда люди сидят, боятся и придумывают себе самые страшные какие-то варианты, это вот тоже как бы хорошее наказание психологическое. Вот пока рассуждал, подумал, что Дмитрий Олегович наверняка про это знает и поэтому такое предложил, чтобы там сидели и боялись. Но прекращать это, конечно, надо. Вот эти захваты все этих танкеров.
2: Ну да, согласен, что ж тут говорить. А вот чем заинтересовала вас новость о том, что профессия писатель с 1 сентября этого года станет
3: профессией? А мне кажется, вот сейчас чуть ли не у половины населения у нас профессия либо видеоблогер, это вот блогеры, которые вот лицом что-то пытаются своей аудитории, да. И либо вот пишущие люди. И уже даже, по-моему, на пресс-конференции какой-то Владимир Владимирович спрашивал, вот, когда будет вот такая профессия, там, блогер, писатель, вообще человек, который вот что-то пишет. Мне, честно говоря, я как-то в писателей особо не стремлюсь. Мне просто эта новость понравилась тем, что там же был такой баннер, где написано: «Мединский не допустит искусственный интеллект в Союз писателей». Вот этим показалось тогда забавно. И у нас на страже стоит Мединский, чтобы искусственный интеллект не пробрался в Союз писателей.
2: Ну, я тут с ним согласен. Я не хочу эти подделки читать.
3: А их, по-моему, да, вот, по-моему, видно, эти подделки.
2: Пока да. Это-то еще пару лет, это и потом уже...
3: Я, честно говоря, я прямо не знаю, что бы вот я бы сейчас почитал. Даже если какой-то человек профессиональный писатель, я вот двух-трех за... творчеством двух-трех писателей слежу, а так, в принципе, что-то, вот, мне кажется, такой жанр тоже немножко, ну, не то что умирает, а как-то загибается. Вот каких-то интересных книг я бы никому не посоветовал, честно. Ну, это Алексей Иванов, что-то «Невьянская башня» он написал последнее, интересно, про Урал. Не читали?
2: Нет.
3: Ну, это вот, это который географ пропил глобус.
2: А,
3: у него вот самое известное произведение, но мне показалось, что оно какое-то... У него другие, для меня другие интересны. Про золото бунта, вот про все то, как происходило освоение, так скажем, Урала и Западной Сибири. Он пишет, ну, в 100 раз лучше, чем там Фенимор Купер или какой-то там Майн Рид.
2: Ну, что ж сравнивать, те тоже хорошие, с удовольствием.
3: И те хорошие, читали, да, да. В детстве почитать. Вот за его творчеством слежу. И еще пара человек, я даже не буду особо. А так классику читайте, да и все. Уже вот, ей-богу, вот перечитайте «Бесы». Вот это же настолько интересное произведение, что, во-первых, там все абсолютно совершенно спокойно, там можно конгруентно перенести на наше время. Вот эти вот, то, что там называли «наши», вот эта ячейка, значит, там этих недореволюционеров, которые... психотипы их очень хорошо описаны. Вот вокруг нас люди ходят, пишут, точно так же себя проявляют, как эти все.
2: Похваленные вами, процитирую, «Откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро».
3: Да. Оттуда, кстати...
2: Там вот... Александр Сергеевич, если я правильно помню.
3: А я вот не очень... Ну, стихи как-то не... Я лучше еще раз
2: Евгений Онегин, извиняюсь.
3: Еще раз похвалю.
2: А меня, знаете, что поразило в этой новости? Я ее дочитал до конца, и там было написано, что, собственно, идея-то, вот, и то, кто все это, так сказать, с писателем помог, это председатель Книжного союза, а вот дальше самое интересное, Сергей Степашин. То есть он, если я правильно помню, у нас возглавлял Министерство внутренних дел был такой, если я правильно помню.
3: Может,
2: и так далее.
3: Ну,
2: Счетную палату точно.
3: А премьер-министром он не был?
2: Ну, тут я это самое.
3: Ну, может быть, это какой-то однофамилец, а так...
2: Вот, конечно, такие вот повороты. бывают.
3: Еще вот понравилась мне новость про... Сейчас я ее открою, потому что там цифры в этой новости присутствуют. Я прям порадовался за своих соотечественников наших с вами, которые считают, что...
2: Да, был премьер-министром в 99-м году. Да.
3: Вот я его больше в этой...
2: Ну, значит, я не запомнил, я извиняюсь.
3: В этой ипостаси больше запомнил. Значит, ВЦИОМ говорит, что в России изменились представления о престиже, статусе и богатой жизни. И вот, например, я не все не буду зачитывать, но вот, например, автомобиль сейчас считают признаком статуса лишь 15 опрошенных человек, дорогую мебель всего 3% человек. То есть я просто помню, что когда автомобиль, это вот было вот все, ты сел в автомобиль, ты другой человек, ты барин, все, кланяйтесь, на переходах никто не уступал, а сейчас как-то вот люди более-менее в нормальное, мне кажется, состояние, когда хорошее образование, доступ к каким-то благам, типа медицина и так далее, больше это воспринимают как хорошая престижная жизнь, чем какие-то, не знаю, там, часы или там, брюлики, меха.
2: Ну, это кто как. Помню же мы вот про не ту дверь, в которую все ходили, там имело место брюлик на одном месте.
3: Ну, это, по-моему, чистая вообще какая-то была пародия на самих себя. Вообще вот люди, которые как-то демонстрируют свое богатство, как-то... Так вот, чтобы в глаза всем бросалось. Мне кажется, это какое-то должно быть психическое заболевание и должно быть как-то описано. Хотя, наверное, понятно, что они, скорее всего, из каких-то небогатых корней, и вот они добились богатства и хотят и самих себя убедить, что они вот, и окружающих, что они не зря, в общем, живут.
2: Ну, у нас-то есть и другие примеры, в том числе из недружественных стран, как, извиняюсь, люди, у которых миллиардные состояния, ходят там в одной рубашечке, в какой-нибудь клетчатой. Да, да. Такое тоже бывает. Я прошу прощения, с Пушкиным я все правильно, но это Моцарт и Сальери. Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьба Фигаро».
3: А в «Бесах» там, по-моему, когда... Сергей Трофимович Верховенский, у него... Достоевский, он на самом деле юморист. Вот там первая часть, это прям вот сатира, и прям смешно он пишет. Он описывает вот этого Сергея Тимофеевича Верховенского, отца, собственно, самого главного гада этого, который там все это мутил. И у него было состояние гражданская скорбь. Я не знаю, мне так это понравилось, когда, знаете, вот так... Он же на содержании у Варвары Петровны жил, которая полностью его всем обеспечивала, а он, значит, вот сядет и о судьбах Родины начинает думать, и ему, значит, вот так, с его точки зрения, это кажется не так, и вот это не то, гражданская скорбь. И там как-то... Я вот, к сожалению, у меня такой фотографической памяти, как у вас, нет, но там как-то тоже вот, что... Гражданскую скорбь он шампанским лечил все время. То есть он от гражданской скорби заливал его шампанским. Это вот я, чтобы срифмоваться с вашей цитатой.
2: Никчемный
3: еще раз преклоняюсь перед вашей памятью на хорошую литературу. И успеем еще что-нибудь обсудить?
2: Да, я такое. Думаю, да, если что-то осталось еще, давайте попробуем.
3: Давайте еще раз скажем, что россияне абсолютно в верном направлении движутся по поводу вот, оценки... Качество своей жизни, действительно, какие-то хорошая окружающая среда, доступ к медицине и образованию, это гораздо важнее, чем какие-то брюлики и цацки носить, чтобы тебе завидовали все.
2: Ну, все-таки мы не чужды были. Помните квартиры там каких-нибудь 70-х, 80-х годов, как в место встречи? Квартира, говорит, зажиточная. Вот. Значит, обязательно вот это какая-то полированная мебель.
3: У всех.
2: Хрусталь, ковер.
3: Обязательно.
2: Вот кто мог дотянуться до этого.
3: А это точно. Какой-то прям стандарт был, чтобы все как у людей. Угу. Ну вот я не знаю, если вот у меня мама, она из деревни, они вот небольшой домик, где они жили, бабушка, дедушка и еще 9 детей. Понятно, что потом, когда вот... Она, наверное, гордилась собой, что вот из таких условий она смогла хорошо закончить школу, институт инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске, там стать инженером, уважаемым человеком. И, наверное, Никто там тогда людей не учил, вот что там приемлемо, там и вкусом каким-то. И вот у всех был ковер и была вот такая
2: причем
3: вот...
2: на стене.
3: На стене для тепла. Ну, это наши какие-то, наверное, азиатские немножко корни. А где он, на потолке должен, что ли,
2: быть? На полу,
3: конечно. А на полу ты его затопчешь.
2: Ну, что, нет, они тоже были, ходили, выбивали
3: да.
2: Такой специальный, продавалась такая из пластмассы.
3: Где
2: такая.
3: Теперь эта вся жизнь, когда ходили люди и ковры выбивали?
2: Ну, сейчас какая-то другая. Нет, действительно, пиетет перед вещами нет. Главное, функционально, удобно.
3: Да.
2: Все
3: да.
2: Вот эту мебель корпусную какую-нибудь покупают, которую вот, чтобы туда все запихать, и оно не отсвечивало. И как можно меньше. То есть, квартира сейчас не заставлена, как я вижу. Ну, вот так вот, да.
3: В какие пускают квартиры, гляжу, там не очень-то заставлено.
2: А, ну да, да, да, ну куда же.
3: Господи. А вот тоже хорошая новость, на мой взгляд. Раскрыто, понимаете, пишут вот так вот, число иностранцев, получивших визу традиционной ценностей в РФ. Это люди, которых затюкала вот эта вот пропаганда. Многие, кстати, просто пытаются, вот, ну, и мои знакомые, когда я как раз вот про это спрашиваю, говорю, как вы вот живете с этим? Они говорят, ну, мы внимания не обращаем, эти вот свои парады по тем улицам ходят, мы вот здесь вот ходим, и вообще, ну, вот когда наступает момент, когда детей в школу нужно отдавать, вот тогда на визу традиционных ценностей.
2: 1000 человек, да.
3: Да.
2: Больше всех из Германии.
3: Все, спасибо всем за внимание.
2: Андрей Бочаров был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
1: Ага, тот самый Бочарик. Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 21 час, в Кемерове час ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 50 украинских беспилотников сбито над Россией за 5 часов. Обнаружено тело подростка, которого унесло течением реки в Карачаево-Черкесии. В России установили экспериментальный режим для беспилотных самоходных машин. Подробности далее. Дежурные средства российской ПВО с 14 до 20.00 сбили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем. В Брянской области при ударе беспилотника ВСУ по городу Трубчевску пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, мальчик доставлен в больницу. Обнаружено тело подростка, которого унесло течением реки в Карачаево-Черкесии, сообщает главком ЧС по республике. Там добавили, что тело нашли на реке Маруха в 2 километрах от места происшествия. Также в республике продолжают поиск туриста, который упал в воду во время сплава на катамаране по реке Учкулан. На борту было 2 мужчин, один из них выплыл самостоятельно, а второго унесло течением. Отмечается, что туристы не обращались в МЧС и не привлекали специализированных инструкторов по спасению. Правительство России установило экспериментальный правовой режим для использования беспилотных самоходных машин при ведении горных работ. Он будет действовать в течение 3 лет на территории месторождений Озерное в Бурятии и Песчанка на Чукотке. Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое же высказывание о премьер-министре Италии Джорджо Мелони на саммите «Большой семерки» во Франции. По словам американского лидера, он разочарован в политике из-за реакции Италии на американские атаки против Ирана. Трамп ранее заявил журналистам, что Мелони умоляла его о совместной фотографии на недавнем саммите «Большой семерки». И он сделал это из жалости. Сама Мелони назвала это выдумкой и добавила, что ни она, ни Италия никогда не умоляют. Инцидент между премьер-министром Италии Джорджо Мелони и американским президентом Дональдом Трампом прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что ситуация, когда Италия никого не умоляла, была при Сильвио Берлускони. Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить «я» после Италии, а не «до». Дипломат привела слова бельгийского премьера Барта де Вивера о том, что Европа может рассчитывать либо на роль довольного вассала Вашингтона, либо быть его несчастным рабом, и напомнила Мелони о том, что ее самым надежным союзником остаются итальянский народ, история и культура Италии. В Стамбуле сошел с рельсов поезд метро, следовавший по линии между районом Кадыкёй и аэропортом имени Сабихи Гёкчен. Пассажиры были эвакуированы из тоннеля, на место направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи, передают СМИ. По предварительным данным, инцидент произошел во время отправления состава со станции Бостанджи. Часть пассажиров самостоятельно покинула вагоны и прошла по тоннелю до прибытия экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала. Линия М4 является одной из наиболее загруженных на азиатской стороне мегаполиса. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. И начинаем мы с ситуации на Украине. ЕС не является посредником. Окончательную, по-моему, точку поставил Эммануэль Макрон, президент Франции, который добавил, что мы поддерживаем Украину, имеется в виду Европа, оказываем помощь и поддержку, ввели санкции, ну и так далее. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» Павел Шипилин, политический аналитик. Павел Петрович, я вас приветствую.
3: Добрый вечер.
2: Ну вот, если Европа не является посредником, тогда в каком качестве она хочет сесть за стол? Потому что разговоры-то ведутся на этот счет. многочисленные.
3: А это вот как раз довольно странная ситуация образовалась. С одной стороны, они рвутся за стол переговоров, обижаются на Трампа, ну, на нас вроде как не обижаются, но близко к тому. И сами же заявляют, что являются, я бы даже сказал, стороной конфликта, а не стороной как бы переговоров, тем более никаким не посредником. Ну, то есть Европа, ну, ощущение такое, что все-таки они с Трампом как-то договорились, продавили его. И, естественно, вот этот самый пресловутый дух анкориджа, он уже потихонечку выветрился, потому что у Трампа тоже, судя по всему, позиции меняются. Ну, впрочем, посмотрим, когда приедут его посланники, и что они будут говорить. Вот это, конечно, такая интрига, да, вот все-таки за последнее время явно произошли какие-то изменения и в позиции Трампа, в позиции американцев. И Европа, судя по всему, она сегодня празднует как бы такую локальную промежуточную победу. Им удалось каким-то образом, так сказать, надавить на Трампа, повлиять на Трампа. И они чувствуют, что выстраивается такая реинкарнация трансатлантической солидарности, о которой они давно мечтают. То есть с приходом Трампа берега Атлантики чуть-чуть разошлись в разные стороны, так сказать, друг от друга отодвинулись. И вот сейчас вот такое ощущение, что Европе каким-то образом удалось все-таки Трампа склонить на свою вот эту вот агрессивную милитаристскую сторону. Так что довольно любопытно, как будут развиваться события. Видимо, Трамп себя почувствовал немножко неуверенно в последнее время. Видимо, он какие-то сведения ему поступили о том, какие будут расклады в ноябре на промежуточных выборах. И, в общем, он потихонечку свой вот этот вот петушиный задор, он как-то немножечко, судя по всему, как-то стал сдерживать, по крайней мере. Уже нет таких выпадов.
2: Вот
3: так что посмотрим.
2: Вот смотрите, Украина попросила стать посредником, ну, Европа не является, да, президента Бразилии Луиса Игнасио Лула да Силву, да, он, в общем, так сказать, к нему в нашей стране относится хорошо, как и вообще к Бразилии, член БРИКС и так далее. И тут проскользнула даже такая фраза, что вот от этого теперь Путин отказаться не сможет. Ну, действительно, фигура вполне себе, так сказать, приемлемая для России. Ну, вы сейчас прокомментируете, я так считаю, по крайней мере. А почему все-таки они хотят переговоры именно сейчас, с вашей точки зрения? И о фигуре Лулы да Силвы в этой связи.
3: Нет, ну, во-первых, почему они хотят сейчас? Потому что положение на фронтах у них, в общем-то, ну, как сказал Песков, катастрофическое, ну, по крайней мере, близкое к катастрофе, безусловно. И надо каким-то образом выходить из положения до того, как все произойдет. А что-то готовится, с моей точки зрения. Лула да Сильва, безусловно, фигура очень, так сказать, компромиссная, действительно неожиданная. Вот для меня, например, было совершенно неожиданно. То есть, ну, понятно, что они с да Сильвой, они, конечно же, провели какие-то предварительные, видимо, переговоры, и, видимо, он дал какое-то там предварительное согласие. Хотя, конечно, хотелось бы услышать самого президента Бразилии, да, так сказать, что он по этому поводу. Пока вот только со стороны наших противников звучит. А вот что касается позиции самого Лулы да Сильвы, мы пока ее не знаем. И вот это, конечно, будет интересно. То есть, если им удалось, опять же, договориться с ним, что он будет отстаивать интересы Украины, в чем я лично сомневаюсь, то тогда, соответственно, ну, будем смотреть, так сказать, будем разговаривать. Лула да Сильва, человек абсолютно для нас договороспособный, что называется, да?
2: Вот. Рукопожатный, как говорили, помните, лет 10 назад?
3: Рукопожатный.
2: Вполне да, себе, да, в данном случае.
3: Да, да. Вот. А если я не исключаю совершенно, что для него это тоже, в общем-то, прозвучало неожиданно. Я такой вариант тоже допускаю, что все-таки с ним не было никаких предварительных договоренностей, а это просто так вброшено в информационное поле, так сказать, и ждут реакции. Во всяком случае, я думаю, что наш МИД, естественно, связывается сейчас с Бразилией, получив эту информацию, и пытается прояснить ситуацию. Ну, это тоже скоро выяснится.
2: Ну, опять же, не читайте перед обедом известных газет, да?
3: Да.
2: Но, тем не менее, там вот пишут, что, дескать, Украина договаривается с Соединенными Штатами о прекращении огня по линии боевого соприкосновения и, так сказать, вот этой серой зоне на 70 километров в одну и в другую сторону. А что же они с американцами договариваются? Они с ними, что ли, воюют?
3: Да вот в том-то все и дело. Но это вот как раз всегда вызывает недоумение, естественно. Вот какие-то там конкретные километры, да, какие-то сроки, какие-то линии, так сказать, обсуждают все, что угодно, с кем угодно, но только не с тем, с кем надо обсуждать, ребята. Вам сказано, значит, если Зеленский хочет разговаривать, пусть приезжает в Москву. Нет, будем решать проблему сами. И эта позиция, она не меняется, да, вот пока, по крайней мере, на сегодняшний день. У нас нет никаких особых, так сказать, причин для того, чтобы менять цели спецоперации. Об этом уже десятки раз просто говорили на разных уровнях, не только Путин там, кто только не говорил. Все понятно. Нет, людям непонятно. Люди все равно пытаются разговаривать с нами с позиции силы. Ничего не получится, ребят. С позиции силы говорить не удастся. Не назначайте ни сроков, ни, так сказать, 70 километрах зон. Это все бесполезно. Это все вы, так сказать, тешите собственное там самолюбие, тщеславие и ничего больше. Это сотрясание воздуха. И за этим вообще ничего не стоит. Пока не будет разговора с Россией.
2: А у меня заключительный вопрос. А как вы считаете, вот эти акции перед Петербургским экономическим форумом сейчас, во время форума АСЕАН в Казани, ну, то есть налеты на Питер, на Москву, так сказать, вот обещание сделать Крым островом и прочее, они не усиливают украинскую позицию, ваше мнение?
3: Мне кажется, не усиливают. Мне кажется, они просто напрашиваются, и скоро они свое получат. Им кажется, ну, знаете, там ведь как, они же в собственном информационном поле варятся там, да, вот в собственном котле вот этом информационном. И, так сказать, западный читатель, он не знает о том, что наносятся удары, насколько они чувствительны. Он видит только одну картинку, горит московский НПЗ, все. Другого он ничего не видит. Поэтому и создает иллюзии у них, что Украина побеждает. Но они же так это все преподносят. Именно поэтому вроде как Украина имеет право говорить с позиции силы. Но на самом деле все решается на земле, на фронтах, а никак не в этих самых средствах массовой информации. Ну, что делать? Вот такой сегодня мир постправды.
2: Так вы знаете уж, я извиняюсь, но даже внутри нашей страны как-то вот эти вот те картинки, о которых вы говорили, они почему-то рассматриваются ярче, чем наши. Хотя там тоже все очень серьезно и в разы больше, чем здесь.
3: Конечно. Нет, ну это тоже, знаете, для нас все-таки неожиданностью явился вот этот удар по Капотне. Поэтому мы как-то, мне кажется, я вот не стал бы... Да, есть, конечно, силы, которые нагнетают специально, но вот если говорить об общем таком впечатлении, то люди скорее удивились. Вот обратите внимание, это вызвало удивление, что что-то там долетело. Это, ничего в этом хорошего, конечно, нет, но это другое чувство. Это не чувство, когда...
2: Паники и страха, да?
3: Да, паники нет. Просто нет. Вот как-то удивление вызывает. Мне кажется, так.
2: Спасибо большое, Павел Петрович. Павел Шипилин, политический аналитик, был в эфире «Радио Спутник». Удивительное явление вроде бы наметилось в российской жизни, если вообще все предыдущие века, даже скажем, народ стремился в стольные города, в Питер, в Москву, то сейчас обратное явление. Регионы переманивают инвестиции москвичей, они чаще покупают жилье далеко от столицы, причем речь не идет о вложении капитала, хотя о нем тоже, они готовы переехать на постоянное место жительства – в топе Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия или Башкортостан, Татарстан и так далее. Вот попробуем понять, так ли это или нет, в беседе с Константином Апрелевым, почетным членом гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, я вас приветствую.
4: Да, добрый вечер.
2: Действительно ли вы наблюдаете вот такую тенденцию? Или это, знаете, преждевременные крики на эту тему?
4: Я думаю, несколько притянутая за уши информационная страсть для пятницы. Но на самом деле давным-давно москвичи инвестируют в регионы. И на самом деле, если рассматривать вопрос доходности недвижимости, то большинство регионов позволяют при сдаче жилья в аренду приносить, ну, как минимум от 7-8% годовых и до 10%. А Москва приносит сегодня даже не то, что написано в опорной статье коммерсантовской про 7%. Москва приносит 5% всего-навсего. Но самый главный вопрос-то не в том, какой у вас текущий доход. К этому текущему доходу нужно еще добавлять рост цены на недвижимость. А вот. И здесь как бы это уже сопоставимо совершенно точно со ставкой по депозиту. И вся модель, которая представлена в опорной статье, она рушится. Потому что, ну, как бы 7 годовых сегодня в Москве цены выросли. Да? Плюс 5 годовых доходность. Это 12. А депозит приносит в лучшем случае 14. Но при этом подвергать себя риску потери недвижимости, я думаю, все-таки не очень разумно в этой концепции мира.
2: А потом депозит это ж не навсегда, все-таки тенденция к тому, чтобы ключевая ставка снизилась, она есть.
4: Все-таки наше население, несмотря на все экономические подходы к новым возможностям, ведет себя на порядок более консервативно. На мой взгляд, гораздо разумнее, если вы хотите попробовать пожить в каком-то регионе, сдать свое жилье в Москве и на деньги, полученные от найма жилья,
2: снять
4: жилье, конечно, пожить там. Тем более, что, ну да, вы сейчас дистанционно, может быть, работаете. Но, скажем, за год вы совершенно точно в этом городе освоитесь, вы его изучите, вы все достопримечательности сможете изучить. А потом можно поехать в следующий город. А зачем себя ограничивать покупкой недвижимости? Но через год вы не сможете продать и купить без потерь налоговых. Поэтому, с моей точки зрения, гораздо более разумно снять. Даже если вы хотите, в принципе, переехать, просто снять и пожить там хотя бы год. Угу. А потом уже принимать решение о покупке, потому что, ну, на мой взгляд, все-таки... А это важное решение. Так же, как большинство людей сейчас, например, берет в аренду загородный коттедж и, пожив там определенное время, уже принимает решение, покупать ли загородное жилье или нет, потому что вот, ну, мне кажется, что это наиболее разумное поведение в сегодняшней реальной жизни.
2: Ну да, там свои, значит, и подчинить нужно что-то, да, и в пробках добираться, они чаще всего бывают, особенно в пятницу. Но вот у меня к вам какой вопрос. Вот в Соединенных Штатах, если верить их литературе и кинематографу, население достаточно мобильно. Ну, то есть там не проблема переехать в Бостон из Лос-Анджелеса, если тебе предложили хорошую работу. У нас, насколько я понимаю, народ привязан к своей малой родине, да, будь то Москва, Томск, я не знаю, Новосибирск и так далее. Вот здесь настроения, с вашей точки зрения, меняются, если, конечно, есть у вас такие наблюдения.
4: Ну, я с вами абсолютно, кстати, согласен. Да, на самом деле, по статистике, американцы меняют свое жилье раз в 5 лет. Это не обязательно регион на регион, но площадь того жилья, которое они имеют, они раз в 5 лет обновляют. Например, у них появился дополнительный ребенок, они купили другое жилье еще с одной комнатой, да, потому что для того, чтобы расширить жизненное пространство, и человек мог полноценно развиваться. Нет ребенка, выдали замуж или уехал учиться.
2: То же самое. Не, а у нас-то как? Вот я хотел все-таки, или нет?
4: Гораздо более консервативные люди. То есть, на самом деле, конечно, если говорить о математике, то, конечно, не каждые 5 лет. Сегодня мы достигли уровня раз в 20 лет. Средняя
2: статистика. Ну, то есть фактически раз в жизни. Практически.
4: Ну, почему? Не, нет.
2: Ну, два.
4: Раз в поколение это 30 лет, а это где-то вот так две трети периода жизни поколения. Получается, сейчас мы меняем жилье, причем в основном благодаря ипотеке на самом деле, потому что пока была доступна ипотека, сейчас она стала абсолютно недоступной и заградительной, это происходило чаще. Сейчас у нас, кстати, количество сделок при благоприятной ипотеке было в России в год 4,5 миллиона сделок. Сейчас мы чуть-чуть превышаем 2.
2: Ну
4: то
2: да.
4: Уменьшилось количество сделок из-за того, что ипотека стала недоступна.
2: Экономически, да, все это условия, которые, будем надеяться, поменяют. Спасибо большое, Константин Николаевич. Константин Апрелев, почетный член гильдии риэлторов России, был в эфире «Радио Спутник». Чемпионат мира по футболу, но на этот раз будем обсуждать не матчи или не тактические схемы, а все-таки вот странные ситуации, которые возникают. Иран готов направить жалобу в ФИФА на то, что команду фактически притесняют, разрешили въезд только за день до первого матча, потом не дают оставаться в Соединенных Штатах, приходится в Мексику летать тренироваться. И, кстати, не только они пострадали, в частности, не пустили сомалийского рефери Омара Абдулкадира Артана, и ФИФА даже выплатила ему гонорар за турнир. Вот давайте обсудим это с Артемом Локаловым, спортивным журналистом «Российской газеты», автором телеграм-канала «Футбольная тема». Артем, я вас приветствую.
5: Да, здравствуйте.
2: Вот если пытаться, так сказать, вот эти случаи, еще какие-то, кстати говоря, обсудить, то что можно сказать с вашей точки зрения? Как это расценить? Фактически государство вмешивается в течение чемпионата мира. Государство хозяин турнира.
5: Ну да, но, видимо, это просто уже такая тенденция, что политика определяет больше, чем спортивные чиновники. Соответственно, нужно с этим как-то смириться, видимо, потому что все больше таких примеров мы видим, когда политика преобладает над всем.
2: Ну, есть другой вариант, например, не давать чемпионат мира этим странам, или же взять обещание, пускать всех тех, кто на турнир попал, ну, соответственно, это и судьи, и решать эти вопросы до. То есть, если вам кто-то не нравится, то, может быть, за месяц нужно было с ФИФА переговорить, списки изучить, сказать, что вот этого мы не пустим, у нас на него какой-то компромат. Согласитесь?
5: Возможно, но, видимо, уже не получается с некоторыми разговаривать с позиции силы. И если когда-то ФИФА была монополистом в этом вопросе, то сейчас, очевидно, Россия, она может диктовать свои условия, а Соединенным Штатам, которые являются одним из хозяев нынешнего чемпионата мира, нет. Вот, поэтому понятно, что у нас вопросов, наверное, вообще больше, чем у кого бы то ни было. Но все остальные такие моменты, они вообще кажутся какими-то там шалостями по сравнению с тем, что произошло с нашими сборными. Вот, соответственно, можно соглашаться, можно видеть все эти примеры, которые являются вопиющими. Вот. Но в то же время, если так трезво смотреть на вещи, то, видимо, сейчас преобладает формула. Главное правило – это отсутствие правил.
2: Кстати, да, и сборная Ирака тоже пострадала. Как, если верить прессе, то нападающий Аймен Хусейн, в аэропорту его 7 часов в Чикаго допрашивали, фамилия не понравилась, понимаете? Так что вот да, тут, по-моему, помимо того, что это вообще волюнтаризм, да, и безобразие, так это еще и вопиющая неграмотность, я не знаю, ну что, Хусейнов, может, в Ираке, там, не знаю, несколько миллионов или там сотни тысяч, как такие вещи допускать? Ну, собственно, риторический вопрос, согласитесь.
5: Да, конечно, вопрос риторический, но хорошо, что, в принципе, вообще сборные Ирака, Ирана допустили до чемпионата мира, я думаю, что интересно, как Соединенные Штаты поступили бы, если бы на чемпионат мира отобралась, допустим, сборная Сомали. Тогда мы не пустили, видимо, не только главного одного из арбитров, но и, видимо, всю сборную. И что, ФИФА, видимо, с этим бы согласилась, сказала, что, ну, вот вам компенсация, а на чемпионате мира сыграет какая-нибудь другая африканская сборная.
2: Ну, тут все-таки надо, как мне кажется, так сказать, чуть-чуть отматывать назад, потому что, насколько знаю, значит, Международный олимпийский комитет заранее договаривается. Правда, не знаю в последние годы, как это работает. То есть ситуация такая же. Может, если тебя допустили до Олимпийских игр, местное правительство, соглашаясь или там требуя, или участвуя в олимпийской гонке, оно дает обязательство всех допустить. А тут я не знаю, как они не вписали. Вот удивительно, конечно.
5: Да, вот для меня, конечно, эта ситуация с арбитром во многом стала неожиданной. Мне казалось, что все в таких моментах точно согласовано. Вот. Но очевидно, что в наше время можно ожидать абсолютно любого и в любой ситуации.
2: Ну вот, как вы считаете, в принципе, это повлияет на результаты чемпионата мира? И да бог с ним, какие-то там команды, которые все равно никуда не попадут.
5: Что повлияет?
2: Ну вот эти все вещи. На Иран, например, тот же самый. Ведь действительно, если ты сыграл матч, а потом тебя выгоняют сразу же из страны, и ты должен в другую страну лететь, там, значит, тренироваться, и потом, если нужно, возвращаться.

0: остается по-прежнему. Но, опять же, видимо, в нынешних условиях нужно учиться вот к этим всем экстренным ситуациям и к тому, что кому-то позволено все, а кому-то, ну, если не ничего, то с ограничениями большими.
1: Ну да, скажите спасибо, что пустили. Артем Локалов, огромное спасибо вам, спортивный журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольная тема», был в эфире «Радио Спутник». Я еще, знаете, что хочу добавить. Конечно, это не следствие того, что в турнире принимает участие 48 команд. С моей точки зрения, это многовато. Во-первых, уровень турнира размывается, получаем результаты там 7-0, 6-1 и так далее. Причем их уже несколько, то есть класс абсолютно разный. Вот. Ну и размазан он по географической карте от Канады до Мексики. По-моему, это уже перебор, но, в общем, судить вам. Мы прервемся на несколько минут, после выпуска новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре. Ранен мужчина, он госпитализирован, сообщает местная администрация. Город «Спутник» Запорожская АЭС регулярно подвергается ударам с украинской стороны. В среду после налета беспилотников на Энергодар один работник АЭС погиб, еще один пострадал. Также ВСУ с вечера четверга и в ночь на пятницу целенаправленно наносили удары по транспортному цеху атомной станции, который находится в промзоне Энергодара. В МАГАТЭ сегодня сообщили, что получили информацию об этих атаках. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА, которая признана в России экстремистской и запрещена. О своем решении польский лидер объявил в специальном видеообращении. Орденом Белого Орла Зеленского в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника и его супруги. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций ВСУ. США могут провести в отношении Кубы операцию, схожую с той, что была в Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Это возможно, отметил американский лидер в интервью Axios. Трамп также утверждает, что США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершались атаки на Ливан. В Демократической Республике Конго заболели 75 медиков, борющихся с лихорадкой Эбола. 17 из них скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Исполняющий обязанности директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в африканском регионе Мария Белизер сообщила, что ускоренное распространение вируса зафиксировано в трех

0: южных провинциях, что подчеркивает необходимость поддержания усилий по борьбе с эпидемией. По данным Минздрава ДРК, зарегистрировано в общей сложности 896 подтвержденных случаев Эболы и 232 случая смерти. От нее 78 пациентов выздоровели. ВОЗ признает ситуацию со вспышкой лихорадки в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Около 70 тысяч полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность саммита НАТО в Анкаре, намеченного на 7-8 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ожидается участие всех лидеров стран Альянса, включая президента США Дональда Трампа. Отмечается, что подготовка к саммиту включает не только меры безопасности, но и масштабное благоустройство турецкой столицы. Власти проводят ремонт дорог, обновляют фасады зданий и высаживают цветы в центре города. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Продолжаем разговор. Теперь туристическая тема, вернее, две подтемы, скажем так. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» Георгий Мухов, вице-президент Российского союза туриндустрии. Георгий Автандилович, я вас приветствую.
3: И я вас приветствую.
2: Ну, давайте начнем со стран Персидского залива. МИД отменил рекомендации не ездить в эти государства. Понятно, по каким причинам. Но вот США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. И теперь вот эти рекомендации сняты. Не рано ли, как считаете? И теперь удастся ли спасти, скажем так, летний сезон?
3: Минэкономразвития тоже уже отреагировало и дало соответствующее указание об отмене организованных поездок в страны Персидского залива. Таким образом, туроператоры, турагенты теперь могут продавать туры комплексные в эти страны. Но мы не прогнозируем быстрого восстановление потока. Я думаю, что раньше, чем к сентябрю, к осени, поток в эти страны не восстановится. Ну, если ничего не изменится, конечно, дальше в геополитической ситуации. Потому что есть большая инерция спроса. Турпоток уже перераспределился на Египет, на Турцию, на Таиланд. Ну, то есть те, кто хотел поехать в летний сезон, они уже выбрали для себя направление поездок. И сейчас они свое решение навряд ли изменят. Ну, может быть, процентов 50 потока восстановится. И потом нужно понимать, что летний сезон очень жаркий в странах Персидского залива. То есть Арабские Эмираты в июне, в июле, в августе – это очень жаркие месяцы. И ну, мы не предполагаем какого-то взрывного потока спроса. Конечно, есть...
2: А, извините, обычно туда когда ездят? Вот какие месяцы в эти страны?
3: Осень, зима. Угу. То есть, чтобы поехать туда в июле, в августе, нужно быть очень смелым человеком.
2: Жироустойчивым. Да, скажите, с той стороны... Были ли, ну вот в смысле со стороны принимающей государств, были ли какие-то, ну не знаю, предложения, было ли желание, чтобы вернулись, намекалось ли на это каким-то образом? Можно ли сказать об этом?
3: Да, конечно, безусловно, они всегда рады российским туристам и гостиничные сети, принимающие компании, они ждут, когда откроется это направление, потому что организованный туристический поток – это основная масса, это для них большой доход, и они дают и цены соответствующие, то есть сейчас, скорее всего, будут достаточно привлекательные предложения по данному направлению.
2: Ну и еще одна новость. Наверняка те, кто собирался, может быть, поехать в страны Персидского залива, выбрали Вьетнам, одно из популярных сейчас направлений. Так вот, им нужно непременно знать, что с 22 июня этого года все иностранцы, прибывающие в страну, должны будут заполнить на официальном портале миграционной службы Вьетнама электронную карту прибытия. Извините, вот едва не поставил, в заблуждение не ввел. А вот что это такое и чем это грозит? И где это, значит, потом нужно будет предъявлять?
3: Да ничего страшного в этом на самом деле нет. Электронные вот эти карты прибытия во многих странах заранее заполняются. Тем более, что во Вьетнам у нас поток в основном организованный, то есть тот, который выезжает по линии туроператоров, и их заранее предупреждают, им дают информацию о необходимости заполнения вот этой карты для электронной регистрации. Я думаю, что это никаких серьезных препятствий для въезда во Вьетнам, который сейчас реально на пике популярности находится. Я думаю, что никаких сложностей особых не будет.
2: Вы говорили о перераспределении потоков и сказали сейчас, что Вьетнам одна из популярных направлений. А какие самые популярные? Перечислите, пожалуйста, расскажите.
3: Египет, безусловно, поскольку это ценовой сегмент чуть ниже обычного. Это Турция, наша абсолютная приоритетная программа пребывания. Это Таиланд, это Вьетнам.
2: А если сравнивать эти направления с внутрироссийским туризмом, то каково соотношение?
3: Ну, в цифрах не рискну сказать.
2: Ну, по ощущению, неважно, да.
3: Внутренний туризм у нас отчетливо прирастает. Ну, и вследствие ценовой политики, и вследствие возможности летом в 2-3 направления поехать, то есть это не один раз выезд за рубеж, а 2-3 выезда в разные регионы страны, то есть внутренний туризм сейчас отчетливо прирастает по отношению к выездному. Хотя курс доллара позволяет сейчас, конечно, выгодно съездить за рубеж, но, тем не менее, внутренний туризм у нас в приоритете.
2: Вы Индию, кстати, не назвали. Она утратила популярность, там Гоа, например.
3: Индия очень специфическое направление. Ну, Гоа, конечно, интересно, ну и вообще Индия в целом, но это скорее приключение, чем отдых.
2: Там можно какие-то неожиданности встретить, неприятные иногда.
3: Ну, своеобразная страна, она невероятно интересная, разнообразная по даже разным регионам, они очень сильно отличаются. Но Индия — это все-таки впечатление более эмоциональное, это не пляжный отдых.
2: Ну и если еще о Вьетнаме немножко поговорить, ну, Турцию все уже знают, там, что на Черном море, что на там южных регионах страны, там, где Средиземное, да, Египет то же самое, там и Шарм-эль-Шейх, и Хургады, и так далее. А вот Вьетнам-то самые такие козырные, что называется, места, скажите, пожалуйста, какие?
3: Ну вот не силен я по Вьетнаму.
2: А, не знаете, да? Еще. Да,
3: но Вьетнам очень сильно прирос в связи с тем, что появились рейсы из регионов. Это не только из Москвы, и, соответственно, наши регионы и Сибири, Урала, Дальнего Востока получили возможность путешествия во Вьетнам. А по цене это иногда намного выгоднее, чем в Турцию и Египет для них, для Дальнего Востока.
2: Понятно. Спасибо большое, Георгий Автандилович. Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, был в эфире «Радио Спутник». Следующей теме.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва,
4: 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: Так это или нет, выясним, но поговаривают о том, что ошибки в заданиях ЕГЭ, которые, несомненно, влияют на результат, приобрели массовый характер, и выпускники жалуются, подают апелляции, например, в задании по литературе не было цитаты Павла Кирсанова из романа Тургенева «Отцы и дети», в задании на сопоставление где-то проскакивали лишние буквы, встречались ошибки в заданиях по биологии, английскому языку, информатике, и вроде бы даже Рособорнадзор подтвердил наличие вот этих самых опечаток, и теперь многим ученикам придется пересдавать экзамены, а это стресс дополнительный, согласитесь. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» Константин Тхостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Константин Эдуардович.
5: Здравствуйте.
2: Ну вот все это имеет место быть, но, может быть, на примере, так сказать, вашего учебного заведения, или, может быть, вы обладаете более широкой информацией?
5: Ну, вы знаете, не бывает идеальных историй, но контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена за последние 15 лет, ну, доработаны практически до совершенства. Да, они сложны, но не может быть легким вступительный экзамен в высшее учебное заведение. Ну, что, собственно, и представляет собой единый государственный экзамен. Это вовсе не выпускная форма какой-то государственной итоговой аттестации. Это официально признанная форма вступительных испытаний в вузы. А значит, это довольно сложный процесс, который подразумевает всестороннюю оценку знаний выпускника на предмет его готовности к освоению программы высшей ступени. И каждый год мы слышим сплошь и рядом ситуации, которые говорят о том, что стимулы несовершенны, контрольно-измерительные материалы, ошибки есть, сложно запредельно. Ну, вы знаете, у меня ребята тоже проходили и экзамены по русскому языку, по истории, по математике. Вот вчера открыли результаты 10 стобальных показателей по математике, и по русскому языку есть высшие баллы, и по химии 5 стобальников, и все, в принципе, соответствует уровню и знаний подготовки. Да, химы сложные, да, понятно, что существуют какие-то, быть может, недопонимания со стороны ребят, это и волнение, и какие-то, ну, опять же, мы же понимаем, да, страх парализует. Вот здесь очень важно, чтобы ребята понимали, выход на экзамен предусматривает в том числе и психологическую готовность. Но если вдруг случилась ситуация, когда ким распечатан нечетко, что-то не видно, для этого есть организаторы в аудитории, которые вполне могут ситуацию взять под контроль и все быстро восстановить. Если же совсем видна, ну вот на взгляд выпускника ошибка, вот здесь существует та форма апелляции, которая позволяет ему пройти повторную процедуру. И поверьте мне, ребята пользуются этой возможностью. За нее мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Ребята, которые, по их мнению, чего-то не добрали, могут добрать, придя повторно на экзамен. Но вот здесь уже лотерея. Больше возьмут, меньше возьмут. Это уже все зависит от того, какое будет задание.
2: Но... Извините, тогда вопрос. А вот экзаменуемый может подойти к преподавателю, который дежурит в аудитории, и задать вопрос, такое право у него есть или нету?
5: Не подойти. Он поднимает руку, не отвлекает.
2: А к нему подходит, да?
5: К нему подходит, он спокойно, тихо показывает то место, где, ну, на его взгляд, что-то недостаточно качественно и четко. Организатор в аудитории имеет мгновенно доступ к организатору на пункте приема экзамена, руководителю пункта приема экзамена. Идет цепная реакция вплоть до регионального центра оценки качества для принятия мгновенного решения по данному контрольно-измерительному материалу.
2: А иногда в аудиториях находятся преподаватели не по этому предмету. Ну, например, ну так бывает, да ведь? Вот тут как быть?
5: Всегда не по этому предмету организатор в аудитории не может быть человеком, аффилированным с той дисциплиной, которая сдается. Это организатор в аудитории. Речь идет именно об организации процесса, а не о детализации той того вопроса, который может, по мнению ребенка, являться правильным и неправильным. Есть официальные процедуры, они отточены за десятилетия. Да, экзамен сложный, сразу говорю. Какие бы высокие результаты ни показывали выпускники, экзамен единый, государственный, он отнюдь не прост. И то, что ребята показывают высокие баллы, говорит лишь о том, что уровень подготовки выпускников из года в год становится выше. И экзамен сложнее. Да мы видим, какой спрос идет на бюджетные места, в инженерные, стратегические для государства направления, поэтому и экзамены такие.
2: Да, с точными науками. А вот скажите, ведь, насколько я понимаю, сегодня последний день.
5: Да, сегодня последний день, но дальше уже есть резервные дни. Еще раз повторюсь, все продумано во благо детей. Если ребенок почувствовал недомогание, он может прийти в резервный день. Здесь все детально объяснено и детям, и их законным представителям, да и очень активно, благодаря средствам массовой информации, все доступно и открыто излагается для всех интересантов. И по большому счету больших проблем нет. Но мы прекрасно понимаем, мы иногда все-таки выдаем желаемое за действительное, поэтому каждый год случаются подобные разговоры, но, опять же, есть соответствующие инстанции, которые эти разговоры приводят к соответствию.
2: Вы сказали о стобальниках, речь идет о вашем городе, о стране, расскажите, пожалуйста, раз эти цифры у вас есть.
5: Ну, я могу опираться на результаты учреждения, которые я возглавляю. Угу. Вот вчера буквально открылись результаты по математике, профильной математике. 10 стобальников в лицее у нас по итогам профильной математики, собственно, на данный момент времени. К тому же.
2: То есть в одной школе, да, в одном учебном заведении 10?
5: Да, в одном учебном заведении, конкретно в 369-м лицее 10 стобальников по математике. 5 по химии, 1 по русскому. Ну, средний балл, например, по русскому языку 86, по математике 88, по химии 92.
2: Ну, то есть, вот откуда вы гениев-то берете, Константин Эдуардович?
5: Первого класса. Нет, это удел такой, знаете, кто в успехе ребенка заинтересован? Семья, ну, безусловно, школа. И если семья и школа как единое целое работает на благо ребенка, поверьте мне, плохими результатами, вот правда, он не будет отличаться. Будут результаты высокие в соответствии с его запросом и интересами и семьи, и школы.
2: А если с предыдущими годами сравнивать, какая тенденция в вашей конкретной школе, в лицее?
5: Ну, тенденцию мы отсматриваем, но она не значительно отличается друг от друга, вот год от года, да, мы внимательно следим за статистикой, и, ну, вот в пределах 1-2 баллов в среднем вот так вот коррелирует. Но так, чтобы значительные изменения какие-то были, нет. Да, понятно, что не каждый год 10 стобальников по математике, но от 3 до 6 каждый год по математике есть. По химии ежегодно там 5-6. Был год, когда в прошлом году, например, было 8 стобальников по информатике. Пока информатики нет, посмотрим, что будем в этом году.
2: Ну, посмотрим. Ну что ж, я вас поздравить только могу, это потрясающе с моей точки зрения. Большое спасибо, Константин Тхостов, директор лицея номер 369, член общественной палаты Санкт-Петербурга, был в эфире «Радио Спутника». Его феноменальные, с моей точки, результаты в одной школе. Теперь экономическая тема. Президент Организации «Опора России» Александр Калинин заявил о том, что его организация намеревается добиваться продления или сохранения нынешних условий для, насколько я понял, самозанятых до 2028 года, по крайней мере. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Ну вот, насколько я понимаю, ведь удалось, в общем, сохранить эти условия. Вот тот самый порог оставили, да, и НДС не стали поднимать. Вот, ну, для тех, кто в этом, в пределах этого порога находится, там 60 миллионов, если я правильно помню. А так это или нет? И что этому предшествовало? Поняли, что, наверное, не стоит это делать, что не принесет экономических каких-то преференций государству?
6: Ну, здесь вопрос именно о самозанятых. И самозанятые все же у них 2 миллиона 400 тысяч рублей.
2: А, я про малый бизнес, да? Да, действительно, перепутал, да. Извините, я понял, да. Продолжайте, пожалуйста.
6: Да, и здесь вопрос в том, что поднимался вопрос о том, что самозанятые, в принципе, как режим не нужны. В том, что в основном занимаются этим агрегаторы такси и курьеров. Но тогда, если мы говорим только о таксистах и курьерах, выпадают те самые настоящие самозанятые, которые занимаются рукоделием, мастерством, сами себе производят товары, продают его. И вот их хотели в первую очередь ограничить от этого режима. А это та самая, скажем так, начинающая нить предпринимательства, которая постепенно формируется в уже предпринимателей как индивидуальных или в дальнейшем организовывают общество с ограниченной ответственностью. И напомню, у нас их уже больше 10 миллионов человек. И шло обсуждение того, что этот режим вообще не нужен, поскольку не платят налоги в полной мере. И вот, собственно, мы от лица «Опоры России» стараемся сохранить этот режим, тем более он был пилотный, и до 28 года как пилотный режим он должен был сохраниться. Ну и, собственно, дай бог, его сохранят и дадут возможность людям вот такого микробизнеса уже постепенно развиваться в что-то более серьезное, не платя налоги за вход. Сейчас открыть ИП или ООО — это все же для человека, который работает сам на себя, довольно дорого.
2: А, ну, скажите, а вот для многих из них, если есть, конечно, такие данные, это единственный заработок, то есть или все-таки они чем-то еще занимаются, а этим постольку-поскольку такой приработок у них, или это сложно сказать?
6: Ну, объединить оба режима невозможно, поэтому, как правило, это основной вид занятости, и те самые 200 тысяч рублей, которые максимум они могут зарабатывать в месяц, это и является их самой главной опорой. Да, они не платят взносы в социальные и в пенсионные фонды, понимая, что они, собственно, не получат тех самых гарантий пенсионных и социальных, но так или иначе работают. Так вот, это, скажем так, те, кто нас окружает, те, кто нам создают условия, что мы можем сходить к репетитору, сходить, сделать себе, не знаю, ногти, подстричься. Mm-hmm. То есть услуги, которые мы с вами получаем от физического лица, и это физическое лицо за последние там 5 лет начало платить налоги. То есть для государства это больше профит, хоть и сегодня дефицитный бюджет.
2: То есть я правильно понял, значит, на пенсию они, то есть стаж у них не идет. А вот медицинские варианты, то как тут? Ну, ничего. Медстраховка.
6: Если самозанятый заболел, и у него нет ДМФ, то он фактически за свой счет болеет, и никто ему, естественно, ничего не компенсирует. Как раз пользуются агрегаторы, но большинство на это и не рассчитывают.
2: А в поликлинику сходить? Или получить, вот, предположим, квоту на операцию, условно говоря? Нет? Тоже нет?
6: В рамках ОМС это возможно, а в рамках чего-то большего нет. Ну и самое главное, если такой человек заболел, то, естественно, больничный лист ему никто не оплачивает. Он фактически, отсутствуя на своем рабочем месте, сам себя обеспечивает.
2: А откуда у них ОМС, если они деньги не платят? Это же страхование, это должен человек заплатить, потом получить услугу, нет?
6: У нас ОМС положен каждому человеку, независимо от того, работает он или нет. Если он гражданин Российской Федерации, то он скажем так, даже Конституция обязан получить бесплатную медицинскую помощь.
2: А вы сказали, что 10 миллионов россиян в этом секторе, теперь уже не сером, работают. Тенденция какова? Увеличение, уменьшение, стабильность?
6: Ну, вы знаете, за последнее время, когда поднялись налоги, и когда те самые пороги 60 миллионов – это АУСН, и 20 миллионов – это классическая упрощенка, снизились, да, то у нас фактически стало больше самозанятых и меньше компаний, и компании закрываются сильно больше, чем организовываются самозанятых и ИП.
2: Ну, то есть, как бы дробление здесь тоже свое, так сказать, действие обнаруживает, да?
6: Ну, если мы с вами возьмем срез собираемости налогов как показатель, то да, налогов собирать стали меньше, и дробление бизнеса стало больше. То есть думали, что налогов соберут больше путем повышения, но получился обратный эффект.
2: А вот здесь вы ведете какую-то работу, доказываете государству, что лучше вот ослабить вот эту вот вожжи, скажем так, да, и получить больше в итоге налогов потом?
6: Ну, вы знаете, мы это говорили, когда утиль сбор вводили, мы это говорили, когда налоги для микробизнеса и малого повышали, что это приведет к обратному эффекту. Но нас слышат уже постфактум. Я надеюсь, что вот эти заморозки режимов, как заморозка режима по снижению порога налогов, так и заморозка возможности работать самозанятым, останутся и ничего меняться не будут. Потому что для предпринимательства самое важное – это чтобы не менялись условия работы.
2: Ну, стабильность была какая-то.
6: Да, невозможно планировать свой бизнес.
2: Спасибо большое, Алексей Игоревич. Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», был в эфире «Радио Спутник». На этом я, Алексей Осин, с вами прощаюсь. Оставайтесь на орбите.
7: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Энергодаре. Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла. Победители конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» назвали в Москве. Подробности далее. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области. Ранен пожилой мужчина. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, пострадавший с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургию. Система эвакуации сработала в аэропорту Сочи из-за перебоев электричества. Однако людям ничего не угрожает, сообщили в авиагавани. Там отметили, что вся инфраструктура работает исправно, и пассажиры могут вернуться в терминал. Политические силы, выступающие за хорошие отношения с Россией, подвергаются репрессиям в Армении. Об этом заявил бывший президент республики, лидер предвыборного блока Армения Роберт Кочарян. По его словам, российские госдеятели, руководители, интересующиеся политикой граждане России, видят следующую картину. Армянскому народу не позволяют через выборы избрать такие политические силы, которые выступают за хорошие отношения с Москвой. Кочарян добавил, что Армении сферой сантиментов нужно перейти в очень рациональное, прагматичное поле межгосударственных отношений. Президент Польши Карл Наврутский сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА, которая признана в России экстремистской и запрещена. Аргументируя свое решение, Наврутский напомнил о многочисленных жертвах украинских националистов среди польского населения. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру спецоперации «Север» сил спецоперации ВСУ. Орденом Белого Орла наградил Зеленского в 23-м году предыдущий глава государства Анджей Дуда. США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершались атаки на Ливан. Об этом заявил в интервью изданию Axios американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что штатам нужно следить, чтобы израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху оставался в здравом уме. Иран и Штаты в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Победителей 33-го международного фестиваля конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» назвали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Финал конкурса прошел в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Мероприятие приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Гран-при завоевали три вокалистки: Виктория Щербакова из Подмосковья, Дарья Сманцер из Беларуси и Анастасия Иванова из ДНР. Среди других победителей проекта Екатерина Козеева из Нижегородской области и женская группа фольклорного ансамбля «Россияне». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Вот сейчас правду и узнаем. Михаил Хазин, экономист в студии, что приятно, радио «Спутник». Я здесь, Алексей Осин. Михаил Леонидович, здрасте.
5: Алексей, здрасте. Рад вас видеть.
3: Взаимно, взаимно. Но вот я, конечно, понимаю, острые предметы все убраны, так сказать, тяжелые и так далее. Так, не знаю, надеюсь, что бросаться тапками вы меня не будете. Но первая тема у нас, увы, состояла из заседания...
5: Да. Сначала о хорошем. Значит, я последние несколько дней заключил несколько пари. Один из них с руководителем... Ну, пари такой, не без... как бы, а с руководителем... Ну, примерно так, да. С руководителем «Спутника» Маргариты. Угу. И с еще большим количеством людей, которые все говорили: вот Владимир Владимирович сказал, 2%, а то и больше будет снижение.
3: Я понял, понял.
5: А я на это говорил, что, ребята, вот вы не понимаете, да? Это решение к экономике не имеет никакого отношения. Это решение политическое. Политическое решение принято на Западе, в том числе в МВФ, задавить российскую экономику. А у нас политическое решение принято, что надо ее оживить через снижение ставки. Я напоминаю, аналогичная дискуссия была у Трампа с руководством ФРС. И Трампа послали. Значит, согласитесь, что для там ФРС, МВФ Трамп более важная фигура, чем российское руководство. И таким образом, единственный вопрос, который надо было в этой ситуации задать: кто для руководства Центробанка более важный, ну, даже не Центробанка, а Банковского совета в целом, кто более важная политическая фигура, МВФ или российское руководство? И я сказал, я всем говорил на это, что, ребята, значит, впрямую, если Путин сказал ставку понизить, повышать не буду. Хотя МВФ настаивал на том, чтобы ставку повышать. Ну, так, втихаря, да, публично это не было сказано. Но не публично, знаете, с слухами земля полнится, злые языки туда-сюда. Вот. Но снизить на самый минимум, который только можно. Я вообще предложил снизить на 0,1%. Ну, типа...
3: Нате, подавитесь.
5: Нате, подавитесь, да. Но все-таки минимальная... ставка, на которую нас снижают, это 0,25%. Вот я и всем говорил, будет минус 0,25%. Никто не верил, этого быть не может. Ну, получите и распишитесь. Да? Вот. Я не буду обсуждать все, что там было сказано. Ну, потому что с точки зрения экономики...
3: Там это где, на совете?
5: Ну, как бы...
3: Или в беседах с
5: На пресс-конференции.
3: Понял,
5: потом,
3: да. Понял.
5: Вот. Это все не имеет никакого отношения ни к чему. Еще раз повторю, это политическое решение, которая четко совершенно показала, что для Национального банковского совета МВФ более важная политическая фигура, чем руководство России. Значит, ну тут, правда, есть отмазка у них две отмазки. Отмазка первая, что Путин сказал понизить, мы понизили, хотя это... плевок в лицо.
3: Да? Ты скажешь, что это девочка, пусть первая бросит меня
5: камень. Да, совершенно верно. А второе... У них железобетонное алиби. Они говорят: ребят, вы что, мы приняли политическое решение, да, пусть давно, но политическое решение, что мы в мировой долларовой системе, в Бреттон-Вудской. У нас мы приняли решение в соответствии с правилами Бреттон-Вудской системы. Если вы хотите, чтобы мы приняли другое решение, примите политическое решение о выходе из Бреттон-Вудской системы. Не приняли — пишите на себя заявление.
3: А как это может быть оформлено? Мы в ней, мы же ничего не подписывали, что мы в ней состоим.
5: Мы члены МВФ.
3: А, то есть
5: мы члены ВТО. Это все Бреттон-Вудские институты. Поэтому мы там. У нас доллар – главная валюта. До сих пор.
3: Ну, так у нас хождение же и операции запрещены.
5: А это не важно совершенно. У нас ценообразование на все в доллар. Ну, мы же как говорим, да? Цены определяются на лондонской бирже, на чикагской бирже, на нью-йоркской бирже. Ну как, у нас внутренние цены привязаны к мировым, так называемым. Все?
3: Ну, ладно, значит, стало быть, будем ждать, пока политическое руководство примет аналогичное политическое решение. А выходя, я же об этом вас спросил, то есть надо выйти из МВФ и выйти из...
5: Из ВТО, этого, ну, там да. Еще как бы принять ряд
3: понятно,
5: решений.
3: Да.
5: Все?
3: Нет, тут еще одно все-таки я вас попрошу прокомментировать, просто я не совсем понял, как, наверное, большинство обывателей. Значит, Набиуллина сказала, что... Хотелось бы, ну, то есть она так в рекомендательном порядке, да, снизить цену на нефть в бюджетном правиле. Вот это в чем здесь интересы ЦБ или там мнение ЦБ, в чем интерес страны с вашей точки зрения? Что будет вообще, если снизить цену на нефть в бюджетном правиле?
5: Ну как, это означает, что больше денег будет выводиться из российской экономики.
3: Каким образом?
5: Ну как, ну что такое... Бюджетные правила.
3: Ну, это значит, если заработали выше какой-то цены,
5: если заработали цены, больше, эти фонд... деньги выводятся.
3: Почему? Фонд национального...
5: Ну, выводят, ну, выводятся из страны. Ну, как? Выводятся. В бюджет не поступают. Выводятся.
3: А вот фонд национального благосостояния...
5: Он а где? Что это такое?
3: Я не знаю.
5: Вот я не знаю. Раньше он хранился там, его вот арестовали.
3: А сейчас?
5: А сейчас не знаю.
3: Значит, неизвестно, выводится или нет.
5: Неизвестно, но, во всяком случае, в бюджет не поступают. А у нас инвестиции в экономику только из бюджета.
3: В принципе, каков, а вы считаете, порог надо повышать, понижать вот это?
5: Я считаю, что надо еще его отменить.
3: Бюджетное правило?
5: Ну, конечно.
3: Просто в бюджет деньги?
5: Ну, конечно.
3: А если, ну, представьте себе на секунду ситуацию, когда, ну, сделают примерно то же, что сделали там при Рейгане, вот цена на нефть опустилась, и у нас вот эта доходная статья в бюджете, ну, уменьшилась да. сильно. Значит, бюджет будет страдать. Мы да. же тогда рассчитываем на все нефтяные деньги, а так мы часть откладываем.
5: Чушь собачья. Еще раз повторяю, эти деньги не поступают в экономику.
3: Угу.
5: Ну, как бы, ну, не... Не поступают в экономику, да. То есть мы могли съесть 3 корочки хлеба, а съели только 2.
3: Ну, скажем, не так. Нам надо, чтобы...
5: У нас дефицит бюджета, у нас не хватает денег. И вы еще при этом часть денег выводите. Ну, это бред какой-то.
3: Ну, мне непонятно, да, мне непонятно. Тогда-то давайте так. Значит, тогда, как скажем, теория заговора, да? Значит, Набиуллиной не было на форуме, хотя должна была выступить, по-моему, на пленарке даже, да? Потом появилась. Значит, вот тут закулисные истории какие, если вы, конечно,
5: не, ну можете я как бы про это говорить. Писал, но, правда, по большей части в закрытом канале, угу. чтобы не дразнить гусей. Но сейчас уже много времени прошло. Я могу это только проинтерпретировать. Да? У меня же, вы поймите, я не являюсь инсайдером. Ни кремлевским, ни каким. Да? Я в чистом виде экономист, который в силу того, что понимает, как устроена жизнь вот эта экономическая, ну и в силу некого личного знакомства с некоторыми персонажами, я понимаю, как они себя вести могут, как не могут. В частности, вы будете смеяться... С Элей Набиуллиной я познакомился в июне 1994 года на Ленинских горах, ну, сейчас в Воробьевых, на даче Фиделя Кастро. Там сидела группа экономистов и писала так называемые экономические указы президента Российской Федерации. Июнь 1994 года. Возглавил эту группу Ясин. Вот. Я тогда должен был переходить в Министерство экономики. Значит, Набиуллина, кстати, тоже. Мы с ней пришли в один департамент в один день. Министерство экономики в июле месяце. Вот. Но она всегда была при Ясине. Вот. Ясин был тогда, если память не изменяет, руководителем аналитического центра президента и одновременно не то директором, не то научным руководителем экспертного института РСПП. А Набиуллина работала как раз в экспертном институте. Вот так что-то было. Ну, так вот. Значит, смотрите. Набиуллина не политическая фигура по определению. Она все время говорит, я не политик, я эксперт. А вот я должна принимать взвешенные решения. Значит, тема о том, что МВФ хочет ставку повысить, а как бы российская экономическая общественность, включая президента, требует ставку понизить, это политическое решение.
6: Я эту тему обсуждал много раз в коллизии Трамп-Пауэлл. Вот, где...
3: Бывший глава ФРС.
6: Да, бывший глава ФРС. Где у них, соответственно, был очень острый конфликт, потому что у Трампа нужно было понижение ставки, а Пауэллу нужно было повышение. Но надо при этом понимать, что они представляют разные политические группы, элитные, в Соединенных Штатах Америки. В нашей стране специфика состоит в том, что Набиуллина не является элементом политической жизни. Ну, ее статус недостаточен для этого. И, соответственно, ситуация, при которой она должна была принимать решение, ей было очень неуютно. Если бы она поехала на форум, где были все, в том числе и люди, вес которых политически много выше, чем у нее, ей могли бы начать задавать вопросы, на которые она очень не хотела отвечать. И по этой причине она исчезла. И как бы вывела ситуацию туда, что это уже политическое решение между МВФ и Россией.
3: И разбирайтесь сами,
6: да. Мне велели, я сделал все. Точка. Если какие-то претензии, да. У вас претензии к МВФ? Ну, ребята, вы же политическая элита России, выходите из Бреттон-Вудской системы, и все. И все у вас будет. Назначайте на мое место кого-нибудь другого, и будет вам счастье.
3: А вот тут любопытный тогда вопрос. А что было бы любому главе ЦБ, если бы он, ну, предположим, взял сейчас на 3% скинул? Со стороны МВФ. Я не про, ну, предположим, наша власть не, ну, за бы, это бы проголосовала.
6: Ну, смотрите, да, ну, смотрите. Это же вопрос ориентации такой собственной. Да? Кем себя считает Набиуллина? Она себя считает гражданкой России? Или она считает, что сейчас она выйдет на заслуженный отдых и поедет в Майами? Понимаете, если она уже там 3 года мечтает уже выйти на пенсию и поехать в Майами, ей уже за 60, я напоминаю. Где это, у нее дети, кстати?
3: Это было остро.
6: Где у нее? Что?
3: Ну, женщина все-таки.
6: Ну, так пенсия же, да?
3: Ну, да.
6: Вот. Вот. А, и, соответственно, что в пенсии? У нее в энциклопедии написано, когда...
3: Нет, я понял, да. Но ведь не обязательно уходить с работы, если у тебя пенсия.
6: Нет, не обязательно, но она уже может, да? Может, вот, как может, бы, да. Это вопрос уже, да. Вот. Если она считает, что ее как бы... Да, еще, кстати, у нее какой-нибудь есть домик? В Майами, на Лазурном берегу, еще где-то. Ну,
3: вроде бы у нас...
6: Она, кстати, Францию убила. Она, по-моему, по-французски говорит.
3: Чиновникам нельзя иметь недвижимость,
6: ну, если считать. Ну, как бы, да, вы же понимаете, да, когда нельзя, но очень хочется, то можно.
3: Троюродный племянник.
6: Да, ну, там, дети.
3: Понятно.
6: И так далее. Вот, а то, соответственно, понятное дело, что в этом случае ее больше интересует мнение МВФ. Потому что если она в этой ситуации, как бы, ну тогда, если бы она думала о России, она бы не стала бы ставку повышать в 2023 году. Понимаете? Тут как бы вопрос на самом деле однозначен. Вот. Ну и все, да, взяла, не стала повышать ставку, и рубль бы не стал девальвировать. И был бы у нас в стране экономический рост.
3: Ну, то есть, боится, что не пустят, если она сделает не так, как они хотят.
6: Нет, просто и посадить могут.
3: Когда приедет туда, да?
6: Ну, конечно.
3: Ага. То есть, а вообще, в принципе, как... Нам, поясните, я просто вот, чтобы мы этот вопрос закрыли. А у нас как попадают на должность... Главы Центрального банка ДУМ утверждает по представлению кого? Правительства, президента?
6: По представлению президента утверждает Госдума, но есть маленькая тонкость. Поскольку мы часть мировой долларовой системы, то эта должность утверждается в МВФ.
3: То есть, если, условно говоря, представить кандидатуру человеку, у которого нет недвиги в Майами,
6: МВФ дети будет
3: здесь,
6: возражать.
3: Они будут возражать, да?
6: Да.
3: Ага. Ну, а дальше уже все понятно. Значит, если мы эту кандидатуру проводим через Госдуму, тогда мы автоматом
6: отказываем... Ну, автоматом мы ругаемся с ними.
3: С МВФ. Да. Все понял, ладно. Хорошо, тогда резкий достаточно переход. Обрадовал или не обрадовал, сейчас скажете. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он сказал, что конфликт банков и маркетплейсов исчерпан. Был переговорный процесс, вроде на чем-то остановились. Вот. Как вы полагаете, то, что деталей не было, вот. А как вы полагаете, на чем могло сердце успокоиться?
6: Не знаю. Понимаете, это как бы абсолютно коммерческая история. Да как делить прибыль? По этой причине, ну, что-то выползет на поверхность, что-то, может быть, останется, какие-нибудь доляшки, кто там чего получит. Особенно если в числе дольщиков будут какие-нибудь чиновники. Ну и так далее. Поэтому я к этому отношусь как бы достаточно индифферентно. Но таких историй всегда было много.
3: Ну хорошо, а если вот эту ситуацию рассматривать глобально, ну вот есть новое явление в нашей экономике, эти маркетплейсы, недавно достаточно появившиеся, и они развиваются, ну, если стремительно сказать, то значит ничего не сказать. То есть они уже заполонили, по-моему, всю страну своими отделениями, чуть не в каждом доме есть, да? Угу. Там работает огромное количество людей, они, по-моему, сфера оценивается в 15 триллионов, если я правильно помню, да? То есть вот здесь в борьбе... То есть они подомнут банки или банки будут свои маркетплейсы организовывать? Вот как здесь будет?
6: Банки могут организовывать свои маркетплейсы, банки могут покупать какие-то более мелкие маркетплейсы, уже готовые. Как бы банки могут уступить эту сферу. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки, я помню, как бы еще довольно давно, кто банки плакались и говорили, что если компания Apple сделает свой банк, то она фактически уничтожит всю банковскую систему. Но дело в том, что тут есть маленькая тонкость. Дело в том, что во многих странах есть законодательство, которое запрещает банкам заниматься коммерческой деятельностью. Другой.
3: А оборот можно?
6: Что?
3: Ну, то есть, вот у нас есть предприятие, ну, вот этот вот агрегатор, да,
6: маркетплейс, да, который сделал банк.
3: Свой банк, да.
6: Ну, вот как бы дальше как раз в этом и есть спор. Ведь если это банк, он должен конкурировать со всеми на равных условиях, независимо от того, кто учредитель. А маркетплейс своему банку выдает какие-то привилегии. Ну, потому что деньги в одной кучке. Да, на самом деле это означает, что у нас, как там говорил Путин, платформенная экономика. Да? Что у нас нету законодательства, которое бы это объясняло. Но я хочу сказать, что это долгий процесс. Типичный совершенно пример – это схватка банков в Соединенных Штатах Америки против криптовалютного лобби. Сколько лет они там бодались, пока вот не были приняты эти там законы уже в этом году?
3: Ну, то есть, конечно, это все пройдет через законодательство.
6: Ну, да? То есть, рано или поздно, да, будут приняты какие-то решения, ну, типа, вот так можно или нельзя, а как тут, а можно ли давать кому-то эксклюзивные привилегии, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому посмотрим.
3: Еще одна новость, которая касается очень многих людей, поэтому разъяснения требуются. Глава Минстроя Ирак Файзуллин сказал, что прямо завтра-послезавтра, суббота-воскресенье, выйдет постановление правительства о дифференцированной семейной ипотеке. То есть, значит, если у вас один ребенок, то максимум там, да, 10-12, но я для всех, я же не вы знаете. Если два ребенка там ниже, три еще, ну и так далее.
6: Значит, давайте смотреть сразу. При такой ставке любое дотирование ипотеки из бюджета – это идиотизм. Ну, условно говоря, если вы... При ставке там 15%, ипотека дается на 20 лет. Да? Значит, если вы по ставке 15% делаете ее в 2%, ну, пускай даже не 13%, пускай 10% на 15 лет, это сколько получается? 150. Ну, в реальности, поскольку по мере выплат падает процент, получается 100%. То есть, иными словами, это фактически означает, что государство, предоставляя квартиру очереднику, еще одну квартиру выдает банку.
3: Да, так и есть.
6: Но это идиотизм. Что мешает государству на эти деньги, уже построенные, купить две квартиры и дать двум очередникам? А очередники могут выплачивать эту ипотеку под любой процент в бюджет. Ну, это куда более адекватная с точки зрения государства схема.
3: Согласен.
6: То есть схема, которая сейчас, это способ госдотации банковской системе, которая и без того не бедствует сегодня при такой-то ставке. Зачем? Это бред. Это экономический бред. Ну, или вредительство.
3: Я даже предлагаю, уже давно причем предлагаю, даже, может быть, более такой заманчивый вариант, то есть вернуться к жилью, не принадлежащему людям. То есть государство строит, ну или выкупает там у девелоперов какое-то количество квартир, и их само сдает людям. Вот, значит, пока они соответствуют критериям неким, детей воспитывают, они, значит, вот имеют право...
6: Можно так, можно.
3: Социально, да.
6: Можно.
3: А так я с вами полностью согласен. Да, да, если это... А хорошо, а если будет пониже процент, тогда...
6: Ну, если процент пониже, тогда не нужна льготная ипотека. Но если процент там 3%, как в Штатах, да? Кстати, в Штатах даже при их процентной ставке, как только ставка повышается, сразу же падает число ипотечников. Даже при их, по нашим меркам, нулевой ставке.
3: А они переплачивают, получается, там 30 примерно, да, вот так.
6: Да, да, но это надолго, и они переплачивают сами, это не бюджет.
3: Ну и вот еще на пару минут вопрос. Национальная система платежных карт приняла решение обнулить межбанковскую ставку вознаграждения. Ну, я так понял, это касается Visa и MasterCard. Его все-таки пытаются так... Они вроде бы у нас как-то поддерживаются с одной стороны, с другой... Эти, значит, как бы этот народ от них отказывается, там не так много осталось. Что делать владельцам? Бросать?
6: Не
3: их?
6: Знаю, у меня как бы были какие-то карточки Visa, они не работали. Я их закрыл.
3: Угу. То есть закрыть, считаете, да?
6: Ну, я не знаю, я как бы просто не знаю. Я не знаю, у кого они работают, как они работают.
3: Ну, хорошо, а тогда такой вопрос. Ну, вот, предположим, граждане стремятся часто ездить, ну, например, отдыхать за границу. Пусть даже...
6: Не, ну, у вас тогда должна быть карточка другого государства.
3: То есть вот все-таки...
6: Ну, так, да, откройте там своя карточку, да. Казахстана, Киргизии.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мужчина погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Также, по его словам, в результате атаки БПЛА поврежден фасад здания торгового центра «Донецк-Сити». ТРЦ «Донецк-Сити» – это крупнейший торгово-развлекательный центр площадью более 115 тысяч квадратов, расположенный в Киевском районе Донецка. Посольство России в Молдавии заявило о грубом нарушении прав российского гражданина. Его задержали в аэропорту Кишинева и подвергли жестким допросам, которые привели к резкому ухудшению состояния его здоровья. Инцидент произошел сегодня во время прохождения процедур таможенного контроля. Ситуация осложняется тем, что власти республики до сих пор ограничивают контакт консульских сотрудников с задержанным, препятствуя независимой оценке случившегося. В депмиссии отметили, что российская сторона расценивает произошедшее как грубое пренебрежение нормами международного права и консульскими обязательствами. Гражданину России без внятных правовых оснований запретили покидать территорию республики, в связи с чем Москва потребовала от властей Молдавии немедленных разъяснений и предоставления доступа к задержанному. Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с президентом Ливана Джозефом Ауном обсудил новый раунд переговоров с Израилем в Вашингтоне 23-25 июня и вопросы урегулирования конфликта. Об этом заявили в Госдепе. Там также отметили, что стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта, включая разоружение ливанского движения Хезболла, установление контроля над всей территорией Ливана, а также координация действий с региональными союзниками. Поиски туриста, которого унесло течением реки при сплаве на катамаране в Карачаево-Черкесии, приостановлены из-за наступления темноты. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике. Там отметили, что поиски будут продолжены утром. Ранее сегодня ведомство информировало, что во время сплава по реке Учкулан катамаран с двумя туристами опрокинулся. Один из них выплыл самостоятельно, а второго унесло течением реки. Защита блогера Лерчик Валерии Чекалиной, уголовное дело, которое приостановили из-за ее болезни, спокойно отреагировала на инициативу прокуратуры провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом заявил РИА Новости адвокат Константин Третьяков. Ранее

0: правоохранители сообщили агентству, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчи. Гражданка, возмущенная тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале, попросила надзорное ведомство инициировать проверку. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Продолжаем разговор. Михаил Хазин в студии «Радио Спутник». И здесь же я, Алексей Осин. Вот всегда хочется, чтобы у противника командовали дураки. Вот когда там умные люди появляются, это напрягает. Кстати говоря, есть вероятность, что нас слушает Кевин Уорш. Знаете, почему я так подумал? Потому что он затеял реформу системы сбора и анализа данных об экономической активности. Они дали как неделю назад. Вы вот в этой студии говорили, что, значит, с этим делом у американцев и доказывали даже, что это не очень хорошо. Ну вот теперь будут новые, какие новые источники, ну сейчас поговорим, да, новые источники информации и, кроме того, методологические изменения для улучшения сбора данных, то есть еще и методология сбора. Значит, тоже.
6: Я вам расскажу историю.
5: Да.
6: Я тут решил разобраться в искусственном интеллекте. Меня очень интересовал один деликатный вопрос. Вот смотрите, представьте себе, что у нас есть прям вот интеллект-интеллект, который в состоянии отследить все экономические сделки, которые происходят в Соединенных Штатах Америки за год. Тогда теоретически он может составить, ну, как бы точное значение инфляции. Ну, он же все сделки знает. И получается у него условно 12,3%.
5: Инфляция.
6: Да. Условно. А, соответственно, официальная цифра дефлятора ВВП, то есть инфляция по всей экономике, составляет, скажем, 3,8%. Вопрос. Как искусственный интеллект может эту цифру 12,3 использовать, если официальная цифра 3,8?
5: А, вот я вообще не понял, как искусственный интеллект может вообще что-то использовать?
6: Не, ну как бы, вот ему нужно какую-то, код, ему говорят, напиши-ка экономическую модель.
5: Угу.
6: Да, ну вот у тебя есть все сделки, да, напиши экономическую модель в экономике. А? Вот как, какую он будет инфляцию использовать? 3,8 или 12,3?
5: Какую скажут там в задание ввести при инфляции?
6: То есть, иными словами, скажут, безусловно, 3,8. Она официальная цифра, в законе написана. Я объясню, почему я это спрашиваю. Потому что я, значит, с этим искусственным интеллектом спорю по поводу там моделей. Говорит, вот, все эти нарративы, это хорошо, а нужна математическая модель. Я им говорю, что вот смотри, да, вот мы пишем макроэкономическую модель, в которую нужно вносить инфляцию. Ну, просто потому, что для того, чтобы понять, какой ВВП, надо номинальный ВВП поделить на индекс дефлятора. И тогда получается реальный ВВП. Нужно знать индекс дефлятора. Я говорю, вот смотрите, говорю я этому искусственному интеллекту. У вас официальная инфляция, она там от 3 до 4%. И неважно там... разные показатели, ну, от 3 до 4. А официальная промышленная инфляция Соединенных Штатов Америки за май месяц в годовом исчислении, это официальная цифра, 13,1%.
5: А промышленная чем от общей отличается?
6: Ну, это в промышленности.
5: А.
6: Рост цен на совокупность всех промышленных товаров. И я его спрашиваю, скажи мне, искусственный интеллект, какую цифру подставлять?
5: Молчит, зараза.
6: То есть, если подставляешь туда эту цифру, там, условно, 3,8, то это означает, что в промышленности у тебя нужно дополнительно вычесть 13,1 минус 3,8, это будет где-то там 9%. Значит, нужно вычесть из официальной цифры роста промышленности, надо вычесть 9%. Если она показывала 2% роста, получается минус 7. Если показывала 4% роста, минус 5. Вот это реальная цифра. Ну, я как бы сейчас отредактирую эту содержательную, увлекательную дискуссию, выложу ее у себя в телеграм-канале, но она очень показательна.
5: И тогда в каком направлении Ворш собирается? Он хочет правды или он хочет нужные цифры подставлять? Вот, как вы думаете?
6: Есть у меня такая книжка. Называется «Лестница в небо». Там написано, что главный вопрос – это вопрос о власти. И вопрос таким образом звучит так. В какую властную группировку входит Орш? Ну, варшавский. В какую он входит властную группировку? В зависимости от этого он будет себе ставить целевые функции. И тогда будет понятно, да, что он должен продемонстрировать.
5: А, то есть он будет говорить, у нас инфляция на самом деле 12%, и Трамп в этом виноват.
6: У нас инфляция 12%, демократ. В этом виновата старая команда, которая рулила ФРС, и поэтому у нас сейчас будет осенью экономический кризис ужасный, и виноват в этом не Трамп.
5: А, ну, да, это если он...
6: Да, ну вот. Или наоборот, до чего довел планету этот фигляр ПЖ?
5: ДТ.
6: Вот. Ну вот, вот, вот, вот вам вся картинка, да? Но это же то же самое. Какая разница, что в России инфляция 5%? Ну не бывает, ну нельзя делать ставку на 10% выше инфляции. Ну, потому что эти 10% – это чистый минус к экономическому росту. А, соответственно, почему? Потому что решение принимает властная группировка. Это политическое решение.
5: Ну, мы же и не комментировали это, как вы сказали. То есть, я отложил эту часть бумажки.
6: Мы не комментировали. Так да? И тут тоже что комментировать-то? Вот. То есть, это на самом деле... То есть, нет, он фактически признал, что предыдущие руководители ФРС были желтые земляные червяки, бяки, да, которые врали, и не только народу, это хрен бы с ним, да, а туземцы белого бвану не интересуют.
5: Проблемы индейцев
6: шерифа. Да-да-да, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но они не врали даже уважаемым людям.
5: И теперь все будет иначе.
6: Да, нет, или не будет. Да, вот.
5: Ладно, хорошо. Ну, тут Дональд Фредович обмолвился, вот про кризис, кстати, да, обмолвился, что пошел на сделку с Ираном, и, в общем, ее заключил в срочном порядке, потому что экономический кризис, прям вот-вот мировая экономика могла там завернуться
6: в штопор. У нас же не только в пятницу было заседание банковского совета. В среду было заседание ФРС. И там, соответственно, первый раз выступил этот самый Кеннет Варшавский, который только-только стал руководителем, который сказал, он сказал три пункта. Первое, что он сказал, что дела плохи. Второе, что он сказал, что он создает пять комитетов, которые будут по каждому отдельному вопросу разбираться, что можно сделать. И третье, он это не сказал явно, но сказал неявно, сказал, что эти комитеты к осени должны дать результаты. Из чего следует, что этот кризис будет, скорее всего, осенью. Но он еще как бы и до этого говорил, что будет кризис. С точки зрения состояния финансовой системы США, это похоже на правду, потому что цифра 13,1 промышленной инфляции, ее надо вставить в серию, да? 3,5% официально было в начале года. Неважно, сколько было на самом деле. В марте было, по-моему, 9,5. В апреле... Нет, вру. 6,5.
5: То есть подтягивается.
6: В апреле было 9,5, а в мае 13,1. Ну, то есть, вот как бы инфляция, вот она идет вверх. То есть это означает, что вливать деньги в экономику больше нельзя. А если вы не будете вливать денег, то как вы будете расплачиваться с долгами? И как вы будете поддерживать жизненный уровень населения? Никак. Ну, то есть вся эта система накроется медным тазом.
5: Ну, и на этом фоне, ну, я, в общем, в данном случае сова на глобус, конечно, но слишком уж какое-то комплементарное и замечательное для Ирана меморандум они подписали, и там 300 миллиардов в экономику Ирана на восстановление, практически как репарации, там, ну, значит, знаете, санкции
6: и прочее.
5: Эта тема
6: уже закрыта, да, потому что Израиль ударил по Ливану, Иран в Швейцарию не поехал, Трамп сказал, ни копейки не получит. Но я думаю, Иран сказал, еще Армузский пролив перекроем. Значит, ну посмотрим, что будет с ценами на нефть в понедельник. Сегодня же у нас пятница. Биржа открылась вот там незадолго до начала нашей передачи. Посмотрим, да, то есть, как бы, чем это все закончится, это безобразие. Но я думаю, что в понедельник окончательно будет все понятно, что схватка между Лондоном и Вашингтоном, она достигла каких-то запредельных значений, потому что все понимают, что Нетаньяху в данном случае играет на Лондон. Вот. Ну и, соответственно, Трамп в бешенстве, и не только Трамп. И дело даже не в том, что тут, понимаете, в чем дело? И мы, на самом деле, мы же уже про это говорили, что для Трампа принципиальный вопрос сегодня – это вопрос доляшек.
5: А чего делят-то?
6: Выполнение семейного бюджета.
5: А.
6: Вот. И когда сначала он хотел получить доляшку отплаты за проход Армузского пролива. И, судя по всему, с персами договорился. Но тут потом, значит, немножко переиграли, решили, что будет фонд репарационный, который, соответственно, пополнять будут не США, поэтому Трамп с негодованием отмел идею, что это репарация, это не мы, это вот они, арабы. Вот. А, соответственно, как бы 300 миллиардов, ну, тут можно в семейный бюджетик-то, ну, даже если 5%, это не хухры-мухры, это 15 миллиардов, это больше, чем капитал Трампа на тот момент, когда он стал президентом. Ну, овчинка стоит выделки. И тут какие-то нехорошие люди, да, из Лондона, из Израиля, ему вставляют палки в колеса. Обратите внимание, что сегодня уже была информация, что Хизбалла и Израиль договорились. При посредничестве там США и еще кого-то. Поэтому я не исключаю, что они таки поедут в Швейцарию не сегодня, так завтра.
5: Иранцы, ну, персы, да.
6: Ну да, и в смысле, говорите, как бы Венс, потому что Венс же тоже свою поездку отложил. Посмотрим. Но я могу вас уверить, что Израиль не остановится. То есть Израиль будет валить.
5: Ну, тут вот парадоксально получается ситуация. Есть два человечка, зависимых от США вообще и Трампа, в частности, которые якобы должны, по идее, там, не знаю, ползать на коленках, а они проявляют какую-то совершенно нереальную строптивость.
6: А вас не удивляет, что, соответственно, Набиуллина проявляет такую нетривиальную строптивость по отношению к Путину?
5: Удивляет.
6: Ну, вот. Ну, это то же самое. Все очень просто. И Трамп, и Набиуллина в своих властных группировках занимают невысокие позиции. А решают руководители этих властных группировок. Ну вот, вот это они, да, говорят, там, типа, неча. Да? Вы же понимаете, что когда-то собирается 300 миллиардов долларов в один куш, то этим кушем же кто-то должен управлять. И не Трамп это будет делать. Трамп получит доляшку. А серьезные люди будут управлять фондом в 300 миллиардов. Вы же понимаете, что тот, кто, если бы этот проект пошел, я не верю, что он пойдет, то тот, кто будет им управлять, возьмет под контроль весь инвестиционный процесс посткризисный на Ближнем Востоке.
5: Да, так это что... серьезно.
6: Так
5: да.
6: что это серьезно.
5: Это серьезно. Ну, вот на этом фоне там, страхов за свое будущее очень многие главы национальных банков отзывают золотые слитки. Ну, во-первых, переводят свои сбережения, так сказать, в золото, хотя золото не приносит процентов, лежит просто все мертвым.
6: Знаете, грудом. Есть такая народная мудрость. Так. Держи карты ближе к орденам. Да.
5: Чтобы не подглядели, да?
6: Да.
5: А, ну, это правильно, да. Но тем не менее, значит, в среднем закупается около 1000 тонн в год по миру, да? Последние 4 года, по крайней мере. И, собственно, это в 2 раза больше, чем в прошлом десятилетии. А если, хотя даже несмотря на то, что цена на нефть подупала, была там 5...
6: Ну, сейчас она опять 400, подскочит.
5: Опять? Из-за вот того,
6: ну, что... конечно, Иран же сказал, Ормузский пролив перекроем.
5: И вот как считаете, политика вот по всему миру, она будет какова в данном случае? Вот есть излишки какие-то у правительств, государства, они как их будут тратить?
6: Ну, золото? Как бы, вы поймите, в чем вся проблема? Мы жили в долларовой системе, а теперь она исчезнет, ну, умрет. Как жить дальше? Никто не понимает. Поэтому я же как бы на эту тему и книжки писал, вот выйдет сейчас «Последний кризис капитализма», и там много еще чего делал, но весь фокус состоит в том, что они же не верят, они же живут вот в либеральной парадигме, ну и все, и живут в ней. Вот они в ней живут. И с этим ничего нельзя сделать. Они от нее отказаться не могут. Поэтому они будут до последнего тянуть так, как будто бы вот... Ну, мы же это в жизни знаем, да, что если вы выучили какую-то схему...
5: И то, она работает.
6: И она работает, да. То вы ее тянете. Она уже даже не работает, а вы все равно говорите, а вдруг сработает.
5: Ну, мы много раз говорили, когда, насколько инерции хватит. Прогнозы не скорректировались, нет, с тех пор? Нет, все то же самое. Осень, наша любимая
6: пока,
5: московская
6: да,
5: осень.
6: Пока я вижу осень. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но, опять же, наш друг Варшавский же подтвердил, ну так, косвенно, правда.
5: Дал понять, да?
6: Дал понять.
5: Дал инсайт, как говорится. Да. Про искусственный интеллект говорили. Значит, Центральный банк, не к ночи будет помянут, выпустил некие рекомендации для... Или там обратился к банкам, сказав, что лучше там этим делом не увлекаться. То есть, когда там отдельная ошибка может поставить всю систему с ног на голову.
6: Например, слишком высокая ставка.
5: Я знал. Но вот Герман Оскарович говорит, что удалось ему сократить 20% неэффективных сотрудников, и вместо них...
6: Верю.
5: Искусственный интеллект.
6: Верю.
5: Ну, ваши с ним отношения такие тоже странные, да?
6: С кем?
5: С искусственным, не с Грефом, конечно. Про Грефа, если хотите, расскажете.
6: Не.
5: С искусственным интеллектом.
6: А с искусственным интеллектом что? Ну, я как бы разбираюсь, как оно работает. Ну, меня это интересует вот, что я... Нет, то есть, как оно работает, я примерно знаю. Меня интересует его, ну, как бы, ограничения. Вот. Пока я вижу очень любопытные вещи. Вот. Что, ну, во-первых, он все время лажает. Его можно тыкать носом. Он тут же говорит, да, извините, это я ошибся. Ну, мы сейчас не будем говорить про формат... взаимодействия, потому что он зашит. Да, вот, что он ужасно вежливый такой. Mm-hmm. Вот. Но как бы, как только ты начинаешь... Он все время... Вы знаете, есть такая штука, да, вот... Как бы это сказать? Он все время выбирает некую среднюю позицию. То есть вот есть по какому-то вопросу разброс мнений, да, как всегда такая вот кривулька гауссовская, да? Вот он хвосты откидывает, и берет некоторую вот, это, вот из этого центра некоторую средневзвешенную позицию. Поскольку эта позиция сформирована, ну, как бы, какое-то время тому назад, то если жизнь меняется быстро, вот как в современной экономике, ты ему носом тычешь, говоришь, ага, вот, ты тут наврал. Это не так. Он говорит, ой, извините, это я ошибся. И начинает, соответственно, искать уже другую вот кривульку с учетом вот этой информации. При этом он спрашивает, а вы это откуда взяли? Говорит, а вот. Вот я как, в частности, он мне начал объяснять. А я его спросил про свою книжку. А он говорит, а вот, значит, у Хазина такие политэкономические нарративы. А сейчас приняты модели. Вот я ему говорю, а вот модель из книжки, вот модель. Угу. А дело в том, что у меня бесплатный искусственный интеллект, а он как бы книжки не читает.
5: А, сам. Ну, понял.
6: Сам. Вот. Ну вот, вот так вот.
5: Нет, ну а в принципе, вот вы же с огромным массивом цифр работаете, да? Чисел, да, извиняюсь.
6: Ну, экономисты говорят цифры.
5: А, ну, значит, правильно сказал.
6: Вот, это математики. Для математики цифра – это вот 0, 1, 2, 3 и так далее, 9, а все остальное – это числа. А, соответственно, у экономистов все цифры. Так вот, вся проблема состоит в том, что это как раз вот верификация. У вас какая инфляция? 3,8% или 12,3%? Да, вот какая у вас инфляция реальная?
5: Нет, ну дальше-то вы выводы делаете, а до того, когда вам надо обработать вот какой-то невыразимый...
6: Нет, обработать можно, да.
5: Он же помогает здесь или да. нет? Или
6: он все помогает, равно? Но понимаете, тут же как, что нужно, да, вот смотрите, да, объем, грубо говоря, каждую неделю выходит, ну, по каждой стране 2-3 десятка цифр. Страны у нас 200 с лишним. Значит, вот у нас получается несколько тысяч циферик в неделю. Ну, по большей части этих циферик, они не представляют никакого интереса. То есть, грубо говоря, они меняются, там, вот этот параметр меняется относительно среднего значения плюс-минус 2%, ну, вот инфляция в США от 3 до 4%. То есть, иными словами, интерес представляет, либо если она сильно упала, либо если сильно выросла. И поэтому искусственному интеллекту нужно задавать вопрос. А расскажи-ка ты мне, дружок,
5: что изменилось?
6: Что у нас тут выпало из этого? Вот, значит, нужно сформулировать, что такое среднее. То есть он должен взять не просто цифру сегодняшнюю, он должен взять там два десятка цифр назад, посмотреть среднее, посмотреть отклонение и посмотреть, сегодняшняя цифра, она укладывается в это отклонение или она выскочила. И если выскочила, давай-ка ты ее вот сюда. Угу. А дальше начинается интерпретация, почему она выскочила.
5: А это уже вы.
6: Это уже я, да, это уже самое интересное. Да. И это невозможно сделать, если у вас в голове нет представления о том, как устроена экономика. То есть у вас ваша собственная модель.
5: Ну, то есть в любом случае человек все равно, так
6: да,
5: или иначе.
6: Я вот привожу пример. Есть такая... Наука, которой я занимался, когда университет окончил, называется молекулярная динамика, в просторечии, или численные эксперименты динамического типа. Когда вы изучаете не статистические распределения молекул, а динамические, как они взаимодействуют в процессе времени. Значит, так вот. Когда мы все это начинали, ну, это все началось там в 80-е годы, когда появились компьютеры, которые могли это делать, ну, даже в конце 60-х. Я застал тех людей, которые, собственно, это все начинали. И у них, значит, был вопрос, да, если мы возьмем какую-нибудь молекулу газа и опишем взаимодействие двух молекул, потом возьмем много молекул, то мы должны уметь по движении молекул считать температуру и давление газа.
5: Ну, в принципе, да, да, от движения это зависит.
6: Вот вы будете смеяться,
5: чем быстрее
6: даже при всех нынешних компьютерах.
5: Невозможно.
6: Это сделать невозможно. А, то есть, вы можете формулу взаимодействия молекул включить эту, но тогда все понятно. А если нет, не получается. С экономикой то же самое. Равновесие устанавливается мгновенно, а как это сделать, непонятно. Вот это ключевая проблема современной жизни.
5: Ну, разберемся, может, в следующих эфирах. Здорово, но непонятно, как говорится. Не все понятно, но с удовольствием скреплю мозгами. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
1: Узнать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Два жителя ДНР погибли, еще четверо пострадали из-за атаки ВСУ. В посольстве России заявили об ухудшении здоровья задержанного в Молдавии россиянина. Саблистки из России завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы. Подробности далее. Два мирных жителя погибли, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР. Раненым оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что один мужчина погиб в Кировском районе Донецка, другой лишился жизни на автодороге Донецк-Новоазовск. Также ранены двое мужчин. Пушилин добавил, что еще один мужчина пострадал в селе Волновахского муниципального округа, а в селе Курахского муниципального округа тяжело ранена женщина. Здоровье российского гражданина, задержанного в аэропорту Кишинева, резко ухудшилось в результате психологического давления со стороны молдавских органов. Об этом сообщили в посольстве России в Молдавии. Инцидент произошел сегодня при прохождении таможенного контроля. По информации дипмиссии, россиянин столкнулся не с рядовыми процедурами, а с длительным прессингом. Гражданину России также было отказано в возможности покинуть территорию республики без предоставления внятных правовых оснований. Российская сторона потребовала от Кишинева немедленного обеспечения консульского доступа и разъяснения причин принятых мер. США могут провести в отношении Кубы операцию, схожую с той, что была в Венесуэле, заявил в интервью Axios американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что у Штатов нет жестких сроков по действиям в отношении Кубы. Ранее хозяин Белого дома заявлял, что по пути из Ирана США сделают небольшую остановку на Кубе. Более 45 тысяч зрителей посетили третий международный фестиваль «Евразия Кинофест» в Сочи. Об этом сообщили РИА Новости организаторы. Первый МКФ «Евразия Кинофест» состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист России Тигран Киасаян. Третий фестиваль проходил с 13 по 19 июня в Сочи. В этом году в нем участвовали более 700 кинематографистов из 53 стран, включая Россию, Индию, Китай, Бразилию, ЮАР, Аргентину, Сербию и Узбекистан. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Фонтани во Франции. В финале сборная России, в составе которой выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, одержала победу над командой Франции со счетом 45-39. 32-летняя Егорян завоевала 7-е золото чемпионата Европы в командной сабле, первое с 19 года. Алине Михайловой 26 лет, она впервые в карьере выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию, как и 20-летняя Александра Михайлова. Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. При этом Международная федерация фехтования 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений, начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Вот когда заставка эта звучит, я думаю, что у людей сразу должно быть какое-то то самое пятничное вечернее настроение.
3: Все резко должны пускаться в пляс.
2: Да, резко просыпаться такой, да. Тумблер, значит, все, включили, пора. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, мы всех приветствуем, друзья. Здравствуйте, как ваши дела?
3: Не буду скрывать, прекрасно.
2: Какие у вас, может быть, настроения и планы на выходные?
3: Ну, местами отвратительно, конечно.
2: Я думал, сейчас нам просто хорошо будет.
3: Всю эту неделю я пытаюсь запустить программу под названием Adobe Audition, в которой я звук для фильмов записываю. Она не запускается. И никак понять не могу, почему не запускается. И все пишет, что сначала... Нет, не ошибку. Она не может к серверу подключиться. У меня, вы не поверите, все программы лицензионные. Я за них деньги плачу. Приготовьтесь, на Запад. Она пишет, что к серверу подключиться не может. Я уже пошел на сделку с совестью, поставил VPN на рабочий компьютер. Нет, и через VPN не может.
2: Может, не проблема вижу. В оплате? Там
3: же... Нет, проблема в Роскомнадзоре, который все это забанил. Вот спасибо, елы-палы. То есть даже в такой фигне невозможно работать. Что это такое? Что вы думаете, я сделал? Я поставил пиратскую версию. Вот я ими, не знаю, лет 15, наверное, не пользовался, а теперь приходится. Ну, как так? Что это такое? Зачем?
2: Ну, мне, честно говоря, в этой ситуации даже сложно оправдывать действия Роскомнадзора.
3: Я понимаю, зачем все делают, но я от этого страдаю. Вот.
2: Но не только вы. Давайте так.
3: Согласен.
2: Многие страдают. Тут другой момент, да, для чего это все делается. Наверное, надо об этом помнить. Помним мы ведь... Об этом
3: конечно.
2: Помним. Ладно, в общем, терпимости нас учит Роскомнадзор.
3: Выносливости.
2: Выносливости, стойкости.
3: Да. Изобретательности.
2: Изобретательности.
3: Да.
2: Главное только, чтобы вот не переступить какую-то черту.
3: А,
2: вот,
3: непонятно
2: изобретательности.
3: Черта,
2: да. Друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям. Не забывайте группу ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал, Макс-канал. В общем, трансляция есть везде. Повсюду. Лайки, поэтому тоже везде приветствуются. С политики начнем и с самого свежего сообщения сегодня от Министерства обороны, поэтому не сомневаемся в том, о чем они рассказывают. На Украине разрабатывают биологическое оружие. Получено новое подтверждение этого факта, который не новый в этом смысле, да, но есть вот какие-то зацепки. А о чем там идет речь, если вчитываться в этот документ? Зафиксированы, в том числе и в воздухе на территории Украины, определенные элементы, ну, которые... подсказывают, что где-то, значит, да, в каких-то лабораториях эти работы ведутся, либо в целом до этого они не были никогда зафиксированы на территории Украины, ну и поэтому в любом случае к такому выводу приходит. Плюс США профинансировали, допустим, изучение на Украине возбудителя САПа, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране. Институт в Харькове изучил тяжелые заболевания, способные нанести ущерб сельскому хозяйству. Ну, то есть вот по такому списку, да, значит, идет те самые доказательства. Ну, вот они прям готовы его применить, получается, где?
3: И как применяют. И никаких применяют. Сомнений. Да.
2: А, уже,
3: то есть
2: да?
3: Это... Зайдем с другой стороны. Это начальник американской разведки Тулси Габбард взяла и перед уходом на дембель опубликовала то, что она из американской разведки видит. Вот. Лаборатории, 120 штук вроде.
2: Да, по-моему, такая цифра
3: да, была. Больше, чем в 30 странах. А они все напрямую финансируются Соединенными Штатами. То есть, когда на территории бывших советских республик стали открываться биолаборатории, это... Ну, вам зачем? Объясните. И зачем там работают американцы? А что вы там собираетесь делать? А когда они, например, собирают анализы крови в промышленных масштабах у славян, условных, именно у славян их интересует, это зачем? Я помню, когда-то в советской газете «За рубежом» читал, как в ЮАР разрабатывали генетическое оружие. Разработали или нет, не знаю, но писали, что типа белый заболеет такой болезнью, там чихнет три раза, а негр непременно умрет. Возможно ли такое? Не знаю, но вот работы ведутся. И вот для меня, например, то, что у нас на юге России регулярно прокатываются эпидемии чумы свиней, например, в ходе которых приходится забивать все поголовье, так это потому, что рядышком на Кавказе, в Грузии, например, американские биолаборатории, вот они этим занимаются не только про животных, но и про людей. Кого они там разводят? Сибирскую чуму, какие-нибудь разновидности тифа и прочее. А чем они занимаются? Они выводят так называемые боевые штаммы. То есть, если у тебя, ну, берем условно некий вирус, или патоген, так его назовем, и от него смертность 10%. А мы поработаем, чтобы была 50%, а лучше 70%, а лучше вы вообще все сдохли. И это, обратите внимание, на деньги самой демократической на свете страны. Мне при просто... этом, еще дай договорю. При этом обрати внимание, что это не на территории Соединенных Штатов происходит. Там законы, и этим заниматься нельзя. А это у них точно так же, как с тайными тюрьмами ЦРУ. Где хорошую тюрьму ЦРУ может организовать? Ну, например, на Кубе, в Гуантанамо. Там американские законы не сильно действуют. Или в Литве где-нибудь. Или еще проще. Всех в самолет посадим, будем пытать в самолете, и посреди Тихого океана вас выкинем, когда все узнаем. Знаем, мы вас выкинем в море, вас там сожрут эти, как крабы, кальмары и все остальные, ничего от вас не останется. Вот так действует самая демократичная в мире страна. Маяк, сияющий град на холме, куда мы 30 лет так яростно стремились. Вот финал.
2: Но у меня тут такой абсолютно человеческий вопрос, да, я там не военный аналитик и не вот анализирую эти, значит, все лаборатории, но просто вот с точки зрения обывателя, который как раз читает подобные сообщения или вот сейчас в эфире слушает нас. Ну, а смотрите, допустим, на территории страны моей активно создаются кем-то, дело десятое, но кем-то создаются лаборатории. С одной стороны, понятное дело, лаборатории действительно нужны, потому что ученые должны где-то работать, ставить опыт, и все понятно, да, то есть это, которые не во вред, а во благо, скажем так,
3: ну,
2: да,
3: чтобы
2: работают.
3: Понять, как лечить, надо знать, как работает.
2: А при этом сейчас в условиях боевых действий это, конечно же, все воспринимается с приставкой «во вред». И я думаю, если на территории моей страны такие лаборатории создаются, то кто как бы под прицелом и в опасности в первую очередь? Ну вот я, как гражданин этой страны, и если я, вот, допустим, нахожусь на территории Украины, я считаю о том, что по указке британцев, американцев, кто-то там еще финансирует, но вот правительство моей страны создает тут кучу лабораторий вокруг меня, чтобы в какой-то день что-то случилось. Но неважно, против России, против ее там Польши, против еще там Белоруссии, не знаю, против кого, но я-то там тоже нахожусь. И значит,
3: как ты на это
2: получается...
3: можешь воздействовать? Я не пойму. Во-первых, тебе про это не скажут.
2: Это может быть мой, ну, вот такой...
3: Тебе про это не скажут, начнем отсюда. Это секретные подразделения. Тебе про это не скажут. Тебе скажут, что они занимаются самыми хорошими, замечательными и полезными для здоровья страны делами. Вот результат.
2: Кстати,
3: аптечка. Да. А на самом деле будут заниматься совершенно другим, под руководством самой демократичной на свете страны и на ее деньги.
2: Угу. Вспоминается Хантер Байден, который был замешан в этих лабораториях.
3: Тоже красавец, да. Целый сын президента, обратите
2: внимание. Но сейчас уже экс. Кстати, где он сейчас вообще?
3: Они у них так и считаются пожизненно президентами
2: США.
3: США.
2: Это для нас, да. Они же пожизненно, там все это действует пожизненно у них точно. Ой, ладно, ну вот тогда мы все обвиняли Хантера Байдена, а теперь тут уже даже не знаешь, кого обвинять. Ладно, давайте еще немного про действия Киева поговорим. Ситуация с детьми из Белоруссии, которые ехали вообще там на соревнования и все остальное, и произошел тот теракт, который произошел, когда бьют по автобусу. Слава богу, уже дети вернулись назад, там родители их встречали, все, кто, если пострадал еще пока, да, значит, желаем скорейшего выздоровления. А Белоруссия после удара ВСУ по автобусу с детьми оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты своих граждан. Вот такие заявления в разном формате звучат от разных высокопоставленных чиновников и политиков. Это расширение конфликта?
3: Нет. Ну, а как реагировать-то на это? Запустить атомную бомбу по Киеву, ну, как-то неразумно. Но сказать что-то надо. Ну, вот сказали. Произошедшее, это, ну, я не думаю, оно двоякое, понимаешь, вот как удар нанесли по автобусу, специально или не совсем?
2: Мне видится, что как будто...
3: Если специально, чтобы... ну, это надо знать, что это...
2: Ну, может быть, не
3: это...
2: конкретно именно в этот
3: дай
2: автобус,
3: да
2: извините,
3: что...
2: но я рассуждаю вслух.
3: Причем тут дети, собственно говоря, скорее всего, ни при чем. Причина, скорее всего, в другом. Вот летит дрон, у него батарейка. Батарейка заканчивается. Никого не нашли в военной технике. Ну, давай хоть по автобусу жахнем. Ну, давай. Вот убили людей. В автобусе дети. Это ничего не меняет. Ну, война, на войне происходят подобные вещи. Что в ответ может сделать Белоруссия? Ну, для меня тайна за семью печатями. Лезть в войну точно не будут.
2: Не буду. А настроение у белорусов
3: отвратительное.
2: При этом?
3: Как это? Дети. Убили-то женщину, по-моему, я не следил.
2: Жена тренера.
3: Да, женщину сразу убили, ребенка какого-то покалечили, что его лечиться отвезли. Мы всем, повторимся, желаем здоровья, поправки и всякое такое, выражаем соболезнования.
2: Ой, ужасные такие события. Ладно. Зеленский при этом, значит, говорит. Ну, понятно, он это говорит для того, чтобы денег попросить, он потом в итоге это и делает. Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе. Но...
3: Никаких споров нет, Татьяна. Вот. Детей в Старобельске убили, в автобус дрон запустили. Конечно, это сильнейшая армия. Давайте вот это, знаешь, как у фокусников, следите за руками. 10 миллионов человек или сколько там из страны убежала. Четверть территории, или сколько там, четверть, 20%, 25% территории потеряли. Непрерывные поражения, непрерывное отступление. Лучшая армия Европы. Европа, на всякий случай, она до Уральских гор. Наверное, кто-то не в курсе, что мы тоже живем в Европе, и мы с тобой ярко выраженные европейцы, да. В общем-то. И вот Российская Федерация... У нее, например, есть ядерное оружие у Российской Федерации. Только Российская Федерация может физически уничтожить Соединенные Штаты. Но сильнейшая армия на Украине – идиот, натуральный идиот. Ну, это для хозяев и для тупорылого населения, вот подбадривать.
2: Ну, потому что дальнейшее идет, соответственно, это сильнейшая армия, которую
3: Конечно.
2: Надо поддерживать,
3: да,
2: и так,
3: да,
2: далее.
3: Да.
2: Но что он говорит, то есть почему он вообще тогда называет армию? Потому что эта армия сегодня одна в Европе, вот с этим, кстати, может быть, мы тут и даже не поспорим, которая способна сдерживать, противостоять, значит, атаке. Ну, во-первых, мы не недооцениваем соперника, они действительно занимаются противостоянием, в том числе периодически, не всегда у них это, слава богу, успешно. Но тут другой вопрос. А вот в этой армии какой процент украинцев остался, чтобы говорить о том, что это украинская армия?
3: Украина – это государственное образование. Начнем отсюда. Живущие на Украине являются украинцами, потому что они живут на Украине. Это для нас это не национальность. Вот они, русские, живут на Украине. Они украинцы или нет?
2: Но я с точки
3: это
2: зрения,
3: у нас придумано. Россия, в России есть русские, а есть некие россияне. У нас хоть так придумано. Там ничего подобного нет. Украинцы все. Кого там считать за украинцев-то? Я вот без понятия абсолютно. Вот этих вот выродков нацистов, которые живут, это вот эти украинцы, да? Ну, так они и в армию не идут, если только в заградотряды, чтобы убивать желающих сдаться в плен и желающих отступить. Вот они убийством своих сограждан за него. Вот это украинцы, щирые украинцы, да. Все остальные
2: и о том, что
3: нет.
2: Там есть французы, там есть британцы,
3: есть,
2: как мы
3: ну,
2: знаем.
3: Ну, не
2: да,
3: так
2: да.
3: много. Не так, больше всего поляков. Поляки ближе всего, да, их много.
2: Так, ладно, по поводу Беларуси, вот еще есть одно сообщение. Давайте уйдем от боевых действий.
3: От мощной армии Украины.
2: Мощная
3: отойдем,
2: армия.
3: Да. Придем в себя немного.
2: Так, в Беларуси будут наказывать за пропаганду и так в России запрещенного движения ЛГБТ, за пропаганду педофилии и Child Free, это движение тоже у нас, пропаганда этого движения запрещена в России. Значит, что будут делать? Будут карать рублем. Обычным гражданам грозит в случае этой пропаганды, значит, 24 тысячи, но это российских рублей, я решила пересчитать. ИП юрлицам, соответственно, больше. Закон направлен на защиту традиционных ценностей. Если информацию увидят несовершеннолетние, то наказание будет жестче, вплоть до обязательных работ или ареста. А непонятно, ну, другое, вот именно там пропаганда. С одной стороны, мы знаем, что это такое, потому что у нас, да, похожие законы, а с другой стороны, вот это вот, да, увидит несовершеннолетний. То есть, вот, допустим, ну, какой-то идиот написал подобный пост, там, я пропагандирую вот это. А как посчитать, увидел это несовершеннолетний или что? Ну,
3: если больше одного...
2: Значит, все увидели.
3: Значит, увидели все. Ага. Это так расценивается,
2: а, ну,
3: да.
2: То есть, всем...
3: В целом,
2: жучит.
3: Слово «пропаганда» воспринимается гражданами... Наверное, не так, как подразумевается. Что такое пропаганда? Это, ну, грубо говоря, запрыгнул на трибуну и толкнул пламенную речь. Либо устроил какой-то стрим, в рамках которого рассказываешь, как вот это хорошо. Вот это люди понимают, что это пропаганда. там совершенно очевидно имеется в виду совершенно другое. То есть какой-нибудь пост, например, в соцсети с рассказом, что вот одно из перечисленных – это либо нормально, либо хорошо. Является ли это пропагандой? Вы для начала объясните, что именно является пропагандой. Дайте, так сказать, дефиницию, определение, что это такое. Тогда становится понятнее. То, что карают за это, разумно рублем, обратите внимание, не 8 лет лагерей, а денег заплатишь. Да, это правильно. Да. Сначала мы посмотрим тебе в глаза и поговорим с тобой, что ты делаешь вещи, которых делать не надо. Потом накажем рублем, а потом уже будем как-то рассматривать. Надо ли это делать? Конечно, надо. Вот это вакханалия идиотии. Когда у нас, я, кстати, как только начнется, мне сразу интересно, произведение гражданина Набокова из книжных магазинов и библиотек уже вымели или на подходе все это? Вот это вот является пропагандой произведения Лолита, например? Или труды какого-нибудь Захер Мазаха являются пропагандой? Или, или нашего этого преснопамятного Сорокина, который там просто не дружит ни с чем?
2: Не признан, я уже забыла.
3: Я сам не
2: Негодяи?
3: Знаю.
2: Негодяи? Да, сейчас, да, подождите, да. Я проверю.
3: У нас все магазины книжные. Я, кроме книжных магазинов, никуда не хожу, как правило. Все было забито прямо на протяжении последних лет 20.
2: Вот иноген, все правильно.
3: Да. Да, вот это вот интересно. Угу. То есть я бы хотел определение, раз, и посмотреть на результаты, два, как это двигаться будет.
2: Но по поводу определения, это действительно очень важно. Вот я помню, в России, когда принималось решение о том, что пропаганда движения child-free запрещена, причем тут очень важный момент, вот разница с запрещенным ЛГБТ-движением. Да? То есть когда мы говорим ЛГБТ, само движение, оно экстремистское, значит, запрещенное и так далее. Вот, то есть мы его маркируем. А child-free именно нельзя пропагандировать. То есть там немного вот у нас приняты разные законы в отношении вот этих вот явлений. И когда принималось это решение по поводу Child Free, тут и я, помню, сама задавалась вопросом и вчитывалась, что это значит, потому что я, как девушка, у которой нет детей, вот я скажу в эфире, да, нет детей, ничего ли я там не нарушаю в этот момент, или там завтра, ну, не планирую.
3: Сразу интересно, а вот монахини женского пола, они вот этот добровольный отказ от рождения детей, он по какой статье проходит?
2: Ну, я нашла ответ на свой вопрос, вот что такое пропаганда Child Free. Это если я скажу вдруг, и я сейчас это не пропагандирую, если я скажу, что именно классно не иметь там детей, да, или я там заведу блог и буду рассказывать,
3: сразу
2: какая
3: пропаганда.
2: Вот эта вот, да, одинокая жизнь, как она прекрасна. То есть вот в этом и есть та самая разница. Но, кстати, по поводу пропаганды педофилии, у нас пока еще такого, таких мыслей не было. С ужасом представляю, что это за люди, которые могут подобное пропагандировать.
3: Всякие есть.
2: Есть и такие, да?
3: Знаешь, такие, есть такие мультики про радужных пони. Может, видела когда-нибудь? Где там такие милые лошадки бегают, друг с другом общаются, у них там косички, грива и всякое такое. Ну, есть масса любителей среди детей. Ну, как всегда. Знаешь, у Винни-Пухов и каких-нибудь этих, я не знаю, кто там у нас на ум идет. Капитанов Врунгелей есть орды поклонников, так и тут радужные пони, масса детей увлекается, масса педофилов подтягивается на эти мероприятия, куда приходят дети с родителями, без родителей и прочее. Много, за этим следить надо все время. Это вот, понимаешь, вот мы вот разговариваем, да, а кто-то слушает, вот непричастный к этому абсолютно. Ой, какой ерундой только не занимаются, уже до детских мультиков докопались. Там, да, вот ваш ребенок, не дай бог, попадет в подобное, и до конца дней своих вы будете орать, как допустили, почему не смотрели, изуродовали жизнь ребенку, искалечили физически, как такое вышло. Ну, что для государства дороже, жизнь и здоровье детей или размышления каких-то непонятных граждан? Жизнь и здоровье детей, об этом надо заботиться.
2: В общем, смотрим, как эти законы в ближайшем будущем будут приниматься в нашем союзном, соседнем государстве, в Беларуси. Ну и да, нет, это я так на Беларуси, что она рядом показываю. Вот. Ну и заодно будем наблюдать, какие новые законы, может быть, у нас будут появляться. Итак, еще немного про большую политику. Весь саммит большой, да, семерки прошел. Значит, что лидеры решили? Они договорились усилить давление на Россию, расширить военную поддержку Украины. В целом, ничего как бы иного.
3: Вот натурально нет. Безумие, ты знаешь, вот натурально безумие. То каких-то этих эмиссаров засылают, а давайте поговорим, там, давайте немножко перетрем, тут ведь скоро уже того. Нет, усилим военную поддержку, дадим еще денег, потому что, обратите внимание, вот Россия уже вот-вот рухнет. А почему так говорят? А потому что беспилотники прилетели, попали в НПЗ под Москвой. Угу. Такие картинки, что это наши идиоты, кстати, записывают, выкладывают
2: я
3: в интернет.
2: Я хотела бы напомнить, что вообще в Москве принято решение законодательно о том, что нельзя снимать и публиковать никакие удары или последствия ударов беспилотников.
3: Посмотрите на Украину, там тебе за это просто ноги выдернут без разговоров, пропадешь и нет тебя. Но тут можно. И вот такая роскошная картинка, все горит, все в дыму, Россия уже фактически на коленях. Ну, правильно ли делает, что наше Министерство обороны, которое наносит удары день за днем, годами, гораздо сильнее и с гораздо большим эффектом? Ну, правильно ли, что наше Министерство обороны не публикует вот такие ролики?
2: Правильно.
3: Наверное, правильно, я так думаю. Ну, а у этих праздник, понимаешь? И кем надо быть? Вот эти люди, которые стоят во главе государств и вдруг сообщают, надо усилить. Россия уже на грани коллапса. Надо усилить. Я бы вот всем гражданам сказал, вы это... Наше ПВО на всякий случай работает почти со 100% эффективностью. Если из 100 дронов долетел один, это невероятно эффективно. Да, попал, да, вспышка, взрыв, горит, елы-палы, да,
2: пострадавшие,
3: попал.
2: Погибшие, увы,
3: но... 100% гарантии никто дать не может, но оно работает очень хорошо, ПВО наше. И... А вы, посмотрев на картинку, все, все пропало... Победили, страна развалилась, нельзя так себя вести. Категорически поддерживать это нельзя. Вы жертвы пропаганды вражеской. Таковыми быть нельзя. Собрать волю, так сказать, в кулак и стремиться к победе. Ничего другого жизнь в родной стране никогда не оставляет. А если вы не поддерживаете родную страну, значит, вы выступаете против нее. Все примитивно и просто.
2: Да, давайте еще раз подчеркнем и напомним людям. Это не только Москвы касается. Даже если есть регион, где, скажем так, не принято, может быть, это законодательно, но когда вы, правда, снимаете вокруг какого-либо там удара, прилета, обстановку, вы это публикуете.
3: Вы это данные
2: итоги...
3: объективного контроля.
2: Да, вы эти данные просто сливаете в сети, потом люди, которые наносят как раз все эти удары, они все это прекрасно находят, и в следующий раз они могут

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Сообщение о планах перезахоронить на Украине останки главаря ОУН, которая признана в России террористической организацией, Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, свидетельствует о попытках Киева сделать героизацию националистов основой госидеологии, тогда как власти Нидерландов закрывают глаза на нацистскую политику Киева, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге. По данным местных СМИ, власти Нидерландов согласовали вывоз с кладбища в Роттердаме останков главаря украинских националистов Коновальца с целью его перезахоронения на Украине. Атака ВСУ на автобус с белорусскими гражданами под Брянском контролировалась и координировалась, была нацелена на массовое поражение людей, заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов. Как ранее сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Беларуси, раненые 8 человек, в том числе 6 детей, им оказывается помощь. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios, что если бы Россия осталась в G8, то конфликта на Украине можно было бы избежать. По его словам, Штаты стремятся достичь урегулирования украинского конфликта и смогут этого добиться. Американский лидер ранее уже называл очень глупым решение исключить Россию из G8. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже отмечал, что формат восьмерки больше не интересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону. Поиски пропавшего 5 дней назад на реке в Ингушетии 8-летнего мальчика продолжаются. Их ведут 7 групп спасателей и волонтеров, которые действуют одновременно на разных участках. Об этом сообщили в правительстве региона. В понедельник Главное управление МЧС России по региону информировало, что на реке Сунджа в городе Карабулак пропал 8-летний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти своего тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски. Ребенка. В них участвуют более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Для более тщательного обследования дна осуществляются перекрытия отдельных участков русла реки. Региональные следственные комитеты и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка. Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков, госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Илларион. Об этом в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
4: «Радио Спутник». Разберемся. Москва,

0: 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, все снова на месте. Все обдумали, все поняли, да. Я надеюсь. Да? Продолжаем, может быть, даже уже в более таком легком ключе, но никогда не гарантируем на 100%, как получится. А по поводу саммита, учитывая, что особо нового мы ничего не читаем, да, никаких там итогов, я думаю, что на самом деле и европейские политики, которые туда приезжают, они тоже уже плюс-минус заранее знают, что там будет. Какие декларации они подписывают?
2: Власть захапали трое. Это... Франция, Британия, Германия. Они там все что-то диктуют. Стармер, которого вот-вот выпрут.
1: Думаете, выпрут?
2: Мерц, который с отрицательными рейтингами назначен. Макрон, который тоже, мягко говоря, слабоват. Но вот эта троица, она всем заправляет. Ну, молодец, Трамп хотя бы зашел. I'm the boss. Я начальник, тут сказал, он им с порога еще не сел. Все, конечно, страшно обрадовались. У них главная задача – это лебезить перед Трампом, говорить ему всякое приятное, чтобы он стал хорошим. А давайте мы тоже войска пошлем в Ормузский пролив. Так посылать надо было раньше, когда Иран бомбили. Тогда надо было посылать, а теперь-то чего? А вы взамен этого давайте впишитесь опять за Украину. Ну, а Трамп в ответ, а я еще санкции против российской нефти введу обратно, поскольку пролив открыли, и больше ваша нефть не нужна. Вот этот вот красавец. С ним, по всей видимости, как я понимаю, с этим самым Трампом на Аляске, в Анкоридже, о чем-то договорились и какие-то договоренности серьезные обсудили. А он эти договоренности, обратите внимание, реализовать никак не смог вообще. У него вообще ничего не получается, как я замечаю. Все, куда он напрыгивает, у него нигде ничего не получается. Вот так и тут не получилось. Ну, ладно, я вам обратно санкции на вашу нефть введу. Тут обидно. Я вот как-то это, с моей точки зрения, этим гадам, всем, кто принимает участие хоть какое-то в поддержке Украины, им ничего продавать нельзя. Вообще ничего категорически. Таким образом вы подбодрите население, которое, так сказать, стоит за спиной и молча смотрит. Вот не надо им ничего продавать. Дорого, дешево, идите лесом. Ничего мы вам продавать не будем. Это правильно. Тогда и куражиться не смогут. Вот.
1: Ну, я к чему, да, вообще вела этот разговор. Понятное дело, что там, ну, и серьезные вещи тоже обсуждаются. Это не совсем та тусовка, где, да, ничего нету. Но я про даже реакцию, наверное, журналистов. Зачем следят в итоге? Ну, мы знаем, как иногда за всякими мелочами, да, а кто бы как на кого посмотрел. Ну, потому что иногда это и важно с точки зрения дипломатии, иногда нет.
2: Как Трамп пожал руку Макронихе.
1: Вот. Она там бедная дёргалась. Слушайте, вот я несколько раз это видео смотрела. С одной стороны, я думаю, насколько мы преувеличиваем, да, вот. Нет, а с другой стороны, нет, он так ее крепко, значит, прижал.
2: Он даже не столько крепко, сколько он не отпускал.
1: О, да, в один голос.
2: Для того, чтобы не пожать руку Макрону. Я
1: для этого?
2: Только вот так понял, да. И в его сторону даже не смотрел.
1: Ну, Макрон там рядом стоял.
2: Игривый
1: как
2: такой
1: бы пытался.
2: Трамп, игривый, да.
1: Ну, вообще, это его какая-то новая, ну, точнее, старо-новая фишка, да, вот это вот пожимание рук и вопрос, кто кого отпустит.
2: А еще сфоткался с этой, как ее?
1: С Мелони?
2: Мелони, да, итальянской.
1: Но Мелони и, говорит,
2: и
1: что я...
2: И тут же сказал, что
1: нет,
2: она
1: да.
2: там бегала кругами, завывала, сфоткайся со мной. Я не хотел, но пришлось. А Мелони заорала, что от лица себя и Италии ничего
1: Или
2: она
1: Мелони,
2: ни у
1: Мелони
2: кого...
1: Какая-то.
2: Да, ничего ни у кого не просит, идите лесом. Ничего я не просила,
1: да,
2: смешно получилось.
1: Да, она уже записала видеообращение, что вообще что за глупость, я ни у кого не умоляла.
2: Поздно, поздно.
1: Ой, а интернет все помнит.
2: Да.
1: Интернет все помнит. Ладно, давайте переходить к нашим новостям. Ну, коротко, мы в прошлый раз с вами довольно детально обсуждали, как у нас меняется медленно, ну, все-таки меняется, значит, ключевая ставка. Сегодня было очередное заседание Центробанка. Снизили ключевую ставку на 0,25. Такого, кстати, еще не было. Обычно
2: рывок.
1: Либо на пол, либо
2: да,
1: на 1%.
2: Да, да.
1: Ну, слушайте, я даже не на это хотела сделать акцент. акцент, а на том, что глава Центробанка впервые сегодня провела пресс-конференцию. Пару недель ее вообще не было как бы в СМИ, в свете. Все сразу там, да, какие-то, значит, свои догадки начали предполагать. Ну, я так понимаю, ну, либо больничный, либо что, ну, как бы все мы люди. Я вот в этом плане, да, не вижу никакого вот этого искусственного, ну, точнее, зачем делается этот искусственный ажиотаж? Вот это что-то значит. Значит, она что-то...
3: Может что-то значить. Все же прошаренные, все же видят, все по малейшим оттенкам они все понимают. А что случилось-то? Ну, вот она вышла после болезни. Дальше что? Что изменилось? Вот покажите вот эти вот переживания, во что они вылились. Ответ – ни во что. В 0,25% снижение. Несерьезно.
1: Ну, несерьезно. Да, сам факт, снижение небольшое произошло, наблюдаем дальше, ничего нам другого здесь по факту и не остается. А по поводу блогера Александры Митрошиной, давайте поговорим. Ее приговорили к 3 годам условно за отмывание денег в особо крупном размере. Сумма 27 миллионов рублей, даже чуть побольше. Значит, это вот та сумма, которую рассматривали. Она частично признала свою вину. В чем спор возникает вокруг всей этой ситуации? Это далеко не первый блогер, которого обвиняли в том, что в неуплате налогов, но везде очень разные наказания. Кого-то сажают на несколько лет, да, там и Блиновскую вспоминаем, и Чекалинах мы вспоминаем, его, значит, это. А это условно. И некоторые задаются вопросом, как так, почему вот какая-то несправедливость наблюдается. Мне кажется, мы тут не юристы, чтобы знать детали всех
3: как
1: дела.
3: Это? Я, например, дипломированный юрист,
1: да,
3: на
1: мы
3: всякий
1: не юрист,
3: случай.
1: Мы, вот мы, я и мое эго, мы не юристы.
3: Это же разные индивидуальные случаи. Первое, оно же главное, наконец-то сказали, что это отмывание денег. То есть это не какие-то там эти, условно, марафоны желаний, в рамках которых там образовалось 10 миллиардов. Нет, образовался, может, миллиард, а вот еще 9 прилепили сбоку, предлагая свои услуги по отмыванию денег. Это вот так, скорее всего, я дел не читал, скорее всего, выглядит вот так. Далее, один персонаж уперся и молчит, и получит по полной, потому что молчит, а другой персонаж взял и сдал подельников, вот этот столько дал, этот столько, другое дело, 3 года условно, вот так оно происходит, да. Отрадно другое, что в конце концов государство таки повернуло свой испепеляющий взор в направлении граждан, которые не пойми как стригут миллиарды и еще и выводят деньги за кордон. Безобразие. Все это надо прекратить. Ну, прекращают, и слава богу. То, что ей дали 3 года условно, можем только поздравить. Вот по краю прошла.
1: Ну, надеюсь, что все уроки она в этом плане... Ну, это же я никогда не была ее фанаткой, да, и вот в этом плане не следила за ее блогерской...
3: Я вообще не знаю, кто это.
1: Блогеров нынче очень много, Дмитрий.
3: Ну, это не наша, так сказать, тема.
1: Ну, и денег они вот как раз очень много иногда.
3: Да, и мы в аудиторию не входим. Но обратите внимание, тут бы с другой стороны еще зайти, а насколько высок интеллект граждан, которые во все это вкладываются, тащат деньги ордами. Помнишь, как этот приезжал какой-то этот Тони Робинс или как он,
1: да,
3: когда-то...
1: Да, этот мастер-класс,
3: да,
1: проводил.
3: Да, в Лужниках места, да, по 500 тысяч рублей место на какого-то этого болтуна, скажем так, который,
1: ну,
3: да,
1: вам, кстати, там... Да, кстати, известные люди прочитает.
3: Естественно, такие... это же статусный, да, момент. Ты была? Нет? О, не можешь себе позволить, я вижу. Это же капитализм. Все демонстрируют друг другу уровень потребления. Чем больше я потребляю, тем я лучше тебя, как ты понимаешь. Вот.
1: Ой, друзья, нет, давайте так. Бывают, бывают разные блогеры, и среди них есть, хочется мне верить, действительно специалисты своего дела,
3: конечно,
1: которые
3: есть
1: посредством...
3: Навалом.
1: Да, которые действительно качественные услуги предоставляют, не обманывают и так далее. Но это вопрос к нам, к потребителям этого контента, насколько мы в состоянии все это различить, изучить и понять вообще, кому мы деньги отдаем при необходимости. Ой, в России предложили... Уже готовы, да, Дмитрий Юрьевич? В России предложили разработать рекомендации для работодателей по внедрению кратковременных оздоровительных пауз для сотрудников. Не буду говорить, кто это предложил. Значит, суть следующая. Ну, нужна вот какая-то практика, да, значит, продумать, чтобы люди, вот они целый день сидят в офисе, либо еще там, не знаю, на заводе, по которым это распространяется или нет, но то ли им нужен какой-то уголок, вот, значит, оздоровиться, прийти в себя, то ли им нужна какая-то там пауза, как это прописывается, надо прописать, когда они могут пойти, пройти, свежим воздухом подышать. Я, с одной стороны, не против, я сама хочу иногда пройтись. С другой стороны, вот сначала они пройдутся все покурить, а потом они пройдутся все оздоровиться. Да, значит, навредили, оздоровились, все логично. Работайте когда.
2: Приведу пример из нашего страшного тоталитарного прошлого. Если правильно помню, в Советском Союзе в 12:00, по-моему, по радио шла всесоюзная производственная гимнастика. Встаньте, машите руками, машите ногами. 10 минут, по-моему, она продолжалась ежедневно по радио на всю страну. Интернета тогда не было, радио было вместо интернета. Правильно ли это? Безусловно, правильно. Вы когда сидите, мало того, что вы не двигаетесь, вы пережимаете всяческие сосуды, вне зависимости от того, хорошая мебель, плохая, как правило, плохая, и это еще хуже. Пережимаете сосуды, и для организма это не полезно. Сердце гонит кровь вниз, а наверх она идет через клапана венозные. Им надо помогать. А вы, наоборот, пережимаете, и это нехорошо. И, в общем-то, я как ветеран и любитель здорового образа жизни, каждые полчаса надо встать и хотя бы просто походить вот туда-сюда, пройтись там разов 10 по комнате. Лучше... И это вот коленки высоко поднимать, а под ногой, под коленкой хлопать руками. Ну, раз 50 сделайте, это страшно полезно. Каждые полчаса. Лично у меня для этой цели есть большие песочные часы. Они красивые, в них в одних золотой, в другой черный песок. Переворачиваешь, вот ты полчаса там стучишь по кнопкам. Упала последняя песчинка, иди помаши ногами и руками. Это полезно. Но тут у меня вопрос сразу. Я вот капиталист, например, а вот вы ко мне на работу ходите, я вам за рабочее время плачу, а не за то, что вы тут руками машете, курите, еще чего-то там. Как это у вас так получается? Меня даже обед ваш, по большому счету, не сильно интересует. Поедете в США вдруг когда-нибудь, обратите внимание, сколько там людей бежит натурально, очень быстрым шагом по улице. В одной руке бутерброд, в другой стакан с кофе. И на ходу поперемен. Почему? Потому что работодатель не разрешает сидеть и жрать. На работу вы ходите работать на него. И вот эти вот предложения, а давайте будем махать руками-ногами, я как капиталист вам сразу скажу, конечно, давайте. Сколько это занимает времени в день? Вы скажете, полчаса в целом. Вот рабочий день увеличится на полчаса, потому что 8 часов вы работаете на меня, а еще полчаса для себя мажете руками и ногами. Хождение на перекуры, еще чего-то там, это вообще меня не касается. Нет, такого быть не должно.
1: Вот. Ну, здесь еще просто нельзя найти золотую середину, потому что, с одной стороны, полчаса за 8 часов – это не так много, если остальные 7,5 часов человек сидит и действительно упорно работает и выполняет большой объем работы.
2: Так 30 не бывает.
1: Минут уже как бы ладно. А если человек при этом правда, значит, он там и так каждые полчаса либо покурить, тут поесть, тут поболтать, тут позвонить, тут не знаю, просто что-то еще сделать, вот тогда это вызывает еще больше вопросов.
2: Ну, для меня, вот я на заводе работал, да, вот у меня станок, вот железо, которое я точу. 8 часов я стою у этого станка, ни на что не отвлекаясь, точу свое железо. Для меня, например, очень странно, когда кто-то ходит покурить, ходит отдохнуть, еще чего-то там. Это как-то несправедливо по отношению ко мне. С моей точки зрения, вы бы как-нибудь лучше думали над каким-нибудь повышением производительности. Вот, они над тем, как отдыхать.
1: Так, давайте тогда вот на что мы с вами посмотрим. И еще во вторник думала вам предложить, особенно когда Петр Лидов с нами был. Ну ладно, вдвоем будем отдуваться. Точнее, вы изо всех мужчин, Дим Юрьевич. 53% мужчин покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем они виноваты. Таковы результаты какого-то там, значит, опроса. Вот, значит, кто-то там ругается по телефону, кто-то ругается вот так вот, глаза в глаза смотря друг другу, но большинство не понимают, в чем они виноваты, но, тем не менее, идут, получается, покупают подарок. Вот мне, как женщине, непонятно, как к этому относиться, но мне бы было важнее, чтобы ты понимал, почему мы поругались, и вообще, чтобы мы пришли к какому-то компромиссу, а не с позиции «ты виноват, неси цветы» или что-нибудь там еще. А через день мы опять поругаемся по этому же поводу, потому что никто ничего не понял. Ну вот, если так порассуждать.
2: У меня 40 лет стажа, я да. имею некоторое понимание. Все все прекрасно понимают, из-за чего ругаются. В чем главный предмет ругани в длительных семейных отношениях? Как правило, вот я всегда ем вот с этой чайной ложкой. Вот она у моего старшего брата была, а потом по наследству перешла мне, и я до сих пор ей пользуюсь. Если я чай пью, мне надо давать вот эту чайную ложку, а не ту, которую ты мне суёшь тут. Угу. Это скандал. Сразу. Будут ли обиды? Конечно, я орать буду, да, что это такое. За 46 лет можно было бы привыкнуть, какую чайную ложку мне давать. Дальше что?
1: Ну, быт это получается.
2: Да, естественно, мы ничего не делим. Дальше что? Произошла ссора. Надо мириться.
1: Кто это, первый?
2: Это вроде тоже очевидно, поскольку я мальчик, я сделаю, орал-то я сделаю, хотя ложку подсунула ты, но я мальчик, да, давай, вот я первый. Вряд ли я что-то дарить буду, но помириться надо, конечно. Знаю ли я, из-за чего это, конечно, знаю. Ну, тут кто бы чего не хотел, мальчик – это всегда мальчик, а девочка – это всегда девочка. Девочек обижать нехорошо, вот.
1: Какие золотые слова, дорогие мужчины. Прислушайтесь к опытному семьянину. Нет, ну тут иногда справедливости ради как бы и женщины в чем-то виноваты. И я за то, чтобы, знаете, ну не было такого только. Я буду сидеть и, значит, ждать,
2: это
1: когда ты соизволишь.
2: Это непродуктивно.
1: Вот
2: это во всех обидах, как ты понимаешь, самое главное, надо разговаривать. Да. Ну, если речь действительно о том, что человек не понимает, ну так ты поговори. И в результате разговора может выясниться, что ты что-то делаешь такое, что приводит к ссорам. И этого делать не надо. Но для этого надо разговаривать, да, не ходить надо.
1: Так это же главная проблема, мне кажется, у многих пар. Очень часто об этом там те же самые психологи, либо еще кто-то говорит, почему ссоры происходят, или там потом это перерастает в большие семейные конфликты, вплоть до развода. Потому что люди просто не умеют разговаривать друг с другом,
2: да,
1: вот как
2: да,
1: бы
2: да,
1: честно
2: да,
1: сесть и побеседовать, да. выяснить.
2: При этом, ну это как обычно, как это происходит, а что непонятно?
1: Угу.
2: Это же очевидно, так это тебе очевидно, а остальным нет. А остальным надо объяснять, рассказывать. Ну, если с той стороны какое-то непонимание, ты расскажи хотя бы, чего ты хочешь, угу. тебе расскажут, чего они хотят. Как это? Помнишь, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Как японец его там учил, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут.
1: Получится
2: беседа, да. Вот беседа должна быть.
1: Хотя иногда беседа приводит к еще большим ссорам. Но это тоже, слушайте, ну зато вы там еще сильнее поругаетесь, еще что-то новое выясните, и потом, глядишь, придете к какому-то
2: да.
1: пониманию вообще, что происходит.
2: Ну, когда говорят, что не ссорятся, я в такое не верю.
1: Ой, да,
2: так
1: да
2: не
1: это
2: глупость.
1: У всех бывают какие-то и проблемы, и сложные периоды в отношениях.
2: Да.
1: Наоборот, бывает,
2: да.
1: что все замечательно. Это все так. Это
2: только...
1: вопрос, показывают это или нет. Вот,
2: да, только совместное преодоление всяческих трудностей и разногласий ведет к хорошему.
1: Ой, поддерживаю, но хочется, чтобы этих преодолений иногда было поменьше. Ладно, давайте про кино. Сколько у нас? 6 минуток осталось.
2: Так,
1: и там,
2: там
1: как раз вы уже настроитесь на второй час, более такой лайтовый. Ну, во-первых, многие обсуждают байопик «Майкл». Вы уже успели?
2: Я тоже не посмотрел.
1: Вот я тоже еще не посмотрел, может, в выходные дойду до
2: меня
1: кино.
2: Меня захватила эйфория.
1: Один
2: эпизод остался. Да. Хвалят Майкла, хвалят, да.
1: Я хочу по поводу эйфории сказать, что у меня каким-то образом, как только я сажусь в том числе за рабочий компьютер, у меня почему-то всплывает иногда реклама чего? правильно. Так что нас всячески кто-то там слушает, подслушивает и подсовывает мне этот сериал. Видимо, все-таки нужно мне к нему вернуться. Итак, да, собрал в России байопик «Майкл» более 1 миллиарда рублей. Отлично. Еще 1 миллиард 200 миллионов. Ну, прям бегут. Все смотрите, все говорят, что очень даже неплохо.
3: Ну, Майкл Джексон, да. Все любили Майкла Джексона. Да и сейчас, наверное,
1: любят.
3: Но
1: мы помним ведь прошлый фильм про него. Он... Многие тоже посмотрели.
3: Какой?
1: Где ребенок, якобы пострадавший от его каких-то действий, рассказал, как же это...
3: Такой не смотрел. Нет, я смотрел, репетиция какая-то была перед последним его этим турне, где они репетируют.
1: «Покидая Неверленд», точно. Вот как.
3: Не видел.
1: Не видел?
3: Не знаю, нет. Это то, ровно то же самое, только это эксплуатация скандала и всякой чернухи.
1: Да,
3: этот,
1: да,
3: наверное,
1: да.
3: Про хорошее...
1: Должен быть,
3: да,
1: про него.
3: Да.
1: Да, потому что «Покидая Неверленд», ну, такое себе, там было несколько серий, то есть сидят люди и вот говорят о том, что с ними сделал Майкл Джексон, какой он на самом деле был плохой, и было очень много противоречий тогда, вот правильно ли, что вы постфактум об этом говорите, и стоит ли нам, фанатам, да, там, верить, ну, даже не обязательно фанатам, верить в это или не верить. Или зачем вообще тогда об этом уже теперь говорить? Ну, в общем, тогда было много разных мнений, но это был немного, это был не байопик, поэтому здесь должно быть все по-другому. Но вы смотрите, с одной стороны, да, Майкл Джексон, легенда, про которую сколько лет уже прошло, как и его нету, и сколько лет до этого он был на сцене, всемирно известный, безусловно, поэтому про него снимают кино. А тут выходит Егор Крид и говорит, я тоже про себя документальный фильм сейчас снимать буду.
3: Я честно скажу, я вообще не знаю, кто такой Егор Крид.
1: И ничего страшного.
3: Просто, ну, в смысле, вот я название знаю, то есть имя и фамилия, или кликуха это у него, я не знаю, что это такое. Песни ни одной не назову.
1: Ну, попсовый такой, наверное, правильный.
3: Если я знаю название, значит, человек известный и популярный. Ну, хочется снять про себя документальное кино. Вот у каждого есть телефон, а в нем монтажные программы. Снимай на здоровье, показывай людям. Если есть аудитория, а у него она наверняка есть, если он настолько известен, ну, все, наверное, с интересом и с удовольствием посмотрят.
1: Ну, а в этом смысле, если человек действительно популярный, вот сама постановка «Я сам про себя сниму кино», неважно, Егор Крид или кто это скажет, да, вот я известный музыкант или актер, либо там еще какой-то деятель культуры, ну, наверное, логично, что я дождусь того момента, что кто-то захочет про меня либо при моей жизни, либо уже после снять фильм, и это как раз есть некое признание, получается.
3: В нынешних условиях,
1: нет,
3: когда все это со страшной силой доступно, мы с тобой можем снимать документальные фильмы про себя самих. Никаких этих препонов нет. Вот, повторюсь, видео, вот звук. Отличное кино получится, если есть о чем рассказать. Ничего хитрого в этом нет вообще. При этом, я вот понимаю, когда ко мне обращаются: Дмитрий, давайте мы про вас снимем документальное кино. Я говорю, что вы, я недостоин. Это одно. Я тебе не рассказываю, что я сам про себя снимаю документальные фильмы. Вот это как-то...
4: Как это дети говорят, несколько кринжово.
1: Кринжово.
4: Вот, да.
1: Во, хорошее, кстати, слово. Тот случай, когда слово «кринж» подходит лучше всего. Так, а про вас в итоге когда там документалку
3: заглохло, не знаю.
1: Заглохло? Ладно. Я знаю людей, которым можно это предложить.
3: Документалки миллионы никакие не собирают, как ты понимаешь. Поскольку капитализм, все хотят заработать, это нет.
1: Ну, то есть, если за идею, то тогда можно, да?
3: Можно, конечно, да.
1: Ну и давайте коротко. Интересная, значит, новая икона у зумеров появилась. Знаете, кто такой Гена Букин?
3: «Счастливы вместе». Какие?
1: Все правильно. Главный
3: я
1: герой.
3: Я только картинки знаю. Нет,
1: ну,
3: я не
1: все равно, да, вот
3: да,
1: имейте представление.
3: Да.
1: То есть когда-то сериал, который выходил у нас на телевидении, ну, нулевые, по-моему, это было где-то,
3: где-то
1: 10-е,
3: там,
1: да, где-то так, вот довольно давно. А, но суть какая, что тогда, как бы, как мы воспринимали главного героя там, значит, ну, не самый состоявшийся в жизни мужчина, не очень он, как бы, успешен и по работе, и в семье большие вопросы.
3: Обыкновенный, я бы сказал.
1: Во. Хорошее слово. А сейчас говорят, что новый краш у зумеров. Потому что у него какая-то двухэтажная квартира. Я, кстати, раньше об этом не задумывалась. Да, в целом-то, правда, неплохо. Ну, работа стабильная, по крайней мере, неважно, да, сколько, да, стабильная. Да. То есть он такой весь устойчивый в этом
2: нормальный
1: смысле. Нормальный, да, мужик, да, получается, да, да, да?
2: Ну, когда у всех башка наконец-то заработает, это, на это время надо, что не все в этой жизни миллиардеры и даже не все миллионеры. А, как правило, мы просто обычные люди, и внутри нашей обычности мы себе строим какую-то вот обычную жизнь, приличную. Ха, двухэтажная квартира – это…
1: Это очень неплохо. Ну, и где-то в Москве там, по-моему.
2: А, у меня нет, один знакомый есть двухэтажной квартиры. Ну, может, не один, но очень мало.
1: Очень мало.
2: Вот Гена молодец, да.
1: В общем, зумеры теперь тащатся по Гене Букину. Ну,
2: пришли в себя.
1: Пришли,
2: да,
1: в себя.
2: Наконец-то трезвость мысли, да.
1: Ну что, друзья, заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Татьяна Ладеева, я с вами прощаюсь.
2: Спасибо,
1: Дмитрий
2: Татьяна.
1: Юрьевич остается, да, будет отвечать на все остальные вопросы уже, да, после новостей.
0: Меморандум между США и Ираном. Контекст. Американские сенаторы, представители политических и экспертных кругов, договоренности Вашингтона и Тегерана назвали мягкой капитуляцией США. Разморозка активов Ирана означает, что американцы заплатят за открытие Ормузского пролива. Гарантия невмешательства во внутренние дела друг друга закрывает для Штатов тему смены иранского режима. Обязательство США вместе с партнерами в регионе разработать план восстановления и развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов напоминает выплату репараций. Плюс к этому снятие санкций и разрешение на экспорт иранской нефти, а также поддержка Тегераном ядерной программы на текущем уровне. Де-факто военная операция США и Израиля закончилась фиаско. Исламская республика продавила условия, с которыми Вашингтон был вынужден согласиться. Впрочем, меморандум еще ничего не гарантирует, как и Трамп. Ситуация может развернуться на 180 градусов, и тогда горячая фаза конфликта возобновится. Но умные люди в Вашингтоне сделали вывод. Молниеносная операция в Иране невозможна. Его жители готовы погибать. А вот Америка к веренице гробов, как во времена войны во Вьетнаме, не готова. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
5: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Посольство России потребовало консульского доступа к задержанному в Молдавии россиянину. Сибига вернет Польше командорские кресты за лишение Зеленского «Белого орла». Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков, госпитализирован с подозрением на инсульт. Подробности далее. Посольство России в Молдавии потребовало от властей республики незамедлительного консульского доступа к российскому гражданину, который столкнулся с психологическим давлением и был задержан в аэропорту Кишинева. Об этом заявили в российской дипмиссии. Отмечается, что инцидент произошел накануне во время прохождения паспортного контроля. Ситуация осложняется тем, что власти республики до сих пор ограничивают контакт консульских сотрудников с задержанным, препятствуя независимой оценке случившегося. В настоящее время россиянину без предоставления правовых оснований запрещен выезд с территории республики. Российская страна расценивает действия Кишинева как грубое нарушение норм международного права и консульских обязательств. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что намерен вернуть полякам командорский крест в ответ на лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла президентом Польши Карлем Навроцким. Накануне Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине деятелей УПА, которая признана в России экстремистской и запрещена. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру спецоперации «Север» сил спецоперации ВСУ. Орденом Белого Орла наградил Зеленского в 2023 году предыдущий глава государства Анджей Дуда. Европе следовало бы заплатить за оружие на сумму 350 миллиардов долларов, которые США передали Украине при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на базе Эндрюс. Трамп отметил, что Штаты при Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов, а европейцы не возвращали Вашингтону эти деньги, поскольку с них этого никто не требовал раньше. Один человек погиб в результате столкновения двух поездов около Бетфорда на юге Англии. Также есть ряд пострадавших, информирует британская транспортная полиция. Отмечается, что правоохранители совместно со спасателями продолжают работать на месте аварии, которой был присвоен статус крупномасштабного ЧП. Ранее о столкновении двух поездов в районе Бетфорда писала газета «Телеграф». Маршруты всех поездов «Таврия», прибывающих в Крым 20 июня, отправляющихся из него, будут начинаться и заканчиваться в Керчи. Об этом сообщает компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс». Отмечается, что пассажиров поездов отвезут автобусами от станции «Керчь-Южная» или до нее. Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков, госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Илларион. Илларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил одним из инициаторов Московского рождественского фестиваля духовной музыки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
7: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Пламенный привет всем нашим слушателям и зрителям.
7: Дмитрий Юрьевич, попался мне любопытный фрагмент одной замечательной программы, называется «Вторник вечер с Дмитрием Пучковым». И вот в этом интересном фрагменте вы говорили со своими соведущими на предмет того, что детям нужно действительно запрещать социальные сети. И тут как раз мне попалась очень любопытная статистика, которую мне очень хотелось бы с вами в продолжении того вторничного разговора обсудить. Вот последнее исследование Ранхикс показало, что несовершеннолетние составляют 28% блогеров в России. При этом некоторые дети начинают вести свои блоги, внимание, с 3 лет, а средний возраст начала активной деятельности – это 10 лет. И эксперты предлагают внедрить в ФГОС обучение цифровым навыкам вместо запрета гаджетов, включая основы блогинга, медиаграмотность и интернет-культуру. И эти дисциплины направлены на развитие критического мышления, создание качественного контента и обеспечение безопасности в сети. У меня сразу первый вопрос. Простите, пожалуйста, а кто у нас будет... Вот, например, вести основы блогинга. Например, Виктория Боня, но у нее же сколько? Почти 14 миллионов подписчиков. Мне кажется, ну, практика привлекаем к ведению предмета, да, дисциплины.
3: Серьезный специалист. Знаешь, когда мне объясняют, на всякий случай, вдруг кто не знает, у меня когда-то на Ютубе было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. Для 60-летнего дяденьки это очень и очень много. Ну, когда мне советы дают, как ролики снимать, что делать вообще, как там завлекать народ, у меня ровно один вопрос. Вот вы советы даете, покажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы я убедился в вашей компетентности. Может, вот у вас миллион подписчиков, а у вас 5. Какой вес имеют ваши советы? Ответ – никакого. Да, надо специалистов нанимать, да. Но это дело настолько быстротекучее, что то, чем когда-то совсем недавно занималась Виктория Боня и совсем недавно занимался я, оно в настоящий момент может быть уже, как это сейчас говорят, не актуально. Нужны другие способы, подходы и прочее. Сказанное вот это, извините за прямолинейность, полная чушь. Дети должны учиться. И если это способствует обучению, то да, не способствует – нет. Уже говорил в передачах, например, в Китае дети могут играть в онлайновые игры 3 часа в неделю. Час в пятницу, час в субботу, час в воскресенье. Все. Если вам кажется, это, как правило, это кажется и только тем, у кого детей нет и кто не имеет ни малейшего понятия, чем они занимаются и как их воспитывать. Если вы поставите перед ребенком тарелку борща и положите сникерс, я вас уверяю, он сожрет сникерс без раздумий вообще, а лучше 10. А борщ он вообще есть не будет, он не такой вкусный, как сникерс, в нем сахара нет. Так вот, ребенок, он не соображает, что делает, он малолетний, за ним должны следить взрослые. Если ему хочется бесконечно листать новости и играть в игры, это надо пресекать. Баланс должен быть. Вот здесь уроки, тут физкультура, здесь развлечения, тут сон. Вот, и никак по-другому. Следить за этим должны взрослые. Раньше никаких телефонов и никакого интернета не было. Мы впервые с таким столкнулись. Это вредно, просто вредно для ребенка. Ну, так от вреда его надо ограждать. Надо ли учить там безопасности, еще чему-то? Ну, наверное, надо, но в первую очередь... У него должны быть такие гаджеты, которые не позволяют заниматься всей этой фигней. Мы же знаем, что вот бывает, например, велосипед детский, а бывает спортивный. И ребенку не надо спортивный, он не взрослый, он по размеру чисто туда не подходит. И вот, вот детские телефоны должны быть, детские планшеты и всякое такое. И время пользования ими должно быть ограничено. Все.
7: Дмитрий Юрьевич, ну давайте поиграем с вами в фантастическую реальность, в дивный новый мир. Нам же известно высказывание Никколо Макиавелли: «Не можешь победить толпу, возглавь ее». Ну вот все-таки было принято решение возглавить вот эту толпу, которая дает своим детям гаджеты. И надо внедрять эти дисциплины, чтобы хоть как-то этот процесс контролировать. Ну вот если серьезно, если бы мы, например, привлекли Юлию Владимировну Меньшову в качестве тренера по... Не тренера, а педагога по вот дисциплине блогинга, ну, наверное, она бы много чего полезного могла рассказать, как минимум,
3: наверное,
7: потому что она опытный человек.
3: Только непонятно, зачем детям этим заниматься? Вот ты упомянула, там, трехлетних у меня, а есть знакомые, да, которые своих малолетних детей активно в это дело продвигали. Вот ребенок, он, например, неважно, мальчик, девочка, вот шмотки новые предоставляют ему, а он эти шмотки на себя надев, объясняет, вот это нравится, это не нравится, здесь красиво, тут некрасиво. Смотрят ли это? Конечно, смотрят. Приготовьтесь, это гигантские деньги, которые родители зарабатывают на своих детях. Хорошо это или плохо, ну, если под таким углом смотреть. А вот, например, многие отдают своих детей в спорт. И в этом спорте дети тренируются изо всех сил, а родители обеспечивают их тренировки. Квартиры продают для того, чтобы ребенок развивался, стал чемпионом и принес родителям деньги в конечном итоге. А вот это можно как-то ограничить? Нет. И я, честно говоря, не представляю. Нет, нельзя. Ну, так и тут. А как родители обвинят? Они вам скажут, что ребенок исключительно талантливый. Посмотрите, как интересно рассказывает про шмотки, про игрушки. А сверстники смотрят, им это интересно, и это правда. Он действительно в этом плане талантливый, хорошо получается, и все такое. Как от этого оградить? Не знаю. Законодательно только запретить до такого-то возраста, и все.
7: Но вы справедливо...
3: Обратите внимание, я еще чуть-чуть, скажу. Обратите внимание, что этим уже озаботились в Австралиях, Великобританиях, Франциях и прочее. Там не дурнее нас люди сидят. Они видят, что вот это вот неразумное использование гаджетов и постоянное сидение в интернете, оно уничтожает детские мозги. И там силами государств все это уже прекращают. Но тут обрати внимание. О, на Западе как все хорошо. Там Роллс-Ройсы, Боинги, евроремонт. А чего вы лезете к нашим детям? Ну, так может, там каких-то успехов-то добились, потому что детей ловко воспитывают. А вы нет. А вы не способны. А вы бараны, раз вы своих детей запускаете вот в это вот безнадзорно, бесконтрольно и не способны с этим ничего делать. А потом воете. Ой, что же у нас вот так получилось? Потому что вы такие.
7: Всё. Ну, справедливости ради стоит отметить, что эксперты Ранхикс, так же, как и вы, озадачены вопросом, когда родители начинают зарабатывать на блогах, в которых главным героем является их несовершеннолетний ребенок, и они, например, предлагают переписать закон об информации, и вот их предложение, чтобы родители обязали переводить не менее 50% всех гонораров ребенка в специальный фонд, и снять эти деньги сам ребенок-блогер сможет только после 18 лет, а мама с папой их не могут тратить. Также за все, что наговорил или сделал ребенок на видео, будет отвечать перед судом, штрафами будут родители, и потребуется официальное разрешение на публикацию любых кадров с участием детей. Ну, в принципе, попытка все равно как-то контролировать, но действительно, вот спорная тема, что здесь делать, запрещать или все-таки как-то пытаться в этом существовать. Кстати, друзья, оставляйте обязательно комментарии под нашим выпуском, очень любопытно ваше мнение по этому поводу. Что вы скажете?
3: Отрадно, что вообще про это заговорили. Начнем отсюда. Предложения дельные, да, в том числе можно и вот так. Полностью согласен, инициативу поддерживаю. Единственное, что эти зачисления на какие-то счета, не знаю. А вот сейчас инфляция вот такая. А сейчас еще что-нибудь грянет в мировой экономике и еще сильнее станет. А вы эти деньги положили и взять их оттуда не можете, представляете, пока ребеночку не исполнится 18 лет. И эти денежки вот так вот, и в конце еще окажется, что ваш ребеночек банку должен. Это в наших условиях не совсем правильно.
7: Дмитрий Юрьевич, ну вы как обычно, не в бровь, а в глаз. Ну, видимо, щенками будут рассчитываться, я не знаю, что еще тогда сказать. Ну, едем дальше, смотрите, пока в нашей стране думают, как управлять медиапространством среди несовершеннолетних, вот журнал The New Yorker включил капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина в список книг для чтения за день и посоветовала книгу журналист Дженнифер Уилсон, написавшая, что романы Пушкина меньше по объему, чем у его соотечественников, и что удобно, полны советов о том, как свергнуть правительство. У-пу-пу.
3: Вот, оказывается, дочка. Где корень-то. Да. Это американцам надо читать, да. Я решительно одобряю. Американцам надо читать книги о том, как свергнуть их американское правительство. На радость всему земному шару. Да, пусть читают.
7: Но все-таки становится интересно, действительно ли они после этого откроют. И вот знаете, какой меня вечно мучает вопрос? Я однажды видела интервью одного британского полиглота, в итоге, да, она стала полиглотом, которая в 60, что ли, 3 года приняла решение учить русский язык, потому что поняла, что она не может прочитать Евгения Онегина в том виде, в котором Евгений Онегин написан. Она говорит, я читаю перевод, а не роман Александра Сергеевича. И поэтому я поступила в университет и стала изучать. Это было очень любопытное, правда, интервью. Но что вы думаете на предмет того, что когда ты читаешь перевод, например, Пушкина или Пушкина в оригинале, какова вероятность, что ты вкусишь всю эту прелесть? Может быть, нужен какой-то специально обученный человек, который будет американцам объяснять, в чем прелесть Пушкина?
3: Бесполезно объяснять. Если вы языка не знаете, это объяснить невозможно. Как это? В прозе переводчик раб, а в поэзии переводчик соперник. Там получаются просто другие стихи, которые навеяло вот этим. Вот когда-то у нас Гамлета переводили, я, наверное, рассказывал. Расскажу еще раз. Шекспир свои пьесы не издавал. Пьесы Шекспира пиратским способом записывали на представлениях. Существует две версии, два извода, так сказать, Гамлета. В одном считается хорошей первая половина, а в другом вторая. Вот из этих двух половин составлен Гамлет, и вот так вот. Для того, чтобы его перевести на русский язык, например, гражданину Пастернаку, который не знал английского языка, при этом я замечу, что англичане, которые нынешние, они сами ничего не понимают, что там написано. Для них специальные, есть у меня такие книжки, называется серия, называется «Don't fear Shakespeare», то есть «Не бойся Шекспира», где с левой стороны оригинал, а с правой стороны на современном английском, что вообще хотел сказать автор. Полезно. Так вот, Пастернаку изготавливали подстрочник. А Пастернак, почитав подстрочник, то есть перевод не в стихах, смысловой, условно так его назовем, а вот Пастернаку навеяло, и он вот так вот изложил по-своему. Похож ли Гамлет в русском переводе на Гамлета оригинального? Авторитетно сообщаю, нет. Текст Шекспира исключительно грубый. У нас даже не, грубый не в том смысле, что там матерных слов напихано. Нет, их там нет. Но написано специфически. Нет, нет, не так. Это самостоятельное произведение, в моем понимании. И тетенька, которая захотела выучить русский язык для того, чтобы почитать Онегина в оригинале, ну, совершенно правильно, да. И Гомера надо читать в оригинале, и Байрона надо читать в оригинале. И вообще, было бы неплохо знать хотя бы пяток европейских языков, если вы образованный человек. Вот.
7: А вот про Байрона и Шекспира, кстати, читать в оригинале, я никогда не запомню свое удивление, когда в одном книжном магазине я обнаружила книгу, это был «Ромео и Джульетта» на английском языке, но с левой стороны было написано на современном английском, а с правой стороны было написано на языке оригинала, ну, как это изначально предполагалось, скажем так, не Шекспиром. Шекспиром, не Шекспиром, учитывая историю, которую вы рассказали чуть ранее. И я такая думаю, ну, если они сами же не могут прочитать то, что у них было написано, вот, какой год? Это 15 век, да, по-моему, Шекспир?
3: Ну, много лет прошло, да. Но мы же читали в школе все, наверное, слово о полку Игореве.
7: Да, к этому и
3: веду.
7: Кто
3: понимает, не лепо ли, не бяшите, кто понимает, о чем это? Я, например, нет, без специальных разъяснений.
7: Ну ладно, едем дальше. В завершении разговора про школу близятся выпускные. В 25-26 учебном году последние звонки прошли 26 мая. Выпускные вечера вот на грядущей неделе, 27 июня. Мы поздравляем выпускников, а вот да. У родителей начинается активная пора подготовки и трат к выпускному. И вот мне попалась любопытная статья, что подготовка к выпускному превращается в финансовые испытания, потому что по подсчетам специалистов полный образ для девушки может стоить от 14 тысяч, это вообще вот просто бюджетный вариант, до 123 за премиальные бренды 1000 рублей. Для юноши от 20 до 60 тысяч рублей. Ну, практически образ на свадьбу, я бы сказала. И эти суммы покрывают одежду, обувь, аксессуары, также услуги стилиста и визажиста. Но что любопытно, здесь не упоминается, что нужно еще скидываться на организацию самого мероприятия. А ведь обычно еще какие-то подарки учителям, цветы, нужно скинуться на выпускной и так далее. Вам вообще не кажется, что сборы на выпускной, вот правда, приближаются к свадебным по уровню подготовки и стоимости. И не выглядит ли это как-то, я не знаю, извините меня, пошло, когда девочки наряжаются за 123 тысячи рублей, как будто бы они невесты. Ну, это как-то странно. 17-летняя девочка, визажист, стилист.
3: Как-то... Ну, на мой взгляд, все-таки выпускной несколько дешевле, чем свадьба, мягко говоря. Но деньги тратят, да. Я не помню, я, по-моему, в каком там... В 76-м, 77-м году школу заканчивал, забыл уже все. Ну и тогда было ровно то же самое. Мне, например, на выпускной был куплен отдельный костюм, как и всем остальным, отдельные ботинки на выпускной. Потом все это донашивалось, естественно, но первый раз, да, на выпускной. Девочки все сделали завивки и укладки, нанесли какой-то совершенно адский макияж в стиле 40-летних тетек, эти 16-17-летние девки, которых вообще красить не надо, они и так красивые. Нет, я себя изрисую, тут какой-то причесон жуткий, там лаком залитый. Идиотия, с одной стороны, но мы же среди людей живем. Есть такая книжка хорошая у гражданина Теккерея, называется «Vanity Fair». Ярмарка тщеславия. Вот это вот ярмарка тщеславия. Каждый будет стараться изо всех сил показать. У меня один будет демонстрировать, что у меня самый высокий уровень потребления, а все остальные будут стараться тянуться. У нас не хуже, чем у вас. Все как у людей. Поэтому для своей этой крошечки-кровиночки никто не пожалеет ничего. Жалко людей, у которых денег не столько много, и можно было бы потратить их на что-то полезное, но тратить придется вот на это, потому что ребенку опозориться не хочется. Все будут прекрасно одеты, а он как чмырь придет, это недопустимо, это травма для ребенка. Претендуешь, соответствуй, да.
7: Вы сейчас сказали про адский макияж и прическу. Вот когда мне было 17, я выпускалась из школы, я считала, что у меня был довольно сдержанный образ. Хотя сейчас я на себя смотрю и думаю, ну нет, можно было бы, Алёны, поскромнее. Можно было бы и поскромнее.
3: Это только с возрастом.
7: Это очень жестоко. Но я еще должна сказать честно, я вообще не хотела идти на выпускной, мне было на него все равно. Это мои родители сказали, что выпускной из школы один раз, поэтому иди. Но смотрите, стало известно, сколько родители готовы потратить на подарки выпускникам. По данным статистики, 96% родителей планируют своим детям сделать подарки. 28% купили ноутбуки, смартфоны, 25% ноутбуки, 17% украшений. В целом, треть родителей готовы потратить от 30 до 50 тысяч на подарки. 27% от 15 до 30 тысяч. Они готовы потратить 13% до 5 тысяч рублей. И 6% готовы потратить больше 100 тысяч рублей. Внимание, вопрос. А вообще надо на окончание школы, по вашему мнению, в честь выпуска дарить подарок? Вот как вы на это смотрите? Вы делали подарок своему ребенку?
2: Нет. Ну, это, по всей видимости, какая-то новая традиция, раз это даже можно сосчитать и поделить на категории. То есть, видимо, это массовое явление, я так понимаю. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, совершенно очевидно, что у граждан есть деньги, которые они могут потратить на какие-то подарки для ребенка. Смартфон лично у меня вызывает серьезные сомнения, а вот ноутбук, он полезен. Ну, смартфон просто нужен, потому что дети через него общаются. Если у тебя его нет, то ты выброшен на обочину жизни, нужен. Ну, а вот ноутбуки, например, ну, вещь полезная. Да, и для работы, и для обучения, это вообще для всего. Ноутбук полезный, это полезный подарок, да. Было бы неплохо такое ребенку иметь. Но тут вопрос опять-таки, у кого сколько денег. Картина-то очевидная, вот эти вот 6%, которые от 100 и больше могут потратить. Обратите внимание, да, вот когда такое спрашивают, не про зарплату, а про вот такое, сколько можешь потратить на подарок своей кровиночке, сразу становится понятно, у кого сколько денег. Вот, тут они не прячутся.
7: Но мне кажется, что в эти 6% людей входит некоторая группа, которая... Вот знаете, бывают такие родители, которые себе во всем отказывают, живут много лет в съемной маленькой квартире, но ребенку, например, оплатят поездку. Ну вот просто я знала такую семью, у меня была такая девочка, в которой я видела, что родители ущемляют себя во всем, а ей отдают все. И вот она ехала в Америку, она привозила оттуда сумки Louis Vuitton, Michael Kors, и показывала мне, как она хорошо живет. И однажды я пришла к ней домой, познакомилась с ее родителями, и я в свои 15 лет оценила, что ее родители просто из кожи вон лезут, чтобы ее кровиночка ходила в школу зачем-то с сумкой Louis Vuitton. Ну, у меня было такое наблюдение в жизни. Я этого даже в свои 15 не понимала.
2: Для меня, лично для меня, в этом главное. Как твоя кровиночка относится к родной матери? Вот это вот первейшее и самое важное. Не важно, что ты там ему покупаешь, что ты там ему обустраиваешь. В ответ-то что? Как правило, вот эти вот, о, мы тут дрожим, трясемся, все, все самое лучшее, все от себя отрываем, все на кровиночку потратим. А в ответ абсолютно свиная неблагодарность. Как? В смысле? Она же моя мать, она обязана меня содержать, я таких неплохо знаю. Вот это вот отвратительно, на мой взгляд. Ну, а если от ребенка есть отдача, так сказать, ну, я даже не знаю, как-то неправильно это отдачей называть. Это просто хороший ребенок, который заботится о родителях. И даже не столько понимая, сколько в него вложено, за родительский труд вообще невозможно заплатить ничем. Даже не про это любовь в ответ. Вот. Мы его любим, а он в ответ любит нас. Вот так, да, нормально, и неважно, сколько там потрачено. А, как правило, нет, совершенно наоборот. Туда потрачено, а назад только хрюканье доносится. Печально.
7: Ну нет, я надеюсь, что там отношения сложились хорошо, и я в свою незащиту все равно должна сказать, что я была тем ребенком, которого неожиданно, но родители поздравили с окончанием школы, а если быть точной, мне папа подарил компьютер на поступление в вуз, когда мы узнали, что все, вот оглашены результаты, я получила свое бюджетное место, и папа мне вручил компьютер, чтобы я училась, и я все годы,
2: да.
7: Что
2: папа,
7: да, провела в институте,
2: поддерживаем папу.
7: Я его очень благодарила, вот, так что передаю. передаю привет, я знаю, что он нас слушает. Дмитрий Юрьевич, кино. Marvel выпустила новый трейлер 4-го Человека-паука. Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Слушайте, я уже запуталась в этих Питерах Паркерах. В моей голове он один, Тоби Магуайр. Кто эти все остальные Питеры Паркеры и зачем они в таком количестве развелись? Объясните мне, пожалуйста.
3: Куйте деньги, не отходя от кассы. Вот, уже там, я не знаю, 8-й заход, а деньги все идут и идут. Я без интереса. Вот мне сегодня младший наш научный сотрудник сказал, что там какой-то с Николасом Кейджем вышел. Очень сильно хвалил. Что, тоже что-то там про Человека-паука, какой-то там в стиле нуар, черно-белое и вообще круто. Вот.
7: Я тоже про него слышала, но вот если вам понравится, то вы мне дайте знать, мы подробнее разберем, потому что мне такая экзотика в пересказе показалась непривлекательной. Да. Ну, потому что у меня Тоби Магуайр в голове, и вот к другим издевательствам над моими представлениями о счастливом детстве. Новый тизер Шрека.
3: Я пока что...
7: Да-да-да.
3: Да, я пока что душу сериал «Эйфория». Осталась последняя серия 2-го сезона и перехожу к 3-му. Вот, сериал «Эйфория», это да. Все, кому я его рекомендовал, больше 2 серий посмотреть не смогли, все исплевались, скажешь, дрянь такая. Как ты это смотришь? А вот так, я опытный.
7: Ну вы герой, Дмитрий Юрьевич, это правда, мы же с вами когда в одном из эфиров затронули. Я восхищаюсь вами, понимаете? Но даже мне, по идее, вот этот вот возраст, который в сериале транслируется, он мне должен быть близок, но нет, я не смогу. Я когда трейлеры увидела этого проекта, я поняла, что я в это не включусь. Поэтому вы герой, мое почтение, и после того эфира, когда мы с вами подробно обсудили этот сериал, очень много было комментариев, что, господи, я больше 30 минут не выдержал. Дмитрий Юрьевич, молодец, пусть сам это смотрит. А мы потом почитаем, что он посмотрел. Оставайтесь с нами.

0: Шенгеном на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
8: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Да, Дмитрий Юрьевич?
9: Да.
8: И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, все-таки я предлагаю завершить нашу кинорубрику. Ее не было почти 3 недели, потому что у нас был перерыв. И я уже успела кое-что сказать и не договорить, что вышел новый тизер Шрека 5-го. И в мультфильме покажут новые приключения Шрека, Фионы и их повзрослевших детей. Мировая премьера анимационного фильма состоится в следующем году, следующим летом, 30 июня. И вот я снова в переживаниях. Они, по-моему, какой-то фильм про осла обещали. Где фильм про осла? Вот, друзья, вы тут тизер выпустили. Где обещанный фильм про осла? Я не поняла. Так можно вообще поступать со Шреком?
7: Мне как-то все эти продолжения... Первый был как атомная бомба. Второй как термоядерная бомба. Настолько они оба хороши. Первый, если сейчас посмотрите, можете увидеть, насколько он убого сделан технически, потому что это было очень дорого тогда и очень сложно, и в компьютерах мощностей не было. Но содержание перекрывало вообще все, на это внимание просто не обращаешь. Какая-то фигня там, это особенности анимации, ерунда. Второй был сделан великолепно, на мой взгляд. И содержание опять перекрыло все. Третий я безо всякого интереса посмотрел. Четвертый не видел вообще. Пятый меня еще меньше интересует. По-моему, это все выгребание денег на раскрученной франшизе. Я, кстати, два, и первый, и второй я перевел. Они оба хороши, особенно против отечественного дубляжа, где в отечественном дубляже там принц Чарминг. Вот ты представляешь, вот люди даже не знают, что принцесса ждет прекрасного принца. Вот не знают они об этом.

0: он чарминг, понимаешь, в дубляже. А то, что там актер играет, озвучивает этого принца, актер известной ориентации, которому неинтересны принцессы, и это тонкая игра слов про то, что он принц прекрасный, это его зовут так, прекрасный, с большой буквы, и прекрасный принц, которого ждет принцесса, что она ждет прекрасного принца, а к ней приходит принц прекрасный, которого женщины не интересуют. Это отдельно адски смешно. Все профукано, ничего нет. Переводы, дубляж, я это не мой участок. Актеры, они люди подневольные. Перевод отвратительный. Все мимо вообще. Вот.
1: Да, вот, кстати, спасибо, что вы это уточнили, потому что очень любят мне иногда написать, что вот, Алена, а вы вот занимаетесь дубляжом, а вот Дмитрий Юрьевич что-то сказал, и я устала повторять, что Дмитрий Юрьевич говорит не про актеров дубляжа, он говорит про перевод. Это разные вещи. Да. Он всегда это подчеркивает. Вопрос в переводе, а не в том, кто как что озвучил. Мы говорим про перевод. Но наши тоже собираются продлевать уже давно существующие франшизы. Авторы «Маша и Медведь» готовят новый мультсериал, и новый проект будет называться «Маша и три медведя». Премьера запланирована тоже на 27-й год. Выпустить мультсериал хотят по всему миру. Дмитрий Юрьевич, ну я считаю, что это какой-то психоделический мультик. Я понимаю, что он всей планете нравится. Вот у вас какие впечатления? Я посмотрела две серии, я обалдела. Бегает Маша, гоняет этого несчастного медведя. Одна известная колонка вообще утверждает, что, оказывается, Маша — это какой-то призрак, который гоняет этого медведя. Там вообще какая-то страшилка уже выдумана, если спросить известного колонку. Там просто такие уже байки про эту Машу и медведя.
0: Ну, давайте зайдем издалека. Есть всем известные американские мультики «Том и Джерри», где мышь всячески издевается над котом, где там друг друга какими-то дубинами по башке.
1: Это другое.
0: Страшно смешно. Страшно смешно. Есть, например, отечественный «Ну, погоди», где заяц издевается над волком по-всякому. Он, ну, там больше, так сказать, педагогическая нагрузка. Волк, он такой мерзкий стиляга, хулиган, курильщик там и всякое такое, а заяц, он хороший, положительный. Но, тем не менее, это все равно он гоняет этого волка, и с волком всякое смешное происходит. Маша и медведь. Маша гоняет медведя. Чё не так-то? Ну вот, она маленькая, медведь большой. Вроде понятно объясняют, что и маленький может проявить сообразительность, смекалку в управлении кем-то большим, так сказать, захватить инициативу и действовать. Всем страшно нравится, но я не знаю, по мне так отличный мультик. Сначала у меня тоже вызвал некоторую оторопь, но, потому что это девочка, скорее всего,
1: ну,
0: поэтому.
1: Да,
0: но в целом нормальный мультик, да, и то, что он всем так страшно нравится, а он всем нравится по всей планете Земля, ну, это здорово, это называется элемент мягкой силы. Так и надо развивать, да. Желаем создателям «Маши и медведей» успехов.
1: Эх, Дмитрий Юрьевич, не быть мне феминисткой. Вот где зерно-то. Мне не понравилось, что там девочка мужика гоняет. А вот если
0: это русская девочка, она обязана гонять медведя.
1: Вот
0: да.
1: Тоже не поспоришь. Справедливое замечание. Смотрите, еще новости. В российской версии фильма «Джентльмены» Гая Ричи одну из знаменитых сцен на фермах, плантациях, полностью замылили. Все из-за новых ограничений на показ сцен, в которых может присутствовать пропаганда.
0: Я взрослый человек, Алена, и ты взрослый человек. Мне не надо рассказывать, какие вещества есть на свете и кто и как их употребляет. Я и так все это знаю, и не только я. От чего вы меня пытаетесь оградить, в кавычках? Есть возрастные рейтинги. Вот это нельзя показывать детям. Все. На этом закончено. Многие, наверное, смотрели мультфильм про «Саус Парк». Угу. Называется «Длинный, большой, необрезанный». Это полнометражный мультфильм, где дети сходили, посмотрели канадских комиков и научились ругаться матом. Посмотрите. В переводе Гоблина, естественно, да. Там исключительно понятно, даже для самых недалеких объясняется. Так вот, там есть такой эпизод, когда персонажу по фамилии Картман вживили в башку так называемый V-чип. И когда Картман говорил нехорошие слова, V-чип бил его током. Вот чисто для справки, в Америке, в телевизорах, еще в электронно-лучевых вот этих страшных огромных ящиках, в встраивался родительский контроль. То есть этот самый чип позволял программировать кнопки, чтобы ребенок смотрел только то, что можно смотреть ребенку. Все, больше ничего включить он не может. Почему вы не перенимаете нормальный опыт, через который давным-давно, еще в 80-е годы прошлого века, прошли все цивилизованные страны? Что вы тут изобретаете? Это вы вот для меня, да, там что-то заштриховали. Я вот тут по телевизору смотрел художественный фильм «Леон», там то же самое. Заходят на хату к наркобарыге, все заблюрено. Спасибо. Я не знал, чем занимается наркобарыга. Слава богу, вы меня спасли, да, и дети не узнают. Ваши дети, чисто для справки, заходят в телефон, набирают слово «порно» и дальше смотрят порнографию. А потом смотрят, как, например, не буду говорить, что вообще все смотрят. А вы тут это, сигареты заблюрили. Ну, просто не смешно. Не знаю, стыдно про таких людей говорить.
1: Ну ладно, теперь к самому приятному. Кстати, о переводах «Гоблина». Старый фильм, который лучше новых двух. Мы на прошлой неделе с вами договорились взять фильм «Непрощенный» 92-го года. Оскароносный драматический вестерн Клинта Иствуда. Ну не смею более ничего говорить. Дмитрий Юрьевич, ваш выход народ ждал целую неделю.
0: Шедевр. Однозначно шедевр. Один из лучших фильмов вообще, что я видел. Замечательное кино. Клинт Иствуд, напомню, для начала, когда-то снимался в вестернах. Самые знаменитые три штуки. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Это такие, это искусство, это кино, это все красиво, это здорово, романтично, интересно, весело, смешно и вообще. При этом обращаю ваше самое пристальное внимание. В этих фильмах во всех убивают людей. Постоянно убивают людей. Но все это смешно, весело, прикольно такое, вообще замечательное. После этого Клинт Иствуд снимался еще во многих фильмах, типа там «Всадник бледный», «Вздерни их повыше» и другие замечательные, как это, «Изгой Джози Уэйлс». Очень хороший, кстати. Много фильмов на так называемую ковбойскую тематику, то есть вестернов. Шли годы, и в конце концов ему как-то попался сценарий этого самого «Непрощенного». Вот художественный фильм «Непрощенный» с точки зрения Клинта Иствуда и вообще подводит черту под всем его творчеством про вестерны. Кино про то, как пожилой, сильно пожилой негодяй и убийца Уильям Мани был перевоспитан своей женой. Жена у него, он женился, жена верующая, отучила его употреблять алкоголь, отучила убивать людей, воровать и всякое такое. Но у него тяжелые жизненные обстоятельства, очень сильно нужны деньги, двое маленьких детей на руках, и поступает предложение поехать убить двух провинившихся пастухов. И ради денег и будущего детей Уильям Мани отправляется убивать этих самых пастухов. Дальше там всякие разные перипетии, ну, и в конце концов получилось так, что все свои, вот то, с чем он в себе боролся долгие годы и десятилетия, он с этим боролся в себе, а в конце концов всех этих демонов пришлось выпустить наружу, и только они его спасли. Как там? Но во мне живет гад, этот гад, дикий зверь. Вот, выпущенный наружу, этот зверь решает все проблемы. Там многим незаметно, это такая стройная аллюзия на Соединенные Штаты, там есть два момента, когда Джин Хэкман, малыш Билл, малютка Билл, встречает англичанина Боба на День независимости. Англичанин Боб, он, понятно, англичанин, а этот Билл Даггетт, он американец. Дело происходит на День независимости, и под американскими флагами он этого англичанина сначала бьет руками, потом катает по земле ногами с криками: «Вот ты что тут устроил на День независимости?» Это про Соединенные Штаты, говорит Клинт Иствуд своим зрителям. Вот, посмотрите, как мы действуем вообще вот в таких обстоятельствах. А вот это вот, вот Билл Даггетт, это США. Вот этот вот припадочный насильник и убийца, это США. И в конце, когда Уильям Манни всех перестрелял, а потом выехал, прекратите резать шлюх, иначе я вернусь и поубиваю вас всех. Обратите внимание, это он тоже говорит под американским флагом. Это очень важные с точки зрения Клинта Иствуда моменты. Есть там дефект, ровно один в этом фильме, ну, на мой взгляд. Дефект заключается в том, что когда герой Клинта Иствуда едет убивать этих пастухов, он заезжает к своему подельнику, а подельник этот внезапно оказывается негром Морганом Фрименом. Как белый человек в те годы может вообще общаться с негром, это крайне странно. Ну, а дальше они там заезжают в кабак, и негр в него заходит. Негр идет к женщинам легкого поведения белым. И это выглядит как вообще полное безумие. И даже когда Клинта пытали, а это что, он в сценарии точно черный? Нет, но я решил, что так будет лучше. Лучше это не стало. Морган Фримен там абсолютно инородное, так сказать, это самое. Я надеюсь, с изобретением искусственного интеллекта его перекрасят в белый цвет и сделают его не Морганом Фрименом. Тогда фильм станет окончательно хорошим. Вот. В общем и целом, ну, не знаю, я его ловко перевел. Ошибся в одном месте. Ярды метрами назвал, но это не критично. Вот. Фильм заиграл, как обычно, совершенно новыми красками. Все всем стало понятно, кто о чем говорит, кто кого куда посылает и что вообще из этого следует. Великолепный фильм. В нем, сколько он, 4 Оскара, по-моему, получил, да, если я правильно помню.
1: 4 Оскара из 5. Я сейчас хотела сказать, что они не получили из номинации за лучший сценарий, а вот если бы послушали в правильном переводе, думаю, бы и здесь был Оскар.
0: Великолепный фильм. То есть вот у него они вот прямо редком. Непрощенный, «Таинственная река», «Мистик Ривер», «Гран-Торино» и «Малышка на миллион». Ну, в общем-то, не знаю, чтобы навсегда остаться, так сказать, в истории кинематографа, достаточно было снять один такой. А он вон сколько наснимал. Молодец, Клинт, молодец. И сыграл великолепно, и срежиссировал отлично. Замечательное кино. Всем смотреть, не пожалеете.
1: Читаю комментарии, пишут, это лучший пересказ фильма «Непрощенный», который я когда-либо слышал. Браво, Дим Юрьевичу. Я, кстати, поддерживаю. Мне тоже очень я нравится, стараюсь, как вы рассказываете. Дмитрий Юрьевич, ну что, народ заждался. Я считаю, пора переходить к любимой развлекательной рубрике. Давай. «Малолетний дебил» на этой неделе. Следующие кандидаты. В Нижнем Тагиле студента задержали за заказ пиццы на имя Адольфа Гитлера. Парень назвал это шуткой, раскаялся в полиции, едва сдерживал слезы, как рассказали в полиции. Но ему грозит до 15 суток ареста. Вот такой вот шутник.
0: Шутник, да.
1: Пошутил. Шутничок.
0: Отлично. На все деньги пошутил. Молодец. В следующий раз на Геббельса закажи. Посмотрим, что будет.
1: Мамин шутничок. Красавчик, да. Просто. Следующий кандидат. Мужчина, пытаясь получить новое водительское удостоверение и, находясь на учете у нарколога, раздобыл поддельные медицинские справки для врачебной комиссии. Все бы ничего, но по иронии судьбы в комиссии сидел тот самый нарколог, подпись которого была подделана. Представляете?
0: Не фартануло.
1: Очень красивая история. Очень красивая.
0: По-моему, чемпион.
1: Мне тоже очень
0: понравился. Как в кино прямо, да.
1: Ну и вот тут вот просто какая-то кинокомедия, значит, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга решили развестись, не могли поделить Mercedes-Benz SL. Я вообще даже не знаю, что такое Mercedes-Benz SL, я в них потерялась. Ну, видимо, какая-то хорошая машина. Он предлагал выплатить половину стоимости. Девушка утверждала, что автомобиль – это подарок, поэтому ни в коем случае. И когда спор зашел в тупик, мужчина ничего не придумал лучше, как вызвать рабочих и разрезать машину пополам прямо на глазах. В глазах у бывшей супруги.
0: И как в художественном фильме «Жестокий роман» с криками «Так не доставайся же ты никому, пилите пополам!» Да. Девушка, да, ошиблась. Надо было деньгами брать.
1: Ну
0: я бы в «Чемпионы» я бы записал этого со справкой поддельной, ага, на второе хороший. Место «Мерседес», ну и на третье место этого «Орла».
1: Да.
0: Спицами.
1: Да. Спицами тоже хороший. Ну и в противовес нашей развлекательной рубрике, уже устоявшийся настоящий джигит, я хочу напомнить на всякий случай, меня тут обвинили в любви к джигитам. Друзья, название рубрики родилось на основе того, что когда я рассказала историю, как меня спас на дороге замечательный молодой человек Дамир, Дмитрий Юрьевич его назвал настоящим джигитом. И по вашим же предложениям была учреждена рубрика, которую вы так и назвали. Было сказано, давайте учредим рубрику «Настоящий джигит». И вот она у нас уже существует на протяжении полутора месяцев. Итак, что же произошло? В Красноярском крае 38-летний отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения и раздражения, в порыве гнева поджег собственный дом. Внутри дома находилось четверо его детей в возрасте 5, 7, 10 лет. И, к счастью, мимо проходил сосед, который заметил дым и огонь и, недолго думая, сразу же бросился внутрь, успел вывести всех детей из горящего здания до того, как крыша начала обрушаться. И дети получили медицинскую помощь. Конечно же, их жизням и здоровью уже ничего не угрожает, слава богу. Но вот если бы этот человек прошел мимо, испугался бы пожара и стал бы кого-то вызывать, и не пошел проверять, страшно представить, что бы произошло. Поэтому настоящий джигит, мужчина, который спас детей.
0: Отважен, отважен бросаться в горе. Ну, он, наверное, знал, что там дети есть, раз это сосед, или дети орали, он услышал и успел вывести. Отважный человек, молодец, да. Мое почтение таким людям.
1: Дмитрий Юрьевич, а вам когда-нибудь нужно было броситься в огонь, чтобы кого-то вытащить?
0: Нет.
1: Нет, это... у меня просто была такая ситуация, когда у нас началась пожарная тревога в подъезде, и весь этаж был задымлен, я была дома одна, все хорошо, я выскочила, но потом я вспомнила, что у соседки именно в этот день 7-летняя дочь дома осталась одна. Ну, я своего кота бросила соседке и полетела обратно спасать ребенка. Слава богу, все обошлось, ничего критичного и страшного, но когда ты понимаешь, что там дети, он совершенно понимает его мужчину. И...
0: страшно.
1: Это страшно, это страшно. Ну, едем дальше к нашим темам. Вот смотрите, россиян заставят отправлять HR-ам рилсы и мемы. Мне нравится HR-ам рилсы и мемы. HR-ам. Да, при устройстве на работу. Ну, короче говоря, в отдел кадров, друзья, теперь нужно будет присылать смешные шутки. Чтобы,
0: HR – это Human Resources, то есть это отдел кадров по-русски, да, HR.
1: И компании это называют Vibe Check, проверкой на совместимость с коллективом.
0: О,
1: Дмитрий
0: Юрьевич,
1: запоминайте, Vibe Check. Надо, чтобы все одинаково шутили на одном вайбе. Это сейчас, кстати, такое новое слово – вайбнуть или вайбить. Вот недавно я узнала – вайбить. Да.
0: Ой, это настолько, Алена, это все настолько древнее. Я еще в школу ходил, не знаю, класс в 5 или в 6, когда была когда-то такая американская группа, может, и сейчас есть, называлась Beach Boys, пляжные мальчики. А у нее была песня древняя, она, ну, почти моя ровесница, Good Vibrations называется, всем рекомендую послушать. Все эти вайбы, вайбрейшены и прочее, они были еще до того, как группа Битлз поехала в Индию общаться с гражданином Махавишну и всеми остальными. Где это из йоги эти хорошие вибрации, понимаете? Это середина 60-х годов, короче, так будет проще. Середина 60-х, наконец-то это докатилось до России. Вот, теперь они, старательно копируя речь американцев, у них вайб везде, понимаете, вайб. Повторяю, это от слова вибрации, vibrations. Вайб – это сокращение от вибраций. Нафиг их, да.
1: Нет, вы ничего не понимаете, Дмитрий Юрьевич, это вайб-чек,
0: а
1: это чё? Такой вайб.
0: Да. Служба безопасности, вот я не знаю, если попросить меня что-то прислать, я пришлю то, что я считаю нужным. А вот если залезть к гражданину в социальную сеть на страничку и посмотреть, что у него там за картинки, то вы составите впечатление гораздо более полное, чем из того, что пришлёт. Ну, там, наверное, службы безопасности нет, поэтому кадровикам присылайте, мы тут посмотрим, заодно поржём. Да.
1: Да, слушайте, я вообще не чёрт представляю, какая-то. Если бы мне сказали, вот когда мы только начинали нашу программу, если бы мне сказали, Алена, пришли мемчик, который тебе смешной. Ну, и вот таким образом проверяли мою совместимость с вами, Дмитрий. триггеришь, представляете?
0: Если я бы побоялся присылать людям мимо, которые для меня смешные.
1: И вот то, к чему я веду.
0: Я тебе иногда присылаю.
1: Я именно к этому, Дмитрий Юрьевич, и веду. Не надо знать общественности, над чем мы ржем кулуарно. Не надо этого знать. Поэтому, знаете ли, ребят, сомнительная история. Давайте про любимых зумеров. У них тут опять всякие интересные истории. Вот они массово возвращают полноценный обеденный перерыв. И больше половины молодых сотрудников устраивают нормальный часовой перерыв, часто с коллегами, вдали от задачи всяких уведомлений. Это для них, значит, разгружает мозг, повышает концентрацию. Год назад большинство пропускало обед ради работы или ели за компьютером. А вот теперь работодатели заметили тренд, что все, у меня обед, я на час отключаюсь. Это в какой такой вселенной вообще раз и обед? И вообще, почему люди раньше стремились уйти на удаленку, а сейчас хотят вернуться в офис? Они что, почувствовали какую-то социальную изоляцию? Что за потребность
0: во-первых,
1: в обеде?
0: Во-первых, там деньги платят, начнем отсюда, без всяких вот этих вот дурацких сказки. Зачем работать на дядю? Работать надо на себя. Попробуй, ёлы-палы. Угу. Работать на дядю в миллион раз проще. В 9 пришел, в 18.00 ушел. Обед час, будьте любезны предоставить. Отработал и довольный, пошел домой. Хочется вам, вот как это, настоящим бизнесменам, работать по 16 часов в сутки без выходных. Идите работать. А я не хочу. А я хочу нормального, размеренного труда, и чтобы у меня был обед. Это, в первую очередь, вот лично для меня, говорит о том, что население Российской Федерации наконец-то приходит в ум, наконец-то приходит в себя. Вот она, нормальная работа, вот нормальный труд, вот у меня нормальный обед. Надо ли отдыхать посреди рабочего дня? Ну, не просто так советская власть организовала перерывы длиной в час. Не как в Америке, 15 минут, час. Ну, правильно, да, отдохни, отвлекись, переключись на что-то другое, после этого ты действительно начнешь лучше работать, если, конечно, не обожрался, и у тебя вся кровь от башки к желудку не отлила. Да, это полезно, да, таких детей мы приветствуем, абсолютно правильно делают, так держать.
1: Ну, к слову, про обеденный час, короткая прогулка помогает включить креативность, и вот призывают исследователи,
0: правда, да.
1: Да, что если вы уж обеденный час используете в пользу перекусить, то хотя бы куда-нибудь дойдите до этого перекусить, а не сидите и скучайте, потому что быстрая ходьба и даже активная уборка, продолжительность не меньше 25 минут, она способствует наступлению пика креативности, и вот как раз будет гораздо лучше. Дмитрий Юрьевич, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, терпения, вы наши герои, крепкого здоровья, целыми и невредимыми, пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы вот герои, я сказала это и скажу еще раз, что вы наши герои. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое, это была пятница вечер.
0: Спасибо,
1: с Дмитрием
0: Алена.
1: Пучковым, ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю, новости на радио «Спутник». Пока-пока.

Запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в Финляндии. Контекст. Парламент страны одобрил поправки, отменяющие ранее действовавшее строгое табу. В Минобороны отметили, что снятие ограничений на ввоз, изготовление, хранение и приведение в действие ядерных взрывчатых веществ на территории Финляндии сняты только для ситуаций, связанных с ее безопасностью. Хельсинки также заявляет, что собственным ядерным оружием обзаводиться не собирается, но лиха беда начала. Многолетний запрет руководство Финляндии начало ставить под сомнение с момента подачи заявки на ее вступление в НАТО в 2022 году. Некоторые финские политики считают, что игнорирование требований безопасности России в этом вопросе может стать стратегической ошибкой и привести к катастрофическим последствиям. Москва ранее выразила серьезную озабоченность по поводу решения Финляндии изменить закон, разрешающий наличие в ней ядерного оружия. При желании любую манипуляцию со смертоносными бомбами можно объяснить необходимостью обеспечить безопасность Родины. В Кремле неоднократно подчеркивали: Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу своей безопасности и принимать соответствующие меры. Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Адрофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в трех российских аэропортах. Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном. Ограничения на полеты легких самолетов вступили в силу в Центральной России. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, а также в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Кроме того, информирует ведомство, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Владимир Зеленский считает, что переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться. Вопрос, в каком формате, заявил Зеленский во время общения с журналистами. Глава киевского режима опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Президент Венгрии Томаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку в Конституцию, ограничивающую срок нахождения на посту премьера 8 годами и запрещающую возвращение бывшего премьера Виктора Орбана. Отмечается, что поправка была признана соответствующей Конституции, не влияющей на процесс выборов и назначения премьера. Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку в Конституции, которая ограничивает 2 сроками время нахождения на посту премьера. Поправка имеет обратную силу, поэтому закрывает для Орбана возможность возвращения на этот пост. Американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления на базе Эндрюс выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. Он также отметил, что надеется, что ему не придется возобновлять военные действия против Тегерана. Иран и Штаты в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Армузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие. Вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры для Тегерана. Итогом должно стать снятие антииранских санкций. Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА в ряде регионов Центральной России вступают в силу сегодня. Режим ограничений был установлен по представлению Министерства обороны. Он затрагивает воздушное пространство на высоте до 5 километров 200 метров в 8 регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. Мероприятие «Виртуозы Москвы» завтра, 21 июня, с участием народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова, перенесено без уточнения даты. Об этом говорится на сайте Дома музыки. Ранее митрополит Илларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья. Видный
3: трамполог.
2: Трамполог, да. Трамполог и такеролог, такерист. Андрей Бочаров.
3: Да, я просто из увлечения своего сатирическими и всякими юмористическими передачами наблюдаю за то, что происходит в англоязычном мире и во франкоязычном мире, а там в основном это сейчас в виде сатиры и в виде какого-то политического юмора происходит, поэтому да, приходится быть в курсе всех прибамбасов Трампа, и достаточно смешно, на мой взгляд, шутят, вот, например, это... подписание...
2: Прибамбахните.
3: Да, подписание... Не, я прям шутки пересказывать не буду. Просто вот они как-то говорят, вот человек подписывает своими маленькими ручками там, значит, этот, капитуляцию перед Ираном и сразу же переходит к тому, что... Ну, я как раз этот вопрос хотел обсудить, что вот с Ираном вроде как на этой неделе, по словам Трампа, вроде как вот все называется, это у них меморандум о понимании.
2: Ну, того. Так уже нет, потому что Израиль...
3: Да, сегодня ночью прилетел беспилотник в их танк, в израильский танк, подбили, погиб экипаж. На утро Израиль бомбит Ливан, значит, Иран говорит, все, не будем больше ничего соблюдать, Джей-Ди Венс никуда не едет. Вот примерно такая. Трамп просыпается, начинает орать на Нетаньяху. По-моему, это вот чуть ли не ежедневный сюжет у нас. Нефть падает вниз, потом падает вверх, и никто ничего не понимает, кому верить, про что думать и говорить. Вот республиканцы, я посмотрел прям подборку, как его... Самые такие, я даже не буду перечислять, потому что имена называть, потому что все они экстремисты и террористы, и запрещены на территории России. Но это такие прям ястребы, и, ну, Тома Круза можно назвать. Том Круз, да, по-моему.
2: Тед
3: Круз, Тома, да. Да, я вот чуть-чуть запутался. Вот, а они прям очень сильно критикуют Трампа, говорят, это все, это капитуляция, прям перечисляют, что значит, вот мы им 300 миллиардов теперь даем, мы им возвращаем 24 миллиарда денег, которые мы заморозили, ну, вот США заморозили, они будут контролировать Ормузский пролив, и, значит, санкции все снимаем. Вот это вот ты, типа, Трамп добился. Трамп в ярости, пишет капслоком то, что вы ничего не понимаете. Все, значит, там разбомблено, Иран капитулировал, это не мы капитулировали. Его спрашивают, а ракетная программа? Вы, в общем-то, несколько раз говорили, что ракетную программу надо уничтожить Ирана. Но он такой говорит, а знаете, наверное, будет честным иметь им несколько ракет, поскольку у соседей имеются ракеты. То есть, я не знаю, это смешно или жалко уже вот за этим наблюдать просто вот человек. Наверное, в этой ситуации для него может быть вот это вот подписание и лучший выход, потому что другой выход – это просто уйти и сдаться, там вообще ничего не подписывая, или продолжать наступать и нести потери в живой технике. Или что-то
2: и силе, и живой технике, и силе.
3: И летной силе. Поэтому, мне кажется, там довольно все как-то так волатильно и как не скучно, так скажем, у этих. Посмотрел я еще вот буквально, поскольку там...
2: Нет, тогда уж про Такера. Такер же да, все уже прям разбомбил.
3: Про Такер Карлсон, да, известный его поддерживатель, эндорсер, как говорят... На английском языке вдруг выступил с элегией или панигириком.
2: А почему вдруг-то? Он же давно Трампа выгнал фактически из...
3: Трамп его объявил человеком неумным, с маленьким IQ. А почему-то Карлсона волнует больше всего вопрос, что вот есть национальные интересы США и есть национальные интересы Израиля. И он говорит, вот с какой стороны ни посмотри, Израиль управляет США. И очень много... как бы до уже уровня антисемитизма, вот по их замерам, он уделяет этому вопросу внимание, к нему приходят всякие, даже православный приходил, батюшка, 2 часа говорили о сатанизме, там, о бесах, обо всем таком, но я невнимательно этот подкаст смотрел с ним, поэтому... Ну, а здесь он прям привел в пример, мне кажется, это даже интересно такое, можно более развернуто про него поговорить. Эпизод в истории, вот, 1956 год, он же там приводит, что вот Британская империя, ну, в 56-м году еще была Британская империя, изъяли из ее короны Британскую Индию, которые, напоминаю, это вот от Пакистана до Бангладеша, и даже чуть-чуть дальше было там, и чуть выше, это не просто страна Индия. И, кроме этого, Британская империя в Африке 20 колоний, там еще в Юго-Восточной Азии что-то там у них еще оставалось, какие-то там, на Ближнем Востоке практически это вот все, что сейчас... называется монархиями Персидского залива.
2: Ну, это в Карибском было... море у них колония.
3: Да. Но...
2: Ямайка та же самая.
3: Я про то, что Суэцкий канал, это был важный путь связи с вот этими колониями, которые оставались в Африке и в Азии. А Карибские, да, и сейчас что-то там остается какие-то. В общем, и Такер Карлсон говорит, что вот была авантюра, которая стоила Британской империи, в общем-то, статуса империи. Империя развалилась после этого. Там были 56-й год, это, я напомню, это у нас проблемы с Венгрией были. Президентом США был Эйзенхауэр. Там из-за чего вообще этот конфликт был? Из-за того, что Насер, по-моему, президент...
2: Гамаль Абдель Насер.
3: Да, Насер.
2: Лежит на пляже, греет пузо, полуеврей, полуэсэр, герой Советского Союза. Гамаль Абдель,
3: да, и так далее. Вот, он, значит, национализировал неожиданно Суэцкий канал, а тоже там, значит, история глубже, потому что весь Египет, и сейчас 95% населения живут вдоль Нила, который там то разливается, то не разливается. И, в общем, там, чтобы хлопок извлекать из Египта, а Египет в то время практически колонией был Великобритании, великобританцы построили гидротехническую дамбу, чтобы, значит, регулировать уровень Нила. Дамба плохая получилась. И претензия у Насера была к британцам: вы вот сделали дамбу, вы ее сделаете нормально, потому что люди хотят нормально жить, там урожай собирать, рыбу ловить, а тут так, то сяк, а вы, в общем-то, там все охраняете, а дамбу эту вот никак сделать нормально не можете. И дамбу вдруг он решил, значит, финансировать из денег за проход через Суэцкий канал. Для этого он этот канал национализировал. Британцы дико обиделись, французы обиделись. Там это где-то в каких-то долях они владели акциями этого Суэцкого канала. Французы обиделись на то, что Египет поддерживал Алжир, который в это время... стремительно теряла Франция. То есть вот, тогда тоже очень нескучно все было. Значит, Франция с Великобританией подговаривают Израиль.
2: Чтобы... Израиль на что обиделся?
3: Израиль в 1948 году, по-моему, попытались Израиль...
2: На то, что Моисей из Египта?
3: Израиль был всегда готов повоевать, а тут он... Великобритания, Франция, Израилю говорят: слушай, ты давай напади просто, а мы там, значит, все разведем потом, и тебе каких-то там плюшек пообещали Израилю. Израиль напал, Франция с Британией, значит, ввели войска, предварительно побомбив Египет, чтобы разделить стороны. Они, как миротворцы, миротворцами себя считали. То есть, этот обман, этот англосаксонский, он везде всегда эти схемы. Ну, тут двухходовочка. Но почему-то на дыбы встал Эйзенхауэр. Он сказал: что за фигня, ребята, вы вообще, почему без меня все это замутили, ну-ка все назад. И британцы, и французы, собственно, во время наступления просто им этот министр сказал: стоп, все, разворачиваемся, уходим. И Британская империя посыпалась, в общем-то, через 20 лет ничего не осталось от нее. А еще в 56-м году фунт был резервной валютой в мире, то есть около 50% авуаров в банках стран, они держали там часть в британском фунте, чтобы надежная деньга была.
2: Люди были? Премьер-министр Бен-Гурион, да. Начальник генштаба Моше Даян, министр обороны Шимон Перес, он, кстати, по-моему, до 90-х годов даже там политик.
3: Шарон.
2: Тут я что-то про Шарона не прочитал, ну ладно.
3: Может, и я путаю что-то. Ну да, это все может еще быть. Герои. Это же Вторая мировая война только закончилась, и там половина с территории бывшего СССР...
2: Тогдашнего СССР,
3: да, в Израиле. И, в общем, воевали еще теми методами, танками, и не то, что сейчас, дронами. Интересная, на мой взгляд, история, что Такер Карлсон ее вспомнил. И действительно, это крушение Британской империи. И США, он предрекает ту же самую судьбу, говорит, 100-дневная война с Ираном, где вышли, собственно, побежденными из этой войны. Но там, мне кажется, еще не кончилось ничего. Все это, во-первых, что это такое? Меморандум о понимании. Это что? Потом, например, Иран, давайте посмотрим с его точки. Его столько раз обманывали, получается. Два раза, когда вели переговоры, два раза по ним наносили удары. Они каким образом должны доверять той стороне, которая так себя ведет? Мне кажется, они даже если что-то подпишут, то свою ядерную программу где-то глубоко под землей все равно завершат.
2: Андрей, там сам факт подписания вот этого документа уже победа Ирана. Она такая, как бы вот то, что американцы это подписали, да, пусть они потом это все не исполнят, куда-нибудь выбросят, Израиль опять на кого-нибудь нападет. Но сам факт подписания, это уже их победа.
3: Вот ну, мне кажется, им немножко не до символизма, потому что было 5000 все-таки ударов по Ирану вот во время вот активной фазы в марте и в начале апреля. И даже там говорили, что кончились военные цели, поэтому там по гражданским каким-то объектам уже бомбили Иран. То есть он тоже, как бы, вот мы так себе рисуем, что он такой там чуть ли не нетронутый. У них тоже там проблемы есть. Им, наверное, тоже эта передышка нужна.
2: Наверное,
3: но да, вот конечно. В этих 14 пунктах там вот полное ощущение, что Иран победил. Что вот все, что они требовали, ракетная программа вообще вычеркнута. А по большому счету вот из-за ракетной программы они там поставили на колени весь Ближний Восток, эти монархии. А по Израилю они еще даже и не били как-то серьезно. Но вот Израиль, вот сейчас вот буквально вот на ленте читаешь, опять вот бомбят Ливан. То есть, мне кажется, что Джей Венс никуда не поехал.
2: Не, ну, то есть, получается, если, так сказать, вспоминать британского писателя Рюдьярда Киплинга, то Акела-то промахнулся.
3: Да.
2: Время вот. Белого человека. И это значит, что Акела должен уйти.
3: Ну,
2: или нет?
3: Более у этого Акела, как я уже говорю, демократы-то, понятно, его критикуют изо всех сил, но его критикуют даже, там республиканцы просто молчат, а маговцы вот его активно критикуют. Вот буквально тоже там новость последнего часа, он написал у себя в соцсети в своей, что, видимо, я последний республиканский президент, больше республиканских президентов не будет. То есть он в пучину, в такую партию свою. Но он же там всех, кого поддерживал, вот этих на выборах губернатора и там еще на какие-то должности, все проваливаются. То есть вот буквально его вот поддержка уже это гарантия того, что там человек проиграет на выборах.
2: Ну и разогнал своих. Это уже Карлсона, и Маска, и Рамасвами, и...
3: Ну да, ну вот я с Венсом посмотрел, Тулси Габбард ушла. Тулси там, Габбард, как да. бы она сама ушла, она просто понимает, что там дальше оставаться, наверное, и свою политическую карьеру хоронить. Когда вот она уходила, появились фотографии, что на маркетплейсах американских вовсю продают кепки, майки с надписью «Венс Габбард 2028». То есть вот как бы прочит им такую... что Венс будет в президенты баллотироваться, а она вице-президентом. Посмотрел я большое интервью с Венсом.
2: То есть не Рубио, а Венс все-таки.
3: Ну,
2: там же,
3: не знаю.
2: Там же Трамп в Орлянку играл, говорил, а кого мне, значит, там, чуть не в овальном кабинете, там, Венса или Марко? Диджей или Марко?
3: Джей, я что-то посмотрел.
2: Джей, да, диджей это другое, да.
3: Ну, примерно то же самое, потому что я посмотрел с ним интервью, я книжку его, естественно, не читал, но просто мне стало интересно, вот, как человек держится, как рассказывает. Он простой очень, он какой-то такой незамысловатый, без какой-то там сформировавшейся философии, все на каких-то там, какие-то действия эмоциями и обычными человеческими какими-то движениями души объясняет. При этом человек вот действительно из какой-то бомжатской абсолютно так, семьи, так скажем, его воспитывала бабушка. Сама бабушка там родила в 13 лет и сбежала из одного штата, там, из Восточной Пенсильвании. Ну, он рассказывает. Вот, он все это в своей книге подробно написал. Я ее не читал, он просто там пересказывал какие-то моменты, на вопросы отвечал. Вот эта бабушка его воспитала, когда... Один смешной момент, конечно, был, когда... У него же жена индус. Ну, индуска, это не оскорбительно говорить про женщину. Нет. Из Индии, в общем, индийского происхождения.
2: Индианка.
3: Да, и он...
2: Или все-таки это по отношению к индейцам.
3: Вот в этом как бы и шутка была. Он такой простой, говорит, я когда сказал, что у меня жена там индианка, она говорит, а из какого племени? Такая простая старушка. И говорит, ну, вот соседи, значит, темненьких на букву «Н», ну, неграми, говорит, совершенно спокойно обзывал. Говорит, я из такой среды, где люди не стеснялись там своего там расизма. И вот, а я, когда это все посмотрел, еще мне интересно было, вот многие какие-то эксперты называют его что-то такое, знаете, вот он католик, что-то он там, значит, с Папой Римским встречался. Вот я думаю, Просто тоже интересно было послушать, как он стал католиком. Он же из семьи, где, собственно, там... Ну, мама наркоманка, то есть сейчас, говорит, в завязке, а так вот папа, он их все время перечислял, значит, биологический, записанный в свидетельстве о рождении, это разные отцы. Он их обоих не знал. Говорит, а остальные просто надоели меняться. В общем, такая жизнь у человека. Но это самое дно общества, как он описывает. Довольно искренне это все. Я думаю, откуда же у него такая вот католическая какая-то, там какие-то связи там с Ватиканом. Да нет никаких связей. Он, значит, описывал, что вот типа там евангелические какие-то вот христиане, его родители и бабушка, ну, никакого там христианства, это просто как традиционное какое-то. Потом он типа там неверие, а потом вот что-то ему захотелось стать католиком. Мне тоже дальше стало интересно, что вообще вот, что за человек, посмотрел его биографию. Естественно, из такой вот среды он не мог каким-то, я не знаю, там, учеником с золотой медалью выйти из школы. Поэтому он пошел морпехом, отслужил что-то там в Ираке. А оттуда уже по программе у них в Америке, да и у нас тоже есть программа, где...
2: Ну,
3: вот
2: как
3: просто,
2: время героя. Да,
3: да, берут просто и за 2 года стал юристом, понимаете ли. А потом раз и в Кремниевую долину попал. А потом раз и с помощью Питера Тиля и вот прочих этих ящеров, которые там, сатанистов этих из Кремниевой долины, основал какой-то фонд венчурный, ну, то есть вот где деньги, то есть раз и какой-то, раз и католиком стал, раз, то есть явно какая-то вот где-то с 2013 года его какая-то лапа двигала, потому что вот сейчас вот посмотришь, это такой белый христианин, женат на цветной, 3 детей, связи с технобратвой, как-то вот какая-то вот фигура, которую явно какой-то, вот на мой взгляд, конспирологически вот его как-то так двигают. Мало того, он же довольно жестко и громко про Трампа говорил в 2016 году и в 2018 году, что это Гитлер, что он чокнутый, что Америка вот под его, если его выберут, то Америке кранты, а потом ему просто в 2000, а нет, это уже позже, уже просто ему звонят и говорят, а ты хочешь быть вице-президентом?
2: У Трампа, да.
3: У Трампа. Он
2: у
3: такой...
2: Гитлера, да.
3: У Гитлера. Он говорит, я подумал, да согласился. Но, естественно, ему это вот подкаст такой сейчас какой-то, он прям на моих глазах раскручивается, такой дико популярный, там миллионы просто просмотров, называется «Дневник гендиректора». Это парень ботсванского происхождения, сам из Лондона, ведет подкасты, у него какие-то вот такого уровня прям фигуры, там с Иванкой Трамп, я у него же смотрел вот по 2 часа очень подробные какие-то рассказы, сам он, по-моему, тум-тум полный, он там как вопросы задает, он, по-моему, ни истории, ни философии вообще не знает там, как это все происходило. Ну, с Ботсваны, что, я его не обвиняю. Зато ему довольно подробно это все рассказывают, как это все происходит. Очень много он про искусственный интеллект рассуждает в своих этих подкастах. Вот что про Венца я хотел поделиться, какими мыслями. То есть мы про него еще, наверное, услышим. Но это не простой человек. Вот это не человек, который, знаете, так вот... Из самых низов, и раз вот он вице-президент.
2: Ну, могли двигать четко. А Макрона как вытащили, неизвестно откуда.
3: Ну, как, да, и под него же партию создали вообще. Какой-то тоже...
2: Говорят, что банкиры его там прямо отряхнули.
3: Банкир, причем какого-то отдела, то есть он ничего... Это, вот из банкиров, которые бумажки перекладывают. Тоже где-то какая-то мировая жаба вот всеми этими людьми двигает. Потом они...
2: Ну, просто если ты сам прошел этот путь, то тебе потом сложно сдвинуть. Потому что у тебя уже бэкграунд, у тебя знакомые, у тебя за плечами твои успехи, а тут, пожалуйста, достали. Как достали, так и уберут.
3: Вот этот Джей Ди Венс, вот когда он 2 часа рассказывал, и я просто вот смотрел, как он отвечает на вопросы, там мне показалось, что он очень простой человек. Что таким манипулировать, наверное, просто вот... Ну, все, понятно, сегодня Гитлер, завтра там лучший друг, лучший президент. Вот если его поставят люди какие-то, которые умеют им управлять, которые его вознесли на эту должность, мне кажется, вот как-то так вот, ну, не очень радостно, так скажем. Вроде бы он, да, он такой там, Украину не сильно любит, но к тому времени непонятно, что еще будет. 28-й год все-таки. Вот, порассуждали мы об этих.
2: Про этикет теперь, да?
3: Давайте про этикет.
2: Ну, про этикет, значит, Мелони она стала, так сказать, звездой. Значит, Зеленский хотел ее облобызать. Ну, как-то она, в общем, уклонилась от его настойчивых этих движений.
3: Вот что-то про нее всю неделю новости. То, что она бросила курить. Потом тут же какую-то фотку опубликовали где-то вот на этом G7. Она где-то там во дворе курит, стоит. То есть вот какой-то интерес такой вот к ней.
2: Ну, как Марк Твен же говорил, говорит, бросить курить нет никаких проблем. Я сам, говорит, бросал 100 раз.
3: Не, она в юности такая прям очень симпатичная такая девушка.
2: Сейчас ничего тоже.
3: И Трамп сказал, что она умоляла буквально сфотографироваться. Говорит. Трампушка говорит.
2: Я, говорит, пожалел, говорит, так не хотелось.
3: Да.
2: Я так очень был жалко.
3: А еще, нет, там же еще смешно, когда его этот журналист что-то начал спрашивать, он говорит, как вашего вот этого вот премьер-министра-то зовут? Он говорит, а вы что вы делаете, ведь что не знаете, вы, говорит, только что с ней на этом G7 виделись. А, говорит, да, это вот очень умоляло меня с ней сфотографироваться, очень умоляло. И сейчас по соцсетям вот прям вот это вот такая обиженка, значит, в телефон говорит, ничего, я никого не умоляла. Пусть он с врагами так поступает, почему он с друзьями все время их пытается унизить, оскорбить.
2: Со всякими там Путиным и Си, он, значит, их уважает, а нас
3: своих... Своих союзников, да, никогда ни я, говорит, никого не умоляла, ни Италия никого умолять не будет. И Горд, не знаю, затушила бычок, наверное. Ну, в общем, тоже, мне кажется, еще вот в рифму к этому эпизод же был на G7, где... Успеем, да. Где он сидел, я уже не помню, президент, у них должность в Арабских Эмиратах главного эмира. По-моему, президент ОАЭ. Ну, он сидел такой.
2: А, Эмиратов-то?
3: Да. И Трамп ему говорит, ну, что, рассказывай, как дела. А тут вообще как-то вот так вот аж нагнулся. И как-то прям так тихо-тихо себе под нос. Говорит, спасибо, дела хорошо, дела великолепно. Вам особая благодарность за то, что вы заканчиваете. Ну, вот в таком духе еле-еле промямлил что-то. И Трамп такой разворачивается, говорит, вот чувак, говорит. Вообще что-то там плетет, ничего не слышно. Может себе позволить, потому что денег у него куры не клюют. Когда у тебя денег куры не клюют, к тебе все будут прислушиваться. Этот арабский мир тоже на него смотрит. Все, ну, несет дедушку, знаете, там, может, брюки в холодильник положить. И, не знаю.
2: Там. В этой связи, чтобы закончить, очень понравилось, как пытался он по плечу похлопать, да, может, даже не он, а какой-то из другой из президентов, Рауля Кастро. И, значит, он только занес руку, а тот ее взял так и убрал. Это был просто супер. Прервемся.
3: Давайте прервемся.
2: Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным.

0: священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Ага. Тот самый Бочарик.
6: Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», я Алексей Осин.
7: Приветствую всех, кто остался на вторые полчаса, потому что я что-то так думаю. Я, наверное, кого-то в сон погрузил своими этими рассказами. Но мне, правда, это интересно. Я как-то вот люблю куда-то вглубь залезть и почитать там про Суанскую вот эту ГЭС. Ее же Советский Союз строил.
6: Латина.
7: Да. Ну, там и ГЭС, кстати. И про то, как там эти все вывозили из Абу-Симбела эти все статуи, то, что там гробницы, там всякие древности египетские. Так что не обессудьте, иногда вот и так. Но будем развлекать. Будем развлекать. Вот у меня такая новость из Великобритании, хотя, ну, она, наверное, развлечет, но, может быть, и грустная будет. До 90% полудиких пони из Дартмура могут быть забиты в Великобритании. После решения организации какой-то Natural England сохранить выпас скота на 70% в территории во имя биоразнообразия. Это, знаете, такие вот есть шетландские острова, еще севернее Шотландии, такие шетландские, ну, почти где Фарерские острова, и там такие. Такие шетландская пародия на коней.
6: Лошадей, да.
7: Они не пони, они лошади, но они вот, это, знаете, как островные всякие есть коты, которые там у них хвосты почему-то очень короткие становятся. А тут это порода лошадей, которые вот на этом острове живут, видимо, там инбридинг, и из-за этого они все меньше и меньше будут. Вот хотелось бы дождаться, когда будут лошади там размером с кошку, а потом с мышку. Да нет, вот понимаете, 90% хотят забить в Великобритании этих бедных лошадок. Это очень милые существа. Вот у меня фотография просто из моей ленты.
6: Да, ничего веселого-то нет. Да. Кстати, Дартмур же это болото.
7: Да?
6: Да, ну, торфяные. Я себя проверил, не там ли было, значит, действие разворачивалось собаки Баскервилей.
7: Там прям...
6: Если жизнь и здоровье дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
7: Вот память у вас. Вот это... Я так не могу просто взять и процитировать что-то из классики.
6: Сейчас проверим.
7: Но вот, и про Великобританию, которая, значит, этих бедных лошадок хочет истребить, вот...

0: готовится, судя по новостям, они к какой-то мести со стороны России за захваченный танкер. Все это вот довольно мутная до сих пор история. Там Ормузский пролив, теперь пролив Ла-Манш, который с французской стороны называется Па-де-Кале. И вот там,
1: а
0: значит...
1: англичан знаете, как называется?
0: English Channel.
1: Strait of Dover.
0: Да?
1: Да. Меня в школе учили еще.
0: А Strait of Dover, ну, может быть, да.
1: Может быть, их несколько.
0: А English Channel тогда это на каком языке?
1: Нет, на английском, конечно.
0: На английском? Да. А Ла-Манш?
1: Ла-Манш на французском.
0: На французском, да. Вот. Но это одно и то же все. И вот там ходят танкеры, и вот этот теневой флот до сих пор вот это у нас в СМИ почему-то используют вот это название, хотя теневой флот... Это сам по себе он никакие международные там законы не нарушает. Это они называют, это их термин, они называют так танкеры, так суда, которые не застрахованы в их этих конторах.
1: Товарищем Ллойдом, да?
0: Ллойд. Ллойд.
1: Да, кстати, вот, значит, знаменитая Гримпинская трясина находится... А, да, это вымышленное место, но писать создал его по образу и подобию реального болота Фокс Тор Майерс, что оно находится в Дартмурском национальном парке. Графство Девоншир, да.
0: А, тогда это, значит, тогда это не... Ну, тогда я чуть напутал. Я думал, что это вот на Шетландских островах, где вот эти пони. Но, тем не менее, новость-то в том, что хотят бедных животинок забить ради разнообразия. Вот, и готовятся они к мести, великобританцы, или просто британцы, готовятся к мести со стороны России. Я вот тоже эту новость, она там вчера или позавчера была, что какой-то наш корабль пальнул в какую-то яхту. Я так не очень что-то где-то краем уха услышал.
1: Нет, но они подошли
0: да,
1: к нашему фрегату,
0: их
1: сначала предупредили, потом выстрелили, как у нас положено, вверх,
0: да.
1: А потом открыли стрелковое оружие по корпусу. Тогда эти развернулись и сбежали. Ну, провокация типичная.
0: Ну, да.
1: Мы же помним, как в Крыму было то же самое абсолютно в Керченском проливе.
0: Да, да, и потом и в небе тоже то примерно так же они себя вели. Просто, ну, какая-то наглость, как, где вот проверяют, где мы там продавимся, где нет. Ну, я не знаю, вот мне кажется, конечно, что вот какие-то вести эти параллели Ормузский пролив и вот этот пролив Ла-Манш, ну, там... Как бы Иран заявляет права на то, что вот давайте мы будем разрешать, кто будет проходить, то нет. И получается, что англичане с французами тоже вот в этом своем Ла-Манше тоже как-то будут нам палки в колеса вставлять. Блокада морских путей по международным всем законам приравнивается к объявлению войны. Поэтому чем там мы их... По-моему, про Посейдон, вот у нас на телевидении Киселев, по-моему, рассказал,
1: да.
0: Как-то, и красиво как-то все это проиллюстрировал какими-то картинками. По-моему, они до сих пор это вспоминают, и как бы, ой-ой, нам русские угрожают, ой-ой, русские угрожают, что там Лондон смоет. Я даже не знаю, как, ну, наверное, надо на такие отвечать, может, один раз ответить, и будут нормально наши... танкеры ходить. Тем более, что я говорю, что вот этот теневой, так называемый, флот, он, это нормальное судно, вот, загрузился товаром, куда-то поехал. Он никакие международные там законы морские вообще не нарушает.
1: Вспомнился старый советский анекдот, значит, когда была провокация против мирно пахавшего советского трактора, после чего советский трактор дал залп с баллистических ракет и ушел в околоземное пространство. Вот хотелось бы что-то подобное.
0: Ну да, просто нам еще, как советским людям, которые какую-то часть своей жизни, даже часть сознательно прожили в СССР, как-то хочется вернуться к той гордости, когда мы понимали, что на нас рыпнуться никто не может, потому что получит тут же по сусалам. А сейчас как-то вот, да, как-то надо возвращаться к этому состоянию. Иначе, мне кажется, они так и будут вот в этом. Один танкер захватили, ничего не получили в ответ, никакого жесткача. Захватят второй, третий, четвертый. Там финны что-то постоянно задерживают, французы что-то задерживают.
1: Даже эстонцы, да.
0: Эстонцы. Ну, там тоже же мешанина такая, потому что он вроде в российском порту танкер загружается, куда-то идет под каким-то флагом, То есть там флаг какой-то Либерии, капитан-филиппинец, команда, я не знаю, там откуда, там с Ямайки, груз идет куда-нибудь, я не знаю, там в Шри-Ланку. И вот в этой во всей как-то, ну, принято так вот почему-то на море, у них такой интернационал. Так я бы, конечно, обрадовался немножко, чтобы, если бы как-то наши...
1: А что далеко ходить в Черном море?
0: Ну, а как мы отомстить можем вот за это?
1: Ну, надо, я не знаю, на борту держать какой-нибудь спецназ.
0: А тогда это военное судно. Там какое-то вот как раз морское право.
1: Ну, или собирать караван.
0: Собирать караван, да, и вести конвой.
1: С тем, да? Же самым, да. Да, и все. А как иначе-то? Или, наверное, сейчас по суше как-нибудь доставлять
0: сюда. Да, вот в конце концов Хартланд этот и реализовать, чтобы по суше шли все товары и не пользоваться этими морскими путями. Пусть сами плавают в этом Ла-Манше.
1: Ну, их самих тоже прижали. Так что еще посмотрим, кто кого. Сейчас передел просто идет всей этой машинерии.
0: Ну, мне еще вот думал над таким вопросом. А 4 года назад, вот когда все это СВО начиналось, мне показалось, что кроме вот этих вслух объявленных целях, денацификация и демилитаризация, еще тоже вслух, но как-то не слишком оформлено, такая цель выдвигалась, что вот с этими разобраться, которые взорвались уже совсем вот на этой территории, и выстроить новый контур безопасности с Британией, с Европой на каких-то более-менее равноправных условиях, чтобы уже просто... Ну, на других понятиях, чтобы там, я не знаю, боялись или уважали, или все вместе. И с тех пор-то прошло довольно много времени, и уже и российская экономика, и какая-то даже там философская мысль российская повернулась в сторону Востока. То есть Китая, Юго-Восточной Азии, там у нас эти все саммиты в Казани, в Алма-Ате, в Астане, в Пекине и так далее. Может быть, уже и как-то вот цели какой-то такой главной с Европой на каких-то условиях договориться, может, уже и нету, может быть, пусть они там себе загнивают, как хотят.
1: Видимо, на это и расчет, мне да. Что-то вот так думается.
0: Ну.
1: Что они самопожрут себя.
0: Это же такая...
1: Дело не быстрое.
0: Довольно крупная, да, с инерцией система, которая там быстро не тонет. Но в то же время, когда она вот взяла вот это вот направление уже немножко вниз, то только будет ускоряться. И, может, нам уже и не надо вот как-то сильно внимание на это обращать. Как-то так просто... Что там этот Стармер сказал? Что там этот Макрон сказал? То есть пусть они говорят у себя в этом их углу, что хотят. У них там рейтинг одобрения какой-то минимальный. Пусть между собой говорят. Вот, кстати, же новость про то, что во Франции будут делать внезапные проверки на наркотики среди
1: чиновников, да, в том числе министров. Да.
0: И уже где-то в какой-то гостинице, уже какой-то то ли конференции, то ли съезд какой-то был, уже взяли внезапный тест, слюну у этих чиновников, и будут посмотреть, что они там употребляют. Но после вот того, как мы видели, как Макрон с Мерцем и со Стармером с ложечкой, или еще там Шольц был.
1: В поезде, да. Все они были, да.
0: Да, ну там как бы... Вот,
1: я не помню, тогда Стармер был или еще этот...
0: Или Шольц. В общем, эти все три руководителя. Ну, там уже и подумать-то другое ничего нельзя. Ну, вот людей на горячем схватили. Потом как-то какие-то дотошные журналисты выспросили у кого-то там из окружения Макрона, и кто-то из окружения Макрона сказал, ну, да, там, вот, ну, иногда человеку приходится там по 14 часов на ногах и все время бодрым, веселым отвечать на все. Ну, в общем, такой тонкий намек, что какие-то стимулирующие вещества он употребляет.
1: Кстати говоря, к предыдущей теме, да. Это Дмитрий Олегович Рогозин что посоветовал? Он говорит, надо минировать эти суда. Значит, если оно отклоняется от курса, куда-то его забирают, то происходит самоподрыв. Пару раз, я извиняюсь, загадит себе там Ла-Манш любимый, да, вот этими Самое. И потом, говорит, перестану трогать. Вот такая вот штука.
0: Не, ну, я понимаю...
1: Нет, это он предложил.
0: Я понимаю, что он предложил, но, ну, на мой взгляд, это довольно радикально как-то. И как-то вот я себе это не представляю. Там, во-первых, команда на этом экипаже. Потом, ну, не кажется мне, что это прям такой симметричный ответ. Вот если просто баржу отправить, начиненную порохом, если они ее возьмут и пусть там возле военных этих и взрывается, а чтобы гражданское население или какие-то люди, непричастные к этому, страдали, как-то странно про это рассуждать и желать такие вещи. И, может быть, какие-то у нас, у зрителей, у слушателей есть идеи, как нам отомстить Англии. Они-то, новость-то в чем? Что Великобритания готовится к этому. Что вот в новости заглавлено так, что, значит, месть точно должна, значит, какая-то быть. И вот это состояние, когда люди сидят, боятся и придумывают себе самые страшные какие-то варианты, это вот тоже как бы хорошее наказание психологическое. Вот пока рассуждал, подумал, что Дмитрий Олегович наверняка про это знает и поэтому такую предложил, чтобы там сидели и боялись. Но прекращать это, конечно, надо. Вот эти захваты все этих танкеров.
1: Ну да, согласен, что ж тут говорить. Да. А вот чем заинтересовала вас новость о том, что профессия писатель с 1 сентября этого года станет
0: профессией? А мне кажется, вот сейчас чуть ли не у половины населения у нас профессия либо видеоблогер, это вот блогеры, которые вот лицом что-то пытаются своей аудитории, да. И либо вот пишущие люди. И уже даже, по-моему, на пресс-конференции какой-то Владимир Владимирович спрашивал, вот, когда будет вот такая профессия, там, блогер, писатель, вообще человек, который вот что-то пишет. Мне, честно говоря, я как-то в писатели особо не стремлюсь. Мне просто эта новость понравилась тем, что там же был такой баннер, где написано: «Мединский не допустит искусственный интеллект, союз писателей». Вот эти показалось она забавной. У нас на страже стоит Мединский, чтобы искусственный интеллект не пробрался в союз писателей.
1: Ну, я тут с ним согласен. Я не хочу эти подделки читать.
0: А их, по-моему, да, вот, по-моему, видно, эти подделки.
1: Пока да. Это-то еще пару лет, это и потом уже...
0: Я, честно говоря, я прямо не знаю, что бы вот я бы сейчас почитал. Даже если какой-то человек профессиональный писатель, я вот двух-трех за... творчеством двух-трех писателей слежу, а так, в принципе, что-то, вот, мне кажется, такой жанр тоже немножко, ну, не то что умирает, а как-то загибается. Вот каких-то интересных книг я бы никому не посоветовал, честно. Вот Алексей Иванов, что-то «Невьянская башня» он написал последнее, интересно, про Урал. Не читали?
1: Нет.
0: Ну, это вот, это который географ пропил глобус.
1: А,
0: у него понял. Вот самое известное произведение, но мне показалось, что оно какое-то... У него другие, для меня другие интересны, про золото бунта, вот про все то, как происходило освоение, так скажем, Урала и Западной Сибири. Он пишет, ну, в 100 раз лучше, чем там Фенимор Купер или какой-то там Майн Рид.
1: Ну, что ж сравнивать, и те тоже хорошие,
0: с удовольствием. И те хорошие, читали, да, да. В детстве почитать. Вот за его творчеством слежу. И еще пара человек, я даже не буду особо. А так классику читайте, да и все. Уже вот, ей-богу, вот перечитайте «Бесы». Вот это же настолько интересное произведение, что, во-первых, там все абсолютно совершенно спокойно, там можно конгруентно перенести на наше время. Вот эти вот, то, что там называли «наши», вот эта ячейка, значит, там этих недореволюционеров, которые... психотипы их очень хорошо описаны. Вот вокруг нас люди ходят, пишут, точно так же себя проявляют, как эти все.
1: Похваленные вами, процитирую, «Откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро».
0: Да. Оттуда, кстати...
1: Там вот... Александр Сергеевич, если я правильно помню.
0: А я вот не очень... Ну, стихи как-то не... Я лучше еще раз
1: Евгений Онегин,
0: еще
1: я извиняюсь.
0: Еще раз похвалю.
1: А меня, знаете, что поразило в этой новости? Я ее дочитал до конца, и там было написано, что, собственно, идея-то, вот, и то, кто все это, так сказать, с писателем помог, это председатель Книжного союза, а вот дальше самое интересное, Сергей Степашин.
0: Mm.
1: То есть он, если я правильно помню, у нас возглавлял Министерства внутренних дел был такой, если я правильно помню.
0: Может быть,
1: так далее.
0: Ну,
1: на Счетную палату точно.
0: А премьер-министром он не был?
1: Ну, тут я это самое.
0: Ну, может быть, это какой-то однофамилица,
1: вот, так. Вот, конечно, такие вот повороты бывают.
0: Еще вот понравилась мне новость про... Сейчас я ее открою, потому что там цифры в этой новости присутствуют. Я прям порадовался за своих соотечественников наших с вами, которые считают, что...
1: Да, был премьер-министром в 99-м году. Да.
0: Вот я его больше в этой...
1: Ну, значит, я не запомнил, я извиняюсь.
0: В этой ипостаси больше запомнил. Значит, ВЦИОМ говорит, что в России изменились представления о престиже, статусе и богатой жизни. И вот, например, я не все не буду зачитывать, но вот, например, автомобиль сейчас считают признаком статуса лишь 15 опрошенных человек. Дорогую мебель всего 3% человек. То есть я просто помню, что когда автомобиль, это вот было вот все, ты сел в автомобиль, ты другой человек, ты барин, все, кланяйтесь, на переходах никто не уступал. А сейчас как-то вот люди более-менее в нормальное, мне кажется, состояние, когда хорошее образование, доступ к каким-то благам, типа медицина и так далее, больше это воспринимают как хорошая престижная жизнь, чем какие-то, не знаю, там, часы или там, брюлики, меха.
1: Ну, это кто как. Помню же мы вот про не ту дверь, в которую все входили, там имело место брюлик на одном месте.
0: Ну, это, по-моему, чистая вообще какая-то была пародия на самих себя. Вообще вот люди, которые как-то демонстрируют свое богатство, как-то... Так вот, чтобы в глаза всем бросалось. Мне кажется, это какое-то должно быть психическое заболевание и должно быть как-то описано. Хотя, наверное, понятно, что они, скорее всего, из каких-то небогатых корней, и вот они добились богатства и хотят и самих себя убедить, что они вот, и окружающих, что они не зря, в общем, живут.
1: Ну, у нас-то есть и другие примеры, в том числе из недружественных стран, как, извиняюсь, люди, у которых миллиардное состояние, ходят там в одной рубашечке, в какой-нибудь клетчатой. Да, да. Такое тоже бывает. Я прошу прощения, с Пушкиным я все правильно, но это Моцарт и Сальери. Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро».
0: А в «Бесах» там, по-моему, когда... Сергей Трофимович Верховенский, у него... Достоевский, он на самом деле юморист. Вот там первая часть, это прям вот сатира, и прям смешно он пишет. Он описывает вот этого Сергея Тимофеевича Верховенского, отца, собственно, самого главного гада, этого, который там все это мутил. И у него было состояние гражданская скорбь. Я не знаю, мне так это понравилось, когда, знаете, вот так... Он же на содержании у Варвары Петровны жил, которая полностью его всем обеспечивала, а он, значит, вот сядет и о судьбах Родины начинает думать, и ему, значит, вот так, с его точки зрения, это кажется не так, и вот это не то, гражданская скорбь. И там как-то... Я вот, к сожалению, у меня такой фотографической памяти, как у вас, нет, но там как-то тоже вот, что... Гражданскую скорбь он шампанским лечил все время. То есть он от гражданской скорби заливал его шампанским. Это вот я, чтобы срифмоваться с вашей цитатой.
1: Никчемный
0: еще раз преклоняюсь перед вашей памятью на хорошую литературу. И успеем еще что-нибудь обсудить?
1: Да, я такое. Думаю, да, если что-то осталось еще, давайте попробуем.
0: Давайте еще раз скажем, что россияне абсолютно в верном направлении движутся по поводу вот, оценки... качество своей жизни, действительно, какие-то хорошая окружающая среда, доступ к медицине и образованию, это гораздо важнее, чем какие-то брюлики и цацки носить, и чтоб тебе завидовали все.
1: Ну, все-таки мы не чужды были. Помните квартиры там каких-нибудь 70-х, 80-х годов, как в место встречи? Квартира, говорит, зажиточная. Вот. Значит, обязательно вот это какая-то полированная мебель.
0: У всех.
1: Хрусталь,
0: ковер. Обязательно.
1: Вот кто мог дотянуться до этого.
0: А это точно. Какой-то прям стандарт был, чтобы все как у людей.
1: Угу.
0: Ну вот я не знаю, если вот... Вот у меня мама, она из деревни. Они вот... Небольшой домик, где они жили, бабушка, дедушка и еще 9 детей. Понятно, что потом, когда вот... она, наверное, гордилась собой, что вот из таких условий она смогла хорошо закончить школу, институт инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске, там, стать инженером, уважаемым человеком. И, наверное, никто там тогда людей не учил, вот что там приемлемо, там и вкусом каким-то. И вот у всех был ковер и была вот такая
1: причем
0: вот...
1: Причем на стене.
0: На стене для тепла. Но это наши какие-то, наверное, азиатские немножко корни. А где он, на потолке должен, что ли,
1: быть? На полу,
0: конечно. А на полу ты его затопчешь.
1: Ну что, нет, они тоже были, ходили, выбивали.
0: Выбивали, да.
1: Такой специальный, продавался такая из пластмассы.
0: Где теперь эта вся жизнь, когда ходили люди и ковры выбивали?
1: Ну, сейчас какая-то другая. Нет, действительно, пиетет перед вещами нет. Главное, функционально, удобно.
0: Да.
1: Все
0: да.
1: Вот эту мебель корпусную какую-нибудь покупают, которую вот, чтобы туда все запихать, и оно не отсвечивало. И как можно меньше. То есть, квартира сейчас не заставлена, как я вижу. Ну, вот так вот, да.
0: В какие, нужно говорить, в какие пускают квартиры, гляжу, там не очень-то заставлено.
1: А, ну да, да, да, ну куда же, господи.
0: А вот тоже хорошая новость, на мой взгляд, раскрыто, понимаете, пишут вот так вот, число иностранцев, получивших визу традиционной ценностей в РФ. Это люди, которых затюкала вот эта вот пропаганда. Многие, кстати, просто пытаются, вот, ну, и мои знакомые, когда я как раз вот про это спрашиваю, говорю, как вы вот живете с этим? Они говорят, ну, мы внимания не обращаем, эти вот свои парады по тем улицам ходят, мы вот здесь вот ходим, и вообще, ну, вот когда наступает момент, когда детей в школу нужно отдавать, вот тогда на визу традиционных ценностей.
1: 1000 человек, да.
0: Да.
1: Больше всех из Германии.
0: Все, спасибо всем за внимание.
1: Спасибо. Андрей Бочаров был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочарик.

Потепление воды в тропической части Тихого океана. Контекст. Австралийские метеорологи заявили, что планету ждет самый мощный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Температура воды в океане уже повысилась почти на 1 градус. Не исключено, что это значение возрастет еще на 2 градуса, что побьет абсолютный рекорд 1902 года. Эль-Ниньо – природное климатическое явление, при котором аномально повышается температура верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Это влияет на атмосферные циркуляции и погодные условия по всему миру. В том числе провоцирует засухи, затяжные дожди и наводнения. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН констатировала, среднегодовая температура на Земле в ближайшие 5 лет будет на 1,5-2 градуса выше показателей второй половины 19 века. Такие временные рамки выбраны целенаправленно. Эпоха тогда была доиндустриальной, и человеческий фактор так не влиял на климат. Следующий год рискует стать рекордным по температурным показателям. Глобальное потепление может запустить целую цепочку процессов, которые угрожают человечеству. Прежде всего, речь идет о резком ускорении таяния ледников. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Силы ПВО Минобороны сбили 2 беспилотника, летевших на Москву. Белорусский депутат назвал ложью слова Зеленского о военной технике на границе с Украиной. Кабмин выделит более 31 миллиарда рублей на создание кампусов вузов в 4 регионах. Подробности далее. Силы ПВО Минобороны сбили 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Тем временем, как информирует Росавиация, временное ограничение на прием и выпуск самолетов, снятое в аэропортах Домодедово и Жуковский. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Никакой военной техники на границе Беларуси с Украиной, кроме той, что обеспечивает безопасность республики, нет. Об этом заявил зампред комиссии по международным делам Нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич. По его словам, разговаривать ультиматумами с Минском глупо и никогда ни к чему не приведет. Ранее Владимир Зеленский заявил через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаку. Якобы из-за техники на приграничной территории. Соглашение между США и Ираном не содержит условия, что Израиль должен покинуть Южный Ливан. Об этом заявил телеканалу CBN американский вице-президент Джей Ди Венс. В то же время он выразил уверенность в том, что израильтяне и сами хотели бы уйти оттуда при условии, что Хезболла не будет их атаковать. Накануне агентство Reuters со ссылкой на чиновника из США писало, что Израиль и Хезболла предположительно достигли соглашения о прекращении огня. Оно начнет действовать с 16 часов по Москве. После этого советник офиса израильского премьера Бенямин Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил РИА Новости, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько этого потребуют интересы еврейского государства. Тем временем жертвами израильских ударов по Ливану за последние сутки стали 47 человек, еще 97 получили ранения, заявил Минздрав страны. По данным ведомства, общее число погибших в результате израильской агрессии по Ливану со 2 марта достигло 3980 раненых, более 12 тысяч. Отмечается, что израильские удары также затронули медицинскую инфраструктуру и работников сферы здравоохранения. С начала эскалации погибли 135 медработников и спасателей, 405 получили ранения, повреждены 17 больниц, 3 медучреждения были закрыты. Правительство России в течение 3 лет выделит более 31,5 миллиарда рублей на строительство университетских кампусов в 4 регионах. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут направлены в Башкирии, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областям. Кампусы будут строиться в рамках федерального проекта создания сети современных кампусов национального проекта «Молодежь и дети». Подозрение на инсульт, с которым госпитализировали народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова, не подтвердилось, но артист остается в больнице, сообщил митрополит Илларион. Ранее он говорил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM Москва. Работают все радиостанции столицы и страны. Это значит, что в эфире «Радио Спутник» и программа «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров, а в гостях у меня сегодня очаровательная актриса театра и кино, актриса озвучания, официальный голос Алисы, Татьяна Шитова. Танечка, здрасте, дорогие.
3: Всем привет.
2: Очень радостно вас видеть. Мы до эфира с вами болтали про наши альма-матры, щепку, щуку, вспоминали эти театральные годы. Знаю, что у вас дочка поступает. Мы об этом будем сегодня обязательно говорить, но начнем с блица. Короткий вопрос, короткий ответ. Вы по-прежнему Алиса?
3: Да, она до сих пор пишется, поэтому да, это я.
2: А какие обязательства на вас это накладывает?
3: Я бы сказала, что это все-таки больше каких-то приятных бонусов, нежели прямо жестких обязательств, таких нет.
2: Какую роль вы бы хотели сыграть из вот там мирового репертуара?
3: Я так много проработала в театре, нет такой роли, которую бы мне очень вот прям хотелось бы сыграть. Ну, или, не знаю, Гамлет, да, в женском обличии. Мне скорее больше интересно попасть в крутой режиссерский проект, а там можно играть все что угодно, лишь бы это было очень интересно.
2: Что вас разделяет с профессией актера сегодня?
3: Разделяет? Ничего, у меня также остается театр, также сейчас есть съемки в кино. Ну, а, собственно, дубляж — это тоже актерская профессия. Профессия так и называется — актер дубляжа.
2: А что вас раздражает в этой профессии?
3: Очень моя шкурка, ничего не раздражает.
2: Моя
3: мне
2: шкурка,
3: все
2: это
3: нравится.
2: Что значит?
3: Ну, это вот это моя кожа. Мне очень нравится актерство. Даже, например, можно пойти, да, вот приглашали в руководители курса, можно пойти в режиссуру, можно еще что-то. Я именно актриса. Меня в актерстве не раздражает ничего. Мне все нравится.
2: В профессии, да?
3: В профессии. А, если вдруг кого-то берут девочек на какие-нибудь съемки за красивые глаза, в общем, эта история меня тоже устраивает.
2: Ну, я правильно понимаю, вы закончили Щепкинское училище. Да, это вот курс Башарова, курс Дронова.
3: Да, Дронова. Да.
2: Вопрос. Вот как бы мы с вами в этом смысле коллеги, мы театральное образование у нас за плечами, но тем не менее мы занимаемся не только театром сегодня. Вот как вы сегодня находите себя в этом, как сказать, в этой парадигме, что вы театральная актриса, но занимаетесь не совсем театральным делом?
3: Ну, я говорю, театр в любом случае у меня в жизни остается.
2: Вы работаете в театре?
3: Я работаю.
2: Где?
3: В театре. Я работаю в антрепризе, я работаю сейчас в проекте у Михаила Борщевского, вот, который КВН вел, который юрист, который ну, и пишет, и ставит что-то такое. Ну, в общем, такая разносторонняя личность. Или так даже, скажем, у меня есть возможность выбора, мне дают, предлагают пьесы, я не иду, потому что я избалована театральными ролями, у меня там все было очень хорошо.
2: А к Борщевскому почему пошли?
3: Интересный проект. Интерактивный такой иммерсивный спектакль. Мне очень понравилось, что в первом действии актеры разыгрывают убийство, что на ваших глазах сейчас произойдет убийство. А во втором действии выходит Борщевский, и зритель становится как бы кто-то адвокатом, кто-то обвинителем, вот должны угадать, кто убил. Это вот такой интерактив мне очень интересен. Мне кажется, это вообще такая нота сегодняшнего дня. Не как-то такая четвертая стена, и все. А когда ты в таком в живом диалоге находишься...
2: Не могу с вами не согласиться, учитывая, что 2 года я играю в этом театре спектакль на двоих с Сашей Чернявским, то как бы я с вами полностью согласен. Вот голос, да, ну это ваша фишка, ваша изюминка, ваш сегодня главный ресурс, да?
3: Да.
2: Голос, который знают все, тем более как бы привыкли и так далее. Вот он был всегда такой в институте, его меняли, или вы родились таким голосом?
3: Я вообще никак не отношусь к своему голосу, дышу абсолютно ровно, потому что у меня голос абсолютно такой стандартный, среднестатистический, не какой-то там колоколец, да, и не такой басистый, а он абсолютно такой на среднем регистре. Он был таким всегда, и в жизни я разговариваю своим голосом. И никогда в жизни в свою я не привношу вот это. А тебя остановит гаишник, а ты раз голосом, Алиса, или что-то. Я так люблю свою работу, что я немножко разграничаю. Вот это моя работа, любимая, это работа.
2: А как вы переключаете этот голос? Тынк, и все?
3: Ну да, да, вот я сегодня ехала с водителем, ему я отказала, что-то с утра была не готова, а сейчас могу вдогон конечно, сказать. Привет, вас приветствует Яндекс.Такси. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности даже на заднем сидении. Ну и так далее. Ты знаешь, у меня даже такое, у меня такой доморазм есть, когда, допустим, Таня Шитова и Алиса говорит. Например, да, Алиса, скажи, пожалуйста, кто такая Татьяна Шитова? Вот что мне удалось найти по вашему запросу. Татьяна Шитова родилась в 1800... А, Алиса, ты что, с ума сошла? Татьяна, я думала, вы вежливый человек. Алиса, я знаю, что ты иногда куда-нибудь не туда кого-нибудь завозишь. Все, я сама. Татьяна Шитова, актриса театра, кино и ближе. Ну, то есть это такая переключалка
2: коротко,
3: легкая.
2: Коротко, как это получилось? Как вы попали туда? Я понимаю, что вы миллион раз об этом рассказывали, нашим зрителям наверняка интересно.
3: Ты не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Это был тот проект, на который я идти вообще не хотела.
2: Так всегда бывает.
3: Да. Я вот, ну, настолько это было неинтересно просто озвучить какого-то голосового помощника. И я даже пробы придумала, что самое неудобное время должны были собраться там представители Яндекса, их много. И я там им назначила, говорю, 20:00, вот там-то и там-то. То есть такое совершенно неудобное и никому не нужное время. И все равно я все-таки прошла, и все равно как бы этот проект, он зацепился на мне.
2: Сколько лет уже?
3: 8. По-моему, 8, если я не ошибаюсь. Тут уже перестаешь следить.
2: То есть вы изначально официальный голос вот как...
3: С самого первого дня.
2: Мне кажется, Алиса существует дольше, чем 8.
3: Может, 9. Мне кажется, 10. Я не помню, было я 10 или нет.
2: А вот нескромный вопрос. То есть вот, грубо говоря, вас утвердили на эту позицию. Это какая-то долгосрочная история, да, долгий проект. То есть, вот,
3: не было никаких вообще изначально поводов, что это будет долгим проектом. Никто не знал, выстрелит или нет. До этого же тоже были другие голосовые помощники, у Яндекса в том числе. Со мной параллельно писался мальчик. У нас абсолютно идентичный набор был слов и фраз. Я, честно говоря, думала, что поскольку в основном у нас женщин больше, чем мужчин, да, что, конечно, выиграет мужской голос. И я прям объективно, мне очень нравилось, как Женька пишет. И его тембр, и какой он.
4: Какой-то известный артист.
3: В дубляже, да. Но он тоже театральный актер.
4: Евгений?
3: Вальс. Прекрасный, потрясающий, как человек. То есть я прям думала, что будет, вот уже не получится.
4: Ну вот 8 лет, да, вы 8 лет на себе несете Алису. Вот это, знаете, нету эффекта Шурика, скажите.
3: Я вообще эффект Шурика не боюсь и не очень понимаю, потому что все равно это тот проект, который приносит больше дивидендов, узнаваемости, славы, новых проектов, что вот почему-то я так всегда вот горела театром, всегда в театре, вот эти роли, да, это, говорю, вот прям мое-мое-мое, а выстрелила почему-то голосовой.
4: Так всегда бывает, в этом смысле я почему так докапываюсь до вас, потому что мне хочется, наверное, для себя услышать ответ на вопрос, который я себе часто задаю, да, театральный институт, годы работы в репертуарном театре, там, педагогика и так далее. А выстрелил в результате не там 120 рулей в кино, не театральной работы.
3: Да.
4: А вот, понимаете, «Радио Спутник» и «Эмпатия Мануши». Понимаете, как удивительно.
3: Да.
4: Вот вы для себя, как бы, я скажу честно, я какое-то время...
3: Я отдаю себе отчет.
4: Да, я тоже отдаю отчет, но я в какой-то момент, там вот была большая разница. Например, на мне наклеили ярлык пародиста. Сейчас вот я ведущий, интервьюер. Вот вас как бы не триггерит чуть-чуть по поводу того, что есть священная профессия, а есть как бы вот то, что приносит и деньги, и узнаваемость?
3: Я думаю, что на сегодняшний день вообще вот такая эклектика, она должна быть совместимой. Не надо, я либо одно, либо другое. Давайте я буду все разграничивать. Вот сейчас жизнь такая, она немножко все... Ты должен все уметь, ты должен во всем быть, ты должен... Хочешь жить, имей вертеться, не знаю. Я очень люблю жизнь, поэтому я воспринимаю ее в любых ее ипостасях.
4: Как вы поняли это? 20 лет назад вы поступали в театральный институт. Вы же хотели быть артисткой. Огромный конкурс был тогда. Сколько человек?
3: Конечно.
4: Человек 300, по-моему.
3: Это я даже не помню. Это же целые эти очереди, куда ты там все носятся этими группами по всем этим театральным. Конечно. Да, я поступила. Это такое счастье. Вот сейчас у меня, говорю, дочка поступает. Сейчас тоже какие-то безумные эти конкурсы. Еще очень сложная система.
4: Ваша дочь поступает в театральный институт.
3: Да, в театральный институт. И это тоже какая-то сложная система. И у меня дочка тоже спрашивает. Говорит, мам, а вот если я там не пройду, а вот если бы ты не прошла, ты бы поступала бы, например, там на следующий год? Я говорю, я уже на сегодняшний день не знаю.
4: А что вы можете посоветовать вот молодым людям, которые сейчас проходят поступление, творческие экзамены, слушают наш эфир и смотрят программу?
3: Во-первых, это потрясающие ребята. Я прям вот пришла когда с дочкой, и вот они все такие молоденькие, хорошенькие, такие бутончики. Это такие прекрасные какие-то личности. Я не знаю, поступят они или нет. Конечно, где-то смелости. Я желаю всем удачи, потому что не всегда смелость, талант, удача идут рука об руку. К сожалению, это может быть, да, у кого-то сойдется в одной точке, а у кого-то нет.
4: А у вас как?
3: У меня
4: сошлось?
3: Все сошлось. Да, потому что я уже тоже думаю, наверное, это просто была удача. Я читала совершенно какой-то плохой репертуар. Я даже его вспомнила сейчас. То, что у дочки хороший репертуар, прям отобранный. Я думаю, боже мой, что я читала? Я читала какую-то ерунду, какую-то школьную басню, да, там, «Волк и лиса».
4: Ну, прошли, ну, прошли, поступили.
3: Ну, да, я проходила, и я тура два творческих, я шла везде. А потом мне уже предложили в щепку, сказали, никуда не ходить.
4: Вот касаемо удачи, вы сейчас сказали такую фразу, вот должно удача с чем вместе?
3: И удача, и талант.
4: И талант. Вот в вашем случае, да, это же шанс, вот сегодня выпускается, помимо того, что поступают, огромное количество артистов выпускается. Ни на одном театре не написано объявление «требуется артист». Уборщица.
3: Да. Вот да.
4: Кассир, билетер, да.
3: Возьмут
4: а
3: тебя
4: артист
3: или не возьмут.
4: Нет. Вот сегодня от чего зависит успех артиста, который выпускается? Это случай, как у вас?
3: Нужно взбивать сметану. А ты ж не знаешь, где случай-то пойдет, где он тебя дожидается.
4: Это как
3: знаешь.
4: Мышка, да, которая попала в молоко.
3: Ну а что делать?
4: И чтобы выжить, она начала
3: взбивать.
4: И сметана.
3: Да. Ты ж не знаешь. Я говорю, вот если бы я не пошла в дубляж, мне казалось, это вообще не мое. Я один раз заглянула и думаю, ну это не очень по мне история. А задержалась надолго. И именно там меня нашли на Алису. Это прям буквально, не буквально, а был такой пример, они мне сказали на пробах, что вот вы озвучивали фильм «Она», где главный герой и только голосовой помощник Скарлетт Йоханссон. И я была против этой картины, я озвучила и сказала, какой бред, так нельзя, так не может быть, что ему всех реальных женщин ему заменил голосовой помощник. Но сегодня мы прям в этих реалиях живем. Вот. И удивительно, говорю, меня же нашли не в театре, меня нашли по озвучке, в которую я когда-то не собиралась. Идти нужно вот везде. Вот если куда-то зовут, не надо, наверное, успевать отказывать. Потому что ты не знаешь, что тебя ждет. И что может круто поменяться твоя жизнь.
4: То есть девиз какой? Суйся везде?
3: Ну, видимо, если так по-наглому, наверное, да. Потому что ты можешь быть чертовски талантливым, играть в одном взятом театре, например, и все. Да, у тебя, конечно, будет своя театральная история, театральная твоя публика, смотря, опять же, чего ты хочешь. А если ты хочешь чего-то большего, да, тебе нужно, да, там, в кино или куда-то, где-то светиться, чтобы за тебя схватились. Порой талант можно не разглядеть.
4: Как да, у Горького, знаете, успевать. Сказано, что бездарность прорвется сама, вот, таланту вот. Нужно помогать. А вам помогали?
3: Вот смотри, я оглядываюсь, когда назад, я думаю, ну, это потому, что я так старалась. Сейчас, когда я на это смотрю, я думаю, да нет, наверное, потому что, ну, как и ты старалась, и тебя увидели, заметили, и тебе, ну, это все равно помощь. Если на тебя режиссер обратил внимание, это очень круто, потому что он будет тобой заниматься. Так же, как я пришла, например, в озвучку, я не знала немножко, как это клеится одно с другим, актерство и вот, ну, в сочетании вот с экранным героем. И тоже просто было такое прям сарафанное радио, и я помню, как за меня взялась Тура Лёва, режиссёра звучания очень крутая. Она именно взялась, и она именно с тобой надо мной там закорпела, работала. А вот не захотела бы она, и все, возможно, эта дверь бы для меня закрылась.
4: А почему дочку не отговорили идти в профессию эту?
3: Это не я. Дам, давай пойдем, я знаю куда-то.
4: Она сама, да?
3: Да, поэтому мне дорого и ценно, что она сама. Насколько ее хватит и поступит ли она, это большой вопрос. Но я в любом случае поддерживаю дочь в ее стремлении. Она, честно говоря, волнуется. Она, ну, я помню, этот путь надо пройти.
4: Нет, безусловно, но вот у меня тоже дети, и я тоже прекрасно понимаю, что в какой-то момент может быть такая же история, как у вас. Но вот вы ее не отговаривали?
3: Нет, зачем? Что, я ей приведу свои плохие примеры, как где-то что-то не получилось. А ей зачем моя история? А потом опыт ведь никогда... Личный опыт еще другому человеку не помогал, да, там, когда дают эти советы, ты их как бы не очень слушаешь. В этом смысле я очень благодарна своему отцу, а я из семьи военных, когда мне папочка сказал, вот перед там, я поступать хотела, он говорит, Танюш, ты должна выбрать такую профессию, где тебе будет страшно интересно, потому что будешь проводить на ней большее количество времени в своей жизни. Да, я так думаю, надо же. Он говорит, да, поэтому вот подумай, куда ты хочешь. Я говорю, ну тогда я точно иду в театральный. Папа говорит, ну тогда я тебе ничем помочь не могу.
4: По поводу ролей. Я так спросил вас про Шурика, и да. Видел, что у вас изменилось лицо. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть. У меня такая же история, повторю, у огромного количества артистов, которые мечтают сыграть Ромео, Джульетту,
3: Гамлета. А помнят тебя по одной...
4: А помнят тебя по Фунтику.
3: Роли.
4: Да, да, да, понимаете, да, да, в этом смысле, конечно, понимаете, аншлаговый спектакль «Муха-цокотуха» гораздо более запоминаемый, чем «Макбет» на сцене в Малом театре.
3: Да, мне кажется, к этому просто надо спокойно относиться.
4: Но вы сразу начали к этому спокойно относиться?
3: Я вообще в начале вот всю эту фишку, когда выстрелила Алиса, да, и пошли там, я не знаю, там, и пародии, и с ней какие-то, да, там, розыгрыши, еще что-то. Я вообще-то как бы к очень стороннему проекту относилась. Во-первых, это просто один из моих проектов и одна из моих ролей. У меня ролей много. То есть мое отношение...
4: Но главное, это Алиса?
3: Да. Я признаю, что, конечно, да. Вот я говорю, вот...
4: Без коннотации, я имею в виду, что просто факт.
3: Да, да, это факт.
4: Как вы к этому относитесь?
3: Просто принимаю. Ну, я говорю, плюшек от этого больше, чем и предложений.
4: Конечно, нет, безусловно.
3: Больше. А предложений не то, чтобы, да, давайте и у нас другого голосового помощника озвучим, хотя и такие тоже. Ну, конечно, как бы нет, зачем? Есть один, вот он такой, он узнаваем. Зачем мне куда-то еще, да?
4: Изменила вас эта роль, Алиса?
3: Нет, ты имеешь в виду, например, я слышу везде Алису и думаю, о, это я! Нет, такого у меня вообще нет. Может быть, потому что слава меня догнала не когда тебе 20, да, когда у тебя может там поехать крыша, хорошо. В смысле слова, да, это простительно молодости. А, нет, я говорю, я абсолютно как бы окей, подумал, ну ладно, значит так.
4: Но она помогает больше, чем мешает?
3: Она больше помогает, потому что действительно у меня появился большой круг новых знакомых, да, которые привносят в твою жизнь, вот, говорю, это новые предложения. Я могу отказываться или не отказываться, но они есть. Поэтому это, конечно, интересно. Они, безусловно, все творческие, да, а вот. Это там и принимать участие в шоу. Да, я говорю, я могу пойти, не пойти. Это другое дело.
4: Я видел афишу вашего спектакля «Антерприз 2», не знаю, идет он или не идет. И там написано ваша фамилия.
3: Так.
4: И в скобочках «Официальный голос Алисы».
3: А,
4: ну, как бы,
3: ага.
4: Чтобы люди понимали, кто и что.
3: Кто,
4: вот
3: да.
4: Вы от этого как?
3: Не знаю, может быть, на данном этапе это нужно прицеплять, потому что, допустим, ну, нет визуала, да, нужно, может быть, лицо, может быть, с этим связано. Ты знаешь, вообще, наверное, еще много чего существует, о чем я, например, не догадываюсь, например, или не знаю, да, за моей спиной.
4: Например?
3: Кто как. Ну, например, кто как называет или пользуется, или зачем тебя зовут.
4: Ну, Алиса, все, вот, все, да, всех да. Знают, что
3: а
4: у вас
3: у
4: Алиса.
3: У всех на слуху, да, у всех на слуху. Никак, ровно, никак.
4: Больше помогает или мешает?
3: Помогает.
4: Приведите пример.
3: Меня находят, там, или моего директора, или меня в сетях, и тебе все время что-нибудь предлагают. При этом как бы все знают, что нет, конечно, не то, что мы сейчас придем, и я как начну голосом Алисы всю передачу говорить.
4: А такое возможно? Такое тоже предлагают?
3: Ой, ну, конечно, все что-нибудь хотят.
4: Чтобы типа 2,5-часовой эфир вы разговаривали как галонка.
3: Да-да-да, конечно. И предложения есть абсолютно такие разные сумасшедшие.
4: Ну, например, самое сумасшедшее.
3: Сейчас я тебе расскажу. Ты не поверишь? Я сама не поверила. Это были похороны. Я не любитель ходить на такие мероприятия, но это был очень дорогой мне человек, режиссер. Ну, все, значит, прошла вот эта, да, официальная часть, еще что-то, и мы там собирались еще, да, там где-то в ресторане. И вдруг мне его дочь, Лена, я вроде, и ее мама, вообще говорит: а, Тань, а скажи несколько слов, как Алиса. Для меня это было сумасшедшее.
4: На похоронах, на поминках.
3: Ну да, вот, ну, прям уже когда день в день, я имею в виду, да. Не официальную речь, но надгробную, да, а в ресторане. Для меня это было предложение такое аховое. Я никогда не думала, что на похоронах нужно, можно. Но мне пришлось сказать пару фраз. Но я сказала, знаешь, как, в смысле, что это был потрясающий человек. Ну, очень вот так. Коротко, лаконично, без всяких вот этих, да, привет, вот что мне удалось.
4: А вы понимаете, почему они просят это?
3: Нет, я не знаю, что. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся, но вот мне показалось, что это немножечко не очень правильно. Но я не могла сделать замечание. Мы в такой ситуации находимся, да, и я как бы я оказалась в вынужденной ситуации. Не будешь это там объяснить? Ну, Лен, ну, как бы не та ситуация была вообще. Но это для меня было такое предложение, я надеюсь, первый и последний раз. Не дай бог.
4: Фантастика. Ну, а нет такого, что, типа, вот пробуют на роль какую-то, смотрят и говорят: ну, зачем, давайте позовем артистку, а не Алису. Вот у меня такое говорит: зачем позовем, давайте Манучарова, он же интервьюер, давайте позовем артиста.
3: Было. Я вообще была поражена, потому что я узнала, что это были как раз-таки люди из мира дубляжа, которые со мной работали не первый год, я писала картины. И вдруг мне говорят: нет, зачем на роль мамы звать Шитову? Она же Алиса, да. Как будто это перекликается. Я говорю: при чем тут мама, да? Ну, вот мама в мультике, да, это какая-то добрая, что-то такое. Причем тут Алиса? Как будто она у меня вылезет где-то. Вот это было неожиданно, это мне было не очень приятно. А потом я тоже узнала за моей спиной, что так говорят. Или: ой, Шитова скоро лишится всех ролей, потому что она Алиса. Причем тут? Слава богу, этого не произошло. Но вот эти разговоры за спиной, оказывается, они были.
4: Добрые коллеги, да?
3: Я не знала, да.
4: А вопрос, а вот эта история с Алисой. Вот объясните мне, пожалуйста, мне просто интересно. Это вот пожизненная как бы история. Вы не имеете права рекламировать другие колонки, быть голосом другой колонки.
3: Изначально, например, у меня не было никаких амбассадорских договоров, обязанностей и так далее. Это я ребятам сказала, что, ребят, когда мне предлагают рекламировать трусы голосом Алисы к 23 февраля, как бы, наверное, это не очень корректно. Но это я лично отказываюсь, мне предлагали быть другими голосовыми помощниками, и я понимала, что этого делать, ну, не надо.
4: Сами.
3: Сама, сама. Только потом я постучалась в Яндекс, да, и сказала, что, наверное, это как-то надо... Какая-то договорная, да, основа должна у этого быть.
4: Конечно.
3: Вот, да, это присутствует.
4: То есть у вас постоянный контракт?
3: Не постоянный. Почему? Мы каждый раз его пересматриваем. Я не знаю, эта история надолго, ненадолго. Может, она сегодня есть, а завтра ее не будет. Я не знаю.
4: Но это жесткие какие-то условия. То есть вы не имеете права рекламировать другие колонки, быть голосом других колонок, рекламировать трусы. Это все прописано? Не, ну кроме шуток, серьезно.
3: Ну да, ну трусы, конечно, в таких...
4: Ну образно, да.
3: Нет, а в каких-то коллаборациях, если это действительно стоящие, интересные предложения, почему все рассматривается? Нет, все может быть. Просто это должно быть стоящее предложение. Ты и так звучишь, да, из каждой колонки.
4: Это ваша собственность?
3: Нет, это собственность принадлежит Яндексу.
4: Ваш голос принадлежит Яндексу?
3: Не голос. Конкретная колонка Алиса, вот образ Алисы. Не голос.
4: Ну, а если вы этим голосом говорите в какой-то другой истории?
3: А в какой?
4: Ну, предположим, вот на радио вы можете разговаривать.
3: Пара фраз — это просто ты как бы показываешь, не более того.
4: А фильм,
3: пара
4: предположим?
3: Фраз. Тогда я буду разговаривать с Яндексом. Как бы, да.
4: То есть именно если этим голосом...
3: Да-да-да, если это нужно, если это интересно, если оно того стоит, то...
4: Ну, как в фильме, скажем, вот вы говорили, привели пример фильма.
3: Вот.
4: Там... Ну, я имею в виду, что если
3: там
4: будет
3: после. Там раньше это случилось.
4: Ну, то есть никаких наручников особых не
3: осталось? Особых нет, нет. Слава богу, нет. Вообще очень разумные как бы люди, хотя они вот там очень часто меняются. Но, в общем, всегда, да, можно такие...
4: А есть такие какие-то истории, когда вы благодаря Алисе получили какие-то бенефиты, скажем, роль или какое-то предложение серьезное и так далее? Вот у меня подруга, например, рекламировала там трусы, носки и так далее в соцсетях, а ей потом позвонили и говорят: давайте мы вам дом построим со скидкой 80%.
3: Слушай, она согласилась. Нет, дом пока мне дом не предлагали. Наверное, все впереди. Главное, не упустить эту возможность, этот шанс.
4: Ну, какие-то роли.
3: Тоже нет. Знаешь, тут я очень благодарна, что меня рассматривали именно как артистку. И я прям попробовалась в ряде очень хороших ролей. Я не прошла. Не знаю почему. Вот, ну, может, в тандеме, в проекте, еще в чем-то, да, что-то не сложилось. Но это не потому, что я Алиса. Меня там пробовали именно меня как актрису Таню Шитл. Поэтому это вот за это я очень признательна и благодарна.
4: Сколько голосов, Таня, у вас?
3: Я так не живу, вот, честное слово.
4: Ну, Алиса.
3: Ну,
4: вот сейчас вы разговариваете другим голосом.
3: Это мой голос, обычный родной. Я очень люблю, говорю, свой скрипучий родной голос. Нет, нет, нет.
4: Это вот он сейчас.
3: Да-да-да. Знаешь, как-то мне тоже говорит, Тань, ну так это тебе звонит по телефону, там что-то-то. А тебе что-то надо, да, там стиральную машинку починить. Ну ты какой-то голос включи. Я вообще никогда не пользовала. Но один раз был такой, мне долго-долго не чинили машину. Это было очень давно. И долго-долго мне не чинили, не чинили. И все вот это там, деталь не приходит, не приходит. И я все-таки так на мастера нарвалась по телефону, думаю, дай-ка я. И я очень ему пожаловалась, что как мне, знаешь, вот что-то такое. И он так, хорошо, приезжайте, будет сегодня вечером готова машина.
4: То есть, ну, то есть помогает, срабо, помогает,
3: да,
4: помогает.
3: Я поняла, что да,
4: а минусы этого жизни вашей есть сегодня, о которых вы спокойно, трезво в эфире можете сказать?
3: Ну, знаешь, я не очень люблю, скажем так, но это тоже, мне кажется, такая нормальная деформация, когда меня, например, приглашают быть педагогом по речи. Я не педагог по речи. Ну, как бы это очень у нас разный. Я могу, что, конечно, я 4 года училась, конечно, да, с сценической речью была, конечно, я могу поделиться опытом, но я не хочу, я за это не берусь. И у меня профессия актрисы в дубляже или в компьютерном
4: сериале. Вас это обижает как-то, что вам предлагают эту историю? Ну, честно.
3: Раздражает. Не обижает. Да? Понимаю, откуда ноги растут, как бы люди думают, а вот голос, а тогда это, наверное, работа с голосом. Такое поверхностное отношение. Да, действительно, все не обязаны тебе знать все, конечно. Просто раздражает.
4: Основная ваша работа, это что основная ваша работа? Это какая?
3: На сегодняшний день я, слава богу, существую, действительно, я могу выбирать. Угу. И у меня действительно сейчас много свободного времени, да, графика, как я... Мне всегда хотелось думать, а что, если я буду работать только, ну, там, 12 часов или 24 часа в сутки, и на этом все, как бы, это все, к чему, венец, да, торжества жизни. Вот это, как бы, нет, я не хотела так. Я очень... Я люблю жизнь, я люблю путешествовать, я люблю своих друзей, я люблю с ними встречаться.
4: Ну, зарабатываете вы чем больше всего?
3: А зарабатываю я дубляж очень выборочно. Угу. Выборочно.
4: Почему?
3: Потому что у меня было этого много. Зачем мне это повторяться?
4: Я не могу об этом не спросить. Сегодня вот зарплата человека, который занимается озвучанием, скажем, озвучивает вот главную роль. Mm-hmm. Это на это можно жить?
3: К сожалению, плохой рынок, очень много демпингующих, и это неправильно. Ну, нельзя задешево. Твое искусство не дешево стоит. И как бы и ты, и единичный штучный товар. Не знаю, я как-то так, наверное, к себе всегда относилась. У меня вообще всегда с этим были проблемы, потому что я все время пыталась повышать как ставки, повышать.
4: Ну, вот главную роль все. Сколько стоит озвучить?
3: А дело не от главной роли. Зависит не от главной.
4: То есть от голоса?
3: От не голоса, от человека, который будет. От личности.
4: От персоны. Ага.
3: Да, да, да. Там, наверное, у Сережи Бурунова это стоит вообще запредельно, да. Потом у меня это может стоить так и сяк. Другое дело, что есть реально ребят, с которыми я 100 лет
4: вот,
3: знаю.
4: Я
3: конечно,
4: это.
3: Я не пойду, у них я пальцы веером, да,
4: ну,
3: гнуть
4: вот средняя
3: не буду.
4: Зарплата это какая?
3: Быть.
4: Вот среднего
3: я скажу, не
4: специалиста, средняя. Не суперзвездного, как
3: вот обычного, скажем, специалиста, дубляж, мне кажется, даже практически любой дубляж, главная роль или не очень главная, так. Это 5000 в час. Это деньги, деньги.
4: А сколько по времени нужно на это?
3: Например, ты пишешь 3 часа или ты пишешь 2 дня. Если 2 дня, будет аккордная цена. Но вот тут как бы ты сам решаешь. А кто-то готов и за 2 рубля. Ну, может, кому-то нужно руку набить, да, на этом. Я не знаю, каждый проходит свои жизненные этапы.
4: Точно так же, как мы проходим свои жизненные этапы, а наш жизненный этап просто реклама на спутнике. Через минуту мы вернемся, не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Без

0: Высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется пик Костюшка, 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскания на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэль с Манучаровым.
11: И снова 91,2 FM, и снова «Спутник», и снова «Дуэль» с Манучаровым. Татьяна Шитова сегодня у нас в гостях. Мы говорим про зарплаты специалистов, то есть небольшие.
12: Небольшие.
11: Угу. Как вот вы видите вообще будущее с точки зрения искусственного интеллекта, да? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, мы такие, как бы, как сказать, заросль искусства театрального, да? Мы такие, как бы, динозавры в этом смысле, заканчивавшие театральный вуз, работавшие в репертуарном театре. Вот бац, пришел интернет, и ты стал голосом этого интернета. Вот вы в этом видите какое-то, как сказать, будущее?

0: там игры, кино, это понятно. А вот дальше что? Что будет дальше? Ну, профессия актера, может быть.
1: Но мне кажется, что, например, с дубляжом тут история посложнее. Да, можно озвучивать искусственным интеллектом, да, голосом какие-то передачи, да, там о природе, еще что-то, где один единый темпоритм, и не сильно меняется голос и настроение диктора, тем более. Вот такие проекты, да, окей, пускай это будет, я как бы здесь.
0: Ну, вашим голосом разговаривает искусственный интеллект. Более того, даже фильмы я видел сейчас, вот готовясь к эфиру, я видел целые фильмы в сети, которые озвучиваются вашим голосом, голосом Алисы.
1: Ну, нет, не все.
0: Ну, небольшие,
1: На самом деле, здесь есть, вот здесь есть жесткое ограничение по правам, как бы они имеют право. Это экосистема Яндекса, поэтому это если Яндекс делает, то
0: да.
1: А если это делает кто-то другой, ну, просто,
0: ну, не вопрос, кто это делает. Не к слову по поводу пиратства, а к слову, как бы ощущение дальнейшего. То есть от нас что, вот от артистов театральных, а что останется?
1: Что останется?
0: Афиши, понимаете, воспоминания, фотографии зрителей и так далее. А это же цифра. Вы понимаете, что это на всю жизнь, пока человечество живо и существует, вот эта цифра, это Алиса, ее голос, они будут в сети. Вот вы с этим как? Или не думаете об этом? Вам все равно. Я об этом не думаю.
1: Я об этом не думаю.
0: Но у вас стало меньше работы в связи с тем, что вот искусственный интеллект озвучивает фильмы?
1: Нет, конечно, нет. Нет. А меньше, может быть, работы, потому что когда-то официально ушел Голливуд, вот, скажем так, да?
0: А как это? То есть, типа, все, да?
1: Ну, мы как бы официальные голоса, в общем, ну, если быть честными и порядочными на сегодняшний день, да, то мы не имеем права, да, выходить в официальный дубляж или когда идет дубляж на большом экране. Это делаем, соответственно, не мы, как бы должны делать не мы, да, а страна какой можно,
0: как
1: да,
0: интересно. А вы официальный голос кого?
1: Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Марго Робби, Эмма Стоун, ну, в общем-то, я их и не пишу. Я их могу записать потом, но это как хоум-видео, да, когда просто после официального выхода, да, ты можешь там, да, пожалуйста, переозвучить. Пиратство занимается тем, что они выводят картину, она идет в прокате. Я в этом не участвую.
0: В смысле прокате? А, в кинотеатре?
1: Когда приходит, да.
0: Нет, я имею в виду, послушайте, я также скачиваю пиратские фильмы, также смотрю «Семью», здесь ничего такого нет. Время, которое мы живем, как бы диктует свои правила. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, вот, грубо говоря, выходит фильм с героиней с вашей, которую вы озвучиваете, голливудская. Западные все эти истории запрещают. Голливуда в стране нет. Вам звонит какой-нибудь, понимаете, лорд-фильм или что-нибудь такое и говорит, давай, Танюш, переозвучь нам, мы как раз это сейчас вот в ВК и в Рутуб зальем. Это, ну, как бы,
1: сейчас
0: что?
1: Я скажу, у меня было таких, наверное, только пару. Вот за все время только пару таких эксклюзивных предложений.
0: Ну, это плохо, что ли? Как бы это нарушает какие-то ваши
1: моральные
0: принципы?
1: Скорее всего, наверное.
0: В чем?
1: Не знаю. Я, знаешь,
0: они же за это платят? Платят.
1: Смотри,
0: зритель смотрит.
1: Да. Знаешь, как, что меня останавливает? Мне где-то нравится, когда какие-то истории заканчиваются и начинаются новые истории. То есть я настолько много была, например, с голосом Скарлетт Йоханссон, но не могу тебе сказать, что она вот это ушло, и я так села и заревела.
0: Нет, Танечка, это другой вопрос. Смотрите, конкретный пример. Я такой, в этом смысле, герудотерапия. Знаете, что такое? Это вот я. Это пиявки. Значит, вот звонят вам Коля, Петя, Вася, Леня звонит вам из интернета и говорит...
1: Вот я говорю, это было всего-то пару раз.
0: Ну, коннотация этого как? Вам плохо? Вы отказываетесь или не отказываетесь? Я не буду отказываться, я для зрителя.
1: Вы отказываетесь.
0: Почему?
1: Только принимала участие.
0: Почему?
1: Я могу сказать, почему я принимала участие.
0: Не, ну это понятно.
1: Потому что мне это было интересно.
0: А отказывалась почему?
1: Я не хочу бороться за то, за что. Окей, откроется другая новая дверь. Ушли. Хорошо, это был как бы огромный классный период моей жизни. Но, в принципе, я готова перелистнуть страницу и начать что-то
0: заново. То есть вы в этом смысле
1: это
0: с теми, кто говорит, что в России не будет этого голливудского кино, или с теми, кто это голливудское кино тащит сюда и озвучивает заново?
1: Я как бы не тащу не во втором случае точно.
0: Так, хорошо. Знаете, уникальность этого формата заключается в том, что иногда отсутствие ответа – это уже ответ. Я в этом ничего плохого не вижу.
1: Нет, я тебе говорю,
0: я считаю, что это нормально.
1: Пиратство не пиратство, что тащат голливудское кино, это здорово, но я там не звучу, меня там нет.
0: Мои
1: коллеги, да, но вот пара-тройка человек нас почему-то не участвует.
0: Почему?
1: Ну вот я тебе говорю, для меня это тоже какое-то переворачивание страницы. Опять гнаться за всеми их... Мне далеко не всегда интересен, я озвучивала проект со Скарлетт Йоханссон, фильм, она сказала «да». Я его озвучила, А потом, а зачем? Я даже не понимаю, зачем она приняла участие в этом фильме. Ну, как бы для меня это неинтересно. Этого было очень много.
0: Зачем Скарлетт Йоханссон приняла участие в этом фильме, который мне предложили озвучить?
1: Ну, вот Игорь, таких проектов у меня пара есть, парочка. Не более того.
0: Я вспоминаю советскую какую-то нашу классику европейскую, там, например, Луи де Фюнес. Я вспоминаю все фильмы Луи де Фюнеса. Его озвучивал Яншин, по-моему, артист мхатовский. И это было просто невероятно. И он стал голосом этого артиста Луи де Фюнеса и вошел в сознание советского зрителя.
1: У меня
0: так.
1: Такой этап жизни, он был. Он был очень большой, я очень благодарна.
0: То есть всё,
1: было... Да, еще это было, знаешь, как это реально было очень круто, потому что это записывалось на очень крутых студиях, где было все очень качественно, где там, не знаю, нельзя никуда зайти, пройти. Куда-то пришел на проект, только на проект. Когда приезжали голливудские коллеги, да, с тобой поработать. Вот это было круто и качественно. А сейчас просто вдогонку, когда это все ушло, где-то как-то на коленке записывать.
0: Сережка мне, Сергей, о том, что он озвучивал однажды пиратов, каких-то пиратов Карибского моря очередных, он официальный голос Деппа. В том числе. И я говорю, как это происходит, Сережа, объясни мне, расскажи. Он говорит, черный экранчик маленький, и видно только губы.
1: Да, когда это кружочек правда? Ловит, да, когда вот бегающий кружочек, и ты подаешь, где твой вообще, что, как она выглядит, что, как глаза, как, что она играет.
0: То есть даже
1: играет.
0: Лица нету.
1: Да, бывает прям совсем очень все плохо и печально. Особенно это бывает на пробах, естественно, и когда еще сетками экран, ну, все. То есть
0: зачем это делают? Чтобы не скопировали?
1: Да. Чтобы не было пиратства. Ты потом и полную картину озвучиваешь, она тоже вся в сетке, еще чем-то прошита. Ну, то есть ты, у тебя такой, ты не очень хорошо видишь. Да, да, к сожалению, да.
0: Какая ваша главная роль озвучания, если не говорить про Алису?
1: Мне нравится Марго Робби в фильме «Тоня против всех». Это реальная история. Это знаешь, когда тебя впечатляет фильм, когда ты после, вот, ну, когда ты его озвучил, пошел шерстить интернет, а что же это реально была девушка такая, как это Тоня Хардинг, это, ну, то есть это прям прототип, все очень жесткое такое реалистичное кино, такое как бы рубленное, жесткое, мне очень нравится. Я не люблю ужастики, я не люблю фэнтези, я не люблю комиксы, сейчас тоже на меня посыпется, как она не любит комиксы? Я люблю живое, реалистичное, суровое кино, вот правда жизнь, мне вот это интересно. Вот, вот Тоня против всех с Марго Робби, не ее там отряд самоубийц, хотя она там потрясающая. Вот что мне ближе? Вот это. Какие-то, возможно, исторические картины. Ну, какое-то драматическое, историческое. Что-то такое мне близко. Вот это интересно.
0: Я хочу поговорить про ваш аппарат, про голос. Про вот эту историю с тем, как вы его сохраняете, как вы его рождаете. Я правильно понимаю, что вот в институте, когда вы поступили, вы впервые начали заниматься сценической речью, художественным словом и так далее. Вот сегодня какие упражнения, процедуры, приметы сопровождают ваш инструмент?
1: Знаешь, очень благодарна своему голосу, что он меня вывез, что называется, потому что я была как раз той неудобоваримой артисткой, которая всегда теряла голос. Я теряла голос.
0: В институте?
1: В институте. Я в МХАТе у Доронины, да, там же огромная сцена.
0: А вы работали очень... вот Татьяна Васильевна?
1: Да. И она мне очень доверяла, это главные роли. Я как крикну, у меня потом, ну, играют другие составы. Это было ужасно. И мне даже, у меня был какой-то узелок на связках, предлагали эту операцию сделать, но я испугалась. Там же можно отчекнуть чуть больше, и останешься без голоса навсегда. Вот, потом, и я все время, мою гримерку все знали, потому что я все время там распевалась, ходила к Марине Никольской, все время еще после института, все это речеговорение, сказать туда-сюда.
0: Это какой,
1: да, это какой-то кошмар. Это моя прямо больная вот ахиллесова пята. И надо же, именно голос, вот парадокс, именно голос принес мне вот эту какую-то сегодняшнюю
0: узнаваемость. Ну, а сегодня какие-то секретики?
1: А упражнения я всегда делаю. Я не знаю, конечно, многие могут вот, читать хорошо с листа. Нет, я обычная скороговорка. Я даже, знаешь, как говорю всегда там ребятам, я говорю, не гонитесь, как вот у блогеров, да, вот они одну как запили длинную скороговорку. Я говорю, а в нужный момент она не всплывет, ты ее не вспомнишь. Простые вот эти, а то под копыт пыль-попыль летит. Все туда-сюда. Говорю, вот 10 раз сказать. Мне кажется, что все должно строиться на очень простых вещах. А потом не все станут актерами, да? Если тебе нужно просто прокачать голос. Или, я знаешь, как говорю, никогда не уходите далеко от своего голоса. Ну вот не то, что у тебя должен быть обязательно какой-то... Да зачем? Ты не секс по телефону. Голос у тебя должен быть...
0: А вам предлагали, кстати, там работать?
1: Да, мне много чего предлагали.
0: Нет, ну правда.
1: Да. Да.
0: Вот прям в эту историю.
1: Ну, это одно из предложений. Ну, а ты же тоже все предложение.
0: Как это было, расскажите? Позвонили, сказали, вам
1: да,
0: у вас
1: ну,
0: такой
1: нет,
0: красивый
1: голос?
0: Да, ну нет, я
1: сказала, да. Ой, ладно, когда мне так говорят девушки. Хуже, когда попадаются в сетях парни, которые говорят, Татьяна, прослушайте мой голос, они записывают. У меня такой, говорят, такой сексуальный голос. Я думаю, ну что мне с ним делать?
0: Они звонят тебе, чтобы помогли, да?
1: Да, я говорю, я не знаю. Тем более, что я не режиссер, я не директор. Я говорю, я не стою в свободной кассе, я не могу устроить. Я говорю, сама кастингуюсь, хожу.
0: А пишут что-то люди вот по поводу голоса?
1: Пишут, всегда пишут. Всем интересна эта история. И именно, мне кажется, больше интересна, наверное, как история успеха вот с Алисой. Да, или кто-то есть, кто интересуется дубляжом. Но я тоже говорю, ребята, это не курсы по речи. Это, прежде всего, это мастерство артиста. Да бог с ним, что вы там не выговорите что-то. Вам у вас будет второй дубль, третий, четвертый, пятый. Ой, знаешь, у меня какая была смешная оговорка. Ну, все же оговаривается. Mm-hmm.

Британии, Франции. Обозначаются конкретные сроки. Допускают такой сценарий и представители НАТО. Суть прогнозов при разнице дат одинакова. Если Россия одержит победу на Украине, то пойдет дальше на Запад. В Москве регулярно опровергают эти ни на чем не основанные домыслы. Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Робот Дмитрий спас около 10 российских бойцов на Добропольском направлении. Рособорнадзор опроверг сведения об ошибках в заданиях ЕГЭ по информатике. Режиссер «Друзей» Джеймс Бэрроуз умер в возрасте 85 лет. Подробности далее. Наземный робототехнический комплекс «Омич-2», который военнослужащие прозвали «Димой», помог эвакуировать около 10 российских бойцов и доставил сотни килограммов грузов на Добропольском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Каток». По его словам, робототехнический комплекс активно применяется для снабжения подразделений и эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы со стороны противника. Боец отметил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после лишения Владимира Зеленского польской награды считает, что теперь у главаря киевского режима есть место для гитлеровского железного креста. Об этом написал Медведев на своей странице в соцсети X. Накануне Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине деятелей УПА, которая признана в России экстремистской и запрещена. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил спецоперации ВСУ. Иран отказался проводить переговоры с США 19 июня в Швейцарии из-за продолжения атак Израиля в Ливане. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с иранской позицией. Впоследствии, по данным СМИ, Израиль и Хезболла договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в скором времени. Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран проведет консультации о переговорах со Штатами по ядерной тематике в другой день взамен намеченных на 5.